0: необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляйте мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем строителя!
1: Президент подчеркнул, что россияне гордятся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. По словам Владимира Путина, строительная отрасль является одной из ведущих и надежной основой для движения России вперед. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые работают в интересах киевских властей. За минувшие сутки высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами поражены несколько ключевых объектов. Все цели, как отмечается в заявлении Минобороны, использовались исключительно для обеспечения боевых действий ВСУ, а удары наносились высокоточными средствами воздушного базирования. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Ивановка Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Металловка, Дергачи, Цуповка и Купино Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов – Кучеровка, Груновка и Писаревка Сумской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Взрыв прогремел в Сумах. Ранее в некоторых районах Сумской области была объявлена воздушная тревога. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, 360 украинских беспилотников, добавили в российском военном ведомстве. В Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали 13 человек, включая 2 детей, повреждены 4 многоквартирных дома, сообщили местные власти. Как сообщили Минобороны, рядовой Дмитрий Лаврентьев из группы обеспечения топливом и продовольствием предотвратил атаку на российскую армейскую колонну. Во время движения по маршруту он обнаружил самодельное взрывное устройство, предупредил водителей, самостоятельно обезвредил его, позволив группе продолжить путь сразу после вынужденной остановки. Противник попытался атаковать колонну FPV-дроном, но военнослужащий вовремя заметил воздушную угрозу и сбил аппарат огнем и стрелкового оружия. В военном ведомстве отметили, что благодаря решительным действиям Лаврентьева доставка грузов на позиции была выполнена оперативно и в полном объеме. Подразделения российских войск получили необходимое снабжение и продолжили успешно выполнять боевые задачи без потерь и задержек, отметили военные. Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море, в связи с чем Турция призвала международное сообщество активизировать посредничество по Украине и приложить максимум усилий для этого, поскольку эскалация конфликта приобретает очень опасные обороты, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу». По его словам, некоторые силы считают, что могут извлечь выгоду из продолжения конфликта, однако такая тенденция представляет серьезную опасность, отметил он. Турция передала странам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, заявил Фидан. Представитель вооруженных сил Ирана Амир Акраминия заявил, что если Вашингтон не признает контроль Ирана над Ормузским проливом, то Соединенные Штаты ждут серьезные последствия. По его словам, у США нет иного выбора, кроме как признать сложившуюся ситуацию, иначе они заплатят гораздо больше, чем раньше. Акраминия подчеркнул, что контроль Ирана над проливом необратим. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи говорил, что Иран и Оман вскоре могут договориться о системе управления судоходством в проливе. февраля 2022 года Германия выслала из страны почти 400 российских граждан. Как сообщает издание «Бильд» со ссылкой на немецкие ведомства, среди них более 80 дипломатов и свыше 300 обычных граждан. Последним громким случаем стала высылка сотрудника российского посольства в Берлине. По подозрению в шпионаже Москва назвала эти обвинения бездоказательными и в качестве симметричного ответа объявила персоной нон грата немецкого дипломата. Состояние бывшего президента США Джо Байдена серьезно ухудшилось. Его сын Хантер сообщил в интервью BBC, что рак простаты дал метастазы в кости. Болезнь прогрессирует и причиняет ему сильную боль. Напомню, что Байдену-старшему 83 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Калининградская «Балтика» на выезде обыграла самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Элдар Чивич и Брайан Хиль. «Балтика» выиграла второй матч подряд в РПЛ и набрала 6 очков за 3 стартовых матча. «Крылья Советов» продлили серию без побед до 3 встреч, в их активе 2 очка после 3 туров. Еще в одной встрече «Локомотив» и «Акрон» сыграли в ничью 0-0. Нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья перешел в родину на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа. До перехода в «Ахмат» Мансилья на протяжении 3 лет выступал за Оренбург. Всего на счету нападающего 15 голов и 14 ассистов в 99 матчах РПЛ. Нападающий Евгений Кузнецов стал игроком Новосибирской «Сибири», сообщается в телеграм-канале клуба континентальной хоккейной лиги. Срок действия соглашения с игроком рассчитан на 1 год. Сезон 2025-26 Кузнецов начинал в магнитогорском «Металлурге», однако по ходу регулярного чемпионата перешел в уфимский «Салават Юлаев». С учетом плей-офф он провел 41 матч и набрал 29 очков. Валентина Рясова стала победительницей чемпионата России по триатлону, который проходит в Москве. Второе место заняла Яна Ченская, бронзу завоевала Александра Розаренова. Дмитрий Карпеев стал победителем чемпионата России по триатлону на олимпийской дистанции. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: По данным центров области, во Владивостоке сегодня днем до 24 градусов тепла, будет небольшая облачность и без осадков. В Екатеринбурге кратковременные дожди до плюс 25, в Новосибирске до 29 градусов, выше 0, дождь и грозы. В Великом Новгороде плюс 22 без осадков, в Ярославле и Владимире до 23 тепла, во Владимире возможны небольшие дожди, а в Воронеже до плюс 27, в Краснодаре и Ялте до 33 градусов. В Краснодаре с дождями и грозами, в Ялте без осадков. В Санкт-Петербурге ночью плюс 14, днем местами небольшой дождь, плюс 22 градуса, ветер западный, днем порывистый. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве без осадков, ночью до плюс 15, днем плюс 22-24, атмосферное давление будет расти выше нормы. В данный момент в столице плюс 17 градусов, осадков нет.
4: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
5: Снова с вами, дорогие друзья. Я, автор и ведущий программы «Культбригада», Вячеслав Коновалов. И сегодня мы будем говорить о явлении, нежели о какой-то конкретной книге. Обычно, не всегда, но все-таки мы говорим о литературном произведении, или же к нам приходит автор с каким-то интересным событием, которое случается. Сегодня у нас больше, чем автор, больше, чем событие. У нас сегодня целая серия событий, целая серия мероприятий. И человек, который делает эту серию, кстати говоря, с 2013 года делает это потрясающее мероприятие, у нас как раз сегодня в гостях. Зовут его Владимир Софиенко. Владимир, добрый день.
6: Добрый день, Вячеслав. Добрый день, дорогие друзья.
5: И говорить мы будем с Владимиром о его детище. Мы будем говорить об одном из самых ярких фестивалей в Российской Федерации, литературных фестивалей, который называется «Петроглиф». Владимир, традиционно мы отталкиваемся от каких-то текстов, но сегодня текстов не будет, поскольку мы будем говорить много и интересно о именно о вашем фестивале. Поскольку всегда все начинается с какой-то идеи, все начинается с каких-то мыслей, давай сегодня, дорогие друзья, кстати говоря, мы с Владимиром давно знаем друг друга, поэтому общаемся на «ты» по-нашему. По-домашнему. Владимир, скажи, пожалуйста, как родилась и зародилась, и развивалась идея фестиваля? Мне даже, знаешь, какой интересный момент, как человек, который тоже сам делает фестивали и мероприятия подобного плана, насколько этот фестиваль был сподвигнут местом? Насколько идея связана с землей, на котором он проходит?
6: Ну, во-первых, когда первый раз я приехал в Карелию.
5: А вот слово «приехал» очень важно.
6: Да, да, да.
5: То есть ты не карел.
6: Нет, нет, нет. Я родился и долгую жизнь, как Илья Муромец, 33 года проживал в Казахстане, потом вдруг встал и приехал сюда, в Карелию. Дело в том, что сразу, как только я приехал в Карелию, я вдруг ощутил себя на своей родине, будто я вот долго отсутствовал и приехал. Мне очень понравился этот край. Я был удивлен не только природой, но и людьми, которые здесь живут. И я решил сюда переехать. И вот в 2000 году я приехал сюда, в Карелию. И когда стал писать уже, ну, об этом крае, я начал писать фантастики, потом стал писать реалистическую прозу. Пишу фантастику, реалистическую прозу. Ну, в общем, работаю в двух жанрах. Вот. И когда я стал посещать литературные фестивали, ну, скажем так, вот и на Украине фестивали были, здесь у нас, в России, то меня только ленивый не спросил, ну, по крайней мере, вот на фестивале «Аюдак» в Крыму, только ленивый не спросил, а вы из какой Кореи? Южной или Северной?
5: Кореи.
6: Да-да-да. И вот я подумал, что надо объяснить, что я с Северной, но не Кореи, а Кореи ли и. Вот. Ну, слушателям нашим надо пояснить, что я достаточно высок, белолиц. Вот,
5: то есть на корейца ты не похож?
6: Да, абсолютно не похож. Вот. И поэтому я вдруг подумал, почему бы такое событие, литературное событие, не сделать здесь, вот в Карелии, в том краю, где вот тот край, который подарил мне семью, где я обрел свою семью, где познакомился с Еленой, мы женились, у нас четверо детей теперь. Вот. Ну как вот мне не прославить этот край, который настолько удивителен, он, кажется, переезжая из деревни в деревни, там абсолютно культура разнится. Это где-то говор, это угощения, кулинарные какие-то изыски, это даже в нарядах и в танцах. И все это меняется, переезжая с юга на север, с запада на восток. И поэтому у меня и родилась такая идея сделать литературный фестиваль, который бы знакомил с Карелией как с таковой и с севером. В общем, вот так и получилась идея. Родилась такая, сделать фестиваль, он на данный момент единственный кочующий литературный фестиваль в России, который каждый год открывает новую точку на карте русского севера. И таким образом соединяет деревню с городом, соединяет древнюю каменную книгу с современным словом. Ездим мы по деревням, останавливаемся именно среди поморов, среди карел, вепсов. И там проводим свои занятия.
5: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал «кочующий фестиваль». Почему выбрал именно такой, на самом деле, очень сложный путь? Потому что, получается, каждый год у тебя, ну, условно говоря, новый фестиваль, только под старым названием.
6: Все правильно ты заметил. Действительно, это сложно, это, во-первых, вызов и нам, как организаторам с Еленой.
5: Еще какой, да.
6: И поэтому каждый раз это как ты заново все проходишь, потому что мы приезжаем, изучаем инфраструктуру, мы знакомимся с местными жителями, мы знакомимся с руководителями Дома культуры, Мы взаимодействуем с властями местными. Мы взаимодействуем также с библиотеками. То есть это нам нужно приехать каждый раз на новое место. И самое главное, конечно же, это одно из самых главных, это наряду с проживанием, это еще и питание. То есть это надо организовать на 35-40 человек питание в том числе и проживание. Поэтому, конечно, все это достаточно сложно, но я хочу сказать, что без помощи на местах, без тех вот подвижников, без таких вот горящих любовью к своему краю людей, которые вот проживают именно в таких вот селах и деревнях, это провести просто невозможно, потому что если у нас расстояние, там, вот, скажем, от места нашего проживания бывает до 500-700 километров. То есть не наездишься же так.
5: Это точно.
6: Да. Ну, эти сложности все мы как-то делим поровну. Вот. И поэтому, ну, в общем, все складывается именно благодаря и энтузиазму на месте людей, которые там встречают нас. Ну, и понятное дело, что нашим устремлением. Ну, а еще, конечно, это желанию тех писателей, издателей, редакторов, ну и вообще те, кто любит литературу и север, приезжать к нам.
5: Скажи, пожалуйста, вот среди основных целей фестиваля ты заявил фестиваль «Знакомить с Карелией», ты сказал. Ну, попросту популяризация такая историко-культурного наследия Республики Карелия. В том числе, да, ты упомянул, что здесь интересное как природные богатства, так и исторические богатства. Но пока не прозвучала литература. Существует ли литература Карелии? Существует ли... Ну, я, конечно же, естественно, об этом знаю, что она, да, существует, давайте честно скажем. То есть это вопрос такой, как бы, секрет Полишинеля. Да, она есть. Но насколько фестиваль ставил перед собой цель, ну, или там задачи, формулировал для себя как задачу, знакомить людей Российской Федерации с самобытной литературой Карелии, насколько задача стояла и получилось ли? Потому что сейчас можно уже после прошествия 14 лет фестиваль, можно говорить о том, получилось или не получилось, и была ли такая задача?
6: Задача стояла с самого начала, потому что мы считаем, что литература в Карелии, она уже начинала зарождаться буквально чуть ли не с первых петроглифов. Это ни больше, ни мало, это 7 тысяч лет назад.
5: То есть карельские петроглифы, в честь которых и назван фестиваль петроглиф, конечно, существуют уже более 7 тысяч лет. Я правильно тебя услышал?
6: Ну да. Но теперь вот я возглавил его совсем недавно. А так он, да, из поколения в поколение передавался. Но так случилось, что совсем недавно я вот стал руководителем. Вот смотри, дело в том, что на самих вот этих вот листах, как сказал Линевский, каменной книги, там сценки и заходы, там какие-то сценки столкновений, там, значит, погоня за каким-то нехорошим человеком, который что-то украл важное, несет на себе сумку.
5: Даже так? То есть жанровая такая, да, живопись наскальная?
6: Да. То есть вот буквально мы наблюдали и смотрели, и рассказывали нам замечательные экскурсоводы обо всем этом. Мы были в Залавруге, вот на этом фестивале заехали и смотрели эти все сценки. То есть там такие сюжеты, что ты вот садись, пожалуйста, пиши. Ну что, в принципе, и делал Линевский. Вот. Ну и само собой, что еще задача наша состояла и с краем познакомить, и с историей края. И главное тут еще, чтобы звучали голоса жителей. То есть я считаю, мне так кажется, что все-таки, да даже я уверен, что настоящая жизнь проходит не в городах, а в деревнях. И там, когда приезжают туда наши авторы из разных мегаполисов там, или небольших городов, они погружаются в север, они перезагружаются им. Они слушают истории, какие-то былички, может быть, которые передаются из рода в род. Ведь мы еще посещали и рунопевческие деревни, не только деревни, где, ну, скажем так, не было рунопевцев. И вот здесь вот рождаются настоящие живые северные рассказы, истории. То есть получается, что наши авторы пишут о севере, уже проживая на самом севере. То есть они пишут севера. И здесь надо же пережить все вот эти вот тонкие моменты, которые сопровождают деревенская жизнь, и особенно жизнь севера, когда, ну, самое элементарное, это сейчас вот шпарит солнце, а через 5 минут поднимается ветер, идет дождь, и, скажем так, тут же озеро вдруг вздымается волнами, и, в общем, много очень трагедий случается, если кто не знает, как надо себя вести на северных озерах. Вот. Поэтому здесь рождаются такие очень интересные настоящие тексты. Я с самого начала именно и хотел, чтобы писали о нашем крае, о Карелии, как я уже говорил, а не о Карелии. И всегда говорил авторам, что пишите, мы будем издавать книги. И, в общем-то, так оно и есть. У нас уже вышла одна книга, которая называется «Поцелуй Карьевы». Это впечатление авторов о том, как они приехали в Карелию. Это вот именно те рассказы, которые были подслушаны у местных жителей. Вот из этих всех повествований эта книга и создана. Потом еще у нас вышла книга «Живой север». Это по результатам конкурса, который мы проводим, ну, в рамках нашего фестиваля. Мы проводим конкурс поэтический, конкурс фантастики и конкурс прозы. И теперь, вот сейчас, на данный момент, мы готовимся к изданию книги, которая называется «Дорога Непохьевы». Ну, так называли Карелию. И вот этими дорогами, которыми мы проходим, да, с севера на юг и запада, на восток, по Карелии. Вот именно рассказы здесь именно об этих вот этими дорогами, которыми мы проходили от рунопевческих деревень до поморских деревень, от Поморья до, значит, вепской культуры, от вепской культуры до центральных карелов. И вот сейчас у нас вышла в литературных знакомствах Лола Уткирова Звонарева, она главный редактор этого журнала. Она, кстати, была у нас на фестивале. Вышла подборка текстов, которые как раз-таки и в эту книгу войдут. Так и называется вот книга в журнале «Дорога Непохьевы». Так что можно ее приобрести. Но я думаю, любители рассказов о севере смогут найти это в соцсетях и без проблем могут взять.
7: Да, обязательно. Обязательно. Владимир, смотри, у меня теперь такой вопрос еще. Вот мы когда говорим о задачах заявленных, вот есть задачи, которые, наверное, и не заявлены. Поскольку, ну, понятное дело, что, как ты сказал, образовательная часть, популяризация культурного наследия Карелии и литературного в том числе, это как бы первый шаг, понятное дело, к чему это ведет. Да, это ведет к тому, что место становится, а, узнаваемым, б, заинтересовывает, и, с, приводит к возникновению туризма и, как это сейчас говорят, познавательного путешествия. То есть мы говорим о том, что ты, по большому счету, являешься проводником такого интереса к Карелии, пытаешься, и у тебя получается очень успешно его создать, который приводит к определенным шагам для всех остальных. Вот многие уже благодаря тебе узнали, что такое литературная Карелия. Очень многие съездили, очень многие писатели, поэты, люди творческие мне говорили: ой, ты знаешь, есть вот такой фестиваль. Я говорю: да, конечно, я знаю о Петроглифе, знаю о Софиенко, знаю о его супруге, которая делает потрясающие совершенно вещи там, в Карелии. И многие говорят: ты знаешь, они для меня открыли эту землю. Хочется возвращаться, и я это хотение уже безотносительно Петроглифа несколько раз воплощал. Вот скажи, пожалуйста, я такой вопрос, не знаю, он как-то к искусству и культуре относится достаточно косвенно, но тем не менее, насколько ты работаешь в завязке с Карельским туристическим министерством? Я имею в виду туризма и, ну, я не знаю, честно говоря, с кем там они вместе идут обычно, туризм и спорт вместе, я не знаю, как это в Карелии. Вообще, насколько тебе помогает администрация, насколько помогают те, кто как бы по долгу службы должны это помогать. Вопрос не случайный, я уверен, что нас слушают, и традиционно, если мы говорим о каких-то мероприятиях, которые проходят в регионах, ко мне потом возвращаются люди, в том числе из администрации, которые говорят, да, это здорово, да, мы услышали от вас, что ну, можно помочь вот тому-то или тому-то. Вот давай мы на эту тему поговорим, и я надеюсь, из этого тоже вырастут какие-то положительные дела.
6: Ну, я хочу сказать, что, конечно, не с какими-то сообществами туристическими мы не взаимодействуем. В общем-то, я сам вместе с Ириной разрабатываю маршруты, те, которые были бы действительно интересны, и те маршруты, которые нас приводят к местам, где действительно люди горят своей любовью к этому месту, которые служат некими такими проводниками своих предков, и которые жаждут рассказать там, о своем крае или помочь хотя бы. Вот. Поэтому так или иначе все равно нас приводят дороги именно к таким поселениям в Карелии. Нет, финансовой помощи нет.
7: Организационная? Ну, предоставляют там транспорт, я не знаю, как-нибудь проживание, что-нибудь в этом
6: роде. Ну, за это время было пару раз, да, нам предоставляли транспорт. Ну, сейчас горячая, как мне объясняют? Ну, горячая страда. Ну, какой транспорт? У нас нету, значит, вот все наши водители, допустим, да, ну, в это время, а у нас как раз это конец июля, уходят в отпуск. Мы бы рады помочь, но вот не получается. Значит, у нас вот именно на этот период времени предоставить тебе транспорт. Ну, скажем, когда мы проводили мероприятия в зимний сезон, ну, да, Министерство культуры шло нам навстречу, выделяли нам транспорт, предоставляли нам площадки в городе, чтобы... Ну, вот Аспер у нас приезжали, девочки-писатели детские, вот. И, ну, я, как принимающая сторона, подготавливал всю полностью, ну, связанную с инфраструктурой, связанную с проживанием, питанием, тоже вот экскурсионная наполняющая. Вот, поэтому я когда в Министерство культуры пришел с этим вопросом, ну, именно в тот сезон, да, это вот такая вот глубокая осень, да, нам выделили автобус, выделили нам площадки, где можно было выступать, мы вот в музей сходили, один, второй, третий. То есть тут тоже же какие-то свои особые региональные, скажем так, особенности, где ну, очень сложно подгадать, особенно летом. Как вот мы приехали, допустим, приезжаем в какую-нибудь деревню, я опять возвращаюсь к деревне, потому что мы в основном обращены не только к нашим да, читателям, но и к жителям, и к детям, потому что к нам приезжают еще детские писатели. Вот замечательная Вера Ленькова, у нас Петрозаводский арт-педагог, поэт, писатель. Она такие проводит мероприятия, «Биномка» называется, по методике Джани Розари, что просто дети с восторгом, с такими глазами выбегают оттуда. В общем, либо дорого смотреть, да, как это все проходит мероприятие. Да. Вот. Но вот мы приезжаем, но опять-таки это не в каждый раз это случается. Но говорят, а вы знаете, у нас сейчас лето. Вот вы приезжаете в хорошую погоду, а у нас сейчас каждый день кормят год. Вот там или на болотах, там, допустим, или ну, в общем, кто-то, может быть, тоже в отпуск на болотах. Вот надо кого-то дом, значит, там, у кого-то кровля, значит, течет, надо ее поправить. В общем, тут тоже, ну, и народ немножко, к сожалению, как бы мы ни старались, народ все равно немножко как-то вот закрыт. И не всегда люди приходят вот с таким воодушевлением и заинтересованностью. Вот, к сожалению, такое тоже встречается.
7: Володь, вот ты сказал о том, что уже сам коснулся мероприятий, которые проводятся. Вот рассказал о потрясающем совершенно мероприятии местной писательницы. Вообще, что входит в программу твоего фестиваля? Я знаю, что она достаточно большая. Здесь нет какого-то разделения на писателей, поэтов. Все вместе, в том числе и литераторы, которые относятся к критическому лагерю, те, кто пишет критику литературную. У тебя, я знаю, и драматурги, и сценаристы приезжают. То есть вот что входит в сферу интересов фестиваля «Петроглиф»? Какие основные мероприятия проводятся? Расскажи об этом. Ну, давай начнем, наверное, с... Раз уж это действительно карельский фестиваль, начнем с программы писателей поэтов Республики Карелия. как ты составляешь программу? У тебя большая часть карельских или 50 на 50, или нет никакого правила, вот как получится, так и получится. Расскажи именно о карельских, о местных гостях форума.
6: Ну, я хочу сказать, что ну, вот когда вот к нам приезжал Андрей Коровин, он приезжал не единожды, и он как-то на пресс-конференции сказал, ну, мы выступали потом по результатам Национальной библиотеки, лично от Петрозаводской, он сказал, ну, как-то эта фраза запомнилась, он сказал, что большое видно на расстоянии. И я хочу сказать, что наши карельские писатели, они участвуют в конкурсе, но как-то неохотно приезжают на сам фестиваль как таковой. Вот. Ну, скажем так, из 30-40 человек, ну, 3-4, может быть, писателя, а то и только 3, наверное, всего и было. Вот так вот я вот так вот навскидку пытаюсь вспомнить. Только так вот и приезжали к нам на фестиваль.
7: А скажи мне тогда, как ты думаешь, чем вызван такой, ну, скажем, скромный интерес у местных писателей к фестивалю, хотя, казалось бы, едут к тебе на фестиваль, ну, действительно, писатели и поэты, критики, драматурги и сценаристы первой величины в стране. Почему такой скромный интерес? Как ты думаешь, с чем это связано?
6: Я думаю, что это связано с тем, что о чем мы Карелию не видели, что ли.
7: Вот, и... А насчет того, чтобы пообщаться, перекрестное опыление с первыми лицами литературы.
6: Ну, вот здесь вот, конечно, на этот вопрос затык. Да? Я не знаю, я не понимаю, а на самом деле, почему. Может быть, потому что в силу каких-то финансовых ситуации, да, потому что часть расходов мы покрываем еще и за счет оргвзноса, да. И тут тоже возникает вопрос, да что я за деньги поеду в Сумпасад? Я и так могу приехать туда бесплатно и посмотреть Карелию. Но почему-то наши авторы не думают, да, о тех возможностях, да, повстречаться действительно с первыми лицами драматургии нашей страны, да, и с иностранными, то же самое писателями, ревнителями русского языка, которые живут, к нам вот приезжали из Китая, из Японии, США, Индии, Таиланда, Германия, Израиль, Польша, Финляндия. Я уже не говорю про ближние зарубежья, про наши постсоветские, да, страны. Да, удивительно, что не самому кажется, что, ну, как-то, может быть, народ у нас не очень такой подвижный. Может быть, они еще присматриваются еще к фестивалю.
7: Да, дорогие друзья, 13 лет, а я проходил фестиваль в этом году 14 раз, и, в общем-то, мне кажется, уже можно было присмотреться. Я призываю всех карельских писателей вот на фестиваль «Петроглиф» по одной простой причине. Редкая возможность пообщаться достаточно предметно с ведущими литераторами страны, с издателями, кстати, в том числе, что тоже немаловажно. А, Владимир, ну, с этим вопросом более-менее мы как-то с тобой определились. Скажи, пожалуйста, вот что касается детской программы, я постоянно отслеживаю твой фестиваль уже много лет, смотрю и завидую людям, у которых возможность поехать. У меня, к сожалению, и в этом году сорвалось, хотя я планировал с начала года обязательно поехать на Петроглиф, но тем не менее, я смотрю всегда очень много детворы. Всегда смотрю очень много заинтересованных детей. Это, кстати говоря, очень важный момент для любого фестиваля, когда мы видим, что там приходят не только люди в возрасте, которые литературно созревшие, если хочешь, с богатым багажом, не только пишущие, но и читающие, а именно молодежь, особенно дети, потому что ребенок, растущий с книги, это совсем другой ребенок. И вот мы всегда говорим, что вот нам его мало-мало-мало, но, тем не менее, на большинстве фестивалей и форумов, если посмотреть, то 90, а иногда и 95% всех мероприятий литературных, это все-таки мероприятия для взрослых, а не для детей. У вас же на Петроглифе постоянно много детворы. Расскажи, как работаете с детской аудиторией? Вообще, как они у вас появляются там и чем занимаются?
6: Ну, я уже говорю, что к нам приезжают детские писатели, в том числе и вот Вера Ленькова, которая проводит биномку. Вот я уже говорил,
7: ну, это такая что... детская программа, детский день, да, я это понимаю?
6: Детский день, да, детская программа, она идет на протяжении всех дней фестиваля. Вот, и я вот сейчас немножко отойду в сторону, да, смотри. Дело в том, что у меня не было интересно всегда наблюдать, как, значит, рождаются картины. Или каким образом мазки, вроде бы не связанные друг с другом, которые ложатся на холст, со временем вдруг вырастают в полноценную картину с образами. Ну, это просто удивительно. Я побывал на пленэре, и я увидел это, как рождается. А здесь дети видят, как рождается книга, как таковая. Как это происходит? Дело в том, что сначала они собирают вместе два предмета. Одухотворенный и неодухотворенный. То есть, получается, совмещают живое и неживое. Например, лиса и сундук. И тут начинается фантазия. Дети начинают сочинять свои истории. А где этот сундук был? А почему лиса с ним встретилась? А что интересного стало, значит, этим сундуком? И какая история может родиться, и какая сказка может родиться из всего этого? Они бурно это все объясняют, они описывают это все, спорят, радуются. Потом они проводят еще и сценки из этой сочиненной их истории. Это второй этап. А на третьем этапе они рисуют картины. Ну, не картины, рисунки рисуют, а вот именно как раз-таки связанные с этой историей, с этой их придуманной сказкой. И в конце вот каждого такого занятия ежедневного рождается книга с иллюстрациями.
7: А книги хранятся за каждый год, вот эти, которые делаются в студии детского дня в программе? Они где-то сохраняются?
6: Да, Вера Никола их собирает. И даже небольшим таким маленьким тиражом
7: потрясающая
6: выпускает
7: история.
6: Их. Да, это биномка, это есть. Да, у нас выходит петрозаводский. Понятное дело, что она держится только на ее энтузиазме. И понятное дело, что, в общем-то, финансово, я не знаю, насколько ее поддерживают, не буду в этом плане говорить ничего, но она где-то находит финансы для издания небольшого, такого теплого тиража, который действительно все вот эти вот детские сердца объединяет вместе. Это, конечно, удивительно.
7: Да, я с тобой согласен абсолютно. Дорогие друзья, вот одна из богатейших программ, которая идет в течение Петроглифа, вот как сказал, детский день, на самом деле это детских несколько дней проходит, и видите, я не знал о том, что книга такая существует, точнее говоря, каждый год новая появляется, и что они все сохраняются, даже выходят маленьким тиражом. Было бы очень интересно посмотреть. Владимир, не только программа детская насыщенная, еще ведь здесь и программа этнографических фильмов. То есть мы говорим о том, что ты знакомишь не только с природой и культурой вживую, но еще и просмотр того, что наработали другие об этой чудесной земле, я имею в виду, о Карелии. Расскажи, пожалуйста, как родилась эта идея, и кто отбирает фильмы?
6: Значит, как у меня родилась такая идея? После второго фестиваля я вдруг понял, что даже самые замечательные фотографии не передают ту динамику, не передают те звуки, не могут передать полноты картины, которая происходит на фестивале. То есть мне захотелось как можно больше уделить внимания и архитектуре, и людям, которые проживают вот, в деревнях, которые на селах, которые принимают нас. И не только взять интервью у авторов, но и поговорить, побеседовать с деревенскими жителями, спросить, о чем они думают, чего они хотят, как жили их предки, насколько они гармонично проживают здесь, и что дает им общение с природой, общение друг с другом, вот на такой вот, ну, скажем так, маленькой территории. Деревня, к сожалению, сейчас умирает. А люди, я смотрю, они все-таки остаются, они не покидают свои дома. И очень жалко смотреть на дома, такие вот скошенные уже, ну, как вот такие вот гнилые зубы у старухи во рту, да, как вот они просто гибнут без людей. За домами нужен уход.
7: Да, это верно.
6: А дома должны слушать людские голоса. Они должны дышать русской печью. Они должны слушать, как стучат по полу маленькие босые ножки детей. То есть вот это оживляет дом. Но потихонечку это все уходит. И я вдруг подумал, что было бы здорово профессионально снимать фильмы. И мы уже отсняли 10 фильмов, сейчас 11 фильм, именно по теме нашего фестиваля. Мы снимаем не только авторов, которые к нам приезжают. Мы делаем большой акцент на архитектуру, на уходящую, к сожалению, архитектуру нашего края. Ведь там 200-300-летние строения есть вот в таких вот деревнях. Люди живут еще в домах, которым по 100, по 150 лет. И ну, то, что стены видели, и то, что они прожили, эти стены вместе с людьми, ну, если бы была такая возможность взять у них интервью, я с удовольствием взял бы и у них такое интервью.
7: Кстати, интересно, про интервью, если мы говорим в приложении к фильмам этнографическим, которые показываются, и не только показываются, вы ведь создаете там документальные фильмы о духовной культуре поморов.
6: Да, да, то есть вот у нас, я говорю, мы уже вот этот 11-й фильм монтируется, но у нас есть и о поморах, и о карелах, то есть в Рунопирческой деревне. Мы берем людей интервью, которые из города приезжают в деревню и остаются там. Ну, это удивительно, когда ты наблюдаешь, как пенсионер, который раньше на заводе работал там главным инженером, а теперь обрабатывает рожь, как это делали его предки там 100 лет назад. Как оживают старинные жернова, мельницы, как прокручивается и при тебе, при на твоих глазах выходит вот эта вот мука, которая вот ни с чем не сравнить. Это не та мука, которая продается, скажем так, да, у нас в магазинах.
7: Ну, чем она отличается?
6: Там другой хлеб совсем. Из нее совсем другой духмяный хлеб. Это нужно попробовать.
7: А для этого надо приехать на фестиваль петроглиф.
6: Да, да. Или, например, смотреть на смолокурню, как из обычного смоляного поленьев образуется смола, как это потом смола перетекает на бока тижанки, лодки, с какой любовью мастер оглаживает их кистью. Ну, это правда, это симфония. Это смотреть нужно. Но вот мы стараемся в фильме передать это все.
7: Да, да, дорогие друзья, и удается это все, потому что я видел эти фильмы, они потрясающие совершенно по духу, по наполненности. Кстати, на самом деле я вот согласен с Владимиром в том, что жизнь городская не дает возможности остановиться. Для того, чтобы остановиться, существуют такие потрясающие места, как деревенская Карелия. К сожалению, как сказал Владимир, да, деревень становится все меньше и меньше с каждым годом. Но, тем не менее, места на карте остаются. Карелия по-прежнему ждет нас, и Карелия ждет нас и на фестивале «Петроглиф». А расскажи, пожалуйста, еще знаешь, какой момент, Владимир? Очень интересный литературный конкурс, который проходит каждый год, вот про проведение литературного конкурса «Петроглиф». Я знаю, что тема «Живой Север», там существует несколько номинаций. Расскажи об этом, пожалуйста. Как можно поучаствовать, конечно же, для тех, кто пишет о Севере, для тех, кто живет Севером. Может быть, не обязательно и житель Севера, но, тем не менее, ему эта тема интересна. Расскажи, пожалуйста.
6: Во-первых, конечно же, мы даем объявление о начале очередного нового сезона, о скрытии как раз-таки конкурса. Mm-hmm. Мы, вот откровенно говоря, Вячеслав, мы сознательно пошли, вот все говорят, зачем вам это надо, в расфильте, чтобы у вас было... Ну, много произведений приходило, много авторов отозвалось на конкурс.
7: Да.
6: Но мы нарочно, мы сознательно проводим конкурс только на тематику Севера. Потому что все-таки о Севере писать намного сложнее.
7: Почему?
6: Север, потому что Север – это особая субстанция. Надо приехать, чтобы понять, что Север даже не каждого принимает. Вот. И были у нас и такие люди, которые не выдерживают того величия, такой, не знаю, такого грандиозного давления, такой широты, что исходит от Севера. Это нужно приехать, это нужно прочувствовать. Особенно, когда мы во второй половине нашего фестиваля вывозим людей к местам силы, к петроглифам, к сейдам. Вот, например, в этом году мы были на Соловках, мы посещали архипелаг Кузова, жили на острове Соловецком Большом, где вот сейчас вот монастырь Соловецкий стоит наш. Там концентрация русской истории. На такой маленькой площади собрано столько величия русского духа, русской культуры. Это просто оно не подавляет, но ты чувствуешь это внутри себя, как ты наполняешься вот этим вот незабываемым духом, ощущением севера, в том числе, вдобавка ко всему. И вот эта вот суровая красота, которая, глядя вот на все острова, глядя на Белое море, ты понимаешь, да, это красиво, но ты понимаешь, что это как роза, колючая роза. И здесь надо быть очень осторожным вот с этой красотой, с этой ее незабываемой одновременно и колючестью, и трудностью, и в то же время вот этим вот прекрасным бутоном, который ты наблюдаешь вокруг себя. И это действительно сложно писать об этом. Поэтому мы вывозим вот на такие места людей, и они, набираясь вот этим вот духом, потом начинают писать и стихи, и фантастику, и, значит, прозу. И даже те люди, которые не были на севере, но побывав у нас, вернее, на фестивале, то, конечно же, качественно тексты прорабатываются. Потом уже, в следующий раз, когда прессовают, они работают. Uh-huh. Ну, видно, что люди вот напитались тем духом, перезагрузились, скажем так, севером. Поэтому север, еще раз север, потому что здесь такой пасконный разлом русский произошел. Здесь же всего столько понамешано. Это и старообрядцы, это разные субэтносы, это новгородцы. Это завоевание края шведами. Здесь всего столько собрано, в том числе и в Карелии, что ну, не писать об этом крае ну, просто невозможно.
7: Да, на самом деле край воспет неоднократно и многократно, я бы так сказал даже. Достаточно большое количество произведений, Владимир, я абсолютно с тобой согласен, создается и создавалось, а в том числе и классиками русской литературы. Вот к моим любимым произведениям о Карелии, конечно, можно отнести и стихотворение «Люблю тебя, Карелия». Я возьму на себя смелость, прочитаю это стихотворение, потому что действительно хочется его вспоминать, хочется его читать, тот, кто не слышал. Может быть, задумается и поедет либо в Карелию, либо вообще на фестиваль «Петроглиф». «Я люблю тебя, Карелия, за жемчужную росу и за ночи твои белые, и за рек твоих красу. Я люблю тебя, Карелия, за туманную гряду, за Онега волны пенные. Краю лучше не найду. Я люблю тебя, Карелия, глубину твоих небес и за ели островерхий край березовых невест. Я люблю тебя, Карелия, за зеркалье озер. Я люблю то утро раннее, тот малиновый костер. Я люблю тебя, Карелия, за сосновый шумный бор, за места твои соборные, за дизичество простор. Я люблю тебя, Карелия, и за кивача поток, и за кижи рукотворный, и за глухариный ток. Я люблю тебя, Карелия, за жемчужную росу, и за ночи твои белые, и за рек твоих красу. Я люблю тебя, Карелия, за туманную гряду, за Онега волны пенные. Края лучше не найду». Николай Рубцов, не мог я не прочитать, дорогие друзья, извините, ради бога, ну люблю я, часть моей жизни прошла в Карелии, как это не смешно, я ее не помню, потому что был совсем маленький, но отец мой пилота, истребитель, часть его жизни прошла там, и моей тоже, соответственно, в одном из маленьких поселков военных и городках, поэтому до некоторой степени я этим духом напитался, вероятнее всего, он где-то во мне и остался. А, Владимир, последний вопрос на сегодня у меня к тебе. Это о том, как можно попасть на фестиваль «Петроглиф». Что для этого нужно сделать, будучи человеком творческим, я имею в виду литератором в том или ином виде направления литературного творчества, либо если кто-то заинтересовался и хочет приехать, не будучи литератором, возможно ли это?
6: Конечно, возможно. Дело в том, что можно зайти на наш сайт, можно зайти на нашу страницу ВКонтакте. Мы живем в большом карельском доме старинном, он 1920 года рождения, где мы проводим и семинары, и пленэры проводим. То есть у нас ежегодно проходят какие-то определенные события, связанные с этим. Я бы хотел бы еще, конечно, Вячеслав, поблагодарить за эти прекрасные строки, да, и за любовь к Карелии. Вот я о чем и хотел сказать, что север — это такое некое такое испытание для автора. Север снимает фальшь. Вот. И на севере видно, кто пишет по-настоящему. Поэтому вот и отсюда такие чудесные строки.
7: Да, я согласен абсолютно с Владимиром Софиенко. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, сегодня у меня здесь в студии «Культбригада» Владимир Софиенко, писатель и основатель потрясающего совершенно фестиваля, уникального фестиваля «Петроглиф». Почему уникальный? Потому что это единственный в России кочующий фестиваль. Это фестиваль, который проводится каждый следующий раз в другом месте, в Карелии, и каждый раз это место потрясает тех, кто приезжает своей северной красотой. Что такое северная красота, объяснить невозможно, пока вы не приехали на север. Так что, дорогие друзья, еще у нас целый месяц впереди летних отпусков, да и сентябрь прекрасен в Карелии, так что путешествуйте, смотрите родную страну, смотрите Карелию. И, разумеется, если вы заинтересованы в участии на фестивале, то Владимир уже рассказал, где можно посмотреть на сайте, который так и называется petroglyphon.ru. Ну, в поисковике просто наберите «Петроглиф», литературный фестиваль, и вы попадете на сайт, там все это.

0: мы стараемся показать Карелию абсолютно разной. И Карелию ту, которая с радостью принимает людей.
1: И Карелия принимает другие друзья с радостью. И фестиваль «Петроглиф», о котором сегодня говорим с его основателем, писателем Владимиром Софиенко, тоже с радостью принимает всех, кто приезжает с открытым сердцем и открытыми глазами, то, чтобы познакомиться с этим потрясающим регионом Российской Федерации. Может быть, одним из самых красивых мест на планете Земля. Называется это место Карелия. Владимир, большое спасибо, что нашел время сегодня здесь рассказать о фестивале, о том, что происходит, о мероприятиях, об основных моментах. Это то, что делаешь, этот фестиваль, прям вот поклон тебе до земли, здоровья тебе для того, чтобы эти фестивали длились как можно дольше.
0: Спасибо огромное.
1: Я прощаюсь с Владимиром, прощаюсь с вами сегодня, дорогие друзья. С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. И я не могу попрощаться с вами просто словами, хочу попрощаться с вами песней. В свое время в Советском Союзе она была очень популярна. Так называется «Карелия». Это эстрадная советская песня, написанная композитором Александром Колкером и поэтом Кимом Рыжовым. Мы будем ее слушать в исполнении Марии Пахоменко. Так что, дорогие друзья, как мы говорим здесь, в студии программы «Культбригада», читайте правильные книги. Сегодня я добавлю, посещайте правильные фестивали. С вами был я, Вячеслав Коновалов. До следующей среды.
2: В разных краях

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Картина эпохи.
2: Заказчик меняется со временем. Это более серьезные люди, патриотично настроенные, желающие для своей страны процветания, добра и чтобы страну нашу видеть сильной. Когда начинают стрелять пушки, появляются искренние вещи. Эпоха диктует свои принципы, свои запросы. Для искусства это хорошо.
1: Художник-монументалист Алексей Буртасенков в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
4: Счастье – это навык.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
6: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. Пострадали 13 человек, а также 4 многоквартирных дома. Минобороны добавили, что подразделение западной группировки наших войск атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны на территории Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Государства НАТО могли бы жестко отреагировать на падение украинских дронов на своей территории, но вместо этого ищут способ обвинить в инцидентах Россию, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Белгород вновь подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Пострадали 13 человек, включая 2 детей, сообщил в канале на платформе «Макс» временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. 4-летнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки увезли на скорой в детскую областную клиническую больницу, сообщил он. Кроме того, на месте оказали помощь 9-летнему мальчику и 3 взрослым. 8 раненых отправили в медучреждение Белгорода. В результате атаки, по предварительным данным, повреждения минимум 4 многоквартирных дома, административное здание, социальные и коммерческие объекты. Информация о последствиях уточняется. В отличие от противника, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны на всей украинской территории. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Взрыв погремел в Сумах. Ранее в некоторых районах Сумской области была объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны и в Одессе. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые работают в интересах киевских властей. Минобороны добавили, что подразделения западной группировки наших войск атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны на территории Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы боевая машина, 21 автомобиль, уничтожены 4 полевых пушки и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Государства НАТО могли бы жестко отреагировать на падение украинских дронов на своей территории, но вместо этого ищут способ обвинить в инцидентах Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, западные эксперты до сих пор не могут подобрать формулировки, чтобы хоть как-то связать эти события с Москвой. Дипломат отметил, что дроны обнаруживают не только в Прибалтике, но и в Польше, Румынии, Греции. Формально страны Альянса могли бы задействовать 5-ю статью Устава НАТО и применить серьезные меры против Киева. Однако политическая целесообразность берет верх над юридической логикой, добавил Мирошник. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. В видеообращении президент отметил, что их труд имеет большое значение для развития России и раскрытия ее экономического и промышленного потенциала.
2: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником – Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализации сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций, а строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных, надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
1: Глава государства добавил, что в последние 10 лет России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили около 1 300 000 человек. В честь 82-й годовщины окончания Ленинградской битвы в Санкт-Петербурге сегодня с 10 до 12 утра зажгут факелы растральных колонн. В ознаменование этой даты небо над городом озарят лучи победы из прожекторов на Московском проспекте, а Дворцовый, Троицкий мост и мост Бетанкура подсветят в оливково-зеленых тонах, повторяющих гамму колодки медали за оборону Ленинграда. В городе пройдут торжественно-траурные церемонии, возложение цветов, а полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости также будет дан в память о событии. Губернатор Александр Беглов отметил, что битва за Ленинград, длившаяся 1127 дней, была самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, и сегодня потомки отдают долг памяти всем ее участникам. С 1 сентября фельдшеры смогут оказывать первичную помощь по профилю психиатрии и наркологии в случаях, когда в штате медучреждения нет профильного врача. Соответствующий приказ Минздрава расширяет полномочия среднего медперсонала для повышения доступности помощи в малых городах и поселках. При этом все решения фельдшера должны согласовываться с врачом наркологического диспансера или больницы, в том числе через телемедицинские консультации. Как пояснил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, нововведение поможет компенсировать дефицит узких специалистов на местах, поскольку врачи из областных центров не всегда могут лично обследовать пациентов в отдаленных населенных пунктах. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. «Локомотив» на своем поле сыграл в ничью с «Акроном» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 0-0. Железнодорожники до 4 матчей продлили серию без побед на старте сезона. С 2 очками «Локомотив» занимает 10 место в РПЛ, «Акрон» же идет на 14 позиции. Еще в одном матче «Балтика» победила «Крылья Советов» 2-0. В первой лиге состоялись матчи пятого тура. Енисей и Текстильщик сыграли в ничью 0-0. Урал победил Уфу 3-0. Нижний Новгород разгромил Нефтехимик 5-1. Шинник и Арсенал победителя не выявили 2-2. Торпеда уступила Сочи 1-2. Боснийский специалист Владимир Слишкович назначен на пост главного тренера казахстанского футбольного клуба «Женис», сообщается на сайте команды. Срок соглашения

0: Цева и Анастасия Буровцева стали победительницами соревнований в парных двойках на чемпионате мира по академической гребле среди юниоров в болгарском Пловдиве. Вторыми стали польки, тройку замкнули румынки. У мужчин Владислав Макаров и Кирилл Козицын завоевали бронзу, победителями стали эстонцы. Россиянка Виктория Сазонова заняла 7-е место на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Еще одна представительница нашей страны Алиса Мелехова стала 16-й. Победу одержала турчанка Ильке Узюксель. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центров ОБС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 25 градусов, переменной облачности и без осадков. Еще теплее в Челябинске, до плюс 30, кратковременные дожди и грозы. В Красноярске плюс 20, тоже дождливо. В Мурманске прохладнее, плюс 15-17, небольшие дожди. В Казани кратковременные осадки, плюс 23. В Самаре воздух прогреется до плюс 30, пройдут дожди и грозы. В Волгограде до 36. Градусов жары, в Сочи плюс 27-29, кратковременный дождь и гроза. В Нальчике до плюс 28. В Санкт-Петербурге ночью плюс 14, днем местами небольшой дождь до 22 градусов. Ветер западный, днем порывистое атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве без осадков, ночью до плюс 15, днем 22-24 тепла. Атмосферное давление будет расти выше нормы. Сейчас в столице по-прежнему плюс 17 и без осадков.

0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривз и Бренфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазовые сезоны Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала Downbeat.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
4: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
7: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: О главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Как всегда, по субботам в это время в программе «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и самый популярный нелегал России Кирилл Федоров.
2: Да? Да, так. Что греха таить, это я, это как бы да, но как вы хотели. В конце концов, ВГТРК набирает к себе на работу только самых лучших иностранных специалистов. Тут даже, как говорится, дворники с двумя высшими образованиями. Поэтому тут очень серьезная, так сказать, работа.
1: Серьезный кадровый отбор.
2: Именно, да. Именно.
1: Слушай, ну как эта неделя? Вот какие у тебя события были на этой неделе? Ты куда-то летал,
2: да,
1: ездил?
2: Да, я постоянно летаю. Летаю, как говорится, самыми лучшими авиалиниями. Знаешь, в Советском Союзе был анекдот, ну, типа, везде висели вывески: «Летайте самолетами Аэрофлота». И все шутили, а как будто

0: чтобы можно еще чем-то летать. Можно летать воздушно-космическими силами России, вот. Но летать с пользой для дела. Был на югах, был у ребят, которые прикрывают южное направление. Самое южное, самое теплое направление с пальмами, так сказать. Знаете, есть южный берег Крыма, а есть побережье Черного моря и наши прекрасные города, находящиеся там. Вот, Адлер, Сочи и так далее. Но там тоже воздушно-космические силы занимаются защитой от дронов, которые туда летят, потому что наши враги — это в первую очередь террористы, и им в первую очередь во время всех их информационно-боевых операций нужно наносить психологический урон, и вот они пытаются сорвать в том числе туристический сезон и атакуют абсолютно невоенные города Черноморского побережья, но благодаря прекрасной работе ПВОшников, благодаря вертолетчиков, истребителей, удается сбивать все, что туда летит, ну или практически все, что туда летит, и, соответственно, люди могут отдыхать и даже летать гражданские самолеты, несмотря на иногда некоторые задержки ради безопасности, вот все равно летают, отдыхают. Наш вообще турист русский, он максимально уже смелый, привыкший ко всему, но, конечно, в любом случае я всех призываю быть внимательными, слушать воздушные тревоги, и если вас предупреждают, то все-таки идти в укрытие. Мы, конечно, понимаем, что русского человека даже ядерный грипп на горизонте от желания искупаться, если он ехал 20 часов на поезде.
1: Просто остановится селфи сделать.
0: Да, да, просто остановится сделать селфи, потому что он 20 часов на поезде уже ехал в Сочи, там, Адлер или еще куда-нибудь. Ну вот, и ему вообще все равно. Они там хотят взрывать, значит, кому-то надо. Но я обязательно искупаюсь. Ладно, это шутка, конечно.
1: Да. Слушай, тут новость на этой неделе была. Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо. То есть это пассажирский самолет, как я понимаю.
0: Да.
1: Первый серийный. Насколько он импортозамещенный? Ты, ну,
0: вот
1: не разбирался?
0: Вот это именно первый серийный импортозамещенный, насколько мне известно. Угу. Вот. Ну, вообще, опять-таки, с импортозамещением есть несколько очень важных нюансов. Импортозаместить — это полдела. А самое главное — найти рынок. Рынок, потому что рынок России, к сожалению, слишком мал, затраты слишком большие, и нам необходимо, помимо импортозамещения, что действительно является очень таким серьезной историей, насколько мне известно, да, практически ни одна страна в мире сейчас не строит, вроде как, насколько мне известно, ни одна страна в мире не строит пассажирские авиалайнеры полностью импортозамещенными. То есть тот же Boeing, например, берет двигатели английского Rolls-Royce, или там наоборот консорциум Airbus, тоже это Франция, там Германия, некоторые другие страны. Обычно это с десяток разных стран мира, и, конечно, импортозамещение — это очень круто, но было бы неплохо и какой-то рынок. Я вот всегда говорю, не знаю, можно ли это, я не специалист по гражданской авиации, но попробовать как-то с Индией договориться. Вот. И, конечно, если бы мы вышли нашими авиалайнерами на такой большой рынок, или в Африке какие-нибудь страны и так далее, то, конечно, было бы гораздо лучше. Потому что что делает самолет, вот мы все говорим импортозамещение, что делает самолет в мире популярным, массовым, а если массовым, то значит дешевым, а если самолет будет дешевый, то он, соответственно, и летать на нем будет дешево, и билеты будут дешевые, и в целом это будет флаг России во всем мире, это наличие авиационных запчастей на, так сказать, аэродромах, в аэропортах и так далее. И вот если прилетает условный Boeing 737 какой-нибудь, uh-huh, или Airbus, в любой аэропорт мира, будь то Шарль-де-Голль, Хитроу, Шереметьево, я не знаю, еще какой-нибудь, там для него будут запчасти. Какие-то базовые запчасти. Это, вы знаете, что хорошо там в условной Ладе Гранте? Или почему парни на фронте катаются на Нивах и Буханках? Возможно, это далеко не самые лучшие машины в этом мире. И, возможно, Toyota Hilux какая-нибудь или L200 — это, безусловно, круче, чем у вас Патриот с пикапом. Но проблема может заключаться в том, что если коробка полетит на Hilux или на L200, там, конечно, она редко летит, но может полететь, в любом случае, это техника, то еще непонятно, как вы ее найдете и почините на фронте. А запчасти для УАЗика есть в каждом маленьком городе России. То же самое и с авиацией. Поэтому импортозамещенное все это круто, но было бы неплохо, чтобы наш самолет полностью импортозамещенный, когда он прилетит в какой-нибудь условно Баку или, не знаю, там, Тегеран, мы же говорим о среднем магистральном самолете, насколько мне известно, МС-21, было бы неплохо, чтобы там были запчасти для него, и чтобы не нужно было с России везти какие-нибудь базовые вещи туда. Поэтому помимо инженерной работы должна быть проведена дипломатическая работа. Безусловно, есть министерство там, внешней торговли, там у нас есть министерство иностранных дел. И, безусловно, было бы неплохо проработать вот эту вот сторону вопроса, о которой многие не говорят, когда вспоминают про подвиг наших великих русских инженеров. Тут я без всякого сарказма наших заводчан. Все-таки хотелось бы, чтобы он еще имел и практическое применение. Потому что вот Советский Союз не все знают, не все помнят. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, по-моему, Ту, как он был, 144, я могу сейчас ошибаться, простите, говорю из головы. Он на полгода раньше взлетел, чем буржуйский «Конкорд». Но да, мы сделали инженерное чудо, мы были первыми в мире. Нам могут много предъявлять, что якобы мы что-то скопировали с «Конкорда», но, черт побери, мы взлетели на полгода раньше. Поэтому идут они, как говорится, куда подальше. Но смысл в итоге оказался нулевой, и через там 8 месяцев или сколько мы прекратили его полеты, потому что летать было, по сути, некуда, летать было дорого и не нужно. А «Конкорд» летал еще несколько десятилетий и закончил свои полеты только в 21 веке, когда морально-техническое состояние авиации уже было такое себе. Поэтому мы очень любим в нашей жизни сделать царь-пушку, царь-колокол, царь-бэк. Вот сейчас у нас новая история, царь-бэк в 500 тонн водоизмещения. Но иногда мы за инженерными какими-то чудесами забываем о практическом применении той или иной техники.
1: Кстати, ты уже упоминал про буханку, которую Давай. Любят на передовой. На этой неделе еще одна прекрасная новость. УАЗ официально...
0: Давай.
1: Переименовал буханку в буханку. Извините за...
0: Серьезно? За каламбур. Я, кстати, не слышал.
1: Все, теперь буханка — это официальное название этого прекрасного, чудесного такого бусика.
0: Слушай, ну вот честно, тут, в отличие от истории со Спиридоном...
1: Да, тут супер.
0: Тут супер, тут. Потому что...
1: Спиридон — это было слишком.
0: Это было слишком. Ну, есть народ, есть народ. И если народ говорит о том, что это буханка, то, ну, как бы, почему нет? Слушай, я вообще не
1: в курсе, если эта буханка выглядит как буханка, да, едет как буханка, буханка, сыпется как буханка, то это буханка.
0: Такая же востребованная, как буханка. Еще бы, знаешь что, вернуть бы стоимость, чтобы она стоила тоже как буханка. И то сейчас нынешняя буханка, такое впечатление, ну, как бы, вызывает вопросики, учитывая, что никаких научно-исследовательских работ не проводятся. Знаете, обычно вот в цене автомобиля закладывают его время разработки, когда надо было платить, так сказать, техникам, инженерам, надо было проводить там испытания, разбить 100-500 автомобилей, там, знаете, вот когда делали первый Lexus, знаешь, сколько проехали прототипы первого Lexus? 4,5 миллиона километров проехали, вот прежде чем выпустить первый Lexus, который должен был стать убийцей S-класса. Ну, правда, не стал, но в целом машина оказалась довольно хорошей и востребованной. Ну вот. И понятное дело, что когда вы потом выпускаете этот автомобиль, вы долгие годы отбиваете вот эти все истории, научную, так сказать, разработку и все остальное. Но черт побери, современные производители буханки не имеют никаких затрат на научно-исследовательские работы, 100% им не нужно рекламу никакую делать, буханки, которые знает и так весь народ. Поэтому...
1: Весь мир, я бы сказал.
0: Весь мир, да, да, да, весь мир.
1: При этом, понимаешь, еще советские инженеры умудрились сделать изначально ее идеальной.
0: Ну, это понятно.
1: Без рестайлингов, без вот этих вот ваших, понимаешь, заморских разных модных штучек.
0: ВКС есть прикол. Я все время ВКС вспоминаю, но реально есть прикол, значит. Фотография, по-моему, там, начало 60-х годов. Стоит вертолет Ми-1, вот, и рядом с ним, соответственно, буханка. Вот. Дальше следующая фотография — вертолет Ми-4. Я это видел в одном из авиационных полков. Стоит вертолет Ми-4, такой огромный. Вот. Рядом с ним стоит буханка. Вот. А дальше стоит вертолет Ми-8. Вот. Ну, уже нам известный. Вот. Но в первых итерациях он такой еще был. Другие двигатели, там все остальное. И рядом с ним стоит буханка. Вот. А дальше стоит вертолет Ми-24. Крокодил, вот, знаменитый. Рядом с ним стоит буханка. Потом стоит Ми-26.
1: Ну, понятно.
0: Это огромный. Да, рядом с ним стоит буханка. Фотографии уже начинают быть цветными. Стоит Ми-28. Вот, Ска-52. Рядом с ним стоит буханка. Техничка. Обычные реальные фотографии. Это не постановы, это реальные фотографии с аэродрома. Машина, там, техническое обеспечение, санитарка какая-то и так далее. Вот, уже современные фотографии, уже там современная техника, жидкокристаллические дисплеи. И написано: наши вертолеты нуждаются в доработке, а буханка сразу была идеальной.
1: Да. Ну, вот. Кстати, мем такой есть, но связан, по-моему, с Toyota Land Cruiser, если не ошибаюсь, что там, ну, с 70-х годов очень много рестайлингов было, доработок и так далее, а вот буханка изначально была идеально рождена.
0: Но справедливости ради, из моего опыта поездок вблизи линии боестолкновения могу сказать, что в моменты, когда весь остальной автотранспорт встает, и вот если кто-то когда-то видел фотографии времен Великой Отечественной войны, когда немецкая колонна и русская распутятся, я думал, ну как-то, знаешь, вот жил 21 век уже, я думал, что вот этой вот истории русская распутится, ну ее как бы нет, это уже, ну как-то осталось в прошлом, везде дороги асфальтированы, ну на самом деле нет, далеко не так, и большинство дорог, по которым проходит снабжение вблизи линии боестолкновения, далеки от того, чтобы быть асфальтированными. И вот эта грязь, которая была, вот когда вот немецкие какие-нибудь машины, закопанные наполовину, как Кубельвагены, Опели, знаешь, кстати, почему немцы войну проиграли? Потому что на опелях ездили. Вот, собственно, да, вот это все закопанное в грязи, и вот я вижу ту же самую картинку, и эта буханка, и этот водитель, который как-то боком ее ставит, и вот она все равно вот по всей этой грязи проходит. Ну, как бы, с одной стороны, надежнее бы ее сделать, и, возможно, как автомобиль и двигатель помощнее бы ей, и, возможно, бы имело
1: бы... Кстати, наша радиослушательница комментарий прислала.
0: Кристина?
1: Что... Нет, в этот раз нет, в этот раз Елена.
0: Давай.
1: Да, спасибо за комментарий. В Японии есть целая группа фанатов буханки.
0: К сожалению, было бы круто вот сказать, что да, в Японии вот наши эти, но по сравнению с тем количеством фанатов GDM, так называемого в России, вот этих вот людей, поклонников пруля, вот, праворульных автомобилей и прочие истории, конечно, хотелось бы больше. Но даже могу сказать, что из моей жизни в Европе, могу сказать, что довольно много Нив катается. Буханок, честно говоря, я особо не видел в Европе, но Нив в Германии действительно немало, и я их наблюдал с самого детства.
1: Ты, по-моему, даже в Штатах что-то много.
0: Один раз я в Штатах видел Ниву. Два раза видел «Волгу» 21-ю, вот то, что я помню. Ну, понятно, «Жигули», вот типа «Копейки». Но там непонятно, может, это и «Фиат» был 120, как он, 4-й или как он там был?
1: Так, внимание, Кирилл Федоров был, посещал Соединенные Штаты Америки.
0: Был.
1: И даже, даже жил там.
0: Бывал. И западно, и сайт, вест-сайт, и вот эта вот вся остальная. Был бы я сейчас черным.
1: То вот, есть еще годик-другой, и ты бы потемнел.
0: Да, я бы в чернорусо превратился.
1: Да. Слушай, еще одна интересная новость. Мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Указ Путина. Кстати, это к чему? Вот почему эта новость особо интересная? То, что в миграционной политике наша страна начала так серьезно наводить порядок, вот этот процесс продолжается, и это радует. Я думаю, он и продолжится дальше.
0: Я могу так сказать, лето 2023 года звонок из МВД России, из с Новой Ордынки, вот в Москве есть такое представительство, вот, и, соответственно, мне прямо говорили, не знаю, офицер или кто со мной разговаривал, скорее всего, офицер, что необходимо предоставить справку о несудимости. Вот, и когда я ему сказал, что у меня 4 статьи, из которых 2 тяжких, 2 особо тяжких. Вот. Правда, они все за поддержку Российской Федерации. Вот. Он сказал, ну, к сожалению, ничем не могу помочь. Вот. И так моя история с получением разрешения на временное проживание в России летом 23-го года и стала фиаском, несмотря на наличие у меня бумаги о убежище. Вот у меня была голубая книжечка об убежище.
1: Слушай, получается... Не помогло. Этот закон дополнительно ударит и по тебе.
0: Слушай, на самом деле, вот надо понимать, что в России очень часто не хватает некой гибкости, и действительно тут надо очень аккуратно. Да, там есть.
1: Потому что здесь все как в армии, должно быть все прекрасно, параллельно или перпендикулярно. Да. Третьего не дано.
0: Катить квадратное.
1: Не-не-не, это другое.
0: Это другое, это отдельно.
1: В этом тоже есть смысл, но это из другой песни.
0: Из другой песни. Слушай, но там есть сноска, справедливости ради, за исключением тех людей, у кого есть справка, ну, не справка, есть вот это убежище, так называемое, но там есть нюанс. А, например, у меня сейчас уже РВП, то есть это как бы, это не убежище. И для того, чтобы получить ВНЖ, у меня даже не отсутствует судимости. То есть, если бы у меня было убежище, я претендовал бы, например, на ВНЖ, все было бы нормально. А вот а когда ты с РВП претендуешь на ВНЖ, а у тебя есть судимости, причем тяжкие, особо тяжкие, вот, то как будто бы вопросики присутствуют. Тут как-то, не знаю, тут надо активнее работать и выводить какую-то отдельную группу людей, которые так или иначе пострадали за поддержку России, будь то, в первую очередь, конечно, военнослужащие. Есть ряд граждан Казахстана, Европы, Америки и других стран, Франции там, которые, соответственно, участвовали в зоне специальной военной операции или, например, во время конфликта на Донбассе. И мы постоянно видим эти случаи, когда кого-то то выдать хотят, то еще какая-то непонятная история. Вот. Ну и, конечно, нужна отдельная какая-то история с политически репрессированными персонами Европейского Союза, Украины и некоторых других стран, потому что вот эта история с убежищем, она такая... очень-очень-очень скользкая. Закон, я считаю, что необходимо дорабатывать. В целом, я с тобой соглашусь, что борьба с преступностью и преступниками, которые въезжают в Россию, это правильная история, я ее полностью поддерживаю. И, безусловно, не должны люди с судимостями въезжать в Россию, особенно из стран, с которыми у России присутствует безвиз. Наши бывшие соотечественники по Советскому Союзу. Правда, Советского Союза уже нет 30 да. С лишним лет. Вот, и соотечественники ну, уже...
1: 35, получается.
0: Да, да, 35 лет. И большинство этих соотечественников, давайте будем честными, уже давно не соотечественники. То есть, условно, когда принимались все эти законы о льготном безвизовом режиме, это были люди, которые вместе родились в СССР и так далее. А сейчас надо понимать, что большая часть людей, которые едут в Россию за лучшей жизнью, они не родились в СССР, они не имеют никаких общих корней, у них не праздновали 9 мая, там, у них не было общей с нами истории. Это все люди, кто едут? 20-30-летние. То есть это все люди, ну, в крайнем случае, 40-летний. Но даже 40-летний человек, вот ему 40 лет, он родился в 86-м. Ну, какой там Советский Союз он застал? Он застал 90-е годы, то есть его детство пришлось на 90-е годы, когда, извините меня, в странах Средней Азии занимались очень часто этническими преступлениями против русского населения. Да. Именно против русского населения. Под русским населением я подразумеваю белорусов, украинцев, ну и, понятное дело, славян в первую очередь. И, извините меня, всем, кто говорит об обратном, ну, я рекомендую посмотреть процент русского населения в Азербайджане, в Казахстане, на
1: Таджикистане,
0: на 91-й год и потом. Знаете, я, конечно, понимаю, что среди русских людей есть патриотизм, желание вернуться на этническую родину и все остальное, но даже вот, опять-таки, в Прибалтике я в свое время знаю процент рождаемости детей среди латышей и среди русских. Ну, что русские там любовью не занимаются, или что русские там менее хотят детей, чем латыши? Нет, просто условия, которые государство создает для разного рода людей, несмотря на мнимые одинаковые права в законе они отличаются на деле, когда людей просто из-за той или иной национальности могут гнобить, уж извините меня за простой язык, при получении работы, обучении в школе и так далее.
1: Да, вот, кстати, новость сейчас прошла интересная. Упавший в Болгарии беспилотник, скорее всего, принадлежит ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны Болгарии. Вероятно, это дрон-приманка «Майя». Слушай, ну, хорошо, пусть продолжают, не останавливаются.
0: А какая разница? Мне вспоминается фильм «Брат 2», одним словом, румын, болгарин. Какая разница? А, слушай, ну, а на самом деле, вот вообще... Вообще все равно.
1: Не,
0: ну,
1: я же говорю, главное, что не останавливают. Пускай бы, их дроны туда куда-нибудь.
0: Даже
1: лечат.
0: Если бы наши. Мне вообще все равно. Болгария поставила огромное количество вооружений для убийства русских людей. Да плевать, даже если бы наш туда бахнул.
1: Не, насчет нашего я тоже не спорю абсолютно.
0: Как бы я, ну, это мое, как ценного иностранного специалиста русской национальности, такое оценочное суждение, ни в коем случае не официальная позиция.
1: Да. Я всегда говорю, что нам давно пора провести ядерные испытания, показать всему миру, что мы полны решимости просто делать все для защиты нашей страны. Мы не собираемся проигрывать, сдаваться, договариваться, капитулировать и тому подобное. А после этого начинать понемножку выносить военную инфраструктуру ВСУ, которая находится на территории Евросоюза. Вот и все. По-другому не получится. И рано или поздно это произойдет. Вот как-то так.
0: Вопросы в чатике.
1: Да.
0: Вот Евгений, наш радиослушатель, а может быть, даже радиозритель. Я тут недавно был в отеле, включил телевизор, а там Радио России передается по телевизору. Говорится, нашу маму и тут, и там передают. И Евгений спрашивает, что вот он знает отношение Кирилла к разнообразию российских танков. Значит, он мой давний подписчик, как минимум с 2019 года. Вот, а может, и ранее.
1: На самом деле, это мой подписчик, который о тебе узнал только благодаря моему каналу.
0: Черт, прости.
1: Все, поэтому давай, вот не надо на себя одеяло постоянно перетягивать.
0: Вот, ну, я все время, да, действительно, критиковал политику по возобновлению производства в Российской Федерации и модернизации танков Т-80, потому что считаю, что Россия, будучи не богатой страной, вот армия это очень дорого, Россия нуждается в максимальной унификации всего, чтобы ты мог условно с одного танка что-то поставить на другой танк. Вот берешь ты Т-72, у тебя отвалился каток от Т-90, воткнул в него каток от Т-72, и все нормально, у тебя двигатель сломался, ты из двух двигателей собрал один, и у тебя танк поехал. Ну вот, а когда мы говорим...
1: Так, давай про вертолеты отвечаю.
0: Вот.
1: Сейчас в танки уйдешь, будем 2 часа слушать про твои танки.
0: Будем. Because we can. Вот. Может, я про вертолет просто меньше знаю. Вот. И какой вертолет лучше, меня спрашивают, Ми-28 ночной охотник по квалификации НАТО, опустошитель, или К-52 аллигатор, вот, и так далее. И второй вопрос. Нужны ли нам 2 разных ударных вертолета? Мое мнение, 2 разных ударных вертолета Российской Федерации не нужны. Было мое отношение всегда таковым. Вот, я считаю, что история с объединенной вертолетной вот этой вот холдингом «Вертолеты России» и все остальное вредная абсолютная история. В России...
1: В смысле, это холдинг называется? «Вертолеты как, России» как вертолеты и все России, остальное?
0: Ну и все остальное,
1: хорошее
0: да.
1: название для холдинга.
0: Вот. Я считаю, объясню свою позицию. Первое. Почему К-52 лучше, чем Ми-28. В Советском Союзе Ми-28 проиграл конкурс менее эффективной версии вертолета К-52 под названием К-50 «Черная акула». Одноместный К-50 «Черная акула» выиграл конкурс абсолютно честный, который проводился в Советском Союзе. Нельзя было упрекнуть, что в Советском Союзе не любили вертолеты «Миля». Любили, это был главным КБ, наверное, но тем не менее К-50 «Черная акула» выиграл конкурс. И далее К-52, который является улучшенной версией «Черные акулы», конечно, лучше, чем Ми-28. Чем он был лучше, чем Ми-28? Это единственный вертолет, из которого летчик может спастись. Да, есть определенные нюансы этой катапульты, но это единственный вертолет в мире, больше таких вертолетов нет. Ну, был еще К-50, вот, который обладает системой катапультирования, соответственно, спасения летчика. Падение на любом другом вертолете с вероятностью процентов 90.
1: Извини, пауза. Да. Евгений ответил. Наш спор с тобой разобрал. Давай. Смотрю все видео Кирилла. Да. Обычно в записи, обычно несколько раз. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, ну все.
0: Спасибо, Евгений.
1: Я расстроен. Я расстроен. Я думал, что это вот мой
0: подписчик. Ну теперь твой тоже. Подпишись, Евгений, на Данила Бессонова. В национальном
1: Максимуме. Жизнь не будет прежней.
0: Вот. И возвращаясь.
1: Да, Евгений, спасибо за комментарии. Спасибо.
0: Возвращаясь к вертолету К-52. Вертолет К-52, например, на начало специальной военной операции обладал ракетами «Вихрь» с дальностью полета 9-10 километров. Вертолет Ми-28 обладал возможностью работать ночной охотник, обладал возможностью работать вертолетами «Атака» на дальность в 6 километров. К-52 обладал бортовым комплексом обороны, который отводит от себя ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы.
1: Там 4 таких яйца, по-моему.
0: Да, яйца жизни их там, ну
1: яйца судьбы,
0: там их по-разному называют, они выжигают, условно, головку наведения вот этих самых тепловых ракет. Вертолет К-52 обладает возможность лететь с отстрелянным хвостовым оперением, и есть многочисленные видео из зоны специальной военной операции, где с частично потерянным хвостовым оперением К-52 даже возвращался.
1: За счет там два винта.
0: Да, у тебя нет хвостового винта. Как только ты отстреливаешь любому вертолету классической схемы хвостовой винт...
1: Он уже никуда не летит, а падает.
0: Уже закручивается, и все с ним становится плохо. Вертолет К-52 обладает гораздо... Несмотря на то, что пушка 2.42, такая же, как на БМП-2, установлена на... И на К-52, и на Ми-28, К-52 работает гораздо точнее. К-52 обладает радиолокационной станцией «Арбалет», которая сейчас в носу под обтекателем находится локатор, который сейчас адаптировали в том числе для работы по украинским беспилотникам. Вертолет К-52 обладал изначально возможностью вести огонь ракетами «Вихрь» по воздушным целям. Вертолет К-52 обладает лучшей вертикальной скоростью за счет наличия, опять-таки, двух винтов. А да, у Ми-28 есть свои преимущества, я не могу их не назвать. Это лучшее бронирование кабины. Это факт. Действительно, броня гораздо серьезнее установлена на Ми-28. И... Ну, что могу сказать еще про Ми-28?
1: Он больше.
0: Он не то, что больше. Вертолет хороший, на самом деле. Из интересного, за время проведения специальной военной операции вертолет Ми-28 очень сильно доработали, доведя его возможности, ну, скажем так, до уровня К-52, научили стрелять ракетами от К-52 «Вихрь», научили, так сказать, изменили бортовой комплекс, изменили ГОЭС, это так называемый шарик, через который, в котором камера, с которым можно видеть там что-то и так далее. Ну, например, на Ми-28 поставили локатор сверху, такой шарик такой, вот, и он отвалился. Да, на Ми-28НМ он отвалился, и срочно пришлось в порядке, когда рак на горе свистнул, все эти локаторы снимать. Поэтому Ми-28 по-прежнему, у него отсутствует локатор. Вот Ми-28, я просто, знаете, я не понимаю, у КБ «Миля», вот, и в целом у заводов, которые производят вертолеты «Миля», есть контракт огромный на производство вертолетов Ми-8, Ми-17 экспортных. Есть контракты от государства на производство Ми-26. Есть там гражданские контракты. То есть реально загружены. Мое мнение, что когда вы объединяете два конкурирующих конструкторских бюро в одно, то в стране прекращается конкуренция, а как только появляется единственный монополист, начинается, мягко говоря, серьезная проблема. Потому что в стране всегда должны быть конкурирующие хотя бы две авиастроительных корпорации. Если бы все контракты на производство ударного вертолета были бы у Камова, вот, у Камова было бы много денег, эти бы деньги они тратили бы на... создание конкурентных проектов вертолета будущего, и у них реально было бы возможность, скажем так, конкурировать с «Милем». Когда сейчас «Миль» условно пожирает «Камова», зачем «Милю» конкурент? «Милю» конкурент не нужен, вот, к сожалению. И мы можем потерять лучшие в мире ударные вертолеты от КБ «Камова», да, у них тоже есть недостатки, это я и говорил и про бронирование, и, конечно же, вибрации больше из-за этой специфической схемы, и максимальная скорость несколько ниже тоже из-за этой специфической схемы. Но, как показала практика, К-52 может выполнять больше задач и эффективнее, чем вертолет Ми-28. Хотя современный Ми-28НМ весьма хорош. Его научили всяким пользоваться. И бандеролька с него запускается, кстати, который мы бодро кошмарим наших врагов, наша дешевая ракета. Но в целом, мое мнение, отвечая на вопрос Евгения, России нужны отдельные конкурирующие между собой хотя бы два вертолетных КБ. И да, нужен один ударный вертолет. Почему? Потому что во всем мире, не только там в каких-то отдельных странах, везде есть один ударный вертолет. То есть, если мы говорим про Америку, классический пример, или Великобританию, у них Апач. Если мы говорим про Францию, Германию, у них Еврокоптер Тайгер, я забыл, как второй, но это один, по сути, вертолет, просто модернизированный под свои условия. У Китая свой ударный вертолет. Не надо плодить 22 вида вертолета, которые, по сути, выполняют одни и те же задачи, но взаимозаменяемости у них практически нет. Это так себе история.
1: Еще немного, и, может быть, появится летающая буханка с винтами.
0: Ну, летающая буханка с винтами — это Ми-8, мне кажется. А он был создан в конце 60-х годов.
1: Он сможет также проворно ездить по суше, но в случае чего вертикально взлетать.
0: Это, знаешь, это когда мы говорим, многие говорят, типа, что вы представляете в голове, когда вам говорят 50-летний самолет? Вот, реактивный. Ну и большинство людей представляют себе МиГ-17, МиГ-15, Корейскую войну, вот эту всю историю. А, вот. А на самом деле 50-летний истребитель — это F-14 Tomcat, который всем известен из голливудского вот этого блокбастера Топ-ган.
1: Топ-ган,
0: да. Это 50-летний самолет. Представьте себе вот этот напичканный. И, по сути, первые прототипы Су-27, на котором базируется большая часть нашей истребительной авиации, то же самое. Ну и, кстати, возвращаясь опять-таки к КБ, все то, что я сказал про Камова и Миля, относится к Сухому и Микояну Гуревичу. МиГ не сможет конкурировать в Объединенной авиастроительной корпорации, потому что, ну, мы все понимаем, у Сухого большая часть гособоронзаказа. А МиГ когда-то дал миру самый быстрый реактивный истребитель МиГ-25 серийный, его чуть менее быстрый, но на данный момент самый быстрый в мире МиГ-31. Вот, дал весьма интересные самолеты МиГ-29, который наш противник, кстати, к сожалению, использует достаточно эффективно. Поэтому я считаю, что, опять-таки, у Сухого множество заказов, и тоже хотелось бы, это мое оценочное суждение, конкуренции. Потому что, когда конкуренция отсутствует, появляется АвтоВАЗ. Вот. А мне не хочется, чтобы страна, которая делает одни из лучших истребителей мира и лучшие ударные вертолеты мира, я абсолютно без всякого считаю, что лучше К-52 в мире не существует вертолета, чтобы мы потеряли эти позиции и начали изготавливать АвтоВАЗ в мире на боевой авиации. Ну, это мое мнение, еще раз говорю, у людей может быть оно иное.
1: Можем, а зачем? Так, следующий вопрос от наших радиослушателей, вот Елена, да?
0: Давай.
1: А как вам обнимашки в уши с наркоманом зелий?
0: Так, отвечает Данил
1: друзья...
0: Бессонов, у меня горло уже болит.
1: Нет, ты как натовец должен ответить.
0: Давай.
1: Друзья, значит, то, чем занимается Зеленский, мы осуждаем, это незаконно.
0: Не...
1: Ну, хватит.
0: Я просто думал, то, что ты про это говоришь.
1: Не про Макрона, нет.
0: Не про Макрона, прости.
1: Это незаконно, вредно для здоровья. И
0: конечно.
1: Не будьте такими, как Зеленский.
0: Сколько вы свечей не пользуетесь после этого, все равно, как говорится, рано или поздно настанет эта проблема. Вот.
1: Да,
0: а что ты думаешь,
1: слушай...
0: Зеленский вечно выступает стоя? Сидеть уже больно.
1: Да хватит.
0: А вот, что делать?
1: Осуждаю то, что Кирилл... Я вообще Кирилла постоянно осуждаю, друзья. Постоянно.
0: Ну, кто-то должен.
1: Кто-то должен.
0: А да. Кто-то приносит европейские нотки.
1: Это наша борьба с НАТО.
0: Наша борьба.
1: Ладно. Так, насчет обнимашек Вучича с Зеленским. Ну, что я могу сказать? Ну, не то чтобы неожиданно. Ну. Здесь вопрос больше не к этому. Вопрос больше к тому, что... Не знаю, сколько сербов протестовало против этой встречи.
0: Да,
1: объективно, да. Слушай, ну, во-вторых, тут же тоже можно понять, может, у Вучича там какая-то сейчас особая ситуация политическая. Сербия полностью, как и вся Европа, зависит от США и будут делать то, что скажут США. Поэтому ничего удивительного. Слушай, мы, вот, у России только два союзника.
0: Да.
1: Это армия и Спиридон. Так, нет, ладно, флот. Вот. Слушай, просто Спиридон, как, не, не, флот, как Спиридон можно не было отпускает. Терминатор переименовать?
0: Да. Терминатор, еще раз говорю, это то, что кто-то думает, что это, скажем так, сноска к фильму с Арнольдом Шварценеггером. Да это не так. Вот знаешь, что мне нравился? Говорю,
1: Рокс, к какому это фильму?
0: Ну, Терминатор.
1: Вот. А при чем? А в этом то. Да даже если так, что не, в этом
0: плохого?
1: Знаешь,
0: что мне нравилось в русском роке 80-х? Что, условно, Костя Кинчев записывает песню, идет на вот это вот, знаешь, было в Союзе, типа, проверка, ну, специальные были комитеты, которые проверяли музыкальные произведения, и вот, соответственно, ну, как на защиту диплома, только можно ли с этой песней выступать. И вот, соответственно, его спрашивают, а что вы имели в виду в песне «Шестой лесничий», вот, «Мертвого леса»? А он говорит, ну, имел в виду, что у нас бескрайние просторы Сибири и шестой лесничий, который является потомственным лесничим, идущим, так сказать, его дед, его прадед, и они все. То есть это не Михаил Горбачев, о котором на самом деле пелось в песне, а шестой лесничий, который много поколений борется. Или там какая-нибудь песня «Красная на черном». Это борьба, так сказать, социалистических повстанцев Африки, которые под красно-черными флагами в Анголе борются с врагами, так сказать, революции и социализма. А, это про это? Конечно, про эту песню.
1: И вот, называется «Как обойти цензуру».
0: Именно, именно. Если у кого-то были проблемы с названием «Терминатора», и Арнольд Шварценеггер, будучи губернатором Калифорнии, не подходил нам в рамках идеологического противостояния, можно найти с десяток вариантов, как объяснить название «Терминатор» с точки зрения химии, физики и других точных наук, полностью отойдя от Голливуда. Но почему-то мы вынуждены называть Спиридоном. Ну, Костя Кинчев не начинал же петь песню про реально лесников, про лесника пел «Король и Шут», но это уже было совершенно
1: другая история,
0: время и другая страна.
1: Да. Слушай, у нас еще новости интересные. Путин своим указом запретил релокантам регистрировать ИП, недвижимость, транспорт, совершать крупные сделки, получать кредиты, пользоваться госуслугами, использовать электронную подпись и управлять транспортом. Ну, на самом деле, друзья, там много разных по этому поводу ходит информационных спекуляций, так сказать, mm-hmm. да, сразу там защитим право пингвинов, там еще uh-huh. что-то за... uh-huh. и тому подобное. Ладно, не буду развивать мысль. Что я хочу сказать. Ну, те, кто бросил страну в тяжелое время, почему должен рассчитывать и дальше пользоваться какими-то благами, которые дает страна? Вот, то есть, ну нет, это абсолютно справедливо, логично. У нас есть. Здесь просто я так в этом вижу, что есть вот такой сигнал, что есть понимание, что вот есть свои люди, да, и есть чужие люди. А почему чужие? Почему граждане России, которые уехали, стали чужими? Очень просто. С 22-го года уехавшие граждане России, которые называют себя оппозицией в изгнании, что делают, чем занимаются? Они, во-первых, помогают, открыто помогают противнику, пытаются инструктировать, рассказывать, где уязвимые места в нашей стране, какие темы вызовут социальную напряженность и тому подобное. Но самое главное, что они декларируют, что Россию нужно полностью там деколонизовать, разорвать на части. Ну, в целом они высказываются не как оппозиция, а как открытые враги. Вот. Потому что оппозиция – это политики, которые хотят для страны добра, хотят процветания для своей страны и своего народа, просто видят другой путь развития, то есть другую дорожную карту к достижению этих целей.
0: То есть, смотри,
1: они говорят, уничтожение страны.
0: Они говорят, надо бить не по Киеву, а по Одессе. Вот это нормальная оппозиция, которая говорит, что вы слишком много бьете по Киеву, дайте им, как говорится, чтобы они начали восстанавливать, что вы бьете по руинам. Давайте бить там, где еще у них работает производство. Вот это нормальное оппозиционное предложение.
1: Или не так. Или...
0: И вот цели во Львове, в Одессе и в Запорожье.
1: Да, или будущее... не надо бить по

0: Да, пытаемся объяснить, что, наверное, лучше мосты через Днепр разрушить.
1: Чем склады новой почты.
0: Ну, склады новой
1: Например.
0: Почты — это часть логистики в СУ. Ну, чем какие-то гаражи, даже цеха по сборке, даже когда Искандер прилетает на этот самый, на полигон, где обучаются ВСУшники, да, и наносит поражение противнику, там погибает 15 ВСУшников. Да, прикольно, но может быть рентабельнее, к примеру, мост один сложить, хотя бы один пролет, да, который будет восстанавливать в лучшем случае там несколько месяцев.
1: Вот, и мы поэтому нарушить логистику.
0: Поэтому,
1: ну, оппозиционные это... предложения делаем практически в прямом эфире.
0: Так, так, это у нас что, эфир, да? Микрофон включен.
1: Это говорят на ВГТРК оппозиционные предложения.
0: Поэтому, да, поэтому то, что есть ограничения, ну, это логично. Это логично, и здесь нет ничего. Кто захотел сбежать, оставить родину в опасности? При этом, друзья, мы же неоднократно говорим, что родине можно помогать, даже работая, просто стараясь выполнять свою работу качественнее. Вот и все. Вот. А убежать за границу, и даже не оппозиция, а простые пользователи соцсетей, ну, я молчу про актеров, а просто обычные люди, которые сбежали, начинают как бы для того, чтобы, когда они уже сами особенно понимают, что в Америке или в Европе жизнь не такая сладкая, как по телевизору, да, как в фильмах, и у них там проблемы, но признаться то, что там я ошибся, это было неправильное решение, и из-за меня еще пострадала моя семья, которую я вывез, условно говоря, вместо того, чтобы признать это, начинают рассказывать,
1: поджечь
0: убеждая
1: пару складов,
0: себя,
1: поджечь
0: убеждая,
1: пару складов в Польшу,
0: как в России плохо, что надо сделать с Россией, все отдать, Крым, Рим, все абсолютно и тому подобное.
1: Вот смотри, я как гражданин Евросоюза, который бросил, бросил свою страну в опасность.
0: Как ты мог?
1: Бросил свою страну в опасности, сбежал,
0: в разрухе,
1: за границу.
0: В постсоветской разрухе, понимаешь?
1: В постсоветской разрухе, в тяжелый момент.
0: Сбежал в теплое место, он в Сочи постоянно ездит.
1: Да, в теплое место.
0: Ну, как правило, зимой, да.
1: И против меня, всем вот, которые против этих законов, против меня Евросоюз ввел персональные санкции Евросоюза. Вот. Если кто-то считает, что, так сказать, то, что Россия вводит условно персональные санкции против предателей, предателей России, ну так и Евросоюз вводит санкции против тех, кто почему-то не захотел поддерживать политику русофобскую Евросоюза и оказался за его пределами и поддерживает Россию. Все честно. В демократической Европе делают все то же самое. Только вот в России вы почему-то смогли уехать, а меня почему-то посадили в тюрьму. Вот, в свободной Европе. Ну, такая небольшая разница. Знаешь, анекдот про нюанс. Мы его рассказывать не будем,
0: но нюансы, тем не менее,
1: присутствуют.
0: Да, нюансы...
1: Поклонники Европы.
0: Не менее бывают важными, чем сам предмет, так сказать, спора. Вот. Слушай, ну... Еще, так, ладно, о перестановках в Минобороны, я думаю, в следующем часе обсудим, потому что сейчас время понемногу убывает нашего первого часа. Так, вот задержан житель Крыма, который у себя дома на 3D-принтере печатал детали для дронов по указке украинских спецслужб. Об этом заявили ФСБ. Ну, что я могу сказать? Работайте, братья. Работа ведется регулярно. Наших граждан странных, которые готовы работать на вражеские спецслужбы, ну, меньше, наверное, не становится, к сожалению. Но придет время и...
1: Пусть они распечатают что-нибудь на 3D-принтере и засунут ему это в камеру. Вот, в которой он сидит теперь. Вот.
0: Так, так,
1: и
0: так.
1: Я думаю, что
0: у нас серьезная программа. Так, да,
1: да. Я имею в виду распечатать карту России с новыми регионами и повесить
0: на 3D-принтере.
1: На 3D-принтере.
0: Да. Я тебе, конечно, верю. Я и сам рассказывал.
1: Вешал в камеру с 3D-принтера. Поэтому, дорогие друзья, используйте 3D-принтеры по назначению. Распечатывайте то, что нужно нашим бойцам на фронте, и отправляйте в рамках гуманитарной помощи для поддержки ребят.
0: Да, вместо того, чтобы создавать какие-то комплектующие для дальнейших терактов на территории своей же страны. Это что же у людей в головах? Иногда, часто слушаешь эти истории, одно дело, ладно, когда там кого-то в темную используют, чисто теоретически обманом, когда люди думают, что они на кого-то работают из наших спецслужб. Вот так. Время подошло к концу, друзья. Встретимся ровно через...

0: Через 15 минут. Не переключайтесь.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Россия сохранила самую низкую безработицу среди стран большой двадцатки по итогам второго квартала нынешнего года. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент Владимир Путин поздравил сегодня работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. В видеообращении глава государства отметил, что их труд имеет большое значение для развития России и раскрытия ее экономического и промышленного потенциала.
2: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником. Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство – ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
1: Глава государства добавил, что в последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. По программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили около 1 300 000 человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что около 10 глав российских регионов находятся в красной зоне из-за задержек ввода жилья. В интервью ТАСС он пояснил, что введенная им система светофоров автоматически оценивает губернаторов по 27 показателям, включая жилье и дороги. Как отметил вице-премьер, по дорогам сейчас красных зон нет, однако в целом ситуация с жильем остается сложной. В среднем в красной зоне около 10 губернаторов. Хуснуллин добавил, что Белгородская, Курская, Брянская области снизили объема жилищного строительства, но это связано с объективными причинами. По словам вице-премьера, президент Владимир Путин регулярно знакомится с этим рейтингом и одобряет такой светофорный подход. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые работают в интересах киевских властей. Взрывы прогремели сегодня в Одессе. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. За минувшие сутки в Одесском порту уничтожены склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. Все цели, как отмечаются в заявлении Минобороны, использовались исключительно для обеспечения боевых действий ВСУ, а удары наносились высокоточными средствами воздушного базирования. Минобороны добавили, что подразделения западной группировки наших войск атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны на территории Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 21 автомобиль. Также сообщается, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 60 пунктов управления БПЛА и 205 беспилотников ВСУ. Российские военные сообщили о ликвидации 130 пунктов управления дронами противника. В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. Государства НАТО могли бы жестко отреагировать на падение украинских дронов на своей территории, но вместо этого ищут способ обвинить в инцидентах Россию, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, западные эксперты до сих пор не могут подобрать формулировки, чтобы хоть как-то связать эти события с Москвой. Дипломат отметил, что дроны обнаружили не только в Прибалтике, но и в Польше, Румынии и Греции. Россия сохранила самую низкую безработицу среди стран большой двадцатки по итогам второго квартала нынешнего года. Как сообщает РИА Новости, по данным национальных статслужб, доля незанятого населения в России на конец июня составила 2,2%, что стало минимальным показателем среди крупнейших экономик мира. На втором месте расположилась Япония с результатом 2,5%. Тройку лидеров замкнула Южная Корея, у которой 2,7%. Ну а самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Южной Африке – 32,7%. За ней следуют Франция и Аргентина. Последняя волна жары в столичном регионе подходит к завершению. Уже с нынешних выходных погода резко изменится. В течение последнего летнего месяца ожидается похолодание. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, уже начинается сезонное понижение температуры.
3: Жара спадет, будет 22-24 градуса. То есть температура воздуха в выходные дни приблизится к климатической норме. В воскресенье осадков не ожидается. И комфортные днем те же самые 22-24 градуса. То есть в выходные дни мы отдохнем от этой изнурительной жары. В середине недели, где-то в среду, в четверг, и ночи станут заметнее прохладнее. Где-то в пределах 10-15 градусов. И дневная температура 18-23. Так что мы все равно движемся, как бы там ни было, к климатическому понижению температуры.
1: Как добавила Татьяна Позднякова, после осадков, которые ожидаются в ближайшее время, наступит длительный период относительно сухой погоды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Калининградская «Балтика» на выезде обыграла самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Элдар Чивич и Брайан Хиль. «Балтика» выиграла второй матч подряд в РПЛ и набрала 6 очков за 3 стартовых матча. «Крылья Советов» продлили серию без побед до 3 встреч, в их активе 2 очка после 3 туров. Еще в одной встрече «Локомотив» и «Акрон» сыграли в ничью 0-0. Нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья перешел в родину на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа. До перехода в «Ахмат» Мансилья на протяжении 3 лет выступал за Оренбург. Всего на счету нападающего 15 голов и 14 ассистов в 99 матчах РПЛ. Нападающий Евгений Кузнецов стал игроком Новосибирской «Сибири», сообщается в телеграм-канале клуба континентальной хоккейной лиги. Срок действия соглашения с игроком рассчитан на 1 год. Сезон 2025-26 Кузнецов начинал в магнитогорском «Металлурге», однако по ходу регулярного чемпионата перешел в уфимский «Салават Юлаев». С учетом плей-офф он провел 41 матч и набрал 29 очков. Валентина Рясова стала победительницей чемпионата России по триатлону, который проходит в Москве. Второе место заняла Яна Ченская, бронзу завоевала Александра Розаренова. Дмитрий Карпеев стал победителем чемпионата России по триатлону на олимпийской дистанции. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 9 августа в Петропавловске-Камчатском до плюс 18 градусов, облачно, небольшие дожди в Южно-Сахалинске до 22 градусов тепла и без осадков, в Тюмени плюс 24-26, в Иркутске до плюс 20 и кратковременные дожди. В Калининграде без осадков плюс 25, в Оренбурге жара до 38 градусов. Тепла может подняться столбик термометра в Нижнем Новгороде и Туле плюс 24, в Ставрополе до 30 градусов и без осадков, в Симферополе 32-34 градуса выше 0, а в Санкт-Петербурге днем местами небольшой дождь плюс 22 градуса, ветер западный, днем порывистое, атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве без осадков, днем плюс 22-24, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. В данный момент в столице плюс 16 и без осадков.

0: актуальное о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: А начинаем мы...
1: Продолжим про Вучича, я так понял.
2: Продолжим про Вучича. Я тут, значит, отошел немножечко, немножечко после эфира в сторонку. Взял я свой телефончик, зашел я в национальный, конечно же, мессенджер Макс, где на своем канале, где почти 100 тысяч подписчиков, вижу пост.
1: У тебя в Максе почти 100 тысяч подписчиков.
2: 90, значит, скажу точно, сейчас 97 841. Вот, осталось 2000 человек, и, как говорится, все будет вообще замечательно и прекрасно.
1: Я знаю, в чем секрет. Надо волосы отращивать, короче.
2: Дальше? Давай.
1: Не тебе, мне.
2: А, тебе? Лишь... Тебе,
1: ну... Может, здесь это как-то взаимосвязано?
2: Есть.
1: Да ладно, я шучу. Нет,
2: есть
1: просто видишь, ты как бы красивый, умный.
2: Вот у меня волосы встали в ирокез практически, когда я прочитал новость, которую мы упустили. Ну как упустили, она только что появилась.
1: Да, мы сейчас в режиме онлайн.
2: Да. Слушали заявление Вучича. Вучича, который, собственно, на встрече с украинцами сделал заявление. Мы откроем в Сербии, как я понимаю, завод по производству беспилотных летательных аппаратов вместе с израильскими партнерами. Ну, пока все нормально. Евреи, сербы там пусть что-то делают, в принципе. Вопросов пока никаких. И он говорит, украинцы добились больших успехов и имеют множество собственных заводов по производству беспилотников в этой области, поэтому мы пригласим вас на открытие. И, знаете, я немножечко... Ну, во-первых, к сожалению, меня не зовут Владимир Рудольевич Соловьев, потому что я бы, пользуясь заявлением Роскомнадзора, который прокомментировал категоричное высказывание про ориентацию одного человека от Владимира Рудольевича Соловьева, что оно, в принципе, литературное, вот я именно этим бы...
1: Давай не будем рисковать.
2: Да, не будем рисковать, поэтому назову этот петух Вучич, это мое оценочное суждение, рассказывает о том, как украинцы...
1: Друзья, здесь Кирилл имеет в виду, что у Вучича французские корни, а во Франции мы знаем неофициальный герб Франции — это петух.
2: Поэтому... Рано встает и громко кукарекает, я это имел в виду.
1: Ну вот. И это в том числе.
2: Да.
1: Слушай, Вучич... я тебя уже отмазываю как могу.
2: Как можешь, да. Но а как мне назвать человека, который говорит при всей поддержке нашей Сербии, в том числе передаче военной техники бесплатно или по очень, так сказать, дружеским ценам, поставки разного рода ресурсов и в целом нашей консеквентной, то есть последовательной просербской политики, в том числе мы защищали Сербию и на протяжении нашей истории, и это приводило даже к тяжелейшим историческим последствиям для нашей страны. Так вот, президент Сербии говорит о том, что украинцы добились больших успехов в производстве дронов. И знаете, если бы речь шла про какую-нибудь страну, которая производит там, не знаю, посевные какие-нибудь дроны для орошения полей, или, может быть, производят какие-нибудь андроиды для того, чтобы ухаживать за больными бабушками. Вопросов бы у меня не было. Но все успехи Украины по производству дронов направлены на убийство русских людей. Тупо на убийство русских людей. Все, что сделала Украина на поприще производства дронов, направлено на убийство граждан Российской Федерации. В том числе, когда мы говорим о таких историях, которая была в Старобельске или недавно в районе Геленджика, все эти истории направлены еще и на убийство мирных людей, не комбатантов. То есть, конечно, мне очень-очень тяжело подбирать правильные слова, когда... лидер дружественного нам государства, человек, который должен, ну, я понимаю географические особенности, я понимаю там политическую конъюнктуру, там необходимость вступления в ЕС и все остальное, но занимать хотя бы нейтральную позицию, хотя бы, ну, иногда промолчи, сойдешь за умного, но когда ты говоришь о том, что украинцы добились значительных успехов в убийстве русских людей, по сути, И причем я пересмотрел, он реально говорит, у них огромные успехи. И я не знаю, у меня как бы вот это, ну, я не знаю, у меня волосы реально в ирокез встали.
1: Ирокез начал шевелиться.
2: Начал шевелиться. И мне сложно опять-таки подбирать. Я понимаю, что на федеральном СМИ.
1: Да, более того.
2: Вот
1: буквально несколько минут назад это было опубликовано. Один из журналистов, который присутствовал на пресс-конференции совместной, где был Вучич и Зеленский, задал вопрос Зеленскому. Журналиста зовут Мишель как-то там. Ну, видимо, тоже из страны, где петух неофициальный символ.
2: Неофициальный символ, да.
1: Вот, да, и поэтому это влияет как бы в том числе и на поведение граждан,
2: жителей. Поведенческую психологию.
1: Да. Вот как украинский гимн суицидальный, да, что мы еще не умерли, еще как бы... Так же вот и...
2: Что мы осуждаем вот эти все истории.
1: Петух, неофициальный герб, влияет на французов. Да, и вот Мишель как-то там, журналист, задает такой вопрос Зеленскому. Что мы, европейцы, должны сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских? Потом немножечко себя подисправил, на всякий случай. Конечно, я имею в виду русских солдат. Вот. И, то есть, вы понимаете, да, то есть Вучич стоит, как бы это слышит.
2: Ненормально.
1: Да, поэтому, ну, что здесь сказать? Ну, опять же, момент в том, что времена дипломатии и белых, и пушистых русских политиков, на мой взгляд, уже так явно заканчиваются, потому что никто уже не верит там в красные линии, в какие-то еще уговоры, в какие-то договоренности. Сейчас времена тяжелые на планете. Мы видим, что везде неспокойно, да, и вспомним Ближний Восток. Вот. Сейчас в этом мире воспринимается как никогда только сила. Только сила. Все. Международное право, его уже нет. Те, кто соблюдают международное право, как мы, воспринимаются как, ну, как слабые и, в общем, не очень умные, да. Вот. Все, кто пытается демонстрировать гуманизм, дипломатию и так далее, ну, также просто воспринимаются как стороны, которыми можно манипулировать, обманывать и тому подобное. Поэтому и вот эта ситуация с Сербией, тут понятно, как бы, Вучич, понятно. Почему сербы, хотя, может быть, еще мы увидим в сегменте сербском, да, что сербы скажут по всему этому, может, в интернете хотя бы выскажутся, ну, посмотрим. Дело не в этом. Это признак того, что если мы будем продолжать занимать слабую позицию, а, то есть нашу доброту воспринимают и оценивают как слабость, то не только Сербия, как бы, а много еще что будет для нас как-то удивлением. Вот, позиция как бы и на внешнем контуре. Поэтому я думаю, что пришло время, и этот год, он во многом будет показателен, во многом будет решающий и на поле боя, и в международной повестке. Вот, я думаю, что мы еще много каких новостей услышим, но я все же верю в то, что в этом году мы увидим по-настоящему нашу жесткую реакцию на все вызовы, на всю агрессию со стороны Запада, со стороны наших врагов прямых, вот, что мы все-таки в этом году начнем действовать более жестко, что времена дипломатии уже закончились.
2: Уже начали действовать. Я активно хочу поддержать все вот эти действия, которые Министерство обороны России в первую очередь делает, но в целом вроде как и МИД к этим действиям тоже потихонечку подключается. А вот мне, знаешь, хочется вспомнить события, которые произошли 18 лет тому назад. Они стали уже совершеннолетними, эти события. Это август 2008 года. Олимпийская война, или известная в России как принуждение Грузии...
1: Трехдневная война.
2: Пятидневная. Пятидневная война, или принуждение Грузии к миру.
1: Или там, да, пятидневная, там три восьмерки.
2: Да,
1: вот, война три восьмерки, да, пятидневная, да-да-да, совершенно.
2: Вот, произошло это 18 лет назад, тоже 8 число, август. Я тогда был школьником, вот мне друг сказал о том, что она началась, я тогда следил на форуме еще. Первая практически война, которая произошла в режиме онлайн, первая война, которую мы отслеживали по форумам, первая война, на которой были телефоны, пусть и редко у кого, но уже были телефоны и цифровые фотоаппараты с видеокамерами, то есть достаточно много фотографий именно с тех, за те пять коротких августовских дней. И, безусловно, я сегодня пересматривал заявление, как сейчас говорят в интернете, «железного Димона». Вот, будучи молодым, ему было тогда, ну, получается, как тебе, там, 42 года примерно было. То есть молодой Дмитрий Анатольевич Медведев, вот, ему сейчас, по-моему, 60, если мне не изменяет память, который столкнулся с очень серьезным вызовом. Владимир Путин на тот момент находился в Пекине, это была Олимпиада, было связано очень много вообще, скажем так, событий,
1: да,
2: исторических.
1: 60 лет.
2: Да, 60 лет.
1: Слушай, но он очень классно выглядит на 60 лет.
2: Да, он очень хорошо выглядит, и тогда он вообще был, ну, молодой, по современным меркам вообще чуть ли не молодой пацан.
1: И при этом, наверное, один из ведущих СММщиков страны.
2: Ну, по сути, да. По сути, да.
1: То есть один из ведущих блогеров, СММщиков и один из главных наших слонов, как принято говорить.
2: Да, как слонов, да. Глаз народа, человек, который порой говорит то, о чем люди думают. Вот в свое время Владимир Владимирович Жириновский этим занимался. Вот, но, к сожалению, Владимир Владимирович Жириновский нас покинул. Ну и вот я, значит, пересматривал сегодня вот заявление Дмитрия Анатольевича, а потом некоторые воспоминания современников о том, что говорил Владимир Владимирович Путин на Олимпиаде. И вот была история, там Саркози подходит, соответственно, к Владимиру Владимировичу, пытается, значит, в таком зале, где был какой-то фуршетик, говорит: ну, Владимир Владимирович, ну, давайте вот не начинайте, дайте нам несколько дней, ну, вы же понимаете, Саакашвили слишком такой импульсивный. Вот Владимир Путин говорит, что нет, нет и нет. Вот. И вообще я тоже импульсивный, поэтому давайте вот это вот. Там убивают наших сограждан, вот, граждан Российской Федерации, о чем, кстати, говорит и Дмитрий Анатольевич Медведев. И да, действительно, героические действия ребят, 58-я армия, я могу ошибаться, вот говорю из головы, Рогский тоннель, героические действия наших миротворцев вместе с подразделениями полиции и ополчения Южной Осетии, героическая оборона Цхинвала, максимум продвижения Грузии, несмотря на наличие авиации, бронетанковой техники, работы градами, в том числе по мирным людям, было не более
1: 30%. И помнишь вот это героическое, города, наверное, легендарное и очень популярное фото тех времен, когда один наш солдат с пулеметом ПКМ вышел на дорогу и остановил колонну,
2: да,
1: вот в
2: да.
1: одиночку.
2: А ты знаешь, он погиб это, на СВО.
1: Он на СВО погиб, да, тоже. Да. Это, по-моему, парень из Тувы был или Якутии.
2: Да, такая восточная из, внешность.
1: Да,
2: такая.
1: Из наших республик. Вот, просто красавчик, герой, ну, вот прям и попал, конечно, в историю, как просто вот такой геройский парень.
2: Там было много историй. Гранатометчики, когда разнесли нашу базу миротворцев, три наших БМП были уничтожены грузинскими танками, вышел наш гранатометчик, подбил один из грузинских танков. Потом знаменитая история, когда, по-моему, то ли Совета Безопасности Южной Осетии, или как-то так, председатель тоже взял, значит, гранатомет, выстрелил по грузинскому танку, того оторвало башню, и та самая знаменитая башня, ты по-любому видел эту фотографию, которая пробила козырек, она до сих пор находится, если не изменяет память, в Цхинвале, уже стала памятником грузинской агрессии. Вот, на тот момент действительно именно местная инициатива с 58-й армии, решительные действия Дмитрия Анатольевича Медведева, железная позиция Владимира Владимировича Путина. Несмотря на весь этот, всю эту историю с Олимпиадой, Запад нам любит подкидывать сюрпризы во время Олимпиад. И 2014 год потом мы вспомним, когда была Олимпиада в Сочи, и, казалось бы, все нормально. И вот эта вся история с Майданом, она же происходила параллельно, когда Януковича свергли и все остальное параллельно Олимпиаде сочинской. Вот, поэтому, конечно, исторические события, и лично я считаю, что именно 18 лет назад родилась новая Россия. Россия, которая может за себя постоять. Безусловно, я не хочу отменять подвига, внутреннего подвига бойцов, которые отстояли территориальную целостность России в 90-е годы, в первую очередь про ветеранов двух чеченских кампаний, потому что если бы не эти 18-летние парни, это знаешь, как мне однажды сказал мой помощник татарин, он говорит, когда меня там 18-19-летнего бросили в Чечню вот, воевать, я не знал, что срочникам воевать нельзя. Вот, вот благодаря этим ребятам, которые тоже отстояли, но все равно это была внутренняя история, а это впервые, когда Россия действительно защитила свои позиции на международной арене, пусть и в рамках круга постсоветских государств, но это было такое действительно показательная операция, которая, несмотря на все проблемы, тогда, на самом деле, эта пятидневная война раскрыла огромное количество проблем.
1: В первую очередь со связью.
2: Ну, связь — это вообще история, которая идет, знаешь, вот нитью через все наши вооруженные силы, начиная...
1: Что такое ощущение, что это... Почему-то эта проблема всегда игнорировалась, что войскам нужна связь.
2: Причем, понимаешь?
1: Пушки, снаряды, да. Это понятно, но если это все без связи, там же иногда танки могут, свои же танки по своим же танкам стрелять. Так,
2: Великая Отечественная,
1: и не только.
2: Великая Отечественная война начиналась, у нас абсолютное большинство танков, в том числе новейших типов, не были радиоафицированы. Вот, да, у нас была самая крутая броня на 3/4, самые крутые там пушки на КВ-2 152 мм, больше, чем сейчас даже. Вот, но не было радиосвязи. Или истребители, да, мы могли делать хорошие истребители, на них не было радиосвязи. Или были рации, которые работали только на прием, без передатчика. И это, конечно, история, которая длится на протяжении... В Афгане была проблема со связью, в Чечне была вечная проблема со связью. Война вот эта пятидневная, которая была в Южной Осетии и Грузии, там по телефону разговаривали, по сотовым телефонам реально воевали бойцы. Что потом случилось в 2014 году у вас уже во время твоего опыта войны на Донбассе. И, к сожалению, случилось и в 2022 году. И продолжает во многом, да, идут какие-то опять-таки изменения, но продолжается эта история до сих пор. Но мне хотелось бы все-таки вернуться, я говорю, в 2008. Именно тогда зародилась современная сильная Россия, именно на международной арене. И сегодня этой России, которая может за себя постоять, и, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, постоять за своих граждан, это было отдельно подчеркнуто, что большая часть населения Южной Осетии граждан Российской Федерации, и идет убийство граждан Российской Федерации, ей исполнилось 18 лет. Она отметила сегодня свое, в моем понимании, совершеннолетие. А, возможно, для кого-то,
1: да,
2: это
1: хороший
2: какая-то
1: акцент.
2: Другая история.
1: Классно обратил внимание, согласен.
2: Вот. И еще одно событие, тоже нашей истории. 2 года назад, это менее приятная история, началось вторжение в Курскую область России со стороны группировок вооруженных сил Украины, десятки тысяч бойцов ВСУ пытались прорваться к Курчатову, пытались захватить атомную электростанцию, заняться атомным терроризмом по отношению к вооруженным силам, вообще по отношению к России, но благодаря героическим усилиям пограничников, иногда срочников, иногда отдельных подразделений морской пехоты. Например, за Теткина отвечала рота ВКС. Я знаю, это пацаны, мужики, бывшие техники аэродромов с автоматом, 3 магазинами и несколькими гранатометами. В общем, далеко не самым крутым вооружением, но благодаря героическим усилиям вот этих ребят в первые дни и часы, и благодаря, конечно, невероятным действиям со стороны воздушно-космических сил, когда вертолеты атаковали, вообще по 7-8 боевых вылетов делали в день, экипажа, вот, смогли дождаться подкреплений, смогли дождаться частей усиления, а позже, спустя 9 месяцев, выбить врага с Курской области и продолжить, как сказал президент, создание буферной зоны. Вот такие две даты хочется сегодня вспомнить мне в рамках эфира. Я думаю, что они важные. Важно о них не забывать и о триумфах, и о... пусть и героических, но неприятных страниц,
1: да,
2: нашей истории.
1: Да. Вот, тут Владимир из Саратовской области вопрос задал, ну, точнее, не вопрос, а мнение свое высказал, я не буду его цитировать, но хотел бы ответить, тут некая критика в адрес президента, да, насчет того, что недостаточно мы сильно, жестко и решительно себя ведем. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, для того, чтобы быть уверенным в своей правоте, вот вы пишете так категорично, нужно понимать все, что происходит, обладать полнотой информации. Никто не обладает такой полнотой информации, как наш президент. Вот. Насчет остального хочу сказать, что вот я думаю, что уже в этом году, уже вот до конца года, вы пересмотрите свое отношение, что будут со стороны России как бы очень серьезные движения в сторону победы. И в целом мы уже видим, риторика меняется наших дипломатов, уже конкретно называются устами нашего МИДа враги в лице Макрона, Франции или Британии и так далее, чего раньше не было, ну и тому подобное. Просто нужно понимать, вот когда этот Павел Щелин, как военный философ, наверное, правильно, и теолог.
2: Теоретик.
1: Он очень, очень грамотный как бы человек, да, он интересную мысль выразил, когда вот он о России говорит и о методах России, вот, и это всю историю так было, это он назвал стратегическое терпение. То есть то, что у русских всегда присуще стратегическое терпение. То есть пытаются до последнего избежать ожесточения. Ну, условно говоря, пытаются договориться, чтобы никого не бить. Вот. В итоге эту доброту воспринимают как слабость. Ну, и потом уже приходится бить. И все такие, а нас за что, как бы, да? Да, провоцируют. Поэтому я думаю, что период стратегического терпения закончен. Тем более, есть еще такое понятие, как вот мы с нашим другом-админом, как политическое айкидо, когда ты силу врага используешь против него. Поэтому здесь тоже есть моменты, что мы никуда не торопимся, не делаем резких движений, чтобы не совершить ошибки самим и дать возможность ошибаться противнику, особенно в своей самоуверенности. Вот. Поэтому я думаю, что всему есть смысл. Вот. И уже в ближайшее время станет понятно. Поэтому прошу вас так категорически не говорить, уважаемый наш радиослушатель Владимир. Вот. И поверьте, все будет нормально, все будет нормально. Времена дипломатии закончились, сейчас будет уже работа. Но момент в том, что давайте, вот ты, кстати, исторически крайне подкован, сравним просто времена. Вот многие сравнивают с Великой Отечественной войной, то, что вот мы вот уже 5 лет почти у нас СВО, мы никак нет, а вот Великую Отечественную и так далее. А какие потери были, да, когда прорывы, когда сроки стали, надо вот это все, догнали, как бы, солдат в атаку, вот просто без подробностей даже некоторых, но брать по потерям, а у нас фронт, ну, тоже не маленький, по-моему, 1800 километров
2: сравнимый.
1: Где-то.
2: Можно говорить о том, что это сравнимый фронт.
1: 1800 километров протяженность, да, это, ну, как бы, серьезно.
2: Потому что мы огибаем всю территорию Украины как бы полукругом. На самом деле, мне даже сейчас ты вот сказал...
1: Да, образ подковы.
2: Подковы, да. На самом деле, ты сейчас сказал, я думаю, что если мы проведем расстояние от условного Балтийского моря до Черного прямой линии, какой был фронт, например, в 44-м, и проведем расстояние от границы Белоруссии, а, извините меня, нам приходится и там противостоять вражеским, так сказать, действиям, и уж тем более с Брянской области проведем до Херсонской, до Косы, мне кажется, что это будут сравнимые дистанции, поэтому даже можно говорить о том, что фронт практически близок к истории Второй мировой. И, ну, продолжить ты хочешь или
1: добавить? Да. Хочу продолжить, что просто даже посмотреть по потерям, да, и то, что, в принципе, у нас вот эти моменты, когда мы отступали, вот тот же с Харьковского направления, с под Киева, Чернигова, мы неоднократно этих тем касались, даже когда ушли из Херсона. Конечно, это выглядит как бы не очень, но я вам скажу по поводу, когда ушли с под Киева, там, Чернигова, Сум и так далее, да, за пределы границ. Политической границы. У нас, когда мы поняли, что СВО, ну, опять же, друзья, это не инсайт, это мое субъективное мнение. Когда наше военно-политическое руководство поняло, что СВО провалилось, то есть хотели, ну, как бы напугать, угу, заскочить, типа, все сдали, чтобы без войны, на характере, недооценили противника, оказалась война, и начали, как бы, тогда самые принимать непопулярные решения, чтобы сохранить солдат, сохранить войска, потому что логистика для, ну, долгой войны, как бы, да, она не была готова ни под Киев, ни под Чернигов и тому подобное. Плюс нужно понимать, мы заходили колоннами, мы шли не широким фронтом. То, что у нас в интернете и по телевизору все закрашивали в красное. Вот у нас колонна по дороге прошла, и все там справа, слева по 100 километров закрасили в красное. Это не значит, что мы эту территорию контролировали или могли контролировать. Контингент, который заходил на территорию Украины, с территории России, был крайне мал. Крайне мал. Вот, он был меньше, чем группировка, в несколько раз был меньше, чем то, что было у Украины. Поэтому вот серьезно. И если бы не были приняты эти решения отступления, это закончилось бы трагедией просто. Что бывало во времена Великой Отечественной войны. Поэтому мы можем как угодно критиковать и военно-политическое руководство, и отдельное там командование и так далее. Я неоднократно также вот все эти годы указываю на некоторые ошибки, которые считаю, что это ошибки и тому подобное. Но если вот со стороны посмотреть глобально, стратегически, то не так все плохо, как кому-то может показаться. Понятно, что все хотят как бы картинку, все хотят, чтобы все сразу было, все жестко, все это, но мы с вами не знаем реально всего происходящего, всех наших сильных сторон, слабых сторон, что противник, чем противник нам угрожает и так далее. Все только то, что на поверхности, в открытых источниках, вот поэтому мы и ориентируемся. И да, нам не нравится, что наши войска отступают. Тут нам телевизор закрасил пол Киевской области красным цветом, а тут мы что-то отступаем.
2: Тут, смотри, исторически про отступление и Великую Отечественную. Будённый, не, как говорится, небезызвестный, предлагал отступить из-под Киева. Вот, как говорится, было, но туда поставили других людей, и из-под Киева мы не отступили. В итоге одно из крупнейших окружений в истории...
1: Это 600 тысяч, по-моему, ну?
2: Да, там кто-то говорит 600 тысяч, кто-то до миллиона дает различные оценки столовыми подразделениями. А вот мы не отступили из-под Киева.
1: Да, в первых полгода мы потеряли, по-моему, 3,5 миллиона.
2: Ну, да? Там, да, примерно можно говорить о таких цифрах. Общие потери, опять-таки, Красной Армии оцениваются где-то в 11 миллионов штыков. То есть 27 миллионов – это цифра с гражданскими, 11 миллионов штыков – это история про комбатантов. Враги наши потеряли суммарно, немцы с их союзниками на Восточном фронте, до 9 миллионов. То есть, кстати, там, о том, что мы, знаете, многие западные историки или многие наши либералы, от слова худо, вот, они пытаются там представить, что мы там закидали всех там мясом и так далее, уж простите за прямую цитату. Вот, это не совсем было так. Мы действительно понесли несколько большие потери, чем наш враг, но мы вынуждены были освобождать половину Европы, как пелась песня, мы пол Европы по-пластунски прошагали и все остальное. И вот, поэтому на самом деле про вот отходы и что-то еще, например, за Ростов-на-Дону было, если мне не изменяет память, 4 битвы. Когда сначала немцы зашли резко, потом было наше первое контрнаступление в 1941 году, мы освободили, потом немцы опять его захватили, потом мы снова его освободили. Вот, за Харьков было тоже 3 или 4 битвы. Это к вопросу о том, что когда мы сейчас там говорим, что вот была там первая история с Волчанском, потом вторая, ну, условно, Купинском, может, и нужно подчеркнуть, а может, и Киевом когда-то. Многие говорят, что рано или поздно нам придется и там снова оказаться. Вот, поэтому даже проводя исторические параллели с нашими предками, так оно было. А касаемо длительности того или иного конфликта, с одной стороны, мы расцениваем Великую Отечественную войну как длившуюся 3, там, почти 4 года, но с другой стороны, Советский Союз впервые столкнулся с союзником Гитлера будущим в ноябре 1939 года. Это когда мы впервые воевали с Финляндией.
1: Да.
2: А добивали второго союзника Гитлера Японию. Мы до сентября 1945 года, выполняя данные на Ялтинской конференции, обещания. Итого мы можем говорить, что в целом мы бились тогда 6 лет. 6 лет советская армия воевала так или иначе в рамках Второй мировой войны, потому что Великая Отечественная война — это часть, пусть и для нас являющийся действительно отечественной, но это все-таки часть Второй мировой войны. Да. Поэтому даже если мы возьмем цифры Второй мировой войны и будем сравнивать все-таки по-честному, то мы даже близко не приблизились к времени Второй мировой войны. Вот. Плюс, как говорил Мединский, была в нашей истории Северная война, которая была для нас крайне тяжелой, и от Нарвы с тотальным разбитием русского войска до битвы под Полтавой прошло лет 8, а всего война длилась 21 год. И кто в итоге оказался великим, а Петр I у нас великий, если кто не знает, как и Екатерина, вот, соответственно, показало время. И 21 год русская армия с переменным успехом и русский флот бились за то, чтобы Россия стала не какой-то там непонятной страной, а Российской империей. И Санкт-Петербург стал столицей Российской империи. Вот, поэтому время покажет, кто крутой, кто
3: однозначно,
2: великий.
3: Однозначно,
2: вот,
3: так, да.
2: И кто... И все зависит не то, как быстро там сыграли. Гитлер тоже первые несколько лет для немцев был великим, замечательным. А он там...
3: И очень быстрым.
2: Быстро и все остальное. Но в долгую, великим оказался наш русский народ и те народы, которые вместе с нами бились с немцами. И русский народ в очередной раз перемолол вражескую попытку зайти на восток и отвоевать какое-нибудь очередное жизненное пространство. Они под различными эгидами вечно пытаются сюда залезть и вечно пытаются что-то сделать. Поэтому я верю, что несмотря на все критические моменты, вопросы и так далее, мы должны поддерживать нашу армию, поддерживать курс военно-политического руководства страны. И мне нравится, что последнее время, как правильно сказал Даниил Бессонов, он все более, так сказать, похож на наши желания, вот нас, как таких радикальных русских патриотов, в хорошем смысле этого слова.
3: Я забыл выражение Наполеона, когда его спросили, по-моему, как вы определяете цели. Uh-huh. Вот что-то в таком плане. Друзья, если что, исправьте в комментариях. Uh-huh. Или ты, может, знаешь. Uh-huh. И он ответил, что я ориентируюсь на сны своих солдат.
2: Не слышал, честно.
3: Вот, то есть интересный момент, то, что он настолько был внимателен к своему войску, вот, что вот сны, ну, я так понимаю, другими словами, что вот желания, мечты, цели солдат для меня важны, как бы я на это ориентируюсь. Хотят они побед, хотят вот так, ну, значит, моя стратегия будет выстраиваться под это. И это важно.
2: А всем любителям, кстати, покритиковать русскую армию в 26-м году за какие-то недостаточные истории с продвижением или чем-то еще, помимо рекомендации помочь не словом, а делом этой армии, я рассказываю о том, что вот Великую Отечественную, деды там за 4 года оказались в Берлине. Хорошо. А вот представьте себе, знойное лето 1943 года. Сидят наши бойцы на Курской дуге, с протанковыми ружьями, которые бесполезны против современных немецких танков, даже модернизированных старых танков. На них идут тигры, пантеры, двигаются самоходки «Фердинанд», модернизированные штурмгешутцы и прочие панциры. Вот. Их лупят немецкая артиллерия, пикируют на них штуки, и идет та самая мощная битва на Курской дуге, когда на Южном фасе прорываются, казалось бы, немцы, уже и после Сталинграда, прорываются на несколько десятков километров, ломают первую, вторую, третью линию обороны наших войск. И в этот момент из тыла говорят: а вот наши предки за 2 года были в Париже, а что вы смогли? И действительно, в 1812 году Наполеон, о котором Даня сейчас вспомнил, великий полководец в мировой истории и один из величайших врагов нашей страны, который тоже полез против нас, он проиграл, и спустя два года, в 1814, русские солдаты маршировали по Парижу. И вот что было бы, если бы наши предки думали вот этими же историями, говорили, да они без Виллисов, без Зисов, без полуторок, без, как говорится...
3: Без Брюсов Виллисов?
2: Без Брюсов Виллисов, без самолетов, без всего за два года пешком дошли от сожженной Москвы до Парижа. А вы тут со всем автотранспортом, с вашими самолетами, катюшами не можете где-то под какой-то деревней Прохоровка одержать победу над немцами. Ну, если кто не знает, мы отступили под Прохоровкой, и поле боя осталось за немцами.
3: Да, это было, по-моему, самое крупное танковое сражение.
2: Ну, да, кто-то спорит. Но
3: не за нами.
2: Не за, ну, как бы мы героически воевали, остановили там немцев. Это была пирова победа, та самая победа, после которой уже воевать немцы не могли, и действительно был остановлен немецкий наступательный потенциал. Но сам факт. Представьте себе, если бы наши предки мыслили о том, что вот их предки за два года пешком дошли до Парижа. Но другая была война, другие обстоятельства. Когда-то 21 год идет война, когда-то за два года пешком до Парижа доходят. Когда-то война идет долгих 4 года, а потом твое военно-политическое руководство тебя кидает и подписывает Брестский мир позорный. Разные бывали истории в нашей стране. И Хасавюртовское соглашение мы подписывали с откровенными бандитами и вурдалаками, террористами. Было разное. Давайте будем поддерживать нашу армию, давайте будем делать так, чтобы у нее все было. Вот. Тем более в 26-м году она
3: бьет врага хорошо. У нас очень много сейчас в связи с появлением информационных технологий, технологий коммуникации, и очень много критики, истерики бывает, да, от разных блогеров, там, в телеграм-каналах, там, ну, во всех соцсетях и тому подобное. И вот у меня всегда была такая позиция, если, во-первых, критикую, что нужно предлагать, и, во-вторых, критика не должна быть упадническая. То есть, ну, все пропало, надо было вот так, все теперь не так, вот это вот все, понимаешь. Да, для подписчиков и... Ну, для канала хорошо, когда вот истерики, вот это, когда там типа правдоруб там, и тому подобное, да. Но многие не думают, что такая позиция, она вводит людей, загоняет людей в уныние. А уныние – это первый путь к поражению. Поэтому, понятно, критиковать, да, но вы должны понимать, что делать здесь и сейчас. Вот мы оказались в такой ситуации, надо из нее выходить. Все, вот давайте действовать здесь и сейчас. Вот, есть проблемы, да, были ошибки, да, ну что ж теперь поделать, ну так сложилось, у нас так всю историю бывало, но тем не менее нам всем нужно сплотиться, и вот чем больше жителей нашей страны будут думать и приближать победу, и думать, как это сделать на своем рабочем месте, ну мы неоднократно об этом говорили, тем быстрее она наступит, вот, и будет все нормально. И я верю нашему президенту, и я думаю, что в любом случае он хотел достичь результата с наименьшей кровью, понимаете? Вот я так это вижу. Анкориджи разные, Стамбулы и так далее. Он хотел достичь результата с минимальными потерями, вот, думая о своих солдатах, думая о своем народе. Поэтому у нас война, как бы, да, вот только относительно недавно начали тыловые регионы ощущать на себе это. А так у нас было выстроено, мы воюем вот не как вот военное положение, когда введено, или как во времена Великой Отечественной войны, вставая страна огромная, да, а так, что вот есть как бы, есть армия, есть вот эта специальная военная операция, да, а есть остальная страна, которая, в принципе, живет мирно, вот, и государство на себя берет, в принципе, все вот, вот эти вот проблемы армейские, как бы, да, решения, стараясь, чтобы остальная страна жила спокойно. Вот. Все, что можно было сделать вот в таком максимально гуманном плане, уже было сделано. Вот нужно еще с этой стороны посмотреть, друзья. Не просто на красивую картинку. Не будьте болельщиками. Понятно, что когда ты болеешь за свою сборную, можно покритиковать там и капитана, и вратаря, и судью, и тренера, и так далее. Но в данном случае нужно с другой стороны тоже посмотреть, а почему так, какую пользу наше руководство хотело, да, вот на что повлиять. А вот очень просто, чтобы меньше было потерь среди военных, и чтобы как можно позже гражданские окунулись, вот столкнулись с войной, как бы, да, чтобы это отсрочить, и чтобы вот эти угрозы все отсрочить. Поэтому и вот эти дипломатические моменты долгие, затяжные, да. Насколько эта стратегия верна была, мы увидим в будущем. Сейчас рано судить об этом, но то, что намерение нашего президента, чтобы мы теряли как можно меньше солдат, и чтобы страна жила как можно дольше мирной жизнью, она очевидна. Просто с этой стороны никто не смотрит. Все смотрят на заявление, что мы вот это вот, понимаешь, не можем никак вот это справиться, надо вот там прорывы, танковые клинья и так далее. Вот, ушли из-под Киева, когда там все, вся Киевская область закрашена, хотя там, там сколько там, две или три наши колонны просто зашли по дорогам в тупую, без обозов, без, ну, без логистики и так далее. Как а все же смотрят на телевизор, вот закрасили красиво все красным, да, а тут мы все сразу отступили, а зачем? Ну, для того, чтобы наша группировка под Киевом не опала в окружение, не была разгромлена.
2: Да это, вот как зачем. Это как легендарный Гастомель, понимаете, но мы провели...
3: Крутейшая операция, пацаны круто все сделали, да.
2: ВКС. Но... И к десантникам, которые участвовали в высадке, вопросов ноль. Мы не потеряли ни одного вертолета с десантом во время высадки. Было потеряно два вертолета, которые закрыли собой как раз-таки те, которые были с военнослужащими. То есть это были исключительно экипажи вертолетов. Гениальная была операция, красивая, все остальное. Задача была простая — захватить и высадиться. Дальше надо было либо высаживаться посадочным способом, но либо надо было десантироваться. К сожалению или к счастью, не мне судить, я просто, как говорится, рассказываю, как это было. ВДВ в дальнейшем отказались от высадки любым способом, и посадочным, ни способом десантирования. Ну, кстати, по поводу этого я высказывался долгие годы до войны. Мы проводили прекрасный стрим, я всегда провожу пример с Владленом Татарским, админом твоим, моим коллегой, вот, и Вовой Ткачуком, о том, какая будет война, и я там еще задолго до СВО говорил, что это расходование денег, бюджета на вот эти так называемые десантные бронетехнику, десантные способы, огромные потери на абсолютно бессмысленную и ненужную в современной войне тактику. Вот, но тем не менее, да, операция в итоге... была бессмысленна, это чемодан без ручки оказался, героическая, крутая, но Гастомелю пробивались пешком долго,

0: Но мне тяжело, это надо матерям говорить, я не готов и это взять на себя такую ответственность. Просто цитирую слова, да. Что, так, ну, возможно, мы бы Киев взяли, а другие...
1: Время... Я...
0: Это как, знаешь, история с...
1: Думаю, не взяли бы.
0: Ну, вот, да, я еще, меня там не было, я не могу, я просто...
1: Ну, из того, что мы знаем, уже можно потом посмотреть, что было дальше, да? Поэтому да. Не было у нас, мы не были к этому готовы. Сейчас, пока у нас еще немножко времени осталось, вот здесь Александр написал, давай. Что высказывание на Наполеона, если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвигаться. Да? Александр Татьяна, Сыфтывкар. Смотрите, я не это высказывание имел в виду. Вот в интернете я посмотрел, Наполеон сказал, я строю свои планы сражений из духа моих спящих солдат. То есть, ну, в принципе,
0: то, чем ты
1: практически то, как бы, то, что сказал. Да, вот это имелось в виду. То есть Наполеон, он кроме жесткой дисциплины, еще ориентировался на морально-психологическое состояние и боевой дух своих солдат. Вот, это, ну, это очень важный фактор.
0: Тут Андрей пишет о том, что под Курском немцы полностью сломали хребет, потому что стратегическая инициатива уже была на стороне Красной Армии. Так я не отрицал это. Немцев там остановили и не дали им выполнить
1: план. При этом, да, они же тогда перебрасывали, по-моему, одну танковую дивизию, да, под Сталинград.
0: Там, не, это в 43-м уже, это в 43-м под Курском. Да, я еще раз говорю, это все понятно. Я это
1: или,
0: не отрицал.
1: Подожди, или Миус фронт, я вот сейчас уже не помню. С Курской дуги они перебросили
0: подразделение. С Курской они перебросили в Италию потом подразделение, потому что там высадили союзники. Вот. Но суть в другом. Я к тому, что когда наши бойцы стояли на южном фасе Курской битвы, и там немцы прорывали одну линию обороны за другой, то они тоже могли рассказывать невероятные истории про Отечественную войну 1812 года. Но они не рассказывали, они воевали и отстояли возможность, Андрей, тебе писать этот комментарий, а мне рассуждать об этом в прямом эфире ВГТРК. Спасибо им огромное за этот,
1: да,
0: подвиг.
1: Да, в очередной раз хочу напомнить, и нас бойцы наши слушают, что наши фронтовики — это лучшие люди страны, это, в принципе, наша опора, наше будущее, наша защита. Вот. И помните, что вы живете в эпоху героев, реальных, не книжных, киношных, исторических, а реальных героев из нашего города, нашего двора, нашей страны, из соседнего подъезда, соседней квартиры. Просто помните и уважайте. А наше время подходит к концу, друзья. Встретимся с вами ровно через неделю. Берегите себя, берегите друг друга.
0: Удачи вам, друзья.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ. В подмосковном Подольске потушили пожар в детской больнице. Российские школьники вновь подтвердили звание лучших на Олимпиаде по искусственному интеллекту. Подробности далее. Вооруженные силы России ликвидировали в зоне СВО начальника штаба батальона 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. Речь идет о майоре Виталии Жабчике. Офицера уничтожили на запорожском направлении. Кроме того, силовики сообщили об уничтожении вертолета противника в Кировоградской области Украины. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Помимо украинской столицы, сирены гудят в Киевской, Черниговской, а также в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской областях. Мошенники используют все более изощренные способы обмана россиян. Одна из новых схем работает на опасениях родителей. Им приходят сообщения о подозрительных операциях по картам их детей, после чего предлагается проверить их через специальный сервис. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Под предлогом того, что данных о родстве нет в госсистемах, от граждан требуют загрузить сканы паспортов, свидетельства о рождении, а также ввести логины и пароли от мобильного банкинга. Полученные данные мошенники используют для кражи денег со счетов самих родителей и оформления на них кредитов. В Мышеловке рекомендуют остерегаться подобных сообщений и ни в коем случае не загружать личные данные на незнакомые интернет-ресурсы. Геннадий Онищенко не исключил появление в ближайшем будущем более заразного вируса. По словам академика, речь идет о разновидности гриппа А, H1N1, который известен как свиной. Он обладает высоким пандемическим потенциалом и возникает, как правило, один раз в десятилетие. В ближайшее время может появиться более заразный агрессивный штамм данного вируса, полагает бывший санитарный врач страны. Для его выявления специалисты занимаются постоянным мониторингом. Онищенко призвал не бояться новой пандемии, поскольку она является элементом эволюции. Владимир Путин отметил мужество работы строителей в Донбассе и Новороссии. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю профессионального праздника, которое размещено на сайте Кремля.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днём строителя!
1: Как отметил Владимир Путин, россияне гордятся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Также, по словам президента, строительная отрасль является надежной основой для движения России вперед. Хроника происшествий далее. В подмосковном Подольске потушили детскую больницу. Пожарным удалось спасти из отделения реанимации двух детей. Об этом сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению огня в трехэтажном здании привлекли 40 человек и 16 единиц техники. Во время борьбы с огнем из больницы эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Женщина и подросток пострадали в столкновении автобуса и грузовика в Саратовской области. По данным ГАИ, авария произошла накануне в районе села Гвардейское Красноармейского района. Столкнулись грузовой тягач «Мерседес» и междугородний автобус. В результате ДТП 52-летнюю женщину и 13-летнюю девочку с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются. Еще одно ДТП, на этот раз с большим количеством жертв, произошло на юге Нигера. На трассе в районе департамента Мадава столкнулись два встречных автобуса. После удара оба транспортных средства протащило еще несколько десятков метров. В результате аварии погибли 22 человека, еще 37 пострадали. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. О причинах трагедии ничего не сообщается. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших. Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Список содержит ряд требований, которые озвучил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммед Багир Зольгадр. Тегеран настаивает на том, чтобы США прекратили угрожать Исламской республике, завершили боевые операции против Ирана и его союзников, сняли санкции и морскую блокаду, а также выплатили компенсации. Напомню, президент США Дональд Трамп отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Однако информация о сроках и официальном подтверждении соглашения со стороны Тегерана пока не поступала. У США истощились запасы оружия на фоне конфликта с Ираном. На учете осталось менее 1700 ракет-перехватчиков «Патриот». Такие данные приводит газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонимные источники. Для восполнения прежней численности штатам может потребоваться более 2 лет. На фоне дефицита собственного вооружения США приходится откладывать поставки европейским и азиатским заказчикам. Между тем, в распоряжении СМИ оказались документы американского Конгресса, в которых говорится о намерении Госдепа передать Украине через турецкую сторону оружия. Речь идет о поставках на безвозмездной основе 70 ракет «Атакамс», 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня, а также более 2500 неуправляемых ракет с кассетными боеприпасами двойного назначения. Напомним, Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российские школьники 3-й год подряд победили на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Всего в турнире, который прошел в Казахстане, были представлены сборные из 105 стран. Команда российских старшеклассников выиграла 8 медалей, 7 золотых и 1 бронзовую. Среди победителей оказались учащиеся из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Сириуса и Ижевска. Сборная России стала лидером общекомандного зачета олимпиады, обойдя Китай и Польшу. Петербуржца Артема Горохова, который учится в 10 классе, признали абсолютным победителем соревнования. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. «Локомотив» на своем поле сыграл в ничью с «Акроном» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 0-0. Железнодорожники до 4 матчей продлили серию без побед на старте сезона. С 2 очками «Локомотив» занимает 10 место в РПЛ, «Акрон» же идет на 14-й позиции. Еще в одном матче «Балтика» победила «Крылья Советов» 2-0. В первой лиге состоялись матчи 5-го тура. «Енисей» и «Текстильщик» сыграли в ничью 0-0. «Урал» победил «Уфу» 3-0. «Нижний Новгород» разгромил «Нефтехимик» 5-1. «Шинник» и «Арсенал» победителя не выявили 2-2. «Торпедо» уступила «Сочи» 1-2. Боснийский специалист Владимир Слишкович назначен на пост главного тренера казахстанского футбольного клуба «Женис», сообщается на сайте команды. Срок соглашения с 43-летним специалистом не уточняется. Последним местом работы Слишковича был Оренбург. Под его руководством коллектив завершил сезон 2024-25 в зоне вылета на 15-м месте. Россиянки Татьяна Черкасова и Анастасия Буровцева стали победительницами соревнований в парных двойках на чемпионате мира по академической гребле среди юниоров в болгарском Пловдиве. Вторыми стали польки, тройку замкнули румынки. У мужчин Владислав Макаров и Кирилл Козицын завоевали бронзу. Победителями стали эстонцы. Россиянка Виктория Сазонова заняла 7-е место на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Еще одна представительница нашей страны Алиса Мелехова стала 16-й. Победу одержала турчанка Ильке Узюксель. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов. Ожидаются небольшие дожди. Во Владивостоке 22-24. В Челябинске 28-30. Временами пройдут осадки. В Красноярске 19-21. Ожидаются кратковременные дожди. В Великом Новгороде 21-23 градуса. В Оренбурге 36-38. В Ярославле 21-23 градуса. В Ставрополе 29-31. В Нальчике до 29 кратковременные дожди с грозами. В Севастополе 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков и до 24. Сейчас в столице 16 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: 83 года назад в Мексике началась Великая зеленая революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Почему ваша компания впервые за долгие годы заговорила о новом качестве продовольствия? Есть ли реальные проблемы или это просто маркетинговый ход?
1: Очень хороший вопрос. Мы всегда реагируем на проблемы в первую очередь. Как таковой маркетинг, он у нас где-то далеко на заднем плане. Проблема заключается в чем? Вот вы сейчас озвучили хорошую тему, как Барлаух стал основателем зеленой революции, которая в большой мере позволила накормить человечество. Вот на наш взгляд, сейчас человечество подошло к другой серьезной проблеме – скрытый голод нутрициентов. Вот что такое человек? Это 6 основных элементов, которые составляют 98,5%. То есть 1,5%, а если вот средний человек там 70 килограмм, то есть 400 грамм – это что-то другое, потому что 6 элементов – это экзоскелет и вода. А если мы посмотрим, а жизнь-то из чего берется? Оказывается, вот эти 400 грамм – это и есть наша жизнь.
0: А что в этих 400 граммах?
1: У человека 38 в среднем триллиона клеток, а в каждой клетке больше 40 миллионов белковых молекул. Идут обменные, окислительные процессы, передаются сигналы, и все это оказывается за счет вот этих микронутриентов. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, и баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Там только 9 элементов основных, и дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Потребности предприятий агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания главы ведомства Ольги Лут с представителями Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов управления агропромышленного комплекса. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для обеспечения стабильной работы растениеводства, животноводства и пищеводства. Промышленности. Сейчас главное своевременно довести ресурсы до места. Вместе с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов и по закреплению сельхозпроизводителей за какими-то конкретными нефтебазами и АЗС. Татарстан не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и входит в число лидеров России по многим направлениям. Китай занял первое место по закупкам льна и гороха из Татарстана. В этом году отправлены уже 7 контейнерных поездов, сообщили в компании «Август Агро», продающей собственную агропродукцию. Зерно продолжает активно покупать ближневосточные страны, включая Египет и Саудовскую Аравию. Выросли поставки российской агропромышленной продукции и в Турцию. Первое место занимает пшеница, экспорт которой в эту страну увеличился в 4 с лишним раза. Робота, способного без помощи человека собирать клубнику на плантациях и многоуровневых теплицах, представила на международной промышленной выставке и на пром студенческая команда Санкт-Петербургского электротехнического университета. Машину оснастили шаговыми моторами, платами управления, редукторами, компьютерным зрением и научили выстраивать с помощью алгоритмов 3D-картину для перемещения. Робот сам понимает. понимает, какую ягоду снимать и на какое расстояние к ней приблизиться, а какую пока лучше оставить, пусть дозревает. Новый агрегат может пригодиться и в других секторах экономики. В частности, робот готов решать задачи складской логистики и сортировки товаров. Пока, правда, грузоподъемность оставляет желать лучшего, не превышает 1 килограмма, но проект будет совершенствоваться.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: У нас компания занимается селекцией овощных культур для открытого грунта. Проблема очень важная и хорошо, что осознаваемая на уровне государства. Официально объявлено, что нутрициология стала частью медицины. Во-первых, нутрициологи приравнены по статусу к врачам. Миннауки объявило, что они начали готовить программы вот со следующего года нутрициологов, причем как высшего профиля, так и в колледжах открытой специальности. Это говорит о том, что проблема действительно серьезная, и она понимается и в масштабах государства.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Может ли прийти к врачу здоровый человек и узнать, как ему питаться, чтобы не заболеть в будущем? Врач-диетолог при лечебном стационаре его, конечно, не примет и перенаправит к консультанту-нутрициологу. Послушаем руководителя консультативно-диагностического центра фитпитания и биотехнологии, заведующего отделом экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук Екатерину Бурляеву.
5: К нам обращаются пациенты, которые на сегодняшний день не имеют каких-либо заболеваний, но, допустим, они озабочены своей генетикой, своей предрасположенностью к тем или иным заболеваниям. На сегодняшний день есть возможность проходить генетическое тестирование, определить, к каким заболеваниям есть генетическая предрасположенность. Есть возможность различными другими методиками, в том числе анкетированиями, понимать, какие возможны у человека риски по заболеваниям. Если мы с вами вспомним своих родственников, наверняка вы несколько человек, я уверена, а может быть и несколько десятков человек, тоже вспомните, у кого есть проблемы с суставами. Тот же остеопороз. Или люди готовятся к замене коленного сустава, к замене тазобедренного сустава. И понятно, что если мама у человека страдала таким заболеванием, то человек тоже будет задумываться, а что же мне сделать вот сейчас, на этом этапе, для того, чтобы в будущем у меня такого заболевания не было. Или, к примеру, камни в желчном пузыре, у родителей был удален желчный пузырь в связи с калькулезным холециститом. Человек задумывается, а как же мне нужно сейчас питаться, чтобы такого у меня не было. Камни в почках, к примеру. Это все те заболевания, которые, в общем-то, могут быть скорректированы питанием вот на данном этапе, для того, чтобы оно не развилось в будущем.
4: Понятно, что не все наши болячки можно предотвратить, изменив рацион. Человеку, далекому от медицины, иной раз и не разобраться, от чего у него пучит живот, болят локти или резко повышается утомляемость. Новое направление медицины – нутрициология – неотделимо от просвещения нас, здоровых граждан, не желающих стать больными.
5: На сегодняшний день активно проводятся обучающие программы, в том числе и различные симпозиумы, какие-то конференции, именно для населения, не для профессионалов, в отношении формирования приверженности к здоровому образу жизни. Очень хорошую поддержку в этом отношении оказывает Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, а именно образовательный кластер «Здоровое питание», где созданы различные направленности, циклы обучения, как для специалистов, так и не для специалистов, для населения, по здоровому питанию. Создан, например, сайт «Здоровое питание РФ». Роспотребнадзор совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии, абсолютно доступный сайт для каждого человека, кто пользуется интернетом, может обратиться и понять принципы здорового питания, понять, какие заболевания могут возникнуть у человека, если не соблюдает принципы здорового питания. То есть, конечно, образовательная политика сейчас очень активно ведется.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Мы поняли, что вопрос снятия вот этого голода нутрициентов можно еще другими методами. Ну и, естественно, в первую очередь, само минеральное питание. И у нас вот где-то в течение 2 лет сейчас установились очень хорошие партнерские отношения с кафедрой агрохимии Тимирязевской академии, которая как раз решает такую проблему совместно с Министерством сельского хозяйства, значит, пока на 2 элементах, на цинке и йоде, за счет специального минерального питания.
0: Почему именно эти 2 элемента выбраны в качестве главных?
1: Ну, потому что тот же цинк, начиная с иммунитета, заканчивая зрением, и даже более того, вот последние факты мы узнали, что вот задержка речи у детей тоже в какой-то мере связано с дефицитом цинка того же. Ну, а про йод, наверное, говорить не надо. Это щитовидка, это такой мощнейший регулятор как раз организма, который, если начинает давать сбои, это вплоть до полного расстройства организма, как раз всех функционалов. Поэтому эти 2 элемента сейчас взяты в основу. И что важно, опять же, это дает возможность расширять пул наших участников, потому что многие, понимая эту проблему, причем вот такие серьезнейшие компании России, как ФосАгро, Буйский химический завод, они сейчас включились вот в эту программу с Тимирязевской академией и разрабатывают специальные удобрения, во-первых, с необходимым содержанием цинка и йода и необходимых форм для усвоения. Оказывается, на скорость накопления, на скорость развития и роста растений огромное влияние оказывает свет, его спектр. Это тоже такой, ну, хороший механизм регулирования, накопления нужных для организма веществ.
0: Но искусственный свет, он ведь только в теплицах бывает?
1: Да. Он только в теплицах, но как раз мы же знаем, это мировая тенденция, никуда мы от нее не уйдем. То есть выращивание овощей, в том числе в искусственных условиях, вышло на очень большой уровень, даже в нашей России. Мы сейчас вышли на довольно приличный объем, уже около 2 миллионов тонн овощей выращиваются в тепличных комбинатах, и наверняка будут развиваться и дальше.
3: Наука.
4: Фортификация – это укрепление местности перед боем. Но есть биофортификация – процесс обогащения растений нужными нам свойствами. Причем не на фабрике, а прямо в теплицах и парниках. В лаборатории Тимирязевской академии эти фортификационные сооружения для растений выглядят так. Контейнеры с овощами, куда снизу по трубочкам подаются питательные элементы, а сверху вместо солнца светят специальные лампы. Рассказывает заведующий кафедрой агрономической и биологической химии и радиологии Тимирязевской академии Алексей Налиухин.
6: Мы первый этап наших экспериментов проводим не в полях и даже не в теплицах, а в строго контролируемых условиях. Потому что у растений, так же как и у человека, и у животных, существует гомеостаз. Определенное содержание должна быть и концентрация макро- и микронутриентов. И как только эта концентрация будет превышена, растение будет испытывать токсикоз, что в итоге приведет к снижению урожайности. Да, и не только урожайности, но и показатели качества. Поэтому мы говорим лишь в основном о тех элементах, которые без проблем можно содержание повысить в плодах. Это в первую очередь селен и йод. Исследования показали, что их содержание можно повысить, ну, как минимум, на порядок, что делает эту продукцию уже обогащенной. А что значит обогащенной? Это значит продукция, которая содержит как минимум 20% от суточной потребности человека в 100 граммах овощей. То есть, съев, грубо говоря, помидор, мы можем 20% от суточной потребности селена с вами закрыть.
4: Селен – прекрасный антиоксидант. Он благотворно влияет на щитовидку и, между прочим, снижает риск развития онкозаболеваний. О важности йода для детского организма и напоминать не нужно. Не правда ли заманчиво получать ценные микроэлементы прямо, что называется, с прилавка? Но пока ученые делают лишь первые шаги в этом направлении.
6: Для этого мы создаем разные концентрации питательного раствора, то есть селен вносим в разных дозах, в разные фазы, смотрим механизмы, причем в том числе и молекулярные механизмы, используя молекулярно-генетические методы, как этот селен поглощается, как перераспределяется этот селен по стеблям, листьям растений, и дальше уже попадает в плоды, как он накапливается, сколько времени он сохраняется. Важно, чтобы он находился в плодах не в ионной форме, а в органических. Вот, и попадая в организм человека, коэффициент усвоения этого селена, он будет гораздо выше, чем мы будем применять те же БАДы, купленные в аптеке.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Еще один мощнейший инструмент – это наша работа с компаниями, которые разрабатывают и внедряют биопрепараты. Это Башинком и Агробиотехнология. Опять же, вот работая с партнером, мы увидели убедительнейшие результаты, что системное использование биопрепаратов как раз вот прямо, можно сказать, существенно увеличивает накопление всех вот этих микроэлементов. Причем это соответствует мировой тенденции. То есть мы знаем, что Европа вот уже отказалась или вот-вот откажется от химии. Мир тоже понимает, куда эта химия привела. И выращивание с помощью биопрепаратов – это однозначно мировой тренд. Тем более, что он так хорошо работает на накопление микронутриентов. Они вообще посчитали вот использование их препаратов. У них прям программа есть. Польза 800%. То есть суммарно на 800% количество, ну, порядка 20 микроэлементов накапливается больше, чем на 800%.
3: Из первых рук.
7: Мир изменился. Я чувствую это в воде. Чувствую в земле. Ощущаю в воздухе.
4: Мир изменился не только в волшебном Средиземье. Он изменился и в нашей реальной природе. Пшеничные поля, фруктовые сады, грядки с ягодами покрыты невидимым слоем химических препаратов.
8: В России 40 обработок на яблонях за сезон. И это мы называем диетическим продуктом, даем детям. Мы даем детям бананы. Бананы перед тем, как придут в Россию, перед отгрузкой обрабатываются, прямо опрыскиваются в ящиках фунгицидами химическими, чтобы доехали. Они никуда не исчезают. Они распадаются на продукты полураспада. Вопрос, насколько они токсичны, никто не проверяет. Взять те же самые томаты. Их безжалостно обрабатывают фунгицидами и инсектицидами каждую неделю. С одной стороны поле идет опрыскивающая техника, с другой стороны женщины собирают томаты в ящики. Где-то посередине плюс-минус они пересекаются. Все, что они собрали, и все, что, так сказать, они там после опрыскивателя, тут же все это происходит, и все тут же поступает к нам на прилавок. К сожалению, фермеры не понимают, насколько это опасно для потребителей. И для них, прежде всего, это их бизнес.
4: По словам генерального директора компании «Агробиотехнологии» Дениса Морозова, проверки на остаточное количество химии в продуктах сельского хозяйства не отражают всей полноты картины.
8: Если вы запросите Россельхознадзор, ребята, а на что вы проверяете? Вот согласно ГОСТу, соответственно, проверяют на нитраты, гексахлорциклогексан, ДДТ, на то, чего нет. Они выведены из оборота еще в прошлом веке. Взять сканирующий хроматограф, который бы определил, какие там есть ДВшки.
9: ДВшки – это что имеется?
8: Ну, действующее вещество пестицидов. Это никто не делает.
4: Не будем углубляться в недра высокой химии. Но по аналогии, принцип ее действия на зерновые и плодовые такой же, как у медицинских антибиотиков, которые нам прописывает врач, обязательно добавляя в рецепт пробиотики для защиты кишечника. В сельском хозяйстве такого нет. Химия убивает и плохое, и хорошее. Но есть альтернатива.
8: Биологические средства защиты растений – это подсмотренный у природы механизм регуляции. На каждую болезнь, на каждый микроб, который является возбудителем той или иной болезни растений, есть группа конкурентов. К примеру, в природе есть такие грибы, как триходерма хальзианум, баверия бассиана, метаризиум и другие, бацилус субтилис, псевдомонас флюоресенс. Это микробы, которые так или иначе участвуют в том, что они сдерживают болезни и насекомых. Вот возьмем бацилус субтилис, семная палочка. Почему сенная? Потому что, когда скашивается трава, соответственно, в этом растворе, ну, если поместить ее, увлажнить и так далее, там будет ее достаточно большое количество, поэтому названа сенной палочкой. Ее проверяли в разных лабораториях по всему миру, она безопасна. Но выделяет сельскохозяйственные антибиотики, ферменты, у нее конкурентное есть преимущество, да, она является антагонистом того же фузариума, той же альтернарии, того же питиума и так далее. То есть вот целого набора возбудителей болезней, вот где находятся клетки Bacillus subtilis, да, туда уже вблизи не будет клеток фитопатогенов, возбудителей болезней.
4: Лечить подобное подобным, предлагал Гиппократ. Сегодня ученые научились и убивать, ну или точнее вытеснять подобное подобным. Например, плохие грибы, тот же бич садоводов фузариум, грибами хорошими.
8: Фузариум подавляет токсинами иммунитет, заходит в клетку и начинает, соответственно, ее использовать для своих нужд, для размножения. В итоге клетки погибают, он пытается проникнуть в это растение и так далее, и так далее. Если взять грибную микрофлору, тот же триходерма, да, у нее больше упор на ферменты. У триходермы нету генетически отсутствует возможность выделять токсины, чтобы проникнуть в растение, в клетку. Но триходерма в больших количествах, которые мы вносим в виде препаратов, она занимает эту экологическую нишу, не допускает к корневой системе растения фитопатогена, и, соответственно, корневая система остается чистой. Биологические препараты прекрасно сдерживают практически все болезни и вредители. К сожалению, нету еще альтернативы гербицидам против сорных трав. Есть попытки, есть отдельные образцы препаратов, которые воздействуют на один или два вида сорных растений, но пока до препаратов, которые будут коммерчески выгодными, пока еще, к сожалению, далеко. Поэтому биопрепараты прекрасно замещают химические фунгициды и химические инсектициды, и этим надо пользоваться.
0: А какова все-таки, на ваш взгляд, на взгляд селекционера, так сказать, одного из наших селекционных гуру, я не побоюсь этого сравнения, какова тенденция? У нас выращивание овощей будет преобладать все-таки грунтовое или тепличное?
1: Ну, опять, если подходить системно, в России отрасль овощеводства, она состоит из трех независимых самостоятельных частей. Первая часть – тепличные комбинаты, зимние тепличные комбинаты, где все регулируется понятно и ясно. Это открытый грунт. Открытый грунт и пленочные теплицы. Они идут для нас в одной группе, потому что там используются как раз одни и те же селекционные разработки. И третья группа – это ЛПХ. Причем, если мы посмотрим, то это практически три разные рынка. Разные продукты, абсолютно, значит, с разными характеристиками селекционной разработки должны быть. Значит, если для тепличных комбинатов это именно здесь самый высокий уровень селекции, тут выжимается максимум биологического потенциала, хоть огурца, хоть томата, то есть сейчас вообще не проблема получить урожай больше 200 килограмм в год с 1 метра квадратного, то есть это буквально там 15 лет назад это фантастика считалось.
0: Да, фантастика была.
1: Дальше, открытый грунт, он тоже с хорошими результатами, но здесь опять свои сорта и гибриды, своя селекция, здесь свой потребитель и, естественно, свой продукт. И третья группа – это овощеводы-любители, для них отдельно ведется селекция, у них свои требования, у них свой продукт, это маленький пакетик, другой подход, то есть если... В первом нужна максимальная урожайность, во втором тоже, в принципе, урожайности технологические, то третье – это качество, вкус и та же польза. Но нужно отдать должное, в том числе и иностранной селекции, они, увидев наш такой человеческий подход, тоже перестраиваются и тоже делают сейчас вкусные овощи. Но вот такой открытой программы полезности – я еще не слышал, чтобы вот кто-то так системно озаботился этим вопросом и рассматривал овощи как один из важнейших инструментов вот влияния на здоровье и долголетие человека.
0: Агробизнес не может брать на себя функции государства. Государство не может действовать в отрыве от интересов агробизнеса. Это улица с двухсторонним движением. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
9: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
10: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами. Поднимаемся верхней частью туловища, локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами и повторим упражнение. Поднимаемся ногами и верхней частью туловища. Правое колено тянем к подбородку. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем коленом тянуться к подбородку. Выдох.

0: Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора. Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии, при анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации. Лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы, с другим оборудованием и другой группой пациентов. Это называется проблемой обобщения. Есть и риск смещения данных. Если в обучающей машину выборке было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
6: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
5: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
6: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
5: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
6: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
5: От чего возникает эта болезнь?
6: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
5: А в каком возрасте обычно это начинается?
6: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
5: 45? Так рано!
6: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
5: Какие главные признаки начало угасания мозга?
6: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
5: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
6: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
5: О чем вы говорите?
6: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
5: Они реально настолько успешны?
6: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
5: И в чем разгадка?
6: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
5: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». #2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного #2203.
6: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
5: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
6: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
6: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапия, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
5: Отлично. А как насчет побочных явлений?
6: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
5: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
6: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
5: А если перевести с научного на обычный язык?
6: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
5: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
6: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
5: Звоните и узнавайте.

0: 22-02. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного /22-03.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер /22-03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного /22-03.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8-800-100-01-33 или набирайте с мобильного /22-03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного /22-03.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер /22-03. Звонки по России бесплатные. /22-03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного /22-03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте

0: ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. 4 станции связи Starlink и около 200 беспилотников уничтожили бойцы западной группировки за минувшие сутки. Родители будущих первоклашек обманывают с зачислением в престижные школы. В Красноярском крае завершились поиски пропавшей на реке семьи с ребенком. Подробности далее. Подразделения западной группировки войск за сутки сбили реактивный снаряд американской системы «Хаймарс», а также 88 беспилотников самолетного типа, 114 тяжелых боевых гексокоптеров и 3 баражирующих боеприпаса. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, уничтожены 60 пунктов управления дронами, 4 станции связи «Старлинк», 28 наземных робототехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов. Минпросвещение обновило федеральный перечень школьных учебников. С нового учебного года школьники будут обучаться по единым образцам литературы. К традиционным предметам добавятся новые, которые связаны с необходимостью изучения местной культуры и истории. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в перечень попали учебники «История нашего края», «Донбасс» и «Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в федеральный перечень вошли учебники по истории Краснодарского края, республик Марий-Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов. Родители будущих первоклассников начали обманывать с обещаниями зачислить в престижные школы. Мошенники предлагают за деньги зарезервировать место в рейтинговом учреждении. За услугу преступники требуют до 100 тысяч рублей. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили в Ассоциации юристов России. Кроме того, мошенники создают сайты-клоны госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям купить приоритетную запись за 2000 рублей. Еще одна уловка касается мифа о платных подготовительных курсах, которые якобы необходимо пройти для зачисления в ту или иную школу. Фельдшерам с 1 сентября расширят должностные обязанности. Со следующего месяца медработники данной категории должны будут оказывать доврачебную психиатрическую и наркологическую помощь. Об этом сообщил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Все действия фельдшер будет согласовывать с профильным врачом из диспансерного отделения или наркологической больницы. Необходимость в расширении должностных обязанностей депутат объяснил частой нехваткой психиатров-наркологов, особенно в маленьких городах и селах. Президент России поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. В видеообращении, размещенном на сайте Кремля, Владимир Путин заявил, что их труд имеет большое значение для развития нашей страны и раскрытия ее потенциала.
4: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником. Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
3: По словам главы государства, в период с 2016 по нынешний год в России ввели более 900 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили около 1 300 000 человек. Хроника происшествий далее. В Красноярском крае нашли живую пропавшую при сплаве по реке семью. Напомню, мать отца и их 8-летнего ребенка искали с 5 августа. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Сейчас их доставляют домой в Зеленогорск. Об этом сообщило региональное управление МВД. Семья сплавлялась на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого Порога в районе Железногорска. Они предупредили близких, что после прогулки останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день, но в итоге не вышли на связь. Родственник обратился в полицию. Подмосковные следователи выясняют обстоятельства пожара в Подольской детской больнице. Накануне в трехэтажном здании бушевал огонь. Пожарным удалось спасти из отделения реанимации двух детей. Об этом сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению огня привлекли 40 человек и 16 единиц техники. Из больницы эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей. Никто не пострадал. Пентагон потребовал ускорить производство и поставки оружия для вооруженных сил США. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на служебный документ. Дефицит вооружений и боеприпасов возник на фоне конфликта с Ираном. По данным издания, замглавы ведомства Стивен Файнберг дал подрядчикам 21 день на то, чтобы предоставить планы по существенному наращиванию темпов производства. В числе приоритетов – противоракеты, зенитно-ракетные комплексы, а также космическая система отслеживания ракет. В японских Хиросиме и Нагасаки сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки. Трагедия произошла 81 год назад. Основные памятные мероприятия в Нагасаки прошли в Парке мира. В акции приняли участие власти, очевидцы тех событий, а также родственники погибших. Российскую дипломатическую миссию возглавил посол Николай Ноздрев. В то же время власти Хиросимы отказались приглашать на мероприятие представителей российского дипконсульства. В России с 1 сентября вступит в силу новый ГОСТ на шариковые ручки. На что обратить внимание при выборе, рассказал в беседе СТАС член Комитета общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Основная цель новых мер – сделать канцелярский инструмент более безопасным. Так, материалы, применяемые в шариковой ручке, не должны оказывать вредного воздействия на человека. Ручка должна писать с первого касания, а линия должна быть непрерывной, не расплываться, не оставлять клякс. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/8 финала Мастерса в Торонто 7-6, 4-6, 6-4. Соперницы провели на корте 2 часа 29 минут. Далее наша соотечественница встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Также успех отпраздновала Диана Шнайдер. Она обыграла американку Джессику Пегулу, третий номер в рейтинге WTA, 6-3, 6-3. Пятый раунд сведет россиянку с полькой Игой Швёнтек. В третьем туре чемпионата России по футболу накануне состоялось 3 матча. 2 из них завершились без голов. «Локомотив» и «Акрон», а также «ЦСКА» и «Ростов» поделили очки. 2 безответных мяча в ворота «Крыльев Советов» забила «Балтика». Отличились Элдар Чивич и Брайан Хиль. Более результативным получился игровой день в первой лиге. Неоткрыт счет был только в красноярской встрече «Енисея» и «Текстильщика». Результаты остальных матчей: Нижний Новгород-Нефтехимик 5-1, Шинник-Арсенал 2-2, Урал-Уфа 3-0, Торпедо-Сочи 1-2. Регбийная московская «Динамо» победила ВВА Подмосковье 68-7 и вернула лидерство в таблице. Эдуард Фуше реализовал 10 попыток. Проигравшая команда теперь замыкает первую пятерку, но у преследователей есть игра в запасе. На чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне Арина Ковшова выступит с одним видом программы вместо 3 запланированных, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Все дело не в лучшем состоянии здоровья. Турнир пройдет с 12 по 17 августа. На чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле Егор Громадский выиграл золото в индивидуальных соревнованиях. Второе место занял венгер Ботонт Тамаш, бронза у итальянца Джорджо Малана. А ранее Виктория Сазонова заняла лишь 7-е место среди женщин, победила турчанка Илке Озуксел. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
2: Погода.
3: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, в Челябинске 28-30, кратковременные дожди с грозами. В Иркутске 19-21, временами пройдут дожди. В Вологде 18-20, облачно. В Перми 22-24, временами ожидаются осадки. В Туле 23-25, в Сочи 27-29 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Симферополе сегодня 32-34. В Санкт-Петербурге местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 21-23. В Москве без осадков и до 24 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета, и наша программа «Пути дороги», в которой мы говорим, естественно, об автомобиле и о жизни в автомобиле и вокруг автомобиля. И начинаем мы, как всегда, с новостей. Их в последнее время было немало, и они так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Вот какая свежая новость. В России могут начать выносить автоматические штрафы с беспилотников. Стало известно, что операторы дорожных камер обратились к правительству с просьбой разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и некоторые другие нарушения правил. Слышал я об этой инициативе и могу сказать, что она достаточно интересная, хотя и не очень актуальная в наше время. Поэтому это скорее инициатива на перспективу, но она достаточно любопытная. И надо сказать, что был некий исторический опыт. У нас применяли беспилотники для обнаружения нарушений правил дорожного движения в некоторых южных регионах. Выглядело это так, что беспилотник висел где-то над трассой, и сверху ему видно все. Он регистрировал нарушения, которые сверху видны хорошо, то бишь выезд на встречку, выезд на обочину. Ну и информация об этом, фото, видео попадала в компьютер, а оттуда, собственно, сообщали машинам ДПС, которые выдвигались на место, останавливали водителя, говорили: «Водитель, ну что ж вы так нехорошо ездите?» И тогда выписывался протокол. То есть сам по себе беспилотник протоколы не выписывает. Посмотрим, как это будет в дальнейшем. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт» аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Как вы оцениваете эту инициативу? Как думаете, пройдет она?
2: Вы правильно сказали, что это на перспективу. Сейчас такие вещи, на мой взгляд, конечно, являются преждевременными. Что касается правовой стороны вопроса, то с действующими ГОСТами, которые вымучены были, к сожалению, уймой нарушений, которым лично очень-очень много добивались принятия, нужно быть очень осторожным, потому что данные нарушения должны фиксировать сами дроны в автоматическом режиме. Это не должно быть такая ситуация, при которой они снимают все подряд, отправляют компьютер, он там определяет, а может быть это не компьютер, а может это оператор. Мы время от времени, раз в три года наблюдаем стремление операторов дорожных камер несколько откатить ситуацию, когда презумпция невиновности здесь работать не будет. То есть они пытаются, по сути, опять под предлогом автоматической фиксации вернуть ручную. Поэтому, если мы говорим о фиксации дронами, то, опять же, еще раз повторюсь, это нарушение должны фиксировать дроны и должна быть взаимосвязь с камерами, которые узнают номера, потому что сверху этого не будет видно. Только при условии соблюдения этих двух параметров такая фиксация будет корректна.
1: Да, я вижу тоже подводные камни. Главное в том, что сверху видно машину, цвет ее, может быть, марку, модель. Можно определить, хотя с большим трудом я вот сверху не представляю, как это сделать. Но номера точно не видно. И действительно, наши ГОСТы достаточно строго описывают, как должна быть установлена, под каким углом, на какой высоте камера, и почему она должна быть в этом месте и так далее. А тут как бы мы отходим от всех этих правил, надо переписывать огромное количество законов, ГОСТов и так далее.
2: Да, только если, как вы сказали, тут пит-стоп одно время в Москве запускали эту историю, но она так и, не, насколько мне известно, массово не нашла употребления, только как помощник. То есть он увидит нарушение. Если небольшой период времени прошел, и водитель некуда деваться, тогда это будет доказательно, но это не автоматическая фиксация, еще раз повторюсь.
1: Конечно, проблема есть. Насколько я помню статистику, у нас четверть всех ДТП с пострадавшими и погибшими – это выезд на встречную полосу. С точки зрения повышения безопасности дорожного движения – это неплохая идея, но только, как вы правильно сказали, в паре с другими средствами. Катерина, спасибо вам большое. По итогам первого полугодия в России почти в два раза выросла доля продаж гибридов и электрокаров среди новых автомобилей. Я сейчас сразу пройдусь по терминам, но что такое электромобиль, понимают все. Машина, где единственный двигатель – это электрический двигатель. Гибрид – это некий такой симбиоз автомобиля с ДВС и электромобиля, потому что там, как правило, стоит и тот, и другой. Наиболее перспективным направлением сейчас считаются так называемые последовательные гибриды, где небольшой двигатель внутреннего сгорания никак не соединен с колесами, он работает только в режиме генератора, вырабатывает ток, заряжает аккумулятор, ну и, соответственно, почему считается наиболее перспективным, потому что есть плюсы и автомобиля с ДВС, и электромобиля, то есть современные такие гибриды могут проехать чисто на электричестве порядка 200 километров, а если заполнен бак до отказа и, соответственно, заряжен аккумулятор, пробег составляет больше 1000 километров. Это у среднего гибрида, хотя есть и рекордсмены. Я ездил и на на электромобилях и на гибридах, понимая плюсы и минусы каждого типа машин. Для жителя, скажем так, Подмосковья или любого пригорода крупного города, вообще, мне кажется, более интересный чистый электромобиль, потому что заряжать можно у себя дома, в гараже или от розетки, и, соответственно, ездить по городу. Управление электромобилем любому водителю доставляет удовольствие. Разгоняется он очень хорошо, едет тихо. Ну, в общем, есть большие плюсы. Для тех, кто любит езду на дальние расстояния, наверное, интереснее гибрид, потому что его можно использовать как электромобиль и как автомобиль полноценный для путешествий. Хотя по нашему законодательству, в отличие от законодательства многих других стран, гибриды приравнены к электромобилям и получают те же льготы. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключаемого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
3: Добрый день.
1: Как вы вообще оцениваете вот эту тенденцию? Популярность гибридов и электрокаров растет.
3: Я бы сказала, что здесь два фактора повлияли на продажи. Первое – это, конечно, событийные. Собственно говоря, машины электрические, гибридные практически все раскупили. И второе – это люди немножечко попривыкли к тем ценам, которые выросли в связи с введением утилита нового. Машины электрические раньше были освобождены от уплаты. Сейчас, соответственно, они действуют на общих основаниях. Был такой период охлаждения в связи с ростом цен. Потом, как это бывает обычно, люди привыкли и уже рассматривают этот автомобиль вновь как второй или даже первый в семье.
1: Мне эта тенденция нравится. Лично я присматриваюсь тоже к покупке электромобиля, поскольку живу в пригороде Москвы, но вы меня понимаете. Скажите, пожалуйста, а что мешает появлению наших дорог большего числа гибридов и электрокаров? Их цена?
3: Цена и непонимание тех преимуществ, которые дает электромобиль, в том числе и компенсация вот этой стоимости повышенной электромобиля, что она потом компенсируется стоимостью эксплуатации. То есть если рассматривать на более длительном промежутке времени период владения электромобилем и ДВС автомобилем, то разница сглаживается за счет стоимости километра пробега. Потому что вот если вы живете за городом и заряжаетесь от обычной розетки, у вас километр пробега может составлять где-то 60 копеек рубль. Если вы заправляетесь на городских зарядных станциях, где стоимость киловатта выше, все равно это будет порядка там 3 рублей. Если вы ездите на ДВС, соответственно, вы знаете, сколько стоит бензин. И дальше это сама эксплуатация, потому что в электромобиле меньше компонентов, меньше обслуживания, меньше сервиса, там практически. Вот это все дает экономию, и если бы люди понимали, что они еще приносят пользу экологии, как вы правильно отметили, удовольствие от владения. Думаю, что люди бы внимательнее оценивали и выбирали электромобиль в конкуренции с ДВС.
1: Спасибо вам большое. Честно говоря, еще раз присматриваюсь к электромобилю, может быть, решусь. Спасибо вам большое за участие. Вот какая новость. В августе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах нашей страны будут проходить массовые проверки на дорогах. У нас всегда традиционно август месяц очень сложный. Это основной отпускной месяц, и, соответственно, большое количество людей отправляется в автопутешествие. Связано это с тем, что в отпускное время все немножко расслабляются, а как раз надо быть собранным. Ну и потом дети. Дети, которые оказались сейчас во многом на улице, потому что у них каникулы, потому что когда же им играть, как не в августе месяце. Дети какие-то отправились куда-то в провинцию, на дорогах, в том числе в районах курортных, в районах, куда мы любим ездить, это пригороды, и тут надо быть особенно осторожным. Несколько тем у нас для рейдов будет в августе месяце. Конечно, традиционно рейды под названием «Нетрезвый водитель», как правило, они проводятся в пятницу, субботу, и особенно активны экипажи ГАИ здесь в районе дачных поселков, тихих улиц, которые иногда у нас на сленге называют пьяными улицами, где водители под шофе считают, что вот я сейчас тут проскочу, никто меня не заметит. В ГАИ сидят тоже умные люди, они понимают, что на таких пьяных дорогах лучше всего водить. Есть рейды под названием «Пешеходный переход». Это особенно важная тема сейчас. Следят за тем, чтобы пешеходы соблюдали правила дорожного движения, и водители, в свою очередь, тоже пропускали пешеходов. Важные рейды «Велокурьер», когда в крупных городах отслеживают соблюдение правил дорожного движения курьер. мерами. Собственно, рейд снова в школу ближе к первому у нас сентября будет проходить по всей стране. Понятные его цели. Кроме того, есть рейды «Опасный груз», но это за коммерческими перевозками следят, и профилактические мероприятия по соблюдению правил водителями средств индивидуальной мобильности. Это, опять же, по всей стране. Узнать о том, где и когда проходят рейды, несложно. Сейчас это открытая информация. Это не то, что раньше засады появились внезапно в самых неожиданных местах. Как правило, на сайтах местных региональных органов госавтоинспекции есть информация о том, где и когда будут проводиться рейды. Конечно, без точного указания. Но будет сказано, что в некоторых районах города именно такого числа в такое вот время будут проводиться рейды. На мой взгляд, такие рейды действительно помогают изменить ситуацию на дорогах. Я неоднократно попадал в проверки. Всегда заканчивались они пожеланием счастливого пути. Считает нормальным, не обижает меня, если на выезде из моего дачного поселка меня иногда останавливают, ну, как и всех. То есть выборочная проверка, а есть всех останавливают. И, как правило, сотрудник ДПС, профессионал, он понимает, кого стоит проверять, кого не стоит. Как правило, здравствуйте, как вы себя чувствуете? Все в порядке, счастливого пути. Так что ничего в этом страшного нет. В целом, такие рейды, конечно, играют огромную роль, дисциплинируют водителей и, конечно, приводят к тому, что у нас становится более безопасным движение на дорогах.
0: Главная тема.
1: В очередной раз поговорим о проблемах подростков на питбайках, потому что это стало массовым каким-то явлением. И я вижу таких молодых людей и девушек. Повсеместно много езжу по России. Это явление не Москвы, не Подмосковья, а, наверное, общероссийское, а может быть и общемировое. Самая главная проблема, что вот эти подростки, получив в руки мощный такой почти полноценный мотоцикл, потому что все отличие питбайка от полноценного мотоцикла, это может быть в некоторых случаях размеры, но никак не мощность двигателя и скорость, которую он может развивать, ну а также отсутствие некоторых элементов, которые необходимы при движении по дорогам общественного пользования. В первую очередь, это, как правило, нету зеркал заднего вида, нету крепления для номерных знаков, поскольку они не предназначены для движения по таким дорогам, нету поворотников, в некоторых случаях даже нету фары. Питбайк, вообще-то по определению, это не транспортное средство, это спортинвентарь, и проходит он по одной графе с каким-нибудь гимнастическим конем, скакалками и прочим спортивным инвентарем. Более того, завозят их часто не в собранном виде, а в разобранном, и они проходят как запчасти к спортинвентарю, ну, чтобы выгоднее таможить. В результате стоимость такого средства передвижения, скажем так, может быть совсем невысока. Новые от 50 тысяч рублей подержаны еще дешевле. А мощность, еще раз говорю, сопоставима с мощностью полноценного мотоцикла. И вот самое страшное, когда за рулем оказывается подросток, который плохо представляет, что такое правило дорожного движения, зато энергии и лихости сколько угодно, бесстрашие и слабоумие, как говорят его девиз. Ну, действительно, ребенок не всегда соображает, что можно, что нельзя. Ну и у нас растет аварийность и, к сожалению, смертность среди подростков, именно в первую очередь, которые управляют таким транспортным средством. Более того, они вызывают раздражение у водителей, потому что страшно, когда на дорогу вылетает такой юноша, еще с ним девушка сидит, и они радостно визжат, не понимая, каким последствиям может привести управление этой штукой. Ну и доходит до серьезных вещей. Вот в Калуге я прочитал новость. Мужчина обстрелял из пневматического пистолета подростков на питбайках, потому что они сильно шумели и вообще его раздражали. Я о таких случаях доселе не слышал, но раздражение со стороны водителей присутствует. Давайте поговорим с нашим гостем. У нас на прямой линии руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль. Здравствуйте, Константин Витальевич. Скажите, пожалуйста, действительно дети на питбайках стали проблемой для общества, для безопасности на дорогах?
4: Это транспортное средство запрещено для передвижения по городу. Оно предназначено только для пересеченной местности, поэтому оно и спортивное. Если они или кто-либо передвигается в городе на запрещенном транспортном средстве, значит, его нужно нещадно карать, наказывать, а этих малолетних преступников нужно ставить в базу сдачи прав с 25 лет автомобильных. Вот он вырос до 25 лет, пускай ходит пешком. Это преступники, которые передвигаются, шумят и так далее. Я понимаю граждан, которые хотят защитить себя. Есть люди пожилые, больные люди, которым нужна тишина. А если в вашем городе ночью ревет вот такой вот байк или мотоцикл, этот город не может называться городом. Виноват чиновник. потому что существует закон, который возложен на плечи руководителей. В Китае штрафуют родителей. То есть вот этот вот малолетка проехал, номер есть, или если знают кто, 14 лет, 12, неважно сколько, он не может, у него нет денег, чтобы купить за свои деньги. Он берет у родителей. Родителей, если папа водительское удостоверение, изымают водительское удостоверение на 6 месяцев. А у нас мы сейчас обсуждаем эту тему, и ничего не делается. Надеюсь, после этой программы сдвинется хоть что-то.
1: Я тоже надеюсь. Константин, скажите, пожалуйста, а вот у нас на сейчас день действуют следующие меры. Значит, рейды организовывают в ГАИ в Подмосковье, я, например, знаю достаточно часто, по дачным поселкам, по небольшим городкам, отлавливают таких подростков, соответственно, на штрафстоянку отправляют питбайк, а дальше ребенка на учет в детской комнате полиции, а родителям какой-то смешной штраф, там, типа 500 рублей. Что бы вы предложили? Я много предложений разных слышал, странных, например, запретить продавать подросткам бензин на АЗС. Но по отношению к наказанию родителей, которые разрешили или сами купили питбайк своему несовершеннолетнему чаду?
4: Не буду выдумывать, я просто анализирую опыт стран. Штраф в размере на русские деньги, на наши рубли, до 500 тысяч рублей. А так стандартный 250 тысяч рублей штраф сразу же на родителей. Ребенка не надо на учет ставить. Просто если у него нет паспорта или вводится база данных в том же самом ГИБДД, выдавать водительское удостоверение с 25 лет. До 25 лет пускай ходит пешком. Уголовную ответственность, если случилось ДТП.
1: Спасибо вам большое, Константин.
0: Путешествие.
1: А сейчас я перехожу, как мне кажется, к самой интересной части нашей программы, к путешествию. И я в течение ближайших, наверное, двух программ буду рассказывать об уникальном путешествии, которое я совершил в прошлом месяце. Долго созревал, долго готовился, долго придумывал маршрут, как лучше его построить. Я съездил на Соловецкие острова. Соловецкие острова, как известно, расположены в Белом море. Вы скажете, а как можно туда доехать на автомобиле? Главное добраться до берега Белого моря, а оттуда ходят катера. А у меня получилось такое путешествие составное, когда я ехал на трех видах транспорта. Добирался на трех видах транспорта, потому что из Москвы я доехал на поезде, ночной поезд, очень комфортабельный, в Петрозаводске. Я взял машину в аренду. На этом автомобиле я проехал 400 километров по Р-21 Кола до города Кими, ну и дальше, конкретно из пригорода под названием Рабочий Островск, ходят катера и корабли, пароходы, ходят до Большого Соловецкого острова, дальше уже у меня было путешествие по морю. Ну и, собственно, давайте с момента, когда мы приехали в Петрозаводск, в столицу Карелии, рано утром, когда взяли автомобиль, трасса Р-21 Кола ведет из Питера до Мурманска, я проехал 410 километров от Петрозаводска до Кими, могу сказать, что трасса по большей части находится в очень неплохом состоянии. Погода по дороге туда нас совсем не баловала, но все-таки мы заехали в несколько городов, которые стоят того, чтобы их посетить. Ну, во-первых, это Медвежьегорск. Примерно на половине расстояния на берегу Онежского озера. Красивый город, хороший город, живой. Там есть несколько достопримечательностей, которые мы с удовольствием посмотрели. Железнодорожный вокзал, он деревянный, 1916 года постройки, очень стильный такой, с башенками, красивый. Снаружи замечательно, так и хочется его сфотографировать. Там есть еще рядом стоит паровоз, памятник паровоз, есть небольшой железнодорожный музей. Вторая достопримечательность, которая привлекает огромное количество туристов, все, кто заезжает в Медвежьегорск, обязательно заходят в тот дом, где почти 50 лет назад снимали замечательный фильм «Любовь и голуби». Дом этот реальный сгорел, но новый владелец построил дом по той картинке, которая была в фильме. Тот же двор, крутой склон, с которого дядя Митя бежал от своей разгневанной жены. Ну и третья достопримечательность на окраине города – старые финские оборонительные укрепления времен Великой Отечественной войны с посещением самых разных казематов. Это тоже очень интересно, но в основном для любителя истории времен войны. Вообще, надо сказать, что очень доброжелательные люди в Карелии. Очень мне понравилось в том же Медвежьегорске, в кафе, где нас угощали замечательными калитками. Это местные пирожки открытые. Они бывают самыми разными грибами, ягодами, очень вкусными. Все нам дружно в кафе советовали, что надо попробовать, что обязательно вот это попробовать. Вот это. это очень вкусно. Очень приятно с такими людьми было пообщаться. Ну и дальше точка замечательная у нас была под названием город Кемь. Город с древней историей. Он описан еще в какие-то времена средних веков. Ну, а так, это на сегодняшний день такой рабочий город, в котором, к сожалению, не сохранилось практически ничего с древних времен, за исключением совершенно уникального, между прочим, Успенского собора 1717 года. Деревянный собор, конечно, не такой впечатляющий, как собор в Кижах, но тоже очень хорош. И, надо сказать, тоже построен без единого гвоздя и сохранился до сих пор в оригинальном, практически в первозданном виде. Кроме того, в Кеми восстанавливается монастырь. Ну, а еще могу сказать, что в городе Кеми достаточно много мест, где можно остановиться, то есть переночевать есть где, перекусить есть где. А еще одна достопримечательность, о которой чуть не умолчал, в самом Рабочеостровске есть замечательный памятник, до которого в этот раз не добрался, потому что были дожди, и дорога была размыта. Это такой сарай на мысу. Режиссер Лунгин снимал фильм «Остров». Многие видели этот фильм, очень хороший фильм, и вот некоторые сцены снимались именно в этом месте. К сожалению, не добрался. Ну и сразу скажу, что на обратном пути мы заехали и посмотреть на водопад Кивач. Он находится в нескольких десятках километрах от Петрозаводска. И это действительно один из самых больших водопадов в европейской части России. Такие 4 уступа. Ну, вокруг парк разбит. В общем, можно погулять, пофотографироваться. Пара слов по городу Петрозаводску. Город, основанный Петром, с каждым годом все краше и краше. Я там был неоднократно, ну и могу сказать, что гулять по набережной, по центральной улице Ленина, которая ведет от вокзала к набережной, тоже одно удовольствие. Но это совершенно отдельная тема, так же, как и совершенно отдельная тема, это рассказ о Соловецких островах. Там будет у меня отдельная программа через неделю.
0: Тест-драйв.
1: А теперь буквально несколько слов по поводу автомобиля, на котором мы с удовольствием путешествовали по Карелии. Это «Лада Искра СВ Кросс», самый дорогой, богато укомплектованный автомобиль из линейки автомобилей «Искра». Надо сказать, что «Искра» – новая модель, которая располагается в модельном ряду «АвтоВАЗа» между более простой утилитарной «Грантой» и более дорогой представительской «Вестой». Вот «Искра» – это первая премьера «АвтоВАЗа» за последние 10 лет. Очень радует, что эта модель выпустилась в прошлом году. Поначалу продажи шли не очень, потому что не хватало просто у дилеров машин. А сейчас в десятку самых продаваемых «Искра» периодически выходит. И многие предпочитают автомобили седан, а некоторые выбирают универсал. Вот SV Cross – это универсал, да еще такой повыше клиренс, внедорожная обвеска. И вообще автомобиль производит внешне очень серьезное впечатление. По стилистике он может быть и похож на «Весту», но и снаружи, и снутри отличить можно сразу. Он не такой длинный, как «Веста», но он больше, чем «Гранта». Больше колесная база. Ну и укомплектован очень неплохо. Даже в базовом исполнении комфорт, фронтальные подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости, стеклоподъемники, складное заднее сиденье, а также датчики света и дождя. Достаточно богатый автомобиль. Ну и, собственно, с точки зрения безопасности, очень хороший. В ходе разработки, я тут прочитал, провели 84 краш-теста, чтобы убедиться, что автомобиль безопасный. На сегодняшний день два мотора объемом 1,6 литра, 8-клапанный мощностью 90 лошадиных сил. Честно говоря, слабова для этого автомобиля. И 16-клапанный 106 лошадиных сил. Варианты есть механика или автоматом. Точнее, это вариатор. Ну, вот у меня был, конечно, автомобиль более дорогой. 16-клапанным двигателем. В принципе, достаточно динамичный. На трассе, правда, обгон давался непросто. Автомобиль начинает так рычать, когда надо обогнать. Ну, в общем, обгон можно совершить без проблемы, хотя и достаточно шумный. Не могу сказать, что это спортивная машина. Разгоняется до сотни автомобиль за 12 секунд. В городе вообще никаких проблем в этом смысле нет. В потоке себя чувствуешь совершенно полноценно и никаких проблем не испытываешь. Зато расход топлива у этого автомобиля очень приятный. Примерно 7 литров на 100 километров. Поскольку моторы атмосферные, разрешается использование 92-го бензина, который подешевле. И теперь про цены. Значит, соответственно, автомобиль с базовым мотором и механиком стоит примерно 1 200 000, хотя есть специальная программа, можете еще сэкономить. Ну, а дорогой автомобиль, вот в такой комплектации, как у меня, официально по прайсу стоит примерно 1 700 000. В общем, как мне кажется, «Лада Искра» – это некое новое слово в модельном ряду «АвтоВАЗа». И если вам «Гранта» кажется уже маловатой и несколько устаревшей, а «Веста» дороговатой, то присмотритесь к автомобилю «Лада Искра», особенно в исполнении SV Cross. Честно вам скажу, мне очень понравилось и комфортно на заднем сиденьях для пассажиров, и багажник по своим размерам, он глубокий и достаточно вместительный. Ну и с точки зрения водителя никаких проблем у меня абсолютно не было. На этом наша программа подошла к концу. С вами в студии с удовольствием работал Игорь Маржарета. До следующей встречи. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Надомное, домашнее и семейное обучение. В конце января в Госдуме заявили, что процедуру перехода на семейную форму образования нужно усложнить из-за низких результатов школьников. Разберемся в этом выпуске, что такое надомное, домашнее и семейное образование. Обеспечить ребенку получение общего образования – обязанность каждого родителя, и это закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации. Однако далеко не все дети школьного возраста сидят за партами в классах и тянут руку на уроки. Кто-то не может посещать учебное заведение по состоянию здоровья, кто-то испытывает трудности в общении со сверстниками и учителями. А иногда родители решают обучать ребенка самостоятельно, считая, что школа не дает достаточного уровня знаний. Не стоит забывать, что у любой формы обучения можно найти как положительные, так и негативные стороны, и в каждом отдельном случае нужно выбирать, где и как обучать школьника, исходя из его потребностей и возможностей. Что такое домашнее обучение? В широком смысле домашним называют и семейное, и надомное, и даже дистанционное обучение. То есть любой процесс получения общего образования вне стен школы независимо от того, ведут ли уроки учителя или родители ребенка. Существует три основных формы домашнего обучения. Надомное – это когда ученик по состоянию здоровья не может посещать школу, и учителя приходят к нему домой или в больничную палату. Обучение ведется по утвержденной образовательной программе с прохождением всех зачетов и экзаменов. Семейное, когда знания ребенок получает самостоятельно с помощью родителей, репетиторов или интернет-ресурсов. При этом нет необходимости придерживаться учебного графика и утвержденной программы, но все равно придется сдавать итоговую аттестацию ОГЭ по программе основного общего и ЕГЭ по программе среднего общего образования для получения аттестата и последующего поступления в колледжи и вузы. Дистанционное. Когда ребенок учится дома, однако присутствует на уроках с помощью интернет-технологий и имеет четкое расписание занятий, зачетов и экзаменов. При этом выбор школы и программы обучения остается за родителями, а необходимость прикрепления к обычному учебному учреждению и очной сдачи аттестации зависит от наличия у онлайн-школы лицензии на образовательную деятельность. Давайте разберемся, кому подходит домашнее обучение, как перевести ребенка на надомное обучение, расскажет Константин Эдуардович Тхостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга.
2: В первую очередь, надомная форма обучения предполагается для ребят, которые не могут временно ли или по каким-то длительным причинам посещать очные занятия. Или это посещение может вызвать еще большие сложности для состояния здоровья ребенка. Для того, чтобы перевести ребенка на домашнее обучение, необходимо обратиться к врачу и, получив соответствующее заключение, школа подписывает с родителем договорные отношения на домашнюю форму обучения, согласовывает удобный график прихода учителей. И дальше, вот, собственно говоря, происходит это самое домашнее обучение ребенка.
1: Рассмотрим плюсы домашнего обучения с учетом его форм. Надомное обучение позволяет детям, не имеющим возможности посещать школу, получить образование параллельно со сверстниками без отставания от программы. Семейная форма предполагает учебу по удобному графику, без обязательного раннего подъема по утрам и нахождения в школе в течение многих часов. Ученик может делать длительные перерывы между уроками или устраивать себе внеочередные выходные дни. При этом родители могут полностью контролировать процесс обучения и уровень получаемых знаний. Дистанционное обучение, сохраняя учебный график и процесс личного взаимодействия с учителем, позволяет получать систематизированные знания в комфортной домашней обстановке, ну, так сказать, в пижаме с какао в руках. В онлайн-школах существует огромное количество различных учебных программ. Выбрать подходящую сможет даже самый взыскательный родитель. Ученик может уделять повышенное внимание именно тем дисциплинам, которым имеет предрасположенность, которые больше интересны или нужны для поступления в ВУЗ. Семейное и дистанционное образование можно получать в любой точке мира, проживая на даче на свежем воздухе, во время путешествий или в случае частых переездов родителей. Такая форма обучения актуальна для профессиональных спортсменов, которым необходимо надолго выезжать на тренировки и сборы. Не стоит забывать и о сложностях, связанных с выбором домашнего обучения. Ребенку, обучающемуся дома, нет необходимости постоянно общаться со сверстниками, более старшими учениками и учителями. Ему тяжелее развить навыки взаимодействия и коммуникации, а они очень важны во взрослой жизни. Далеко не каждый родитель может выделить достаточно времени на занятия с ребенком, тогда как заниматься полностью самостоятельно по закону могут только подростки, которым уже исполнилось 15 лет, или те, кто уже окончил 9 класс. При семейном обучении родителям необходимо уметь четко контролировать успеваемость ребенка и выстроить для него правильный баланс между учебой, физической нагрузкой и отдыхом. Ученику, в свою очередь, требуется достаточный уровень самодисциплины для систематических учебных занятий. Практически всегда домашнее обучение связано с дополнительными, часто довольно большими финансовыми затратами на репетиторов, курсы или онлайн-школу. Когда домашнее обучение – это хорошо, а когда плохо, и правда ли, что уровень детей, обучаемых надомно, ниже, расскажет Константин Эдуардович Тхостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга.
2: Домашнее обучение – это не хорошо и не плохо. Это та мера, которая позволяет ребенку с минимумом рисков для своего состояния получить необходимый объем знаний. То, что касается семейной формы обучения, вот здесь действительно проблема существует. Многие родители не отдают себе отчет в том, что ответственность за получение ребенком качественного российского образования ложится на их плечи. И вот здесь как раз возникает очень такой пикантный момент, что семейная форма обучения – это не изучаю то, что хочу, а изучаю под ответственность семьи федеральный государственный образовательный стандарт, который контролируется государством путем прохождения ребенка промежуточной и итоговой аттестации в той школе, куда он прикреплен решением учредителя. Здесь, к сожалению, в основном проблема от незнания действующего законодательства. К сожалению, из-за этого страдают ребята, которые недополучают в полном объеме необходимые знания и, как следствие, не могут пройти ни промежуточную, ни итоговую аттестацию.
0: Я ж мать!
1: Если вы все же решили создать школу у себя дома и быть учителем у своего ребенка, что нужно знать и к чему нужно готовиться? Мама и папа могут учить ребенка самостоятельно по утвержденной государством программе или нанять репетиторов. При этом использовать разрешено как обычные школьные учебники, так и авторские методики. Главное, чтобы несовершеннолетний получал нужные знания и успешно сдавал экзамены. Ведь их никто не отменял. Несмотря на то, что при семейном образовании ребенка официально отчисляют из школы, он должен быть прикреплен к ней для промежуточной и итоговой аттестации. Закон разрешает родителям забирать ребенка из школы в любое время. Даже если это решение принято посреди учебного года, школа не имеет права отказать. Своим опытом семейного обучения поделится Зобова Наталья Валерьевна, мама двоих детей, действующий педагог с 20-летним стажем, основатель и идеолог семейной школы «Будущее».
3: На этой форме обучения родители имеют ряд преимуществ. Первое – это право выбора темпа обучения своего ребенка. Здесь есть возможность пройти за один учебный год несколько классов. Или же наоборот. Второе важное преимущество – родители имеют право выбрать программу обучения для своего ребенка. Также родители могут вводить в обучение своего ребенка дополнительные предметы, которые не предусмотрены федеральными государственными образовательными стандартами. Еще одно преимущество – возможность семьи проживать в любом месте. А сдавать аттестацию можно в любой школе нашей страны, в уставе которой записана ее возможность аттестовывать семейника. Неочевидное, но весомое преимущество – это возможность объединяться в сообщество вовлеченных родителей с едиными целями и ценностями.
1: Рекомендации сегодня получены, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
4: Пока-пока, мама.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
7: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Московский спорт.
8: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов. Это программа «Московский спорт», в которой мы вновь расскажем вам о спортивных событиях в столице. И мы начинаем прямо сейчас. В эти дни в Москве проходит крупное мероприятие под названием «День физкультурника». В рамках этого события будет масса всего интересного, включая вертикальный забег, полосу препятствий и фитнес-челлендж. Об этом ежегодном празднике мы поговорили с трехкратным чемпионом мира по фитнесу, заслуженным мастером спорта России, заслуженным тренером России и амбассадором Дня физкультурника Дмитрием Яшанькиным. Дмитрий, приветствую! Расскажите нам подробнее, что же будет происходить на этом мероприятии, чего ждать любителям спорта и, конечно, нашим радиослушателям.
9: День физкультурника в этом году пройдет для нас в необычном месте. Это Воробьевы горы, практически смотровая площадка с видом на всю Москву, рядом с трамплином легендарным. Особенность в том, что это соревнование по упражнениям. И на каждой станции, на каждом упражнении, на каждом испытании главным судьей является один из участников, финалистов шоу «Титана» на ТНТ. Это мало того известные спортсмены, это узнаваемые лица, это люди, которые вдохновляют уже, наверное, миллионы людей во всей стране. И это станут тренеры, которые подскажут, как правильно выполнить упражнения, мотивируют, подскажут, как сделать больше упражнений. Это приседания, отжимания, бёрпи, подтягивания, упражнения на пресс, прыжки в высоту для маленьких детей, для юношей, девочек, мальчиков, девушек. Это упражнения упрощенные, а для мужчин и женщин, для взрослых спортсменов, для молодежи это приседания, например, со штангой или поднятие штанги над головой. То есть те упражнения, которые люди выполняют в спортивных залах без особой подготовки, без особой экипировки, простые, легко выполнимые упражнения. Но это еще не все. Главное, что за участие можно получить медаль. Классную медаль от московского спорта просто за то, что ты прошел 5, 6, 7 упражнений. У нас будут подарки для тех, кто показал хорошие результаты. Это мерч, это подарки от наших партнеров. Это будет интересное, классное событие в новом формате.
8: Нужно ли как-то регистрироваться или, может, платить за это событие, покупать билеты?
9: Надо сказать, что вход и участие абсолютно бесплатно. А на сцене будут выступать мужчины в категории атлетизм, где они покажут красивые фигуры, а девушки будут выступать в номинации бикини, где в купальниках покажут всю свою самую шикарную форму прямо на фоне Лужников, на фоне Москва-Сити, на фоне видов Москвы со смотровой площадки Воробьевы горы.
8: Также в эти выходные проходит и фестиваль спортивных единоборств «День спортивной борьбы». Зрителей будут ждать и мастер-классы, и встречи с профессионалами, и яркое спортивное шоу. Детали грандиозного фестиваля мы обсудили с президентом Федерации рукопашного боя Сергеем Астаховым. Сергей, здравствуйте. Что это будет за фестиваль, какие виды единоборств там будут представлены?
10: Фестиваль проводится Департамент спорта города Москвы. Три федерации участвуют в данном фестивале единоборств. Федерация борьбы, Федерация карате и Федерация рукопашного боя. Соответственно, со стороны Федерации рукопашного боя решили посвятить нашу часть 20-летию Федерации международной, так как в этом году мы 20 лет Международной Федерации отмечаем создание. Соответственно, в турнире, в котором будут принимать участие там, в основном спортсмены до 18 лет, будут вручены медали, там, грамоты, так сказать, символика, ну, 20-летие Федерации там, будет отмечено этим.
8: То есть это не какой-то серьезный турнир, а больше показательные поединки у вас будут?
10: Да, это такой фестивального формата мероприятия, больше направлено на массовость, на детей. У нас едут участники с разных регионов, приедут из Хабаровска, с Екатеринбурга, с Калининграда, с Липецка, с Брянска, с Орла, с Московской области, с Перми. Участники летят. Ну, вот самая дальняя команда из Хабаровска прилетит. Соответственно, соревнования будут проходить и в разделе поединки, традиционный бой, и в разделе самообороны, это вот прикладная часть рукопашного боя, то есть в двух дисциплинах.
8: Я так понимаю, что это же не профессиональные спортсмены, которые проходили отбор на это событие, да?
10: Нет, это дети, которые, ну, они все заявлялись, безусловно, но это дети там, со спортивных школ, то есть, ну, это как бы, так сказать, команды, ну, дети не могут быть профессиональными спортсменами, условно говоря, это все равно. Все-таки, когда мы говорим о профессиональном спортсмене, это все равно старше 18 лет, а у нас до 18 лет турнир.
8: И наверняка ведь будут другие показательные выступления. Какие еще сюрпризы готовят организаторы?
10: На этом фестивале будут, значит, участники СВО, ну, имеющие разряды по единоборствам, ну, как мастера по единоборству, которые тоже будут принимать участие, будут проводить показательные выступления. У нас на площадке рукопашного боя, там, на борьбе и на площадках карате будут проходить мастер-классы мастеров рукопашного боя, карате, борьбы. Вот они будут показывать, делиться своим мастерством там, со всеми желающими, поэтому это будет такой open space. И у каждого вида спорта будет порядка 6 татами, на которых будет проходить турнир в течение, там, по-моему, с 12 до 5 вечера. Вот в этом промежутке будут проходить соревнования. Вот, ну и, говорю, опять же, мастер-классы, показательные выступления, всевозможные.
8: С 9 по 15 августа состоится всероссийский детский футбольный турнир «Кубок московского спорта». Крупное футбольное событие соберет огромное количество детишек в Москве. Мы пообщались на тему этого турнира с президентом фонда «Пас в будущее», одним из главных организаторов турнира, Василием Ушаковым. Василий, приветствую. В какой раз уже будет проводиться Кубок московского спорта и чем этот розыгрыш будет отличаться от предыдущих?
11: Кубок московского спорта «Битва школ» — это, наверное, самый представительный ежегодный детский футбольный турнир Москвы, организованный нашим фондом и ОНО «Московский спорт» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Проводится с 2023 года, и по счету у нас это уже четвертый турнир. В этом году к нам, к сожалению, не смогли приехать международные команды, поэтому турнир у нас всероссийский. Но мы увеличили количество участников с 24 до 28 команд. И у нас поменялась площадка. Вместо РЖД-арены игры пройдут в спортивном комплексе «Лужники».
8: Участвовать будут только футбольные школы. Были ли заранее проведены какие-то отборочные соревнования и существует ли некий вступительный взнос для участия в турнире?
11: В турнире принимают участие игроки не старше 2015 года рождения. Участвуют, соответственно, ведущие российские футбольные академии. А отборочные турниры пока что мы не проводим. Взносов за участие тоже нету. За кубок поборются 28 команд из разных городов нашей страны. Это Самара, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Тольятти, Анапа, Махачкала, Санкт-Петербург, Белгород, Хабаровск, Новосибирск,

0: каждого матча.
1: Какой наградной фонд у турнира, что получат победители и призеры по итогам соревнований?
0: Победители получают кубок, медали, призы. Вот также есть отдельные номинации. Это лучший вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, лучший игрок турнира.
1: И «Московский спорт» все-таки является партнером в организации этого турнира, а главный организатор, можно сказать, как раз фонд «Пас в будущее», которым вы руководите. Чем занимается ваша организация и почему важно действительно ее развитие?
0: Фонд развития детского юношеского футбола «Пас в будущее» — это некоммерческая организация, созданная в 2017 году для всестороннего развития российского детского юношеского футбола. Основным нашим направлением является создание и реализация международных и всероссийских детских футбольных фестивалей и турниров. За время существования нашей организации мы реализовали более 450 проектов, в которых приняли участие более 1800 команд различных возрастов мальчиков и девочек со всей России и ближайшего дальнего зарубежья. В общей сложности в наших фестивалях и турнирах приняли участие около 25 тысяч маленьких футболистов из топовых академий «Спартака», «Чертаново», «ЦСКА», «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Зенита». Также команды, представляющие самые дальние футбольные регионы России – Якутск, Владивосток, Мурманск, Иркутск, Калининград, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Абхазии, Сербии, Турции, Бразилии.
1: Мы рассказали вам про детский футбольный турнир, но нельзя забывать и о том, что профессиональный футбол в самом разгаре. Сезон идет и в российской премьер-лиге, и в первой лиге. Везде есть клубы из Москвы. В РПЛ из москвичей лучше всех стартовал «Спартак», одержавший две победы. 9 августа красно-белые сыграют как раз дома в Москве на Лукойл-арене против Краснодара. В Кубке России спартаковцы также победили Оренбург на этой неделе. Московский ЦСКА набрал 4 очка по итогам двух туров РПЛ, а в Кубке одолел столичный «Локомотив». У армейцев 8 августа запланирован домашний матч против Ростова на веб-арене. «Локомотив» пока никак не может выиграть в новом сезоне и набрал только одно очко в чемпионате, уступив в Кубке ЦСКА. Железнодорожники также играют 8 августа против тольяттинского «Акрона» на РЖД-арене. Дебютант РПЛ «Родина» потерпела 2 поражения в чемпионате, но при этом в Кубке разгромила «Казанский рубеж». 5-0. В эти выходные москвичи отправятся на экзамен к «Зениту» в Санкт-Петербург. В первой лиге же выступления продолжают «Велес» и «Торпедо». Обе команды находятся среди лидеров по набранным очкам. На этом на сегодня будем с вами прощаться, продолжать следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы и дальше будем держать вас в курсе спортивных событий в столице нашей страны. Меня зовут Виталий Павлов, это была программа «Московский спорт». Удачи вам, пока!
2: Московский спорт. Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации,

0: информации проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше 1,5 сотен беспилотников ВСУ сбили за ночь средства ПВО над Россией. Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Советская киноклассика о Великой Отечественной войне украсит фестиваль российского кино. Подробности далее. 153 украинских беспилотника сбили минувшей ночью средства ПВО над Россией. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над 17 регионами страны, включая Московскую область, Республики Крым и Татарстан. Пехоту ВСУ уничтожили на Краснолиманском направлении операторы FPV-дронов группировки «Запад». Противник пытался просочиться на позиции и провести ротацию. Об этом сообщили в Минобороны. Перемещение боевиков засекли разведывательные беспилотники, после чего дроны «Камикадзе» нанесли по противнику удары. В оборонном ведомстве отметили, что российские военные активно используют ударные дроны для срыва контратак, ротации и подвоза сил и боеприпасов противника. Новые технические разработки вскоре поступят на вооружение в зону СВО. Наши инженеры разработали тактически управляемый баражирующий боеприпас КУБ-10М со встроенным искусственным интеллектом. Об этом ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, оружие имеет дальность 100 километров и оснащено боевой частью массой порядка 11 килограммов. Новинка уже прошла апробацию и вызвала повышенный интерес у потенциальных покупателей. В Госдуме призвали вернуть 50% скидку при оперативной оплате автоштрафов. Ее ввели в 2016 году и отменили в прошлом. Теперь при условии оплаты в течение 30 дней скидка составляет четверть от суммы выставленного штрафа. Депутат Ярослав Нилов полагает, что хорошую скидку необходимо вернуть. Однако послабления не должны распространяться на случаи грубых нарушений ПДД. Якутия объята природными пожарами. На территории республики полыхает свыше 850 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. За сутки удалось ликвидировать очаг общей площадью свыше 4 тысяч гектаров на территории Сунтарского района. По оперативным данным, сейчас в Якутии зарегистрирован 71 лесной пожар. В регионе вот уже месяц действует режим ЧС. Владимир Путин поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. По словам главы государства, за последние десятилетия в стране ввели более 950 миллионов квадратных метров жилья.
3: Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек. Вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно, по всей территории страны. Так, в рамках всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах.
2: В видеообращении российский лидер поблагодарил специалистов, которые работают на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак. Геннадий Онищенко не исключил появление в ближайшем будущем более заразного вируса. По словам академика, речь идет о разновидности гриппа А, H1N1, который известен как свиной. Он обладает высоким пандемическим потенциалом и возникает, как правило, один раз в десятилетие. В ближайшее время может появиться более заразный агрессивный штамм данного вируса, полагает бывший санитарный врач страны. Для его выявления специалисты занимаются постоянным мониторингом. Онищенко призвал не бояться новой пандемии, поскольку она является элементом эволюции. США пытаются договориться с Ираном о возвращении к довоенным объемам поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Пауза в конфликте нужна не только с политической, но и практичной точки зрения. У США кончаются запасы вооружения. Тему продолжит корреспондент ВГТРК Лейла Гаджиева.
4: Срочно найти выход из конфликта с Ираном. Такой настоятельный совет американской администрации, как сообщает CNN, уже не первую неделю дает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. В Вашингтоне слова военачальника, похоже, не слышат. Из-за ближневосточной военной операции у США осталось меньше 1700 ракет-перехватчиков «Патриот», пишет «Нью-Йорк Таймс». На восполнение запасов уйдет минимум 2 года. Пентагон такие сроки не устраивают. Что касается наиболее спорной темы для сторон Армузского пролива, в Штатах надеются на возвращение к некоторым довоенным условиям. Несгибаемая позиция самого Тегерана заключается в том, чтобы США четко выполнили его условия. Среди требований Тегерана к противнику – прекратить угрозы и удары по Ирану, Ливану, Палестине, Йемену и Ираку, вывести войска из региона, выплатить военные репарации и снять санкции. Лейла Гаджиева, Вести.
2: Мэр Нагасаки Сиро Судзуки обвинил США в атомной бомбардировке города. Он напомнил, что ядерную бомбу 9 августа 1945 года сбросил американский военный самолет. По словам чиновника, только к концу того года погибли и пострадали около 150 тысяч человек, две трети тогдашнего населения города. Между тем, премьер Японии Такаити отделалась общими словами о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Атомные бомбардировки двух городов Соединенные Штаты осуществили в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия военной необходимостью. Советская киноклассика о Великой Отечественной войне станет украшением фестиваля российского кино «Окно в Европу». Он откроется уже сегодня в Выборге Ленинградской области и будет посвящен окончанию Ленинградской битвы, который с прошлого года стал Днем воинской славы России. Об этом рассказал ТАСС, программный директор фестиваля Андрей Апостолов. В рамках спецпрограммы зрителям покажут советские фильмы «Жила-была девочка», «Два бойца», «Женя, Женечка» и «Катюша». Аэропорт Катания на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после временного ограничения работы из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщила управляющая аэрогаванью компания. Вместе с тем пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса. Минувшим вечером Этна после усиления выбросов пепла и вулканического материала извергла фонтан лавы. В соцсетях публикуют новые кадры извержения. На них на фоне потоков лавы виден образовавшийся пылевой смерч. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/8 финала Мастерса в Торонто 7-6, 4-6, 6-4. Соперницы провели на корте 2 часа 29 минут. Далее наша соотечественница встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Также успех отпраздновала Диана Шнайдер. Она обыграла американку Джессику Пегулу, третий номер в рейтинге WTA, 6-3, 6-3. Пятый раунд сведет россиянку с полькой Игой Швёнтек. В третьем туре чемпионата России по футболу накануне состоялось 3 матча, 2 из них завершились без голов. «Локомотив» и «Акрон», а также «ЦСКА» и «Ростов» поделили очки. 2 безответных мяча в ворота «Крыльев Советов» забила «Балтика». Отличились Элдор Чивич и Брайан Хиль. Более результативным получился игровой день в первой лиге. Неоткрыт счет был только в красноярской встрече «Енисея» и «Текстильщика». Результаты остальных матчей: Нижний Новгород «Нефтехимик» 5-1, Шинник «Арсенал» 2-2, Урал-Уфа 3-0, Торпеда Сочи 1-2. Регбийная московская «Динамо» победила ВВА Подмосковье 68-7 и вернула лидерство в таблице. Эдуард Фуше реализовал 10 попыток. Проигравшая команда теперь замыкает первую пятерку таблицы, но у преследователей есть игра в запасе. На чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле Егор Громадский выиграл золото в индивидуальных соревнованиях. 2-е место занял венгр Ботанд Тамош, бронза у итальянца Джорджа Малана. А ранее Виктория Сазонова заняла лишь 7-е место среди женщин, победила турчанка Илке Озуксел. На чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне Арина Ковшова выступит с одним видом программы вместо 3 запланированных, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Все дело не в лучшем состоянии здоровья спортсменки. У меня на этом все. Далее о погоде.
1: Погода.
2: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса. В Екатеринбурге 23-25, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 20-22 градуса, ожидаются осадки. В Иркутске и Красноярске 19-21, временами пройдут дожди. В Великом Новгороде 21-23 градуса, в Оренбурге 36-38. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков и до 24. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
6: Привет, дорогие наши юные друзья! И взрослые тоже здравствуйте! С вами снова мы, Мила Луговая и веселый Колобок, который готовился к сегодняшней программе так, что принес с собой пластинок больше, чем планировал. И это неудивительно, да, Колобок?
7: Все, что нашел, я друзьям отдаю. Берите, ребята, пластинку мою.
6: Ну, тогда, дружище, давай посмотрим, чем ты будешь ребят удивлять. Ух ты, ух ты! Тут и сказки, и песни, и что-то там еще такое интересное. И с чего же мы начнем? Может быть, вам, ребята, первую историю волшебную подарить?
8: Это будет прекрасный подарок, настоящий.
6: Ну тогда слушайте русскую народную сказку. Называется она «Скатерть с ума да баранчик». Это история о волшебной птице, которая отблагодарила старика за добро. Но есть в этой сказке и другие персонажи. Очень хочется о них вам рассказать, но тогда пластинку вам неинтересно будет слушать. Поэтому включаем запись. «Скатерть с ума да баранчик».
9: Перед тем, как спать ложиться, сказка в дверь к тебе стучится. Не от сивки, не от бурки, не от вещего каурки. Это присказка, а сказка — вот она. Жили-были старик да старуха. Пошел раз старик на реку рыбу ловить. И вдруг...
10: Гляди-ка, журавль в сеть попался. Сейчас, бедненький, помогу тебе выбраться. Вот так.
11: Спасибо.

0: Захочешь есть пить, скажи, напои, накорми скотерочкой. А теперь прощай.
1: Свернул скотерочку старик и пошел дальше. Глядит, а поблизости изба. В ей богатый мужик жил.
2: Место.
3: Пустите ночевать.
2: Ночевать пущу, а угощение не проси.
3: Да, я сам тебя сейчас угощу. Напои, накорми, скотерочка.
2: Эй, батюшка, какие кушаньи добрые. Откуда у тебя эти скотерочки-то? Мужик сиволапый.
3: Неважно откуда. Ты мне лучше спать устрой.
1: Как только старик уснул, вытащил у него богатый мужик чудесную скатерть, а вместо ей подложил другу, не волшебную. Утром пришел старик домой.
3: Старуха, теперь не надо тебе хлебы месить, да щи варить.
4: Ох, как так, старый?
3: А вот так, нас вот эта скотерочка почивать будет. Ну, напои, накорми, скотерочка.
4: Видишь, а ничего на ней нет. Ты что? Видно, спятил, старый.
3: Нету, обманул меня, видно, журавль. Пойду корить. Так не поит, не кормит твоя скотерочка?
0: Не тужи, дам тебе баранчика. Как скажешь ему, баранчик, встряхнись. Посыплются из него золотые монеты.
1: Взял старик буранчика и повел его домой. Под вечер пришел он к тому же богатому мужику. И, как вы уж догадались, подменил богач и буранчика.
3: Ну-ка, старуха, расстели баранчику на полу рогожку. Ну, он нам денег даст.
4: О, сейчас, сейчас.
3: Тихо, тихо.
4: А дальше-то что?
3: Баранчик, встряхнись.
4: Ох, он не встряхивается. Ох, ну и старый же ты, дуралей, вот.
1: И пошел опять старик на болото к журавлиной избе.
0: Что ж ты? Ну так и быть. Вот возьми последний подарок. Эту сумму. Она тебе и ума придаст, и прежние мои подарки.

0: Как стемнело, опять пришел старик к богатому мужику на ночлег.
1: Куда бы мне сумму положить?
2: Да то вон ее у порога брось.
1: Не, не могу, непростая эта сумма. Только скажешь 40 из суммы. О, так наградит. О, что лучше не надо. Да. А теперь давай спать.
2: Кажись, уснул. Вот она, 40 из суммы.
0: Выскочили из суммы 40 молодцев с дубинками. И давай дубасить богача.
3: Больно! Больно! Дедушка, ну помоги, что ли! Из нее скатерку отдам, и бы не баранчика! Только живым! А что?
1: Больше никогда людей обманывать не будет!
3: О, никогда!
1: Ладно, 40! В сумму!
0: Старик взял свою скатерть, сумму да буранчика и пошел домой.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: Ребята, а вам знакомо слово «телемилитрямде»?
6: А что это такое?
5: Это такая страна, где все ходят на голове, говорят по-телемилитрямски, а здороваются так. Трям, здравствуй. Эту удивительную страну выдумал медвежонок. А самого медвежонка, а еще ежика, зайца и других забавных зверюшек придумал писатель Сергей Козлов. Вы, наверное, читали об этих героях в его книжках или видели в мультфильмах. «Ежик в тумане», «Осенняя рыбалка». Если не видели, то обязательно посмотрите, включая мультик «Трям, здравствуйте». Именно этот фильм записали на пластинку, которая попала в один из номеров журнала «Колобок». Музыку написал композитор Владимир Шаинский, а роли ежика и медвежонка исполнили замечательные артисты Клара Румянова и Георгий Бурков. Итак, слушаем, ребята. «Трям, здравствуйте».
7: Посреди ромашковой поляны стоял задумчивый ежик, глядел перед собой серьезными глазами и думал.
6: Сегодня у зайца день рождения. Если я подарю ему морковку, он ее съест, и ничего не останется. Если капусту, тоже.
7: А в это время по поляне шел медвежонок.
6: А если ромашки?
8: Тили-мили, тили-мили, тили-мили. Или... Привет, ежик!
6: Привет!
8: Слушай, я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Всю ночь ее выдумывал. Еле-еле выговорил. Тили-мили-трямдия. Там все ходят на головах.
6: Тили-мили. А я ромашки собираю. Раз ромашка, два ромашка.
8: Три ромашка. Смотри, песенка получается. 5 ромашка, 6 ромашка.
6: 7 ромашка. Придумал, надо подарить зайцу ромашки. Он их...
8: Погоди, 4-ю надо сорвать. И потом 7 ромашка не пой. Пой 7, понял?
6: Не-а.
8: Ну ты поешь, 7 ромашка.
6: Пою.
8: А у нас в Тили-Мили-Трямде поют 5 ромашка, 6 ромашка, 7.
6: А зачем?
8: Фу ты, ну чтобы песня была, повтори.
6: Фу ты, ну чтобы песня была, повтори. Давай эту песню подарим зайцу.
8: Погоди.
7: Тут медвежонок сорвал одуванчик и оторвался от земли. Ежик растерянно поглядел на него, но медвежонок протянул ему лапу, и ежик начал подниматься вверх вместе с медвежонком. Они поднимались все выше и выше.
8: Слушай, давай поедем в Тили-Мили-Трямдию. Говорить мы по-ихнему уже умеем. Смотри, какое хорошее слово. Трям.
6: Очень хорошее слово. А что оно означает, трям?
8: Трям? По-телемилитрямски означает здравствуйте.
6: Трям, здрасте. А кто пойдет на день рождения к зайцу?
8: Мы пойдем. Вернемся из Телемилитрямди и сразу к нему.
9: Легкое перистое облачко стояло в голубом небе прямо над ними. Медвежонок первым забрался на облако, ежик забрался следом, сладко зевнул и лег в ромашку. Легкое облачко с ежиком и медвежонком, тихо покачиваясь, плыло по небу.
6: Надо зайца взять с собой. Он никогда не был в этой
8: Телемилитрямдии.
6: Ага. Приедем.
8: Трям, здравствуйте.
6: Отдадим ромашки.
8: Нас встретим.
6: Покорно.
8: Спать положит. А утром проснемся и назад.
6: Зайц. Ему будет очень приятно.
8: Тот ты со своим зайцем привязался. Он лягушек боится.
6: Кто? Заяц? Заяц никого не боится. Без зайца не поеду.
8: Телемилитрямдию я выдумал. И ты с кем дружишь? Со мной или с зайцем?
6: С тобой и с зайцем.
8: А я дружу с тобой. Понял?
6: А со мной без зайца дружить нельзя.
9: И тут откуда-то снизу до них донесся голос зайца.
10: Ёжик! Медвежонок! Я вас целый день ищу!
8: Он меня целый день ищет.
9: Медвежонок взял свой одуванчик и сполз с облачка.
8: Я пошел.
6: А как же телемилитрямдия?
8: Без меня. С зайцем.
9: Но тут дунул ветер. А дуванчик медвежонка вмиг облетел, и медвежонок кубарем полетел вниз.
10: Ой, кто-то падает.
9: Ежик закрыл лапками глаза, заяц разинул рот, а медвежонок падал. Казалось, теперь уже ничто не может спасти медвежонка. Но тут заяц, который поднимался ему навстречу на трех одуванчиках, в последний момент подхватил медвежонка и взлетел вместе с ним на облако к ежику.
8: Ура! Спасены! Ура!
6: Заяц! Днем рождения! Вот, ты их, заяц, засуши. И зимой у тебя каждый день будет новое солнышко на ножке.
8: А я дарю тебе Телемилитрямдию. Это такая страна, я ее выдумал.
6: Там все говорят друг другу трям. Здрасте.
8: И ходит на головах.
6: Ура!
8: Ура!
11: Мы помчимся в заоблачную даль, и на гаснущих звезд на небосклоне к нам неслышно опустится звезда, и

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Вы уже знаете, ребята, что в создании «Колобка» принимало участие много известных людей. В числе знаменитых артистов, художников, музыкантов, ученых были и писатели. Многие из них сами читали свои произведения. Вот и поэт Олег Дмитриев записал свои стихи. Олег Михайлович очень любил животных, да и жил рядом с зоопарком. И частенько в своей квартире слышал, как кричат гиены, рычат тигры. Олег Дмитриевич считал, что если детство проходит рядом с животными, за которыми надо ухаживать, то человек вырастает добрым и веселым. Об этом он рассказал ребятам на страницах «Колобка». В тот же номер журнала попала запись со стихами поэта в авторском исполнении. Давайте послушаем. Считайте до трех, и заиграет пластинка.
2: Раз, два, три.
3: Дорогие ребята, я живу у самого зоопарка. И я думаю, что вот каждому из тех, кто приходит в зоопарк, всегда интересно, о чем вот переговариваются между собой львы рычанием или птицы щебетом. И я вот написал такое стихотворение, которое называется «Я хотел бы понимать зверей». Я хотел бы понимать зверей, выучить как можно поскорей разные такие языки, на которых кошки, барсуки и другие звери все подряд меж собою говорят. Мне сказал индюк: «Балда, балда, может, это друг, поди сюда, что меня обходишь стороной и не хочешь поболтать со мной?» Может, прошипел гусак: «Дружок, не пойдешь ли с нами на лужок? Будем в гуси-лебеди играть, гоготать, плясать и загорать. А быть может, он шипит: ну-ну, уходи, не то как ущипну, награжу отличным синяком. Будешь помнить встречу с гусаком». Недоразумений не хочу, языки звериные учу, чтобы кот, усатый враг мышей, крикнул, рот разинув до ушей: «Добрый вечер, Ваня, как делишки? Хочешь, поиграем в кошки-мышки?» Чтоб сорока белобока с ветки верещала: «Как твои отметки?» Я б сказал: «По письменному три, никому смотри, не говори. В зоопарк приду, куплю билет, я чихну, и сразу же в ответ лай и писк, мычание и рев. Будь здоров, Иван Петров!» Я скажу: «Му-му, тяв-тяв, хрю-хрю, мяу-мяу, всех благодарю». Эти стихи из книжки «Вот мчится черепаха». Я вообще люблю черепах. В детстве у меня всегда были черепахи. По-моему, это очень милые, хорошие, добродушные такие зверьки. Как-то с ними жить интересно. Вот один у них недостаток. Больно уж они медленно передвигаются. «Вот мчится черепаха». Заглавие стиха. «Вот мчится черепаха? Какая чепуха! Вы машете рукою, качая головой. А что это такое? Летит по мостовой. Вы вздрогнули от страха. Ой, братцы, черепаха!» Свистя, как плоский камень, летит она вдали, чуть только коготками касается земли. А то возьмет и спрячет и хвост, и лапки в дом, и кувырком поскачет, помчится колесом. Народ кричит: «Не может быть! Как объяснить такую прыть?» Как хочешь, верь или не верь, но это самый быстрый зверь. Да что там зверь, и птица не сможет с ней сравниться. Несется черепаха по солнцу и в тени, смеется черепаха: «Попробуй, догони». Известный автогонщик вернулся через час, известный автогонщик поднять не смеет глаз. Конец всемирной славы, иду сдавать дела. Представьте, у заставы она меня ждала, она мне подмигнула: «Не отставай, смотри», и хвостиком вильнула. Внимание, раз, два, три. Я дал, конечно, газу, взревел автомобиль. А дальше что? Я сразу отстал на 40 миль. Вокруг стоят, судачат 3000 зевак. Ах, что же это значит? Ох, как же это так? Оставьте охи-ахи, вы знать теперь должны, какие черепахи снятся сны. Среди животных, как и среди мальчишек и девчонок, есть ловкие и проворные, вежливые и дрочливые, ленивые или, наоборот, постоянно что-то делающие. Разве просто суслику вырыть длинную нору или бобрам построить свои хатки и плотины? Вот так, глядя на зверей, хороших и добрых, решает школьник Вася Хохолков изменить свое поведение. К остановке подошел трамвай. Я подумал: «Вася, не зевай!» Всех толкая, я пролез в вагон, и сказали люди: «Эх ты, слон!» Я монетку в кассу опустил и на пятку тете наступил. Отвернулся, стал в окно глядеть, а она сказала: «Фу, медведь!» Я себе представил, как толпой чинно шли слоны на водопой. Лишь один, толкая всех зверей, норовил пробраться побыстрей. И тогда ему удивлены: «Эх ты, Вася!» — говорят слоны. Я представил, как во весь опор мчался бурый мишка через бор, головой вертел, стрекоз ловил и соседу лапу отдавил. Тот ворчит: «Ты, братец, без толков, словно школьник Вася Хохолков. Это слушать просто стыд и срам. Я займусь зарядкой по утрам, стану я старательным таким, вежливым, внимательным другим, буду все науки изучать, чтоб одни пятерки получать, буду лучше всех играть в футбол, чтоб сказали люди: ну, орел». Мне приятно эта похвала, представляю я себе орла, как парит он в горной вышине, а орлы другие в стороне с уважением говорят: «Каков! Он летает выше облаков, не орел, а Вася Хохолков».
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Недавно, друзья, мы знакомили вас с песнями из музыкального кинофильма про «Красную шапочку». Но в этой двухсерийной картине было так много красивых произведений на музыку Алексея Рыбникова и стихи Юлии Кима, что хочется еще чего-нибудь вам из «Красной шапочки» подарить. И пусть это будет песня про необитаемый остров в исполнении Оли и Жанны Рождественских. Слушайте, друзья, а мы желаем вам отличного дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш «Веселый колобок».
2: Ты завтра попадешь на остров в океане.
4: На остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
4: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
4: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, но за свет нет ни одной кроватки.
4: А я на травке буду спать.
2: Проснулись на травке.
4: Костер, костер, костер, костер. А я велю зажечь костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
4: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не сварит ничего, ни на каком огне.
4: А я пойду, топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь.
4: Нет, не умею.
2: А ты хотел убежать, успеешь.
4: Нет, не успею. Не бойся, мы тебя спасем.
2: Ну как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
4: А я!
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
4: Но почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
0: Thank you. по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
5: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня, как всегда, в прекрасном, благоухающем, цветущем эфирном саду собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Маш, ты знаешь, когда зацветает какое-то любимое растение, я всегда вспоминаю японцев, у них такая традиция, когда сакура цветет, то они приходят с табуреточками, со складными стульчиками, и вот они садятся среди этих цветущих сакур и целый день сидят, наслаждаются вот этим вот зрелищем, заряжается позитивом. И я, кстати, так же делаю, когда цветут мои любимые магнолии, например, да, когда яблоневый сад, вот посидеть несколько часов в яблоневом цветущем саду, это же прекрасно. И, друзья мои, в августе можно точно так же сидеть и любоваться самыми-самыми разными растениями.
5: И я бы сказал, не можно, а даже нужно, потому что даже самому трудолюбивому и трепетному садоводу или огороднику нужна вот та самая минутка отдыха и созерцания прекрасного, которая сподвигнет на новые свершения в этом же самом саду.
6: Поэтому отложите свои лопаты, грабли, мотыги, совочки.
5: Присаживайтесь поудобнее. Садитесь. Сегодня будем смотреть и любоваться.
6: Ну и, конечно же, говорить. Да. Говорить, делиться секретами, потому что сегодня с нами в эфире главный садовник ботанического сада МГУ на Ленинских горах Анна Владимировна Нусинова. Анна Владимировна, здравствуйте!
5: Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
5: Давайте же продолжим наш прекрасный разговор о том, что же у нас цветет в августе.
6: Анна Владимировна, в цветоводческих центрах, вот цветочных магазинах крупных очень часто продают в горшках такие плотные-плотные шарообразные мелкие астры. Замечательно они смотрятся, когда они в горшках, в контейнерах. Но вот сколько раз я пытался как-то их реанимировать, вдохнуть в них жизнь на следующий сезон. Ну и
5: а у меня у свекрови прижилась и каждый год радует пышным цветением.
6: Вот именно пышным цветением, да?
5: Да, да.
6: Я грешил, думал, может, они их разгоняют до такой стадии препаратами.
5: Ну, они их наверняка разгоняют.
6: Анна Владимировна, вот рассудите, почему у меня не выходило?
7: Ну, вообще, история это очень давняя.
6: Так.
7: Те, что сейчас продаются в горшках, они действительно выгоночные. Но это ничего не значит, потому что растение с нормальными корнями, казалось бы, ты ее посадил, он должно дальше расти. Но дело в том, что вообще все астры, вот эти многолетние кустарниковые, они появились в России где-то начиная с середины 19 века, может быть, пораньше. И появились эти астры, они были более южные, как выгоночная культура, действительно.
6: Mm-hmm.
7: То есть они не предусматривались для сада. Если вы посмотрите в старых книжках, вы увидите, что прекрасно угонялись астильбы и астры. Но, понимаете, идут годы. Естественно, всем хочется после того, как выгнали эту астру, там, не знаю, зимнему, или там какому-то к Пасхе, да, к Рождеству или к Пасхе посадить оставшиеся на улицу. И постепенно у нас, вы, наверное, видели такие вещи, образовываются астры, в садах они есть, особенно в старых садах еще остались, которые не цветут. Вот мелкая, такая плотная, и цветов нету. То есть вот вроде и бутоны есть. Уходит в мороз с этими бутонами в снег. Угу. Почему? Потому что это выгоночное. То есть это другое растение, которое не хватает у нас солнца и тепла. То есть когда у нас, вот, например, аномально теплая осень бывает, так что, например, в конце октября тепло, некоторые из них расцветают. То есть эти астры, те, которые сейчас продают, и те, которые у нас поселились в наших садах, давно перешли из теплиц, они действительно предназначены для выгонки. Это немножко другие растения. Mm-hmm. Поэтому они у нас даже могут перезимовать, но цвести нет. редко когда это бывает.
6: Анна Владимировна, ну вот в этом плане мы почему все-таки очень хотели с вами поговорить именно на эту тему, цветы августа, а потом уже цветы запоздалые сентябрь у нас и даже октябрь, да, потому что, ну, не так уж и много видов, в отличие, скажем, от мая или июня, которые в это время цветением радуют глаз, тем более среди древесных, да. Кстати, вот сейчас вот ехал к нам, да, так. И я смотрел, ну, вот я думаю, Анна Владимировна тоже похвалит, наконец-то у нас ландшафтное озеленение Москвы стало на должном уровне, наконец-то, да. Вот я сейчас посмотрел, молодцы, стали сажать лапчатку, потому что одно из немногих древесных растений, которое в цветах будет до поздней осени, да?
7: Совершенно верно. Главное ее стричь. Главное не бояться.
6: Стричь
7: в течение сезона даже. Вот она только отцветает, ее состригаем молодые. Она цветет и имеет хороший куст, когда ее не осень, не там, например, весной и осенью, а в течение сезона к ней подходит с нужностями.
6: Угу.
7: Вот ее чем больше стрижешь. И самое главное — это солнечное место. Солнечное место, достаточно плодородная земля и вот эта стрижка регулярная. Mm-hmm. Буквально вот я действительно, я у себя в саду ее вот стараюсь все время состригать.
6: А у вас и какая сортовая лапчатка? Белая, желтая, оранжевая?
7: У меня сортовая, но это было очень-очень давно. Белая лапчатка. Вот сидит она, к сожалению, не на солнце, потому что старый сад, уже такая тень везде. Ну, одна сторона не цветет, другая вся в цвету.
6: А вы не знаете, почему ее еще курильским чаем зовут? Я вот пытался заваривать и цветочки, и листочки, ну, не могу сказать.
7: Я думаю, что действительно так, что ее там местные жители заваривают. И я думаю, это не, как сказать, прямое название, потому что называется по назначению.
6: По назначению, вот,
7: но, да? Да, сама не пробовала, не заваривала.
6: Ну, вот я, может, там как-то ферментировать надо.
7: Может быть.
6: Какие-то секреты, наверное, свои есть. Вот, Наталью Георгиевну Замятину надо спросить, она точно знает.
7: Да, точно.
5: Обязательно спросим.
6: Это 100%.
5: Анна Владимировна, вы-то что любите? Вот у вас к чему, да, сердце лежит?
7: Я подготовила рассказ о нескольких растениях, которые, может быть, не так часто встречаются, но обладают рядом прекрасных и полезных качеств. Вот если мы говорим про многолетние растения, например, анемона японская или хубейская, или гибридная, она там называется по-разному.
6: Ой, вот у меня сейчас зацвела, наконец, да.
7: Да.
5: Это очень красивый цветок.
7: А кроме того, вот понятно, что она, хотя есть многочисленные сорта, я их смотрела, пробовала, но окраска у нее розовая, бледно-розовая, темно-розовая, максимум белая, иногда полумахровая. И все это вот вертится вокруг этого розового такого пыльного цвета. Я его очень люблю, например. Но это вот, как сказать, кому что, кому-то хочется что-то поярче. И различия в сортах, но это действительно это нужно пробовать сажать, заключается в высоте растений и во времени цветения. То есть можно так подобрать эти анемоны, что вот они начинаются конец июля, у вас будут цвести, но она сама по себе очень долго цветет, но у вас будут включаться все новые сорта и разная высота. Вот это вот интересно. То есть не один сорт, а попробовать сразу несколько.
6: Ну, вот это хороший выбор. Тем более, что цветки у этой анемоны очень крупные и эффектные, да?
5: Очень декоративные, мне кажется, и в срезке смотрится потрясающе. Ну, просто.
7: И они стоят хорошо. И еще прекрасное свойство этого растения. Разрастается оно не так быстро. Но когда оно разрастается, образует куртину, никакой смыти у вас не будет.
6: Ой, да ладно.
7: Нет, да. У меня она, например, вот где растет, у меня ни одной сныки, ни одной веточки не растет. Она все так плотно покрывает своими листьями, что там уже никто не пробьется. Но это не одно растение, это куртина.
6: Ради этого одного стоит посадить.
5: Это правда.
6: Да. Ради нашей общей лютой ненависти к сныте, классовой, я бы сказал, ненависти.
7: Ну, вы знаете, тут ненависть к сныте. Мне очень нравится, опять же, как говорит Наталья Георгиевна, когда ее спрашивают про сныть. Она говорит, что же с ней делать? Она говорит, ну как, съесть. все.
6: Да, говорит, мы у себя съели в ботаническом саду. Ну, вы знаете, вот ненавижу, у меня жена там в свое время делала какие-то омлеты со снытью, ненавижу я вот этот вот запах, ее вкус.
5: Мне кажется, это что-то на уровне прям подсознания у любого садовода, потому что пока ты ее выпалываешь, вот этот аромат сныти, он прям вот преследует тебя, ты уже на нее не смотришь, как на нечто съедобное. Это враг.
6: Так, кто еще, кроме анемоны, японская, это очень хорошая.
7: А еще есть такое многолетнее растение, как хелона косая.
6: Угу.
7: Это цветочки не розовые, небольшие, такой полос.
6: Можно еще раз по буквам, как?
7: Ага, сейчас хелона косая.
5: Косая.
6: Угу.
7: Да, розовые цветочки. Сейчас она еще в бутонах, то есть она, наверное, зацветет где-то через неделю. Она тоже будет...
6: Просто да. Маша набрала ее картинку, я понял, о чем идет речь, да.
7: Да, это такая скромница садовая, но она чем интересна? Потому что выходит из земли цветы и растения по-разному. Хелоны, она выходит одна из первых, то есть вы ее сразу увидите. Но зацветает она одна из последних. И цветет долго-долго-долго. Есть еще форма с белыми цветами. И тоже, точно я вам говорю, где куртина хелоны, там сныть и делать нечего.
5: Как красиво-то! Я же тут Саше подсказывала, набрала тоже посмотреть. Так, вместо сныть я готова вот такое вот у себя на участке поселить.
6: Анна Владимировна, стойте, а как же мы забыли достойнейшее растение, которое называется бузульники?
7: Бузульники? Ну, бузульники прекрасные, но они сейчас вот цветут, доцветают, скажем так. Другое дело, что последние годы, опять же, это одно из самых любимых растений слизней и улиток.
6: Да, листву съели слизни.
7: Да, ужас. То есть вот если у вас на клумбе разные растения, что первые, кому они поползут, это вот к нему.
6: Да.
7: То есть его нужно усыпать прямо вот с весны до осени, чтобы, как сказать, вот дать ему хотя бы развернуться.
6: А чем усыпать, Анна Владимировна, чем?
7: Есть такое, ну, все, что содержит метальдегид, то есть это
6: препараты.
7: Вот, да, препараты от слизняков, они просто достаточно токсичные, они размываются водой. Есть препарат тоже гранулы, они такие светлые.
6: Препараты от слизняков, да, потому, нет, ну, я думал, может быть, там толченым стеклом или солью, как некоторые практикуют.
7: Пивом, пивом.
6: Нет, пиво слизни обожают, пиво, они на него сползаются.
7: Ну, так это делают ловушки, вкапывали баночки с пивом, и они туда сваливаются, обратно нет.
6: Знаете, чем у англичан это закончилось в свое время? Я в книжках читал. А тем, что ежики выпивали это пиво, а потом пьяные ежики бродили по цветникам.
5: А я думала, сейчас ты скажешь, а у англичан это закончилось новым кулинарным изыском. Слизни в пиве.
6: Кстати, Маша, англичане ежиков ели до недавнего времени.
5: Да, англичане что только не едят. Они, по-моему, там и белок ели, и вообще какой-то кошмар.
6: Вот, ну, бузульники, вот те, которые вот такими свечечками-то желтыми, они уже отцвели, а вот эти вот оранжевые осенние, они только-только сейчас начинают цвести, да?
7: Да. И вот, пожалуй, самый такой устойчивый к слизням, но не самый красивый, есть такой бузульник Воробьёва. Это видовой бузульник, он с зелеными листьями, но вот его почему-то обходят. Не знаешь почему. А так вот, да, у вас вот самый обычный, правда, зеленолистный бузульник с круглыми листьями, неразрезными, вот, ну, можно, например, завести такой.
6: Анна Владимировна, вот вы про слизни, когда заговорили, вы имеете в виду, у вас они лютуют в ботаническом саду тоже. Ну, хорошо, ладно, у нас там на дачах они могут как-то вот инвазивный вид все-таки передаваться от одной дачи к другой. А у вас-то они как, вот с какими-то культиварами попали?
7: Значит, трудно сказать, это произошло лет 10 назад. Может быть, действительно, потому что, ну, считается, что они даже где-то с какими-то фруктами к нам когда-то приехали. Непонятно, то есть мы этого не выяснили, но это вот беда, как у многих.
5: Это правда, это напасть, я бы сказала.
6: И вот это вот мерзость испанские слизни, вот эти вот рыже-коричневые, да, тоже огромные.
7: Да, да.
6: Так, ну вот, смотрите, мы уже с вами сформировали такой достаточно... А, знаете, что мы еще забыли? Мы еще забыли бабушкин сад. Анна Владимировна, ну какой же бабушкин сад без золотых шаров?
7: Без рудбеки, да. Да, да, это, конечно. Вот их как раз сейчас тоже стало значительно меньше. И почему, не могу сказать.
6: Да.
7: Потому что неприхотливое растение разрастается само прекрасно, только дай, что называется, волю. Ну вот тут, мне кажется, мода. Столько появилось рудбеки более каких-то интересных, да, тоже высоких, но, кстати, с немахровыми цветками, что они подвинули золотые шары.
6: Ну, золотые шары есть тоже немахровые. Там вот это очень старый сорт рудбеки, но в точности такой же высокий я встречал, да, много раз, который немахровый, да? И тогда сразу видно, что это рудбеки.
7: Да, безусловно, а так никто не поймет.
6: Угу. Ну да, рудбеки, потом ее кузина эхиноцея тоже очень хорошо смотрятся в августе,
7: ну,
6: да?
7: Да, но вот они сейчас как раз цветут все вместе. Просто уже недельки через три они будут стоять без лепестков уже с этими такими эхиноцеи с более крупными шишками, сформировать семена рудбеки более с мелкими. То есть это вот как раз у них сейчас пик цветения, а вот недельки через две там уже мало их останется в саду.
6: Тем более, вот последний... тем более, что и рудбеки, и эхиноцеи очень хорошо сорняют и самосеются за милую душу, да? Можно потом выкапывать и пересаживать.
7: Да, да, это тоже можно. И делиться с соседями.
6: И делиться с соседями. Так, еще кого мы обошли нашим вниманием?
5: Я уверена, что у вас там еще есть в списке что-то интересное.
7: Есть еще одно растение. Все мы знаем однолетнюю лобелию.
6: Да, да.
7: А есть лобелия с таким не очень, конечно, звучным названием. Называется она лобелия сифилитическая.
6: Какая?
7: Сифилитическая. Ну, так вот ее назвали. То есть я уже полезла посмотреть, почему так обидели растение. Ну, написано, что это американское растение, что индейцы ее использовали против этой болезни. Потом белые пытались. Но самое вот интересное в этом растении то, что это многолетняя лобелия с ярко-синими цветами, которая цветет в августе.
6: А пахнет так же?
7: Нет, она не пахнет, но у нее вот этот ярко-синий цвет, который обычно у нас в августе его нету, это цвет весны.
6: Да, да.
7: А вот такого цвета, ну, горячавка, она тоже значительно раньше синяя цветает, да, такого пронзительного синего цвета не встретишь. И чем она еще хороша, что она прекрасно размножается самосевом.
6: Угу.
7: Некрупное растение, многочисленные у ней побеги, то есть вы по цветочку тоже такой колос, вы видите, что да, это лобелия, но так вот в первый раз, когда ты смотришь, ты не понимаешь, что это тоже потом, когда начинаешь читать, потому что есть лобелия там блестящая и пурпурная, которого летнего цветения. Ну, они уже отцвели, а вот это именно осенняя.
6: Ага.
5: Да. Очень интересно.
6: Анна Владимировна, ну вот смотрите, та лобелия, которая такая самая вульгарная, да, наша самая обычная, которую мы еще алисумом называем, она образрастается, образует такие плотные белые подушки и источает вот этот вот медовый аромат, от которого прямо голова в жару кружится. А вот эта лобелия, она тоже такими подушечками разрастается или нет?
7: Нет, значит, немножко произошла путаница. Алисум, медок – это белая,
6: да,
7: а лобелия – это голубая и сиреневая без запаха.
6: Вот, вот так.
7: Разные,
6: да?
7: разные подушечки. Одни пахнут, другие не пахнут.
6: Вот.
7: Вот лобелии, они не пахнут. У них цвет, да, действительно, она бывает белая, но чаще всего она голубая, сиреневая, такая дымчатая, даже, может быть, фиолетовая. Ну, это такой распространенный летник. А вот многолетние лобелии, их существует. На самом деле, там есть и деревья, и кустарники, но только не в нашей флоре. А вот из многолетников есть несколько видов таких вот, которые...

0: кустарниковая. То есть если их не забивает дождь где-то вот в октябре, в ноябре, если достаточно такая сухая стоит погода, то у них последние цветы могут быть, во всяком случае, в саду. В саду, вот ботаническом, поскольку ну, немножко теплее, да, чем за городом, где-то вот и в конце ноября последние могут цветы. А вообще самое, вот, знаете, последнее растение сада, яркое, интересное, это декоративная капуста.
1: Кстати!
0: Вот это красавица! Она под снег выходит, под первый снег стает, она, значит, так листики, как сказать, так стопенется и стоит дальше. И ее можно срезать уже, когда вы понимаете, что метели вьюга, и она у вас еще там недельки-две в вазочке простоит.
2: Слушайте, ну это потрясающе. А вот, кстати, ее-то слизни у нас не любят разве?
0: Они ее едят, но, знаете, обычно ее много. У нее очень много листьев.
2: Не успевают.
0: А растение одно, да, и его легко сохранить. Да, и потом все-таки у нее потом такая высокая мозга бывает у многих сортов. Но она, конечно, великолепная. И каких их только нет цветов, форм, разрезности. Ну, можно о них песнях.
2: Да. Я вообще сначала думала, что вы скажете на мой вопрос по поводу слизни. Они ее едят, но без особого удовольствия.
0: Да. Нет.
1: Да, я предлагаю ее, чтобы не было путаницы, да, которую я уже сегодня несколько раз спровоцировал, называть эту декоративную капусту не цветной, а разноцветной. Вот тогда сразу все скажут, вот эти вот гигантские цветы, которые под снежными шапками.
2: Но когда вот снег выпадает, ну, правда, они смотрятся на клумбе потрясающе.
1: Да. Ну, Маша, ты все записала? Дашь списать?
2: Все записала.
1: Потом, да?
2: Списать дам, конечно же,
1: у меня
2: весь
1: ручки
2: свой
1: конспект. Нет, я у тебя буду списывать. Это мне ручку не дала.
2: Благодарим нашего сегодняшнего гостя.
1: Да, спасибо большое. Друзья мои, я напомню, что сегодня с нами в эфире была Анна Владимировна Нусинова, главный садовник ботанического сада МГУ на Ленинских горах. Анна Владимировна, спасибо вам огромное. Пышных вам цветений до самой зимы и богатых, щедрых урожаев и семян для следующих посевов.
0: Спасибо большое.
2: И благодарим вас, дорогие наши радиослушатели, что это время провели вы вместе с нами. Мы надеемся, что с пользой. Не бойтесь сажать новые культуры.
1: Да, а в ботанический сад ходить все-таки с блокнотиками.
2: Или с телефоном. До новых встреч в эфире. Это была программа «Все в сад». Мария Тарабаева, Александр Ходырко.
1: Всего доброго.
3: «Все в сад». Радио России.
4: К десятилетию возрождения.
5: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Московское время 9 часов.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ударили по складам с беспилотниками в Харьковской области. Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Российские школьники вновь подтвердили звание лучших на Олимпиаде по искусственному интеллекту. Подробности далее. Российские военные нанесли удары по складам ВСУ с дронами различных типов в Харьковской области. Они расположены в районах населенных пунктов Савинцы, Зитьки, Барвинково и Волохов-Яр. Об этом сообщили в Минобороны. На предоставленных ведомствах кадрах видно, как герани успешно громят военные цели. В помещениях помимо дронов хранились комплектующие и радиоэлектронное оборудование. А на запорожском направлении тем временем российские военные ликвидировали начальника штаба батальона 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. Речь идет о майоре Виталии Жабчике. Кроме того, в Кировоградской области силовики сообщили об уничтожении вертолета противника. Владимир Путин отметил мужество работы строителей в Донбассе и Новороссии. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю профессионального праздника, которое размещено на сайте Кремля.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляйте мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем строителя!
1: Как отметил Владимир Путин, россияне гордятся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Также, по словам президента, строительная отрасль является надежной основой для движения России вперед. Мошенники используют все более изощренные способы обмана россиян. Одна из новых схем работает на опасениях родителей. Им приходит сообщение о подозрительных операциях по картам их детей, после чего предлагается проверить их через специальный сервис. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Под предлогом того, что данные о родстве отсутствуют в госсистемах, от граждан требуют загрузить сканы паспортов, свидетельства о рождении, а также ввести логины и пароли от мобильного банкинга. Полученные данные мошенники используют для кражи денег со счетов самих родителей и оформления на них кредитов. В Мышеловке рекомендуют остерегаться подобных сообщений и ни в коем случае не загружать личные данные на незнакомые интернет-ресурсы. Хроника происшествий далее. Женщина и подросток пострадали в столкновении автобуса и грузовика в Саратовской области. По данным ГАИ, авария произошла накануне в районе села Гвардейское Красноармейского района. Столкнулись грузовой тягач «Мерседеса» и междугородний автобус. В результате ДТП 52-летнюю женщину и 13-летнюю девочку с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются. Еще одно ДТП, на этот раз с большим количеством жертв, произошло на юге Нигера. На трассе в районе департамента Мадава столкнулись два встречных автобуса. После удара оба транспортных средства протащило еще несколько десятков метров. В результате аварии погибли 22 человека, еще 37 пострадали. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. О причинах трагедии ничего не сообщается. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших. Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Список содержит ряд требований, которые озвучил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммед Багер Зульгард. Тегеран настаивает на том, чтобы США прекратили угрожать Исламской республике, завершили боевые операции против Ирана и его союзников, сняли санкции, морскую блокаду, а также выплатили компенсации. Напомню, президент США Дональд Трамп отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Однако информация о сроках и официальном подтверждение соглашения со стороны Тегерана пока не поступало. У США истощились запасы оружия. На фоне конфликта с Ираном на учете осталось менее 1700 ракет-перехватчиков «Патриот». Такие данные приводит газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонимные источники. Для восполнения прежней численности штатам может потребоваться более 2 лет. На фоне дефицита собственного вооружения США приходится отложить поставки европейским и азиатским заказчикам. Между тем, в распоряжении СМИ оказались документы американского Конгресса, в которых говорится о намерении Госдепа передать Украине через турецкую сторону оружие. Речь идет о поставках на безвозмездной основе 70 ракет «Атакамс», 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня, а также более 2500 неуправляемых ракет с кассетными боеприпасами двойного назначения. Напомним, Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российские школьники третий год подряд победили на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Всего в турнире, который прошел в Казахстане, были представлены сборные из 105 стран. Команда российских старшеклассников выиграла 8 медалей – 7 золотых и 1 бронзовую. Среди победителей оказались учащиеся из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Сириуса и Ижевска. Сборная России стала лидером общекомандного зачета олимпиады, обойдя Китай и Польшу. Петербуржца Артема Горохова, который учится в 10 классе, признали абсолютным победителем соревнований. Жителю Нью-Йорка тоже есть чем гордиться. Ему пишут письма дети со всего мира. Он живет по одному адресу с Человеком-пауком, пишет афиша Дейли. Джек Ши проживает на улице Ингрэм-стрит, Форест-Хиллс уже 3 года. Именно по этому адресу в комиксах о Человеке-пауке жила семья Питера Паркера. Когда Джек купил дом, он и понятия не имел, что ему достался особняк со знаменитым адресом. Джек признался, что чувствует ответственность из-за своей связи с популярной франшизой. Временами, когда окупятся письма от зрителей, он садится перед домом и читает их перед публикой. Но я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В эти минуты проходит матч 5-го тура футбольной первой лиги. Хабаровский «СКА» сейчас принимает костромской «Спартак». Завершается перерыв, счет пока не открыт. Сверхуверенно за французский «Дюнкерк» дебютировал футболист Егор Пруцев. Полузащитник в матче первого тура Лиги 2 против «Гренобля» оформил дубль и отдал голевую передачу. Его команда победила 4-2. Пруцеву 23 года. Ранее он выступал в Европе за белградскую «Црвену Звезду», с которой несколько раз выиграл чемпионат Сербии, а затем был отдан в аренду славянскому клубу «Цели». Этим летом он отправился во второй по силе дивизион Франции на правах свободного агента. Российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. В отличие от многочисленных команд аргентинцев и чилийцев, в российской сборной всего 4 спортсмена. Василиса Малаева, Алексей Жарков, Матвей Овсейчук и Владислав Сапожников. Наши также победили в эстафете. Фигуристка Елена Костылева пропустит этап юниорской серии Гран-при ICU в китайском Сиане из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. В субботу Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о замене Костылевой на Софию Дзепку. Повреждение стало беспокоить девушку после закрытых контрольных прокатов юниорской сборной. Хоккеист Вячеслав Воинов заявил, что не планирует завершать карьеру. 36-летний защитник отметил, что рассматривает несколько интересных вариантов для перехода, но отказался рассказывать о конкретных клубах. В прошлом сезоне игрок защищал цвета «Авангарда». Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Лос-Анджелеса также выступал за «Трактор», «СКА», «Динамо», «Акбарс» и «Торпедо». У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса. В Ханты-Мансийске 20-22, временами дожди. В Архангельске 16-18, пройдут осадки. В Калининграде 23-25. В Казани 21-23 градуса, временами ожидаются дожди. В Ярославле 22-24. В Ростове-на-Дону сегодня до 36 градусов. В Краснодаре 31-33, пройдут дожди, прогремят грозы. В Севастополе 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 21-23. В Москве без осадков и 24 градуса. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: Что вам нужно? Зачем вы пришли? Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
1: Мартин Чезлвит уезжает в Америку. Радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
2: Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались.
3: Нет.
1: Молодой наследник отправляется в другую страну в поисках новой жизни. Но что ждет его вдали от дома? Сбудутся ли его самые смелые надежды? И хватит ли сил пройти испытания, которые приготовила судьба?
4: Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
2: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
1: Слушайте радиопостановку «Мартин Чезлвит уезжает в Америку». В эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 9 августа. В Москве слегка пасмурная, но от этого не менее прекрасная погода, несмотря на то, что это последний летний месяц. Ну, у нас еще есть много возможностей для полноценного отдыха, прекрасного времяпровождения с родными и любимыми. И все это повод для отличного настроение. Это и есть хорошее начало. Сегодня утром в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лобков. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
0: Побываем в Красноярске. Город готовится к проведению первого в своей истории международного форума коренных народов.
1: Далее отправимся на городской рынок, где будем выбирать сладкую и спелую дыню. Научимся отличать колхозницу от африканки.
0: И расскажем о человеке, который долгие годы шел к своей мечте и осуществил ее.
1: Не забывая про приложение «Радио России», эфир в Максе, Телеграме, ну и страницы в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992, ну и все новости на Вести.ру.
0: Итак, друзья, наш эфир выходного дня начинается.

0: Красноярск готовится принять первый в своей истории международный форум коренных народов. В город приедут представители 13 стран – Африки, Азии, Латинской Америки. Также событие объединит представителей разных народов из 27 регионов России.
1: Участники форума обсудят проблемы изменения состояния окружающей среды, сохранения биоразнообразия, возможность применения для этого навыков и знаний коренных народов.
0: Также программа форума включает спортивные и культурные мероприятия. В Красноярск приедет международная выставка «Сокровища Севера. Мастера и художники России», до этого 20 лет проходившая исключительно в Москве. Ну а сегодня с нами на связи шеф-редактор «Радио России Красноярск» Татьяна Марченко. Таня, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, действительно хочется всех радиослушателей поздравить с Днем коренных малочисленных народов. Мне кажется, это вот такие жемчужины, да, сокровища наши российские, которые нужно беречь и сохранять. Действительно, Международный форум коренных народов пройдет впервые в Красноярске, хотя опыт проведения различных фестивалей и проектов по поддержке коренных народов у нас, конечно же, был, потому что в Красноярском крае на севере проживает 8 этносов, и в общем, это где-то около 16 тысяч человек, поэтому, конечно, есть у нас понимание, да, и о проблемах, и, конечно, вот очень важные будут события, будут очень важные события проходить в рамках форума, и очень важные темы будут обсуждаться. О масштабности этого мероприятия рассказал нам руководитель агентства по развитию северных территорий, поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.
3: У нас действительно получается полноценное международное событие. Представители 14 зарубежных стран. Это и официальные делегации, официальные послы других государств. Это международные эксперты, члены постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Больше 30 иностранцев приели к нам в Красноярск. Ну и, естественно, мы этот форум приурочили к Году единства народов России, который у нас в этом году учрежден президентом нашей страны. И представители 27 регионов, преимущественно северных, естественно, регионов, где проживают коренные народы, также приедут к нам в Красноярск.
1: Татьяна, скажите, за более 30-летнюю деятельность на радио вы встречали такой форум вообще в своей жизни?
2: Вы знаете, я, конечно, встречала много совершенно разных форумов. У нас есть Дом дружбы, но именно вот такой вот форум, конечно, пройдет впервые. И вы знаете, очень большая, ну, как бы мы все радуемся той возможности, что помимо тех народностей, которые у нас представлены, к нам приедут ненцы, ивенки, ханты, манси, якуты, чукчи, коряки, интельмены, селькупы, нивхи, ульчи, нанайцы. Ну, вы знаете, я просто позволила себе назвать все эти народности.
1: Конечно.
2: Мы, конечно же, будем видеть на набережной Енисея прекрасный концерт творческих коллективов. Хедлайнер этого фестиваля, вот, который пройдет в рамках форума, станет корякский фольклорный ансамбль «Танц», который представит танцы и песни обряды коренных народов Камчатки. Я думаю, что это тоже будет очень зрелищно. Ну и, конечно, вот этот вот турнир по северному многоборью, Кубок единства народов мира, мы должны понимать, что, конечно, на севере очень сложный быт. И наверное, вот мужчины должны обладать действительно немалой силой для того, чтобы заниматься оленеводством. И вот, да, мы специально попросили рассказать Антона Нарчуганова о том, какие именно виды спорта будут представлены в этих состязаниях. Приготовьтесь к редким названиям. Послушаем, давайте.
3: Это соревнования, в которых нашли отражение вековые традиции коренных народов. Национальные прыжки, бег с палкой, прыжки через нарты, это такие сани национальные, метание тинзяна на хорей. Это такой веревочный аркан, который набрасывают на специальную палку, то есть это карауливание оленей. Животное-то достаточно своенравное. Его нужно сначала вот этим тинзяном поймать, захомутать и дальше уже какие-то манипуляции проводить. Метание топора. Причем эти дисциплины, они уже есть и на дальность метания топора, и на точность. И это все официальный спорт. Спортивные соревнования.
0: Татьяна, тут вот еще что интересно. Дело в том, что палка, на которую набрасывает аркан, она не движется. А вот олень, он движется, когда на него надо набрасывать. То есть это еще сложнее.
2: Конечно, конечно. И вы знаете, вот вообще надо сказать о том, что ведь в Сибири мы вот все равно очень много заимствуем от наших вот этих вот этнических народностей. У нас вот сейчас, кто не приезжает в Красноярск, говорят, ну как же у вас вкусно.
1: А вот, ведь я практически хотел спросить,
2: во всех ресторанах Да, а во всех ресторанах у нас представлены именно блюда с элементами вот этих вот этнических каких-то дикоросов, да, вот особенных таких рецептов, каких-то оленины и прочих-прочих, рыбы. Поэтому, конечно, вот в данном случае вот все, что
1: Татьяна,
2: приумножается, угу. и будет Скажите, нами использовано.
1: Фестиваль сколько продлится? Да-да. Фестиваль?
2: Продлится форум. Он, получается, с 13-го,
1: форум, да.
2: форум продлится с 13 по 16, но вот в рамках него будет проходить сразу несколько событий, да. как я вам уже сказала, а уже 12-го начнется у нас еще и молодежный форум Сибирский Адиш, это уже краевое событие, очень тоже важное.
0: Понятно. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Татьяна рассказывает, а я вспоминаю, как меня чукчи учили мясо есть. Берешь кусок мяса и отрезаешь ножом то, что не попало в рот. Вот, прямо возле губ лезвие проходит. Оно острющее. Но тем не менее. Шеф-редактор Радио России Красноярск Татьяна Марченко была с нами на связи. Она рассказала о готовящемся в городе международном форуме коренных народов. Сегодня, друзья, отмечается День туркменской дыни, и вот как-то даже не задумываясь, накануне приобрел в магазине одну такую,
1: так.
0: но зараза оказалась сухой, несочной и не сладкой.
1: Но, может быть, это была не туркменская дыня?
0: Ну, конечно, нет. Откуда у нас туркменские дыни? Ты что, это же деликатесище.
1: Да.
0: Дыня, вообще дыня – это универсальный продукт кулинарии. Ее можно использовать для приготовления самых разных блюд. От легких салатов и освежающих десертов до варенья и заготовок на зиму. Природная сладость дыни хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными продуктами.
1: Присутствие в блюде дыни создает интересный контраст вкусов. Классическое сочетание дыни с моцареллой, с брызой, дополнительно зеленью, рукколой или салатом. Айсберг и заправлено оливковым маслом или бальзамическим соусом.
0: Да, какая она вкусная с фетой, это вообще просто да. прелесть. Хороша дынька и с морепродуктами, с мясом, а какие фруктовые миксы с ней получаются. Да что мы все только говорим, уже слюни текут. С нами на связи шеф-повар Сергей Синицын. Сергей, приветствуем.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Доброе утро.
1: Сергей, скажите, а действительно, насколько сочетается дыня и соль?
4: Дыня и соль сочетаются абсолютно нормально. И частое сочетание, которое, по-моему, в испанской кухне, дыня с хамоном, например, да? Ну, это да. такая закуска, которая уже такая избитая, скажем так. Mm-hmm. Вот, поэтому соль, она усиливает, в принципе, вкус, она как является усилителем вкуса, поэтому и вкус uh-huh. дыни, соль также усилит.
0: Сереж, ну любая дыня начинается с того, что мы ее на рынке выбираем. Скажите, подскажите, как правильно выбрать дыню, какой она конфигурацией должна быть, насколько должен утопать в ней нажимающий на кожу палец и вообще все такое.
4: Ну, во-первых, выбирать нужно ее с тщательного и внимательного осмотра. Так. То есть осмотреть дыню надо со всех сторон, чтобы не было никаких битых частей, никаких... гнилых, и, ну, потому что это очень-очень важный момент. Если есть какие-то дефекты, лучше такую дыню не покупать. Потому что дыню лучше хранить, во-первых, в прохладном месте. Mm-hmm. Да, не все это могут себе позволить, особенно нам на рынке, когда погода у нас меняется. Да?
1: Mm-hmm.
4: Резаную дыню обязательно... А?
1: Не-не, вот слушай внимательно.
4: Резаную дыню обязательно, если мы уже домой ее принесли, обязательно храним в холодильнике в закрытой емкости. И, ну, то есть ее надо съесть в ближайшее время, пару дней, это uh-huh, максимум, uh-huh. потому
1: ну,
4: что
1: да.
4: больше не хранить. Вот. Но самый полезный, наверное, трюк, если дыня оказалась недостаточно сладкой, мы ее попробовали дома, да, ее не обязательно выбрасывать, из нее можно приготовить. Из нее можно приготовить оладьи.
1: Оладья?
0: Да. Так, это да, как кабачковый капустный, только вот, я так понимаю, дыню на терку, да?
4: По большому счету, да. То есть добавляется соль, добавляется лайм, и
0: лайм
4: вкус еще. Таким образом... Да-да-да, и вкус таким образом оживляется, и получается достаточно неплохая история, потому что ну, дыня сочная, можно добавить манку, можно добавить яйцо, и, в принципе, эти оладьи получатся необычные по вкусу, непривычные. но точно скрасят новый рецепт вашей кулинарной книги.
1: Слушайте, Сергей, ну, коль вы такой кулинарный извращенец, ой, я хотел сказать, ну, такой затейник, а можете приготовить из дыни суп? Летний, пока еще жара, пока еще
0: можно,
1: тепло.
0: Можно, Вадим Юрьевич, я даже знаю историю, связанную
4: конечно,
0: с телевидением.
4: Конечно, потому что если туда добавить какие-то дополнительно там ягоды, лучше, чтобы они были яркого цвета, там более красные какие-то, да, то да. Это такой фруктовый суп так называется, да-да-да.
0: Угу. Однажды к Даше Майоровой на эфир пришел итальянец.
1: Это ведущий,
0: повар.
1: Да.
0: Вот он сказал, будем готовить суп из дыней. Да, Даша его переспрашивала 100 раз. Чего мы будем?
4: Это был теплый суп?
0: Да.
1: Так, хорошо, ну а что нам делать с дыней еще? Может быть, салат какой-нибудь настругать?
4: Ну, по большому счету, сейчас настолько вкусные, свежие, сезонные овощи и фрукты на рынке, то, в принципе, в любой овощной салат можно добавить небольшое количество дыни, и в зависимости от сорта будет меняться вкус. Угу. И здесь все только в экспериментах, потому что, добавлять ее лучше немного, да, резать ее лучше различными способами, от формы нарезки кубика, до терка или экономка, которая счищает кожуру картофеля и у морковки, например. Вот точно так же этой экономкой можно почистить дыню, и получается достаточно приятная. Во-первых, она красиво смотрится, когда заворачивается. Ага. Да.
0: Сережа, какой соус наиболее подходящий для дыни?
4: Соус для дыни?
0: Да.
4: Ну, мне кажется, в принципе, для дыни соус использовать вообще не обязательно, нет никакой необходимости. Но
0: то есть
4: я
0: сама
4: бы использовал
0: функции.
4: Ага. Да, она самодостаточная. Я бы использовал какие-нибудь кисломолочные истории, какой-нибудь формат йогурта.
1: Ага. Хорошо. Ага. Сереж, сметаны. А если у нас дынь много, как говорится, а времени мало, может быть, варенье соорудить из дыни?
4: Дыни много, времени мало, да, по большому счету дынное варенье, да, тоже есть, и есть рецептуры много, кожица ощущается очень, тонкий верхний слой кожи, мне дынное варенье, как вот лично по мне, не очень нравится, мне нравится дыня в более свежем виде, мне
0: конечно.
4: Кажется, это такой... Да. Сезонный продукт, который хочется, как знаете, салат оливье. Вот его по нему скучаешь именно в предновогоднее настроение.
0: Это точно, да,
4: Сереж. Его особо не ешь. Также
0: спасибо огромное.
4: И вот дыня, мне кажется, такой же продукт.
0: Спасибо, Сергей Синицын, дорогие друзья, был вместе с нами в этом прямом эфире.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Здорово, кожаные мешки!
7: Гарик Харламов.
6: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
7: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
8: Magic people, voodoo people.
6: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
9: 6+.

0: налить друзьям полтос.
1: Эй! Полтос!
2: Кавалер Ордена Мужества Иван Елгешин с детства мечтал стать офицером. Его прадедушки – участники Великой Отечественной войны, а дядя – подполковник кадровый военный.
3: После школы Иван поехал в Санкт-Петербург поступать в военное училище, но не сложилось. Юноша вернулся в Киров, окончил юридический факультет.
2: Спустя годы Иван стал участником СВО. Впереди для бойца с позывным «Лютый» были 3 тяжелых военных года. Серьезные ранения. Но Иван Елгешин достойно прошел все испытания, не утратил веру в себя. А герои из Кирова – наши коллега Ольга Пестова.
4: Кавалер Ордена Мужества Иван Елгешин – старший ребенок в семье. У него есть 2 младшие сестры и брат. Иван рос очень любознательным ребенком, как и все в семье, очень любил читать. Пел в хоре в детской музыкальной школе, занимался плаванием, а с 14 лет – греко-римской борьбой. Иван очень любил историю и фильм «Офицеры». После школы юноша решил поехать в Санкт-Петербург поступать в военное училище, рассказывает мама Ивана Елгешина Елена Викторовна.
5: В нашей семье военная тема всегда проходила по такой линии. Прадеды Ивана воевали в Великой Отечественной. Один дед Елгешин Николай Ильич вернулся, второй дед погиб в 42-м году под Ленинградом. Его сын поступил в военное училище, стал офицером. Мой брат поступил в военное училище. Связи. Тоже офицер, подполковник внутренних войск. То есть Ивану было некуда деваться, военная стезя ему светила. В 10 классе он поступил в кадетский класс. После этого хотел поступить в военное училище внутренних войск. В Петербурге сдал экзамены по здоровью. Там очень был такой тщательный отбор, и нужна была небольшая операция. После этого приехал, но так как у нас отец юрист, решено было поступать на юридический факультет, на заочное отделение, на бюджет. Соответственно, 18 лет, срочки нет, пошел в армию. После армии своя жизнь затянула. Это военное училище было уже отложено.
4: Помните, как повестку забрали?
5: Это было 27 сентября 2022 года. В 7 вечера человек принес повестку. Ивана дома не было. Позвонили, Иван, пришла повестка. Он говорит, берите. Были даны сутки на сборы. И 29 сентября, в мой день рождения, он отправился на мобилизационный пункт. Чувства, конечно, очень противоречивые. С одной стороны, да, понимаешь, что могло произойти. С другой стороны, конечно, любой матери это сложно принять. Нужно еще уметь выдерживать неизвестность. Естественно, удача – это очень важное дело на войне. Повезет тебе остаться в живых. Самое главное для матери, что сын живой. Вот это важно.
4: 29 сентября 2022 года жизнь Ивана Елгешина разделилась на 2 части – до и после СВО. Начались пасмурные черно-белые будни для бойца с позывным «Лютый». Впереди были почти 3 тяжелых военных года.
6: До того, как мобилизацию частично объявили в 22-м году, еще до этого решение принял, что если призовут меня, то я, естественно, откликнусь на этот зов, пойду. В принципе, в целом позиция у меня была патриотическая. И на мамин день рождения 29 сентября пошел на сборный пункт ОДНТ, там под марш «Славянки». Автобусы наши уезжали. Примерно около 3 лет провел на СВО. И, слава богу, вернулся домой живым, частично здоровым. Надеюсь, еще удастся мне послужить стране, отечеству, уже на мирном поприще. Там познакомился со многими людьми, друзей много нашел. Там один из моих друзей погиб, Саша Харин его звали. Касаемо страха смерти, вот такие моменты, когда было действительно очень тяжело, мне как-то вот так везло, у меня отключалось все лишнее, оставалось только функциональность такая. Даже ранение свое получил крайнее, у меня сразу в голове сверкнула мысль, что вот это надо зафиксировать, этот убыток, сделать все, чтобы из этой ситуации выйти победителем.
4: В зоне СВО у Ивана Елгешина появилось много надежных друзей. После тяжелейшего ранения Иван выжил благодаря им.
6: Когда я получил ранение, оказался первую помощь, сделал все, чтобы дождаться товарищей, навстречу к ним подползти. И, естественно, благодаря только моим боевым товарищам, которые, кстати, многих из них сейчас нет живых, благодаря им сейчас сижу здесь, с вами общаюсь.
4: Было, наверное, страшно, испытывали чувство голода.
6: Чувство голода, да, конечно, потому что на передовую не всегда удается доставить и продукты, и воду, это же война, естественно, и это было. Но привык и к погодным условиям, и к полевым условиям, в целом к экстремальным условиям войны. Учишься постепенно находить какой-то комфорт для себя даже в самых некомфортных условиях, ну, чтобы дух перевести. Самое сложное было это, когда я получил ранение свое крайнее. Это было сложно, да, действительно. У меня ногу оторвало. Сложно было, естественно, это принимать.
4: Есть друзья в зоне СВО, поддерживайте с ними связь.
6: Да, есть друзья в зоне СВО, поддерживаю связь. Ребята уже устали очень, потому что 4 года, почти вот это очень большой срок. Вдали от дома, в стрессовых условиях, в постоянном страхе там и смерти, и всего остального. Но ребята держатся, за что им низкий поклон. За всех молюсь, переживаю и искренне это говорю. Молился я за наших воинов. И еще до того, как меня призвали, молился Георгий Победоносцу. Наверное, я все-таки мечтаю найти себя, быть полезным государству российскому, стране нашей. Опять же, Вятский корпус защитников Отечества дает мне такую возможность найти себя, где я могу быть максимально полезен своей стране. Я для себя выбрал направление. Еще и до этого мне это интересовало. То есть, связанное с молодежью, политикой, с работой с молодежью, с общественным мнением в целом, мне это интересно, я считаю, это очень важно сейчас в наше время, в мир информационных войн, когнитивных войн, помогать государству воспитывать подрастающее поколение.
4: Иван Елгешин награжден орденом мужества, медалью Жукова, медалью за воинскую доблесть второй степени и медалью участника специальной военной операции. Он достойно прошел все испытания и удары судьбы. Иван не утратил веру в себя и желание каждый день узнать что-то новое. Он мечтает работать с подростками и молодежью, чтобы учить их любви к малой родине и России. Ольга Пестова, Киров.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. К
4: каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
4: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
7: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
4: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
9: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
4: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
4: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов.

0: Хроническая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
5: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 4 склада ВСУ с дронами и комплектующими взорваны в Харьковской области. Власти не спешат менять условия семейной ипотеки. В Госдуме недовольны результатами борьбы с вейпами. Подробности далее. Российские военные нанесли удары по складам ВСУ с дронами различных типов в Харьковской области. Они расположены в районах населенных пунктов Савинцы, Зятьки, Барвинково и Волохов-Яр. Об этом сообщили в Минобороны. На представление

0: Представленных ведомством кадрах видно, как герани успешно громят военные цели. В помещениях помимо дронов хранились комплектующие и радиоэлектронное оборудование. А в Сумской области бойцы группировки «Север» уничтожили два тяжелых дрона «Баба-Яга» в ИСУ. Об этом сообщили ТАСС и источники в силовых структурах. Вражеские беспилотники готовились к ночным ударам под Сумами. Одновременно с ними российские бойцы также ликвидировали два украинских дрона-разведчика. Власти не спешат менять условия семейной ипотеки. По крайней мере, до октября предпринимать что-либо не будут. Сейчас просчитывать что-то рискованно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он также сослался на мнение большинства россиян, которых устраивает нынешняя ставка в 6% годовых. Хуснуллин предположил, что имеет смысл сделать градацию с учетом дополнительных льгот многодетным семьям. Учитывая колоссальную нагрузку на бюджет, нужно все просчитать, уточнил чиновник. В Госдуме недовольны результатами борьбы с вейпами. Лишь 5 регионов приняли закон о полном запрете продажи электронных сигарет, и этого явно недостаточно. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс». По его словам, учитывая важность темы, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. В этой связи Володин призвал регионы ознакомиться с опытом коллег, которые приняли подобные нормы. Напомню, этим летом вступил в силу закон, который позволяет местным властям самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Сейчас такие ограничения действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в Северной Осетии. За последние 10 лет в России ввели более 950 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры по программам расселения аварийного фонда получили около 1 300 000 человек. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя. Отдельно президент поблагодарил специалистов, работающих на воссоединенных территориях в регионах, пострадавших от террористических атак.
1: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем строителя!
0: Владимир Путин отметил большое значение труда строителей для развития России, раскрывая ее экономические и промышленные потенциалы. В Красноярском крае нашли живую пропавшую при сплаве по реке семью. Напомню, мать, отца и их 8-летнего ребенка искали с 5 августа. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Их доставили домой в Зеленогорск. Об этом сообщило региональное управление МВД. Семья сплавлялась на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого Порога в район Железногорска. Они предупредили близких, что после прогулки останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день, но в итоге не вышли на связь. Родственники обратились в полицию. Мэр Нагасаки Сира Судзуки обвинил США в атомной бомбардировке города. Он напомнил, что ядерную бомбу 9 августа 1945 года сбросил американский военный самолет. По словам чиновника, только к концу года того года погибли и пострадали около 150 тысяч человек, две трети тогдашнего населения города. Между тем, премьер Японии Такаити отделалась общими словами о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Атомные бомбардировки двух городов Соединенные Штаты осуществили в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью – ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. США до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия военной необходимостью. Россиянам назвали бюджетные варианты отдыха. За пару-тройку тысяч рублей в сутки можно отдохнуть в отелях Йошкар-Алы, Владикавказа, Владимира. А вот за рубежом недорогие варианты жилья можно найти в странах Юго-Восточной Азии, и, например, в Патонге, Хошимине, Паттайе и даже Шарм-эш-Шейхе. Об этом РИА Новости рассказали эксперты туристической отрасли. Что касается расценок внутреннего туризма, то большая часть бронирования приходится на номера стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей в сутки. Чаще всего жилье по такой цене выбирают в популярном алтайском селе Манжирок. В пятерку лидеров с самой высокой долей подобных бронирований также вошли Звенигород, Суздаль и Зеленоградск в Калининграде. Азиатский тайфун «Долфин» парализовал авиасообщение с Китаем. Шанхайские аэропорты Пудун и Хунцяо отменили около 60% рейсов, это около 1400 перелетов. Об этом сообщило издание «Пинкпай». Из-за приближения стихии в Шанхае эвакуировали 30 тысяч человек с прибрежных территорий. По данным метеорологов, тайфун со скоростью ветра более 40 метров в секунду выйдет на восточное побережье Китая предстоящей ночью. В Москве на ближайшие дни установился идеальный температурный режим. О погоде расскажет ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В атмосфере господствует антициклон, но и такая ситуация продержится ближайшие двое суток с идеальным температурным режимом. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией погожего антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье от 20 до 25 градусов комфортнейшего тепла. Показания барометра будут слабо расти, составят 751 миллиметр ртутного столба. Ну и температура воды в реках и озерах плюс 20-25, то есть идеальное сочетание температуры воздуха и воды, то есть бархатный сезон средней полосы матушки России.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Завершился матч пятого тура футбольной первой лиги. Хабаровский СКА уступил костромскому «Спартаку» 1-3 на гол Михаила Гарелишвили. Гости ответили взятиями ворот Амура Калмыкова и дублем Сергея Бугриева. Сверхуверенно за французский «Дюнкерк» дебютировал российский футболист Егор Пруцев. Полузащитник в матче первого тура Лиги 2 против «Гренобля» оформил дубль и отдал голевую передачу. Его команда победила 4-2. Пруцеву 23 года. Ранее он выступал в Европе за белградскую «Црвену Звезду», с которой несколько раз выиграл чемпионат Сербии. А затем был отдан в аренду славянскому «Цели». Этим летом он отправился во второй по силе дивизион Франции на правах свободного агента. Российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. В отличие от многочисленных команд аргентинцев и чилийцев, в российской сборной всего 4 спортсмена. Василиса Малаева, Алексей Жарков, Матвей Овсейчук и Владислав Сапожников. Наши также победили и в эстафете. Фигуристка Елена Костылева пропустит этап юниорской серии Гран-при ICU в китайском Сиане из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. В субботу Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о замене Костылевой на Софию Дзепку. Повреждение стало беспокоить девушку после закрытых контрольных прокатов юниорской сборной. Хоккеист Вячеслав Воинов заявил, что не планирует завершать карьеру. 36-летний защитник отметил, что рассматривает несколько интересных вариантов для перехода, но отказался рассказывать о конкретных клубах. В прошлом сезоне игрок защищал цвета «Авангарда». Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Лос-Анджелеса также выступал за «Трактор», «СКА», «Динамо», «Акбарс» и «Торпедо». У меня на этом все. Далее о погоде. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов, небольшие дожди. В Челябинске 28-30, местами пройдут осадки. В Омске 27-29, в Петрозаводске 19-21, в Великом Новгороде 21-23 градуса. В Перми 22-24, временами пройдут дожди. В Воронеже 25-27, в Севастополе сегодня плюс 33. В Санкт-Петербурге местами пройдет дождь, температура воздуха составит 21-23. В Москве без осадков и до 24 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 750 миллиметров ртутного столба.
4: Гений в деталях.
5: Все его роли – коллекция русских типов. Умение найти в своем персонаже вот этот вот жест, как у профессора в 17 мгновений весны, ну, нельзя забыть походку. Когда он идет вот немножко вперед рукой и боком. Про человека почему-то ты все понимаешь.
4: 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. В программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В это воскресенье в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.
6: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
6: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет.
8: На каком аэродроме у вас посадка?
9: На Орли, сказали.
8: Вот. И разыщет Анриет тебя на Орли.
6: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
9: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
6: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
10: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
6: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто, проснувшись, постепенно к нам присоединяется. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас уже за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 9 августа, прекрасный теплый летний день. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лобков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Отметим Всемирный день книголюбов и познакомимся с новинками в мире книг.
1: Далее нас ждет еще одно знакомство. На этот раз уже к нам в гости придут артисты Московского театра мюзикла.
0: До премьеры их нового спектакля остается всего лишь месяц, и ребята расскажут о своей постановке. Это мюзикл «Плакса», созданный по мотивам одноименного сериала, наделавшего много шума в телевизионной среде.
1: Не забываем про приложение «Радио России», эфир в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Ну а все новости на Вести.ру.
0: И прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Сегодня, друзья, отмечается день всех, кто увлечен чтением книг. Это, надо признать, неофициальный пока, но горячо любимый миллионами праздник, посвященный любви к книгам, истории, письменности и культуре.
1: Идея учредить Всемирный день книголюбов возникла 30 лет назад на международной книжной ярмарке во Франкфурте. Ее организаторы предложили создать праздник, который объединил бы всех любителей книг во всем мире.
0: Инициативу поддержала Международная федерация издателей, и 9 августа было выбрано в качестве даты. Ну а сегодня по такому случаю в нашем эфире встреча с литературным критиком Кларисой Пульсон. Клариса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Клариса.
2: Вадим, Дмитрий, добрый день. Привет всем, кто нас
1: слушает. Да, рад вас слышать. Клариса, скажите, пожалуйста, прежде чем будем говорить о книгах, о новых книгах, а как вы думаете, а вообще кто книги читает?
2: Ой, да, во-первых, давайте такой праздник каждый месяц отмечать.
1: Да вообще каждый день, по большому счету.
0: Это точно.
1: И все-таки, как вы думаете, кто сейчас читает книги? Мужчины, женщины, дети?
2: Ну, знаете, читают книги те, у кого есть навык читать.
1: Да, это точно.
2: Это моя любимая мысль о том, что, к сожалению, этот навык, в отличие от жевания, глотания, дыхания, он у нас неестественный, а приобретенный. Вот у кого такой навык появляется, тот никуда не денется.
1: Второй вопрос. Скажите, как вы думаете, а зачем сейчас нужны книги? Вот раньше, например, в дореволюционной России книги читали для того, чтобы понять смысл жизни. А сейчас зачем?
2: Ну и послереволюционный тоже для понимания смысла жизни, в общем-то, считаю.
1: Да.
2: Знаете, сейчас есть несколько принципов. Один из важнейших принципов, почему, как мне кажется, читают, в том числе и те, о ком мы говорим, что они не читают совсем молодые,
1: да.
2: Это те, кто понимает, что без чтения и книги невозможно развитие.
1: Да.
2: Невозможно не умение сосредоточиться, не умение делать выводы, потому что коротенькие видосики для мозга, для развития мозга ничего не дают. В отличие от чтения. И те, кто читает, это понимают. Ну, мне кажется,
1: ну,
2: очень надеюсь.
0: Клариса, у меня сейчас дочь в 8 класс переходит, и я ей купил хрестоматию для того, чтобы она ознакомилась с теми произведениями, которые будет изучать по школьной программе. И вы знаете, я сам перечитал Фон Визина, и совсем по-другому понял Митрофановку, честное слово.
1: Естественно.
0: Не то, что как вот тогда, когда я был еще школьником.
2: Кларис, ой, вы знаете, тут что самое главное? Тут то, что самое главное, особенно с детьми. Мне кажется, с ними важно обсуждать и читать вместе.
1: Да, да,
0: да, да, да.
1: Это я сам
0: обсуждать точно, я с вами согласен.
1: Клариса, ну что ж, переходим так к книгам. Скажите, почему в последнее время так популярны китайские авторы?
2: Ну, в силу объективных причин, которые мы с вами понимаем,
1: так.
2: Которые не будем лишний раз обсуждать, это раз. Во-вторых, есть, ну, не только китайские, скорее, может быть, даже корейские, японские.
1: Да, тоже, кстати, да.
2: Ну, потому что, во-первых, людей подсадили на манги, на всевозможные, и этот мир уже не кажется чужим. Он уже такой знакомый по этим, по сериалам, по картинкам, по комиксам. Ну, такой уже практически свой мир. С литературой там, с хорошей литературой там гораздо сложнее, как и...
1: Мне кажется, там проблемы, особенно у корейцев.
2: Да у всех. Нет, у всех есть интересные. У корейцев есть очень интересные авторы, но вот как-то мне на душу пока не ложатся.
1: Ну да. И тогда переходим к делу. Что вы нам посоветуете в отпуск на море?
2: О, на море. Ну, знаете, с морем сложно. Я всегда все за хорошие интеллектуальные дела.
1: Да.
2: Поэтому всем советую, как только у меня появляется какая-то дополнительная возможность что-то сказать, всем советую книгу Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Это блестящая.
1: Да, это хорошая, да. Это хорошая
2: книга.
1: Это
2: одна из лучших книг последних лет. Во-первых, те, кто любит фантастику, само собой, но там она выходит за пределы, поэтому вот могу с чистой совестью
1: это
2: рекомендовать.
1: Хороший, да, пример. Тогда следующий вопрос, Клариса. Для женщин, особенно одиноких, чтобы им почитать на наш
2: взгляд? Ну, одинокая женщина, это что? Это тебе такое клеймо большое. Одинокая женщина, она еще должна и по книге быть определена, да? Ну, хорошо, давайте для одиноких женщин. Впервые, что для меня тоже было, честно говоря, сюрпризом, впервые, представьте себе, вышли на русском языке письма Джейн Остин. «Собрание важных пустяков» называется.
1: Слушайте,
2: эта книжка вышла. Вот совсем-совсем прям свежачок-свежачок. Для меня это тоже было удивительно. Мне это казалось, что они уже давно у нас в обороте. Нет, они были в обороте
1: где-то
2: в других контекстах.
1: Так.
2: Тут еще, что важно для этой книжки, как мне кажется, и как сопровождение, это то, что в свое время считается, что Джейн написала в своей жизни, ну, где-то примерно 3000 писем. Ну, представьте себе, телефон. Телефона нет, вот единственный способ коммуникации. Она это дело любила. Так вот, Когда ее не стало, ну, понятно, она не была тогда известна, слава пришла гораздо позже. Так вот, примерно через 20 лет ее любимая сестра Кассандра оставила из этих 3000 писем, ну, чуть меньше 200. Ага. Просто потому, что это такая была внутренняя семейная цензура. Тетка становилась, сестра
1: ну,
2: становилась известной. А она была такая женщина очень прямолинейная. Угу. И с юмором, поэтому вот семейство купировало, вернее, ну, она тогда своими руками, дальше кто-то еще присоединялся. И у нас осталось, по-моему, 164 письма. Вот, собственно говоря, этот корпус писем и пришел. Даже по ним читать кайф, я себе представляю, это было бы такой замечательный...
1: Да. Вы знаете, в чем дело? У нас просто мало времени. Приходите к нам в студию,
0: да.
1: Поговорим о книгах. Просто, ну... Как говорится, есть повод.
2: Ну, вы, книжный человек не может сказать одно слово о книге. Хорошо.
1: А вот мы скажем два слова.
0: Кларисса, и поговорим за жизнь.
1: Да, и за жизнь. Сами можем говорить обо всем. Я уже это понял.
0: Да, спасибо вам огромное. Литературный критик Кларисса Пульсон. И мы с ней вместе поговорили о новинках литературного рынка и отметили Всемирный день книголюбов. Ровно месяц остается до премьеры мюзикла «Плакса», полномасштабного проекта по мотивам популярного телесериала.
1: Любимая история, за которой следили миллионы зрителей, выходит на сцену Московского театра мюзикла в новом формате. Живым исполнителем, оригинальными музыкальными номерами, современной хореографией и зрелищной сценографией.
0: Итак, премьера 10 сентября, ну а уже сегодня в нашей студии артисты театра мюзикла Влад Юдин, Никита Шишкин и Марита Белова. Я, насколько понимаю, вы принимаете непосредственно активное участие в создании этого...
1: Здравствуйте, мюзикла. Друзья!
0: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
4: Привет!
1: Так, Никита, правильно?
3: Я Влад.
1: А, Влад.
4: Эх, не угадали.
1: Микрофончик, да, микрофончик. Ничего, сейчас мы...
0: Разберемся.
1: Да. Микрофончики поближе к себе. Начнем, наверное, с самого главного. Насколько мне известно, музыку к этому замечательному мюзиклу написал наш друг большой. Он все больше и больше.
0: Сергей
1: Жуков, да.
0: Да, но это невозможно, чтобы кто-то другой написал это. Мюзиклу, к фильму, который и к мюзиклу, который он сам
1: продюсировал. Скажите, придирался, когда вы исполняли оперные партии?
3: Рита?
1: Да, Рита.
5: Сергей с нами с самого начала, еще с кастинга. Он к нам вот очень так, трепетно значит, относится.
1: То есть это он тебя выбрал, да?
5: Негодяй. Нас всех.
1: Да, это так.
5: Вот, он очень внимателен, очень активен в процессе. Он к нам приходит на репетиции, дает нам какие-то советы.
1: Какие, интересно, советы дает этот пупсик? Ой, я хотел сказать, он прекрасный человек.
0: А пупсик раз не прекрасный человек.
1: Прекрасный. Я-то его еще помню пупсиком. Так. Какие советы дает Влад?
3: Ох, ну, мне, наверное, совет он давал только «будь смелее», потому что у меня такая роль довольно...
1: Кого ты играешь там?
3: Но я могу вам рассказать, наверное, даже сегодня, даже скажем вам, что у вас эксклюзив, потому что мы впервые сегодня расскажем, наверное, только про нас троих, кто кого играет.
0: Да.
3: Так. Владислав Юдин играет роль, Даня называется роль такая, это некий мужской антагонист.
1: Гад.
3: Но, назовем его так, он не гад, вынужденный гад, вот так скажем, потому что...
1: По принуждению так.
3: Да, это любимец школы, самый классный парень в школе, баскетболист.
1: Да,
3: знаете, когда заходит человек, вот, знаете, в зал, и от него лучи, и все девчонки падают, парни все ему завидуют. Да, мне выпала, кстати, впервые такая роль. Обычно, несмотря на мою внешность, я играю косых, хромых, заикаюсь. Да. И тут вот попалась роль даже не на сопротивление, получается.
1: Ага.
3: И даже наш режиссер Валерий Маркин спрашивает: «Влад, ты такой уже играл когда-нибудь? Что-то как-то у тебя хорошо получается вроде бы». А я говорю: «Нет, Валерий Михайлович, косые, хромые, сюда». Да. Вот. И Сергей вот говорил, да, говорит: «Будь смелее, ты
1: хорошо,
3: вообще
1: теперь король». Хорошо, теперь идем. Многостаночник наш, где только не играет, а и там играет, и там играет. Ты еще тут там снимаешься. А что, я что ли там... Кто в театре Ермолова блистает?
3: Я.
1: Но не я.
0: Ермоловой, ты хотел сказать.
1: Но там Ермолов практически. Так.
4: Ну, вы знаете, вот насчет советов вот, Сергея, это очень круто, когда человек приходит не контролировать, а приходит потому, что он как бы радеет за это и
1: ну,
4: хочет
1: Серега,
4: быть частью.
1: Да.
4: Да, да, и это чувствуется в первую очередь, и, конечно, мы все это понимаем, видим, и это очень...
1: Никита, а кого ты играешь?
4: Как бы это удивительно не было, Я играю Никиту. Вот я дорос неплохо, до того, что мне уже даже не нужно привыкать к именам персонажей.
1: А кто твой персонаж?
4: У меня романтичный персонаж. Он, конечно, вот противоположность Дани, про которую говорил Влад, это мой персонаж, который влюбляется, который будет...
0: И во всем помогает Маша.
4: Ну, да. Это вот мы уже узнаем в процессе. Да.
1: Хорошо. Примеры. Ну, давайте помочь немножечко Маргарите.
0: Маш, говорю, Рит, я дело в том, что смотрю везде афиши с вашей премьеры, и везде лицо Ники Жуковой. Нет у тебя. Почему? Это тоже такая задумка?
5: Нет, ну, конечно, все равно Ника в первую очередь, она исполняла эту роль в сериале.
1: Да.
5: Да, конечно, она у нас на афишах.
1: Ага. Давай припрессуем зубик. Я раньше любил на афишах рисовать. Знаешь, идешь с фломастером, так раз рисуешь. Ничего, прости тогда. И кого ты играешь?
5: Машу.
1: Прям, да, Плаксу саму.
5: Да.
1: Глаза какие добрые. Скажите, пожалуйста, вот вы, драматические актеры, неужели вам не стыдно играть в мюзикле? Вы воспитаны на Шекспире и Островском.
0: А, и с этой точки
1: зрения.
0: Конечно. Вон ты как завернул.
3: То есть мюзикла — это стыдно?
1: Не стыдно, нет. Михаил Ефимович, надеюсь, нас не слышит сейчас. Он еще...
3: Раннее воскресное утро.
4: Это, наоборот, интереснее. Вот я, когда первый раз пришел в мюзиклы, я подумал, это же так здорово привносить сюда, потому что русский мюзикл — это все равно другое.
1: Это другое совершенно.
4: Это не Бродвей, это не...
1: А вы смотрели, кстати, бродвейские мюзиклы, нет?
3: Я только в записи.
4: Бродвейскую Плаксу.
3: Это мы скоро, наверное, увидим.
0: Это, наверное, кошки, скорее всего.
1: Нет, ну вы абсолютно правы, что там технологии на первом месте, но, к сожалению, с чувствами там так себе. Так.
3: Да. Знаете, если касаемо меня, это долгий разговор, но я постараюсь коротко, потому что, да, я закончил драматическую школу, то есть у меня не было, как бывает, музыкальный курс выпускается сейчас, да, я именно драму закончил, Щукинский институт, и внутри у меня в начале пути было вот это вот, как мне... играть вообще. Хотя я в детстве игралась тоже в мюзиклах еще ребенка, в Норд-Осте, может быть, знаете.
1: Я знаю, конечно.
3: И детские впечатления были классные, потому что это огромная машина. Это механизм, машина мюзикла, которая работает по своим законам, и эти законы, понятно, отличаются от драматического театра. Но мне кажется, драматическому артисту, если который ни разу не работал в мюзикле, будет очень тяжело, потому что он не знает вот эти вот все тонкости и нюансы.
1: Мы сейчас на секундочку прервемся.
0: Да, друзья, у нас в гостях артисты, которые готовятся к потрясающей премьере, и о ней мы поговорим через минуту.
6: ...27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Гарик Харламов.
9: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
8: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
10: Magic people, voodoo people.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.

0: 8-925-222-99-92, телефон нашего прямого эфира, по нему вы можете присылать свои сообщения, замечания и вообще просто оставлять свои хорошие, комментарии, которые мы, как всегда, озвучиваем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях артисты театра мюзикла, ну, на данный момент будем говорить театра мюзикла, а так они разносторонние очень люди. Это Влад Юдин, Никита Шишкин и Маргарита Белова, ребята, готовятся к премьере мюзикла «Плакса», в котором они участвуют. И, между прочим, сегодня не поленился. С утра зашел и посмотрел. Ребят, на премьеру весь партер продан.
1: Все. Да ладно.
0: Весь партер.
2: Ожидаем балкон.
0: Да, на балконе одна треть места осталось.
3: Дим, я надеюсь, нас уже пригласили.
0: Ну, естественно.
3: Естественно. Друзья, продолжаем наш разговор об этом замечательном мюзикле. Насколько мне известно, в этом театре мюзикла есть такая тень отца Гамлета.
0: То есть?
3: Ефим Шифрин.
0: Ой, я думал, ты сейчас про бедного Юрика.
3: Не-не-не, он постоянно туда приходит и постоянно там играет. В вашем мюзикле он тоже засветился?
4: А мы не знаем. Я кроме шуток говорю сейчас.
0: А почему?
4: Это даже не интрига. Ну, потому что...
3: Потому вот что...
4: Ефим Залманович, он такой персонаж в мюзиклах, и в жизни, что он как бы вот появляется внезапно, потому что у него достаточно много, в принципе, работы.
3: Мы знаем, конечно, Ефим
4: уже на годы вперед.
0: Вы мне тогда подскажите, несведущему, как тогда у нас проходит репетиционный процесс?
4: Репетиционный процесс проходит очень жарко, потому что именно сейчас все происходит вот настолько плотно, мы одновременно и поем, и танцуем, и драматические сцены репетируем. Параллельно что-то еще может, естественно, поменяться, потому
3: конечно,
4: что это творческий
3: конечно,
4: процесс.
3: Да.
4: И, конечно, у кого-то там сцен чуть больше, у кого-то чуть меньше, но при этом мы все пытаемся что-то из этого создать сразу грандиозное, потому что кажется, что вот сейчас чуть попозже, потом ты смотришь в календарь и думаешь, так.
3: Все, уже... Слушай, прежде чем мы, естественно, послушаем какую-нибудь сцену из этого замечательного мюзикла, у нас на связи еще одна замечательная актриса Ксения Лазаревич, которая принимает участие в этом мюзикле. Да, ведь, Ксения?
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Что ж ты не доехала, Ксюшенька? Проспала?
5: Ну, вот так вот получилось. Зато я сейчас красивенько пью кофеёк.
3: Ах ты, негодяйка.
2: Она выбрала быть счастливой.
3: Да-да-да. А, Ксения, насколько мне известно, совсем недавно ты стала одной из... получила премию как лучшая актриса мюзикла. Ведь так?
5: Было дело,
3: я же тоже помню. Ксюшенька, а как тебе, вот такой заслуженному лауреату практически всех премий, работать с этим малышнёй?
2: Особенно со мной, Ксюша, расскажи, пожалуйста, этой малышней.
5: Ой, на самом деле, когда мы начали репетиции мюзикла «Плакса», я была в шоке, в приятном шоке от команды, потому что проект делают всегда люди.
3: Да, это...
5: И когда мы пришли уже, собрались и увидели в первый раз друг друга, я поняла, что процесс будет очень кайфовым, потому что классные люди.
3: Понятно.
5: Вот.
3: Скажи,
5: это,
3: пожалуйста,
5: конечно...
3: а кто тебе из партнеров нравится больше всего, как мальчик, ну, как мужчина? Да?
5: Ну, конечно, Владислав Юдин и Никита Шишкин.
3: Молодец, сейчас можешь, да.
5: Это просто любимые люди. Во-первых, приятно работать с коллегами, с которыми ты уже пересекался в других проектах, и ты знаешь, что с ними можно, что с ними нельзя. Вот. У нас много новых ребят, они тоже все кайфовые, они сразу влились в коллектив, вообще не могу ничего плохого ни про кого сказать. И, кстати, вот я вернусь на секундочку к вопросу про Ефима Шифрина.
3: Да-да-да.
5: У вас будет эксклюзив, он присоединяется к нашему.
3: Я так и знал. Я так и знал, что Ефим не может пройти мимо, где молодежь бурлит.
0: Так.
5: Ну, потому что проект очень сочный.
3: Конечно.
5: Его хотелось попасть многим артистам, но попали только лучшие.
3: Вот сейчас...
0: Какая скромность.
3: Как хорошо сказала Ксения. Ксения, я тебя еще раз поздравляю с этой замечательной премьерой. Ты отличная актриса, конечно. И побольше киноролей.
5: Когда-нибудь это тоже придет.
3: Молодец, сейчас хорошо сказал.
0: Спасибо огромное.
3: Спасибо большое.
0: С нами на связи была Ксения Лазаревич, также принимающая участие в мюзикле «Плакса». Единственное, о чем мы ее не спросили, может быть, Маргарита нам скажет, она кого играет?
6: Она играет антагонистку.
0: Ага, это та, которая вечно на Машу нападает.
6: Да.
0: Все понятно.
6: Играет Крис.
3: Так,
6: Крис,
3: друзья, вы знаете, в чем дело? Вот даже в плохих театрах, да, всегда есть...
0: Назови мне хоть один плохой театр. На заднее не
3: потянет. А то больше не пригласят. А есть рояль в кустах. Это когда, значит, раз, и вот вы тоже пришли к нам в студию. Может быть, вы что-нибудь споете или сыграете. Ну, чтобы мы поняли, что это. Чего вы задумались-то? Вот роль вспоминаете, да?
2: Нет, просто у нас в проекте, скажу так, возьму на себя эту немножко роль.
4: Рояля.
2: Для тех, кто смотрел сериал.
0: Да, это я.
2: И фанат этот сериал назовем.
3: Вот это он, они ждут.
2: Они ждут премьеру. Но сюжет в нашем спектакле немного отличается.
3: Это правильно.
2: И люди, которые не смотрели, например, сериал, они могут прийти и увидеть отдельную вообще историю. И также у нас есть в проекте материал, который еще никто не слышал, то есть который нету в сериале. Диалоги, все остальное. И мы пока не можем открыть, так сказать, занавес этого. Пока мы вот это делаем в секрете.
3: Может, споете что-нибудь нам?
2: Открой тогда. Ладно, я не могу. Хотел
3: сказать. И...
2: Ну, мы можем, наверное, может быть, спеть нашу заглавную песню,
3: вот,
2: которую мы все, да, это, все, ребят, это все,
0: ребят,
2: знают.
0: Да буквально куплетик. Не надо все.
4: Ну, мы по тебе, как мы по-другому не можем.
3: Давайте.
6: Девочки.

0: на любовь.
1: Спасибо.
2: Круто, браво.
1: Да, я вам скажу, почему я смотрел этот сериал и почему я не являюсь его фанатом. Дело в том, что мне очень нравится внешняя жена Сережи Жукова. А Ника Жукова – это копия просто своей мамы. Да.
2: А меня это интересует другой вопрос. А, например, вы пригласите, например, своих друзей, своих подруг?
3: Конечно.
2: Да? А Дворжевскую Нину пригласишь?
3: Нину, конечно же.
2: Она что, руководитель?
3: Да, это мой мастер.
2: Нина Игоревна.
3: Нина Игоревна. Но они еще и дружны с Мариной Александровной Швыдкой, Михаилом Ефимовичем, поэтому я думаю, что они-то в первую очередь тоже ее пригласят.
4: По-моему, она мечтала.
1: Вадим Юрьевич, вот пока я сидел сейчас за компьютером в ньюсруме, я слышал от Влада слова про ЗАГС. Ты не хочешь его спросить, Ниша?
2: Что там про ЗАГС говорил?
3: С ЗАГСом у меня связано в этом году многое. И с моей личной... И вчера просто у меня вот друзья женились, поэтому были в ЗАГСе вчера вечером. Поздравляю их, Антон, Алсу.
2: Да, поздравляю.
3: А у меня просто, я тоже вот в январе этого года, да, тоже
2: случилось, да?
3: Поженился.
2: Да. Ты не волнуйся. Мы все там были. Даже по несколько раз. Поэтому тут же, знаешь, что самое главное — начать. А потом процесс не
4: оставил. Там даже была своя плакса.
3: Да, кстати. Но она даже находится прямо здесь сейчас в студии.
2: Слушай, а скажите мне, а тяжело вообще работать в мюзиклах? Каждый день одно и то же, одно и то же.
5: Нет, ну как это? Подождите, нет,
2: я понимаю, например,
5: каждый раз рождается.
2: Я говорю, я понимаю, там наши некоторые певцы, они одно и то же поют, но они под фонограмм хотя бы поют. Им не надо напрягать свой голос. А вам-то каждый день надо выходить на сцену, танцевать.
5: Так и каждый раз рождается что-то новое. Вот так вот.
4: А почему вы так уверены, что мы под фонограмму не
2: работаем? Нет, не вы.
1: А что, нет?
2: Браво!
1: А что, да?
3: Ну вот многие зрители уверены, стабильно пишут комментарии, что...
1: Нет, ну сколько раз я приходил на мюзикл, я ни разу фонограмм не слышал. Ни разу.
2: Я тоже, да.
5: А потому что их там...
4: Да нет, ну это была провокация, простите.
2: Нет, конечно, мы воспитаны на «Ёлках в Кремле», там все под фонограммом. Даже Дед Мороз выходил, а звучит дети, все было под фонограммом.
1: А там в «Бороде» не видно, как он открывает рот.
2: И все-таки, а если, например, забыл текст, что происходит в жизни?
3: О.
2: Мне кажется, что у нас есть слабое звено, это не это.
4: Нет, на самом деле у меня вообще мало таких историй. Я вот как-то один раз настолько сильно забыл, что я вот после этого я повторяю всегда все, даже простейшие песни. Причем это была песня известная народу, и это было еще не настолько известная. И там всего два слова повторялось в припеве, что еще более стыдное с моей стороны.
1: Листья жгу.
2: Листья жгу.
4: Да, но это был ступор. Я просто, если попадаю в такую ситуацию, мне очень сложно эти выплатить. Есть артисты, которые потрясающе выходят, сразу начинают импровизировать, что-то думать. У меня случается ступор, мне кричат все слова, а я их не могу в себя просто впустить. И я как бы...
2: Как мне это знакомо,
4: да.
2: Боже мой.
1: Это... Ребята, я вам пожелаю, да, мы с Вадимом, да, пожелаем вам только удачи. Уже мы знаем, и вам сказали, что премьерные билеты практически все проданы. Вот.
2: Ладно,
1: на 11 сентября еще можно что-то. Да. Итак, друзья, 10 сентября в театре, в Московском театре мюзикла состоится премьера нового спектакля под названием «Плакса» по мотивам популярного телесериала. Смотрите, приходите. Ребята, которые в нем участвуют, сегодня были у нас в гостях.
2: Да, Дима, сейчас, на секундочку. Маргарит, какие цветы любим?
1: Маргаритки.
2: Нет.
5: Люблю пионы.
2: Вот, Маргарите пионы.
1: Где ты в сентябре пионы найдешь?
5: Спасибо.
1: А не июньские цветы.
2: На Влада девочки не заглядывайся, он женатый. Так, есть надежда у женщины бальзаковского возраста? Я про тебя говорю, Никита.
4: Нет.
1: Нет, тоже хорошо, нет. Отлично.
2: В общем, все, тогда удачи, смотрите вам. Просто хороший спектакль.
1: Да, удачи вам и успехов. Ну, а сегодняшнюю программу провели для вас...
2: Подожди, куда ты? Мы еще сейчас...
1: Вадим Тихомиров и Дмитрий Желобков, и еще один час они будут в эфире.
2: Хорошо.
1: Разве не так?
2: Так.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
6: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
5: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
6: По большому счету, да.
5: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
6: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
5: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
6: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
5: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
6: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
5: Звучит не слишком приятно.
6: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
5: То есть один процесс цепляет другой?
6: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
5: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
6: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
5: И как же быть? Оставить все как есть?
6: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
5: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
6: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
5: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
6: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
5: А такое возможно?
6: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
5: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
6: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
7: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
6: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукоидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
5: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
6: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
7: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
6: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
7: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
5: Это здорово. Спасибо вам большое.
6: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться.

0: живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение, это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
1: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Сивидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
2: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
6: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
7: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
8: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по двум украинским портам. Уголовное дело возбуждено по факту теракта ВСУ в Белгороде. Жители Забайкалья призвали готовиться к стихии. Подробности далее. Украинские порты вновь оказались целями вооруженных сил России. Военнослужащие нанесли удары по двум портам Одесской области, Черноморской и Одесса. Об этом сообщили в Минобороны. В результате атаки ликвидированы склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ. Кроме того, резервуары с горючим взорваны недалеко от Одессы, в Белярах и Новых Белярах. В самой Одессе из-за возникших проблем с электроснабжением отсутствует вода, не ходит электротранспорт. Об этом сообщили местные власти. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее областные власти сообщили о ночной атаке дронов на многоквартирные дома и административные здания региональной столицы. Погибли трое мирных жителей, 25 пострадали, включая двоих детей. Из них 13 находятся в

0: больницах, один раненый в тяжелом состоянии. Президент России Владимир Путин поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. В видеообращении, размещенном на сайте Кремля, Владимир Путин заявил, что их труд имеет большое значение для развития нашей страны и раскрытия ее потенциала.
1: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником. Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
0: По словам главы государства, в период с 2016 по нынешний год в России ввели более 950 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили около 1 300 000 человек. Количество авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить. Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе. Причиной расширения трафика стало взаимное решение государств продлить сроки безвизовых поездок своих граждан. Сейчас российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю. За последние 5 месяцев авиаперевозки пассажиров выросли почти наполовину и превысили 900 тысяч человек. Минтранс ожидает дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Но вот пока же поездки в Китай стоит отложить, по крайней мере, на несколько дней. К восточному побережью страны приближается мощный тайфун «Долфин». По данным метеорологов, скорость ветра достигнет 40 метров в секунду. С прибрежных территорий уже эвакуировали 30 тысяч человек. Стихия уже парализовала авиасообщение с Китаем. Шанхайские аэропорты Пудун и Хунцяо отменили около 60% рейсов, это около 1400 перелетов. В Минтруде сосчитали количество коротких рабочих недель в следующем году. Россияне будут трудиться по укороченному графику 7 недель, по 2 трехдневных и 5 четырехдневных, сообщает РИА Новости. Самые короткие рабочие недели выпадают в промежутке с 24 по 26 февраля, с 1 по 3 ноября. Далее 4 дня в неделю мы будем работать с 9 по 12 марта, а также с 4 по 7 и с 11 по 14 мая. Помимо этого, короткие будни ждут россиян с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря. Немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны намеренно сожгли бадаевские склады с продуктами, обрекая ленинградцев на голодную смерть. Это стало одним из ключевых аргументов для признания блокады Ленинграда геноцидом, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Ежегодно 9 августа в России отмечается день окончания Ленинградской битвы. В надзорном ведомстве отметили, что блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней, ранее была признана геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности. Для этого прокуроры провели масштабную работу. Были собраны и систематизированы 1000 документов, архивные материалы времен войны, оперативные сводки, отчеты комиссий, добавили в ведомстве. Было установлено, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей. В Румынии затопили 4 баржи в Дунае, чтобы поднять уровень воды в реке и увеличить ее приток к атомной электростанции Черновода. Как сообщает Национальное управление водными ресурсами этой страны, результаты операции начнут ощущаться не ранее вечера и в течение понедельника. Напомню, 31 июля румынское правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи и обмеления Дуная. На единственной в стране АЭС Черноводы остановили один из двух реакторов. Тысячи туристов стекаются в Калмыкию, чтобы полюбоваться священными для буддистов цветами. А в Луганском районе республики открылся 5-й по счету фестиваль лотосов. Об этом рассказал глава республики Бату Хасиков. По его словам, такие события помогают по-новому открывать территории, привлекать внимание к их природному и культурному потенциалу, а также формировать интерес к малым городам республики. Программа фестиваля обещает быть насыщенной и включает в себя спортивные и культурные события. Жители Забайкалья призвали готовиться к непогоде. В ближайшие несколько дней на регион обрушатся ливни. Осадки будут сопровождаться грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 24 метров в секунду. Региональный главк МЧС призывает жителей оставаться дома и переждать циклон. А владельцам частных домов рекомендует подготовить ливневую канализацию на своих участках, чтобы дождевая вода не повредила фундамент постройки. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистки из Санкт-Петербурга Анастасия Зайцева и Таисия Иванова завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Второе место заняли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко из Московской области. Тройку лучших замкнули Александра и Елизавета Печушкины из Москвы. Футболиста махачкалинского «Динамо» Яна Джапа прооперирует в Мюнхене. Напомню, 4 августа защитник получил травму в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против самарских «Крыльев Советов». Восстановление от полного разрыва крестообразной связки займет более 6 месяцев. Подошел к концу матч 5-го тура футбольной первой лиги. Хабаровский «СКА» уступил костромскому «Спартаку» 1-3. На 54-й минуте счет открыл Михаил Гарилишвили. В ответ за гостей отличились Амур Калмыков и Сергей Бугриев, причем последний сделал дубль. Екатеринбург готов принять всемирные студенческие игры FISU в 2029 или 2031 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Цитата. «По инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера отдельно обсудили вопрос возвращения права проведения турнира. Город готов принять соревнования, необходимая инфраструктура уже создана. Поддержал эту инициативу. Вместе с Российским спортивным студенческим союзом будем прорабатывать вопрос проведения игр в Екатеринбурге с нашими международными коллегами», — заявил Дегтярев. Баскетболист Андрей Малинин, выступающий на позиции форварда, подписал соглашение с московским МБА. Он выступал за краснобелых на разных уровнях на протяжении 5 лет. В общей сложности форвард провел за детские и юношеские команды МБА 195 матчей, набрав 1946 очков. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Хабаровске сегодня 24-26 градусов, в Екатеринбурге 23-25, временами ожидаются осадки. В Мурманске 15-17, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре 20-22 градуса, временами ожидаются дожди. В Оренбурге 36-38 градусов, в Сочи 27-29. Пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня местами ожидается дождь. Температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков и до 24. Сейчас в столице 20 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья, доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 9 августа, в студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лавков, здравствуйте, и вот какая программа ждет нас совсем скоро.
0: Поговорим о состоянии риска, в каких случаях на него надо идти, и когда рисковать не рекомендуется, хотя бы вопреки здравому смыслу.
1: Отметим День физкультурника в России, поговорим о пользе физической культуры в детском возрасте.
0: А еще побываем на Смоленщине, где активно проходит сезон чайных сборов. Вам будут предложены уникальные рецепты.
1: Не забываем о приложении Радио России в Максе, Телеграме, странице в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят по номеру 8-925-222-9992, а все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Или вот еще, риск – благородное дело. Товарищи, в нашем фольклоре запутаться легко. Что же такое риск на самом деле?
1: До 20% россиян говорят, что не боятся оправданного риска, а вот 77% относятся к людям осторожным и опасаются риска. Таковы итоги опроса аналитического центра ВСЦИОМ.
0: Вот мы и услышали определение риска. А вот что за ним стоит? С нами на связи психолог Андрей Миронов. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Андрей, скажите, как часто вы рискуете в своей профессиональной деятельности?
0: Я думал, ты сейчас спросишь, как часто вы пьете шампанское.
2: Да-да-да. Я тоже ожидал этого же вопроса. Вы знаете, рискую на самом деле много, потому что при работе с людьми стандартные подходы не работают.
1: Ага.
2: Стандарт – это у нас безопасность. Поэтому я выхожу за стандарты, подхожу, ищу новые подходы для того, чтобы все-таки же найти ключик каждому человеку. Поэтому, да, рискую регулярно.
1: То есть я правильно понимаю, что без риска, к сожалению, никакого продвижения не будет в жизни?
2: Вы знаете, риск, он действительно нужен для того, чтобы перейти на следующий этап. Просто далеко не все готовы заплатить эту цену, чтобы сделать этот шаг.
1: Потому что это больно иногда бывает.
2: Это и больно, это и страшно, это и дорого во всех смыслах. Поэтому зачастую люди выбирают стабильность для того, чтобы, как говорится, мал золотник, да дорог,
1: да
2: маленькое, вот, зато надежно.
0: Андрей, но вы говорите, наверное, об оправданном риске. А вот что такое неоправданный риск? Очень часто приходится, попробую, и ничего не получается. Но ведь знал же, что не получится. Зачем полез?
2: А вы знаете, на самом деле здесь это вот можно разделить. Оправданный, неоправданный риск, это оно очень так субъективно. Можно даже понять, кто этот оправдал риск, кто нет. То есть если человек, например, просчитал, если он уходит в какую-то сферу, в которой он соображает, понимает, если у него есть ресурсы, если у него есть план четкий, то это уже становится риск оправданный. Другой момент, выиграет он, не выиграет, то есть может он реализовать свой план или нет, но тут уже не всегда от человека зависит. А если человек, например, двигается по плану того, мне все равно деваться некуда, мне лишь бы аж бы, если я сейчас не рискну, то меня посчитают слабаком, если я там не рискну, значит я никто. Вот тогда этот риск уже можно назвать неоправданным, и зачастую, вот если человека движет что-то подобное, то зачастую он и проигрывает.
0: Знаете, вы говорите, я вспоминаю 94-й год, наверное, март или апрель месяц, я шел по городу Орехово-Зуеву и увидел на столбе объявление, что набираем дикторов на местное телевидение, которое совсем в скором времени откроется. Думаю, ну а что мне, человеку только что уволившемуся из армии, стоит, сходить? Я отрываю этот клочочек бумаги, пошел, и на следующий день я был уже диктором Орехово-Зуевского телевидения.
1: Андрей, а у меня вот другой вопрос. Вы знаете, что если спортсмен выходит на старт и не верит в успех своего предприятия, он никогда не займет первое место. А может быть, нам тогда, когда мы рискуем, забыть о том, что мы рискуем и что можем, как говорится, проиграть? Риск действительно благородное дело.
2: Да. Это действительно хорошо, да, думать о победе, не обращать внимания на свои страхи. Но это очень хорошо, если у вас продуманный есть бизнес-план, если вы знаете, куда вы идете, если вы... Тогда вот эти страхи, они могут для вас создавать лишнюю турбулентность. Но если у вас нету ничего, и вы огульно шагаете вперед в пропасть с надеждой, а вдруг там не туман, асфальт, который я просто не заметил, то тут риск становится слишком высокий, и цена ошибки большая. Конечно, можно попробовать, да, но если вы готовы заплатить и потерять очень многое, то, почему бы и нет?
1: Андрей, еще, если в поисках второй половины, если, скажем так, девушка рисковая, лучше, как говорят, отойти в сторону, если вы, например, человек стабильности.
2: Здесь тоже риск надо смотреть. В чем смотря девушка рискованная? То есть, если девушка рискованная, например, в плане
1: хотя бы
2: того,
1: за рулем.
2: Она...
0: У меня, кстати, была похожая история.
2: За рулем это уже опасно, Если, конечно, она не является профессиональным гонщиком, и для нее вот эти все маневры, риск это просто для обывателя, а для нее это все управляемо и контролируемо. Мы же опять с вами, получается, говорим, она просчитала, она знает, как действовать.
1: Ага.
2: Но здесь же есть и другая особенность. Есть же еще другие, мы с вами, автолюбители, которые не знаем, что она профессионалка, и ее маневр точно рассчитан, а не просто у нее дернулась рука.
0: Это то же самое примерно, знаете, как люди гуляют, когда с собакой без намордника. Да не бойтесь, она не кусается. А я-то откуда об этом знаю?
1: Да.
0: Я-то откуда об этом знаю?
1: И еще, как все-таки не бояться рисковать?
2: На самом деле, есть достаточно четкая схема, по которой можно, в общем-то, скажем, подготовиться к этому риску. Mm-hmm. Первое – это понять, чего конкретно вы боитесь.
1: Так.
2: То есть человек может бояться, например, ошибиться, mm-hmm. может бояться, что он опозорится или, например, кого-то подведет. Тогда это уже немножко другое. Следующее – это начать с маленьких шажков. То есть, например, предположим, вы хотите уйти с найма, со стабильной работы и заняться каким-то фрилансом. Не надо сразу увольняться. Можно, например, в выходные попробовать начинать вести свой проект и посмотреть, mm-hmm. как это все пойдет. Вот. Следующее – это, конечно, привыкать к тому, что если вы собираетесь уходить в свободное плавание, то не идеальность, как бы это ни звучало грубо, а это норма. То есть ага. ничего такого стабильного, как вот на, скажем, ну, если мы берем с вами работу, по найму не бывает. Что-то будет идти не так.
1: Что-то
2: ну и, конечно же, последнее, что ошибка – это не конец света, это всего лишь опыт, и к нему надо относиться адекватно.
1: Да, и поэтому, когда мы говорим о том, что обжегшись на молоке, как говорится…
0: Да, на воду не дуем.
1: Да, мы будем не дуть.
0: Да. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое.
0: Психолог Андрей Миронов рискованно нам рассказывал о моментах риска.
1: Да.
0: Друзья, всех поздравляем с Днем физкультурника.
1: Физическая культура играет важную роль с самого раннего возраста и влияет не только на физическое, но и психическое, социальное и когнитивное здоровье. Регулярно адекватная двигательная активность способствует укреплению иммунитета, формулированию правильной осанки, развитию координации, ловкости, силы и выносливости.
0: Так бы сказали вам врачи на приеме. А с нами на связи сегодня учитель высшей категории по физической культуре, мастер спорта по греко-римской борьбе Андрей Медведников. Андрей Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Андреевич.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
1: С праздником вас.
3: Спасибо, спасибо, да. Взаимно.
1: Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, мы все всегда говорим о том, что физкультура очень полезна, что она нужна, особенно в школе. Но я не знаю ни одного мальчика и девочку, которые в школе любили урок физкультуры.
3: Честно говоря, готов с вами поспорить.
0: И я тоже. Я любил, но игровые виды.
3: Наоборот, да. Вот, кстати, да, игровые виды очень нравятся.
1: Нет, но игровые были ничего, это было
0: неплохо. Ну, так это был на урок физкультуры.
1: А когда подтягивание? А ты болтаешь с сосиской на турнике?
3: Ну, можно же предпринять какие-то действия.
0: Конечно.
3: И будешь не болтаться сосиской через некоторое время.
1: Андрей Андреевич, вы, конечно, поэтому хорошо говорите, но у меня была другая учительница, Марфюта. Я ее обожал, конечно, вот, но она постоянно издевалась надо мной.
0: А у меня Галина Викторовна.
1: Да.
0: Она всегда меня на канат. Вперед на канат.
1: Вот насколько важен, скажем так, авторитет самого учителя и подход его к ученику для того, чтобы физкультура стала...
3: Я считаю, что очень важен авторитет, и вот, ну, стараюсь, например, в своей работе личным примером, ну, показывать ребятам, как-то заинтересовать их, потому что все-таки, ну, всегда мы смотрим, вот там есть великие спортсмены у нас, они как на них равняемся, к ним тянемся, угу. И если вы лишним своим примером показываете, что вот не просто голословно, а на деле, что вот, вот так вот нужно делать, так вот вы умеете, ну, по-любому желание возникнет у человека, мотивация появится как какая-то, да, и интерес возникнет, и будет легче ему двигаться.
0: Андрей Андреевич, но ведь за успехами тех великих, к которым мы стремимся, стоит огромная-огромная работа. Это же спорт, а физическая культура – это совсем
1: другое. Это просто развитие, да, физическое.
3: Все верно. Ну, и я о чем и говорю, что они же тоже...
0: Начинаются.
3: Да. Дорога начинается с первого шага.
0: Да.
3: Вот, и поэтому вот этот первый шаг, ну, он очень труден. Вот. Чтобы его помочь сделать, ну, мы равняемся на кого-то, смотрим. Там, Вася 5 раз потянулся, там, да я тоже попробую так, да, вот, условно. Поэтому...
1: А вы смотрите, а с другой стороны, Андрей Андреевич, соревновательная, скажем так, тактика, она действительно хороша. Но один, например, школьник готов, он физически подготовлен, а другой нет. И получается что? Получается тогда комплексы у ребенка.
3: Ну, подход у ребенка, ну, надо объяснить ребенку, что это временное явление.
1: Угу.
3: То есть подготовка – это процесс. Вот. Ну, кто-то находится на финише, кто-то на старте, кто-то в середине своего пути, да. Нужно донести до него правильную информацию, объяснить, что, ну, на финише, если правильно двигаться в нужном направлении...
1: А, то есть все-таки такая определенная мотивация должна быть.
3: Конечно, конечно. Ну, комплексы всегда кто-то красиво там... стихи хорошо рассказывает, кто-то рисует хорошо,
1: ну, да,
3: кто-то
1: тоже верно.
3: Вкусно, да, но здесь не одинаковых-то людей, вот, наверное, сложно будет нам найти прямо один в один, чтобы совпадали. Поэтому просто надо здраво подойти к этому, кто-то подтягивается 10 раз, а кто-то пробегает там километр там из 3 минут, да, поэтому, ну, здесь даже вот в физической культуре подготовленные ребята, но они в разных направлениях, где-то один будет лучше развить, где-то другой, поэтому здесь ничего страшного, надо стремиться к развитию, вот, и главное, руки не опускать.
1: А еще урок физкультуры должен быть совместный, мальчики и девочки, или все-таки их разделить?
0: Вот. Не знаю, я был бы против.
1: И все-таки, как вы думаете?
3: Тут, в принципе, в зависимости от цели урока. То есть, опять же, если, например, там у нас единоборства какие-то, то, конечно, лучше, наверное, разделить там девочки на какую-то гимнастику ритмику, условно говоря, ребята на единоборство. Те же игровые виды спорта вполне себе можно вместе как бы проводить, будет интересно. И тоже общение, это, ну, неотъемлемая часть спорта и вообще жизни.
1: Андрей Ильич, я понимаю, сейчас появляются новые школы с прекрасными спортивными залами, с душем, но, к сожалению, много еще и старых школ. И вот здесь возникает диссонанс, потому что детей много, раздевалка маленькая, одна и без душа.
0: А вот у нас была старая школа, в которой я учился. Так вот, представь себе, кроме волейбольной и баскетбольной площадки, вокруг и нее еще были беговые дорожки. Вот представь себе, какой был спортивный зал. Огромный просто.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: И все-таки.
0: Мне повезло.
1: Насколько так современная гигиена соответствует запросам школьников и современной структуре инфра?
3: Как правило, совершенно верно вы говорите, где-то лучше, где-то хуже, но в целом-то у нас минимальные вот эти гигиенические требования с Анклином предусмотрены во всех школах. Ну, работает как бы. Так или иначе, можно принять душ там.
1: Ну, да,
3: вот эти минимальные требования просто... По-другому учреждения к работе-то не допускаются.
1: Это тоже верно.
0: Андрей Андреевич, вот все мы, наверное, с детства слышали от родителей и от более старших товарищей: не сутулься, горбатым будешь. Это насколько это верно?
3: Я слышал, да.
0: Да, насколько это верно?
3: Ну как, действительно верно, нам нужно следить за осанкой.
1: Ну
3: да. Это личное положение, да, тела человека. Вот, поэтому если мы все время согнутые ходим, ну мы как бы так и будем все время. И усугубляться будет проблема. Лучше следить за этим.
1: Андрей,
3: вот, да. Ходить попрямее, и, соответственно, танка будет.
1: Андрей Андреевич, напоследок скажите, вот в нашем школьном детстве был значок ГТО. А надо ли специальные награды для тех, кто хорошо занимается физкультурой?
0: Ну, сегодня награды выпускникам, видишь, баллы прибавляют для поступления.
3: Все верно, да. Вот Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», он предусматривает бонусы для выпускников, имеющих знаки отличия. Вот. В принципе, я считаю, что да, это нужно, потому что физическая культура – это часть общей культуры человека. Да.
1: Все правильно,
3: соответственно, если человек и в этом направлении развивается, он и в другом как бы будет лучше двигаться. Поэтому...
0: Спасибо вам, Андрей Ильич. Все перетрут, все правильно.
1: Спасибо
0: огромное.
1: Большое.
0: Учитель высшей категории по физической культуре Андрей Медведников был с нами на связи.
4: Здорово, кожаные мешки!
5: Гарик Харламов.
4: Че приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
5: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+. Радио России. Главное радио страны.
7: Картина эпохи.
8: Заказчик меняется со временем. Это более серьезные люди, патриотично настроенные, желающие для своей страны процветания, добра и чтобы страну нашу видеть сильной. Когда начинают стрелять пушки, появляются искренние вещи. Эпоха диктует свои принципы, свои запросы. Для искусства это хорошо.
7: Художник-монументалист Алексей Буртасенков в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.

0: Август – самое активное время для чайных сборов. Поторопитесь за уникальными из них. Такие рецепты вам предложат в Смоленском Поозерье.
1: У сотрудников этого нацпарка горячая пора. Они собирают сырье и делают смеси из трав, листьев, корней, цветков, подобранных в определенных пропорциях. Им можно доверять.
0: За фитоохотой в Демидовском округе Смоленщина наблюдала наша креативная группа. И получился репортаж. Слово Екатерине Левицкой.
2: Со стороны картина выглядит привычно. Небольшая группа людей идет в лес, покачивая плетеными корзинами. Но они отправились не за грибами и ягодами.
3: Здесь, в лесной чаще, сотрудники национального парка Смоленское Поозерье собирают листья малины для того, чтобы потом приготовить травяной чай.
4: Мы берем самые молоденькие, самые верхние, красивые такие листья. То есть нужно смотреть обязательно, чтобы они не были повреждены. И вот они чаще всего сверху самые лучшие.
2: Рассказывает Мария Лосковец, сотрудник национального парка Смоленское Поозерье.
4: Самые такие молоденькие, то есть желтые мы не собираем, самые лучшие собираем.
2: Они так проводят сбор сырья и относятся к этому делу не менее серьезно, чем к охране территории или учету животных. Деятельность эта не совсем безопасна. Здесь можно встретить на рассвете диких зверей.
4: Медведь выходит сюда рано на рассвете, может быть, поздно вечером. То есть, ну, не только на этой тропе, но и вообще можно встретить на тропах национального парка.
2: Это настоящая жемчужина среди природных территорий России, расположенная в северо-западной части Смоленской области. Уникальная система из более чем 35 ледниковых озер, окруженных вековыми лесами, где сохранились редкие виды животных и растений. Корзины сотрудников нацпарка тем временем наполняются зелеными яркими листьями. Потом листья отделяют от стеблей и, чтобы сохранить полезные свойства и особый вкус, отправляют в морозильную камеру.
5: Малину и ежевику кладем в морозильник для того, чтобы листья стали мягче и сочнее.
2: Рассказывает сотрудник национального парка Яна Иванова. Фитосборы – это не просто продукция, это живая аптека, которая работает тысячелетиями. Каждый выход – это четко спланированная работа. Заранее определены маршруты, составлены списки растений, учтены фазы вегетации. Лист малины берут в одни сроки, лист смородины – в другие, соцветие иван-чая – в третье. Опоздаешь на неделю, и сырье потеряет половину полезных свойств. Придешь слишком рано, лист еще не набрал силу.
4: В Смоленском Поозерье уникальные фитосборы, и только сотрудники национального парка знают правильную пропорцию распределения лекарственных растений. При заготовке мы сохраняем полезные качества трав, которые растут в лесах и на полях национального парка Смоленское Поозерье.
2: Мы никогда не обираем куст целиком, объясняют сборщики. Берут понемногу с разных растений, чтобы не навредить. Именно в этом принципиальное отличие от стихийного сбора, который ведут заготовители по обочинам дорог. Здесь экологически чистая территория, контролируемые объемы и бережное отношение к каждому растению. Ассортимент лесной аптеки богат. Листья дикой малины, смородины, брусники, земляники, иван-чай и листья, и верхушки соцветий, зверобой, душица, таволга – каждое растение со своим характером и своими правилами сбора. Корзины, кстати, выбраны не случайно. В полиэтиленовых пакетах нежное сырье моментально теряет качество. В корзине лист дышит, проветривается, не мнется. Старая добрая плетенка оказывается технологичнее любой современной тары.
3: Ежедневно сотрудник приходит в сушилку для трав и проверяет. Растение должно высохнуть. А если даже оно не высохло, его обязательно нужно вот так вот перевернуть, пошевелить.
2: Собранное сырье нужно перебрать, разложить тонким слоем в проветриваемом помещении, защитить от прямых солнечных лучей.
3: Здесь невероятный запах, это сушильня. Здесь душица, мята, календула – ингредиенты будущего чая.
2: Сушка – процесс деликатный. Пересушишь – лист крошится в пыль и теряет аромат. Не досушишь – появится плесень. И сотрудники регулярно перебирают подсыхающие россыпи, проверяют готовность на ощупь.
6: Ворошим душить.
3: Некоторые травы для фитосборов произрастают здесь, в специальном огороде. Это, к примеру, 4 вида мяты.
2: Мята перечная, душистая, имбирная, шоколадная, базиликовая. У каждого вида свои особенности выращивания. А вот так на этом импровизированном огороде собирают оранжевые цветы календулы. Они невероятно яркие. Кстати, календулу сушат отдельно, поскольку она пользуется спросом у туристов в чистом виде.
3: Процесс сбора, переборки, сушки и формирования фитосборов очень трудоемкий.
2: Это почти кулинарное искусство. Нужно найти баланс аромата и пользы, чтобы напиток был не просто полезным, но и вкусным, таким, который хочется заваривать регулярно.
3: Здесь, в Аптекарском саду Национального парка Смоленское Поозерье, огромное количество растений средней полосы. И сюда ежегодно приезжают волонтеры со всей страны для их сборов.
2: Сейчас конец сезона, поэтому сотрудники парка работают без помощников. Взвешивают, вымеряют, складывают. Специалисты отмечают, что в отличие от других видов чая, фито-чай не содержит кофеина. С его помощью можно восстановить силы, повысить жизненный тонус и иммунитет, укрепить общее состояние здоровья. А сотрудники нацпарка каждый день в эту горячую для них пору берут корзины и уходят туда, где уже раскрылись свежие сочные листья. Екатерина Левицкая для Радио России.
0: Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу, которую для вас провели Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
0: Мы от души всех поздравляем сегодня с Днем строителя, а ребятам, которые трудятся в этой профессии, желаем, чтобы у вас каждый раз были в голове слова Чебурашки. Мы строили, наконец построили. Ура! Спасибо большое, дай вам Бог всего хорошего.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривз и Бренфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазового сезона Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала «Даунбит».
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
5: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
6: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
5: И какие цилиндры перестают работать первыми?
6: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
5: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
6: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
5: Получается, это еще и потеря уверенности?
6: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
5: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
6: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
5: Пожалуй, нет.
6: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
5: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
6: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
5: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
6: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
5: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
6: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
5: Три, а не один?
6: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
5: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
6: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
5: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
6: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
5: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
6: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
5: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
6: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
5: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
6: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
5: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
6: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
5: Внимание! Акт

0: Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: И все.
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: массированные удары по нефтедобывающим предприятиям ВСУ в Сумской области нанесли российские военные. Уральская столица вот уже несколько дней остается без воды. Российские туристы массово жалуются на качество отдыха в Египте. Подробности далее. Расчеты беспилотников «Герань» поразили нефтедобывающее предприятие в Ахтырском районе Сумской области. Удары позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ, сообщили в Минобороны. Также российские военные ударами бомб уничтожили пункты управления беспилотниками в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Ночью в порту Одессы были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск удары пришлись на склады с горючим. Резервуары с топливом ликвидированы также в населенных пунктах Белеры и Новые Белеры. Помимо этого, ударными беспилотниками «Герань» атакованы склады ВСУ с дронами, комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Добавлю, что в Одессе на юге Украины приостановлено движение электротранспорта, сообщили в горсовете. Четыре района города частично остались без света из-за аварии в сети. Почти во всех районах нет воды. Власти Белгорода оценили предварительный ущерб от массированной атаки ВСУ. Повреждения получили около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 3 десятков автомобилей. Об этом сообщил оперштаб региона. По уточненной информации, в результате ударов с воздуха погибли женщина и двое мужчин. Еще 25 человек ранены, среди них двое детей. 12 пострадавших находятся в больнице. Как сообщил ранее губернатор Александр Шуваев, за минувшие сутки Белгородская область

0: была атакована 146 раз. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Минпросвещение обновило федеральный перечень школьных учебников. С нового учебного года школьники будут обучаться по единым образцам литературы. К традиционным предметам добавятся новые, которые связаны с необходимостью изучения местной культуры и истории. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в перечень попали учебники «История нашего края, Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в федеральный перечень вошли учебники по истории Краснодарского края, республик Марий-Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов. В Екатеринбурге все еще сохраняются проблемы с водой. Власти обещали подключить дома к водоснабжению в течение минувшего дня. Однако сроки затягиваются, в этом признался глава города Алексей Орлов. По его словам, холодная вода подается под пониженным давлением во все районы города, но кое-где доходит лишь до нижних этажей домов. Власти обещают устранить последствия аварии до сегодняшнего вечера. Напомню, причиной сбоя в водоснабжении стала поломка фильтров на местной водоочистной станции. Воду горожанам привозят в цистернах. Нынешнее руководство Японии фактически делает вид, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами по себе. Оно не называет США страной, осуществившей бомбардировки, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По мнению японского руководства, на эти города упали атомные НЛО, задалась вопросом дипломат. Напомню, ранее премьер Японии Санао Такити и мэр Хиросимы на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую бомбу на город 6 августа 1945 года. При этом мэр Нагасаки сегодня прямо указал, что это сделал американский военный самолет. Ряд стран продолжает работать над возобновлением переговоров Тегерана и Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Министр подчеркнул, что переговоры не могут возобновиться до тех пор, пока США не прекратит нарушение меморандума об остановке военных действий, заключенного в Пакистане ранее, и не компенсирует урон из-за совершенных нарушений. Штаты тем временем пытаются договориться с Ираном о возвращении к довоенным объемам поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Пауза в конфликте нужна не только с политической, но и практичной точки зрения, ведь у США кончаются запасы вооружения. Тему продолжит корреспондент ВГТРК Лейла Гаджиева.
1: Срочно найти выход из конфликта с Ираном. Такой настоятельный совет американской администрации, как сообщает CNN, уже не первую неделю дает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. В Вашингтоне слова военачальника, похоже, не слышат. Из-за ближневосточной военной операции у США осталось меньше 1700 ракет-перехватчиков Patriot, пишет Нью-Йорк Таймс. На восполнение запасов уйдет минимум 2 года. Пентагон такие сроки не устраивают. Что касается наиболее спорной темы для сторон Ормузского пролива, в Штатах надеются на возвращение к некоторым довоенным условиям. Несгибаемая позиция самого Тегерана заключается в том, чтобы США четко выполнили его условия. Среди требований Тегерана к противнику – прекратить угрозы и удары по Ирану, Ливану, Палестине, Йемену и Ираку, вывести войска из региона, выплатить военные репарации и снять санкции. Лейла Гаджиева, Вести.
0: Российские туристы массово пожаловались на плохое состояние 5-звездочных отелей Египта. Об этом пишет Лента.ру. Чаще всего наших людей смущает разница между внешне опрятными домиками и их начинкой. Номера будто из начала 2000-х, устаревший ремонт, подтекающий кондиционер, потертая мебель со сколами – далеко не полный список разочарований. По словам отдыхающих, в некоторых гостиницах они столкнулись с неисправной сантехникой, грязной посудой. Нарекания также вызвали ассортимент и качество питания, а в отдельных случаях – состояние пляжей. Всего 140 дней понадобилось строителям для возведения одной из ведущих швейных фабрик в Пхеньяне. Поразительную скорость рабочим придавали мысли об обожаемом Ким Чен Ыне, который распорядился построить в северокорейской столице завод по пошиву школьных рюкзаков. Об этом сообщает информационное агентство «Вести» со ссылкой на руководство завода, о котором сняли документальный проект «Корейское чудо». Несколько лет назад, во время визита в одну из глубинок, лидер КНДР увидел мальчика, который нес в руках тяжелый школьный рюкзак. По словам директора фабрики Ким Сон Хи, уважаемый генеральный секретарь представил себе, что так же выглядят дети по всей нашей стране, и тогда у него возник замысел обязательно построить в Пхеньяне специализированную фабрику по производству рюкзаков. Ким Чен Ын дал работникам очень ценное наставление – шить с таким чувством, словно делают для собственного ребенка. Директор добавила, что сотрудники вкладывают всю душу и старания в шитье сумок. Ну а рюкзаки этой фабрики превосходят по качеству аналогичную зарубежную продукцию. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистки из Санкт-Петербурга Анастасия Зайцева и Таисия Иванова завоевались золотые медали в произвольной программе дуэтов на Спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Второе место заняли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко из Московской области. Тройку лучших замкнули Александра и Елизавета Печушкины из Москвы. Футболиста махачкалинского «Динамо» Яна Джапа прооперируют в Мюнхене. Напомню, 4 августа защитник получил травму в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против самарских крыльев «Советов». Восстановление от полного разрыва крестообразной связки колена займет более 6 месяцев. Подошел к концу матч пятого тура в футбольной первой лиге. Хабаровский «СКА» уступил костромскому «Спартаку» 1-3. На 54-й минуте счет открыл Михаил Гарелишвили. В ответ за гостей отличились Амур Калмыков и Сергей Бугриев, причем последний сделал дубль. Екатеринбург готов принять всемирные студенческие игры FISU в 2029 или 2031 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Цитата. «По инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера отдельно обсудили вопрос возвращения права проведения турнира. Город готов принять соревнования. Необходимая инфраструктура уже создана. Поддержал эту инициативу. Вместе с Российским спортивным студенческим союзом будем прорабатывать вопрос проведения игр в Екатеринбурге с нашими международными коллегами», — заявил Дегтярев. Баскетболист Андрей Малинин, выступающий на позиции форварда, подписал соглашение с московским МБА. Он выступал за красно-белых на разных уровнях на протяжении 5 лет. В общей сложности форвард провел за детские и юношеские команды МБА 195 матчей, набрав 1946 очков. У меня на этом все. До встречи через час.
3: Погода.
0: И о погоде на завтра, 10 августа. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса, малооблачно. В Екатеринбурге 18-20, ожидаются ливневые дожди. В Сургуте 19-21, вечером возможен дождь. В Новосибирске 24-26 градусов. В Великом Новгороде 22-24. В Перми 16-18. В Самаре 23-25. В Севастополе завтра 29-31, временами возможен дождь. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха днем составит 23-25 градусов. В Москве малооблачно, воздух прогреется до 25. Сейчас в Москве 24 градуса, ветер северо-западный 2 метра в секунду.
4: К десятилетию возрождения музея-усадьбы Фета программа «От пролога к эпилогу».
5: Когда здесь читаются стихи Афанасия Афанасьевича, то вот эти образы, которые он нарисовал словом, наяву предстают перед глазами.
4: Гость – Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей. От пролога к эпилогу. В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров за Байкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
7: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
9: Радиожурнал «Баян Талэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны.
10: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
10: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
11: Что делать? как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем, как любить, слушать и уважать своих детей.
10: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
6: Радио России. Просвещение.
3: О животных. С Иваном Затевахиным.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Палеонтология – исключительно интересная наука, с моей точки зрения, потому что, ну, очень увлекательно изучать, что было до нас на Земле, как жили животные, какие они были, что они делали. Внимание широкой общественности, как принято говорить, обычно привлекают динозавры, о которых известно довольно много теперь уже. Это когда-то мы, ученые, могли только рассуждать о том, что могло быть, как могло быть. Но вот современные методы позволяют говорить более подробно об их жизни. Ну, нам стало известно, кроме всего прочего, что динозавры, собственно говоря, не вымерли, потому что птицы – это современные динозавры, летающие, оперённые. Их предки, те, которые не летали, они тоже имели перья. И, в общем, на самом деле, если мы можем представить, скажем, нелетающую большую птицу, то она очень похожа на гуляющего динозавра, издалека, если смотреть. Конечно, палеонтолог скажет, ну что вы, они очень здорово отличаются. Но для обывателя это очень похожие внешне животные. И, как мы знаем, современные летающие, порхающие динозавры, они мигрируют. А вот раньше-то что было? Об этом я хочу поговорить, вот такое длинное предисловие, с научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. Здравствуйте, Дима.
13: Здравствуйте.
12: Давайте о миграциях поговорим. Были они, не были?
13: Ну, если совсем кратко сказать, то мы не знаем.
12: А всё-таки.
13: Да, ну, этот вопрос активно исследуется, и, соответственно, есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
12: Mm-hmm.
13: Ну, в первую очередь, это динозавры, которые жили за полярным кругом. Вот, относительно них это рассматривается. Ну, вот, прям на севере Якутии есть и на Аляске местонахождение. Оттуда известно много динозавров разных. И тогда они находились тоже как бы в высоких широтах, там, в меловой период. Тогда там было не так холодно, как сейчас, конечно.
12: Дим, а можно я вас прерву? Да. Я просто поясню нашим радиослушателям, что миграции птиц современных, они во многом определяются тем, что много природных зон, да, и когда, скажем, в родной для птиц того или иного вида природной зоне наступает зима, и им становится просто невозможно, какая-нибудь растительноядная птица, которая фруктами питается, я очень условно говорю, да, вот еды не хватает, она перелетает туда, где хватает еды. Это, собственно говоря, вот эти вот миграции птиц. Этим во многом обусловлены, не только этим, но во многом. То есть их экологические условия, в которых они живут, в течение сезона, во время вот смены сезонов, резко меняются. Поэтому им нужно куда-то улететь, чтобы в привычной обстановке пожить, да, откормиться. Вот у полярных динозавров, у них, видимо, на этом основании предположили, что они должны были куда-то деваться, когда наступала такая настоящая зима. Так или нет?
13: Да, ну, конечно, это была не такая зима, как у нас, там было потеплее чуть. Ну, считается, могло быть за зиму там несколько снегопадов, например. Вот, но гораздо более серьезно для них это то, что там была полярная ночь. Там вот в некоторых местонахождениях, ну, вот тех, где жили динозавры, там полярная ночь могла быть там 3 месяца, например. А это даже если тепло, то нет фотосинтеза, соответственно, деревьев листья желтеют, опадают, как бы нет свежей растительности, ну, и поэтому еды гораздо меньше, чем летом, даже если вот не очень холодно. Вот именно для таких вот местообитаний и некоторые исследователи предполагают, что крупные, по крайней мере, динозавры могли бы мигрировать оттуда куда-нибудь, ну, вот более низкие широты.
12: То есть никаких материальных свидетельств того, что они ходили куда-то, не обнаружено. То есть они, это пешком, да, это не птичьи динозавры, да, какие-то другие имеются в виду.
13: Да, это в первую очередь предполагается для крупных утконосых динозавров, таких вот, как вот эдмонтозавр, например, или гиппокрозавр, там были такие вот. И насчет материальных свидетельств есть, например, окаменевшие следы динозавров таких вот, где вот просто видно, что это шло целое стадо из многих сотен особей. Вот в одном направлении вот они прям вот направлены
14: отошли. А может, они как фламинго гуляли вокруг озера?
13: Может быть.
14: Наиваша-то.
13: Вот некоторые возражают так, ну, по крайней мере, что вот, типа, дескать, такие огромные стада гигантских динозавров, как бы они не очень устойчивые, ну, как бы по отношению к внешней среде, в смысле, что оно как бы тут же съест вокруг себя все, ну, куда-то двигаться дальше, что, наверное, в обычной жизни такие гигантские динозавры, они должны были жить, ну, более обособленно как-то, да, вот рассеянными по большой территории. Если вот стадо там несколько сотен голов, это значит, они должны были быть целенаправленно куда-то идти, они не просто так собрались. Ну, вот есть такая точка зрения.
14: Ну, скажите мне, а вот эти гигантские динозавры, да? Это гигантские динозавры были, да, большого размера? Вот утконосы, да?
13: Да, именно, что огромные.
14: Растительные, наверное, большие, да? Они были оперены? Они были теплокровные? То есть, ну, я так обывательски думаю, что оперение – это свидетельство того, что носитель этих перьев был теплокровным, да? Потому что перья сохраняют тепло. Вот. А эти животные были теплокровными, вот эти динозавры?
13: Ну, насчет теплокровности сложно сказать. Судя как раз по темпам их роста, например, ну, которые известны просто по костям, по всяким, вот по спилам устанавливается, они довольно медленно росли, их, в общем, скорость роста больше походит на холоднокровных. Что касательно их покровов, то именно вот у крупных динозавров, и в том числе вот у утконосых динозавров, перьев мы не находим, то есть есть отпечатки их кожи, и эта кожа просто чешуйчатая, как у ящериц, вполне однозначно. Однако же такие огромные динозавры, они просто могут сохранять тепло просто за счет своих размеров. То есть они как бы сами по себе горячие.
14: Пассивно теплокровные.
13: Да.
14: Но вопрос в том, сколько им еды нужно. Вот я к чему клоню. Ведь эти огромные стада, да, вот как вы говорите, что там, ну, гигантские скопления, сколько их, 6 метров, наверное, да, в высоту, сколько они были там, ну, даже не 6, 3, вполне достаточно, да, но вот это огромные скопления таких вот животных, они должны действительно все съедать вокруг себя. Или иметь некую адаптацию, что они вот наедались и потом могли долго идти пешком и доходить до тех мест, где еды опять много. То есть я провожу аналогии с птицами, с обычными нашими, да, перелетными, там какой-нибудь кулик, который накапливает чуть ли не в 2 веса собственных, да, потом это все тратит во время полета, жир накапливает, да, и поэтому перелетает на огромное расстояние. Тут ведь тоже как-то, ведь, вероятно, по костям-то можно это посмотреть? Или это все им умозрительно?
13: Ну, прям по костям нельзя. Но у нас есть, в общем, свидетельство довольно любопытное, опять же, из отпечатков кожи некоторых динозавров, именно утконосых, что у них на шее были такие кожные складки, очень глубокие, и это обычно означает, что при жизни была очень толстая жирная шея такая вот, то есть, ну, висел такой, может, там, горб, не горб, жировой такой, или просто такая, как бы, ну, вот, оболочка жировая, то есть, возможно, они вот на своей шее могли запасать большие объемы жира, с одной стороны. А с другой стороны, есть противники миграционной гипотезы, которые говорят, ну, если ваши динозавры теплокровные, прям реально теплокровные, как звери и птицы.
14: Ну, да.
13: Нереально должны были все вокруг себя сжирать. Но если они были гигантотермами, то есть которые как ящерицы холоднокровные, но горячие просто за счет своего размера, они будут есть как холоднокровные, то есть в 10 раз меньше. То есть у вас как бы там динозавр весит тонну, а ест как, ну, 100-килограммовый зверь обычный, да, вот так вот. И то есть как будто бы их в 10 раз меньше получается по массе.
14: Ну, так это наоборот, этот аргумент как бы в пользу того, что они могли переходить на огромное расстояние. Ну да, он вот меньше съел, запасся жиром в аналогичных пропорциях с теми же птицами, которые через океаны перелетают без посадок, да, и дошел до той точки спокойненько, где можно опять поесть, да, наоборот, ему это легче, наоборот, это свидетельствует о том, что ему проще, так сказать, перемещаться на длительное расстояние и не думать о том, что нужно по дороге перекусывать. Мне кажется, такой же может быть взгляд на это дело?
13: Нет. Во-первых, у холоднокровных гораздо меньше доступной энергии для тех же самых миграций. То есть они просто как бы не могут физически так далеко бегать, как теплокровные. А во-вторых, холоднокровным, в общем-то, не обязательно бегать так далеко. То есть в том-то и все дело, что как бы вот если у вас есть огромное стадо, то есть для теплокровных означает, что они реально куда-то идут, потому что в норме им незачем собираться таким огромным стадом. Им просто как бы неудобно жить таким огромным стадом. А холоднокровные, которые едят намного меньше, но не могут жить как раз для защиты от хищников, для всего такого, вот таким огромным стадом. И как бы на одном месте без большой нагрузки на вот окружающую растительность. Вот так вот.
14: Ну да, совершенно верно. Ну, это же может им помогать в миграциях, вот эта вот особенность. Особенность мало есть, но много от этого получать, так сказать. То есть запас энергии. Тут вопрос в том, действительно, были ли они приспособлены как таковые к длительным перемещениям, таким большим перемещениям. Но поскольку динозавры – это не ящерицы, да, вот, ну, в привычном нам понимании, и тем более не черепахи, и даже не крокодилы. Все-таки они как-то по-другому устроены, да? На этом основании мы можем предполагать, что они могли и далеко, и не так, скажем, были ограничены в своих перемещениях, именно своей анатомией и физиологией. У них прекрасно лапы под ними располагались, они легко бегали. Вот взять страуса, теоретически он может мигрировать на большое расстояние, просто ему это не нужно. Да, ну вот страус какой-то подобный на вид. Вот динозавр, давайте страуса ощиплем, это то, с чего я начал, и получится вот такой вот динозавр. Правда, у него очень легкие кости у страуса еще. Не знаю, насколько были, наверное, вряд ли у динозавров были такие легкие кости. Но я вот так вот рассуждаю, Дима, опровергните мое рассуждение. Возможно, они глупы.
13: Нет, как бы есть исследования по биомеханике этих динозавров, то есть смогли ли они в такие далекие расстояния ходить или не очень. Вроде как утверждается, что ну, не очень им это было хорошо, не очень комфортно так далеко ходить. Но есть гораздо более жесткое возражение против всего этого. Угу. Это про их размножение этих динозавров. Потому что ну, как бы мы точно знаем, что они размножались там же за полярным кругом. Ну, то есть найдены остатки скорлупы яиц, детеныши, там, ну, скелетики моих детенышей, там все как положено. Вот. И при этом известно, что вот у самых вот гигантских динозавров, вот этих заполярных, инкубация яиц длилась почти 6 месяцев. И причем тоже по химическому анализу скорлупы показано, что они откладывали яйца ранней весной. И вот полгода после этого они инкубировались. И когда детеныш вылуплялся, то у него оставался буквально там месяц-полтора-два до начала миграции, если миграция была.
14: Если она была, да.
13: Да, вот. А при этом, ну, детеныши у них были очень маленькие, по сравнению с, вот, с ними самими, со взрослыми, там как бы огромный разброс. Там как раз в исследованиях миграции современных животных есть такой порог, что какого размера должны быть детеныши по отношению ко взрослым, чтобы мочь мигрировать со взрослыми. И вот как бы эти гигантские динозавры, они сильно как бы выбиваются за вот этот вот порог величины, то есть детеныши были слишком маленькими, ну, детеныши первого года вот эти вот. То есть они чисто физически, вот эти малыши, не могли никуда уйти. То есть взрослые, может, и могли переместиться на такое расстояние, а детеныши нет.
14: Тут я сразу две могу смелых гипотезы вам предложить. Ну, начнем с того, что им же нужно было что-то есть. А детенышам тем более. Это же выводковые, да, наверное, они были, как ну, современные утки, те же страусы, да, динозавры. То есть их кто-то водил, этих птенцов, или они оставались сами себе предоставлены, эти птенцы, когда вылуплялись?
13: Нет, они, скорее всего, у них была ну, забота о потомстве, ну, по крайней мере, у среднеразмерных динозавров. Вот, то есть совсем гигантские, скорее всего, просто из-за разницы в размерах не могли присматривать за детенышами. Но у средних размеров, ну вот же есть один динозавр, который назвали майязавра, буквально хорошая мать ящерица, у которой даже показано, что там они выкармливали детенышей в гнездах некоторое время. То есть найдены детеныши в гнездах, которые из этого гнезда не выходили, но у них стертые зубы, то есть им как бы носили траву вот прямо в это гнездо. То есть даже такое было.
14: Это любопытно. Ну, вот у многих животных существует стратегия, когда, скажем, самцы после периода размножения покидают самок и уходят. И это делается для того, чтобы освободить территорию от излишней нагрузки, да, на ресурс, на пищевой. Ну, у многих там у морских млекопитающих так часто бывает, что самцы просто уходят. Вот не может ли быть тут двух вещей? Не могут ли вот после этого месяца просто взрослые оставить детенышей, потому что, ну, все-таки маленький динозавр это, ну, довольно большое животное. Если он уже умеет там клевать как-то, то он вполне в состоянии. Да? И тем более, если он кучий, то они, подобно птенцам пингвинов, они могут быть вместе в таком своеобразном детском саду и отдельно питаться. А взрослые уходят, причем в двух вариантах. Я в жестком варианте уходят и самки, и самцы, а в мягком варианте уходят только самцы. Такое возможно?
13: Ну вот, есть гипотеза о том, например, что взрослые уходили, а детеныши впадали в спячку, например.
14: О, вы видите, близко. Да. Я думал, в правильном направлении, оказывается.
13: Вот. Но опять же, здесь вопрос в том, что до зимы остается 1.5-2 месяца, и детенышу только вылупившись, накопить вот достаточно жира для вот спячки прямо-таки, да, ну, весьма проблематично. То есть, есть такое возражение. Относительно того, что, ну, вот, быть может, там самцы уходили, ну, это, к сожалению, это... Ну, такая уже тонкость, которую мы палеонтологическими методами проверить не можем, ну, пока, по крайней мере, да, вот, но, по крайней мере, вот в тех следах стад больших динозавров, которые известны, там есть и следы детенышей, например.
14: Ну, то есть, все-таки они перемещались со взрослыми.
13: Да, ну, то есть, просто вопрос, что если это просто было, как бы, ну, вот просто стадо здесь жило, да, ну, вот просто стадо, понятно, взрослые детеныши, да, или это стадо прямо шло, мигрировало, ну, вот как-то детеныши, значит, должны были с ним идти. Ну, вот, как бы сама физиология животных запрещает таким маленьким детенышам так далеко ходить.
14: Может, там кочевки были, на самом деле, не миграция, а кочевки. То есть они вот здесь все съели, а там пошли туда, там еще осталось что-то.
13: Да, это вполне возможно, но это как бы детеныш рассматривать как миграцию.
14: Недалеко, да. Недалеко. Кочевки, ну вот у птиц такие есть. У меня, кстати, вопрос попутно возник. А как определяли пол этих самых динозавров? Их можно отличать, самцов от самок? Какие-то есть гипотезы? В качестве курьеза, да, вот большой-маленький, я не помню, но с какими-то видами долго думали, что это два разных вида, а оказалось, что это детеныш и взрослый. Вы, наверное, знаете, о ком я говорю.
13: Да, это с пахицефалозаврами, да, так было. Там, по-моему, три рода разных, не вида, даже рода слили в один вид в итоге.
14: Ну, так вот, как-то можно отличить самца от самки? Ну, у тех же самых... пахицефалозавры, у них же такие были типа, я не знаю, как шлемов, что ли, на голове, да?
13: Да, такие шлемы с ободком из рожек маленьких и шипов.
14: Да, я слышал гипотезу, что это были такие вот как бы признаки полового отбора, ну, как гребни там какие-то, вот у петухов там, я не знаю, у игуан, вот такое вот нечто, да? То есть самцов и самок этих пахицефалозавров можно было отличить?
13: Ой, если честно, я не помню. То есть это точно как бы там отличаются именно детеныши и взрослые. То есть это прям видно, что начинает вот это вот разрастаться все добро на голове при взрослении, при половом созревании, да, вот это вот. А про различные пола пахицефалозавров я, если честно, не помню сразу работу. Но в принципе, если вот как отличают пола у динозавров, да, если нет полового диморфизма, то есть просто есть виды прям с половым диморфизмом, ярко заметно.
14: А есть такие? Ну а как это, как отличают? Большой-маленький?
13: Ну, во-первых, по строению таза, например, опять же, ну, типа таз самок там может быть более широким, там еще как-то, ну, мелкие детали как бы. Это понятно, не как у млекопитающих, где там для родов нужен большой таз. Вот, но есть отличия у самцов и самок прям, ну, то есть... Когда вы вот берете один вид, там, 100 скелетов, и сравниваете, у вас форма таза, как бы, ну, четко группируется в две категории, наверное, это, как бы, отличие самцов и самок. Вот. А еще по срезам костей, уже по гистологии прямо, дело в том, что у динозавров, как у современных, там, у птиц, у некоторых пресмыкающихся, у самок, в определенный момент, как бы, кости утолщаются, а потом истончаются, это, как бы, запас кальция для построения скорлупы. Вот, такое кальциевое депо. И по вот этим вот изменениям толщины костей, что там стенки костей слишком тонкие, слишком толстые, как бы, да, это значит, перед нами самка, точно самка. А у самцов такого нет, у них как бы все стабильно получается.
14: Понятно.
13: То есть это вот такой очень универсальный признак про вот костные отложения.
14: Хорошо, а вот тогда возникает вопрос, вот эти вот миграции птиц, ведь это же тоже динозавры, да, вот самых первых птиц, если брать, птичьих динозавров, когда они могли начаться?
13: Предполагается, что примерно в те же самые времена, потому что в тех же местообитаниях, где вот жили эти динозавры, вот заполярных, да, там уже были и птицы вполне себе, то есть есть находки птиц, птиц хорошо летающих уже, так, и то есть и для них предполагается как раз, что, ну, типа, если птицам-то летать гораздо легче, чем ходить по земле вот наземным. Ну, то есть вот те, кто умеет летать, мигрируют гораздо легче, чем те, кто ходят только. И вот им, в принципе, конечно же, улетать было бы гораздо легче, чем этим динозаврам уходить оттуда. И получается, что птицы уже к тому моменту, конечно, мигрировали из тех мест.
14: Понятно. А вот мы знаем, что у некоторых ящериц, даже довольно большого числа ящериц, возможно, живорождение, у змей живорождение, даже у акул живорождение, ну и у каких-то там разных рыб живорождение возможно. А у динозавров, вот мы все рассуждали, что там надо долго сначала носить в себе это яйцо, потом его полгода насиживать. Они не могли приступить к живорождению? Дурацкий тоже вопрос, но он возникает.
13: Ну вот, как показывает пример пингвинов, для которых ну, живорождение было бы крайне удобно, вот, они к нему так и не перешли, да, значит, существует определенный барьер физиологический именно у архозавров, который вот запрещает им живорождение, принципиально запрещает. И в качестве такого барьера указывается устройство дыхательной системы, которое нам хорошо известно для птиц, и считается, что у динозавров уже было так же по косвенным признакам, по некоторым, да, у них же было так же. Это то, что у птиц легкие не растяжимы, в отличие от наших. Да, у нас же легкие меняют объем, когда мы дышим. А у птиц легкие постоянного объема. Это то, что они сложены как бы, ну, такими как бы жесткими, не спадающимися трубочками. И через них просто внешнее тело должно прокачивать воздух. Ну, эти воздушные мешки.
14: Ну, да.
13: Вот воздушные мешки растягиваются. Да? А у нас как бы легкие одновременно вот и для дыхания, и для прокачивания получается. Вот. А у птиц это разнесено.
14: Ну, называется двухтактным, по-моему, да, вот у них дыхание.
13: Нет, ну, есть такой термин двойное дыхание, но оно считается, да. Этот термин считается не очень удачным, если честно, потому что там как бы воздух просто все время течет через эти трубки и на вдохе, и на выдохе, и все. То есть это очень эффективная дыхательная система, намного эффективнее, чем наша. Она лучше работает. Но у нее есть неудобства именно в процессе рождения. Потому что у нас, вот, покуда мы в утробе матери, у нас легкие сложенные такие, маленькие очень. И вот мы, когда делаем первый вдох, легкие просто расправляются и тут же заполняются воздухом. Как бы все, можем дышать с первого же момента. А так как легкие птиц не могут расправиться, потому что они же жесткие, они же постоянного объема, то они, опять же, покуда эмбрион в яйце, они наполнены жидкостью, и эмбрион дышит, ну, другими структурами, яйцевыми как бы, да, своими, не через легкие. И когда приходит пора вылупляться, то птенец же вылупляется не сразу, а он сначала пробивает небольшую дырочку и начинает потихоньку дышать как бы легкими. И вот это вот как бы вентилирует, там постепенно просушивая легкие, эта жидкость может там сутки этот процесс длиться, там полтора-два дня, там вот покуда он это, и только когда он окончательно просушит легкие, провентилирует их, только тогда он окончательно разламывает скорлупу, выбирается и отбрасывает все свои вот эти эмбриональные структуры, более ему не нужные.
14: Ну, то есть у динозавров было такое же дыхание?
13: Да, у них, скорее всего, было такое же дыхание. Но такое дыхание очевидным образом запрещает живорождение, потому что при живорождении ты должен начать вот дышать сразу же.
14: Сразу.
13: Вот, да, за секунду как бы, после разрыва контакта с матерью. А здесь нужно, ну, как минимум сутки сидеть и вот как бы сохранять вот это дыхание и эмбриональное, и взрослое теперь уже.
14: Ну, может быть, поэтому они, кстати говоря, и вымерли, динозавры. Потому что вот так вот высиживать, насиживать в условиях, когда маленькие ёркие зверьки вокруг бегают, по полгода, наверное, не очень эффективно было. А сразу невозможно. Я потому что в катастрофическое развитие событий, связанное с падением метеорита, я не очень верю. Ну, крокодилы-то уцелели, черепахи, те же млекопитающие уцелели. А динозавры, которые могли, птицы уцелели, которые могли жить в холодном климате, да, и динозавры такие были. Ну, вот, видимо, для больших вот таких вот существ все-таки это ограничение в условиях конкуренции какое-то. Это мое, так сказать, предположение. Возможно, это была одна из причин, что динозавры не освоили живорождение, не смогли вообще выйти из этого. Хотя птицы справляются, но по другим, видимо, причинам. Потому что они господствуют в другой среде, где нет такой конкуренции. Вот мне так кажется. Дим, спасибо вам большое за беседу. Возможно, стоит поговорить нам как-нибудь отдельно вот о эволюции репродуктивных систем, о том, как и почему рожают животные, что прогрессивнее, что примитивнее. Но сегодня мы говорили со всех сторон, обсудили возможность миграции у динозавров. Мне кажется, мы к единому выводу не пришли, а вам как кажется?
13: Ну, мне тоже так кажется, хотя, если честно, как бы стою на позиции, что, скорее всего, они все-таки не мигрировали, уж больно вот этот запрет с детенышами слишком уж жесткий оказывается.
14: Понятно. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. И говорили мы с ним о динозаврах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
3: О животных с Иваном Затевахиным.
6: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
15: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. 10 лет назад наш поезд «Надежды» привез будущих приемных родителей в Челябинскую область. Среди пассажиров того рейса была Вера, медсестра из Тюмени. Сегодня мы навестим наших добрых знакомых, вспомним давние события и узнаем новости.
16: История с продолжением.
17: Вот это страусиная ферма, там страус такие здоровые. А это страус танцует.
18: Страус. Я очень хорошо разбираюсь в танцевальной
19: парадже.
18: Да?
19: Да,
15: планшет. Октябрь 2016 года. Один из детдомов Магнитогорска, второго по размеру города Челябинской области. Ане 7 лет. Ее брату Максиму 6. У Веры за плечами смерть от рака молодой взрослой дочери, которую женщина растила одна. Через полтора года после трагедии Вера решила принять в семью девочку из детдома. Но психологи советуют в случае потери подумать о ребенке другого пола или о двух детях, чтобы не было сравнения. Все взвесив, Вера переделала документы. И вот первая встреча с детьми.
20: Что это у вас за значки?
17: Это я приехала на поезде «Надежды». Нам дали такие бычки и такие вот значки. Я приехала из города Тюмень. Я когда увидела вас на фотографии, я так сильно захотела с вами познакомиться. И Санечка, и с Максимкой. И вы тоже хотели со мной познакомиться? Можно я завтра еще к вам приду?
20: Да.
15: Вечером на родительском собрании, где по традиции все участники рейса делятся впечатлениями и рассказывают о возникших проблемах, Вере дали слово первой.
17: Где-то, когда привели, мы сидели как на экзамене. Даже мне было страшно. Аня, что ты умеешь? Максим, что ты умеешь? Я уже думаю, господи, сейчас у меня, наверное, спрашивают. Когда я начала с ними знакомиться, с детками, Максим с удовольствием мне пожал руку, а Аня потрогала и так оттолкнула мою руку. Чувствуется, что Аня лидер, конечно. Ну, пообщались, посмотрели фотографии, поговорили. Мне детки понравились. Я не знаю, как я им понравилась, потому что когда... До этого у нас был разговор с социальным работником. Она сказала, что 2 раза приезжали за ним потенциальные родители. И 2 раза Аня сказала категорически «нет, не поеду» и все. И Максима никуда не отпущу.
15: Вера действительно ребятам понравилась. Вот как прошла вторая встреча с Аней и Максимом.
17: Соскучились, обнялись, поцеловались. Максим меня мамой называет. На улице вот ходили, гуляли, пока вот они спали там. Мы пошли в опеку, я написала заявление. Документы готовятся.
15: Через несколько дней Вера уже со своими детьми уехала домой, в Тюмень. Надо сказать, что рейсы поезда «Надежды» никогда не были разовыми акциями в стиле «приехали, забрали детей, уехали и забыли». Мы продолжаем общаться с семьями участников. Если надо, советуем что-то, поддерживаем, помогаем. Вот и с Верой мы созвонились через пару месяцев после нашей совместной поездки в Челябинскую область.
1: Вера, как ваши дела?
21: Да ничего, хорошо все. В школу Аня пошла после каникул, сразу сдружилась там с девочками. Максим тоже стал ходить в садик. Первый день я его увела до обеда, а на следующий день они уже поехали в театр, поэтому он на целый день остался. Тоже хорошо. Прыг-прыг, вон рядом прыгает. Я на работу вышла до обеда, работаю, потом их забираю.
22: Понятно. Познакомились уже со всеми родственниками?
21: Ну да, все говорят, что они как будто бы наши, как будто бы ниоткуда не приехали. Они даже похожи со всеми нашими родственниками.
22: А с ними-то можно поговорить? С Аней, с Максимкой?
21: Сейчас, секундочку.
23: Здравствуйте.
22: Максим, здравствуй.
23: Как у вас дела?
22: У меня дела хорошо.
23: У нас тоже. Сейчас я Аня там.
22: Подожди, Максимка.
23: Здравствуйте.
22: Здравствуй, Анечка. Что вы сейчас делаете?
23: Максим компьютер играет, и я разговариваю с вами. Мама готовит.
22: Ну, хорошо дома-то?
23: Да.
22: А Максимке?
23: Хорошо, тоже.
21: Да, хорошо.
22: Все так, как вы хотели?
21: Ну, первое время я сама еще до конца не поняла, что я сотворила-то. Они все равно, ну, отдельно были от меня. С такой, с осторожностью, как бы. А сейчас мы уже более-менее друг друга стали понимать. Я детям рассказала свою историю. Мы съездили на кладбище все вместе. Сейчас мы уже вместе. У нас уже планы общие.
24: Поезд надежды.
15: И вот прошло 10 лет. Продолжение истории у Ирины Поваровой.
25: Вспоминаете поездку-то в Магнитогорск и оттуда?
21: Ну, сейчас уже забывается, они уже плохо помнят эту всю поездку. У нас фотографии всегда стоят на серванте, напоминают нам о нашей встрече первой.
25: Аня, Максим, а что вы помните, вот как мама за вами приезжала? Или уже совсем забыли?
26: Ну, помню, когда мама приехала. Вообще Аня решала, ехать или нет. То, что я еще был маленький. И помню, как мы потом ехали в Тюмень. Нас там мамины родственники на ЖД вокзале забрали. Мы как домой приехали.
25: И что было дома? Что-нибудь удивило тебя дома, когда первый раз пришел?
26: Там
27: шарики над кроватью были. И фотографии были, помню.
25: Какие фотографии?
27: Фотографии, которые наша первая встреча, мы фотографировали. И эти фотографии стояли в рамках по комнате, где расставленные. И они удивились, что их фотографии стоят у меня дома.
25: Да. А откуда они взялись?
27: Ну, мои подружки, я с ними делилась своей радостью. Они распечатали фотографии и в рамки поставили. Квартиру все расставили везде, шариков надули, украсили квартиру, приготовили нам ужин. И мы приехали, а они как будто бы, ну, будто их дом, будто их фотографии стоят, будто бы они тут всю жизнь жили.
25: Ух ты, классно.
27: Да.
25: Аня, ты что вспоминаешь, раз ты решение-то принимала? Помнишь что-то?
27: Ну да, приняла решение, но я не пожалела о своем выборе.
25: А помнишь, почему ты его такое приняла? Почему не испугалась поехать куда-то?
27: А не знаю, я как-то сразу поняла, что мое и все.
25: А с мамой не страшно?
27: С мамой нет, конечно.
22: Какими были прошедшие годы? Сложными или не очень?
27: Много разных ситуаций было. Когда сложно было, когда легко было, но мы все равно оставались семьей, не разбегались, все преодолели.
25: Что самым сложным было?
27: Ну, сложности в притирке сначала. Мы же каждый со своим характером, каждый со своими привычками. Они меня проверяли, как я отнесусь, допустим, если они что-то сломают, испортят. Первое время они вообще боялись, что я их не заберу из школы. Аня ходила в первый класс, а Максим ходил в детский сад. Они ходили в гимназию, там в одном месте это было, просто разное крыло. И они вечером сидели и ждали, что я приду или не приду. Вот это для них было страхом, что вдруг я не приду за ними. Я объясняла, что такого не будет никогда. По поводу еды у Максима были такие моменты. Он прятал еду постоянно, чтобы у него было под подушкой, в портфеле, в карманах. Всегда у него еда в запасе была, но тоже объясняла, что проблем с едой не будет. Всегда есть холодильник, который вы можете открыть в любое время. Но с учебой у Максима до сих пор проблемы. Вот это вот нежелание учиться. Хитрость меня обманывает, будто бы он сделал уроки, а на самом деле этого ничего не происходит. А так, ну вот переходный возраст. все равно хочется всего попробовать, хочется всего на себе испытать, но мы много разговариваем, я им много объясняю. Представляем, если вы вот это вот попробуете или вот это вот сделаете, через какое-то время может случиться то-то, то-то. Первое время они мне не верили, думали, что я их пугаю, обманываю. Сейчас, прожив вот 9 лет, они уже понимают, что у меня жизненный опыт большой, и вещи, которые они еще не знают, я уже на себе испытала и пытаюсь их оградить от каких-то нежелательных поступков. И они мне верят и доверяют, что да, действительно, возможно, лучше этого избежать и не совершать какой-то там необдуманный поступок.
25: Ребят, ну вот это у мамы какие были сложности, а у вас что было трудным за 9 лет?
27: Как надо было спрятать тетрадки, да, Максим?
26: Я тетрадки спрятал с двойками, сделанной домашкой.
25: Аня, вот а у тебя что сложное было, трудное?
0: Да я даже не знаю как-то. Ну, первый класс, когда я пошла, нас там не особо учили, конечно. И когда мама летом дала мне задание, ничего не решила, мама решила перевести меня к другой учительнице, и все лето со мной занималась. Но это было сложно, я тоже не хотела. Но я в это тянулась, потому что мне мама всякие и сборники, и игры все давала, чтобы я что-то захотела делать. И все, во второй класс я пошла со знаниями.
22: Мы знаем немало случаев, когда ребята, особенно подростки, скрывают свою приемность, не говорят никому, что они из детдома. А у наших ребят как с этим?
0: Никому не говорим. Я не считаю это важным. Потому что у нас в обществе такое отношение к детям таким. У меня в классе мальчик есть, и семья мальчика взяли девочку маленькую из детдома. И к нему так поменялось отношение, все начали говорить, что у него приемная сестра, его начали оскорблять, унижать, вот поэтому.
25: Ой, а почему?
0: Я не знаю, почему такое вот отношение. Мы, кстати, вот когда жили в Тюмени, мы вот этого никогда не стеснялись и ни от кого не скрывались. Все знали, что вот они у меня приемные, что они... Ну, все равно мы же между собой-то родные, получаемся. Мы же семья. А то, что приемные, это всегда мимо ушей пропускалось. Все знали, и никто на это сильно не обращал внимания. А вот когда мы переехали вот сюда, здесь какое-то вот отношение такое, как будто это преступление какое-то, что ли, совершили. Причем здесь много таких детей. Вот мы с опекой раз в год у нас мероприятие, где вот собираются все опекаемые дети, опекуны, 70 семей по району. И все стараются скрывать. И вот к таким детям относятся как-то негативно.
25: Ну, надо же.
0: Поэтому мы стараемся не афишировать. Все знают, что я мама, и все. Ну, взрослые это знают, учителя, директор, завуч. Ну, а вот чтобы дети между собой, нету такого. Я и опеку всегда прошу, чтобы негласно беседовали с детьми, что в жизни всякое может случиться. Каждый человек может, допустим, взять ребенка из детского дома. И что это не постыдно, и наоборот, это очень даже хороший поступок. Мы с опекой хорошо живем, они всегда поддерживают, помогают.
25: Это хорошо. А вы переехали куда? Это что, поселок, деревня, небольшой город?
0: Это село, Тюменская область, в сторону севера. Но он больше как поселок городского типа. Здесь квартиры, дома, коттеджи, хорошая школа, спортивный комплекс, скейт-площадка. Ну и все дороги-то заасфальтированы, по лесу ходим, по асфальту. Поселок такой симпатичный. Я решилась переехать сюда, потому что у меня была однокомнатная квартира. Ну и нам замаловато она была. Я попыталась как-то расширить свои квадраты. Мне ничего не получалось. А тут увидела объявление, что требуются медицинские сестры с предоставлением служебного жилья. Я позвонила, спросила, они говорят, да, у нас есть трехкомнатная квартира, пожалуйста, приезжайте. Мы приехали, посмотрели, для детей условия хорошие, везде возят маршрутки служебные на тренировки, в школу, все тут без проблем.
25: Ребят, сложно было привыкать к смене места?
0: Очень, очень было сложно, потому что из города переехать в деревню, где у тебя никого нету, это было сложновато. Ну и первое время, когда я переехала, ни с кем не общалась, потому что все так сторонятся посторонних. Но потом как-то все наладило, сейчас мы с одноклассниками дружим.
25: Максим, а тебе не сложно было?
26: Сложно, но все
27: Но Максим, он такой, он любит рыбалку, он любит лес, там, грибы, походы, костры. Ему как-то попроще было. Ну, расскажи про походы.
26: Я люблю ходить в походы. У нас тут есть кружок «Туризм». Мы учим узлы, учимся системами ходить по веревкам, ползать. Ходим в походы, разводим костры, жарим сосиски. Я хожу на рыбалку, у нас тут неподалеку есть река Иртыш. Я туда иногда хожу с друзьями, мама отпускает, только летом. Зимой не хожу.
22: Да, сложности адаптации этой семье выпали не единожды. Сначала они притирались друг к другу, потом переезд. И вроде бы все уже наладилось, как опять жизнь меняется. В прошлом году Аня окончила 9 класс и переехала в Челябинск.
27: Она поступила в колледж при президентской академии на юриста. Да, в РАНЖИКС поступила.
25: Как тебе первый год такой самостоятельной жизни?
1: Ну, вначале было сложновато, но как-то уже втянулась в это.
27: Она староста, активно в общественной жизни участвует, кучу конкурсов уже она победила.
1: Танцами занималась, на всяких мероприятиях выступали, сейчас на время забросила. Пока просто учеба сейчас на первом месте.
25: Сложно учиться?
1: Да нет. Мы сейчас просто проходим 10-11 класс. Потом уже на втором курсе начнется по специальности предметы.
25: Боишься, когда появится? Или ждешь с нетерпением?
1: Я с 8 класса знала, что пойду на юриспруденцию, поэтому жду.
25: Как ты вообще там, скучаешь?
1: Ну, конечно, скучаю. Домой езжу, когда получается. Вот в ноябре ездила домой на Новый год. И вот в апреле на маме день рождения. Мама приезжает.
25: Ну, а далеко ездить-то вот так в гости?
1: Ну, далековато, да, на поезде. Если на ночном, то 17 часов до дома.
22: Да, ездить часто в такую даль не получается. Но звонить домой Аня не забывает.
27: Каждый день и не по разу она все рассказывает, какие у нее удачи, неудачи, как у нее там складывается, когда она злится, когда она радуется. Все-все рассказывает.
22: Выход в такую самостоятельную жизнь предстоит и 16-летнему Максиму. И совсем скоро. Потому что в этом году он окончил 9 класс и сейчас поступает в колледж. Какую профессию выбрал?
26: Я пока только повара рассматриваю. Потому что мне нравится готовить. Хобби мое.
27: Ну, мы с ним посоветовались, я говорю. Ну, вот есть профессия повар на корабле. Мужская профессия. Будешь и матросом, и поваром, и в команде. Ну, он согласился, что да, действительно. Просто мы сейчас живем на РПШ, здесь у нас кораблики-то плавают. Ну, вот это вот тоже интересно. Вода притягивает.
25: Максим узнавал уже, где учат на повара?
26: Есть в Тюмени, в Челябинске и в Тобольске колледж.
22: Значит, и Максим тоже скоро уедет из маминого дома. Заканчивается один сложный и важный этап в жизни этой семьи, и начинается новый, пока неизведанный, но очень интересный. А кто-то именно сейчас ищет своих названных детей или только задумывается о том, чтобы стать приемными родителями. Что им может сказать Вера?
27: Ну, это надо миллион раз подумать, потому что все равно это чужие дети. Потому что очень сложно, тяжело. Видимо, характер кремень должен быть.
25: Вера, а вот с Аней и с Максимом не удалось сродниться, так и остались чужими?
27: Нет, с Аней у нас вообще очень близкие отношения. Как вот мама с дочерью, мы с ней обо всем можем говорить, там, мальчиков, там, подружек, неприятности, радости, счастья. А у Максика как-то он немножко, может быть, потому что он мальчик, потому что у нас в семье нет мужчины. Я думала, что мы сблизились, а последние какие-то слова, разговоры. Ну, я поняла, что я ему родной-то и не стала. Такие слова, как, например, «я и без тебя бы справился», «а зачем ты меня взяла?» Ну, вот в таком духе. Обидно очень.
25: Такие слова и кровные дети говорят, а я не просил меня рожать. Ну, это возраст такой, когда начинается ершистость.
27: Вот этим и оправдываю его поведение для себя. Потому что, ну да, возраст, ну да, характер, ну да, пацан. И терплю немножко себя, успокаиваю тем, что повзрослеет и все поменяется.
22: А может быть, дело в характере самого Максима? Вот и Аня говорит, что ей с братом сложновато.
1: Мы не близки, вот так скажем. Я, конечно, пробовала, но он не идет на контакт, он не хочет.
25: То есть он просто сам по себе не очень контактный?
1: Да, но зато с мамой все хорошо.
25: Ты с мамой чувствуешь себя близкими, родными людьми?
1: Конечно, безусловно. Она очень важный для меня человек в жизни.
25: Вера, вот сейчас прошло 10 лет, оглядываясь назад, имея нынешний опыт, что бы вы ни сделали в прошлом или сделали по-другому?
27: Да ничего не поменяешь, не изменишь. Вот как сложилось, так сложилось. То, что я всегда мечтала, чтобы у меня было двое детей, сложилось, случилось. То, что я всегда хотела, чтобы был мальчик и девочка, тоже сложилось, случилось. Ну, хочется, чтобы судьбы сложились у детей хорошо, чтобы они в будущем были самодостаточные люди, серьезные, чтобы у них ничего плохого в жизни не происходило. Вот этого хочется. Ну, а то, что я направляю где-то, подсказываю где-то, даю советы, стараюсь по минимуму вмешиваться в решение каких-либо вопросов, ну, как вот сейчас во взрослой уже жизни, подростковой, пытаюсь просто давать советы, конечно, помогать как взрослый человек, как мама, но в основном, чтобы они все равно принимали решения самостоятельно. Ну, а поменять или чего-то не сделать, я думаю, что я ничего бы не стала менять.

0: пакеты детей, которые ждут своих названных родителей в разных регионах нашей огромной страны. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
1: Детский вопрос.
2: Радио России.
3: Гений в деталях.
4: Все его ролик коллег.
2: Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
6: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
1: Реклама.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 2 населенных пункта перешли под контроль российских военных в ДНР. Власти призвали усилить борьбу с вейпами. У фельдшеров с 1 сентября появятся дополнительные обязанности. Подробности далее. Торецкая и Васютинская освободили российские военнослужащие в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда «Хаймарс» и 970 беспилотников. Кроме этого, российская армия продолжает наносить групповые и массированные удары по инфраструктуре противника. Сегодня Минобороны доложила об ударах по двум портам – Одесса и Черноморск, нефтеперерабатывающим заводом в Сумской области, а также складом ВСУ с дронами и комплектующими в Харьковской области. В Одесской области под удар попали резервуары с горючим для украинской армии. Новые технические разработки вскоре поступят на вооружение в зону СВО. Наши инженеры разработали тактический управляемый баражирующий боеприпас КУП-10М со встроенным искусственным интеллектом. Об этом ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лаушников. По его словам, оружие имеет дальность 100 километров и оснащено боевой частью массой порядка 11 килограммов. Новинка уже прошла апробацию и вызвала повышенный интерес у потенциальных покупателей. Уголовное дело о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
9: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения

0: лиц, причастных к совершению преступления.
1: Тем временем до 5 выросло число погибших в результате ночной атаки дронов. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 3 жертвах обстрела. Ранения получили 25 человек, включая 2 детей. 12 из них находятся в больнице. Повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Власти призвали усилить борьбу с вейпами. Лишь 5 регионов приняли закон о полном запрете продажи электронных сигарет, и этого явно недостаточно. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс». По его словам, учитывая важность темы, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. В этой связи Володин призвал регионы ознакомиться с опытом коллег, которые приняли подобные нормы. Напомню, этим летом вступил в силу закон, согласно которому местные власти получили право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Сейчас такие ограничения действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в Северной Осетии. У фельдшеров с 1 сентября появятся дополнительные обязанности. Со следующего месяца медработники данной категории должны будут оказывать доврачебную психиатрическую и наркологическую помощь. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Все действия фельдшер будет согласовывать с профильным врачом из диспансерного отделения или наркологической больницы. Необходимость в расширении должностных обязанностей депутат объяснил частой нехваткой психиатров-наркологов, особенно в маленьких городах и селах. Родителей будущих первоклассников начали обманывать с обещаниями зачислить в престижные школы. Мошенники предлагают за деньги зарезервировать место в рейтинговых учреждениях. За услугу преступники требуют до 100 тысяч рублей. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили в Ассоциации юристов России. Кроме того, мошенники создают сайты-клоны госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям купить приоритетную запись за 2000 рублей. Еще одна уловка касается мифа о платных подготовительных курсах в школе, которые якобы необходимо пройти для зачисления в ту или иную образовательную организацию. Якутия объята природными пожарами. На территории республики полыхает свыше 850 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. За сутки удалось ликвидировать очаг общей площадью свыше 4 тысяч гектаров на территории Сунтарского района. По оперативным данным, сейчас в Якутии зарегистрирован 71 лесной пожар. В регионе вот уже месяц действует режим ЧС. Около 1 000 000 москвичей исправит новоселье по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за 7 месяцев этого года введено в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья. Это рекорд за 9 лет ее реализации, отметил градоначальник. По его данным, полностью расселено более 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек. Сегодня Собянин поздравил с профессиональным праздником московских строителей, архитекторов, проектировщиков, рабочих на стройплощадках. Туроператоры России проверили информацию с жалобами россиян на отели Египта. Массовых обращений по этому поводу к ним не поступало. Об этом рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров. Напомню о фактах повального недовольства наших соотечественников качеством сервиса в 5-звездочных отелях Египта. Ранее сообщила Лента.ру. По данным агентства, туристы жаловались на несвежий ремонт в номерах, антисанитарию и замусоренные пляжи. Сентябрьская погода установится на следующей неделе в столичном регионе. В Москву придут ливни, а воздух остынет до осенних показателей. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жители Центральной России ждет малооблачная погода. Осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем, ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
1: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного «Локомотива» официально опровергла скорый уход лидера команды Алексея Батракова. Как следует из пресс-релиза, клуб не ведет переговоров с турецким «Галатасараем» и другими командами. Батраков – воспитанник железнодорожников. За основу он провел 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. В футбольном ЦСКА объяснили, почему клуб отказался от трансфера Мирлинда Даку. По словам гендиректора клуба Романа Бабаева, албанец был в списке, но руководство армейцев посчитало условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональными. При этом речь не только о завышенной зарплате, но и о всех деталях сделки в совокупности. Петербургский баскетбольный «Зенит» проведет товарищеский матч против австрийской «Вены». Встреча пройдет 25 августа в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Два дня спустя команда из северной столицы там же сыграет с сербским ФМП, а в последний день лета проведет спарринг с «Партизаном». По итогам прошлого сезона «Зенит» дошел до полуфинала плей-офф Единой лиги. В серии за третье место сине-бело-голубые уступили краснодарскому «Локомотиву Кубани» 2-3. Теннисистка Екатерина Александрова объяснила, за счет чего обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко. Цитата. «Я просто старалась играть каждый розыгрыш так, будто он последний, потому что в матче с ней бывает не так много шансов. Сегодня у меня их было много, но я не смогла реализовать некоторые из них. Но, честно говоря, я старалась не думать о счете или о чем-либо еще. Просто била по мячу, и все. Я очень рада, что смогла выиграть, потому что после второго сета я думала, что шанс уже упущен», — поделилась эмоциями россиянка. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
4: Погода.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 14-16 градусов, вечером ожидается дождь. В Хабаровске 24-26. В Сургуте 19-21, вечером пройдут осадки. В Архангельске 21-23, временами дожди. В Перми 16-18, облачно, временами ожидается дождь. В Самаре 23-25 градусов. В Ростове-на-Дону 13-31-33. В Нальчике 26-28, ожидаются кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 23-25 градусов. В Москве малооблачно, воздух прогреется до 25. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-западный, атмосферное давление в пределах нормы.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
2: Появилось новое понятие «цивилизационная война» и «цивилизационные конфликты», но у нас сейчас появился очень правильный термин «миграционное оружие». То есть мигрантские потоки используется как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который пошел в Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Общество. Выпуск 251.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на различные интересные социальные темы. Сегодня речь пойдет о русской кухне. Не в первый, кстати, раз. Но для этой программы все же повод особенный. У нас решили создать ГОСТ блюд русской кухни с целью их последующей популяризации и продвижения в мире как мягкой силы. И если вам кажется, что кухня – это что-то в высшей степени утилитарное, ну или имеющее отношение к внутренним культурным традициям, то это не так. В том числе через национальные блюда продвигаются и национальные ценности различных стран и формируется их позитивный образ в глазах мирового сообщества. Этот образ помогает обрести статус и поднимать экономику, потому что в том числе и ради кухни развивается туризм. Самый понятный, наверное, для нас пример – это грузинская кухня. В России она очень популярна, любима, востребована, и в том числе для того, чтобы наесться до отвала лобио, пхали, хачапури, хинкали, сациви и харчо, русский турист едет отдыхать в те самые солнечные края. Правда, иногда за это получает в нос, но об этом в другой раз. И в другой программе. Прочие примеры звездных кухонь, популярных и известных во всем мире, ну, конечно же, прежде всего, японская. Суши любят везде. Также китайская кухня, паназиатская в целом, индийская. А вот, к примеру, американская кухня, как таковая, не очень-то, пожалуй, и существует. Но разве что в виде национального вида кулинарного спорта под названием барбекю. Ну, или состоит из множества других национальных кухонь. А что же с русской? Безусловно, некоторые блюда у иностранцев на слуху. К примеру, бефстроганов, рецепт которого был придуман специально для графа Александра Строганова. Или русские блины, которые не следует путать с панкейками. Это тонкие, кружевные, с различными начинками. Элитным и дорогим русским деликатесом у иностранцев считается черная икра. Оливье, сырники, борщ – их популярность тоже уже шагнула за наши границы. Ну, а самый популярный русский напиток я даже и называть не буду. Про него и так точно знают во всем мире. Ну, вы понимаете, о чем я. При том, что сами русские всегда питались умеренно, они славились своим хлебосольством. Это часть нашего национального культурного кода. И пусть нас считают во всем мире хмурыми и неулыбчивыми, для гостя-то мы уж всегда хлебосольно накрываем стол, заставленный различными яствами, соленьями, диковинными блюдами, которые больше нигде в мире не готовят. Для того, чтобы удивить гостеприимством, русский человек готов полдня кашеварить и достать из холодильника последнюю еду, припасенную для особенного случая. Да и где еще в мире иностранный гость может попробовать двойные щи? Это когда варят щи, на ночь выставляют на мороз, затем протирают через сито и на полученном бульоне варят новые щи. Щи в нашей кулинарной культуре были серые из молодых капустных листьев. Ленивые – это когда кочан разрезали на четыре части. Сборные – на говядине, ветчине и баранине, с гусем и курицей. И еще десятки других разновидностей. Щи у нас были настолько популярными, что даже в путешествия русские брали с собой щи в замороженном виде. Они были самым любимым и доступным блюдом и для бедняков, и для богачей. Готовились на основе капусты с добавлением других имевшихся под рукой ингредиентов. Более того, щами лечились. Как? Об этом вы узнаете в конце программы. Или тройная уха – блюдо нашей особенной гордости. Кстати, раньше так называли не только рыбный суп. Уха была белая, черная, голая – Ну, а яркость, самобытность и экзотичность русской кухни производили на иностранцев неизгладимое впечатление, и, вернувшись домой, они взахлеб рассказывали о том, какие диковинные, необычные и вкусные блюда умеют готовить в России. И за этим стояли-то ведь не только продукты. За этим стоял дух народа, который не мыслил гостеприимства без широко накрытого стола. И с тех пор, между прочим, до наших дней ничего не поменялось. Но это что касается популяризации русской кухни в мировом сообществе. Но цель составления нынешних ГОСТов еще и внутренняя, обращаю ваше внимание. А потому что наши собственные дети толком-то уже и не понимают, что это такое русская традиционная еда. И когда зумеров об этом спрашивают, они выдают совершенно дикие вещи, вроде макарон или пицца. Да и мы, взрослые, тоже начинаем утрачивать национальные кулинарные традиции. К примеру, все ли радиослушатели знают о том, что такое колья? А это старинное блюдо русской кухни – рыбный и реже мясной суп, сваренный на огуречном рассоле с пряным, насыщенным вкусом, густой консистенцией и острым плотным бульоном. Или вот еще кундюмы. Тоже ведь старинное блюдо нашей кухни, представляющее собой подобие пельменей, но только вот с особенным тестом, технологией приготовления и чаще всего с грибной начинкой. Сегодня в программе поговорим о кулинарной дипломатии, обсудим, как национальная кухня работает для продвижения государственных интересов, о том, какая русская еда поразила в России Льюиса Кэрролла, того самого, который написал про Алису в «Стране чудес». Будем слушать музыку про наши кулинарные символы, обсудим с врачом и автором метода кулинарной медицины пользу русской кухни и как она работает на здоровье человека. Ну, а также будет много чего еще. В общем, нам определенно есть чем гордиться, и это здорово, ведь, как известно, не красна изба углами.
0: А красна изба пирогами. ГОСТ на русскую кухню включат 260 блюд, 133 рецептуры уже согласованы. Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара России. Их совместная работа посвящена тому, чтобы создать набор еды, которую традиционно, исторически относят к русской кухне. В список уже вошли супы, борщ, щи, окрошка, солянка, колья, гороховый суп, зеленые щи. Горячие блюда – жульен, заливное, голубцы, бараний бок с кашей, битки, кундюмы. Закуски и салаты – винегрет, салаты оливье, сельдь под шубой, мимоза. Выпечка и десерты – блины, кулебяки, вареники, драники, зефир, пирожное картошка, сбитень, гоголь-моголь. Напитки и приправы – компот, русская горчица, хрен, квас, морс. Работа будет завершена в ближайшее время, а дальше кулинарное наследие, как элемент мягкой силы, будут продвигать как внутри страны, так и за рубежом. В эфире Ольга Максимова.
2: Одним из активистов и локомотивов этого проекта был наш легендарный русский повар с потрясающей русской кулинарной фамилией Сырников. Председатель фонда сохранения русской кухни, русская поварня, бренд-шеф проекта «Добрянка в Сибири», ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, человек с широчайшей души и невероятной совести. Он ездил на фронт кормить солдат своими кулинарными шедеврами, готовить кокос. Он мало кто умел. В первые месяцы СВО он страшно переживал, из чего солдаты едят, и что у них не было даже настоящей полевой посуды. И затем регулярно отправлял в разные подразделения тонны армейских котелков. Максим обожал угощать своими творениями. Всякий раз блаженно улыбался, когда люди издавали от его еды восторженный возглас и мог часами захватывающе рассказывать о каждом рецепте. Причем делал это с огромной любовью к России, чью красоту и дух он умел видеть за, казалось бы, простыми продуктами в тарелке. Он всей своей жизнью возвращал нам, нас самих, через русскую кухню. Мы коротко обсудили с Максимом Павловичем проект с гостами на русские блюда, но тогда он задержался, и разговор в эфире вышел коротким. Поэтому мы договорились его продолжить. И он должен был принять участие в этой программе, чтобы уже подробно рассказать о проекте, о том, как воспринимают русскую кухню в мире и есть ли у нее перспективы продвижения. Но ровно за день до записи нашего разговора пришла страшная весть о том, что он умер. Предлагаю вам послушать наш последний с ним разговор в вечернем эфире. Максим Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Имеет ли перспективу блюда русской кухни стать той самой мягкой силой и такими же популярными во всем мире, как и представители кухонь других стран мира? Не слишком ли они сложные приготовления? Ну вот сравнение с теми же суши, которые пропагандируют японскую культуру.
3: Ну, у нас очень много блюд в национальной нашей кухне, которые, ну, ничуть не сложнее, а суши и чего бы то ни было еще, с одной стороны. С другой стороны, не менее вкусные. Поэтому тут выбирать есть из чего. И как раз-таки вот эта работа по созданию некого такого основного свода, перечисления блюд национальной нашей кухни, это как раз вот и для этого в том числе делается, для того, чтобы наш современник, прежде всего, соотечественник, конечно, он понял, что не надо искать где-то там далеко очень что-то такое невероятно вкусное и интересное. Все это под боком есть, все это столетиями в России готовилось, и все это абсолютно легко можно воспроизвести в нынешние времена. Потому что продукты есть те же самые. Не стоит задача дать задание каждому соотечественнику приготовить вот все это долгое-долгое перечисление блюд. Но, по крайней мере, ознакомиться с этим, все это будет в открытом доступе в интернете, ну, по-моему, это очень нужно.
2: А как же нам внутри, среди подростков тех же, популяризировать русскую кухню? Их спроси, что это такое, они какую-то дичь называют.
3: Когда спрашивают у нас сейчас, там, молодых людей, предположим, назовите там блюда русской кухни, начинают называть что-то совершенно жуткое, там, пиццу, пасту, там, и прочее, то это как раз от недостатка такого вот кругозора, от недостатка информации, прежде всего.
2: А может нам развивать собственные рестораны русской кухни с редкими рецептами в меню? Я бы вот, к примеру, колью попробовала.
3: Колью готовят во многих местах сейчас. И в московских ресторанах, и очень много готовят ее в русских ресторанах, ну, где-то, так сказать, такое вот, ну, не хочу говорить провинции, но, по крайней мере, в каких-то городах таких знаковых, там, Золотого кольца, например. Ну, вот, стоит только поискать, и можно попробовать. Это действительно удивительная совершенно вещь, удивительный вкус. Чисто русская, из бочковых солений.
2: Это был Максим Сырников, председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», бренд-шеф проекта «Добрянка в Сибири», ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, патриот и широкой души, человек, который недавно ушел от нас. Мы только что послушали наш с ним последний разговор в вечернем эфире «Радио России» 7 июля 2026 года. Ну и сейчас я предлагаю послушать в память о нашем легендарном русском поваре песню «О родине». О родине, которую он так любил. Она была написана в 1973 году, и ее с нежностью в сердце вспоминают все, кто был тогда молод и юн. Ее слушали на грампластинках и взрослые, и дети. Простые и искренние слова западали в душу и без ненужного пафоса и пластмассовых лозунгов помогали понять, что же это такое – родина и патриотизм. А еще в песне говорилось о важных вещах – о родном крае – и о службе, которую надо нести, чтобы сохранить этот край, и о березовом соке.

0: Это были песнеры, одна из лучших их песен «Березовый сок». Ну, а мы сегодня говорим о русской кухне. Кстати, «Березовый сок» добывают еще в Скандинавии и в Америке. Но в таких масштабах, как в СССР, его не добывали, пожалуй, больше нигде. Тогда было налажено промышленное производство дешевого консервированного березового сока, который разливали в трехлитровые стеклянные банки, а стакан сока в магазине, наряду с яблочным и томатным, которые разливали из больших стеклянных конусовидных колб, стоил всего 8 копеек. Это был самый дешевый сок. Но после распада СССР производство было практически прекращено, и сегодня он менее доступен. Его добывают и выпускают всего несколько комбинатов. Обычно в бутылках полуторалитрового объема. Ну, а промышленная заготовка обычно разрешается в лесах, запланированных под вырубку в ближайшие 5 лет. Как правило, с березы получает 2-3 литра сока в сутки, ну а крупное дерево может дать от 7 и больше. Его добывают путем надрубания коры. С точки зрения, кстати, законодательства, березовый сок причисляется к пищевым лесным ресурсам. Так что наряду с березой и березовый сок – можно считать нашим национальным символом. Не уверена, правда, что про березовый сок знают во всем мире, но есть несколько посланцев кулинарной дипломатии, которые знают во многих точках земного шара. К примеру, русский борщ или знаменитый воздушный десерт Павлова, названный в честь русской балерины. Или наш новогодний оливье, который в ресторанах Нью-Йорка подают под названием «Русский салат». Далее поговорим о том, как кухня может работать в качестве мягкой силы и формировать образ страны. А отрицать важность этой культурной традиции для международной геополитики бессмысленно. Чего только стоит кремлевские меню по случаю приезда высокопоставленных гостей, зачитаешься. Вот, к примеру, что подавали на одном из неформальных ужинов для лидеров Китая и России. Это были 7 блюд, отражающих русскую кухню. В частности, к столу подавали закуску из дальневосточных морепродуктов и печорскую нельму с овощами, а также крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, салат с карельской форелью и свежими огурцами, борщ с томленной уткой, блинчик с перепелкой и грибами, мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, оленина с вишневым соусом, цитрусовый щербет и малиновый мусс. Традиции хлебосольно потчевать иностранных гостей, как мы уже говорили, много веков. На царских приемах и в лучших трактирах приезжающих иностранцев угощали необычными русскими кушаньями. А иноземные дипломаты и путешественники ценили русские блюда за оригинальность. Ведь попробовать курники и тройную уху, растягай, пельмени иностранцы больше нигде не могли. Или вот, к примеру, квас – чисто русское изобретение. И вкус этого напитка всегда поражал иностранцев. Распробовавшие квас иноземцы пили его потом с огромным удовольствием. Главное тут было начать. А упоминается, между прочим, он еще в повести временных лет. Но историки полагают, что известен он был гораздо раньше. Ну, а фаворитом горячих супов у наших иностранных гостей были, несомненно, щи, которые тоже всегда их впечатляли. О щах мы и говорили, и будем говорить, но пока цитата. Норвежец Кнут Гамсун писал, что мясной русский суп – чудесное кушанье с наваром из различных видов мяса, со сметаной, яйцом и зеленью, после которого есть что-то иное, просто немыслимо. Ну и еще немного о впечатлениях иностранных путешественников от нашей кухни в нашей следующей информационной справке.
1: Во многих дневниках, мемуарах и путевых заметках иностранных гостей, побывавших в России, встречаются живописные, полные восхищения описания застолий, которые устраивали для них в трактирах, гостиницах и частных домах. Русская кухня оставляла сильное впечатление, зачастую даже более яркое, чем архитектура и природа. Вот впечатление французского писателя Теофиля Готье, посетившего Россию в середине 19 века. Перед тем, как сесть за стол, гости подходят к круглому столику, где расставлены икра, филе селедки пряного посола, сыр, кружочки колбасы, копченая говядина и другие закуски, которые едят на кусочках хлеба, чтобы разогрелся аппетит. Неосторожные или стеснительные путешественники не умеют противиться вежливым настояниям хозяев и принимаются пробовать все, что стоит на столе, забывая, что это лишь пролог пьесы, и в результате сытыми садятся за настоящий обед. Щи – это мясное блюдо, приготовленное в горшке на огне. В него входят баранья грудинка, укроп, лук, морковь, капуста, ячневая крупа и чернослив. Это довольно странное сочетание ингредиентов вместе создает своеобразный вкус, к которому быстро привыкаешь. Когда в 1867 году автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл посетил Россию, одно из самых запоминающихся впечатлений он получил вовсе не от архитектурных красот, а от визита в трактир под названием «Москва». Обед там поразил его до глубины души. В меню значились котлеты из мяса, наваристая уха с осетриной и, конечно же, русские пирожки. Этот обед писатель детально описал в своем дневнике, не забыв ни одной детали, что говорит о силе гастрономического впечатления. В эфире Ольга Максимова.
0: Русской традиции накрывать щедрый стол уходит вообще-то корнями в глубокую древность. Еще в летописных источниках можно найти свидетельство особого отношения к угощению. Так, знаменитое событие 1147 года, которое принято считать датой основания Москвы, сопровождалось, согласно Ипатьевской летописи, обильным застольем. Князь Юрий Долгорукий устроил пышный обед в честь прибытия своего союзника, князя Святослава Ольговича. Подчеркнутая торжественность угощения как бы символизировала дух гостеприимства, одну из главных черт национального характера, а также готовность делиться щедротами стола, традиции, которая живет в русском народе по сей день. Поэтому можно считать абсолютно неверным представление большинства людей о том, что русская кухня – это хоть и любимая, но достаточно несерьезная история, которая имеет отношение к культуре, к традиции, но уж никак не к политике. О кулинарной дипломатии предлагаю поговорить с экспертом. С нами аналитик-международник, технолог-инфовойн Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Как национальная кулинария работает в качестве мягкой силы?
2: Ну, на самом деле, национальная кухня – это один из, пожалуй, самых сильных, доступных, эмоционально заряженных, да, инструментов мягкой силы. Это кулинарная такая гастродипломатия, кулинарная дипломатия, можно по-разному ее называть. И кухня – это и национальный бренд, и культурная репрезентация. Это в какой-то степени, можно сказать, даже если мы берем, к примеру, рестораны, которые функционируют, например, отечественной русской кухни за рубежом, или там итальянской кухни в России, или французской кухни в России, они работают своего рода такими мини-посольствами, которые дают представление людям о вкусовом аспекте культуры той или иной страны. И в какой-то степени это символическая, ритуальная дипломатия, да, потому что, например, на саммитах, на государственных ужинах она обычно базируется на кухне той страны, где это мероприятие проходит, и таким образом представляет через еду, через ритуал кушения пищи, который исторически у нас на самом деле во всех культурах это совершенно особый процесс, это то, что объединяет людей, то, что располагает коммуникация, общению, взаимному уважению, пониманию и так далее. И вот на таких мероприятиях как раз вот кухня играет именно такую роль инструмента кулинарной гастрономической дипломатии и как является элементом мягкой силы. А есть как бы успешные кейсы того, как это прекрасно как бы работает, да, в случае с японской, тайской кухней, европейскими кухнями, мы берем французские, итальянские, которые очень сильно популяризированы по всему миру. Вот, результаты, которые они дают, они скорее... То есть это не то, что мгновенно срабатывает или оказывает, скажем так, мгновенное когнитивное воздействие. Это накопительный, долгосрочный. И при систематической работе оно действительно работает на сформирование позитивного образа страны. И в какой-то степени является тем инструментом, который привлекает туристов в свою страну. Есть очень интересный момент, если мы говорим про кухню, у еды есть определенный набор воздействия на человека. То есть это напрямую связано с мозгом, с физиологией человека. То есть, если мы говорим про физиологию, да, у нас основные рецепторы из языка, ствол мозга, там, таламус, стравковая кора, целое направление. И, то есть, в совокупности еда воздействует на мозг. И тут реагирует не просто там язык, но еще и сознание, которое создает определенные ассоциативные ряды, которое воздействует на восприятие, и через это формируются уже определенные взаимозависимости, когнитивные, как бы, такие точки восприятия той или иной страны. Но в совокупности, да, это на самом деле очень хороший, качественный, действенный инструмент, механизм действительно мягкой силы. Но у него есть свои, конечно, ограничения, потому что всем людям нравится совершенно разное по вкусу. И если мы говорим, к примеру, про отечественную кухню, про русскую кухню, то здесь вообще очень достаточно специфическая история, потому что это кухня, которая рождалась, исходя из наших суровых условий. Это кухня, которая создавалась, исходя из, преимущественно, крестьянская. И она при этом еще очень глубоко символична. И вот если, например, давать просто представление о кухне чисто в отрыве от всего, что она с собой несет, то здесь эффективность будет не очень высокая. И это больше такое будет спекулирование на каких-то общих представлениях. Там блины, еще что-то, пирожки. Вот. А вот задавая определенный контекст смысловой, то тут уже возникает совершенно другая история, и этот инструмент становится куда более эффективным с точки зрения воздействия.
0: Как относитесь к тому, что мы вот сейчас взялись за эту тему? Верной дорогой идем?
2: Ну, на самом деле, во-первых, это, конечно, здорово, потому что бренд страны, он формируется из огромного количества составных элементов, куда входит также и кухня. И кухня является особым таким амбассадором, как я уже это говорила, для такого прямого коммуникации, взаимодействия с людьми. И тем более, учитывая, что вообще процесс принятия пищи – это совершенно особая история. Это про жизнь, про проливание жизни, про питание себя энергией, и это еще и про коммуникацию, взаимодействие с окружающими людьми.
0: А какие блюда русской кухни уже успешно и позитивно работают на наш национальный имидж?
2: Их достаточно много. Прежде всего, это блины. Русский блин, он ассоциируется с Россией. Проблема только в том, что очень немногие знают исторические корни у этого. То есть люди, которые там интересуются так или иначе русской культурой, они в курсе. Для них это уже является определенным символизмом. А так это оторвано достаточно от нашей истории, от нашей культуры блюда. Потом пельмени, вид строганов, борщ, грибы, греча, очень многие продукты, которые, к примеру, в Европе, они очень имеют устойчивую коннотацию с Россией, при этом, что в Европе там их особо не употребляют, они не популярны. Вот. А пироги, пирожки, то есть все равно это есть на слуху, это какое-то есть определенное понимание, что это. А как ни странно, жаворонки, вот эти вот булочки, которые делаются у нас в праздник весны. Вот. И тоже в некоторых странах есть понимание о существовании этого блюда, скажем так, да. Это вроде бы и еда, но с другой стороны, это больше такой культурный феномен. Поэтому так-то представление есть, и оно достаточно развито, преимущественно благодаря, во-первых, это волнам миграции, которые были в прошлом веке, и с русским ресторанам, которые открывались в Европе и в США. Сейчас как бы это уже не столь эффективно, это больше как бы превращается в такого своего рода, ну, это опять это такая достаточно местечковая вещь, и тем более в условиях текущей когнитивной войны все русское достаточно с трудом борется за себя в всех реалиях, но предметом все равно остается тем как бы островком русскости, понимания русского человека и русской в какой-то степени души, потому что в любом случае, если мы говорим даже про русские рестораны в Европе и вообще на Западе, то там будет определенный колорит, это русская музыка, это какие-то небольшие локальные там шоу с балалайками и со всем остальным. Но это опять же вопрос, какой это культура? Это культура скоморошническая, это культура какая? То есть здесь самое важное всегда правильно помещать историю с гастрономией, кулинарией в правильные контексты, иначе это не работает во благо. Или, опять же, создает достаточно карикатурные образы. Понятно, насколько, наверное, важна вообще вот история с пониманием смыслов, особенно с учетом русской кухни. Да, что, например, каша, которая у большинства людей вызывает достаточно большую иронию, то вообще-то это как бы символ соборности для русского человека. Издревле было, да, это множество зерен, соединенных в одно целое.
0: Спасибо. С нами была аналитик-международник, технолог-инфовойн Мария Дубовикова. Действительно, очень важно верно выстроить имидж и стратегию, завернуть этот наш уникальный культурный и традиционный бриллиант в, что называется, правильную обертку, дорогую обертку, достойную обертку, чтобы получилось, как кремлевских меню по случаю неформальных ужинов с дорогими иностранными гостями, а не лубок, который у нас почему-то очень любят устроить на питерском международном форуме. Или как в песне группы «Любе», которую мы, впрочем, все равно сейчас послушаем, потому что там и гармонь, и лосось, да и просто потому что в народе эта песня любима.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: «Прощи, как традиционное старинное русское лекарство», обещала вам рассказать. Так вот, этот традиционный суп становился чуть ли не единственным кушаньем, которое русский организм мог принять после многодневного запоя. Например, в переписке Давыдова с Вяземским сохранилось упоминание чудесного выздоровления толстого американца, который спасся щами с гречневой кашей и разварными грибами. Для полного исцеления он продолжал есть только их на протяжении уже 6 недель. И теперь, как тоже было обещано, поговорим о том, что же представляет собой наша русская кухня с точки зрения диетологии и пользы для организма. С нами врач-эндокринолог и автор метода «Кулинарная медицина» Екатерина Григорьева. Екатерина, добрый день.
2: Ольга, здравствуйте, рада слышать.
1: Расскажите, а какова с точки зрения кулинарной медицины русская кухня?
2: Она совершенно прекрасна, потому что, если грамотно сочетать продукты, она получается максимально, что называется, нутритивно плотная. Что такое нутритивная плотность? Это когда на одну калорию продукта приходится максимум и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов, и микроэлементов, так называемых минорных компонентов питания, которые нашей внутренней биохимией и здоровьем, в общем-то, управляют. И вот в русской кухне просто какое-то невероятное разнообразие супов, например, щи свежей или квашеной капусты, ферментированная тоже история, это всегда про здоровье, рассольники, каши рассыпчатые, притом абсолютно разнообразные, источники клетчатки, витаминов группы В, легкий белок. Дальше, рыба. Исконно русский суп – уха, особенно если это речная и северная какая-нибудь морская рыба. Это будет и легкий белок, и омега-3, и достаточное количество йода, витамина D. И, соответственно, если использовать различные специи, если не добавлять большое количество картофеля, это вполне себе диетичный, максимально нутритивно плотный и полезный вариант. Дальше. Из русских блюд что известно? Это кисломолочные продукты. Творог, простокваша, ряженка, кефир. Во-первых, это источник легко усваиваемого белка. Во-вторых, это действительно ферментированный продукт, который нормализует работу нашего микробиома внутри кишечника, нормализует стул. Опять же, с кефиром есть несколько нюансов. Когда вы его свеженький пьете, это одна история. Когда суточный, это совершенно другая история. Просто эти нюансы необходимо в рамках кулинарной медицины знать. Безусловно, кисломолочные продукты – это источник кальция, профилактика остеопороза. Далее, квашеная капуста, соленые огурцы, моченые яблоки, то есть вот эти вот ферментированные вкусняшки. Это действительно природные пробиотики, достаточно большое количество витамина С, которые обеспечивают нам здоровье, обеспечивают нам профилактику простудных заболеваний. Ну и, безусловно, там ни жира, ни сахара, если правильно это все готовить, условно говоря, продукт и соль, и грамотная температура. Вот, и здесь получается очень-очень хороший источник полезных веществ. Что еще? Такое вот русское блюдо, как холодец. Здесь природный источник коллагена, это профилактика остеопороза, профилактика старости, что нету морщин, то это действительно хороший, опять же, источник усваиваемого белка. Поэтому в целом русская кухня настолько разнообразна, что если знать, когда, что и в каком количестве использовать, не использовать избыточное количество соли, простых углеводов, можно долго поддерживать свой должный уровень здоровья.
1: У нас страна большая и очень много народностей. Вот северная кухня, она же низкоуглеводная. Как вы ее, как врач, оцениваете?
2: Северная кухня, она действительно такая белковая и больше рыбная. Там действительно дичь, рыба. А еще характерно, что в северной кухне много ягод. Это действительно богатый источник антиоксидантов, такие как брусника, клюква, морожка, черника. Вот. И грибов. Грибы действительно источник белка и таких бета-глюканов. Это вообще даже может в некотором роде профилактировать даже онкологические заболевания. Вот. Ну и, безусловно, отдельно действительно стоит остановиться на дичи. Вот оленье мясо, чем оно интересно? Оно действительно постное, там сильно меньше насыщенных жиров, чем в свинине, и даже чем в большинстве видов говядины. И это актуально для тех, кто следит за своим весом, за уровнем холестерина. Это высокобелковый продукт. И что интересно, например, для девушек, для женщин, это феноменальный источник гемового железа, который максимально усваивается. Далее, очень интересная история. У нас традиционно считается, что источником полиненасыщенных жирных кислот, которые профилактируют сердечно-сосудистые заболевания, является морская рыба. Там омега-3 много. Так вот, из-за того, что олени не питаются кукурузой, они питаются именно травой, у них концентрация полиненасыщенных жирных кислот в мясе очень-очень высокая.
1: Ну, а где тогда следует быть поосторожнее или соблюдать умеренность?
2: Ну, соблюдать умеренность нужно с русскими алкогольными, пожалуй, напитками, какими-то медовухами. Здесь надо быть поаккуратнее, такое может быть много нюансов. Может быть, стараться много же заготовок с оленей с учетом температурных условий, вот, чтобы не было избытка соли. Это может сказываться на артериальном давлении, на сердечно-сосудистых каких-то заболеваниях. Ну и так как русская кухня очень-очень вкусная, стараться просто-напросто не переедать.
1: Ваши любимые блюда русской кухни?
2: Ну, на самом деле, наверное, моя самое любимое блюдо, их два, это царская уха, когда там и действительно и речная, и морская рыба, и бульон исконно на самом готовится на курице, и осветляется бульон на, в лучшем случае, на севрюжей икре, но можно и обойтись красной. Ну, то есть, если Елену Малаховец традиционный рецепт посмотреть, это правда феноменально вкусно. Ну и на самом деле окрошка. Это мое любимое летнее блюдо, и действительно, это очень-очень вкусно. Я люблю на традиционном русском напитке квасе.
1: Спасибо Екатерине Григорьевой, врач-эндокринолог, автор метода «Кулинарная медицина». Ну, а еще, кстати, в русской кухне, на мой взгляд, надо быть чуть-чуть поаккуратнее с мучным. Хотя сделать это будет крайне непросто, учитывая огромное разнообразие вкуснейших пирогов со всевозможными начинками. Ну, а я в детстве просто мечтала, чтобы бабушка испекла мне колобка, как в сказке, и все время ее об этом просила. Но бабушка мне говорила, что не умеет печь колобков. А я несла книжку. Ну, смотри, тут же все написано. Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен. Но колобка я так и не получила. И в какое-то время мне даже стало казаться, что это, наверное, какой-то вымышленный, сказочный кулинарный персонаж. Но как бы не так. Несколько месяцев назад на него создали официальную рецептуру. Может, сейчас исполню чью-то детскую мечту.
3: В России разработан стандарт колобка. В нем дается описание блюда, основные и дополнительные ингредиенты, технологические особенности, а также подача блюда. Так, для приготовления сказочного колобка потребуется мука, сметана, сливочное масло, молоко, сливки, яйцо, закваска или дрожжи. Тесто для колобка приготавливают опарным способом. Формируют изделие в виде небольшого шара и пряжут, то есть обжаривают в растительном масле или запекают в печи или духовом шкафу. В разных регионах России были свои варианты колобка. От своеобразного пирожка до маленькой плоской лепешки. Изображают колобка обычно в виде большого шара, но он размером с кулак, ведь бабушке пришлось мести его по сусекам. Так в России называли деревянные ящики для хранения муки. Блюдо под названием колобы упоминалось еще в 17 веке. Для приготовления сдобных сладких колобков необходимо налить в миску теплую воду, всыпать туда соль, сахар, сухие дрожжи, добавить предварительно взбитое яйцо, влить растопленное сливочное масло, перемешать, всыпать частями муку, замесить тесто и оставить на час в теплом месте, а когда оно поднимется, обмять руками. Затем сформировать колобки, выложить на противень и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.
1: Ну, а в заключительную звездную часть программы я пригласила музыканта, который в пору своей студенческой жизни учился с большим количеством иностранных студентов. и с которыми они, разумеется, закатывали совместные пирушки. О том, как иностранцы воспринимают нашу национальную русскую кухню, я решила поговорить с Романом Рыкаловым, лидером группы «Еще». Рома, привет.
4: Привет, Оль, привет, рад слышать.
1: Ну, а какое твое любимое русское блюдо, или, может быть, ты сам умеешь что-то здорово готовить?
4: Ой, ну, знаешь, я очень хорошо готовлю супы. Различные. Вот, например, на основе курицы, там, с рисом можно, грибы. Грибы очень люблю запекать. Мясо с луком, с картофелем, и еще можно туда даже грибочки добавлять. Получаются замечательные штуки. Ну, и любые самые различные вариации пельменей и вареников, это вообще объедение.
1: Спасибо. С нами был Роман Рыкалов, лидер группы «Еще». На прощание послушаем их новую песню. Ну, а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
5: Снег на покров, значит, дело к зиме.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
4: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 населенных пункта в ДНР. Число погибших в результате ночной атаки ВСУ на Белгород возросло до 5. В Сочи вернулись 4 самолета, ушедших на запасные аэродромы из-за непогоды. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль 2 села в ДНР – Васютинское и Торецкое, заявили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки южной группировкой войск, которая заняла Васютинское, нанесено поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах Краматорска и Славянска, а также Белокузьминовки, Дружковки и Никаноровки в ДНР. Противник потерял до 190 военнослужащих. Уничтожены 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр», которые взяли под контроль Торецкое, нанесли удары по живой силе и технике противника в ДНР и Днепропетровской области, говорит в сводке Минобороны. По его информации, этого ведомства потери ВСУ свыше 345 военнослужащих, уничтожены 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Число погибших в результате ночной массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома обнаружено тело погибшего мужчины. Еще один мужчина умер в больнице, сообщает оперштаб региона. Возбуждено уголовное дело. С подробностями корреспондент ВГТРК Александр Коробов.
6: Белгород вновь подвергся террористическим ударам врага. Вооруженные формирования Украины использовали беспилотники самолетного типа. Это удар. БПЛА на себе они несут достаточно большие боезаряды, поэтому, конечно же, после взрыва происходят масштабные повреждения. В течение 1,5 часов продолжалась атака на город. Били целенаправленно по гражданским объектам, это вот жилые дома. К сожалению, среди жителей большое количество раненых. В городе несколько пожаров, достаточно большое количество домов и различных объектов получили повреждения. Один из домов беспилотник ударил в крышу. Произошел мощный взрыв. Фрагменты кровли разлетелись на десятки метров по округе. Вспыхнул пожар. Вот он распространился по всей площади кровли. Незамедлительно на место прибыли пожарные расчеты. Повреждения зафиксированы в различных частях города. На месте работают все службы. Пожарные, полиция, подразделения, спецслужб контролируют небо. Обстановка достаточно напряженная и вероятность новых ударов ВСУ

0: остается очень высокой. Поэтому, конечно же, жителям лучше находиться в укрытиях, лишний раз не покидать жилье, не выходить на улицу. И в случае угрозы, в случае, если слышно, что подлетает БПЛА, сразу занимать укрытие. Это поможет сохранить самое ценное, что у нас есть – жизнь. Александр Коробов, Вести, Белгород.
1: Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинил его в хищениях из украинского бюджета, комментируя в соцсети очередное видео силовой мобилизации в ВСУ. Она сделала репост видеозаписи недавнего инцидента в Одессе, где сотрудники военкомата применили против мужчины газовый баллончик и ногами вытолкали его из автомобиля. При этом мужчину пыталась закрыть собой и защитить его девушка. Мендель неоднократно резко высказывался в адрес украинской политики, чиновников и самого Зеленского. В последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами уклоняются от призыва, нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу, пишет РИА Новости. В Сочи вернулись 4 самолета, ушедших на запасные аэродромы из-за непогоды. В настоящее время погода в районе аэропорта нормализовалась. Осадки прекратились. Видимость соответствует критериям безопасного приема и выпуска самолетов, говорится в сообщении из аэропорта. Авиакомпании продолжают восстанавливать регулярное расписание, в том числе с учетом вводившихся ограничений воздушного пространства последние несколько дней, пишет ТАСС. Французский курорт Сен-Тропе стал одним из главных мест вовлечения молодых девушек в сеть скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета «Монде». Приморский курорт Сен-Тропе – одно из самых популярных мест среди начинающих моделей и актрис. Был для Эпштейна не просто местом отдыха или налаживания связи. Это было также место, где вербовали молодых девушек для сексуальной эксплуатации, пишет издание со ссылкой на судебный документ и показания свидетелей. Отмечается, что финансист посещал курорт ежегодно, и еще большей популярностью у него пользовался Париж. Оба города стали отправными точками для совершения преступлений. Одним из главных вербовщиков американца был директор одного из модельных агентств Жан-Люк Брюнель, который в 22-м году покончил с собой во французской тюрьме. Он был заключен под стражу по обвинению в сексуальном насилии. В 19-м году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство. Испанские слизни, которые появились в Москве, Нижнем Новгороде, Ленинградской области, могут переносить все паразитарные и стафилококковые инфекции, которые распространяются через контакт с землей. И это и глистные инвазии, и листериоз, и другие заболевания, сообщила РИА Новости инфекционист, руководитель отделения детских болезней Маники Института имени Владимирского Елена Мескина. Она добавила, что слизь этих моллюсков оказывает токсическое действие на кожу человека и может вызвать аллергическую реакцию. По словам ученых, опасность всеядных испанских слизней длиной до 12 сантиметров в том, что у них нет естественных врагов, и они бесконтрольно увеличивают численность. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного «Локомотива» официально опровергла скорый уход лидера команды Алексея Батракова. Как следует из пресс-релиза, клуб не ведет переговоров с турецким «Галатасараем» и другими командами. Батраков – воспитанник железнодорожников. За основу он провел 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. В футбольном ЦСКА объяснили, почему клуб отказался от трансфера Мирлинда Даку. Напомню, он перешел в «Спартак». По словам гендиректора клуба Романа Бабаева, албанец был в списке, но руководство армейцев посчитало условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональными. При этом речь не только о завышенной зарплате, но и о всех деталях сделки в совокупности. Петербургский баскетбольный «Зенит» проведет товарищеский матч против австрийской «Вены». Встреча пройдет 25 августа в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Два дня спустя команда из северной столицы там же сыграет с сербским ФМП, а в последний день лета проведет спарринг с «Партизаном». По итогам прошлого сезона «Зенит» дошел до полуфинала плей-офф единой лиги. В серии за третье место сине-бело-голубые уступили краснодарскому «Локомотиву Кубани» 2-3. Теннисистка Екатерина Александрова объяснила, за счет чего обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко. Цитата: «Я просто старалась играть каждый розыгрыш так, будто он последний, потому что в матче с ней бывает не так много шансов. Сегодня у меня их было много, но я не смогла реализовать некоторые из них. Но, честно говоря, я старалась не думать о счете или о чем-либо еще, просто била по мячу и все. Я очень рада, что смогла выиграть, потому что после второго сета я думала, что шанс уже упущен», — поделилась эмоциями россиянка. «У меня на этом все, ждем новых побед».
3: Погода.
1: В понедельник, 10 августа, в Петропавловске и Камчатском ожидается 14-16 градусов. Вечером и ночью сильный дождь. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса без осадков. В Магадане 11-13 тепла, дождь временами сильный. В Хабаровске от 24 до 26 тепла без осадков. В Владивостоке 21-23 градуса выше нуля, будет сухо. В Екатеринбурге ливневые дожди, 16-20 градусов. В Челябинске 24-26 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени 25-27, ливневые дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 23-25 градусов. В Москве дождя также не ожидается. Температура ночью 13-15 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице плюс 21 градус.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
8: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
10: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
9: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
11: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
9: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
12: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
13: От безысходности.
9: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук. И, как всегда, в этой программе мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке, ее традиционном и современном исполнении. Как известно, Джузеппе Верди не был принят в консерваторию еще в 20-летнем возрасте. А вот Жорж Бизе поступил в Парижскую консерваторию уже в 9-летнем возрасте. И это было совершенно невероятно. Как и его необыкновенные сочинения, и даже как его смерть, которая до сих пор покрыта великой тайной. А прожить Жоржу Бизе было суждено неполных 37 лет. Теперь об этом поподробнее. В 1838 году в Париже родился мальчик Александр Сезар Леопольд Бизе. Имя Жорж ему было дано при крещении. Отец был парикмахером и преподавателем вокала, а мать была пианисткой. Обучение музыке для мальчика было суровым. Он даже буквально падал в изнеможение после многочасовых упражнений. И только тогда он мог получить сладости, так любимые всеми детьми. С 4-летнего возраста он уже играет по нотам классику и даже играет на танцах, куда его заманивают вкусностями, вафлями и конфетками. В 9 лет он беспрецедентно поступает в консерваторию, куда отныне его каждый день будет приводить мама за ручку. А играет он на фортепиано так, что им восхищается даже Ференц Лист, который, правда, без радости в глазах, но сказал, что раньше думал, что он такой один, а теперь видит, что двое. После блестящего окончания обучения в 18 лет полноватый, стеснительный юноша с густыми волнистыми волосами также беспрецедентно получает большую римскую премию, позволяющую ему отправиться на 2 года в Италию и Германию. В поездке молодой гений работает буквально по 16 часов в сутки. Он зарабатывает, сочиняя свои произведения и переделывая другие. Он много читает, путешествует, впитывает красоту во всех ее проявлениях, восхищаясь архитектурой, живописью и, конечно же, итальянской кухней. Биографы Бизе утверждают, что здесь он даже придумал антиперспирант, но постоянно занятый он не получил патент на свое изобретение, ведь его призвание – музыка. Да, всю впитанную красоту он мог передать, как никто другой. Послушаем фрагмент романса Надира в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева. Запись 1938 года.

По возвращении во Францию Бизе продолжает много работать. Он пишет о себе: «Я буквально разрываюсь на части, я истощен, но нужны деньги». О личной жизни. Композитор состоял в браке с психически неустойчивой женщиной по имени Женевьева Оливье. Недуг передался ей от родителей. У них был сын. А Бизе старался стойко переносить все нервные срывы супруги. Все, кроме ее измены. Поэтому брак их распался. Во время франко-прусской войны композитора даже призвали в армию. Он прошел общую подготовку и получил солдатскую форму. Но все-таки позже, из-за его больших музыкальных заслуг и пошатнувшегося здоровья, он был освобожден от военной службы. Хотя все это время ему очень нравилось, и он охотно посещал ресторанчики, где по военным документам давали большие скидки. Вершина творчества композитора – это опера «Кармен». «Кармен» – это шедевр, олицетворяющий собой целую эпоху. Но, к несчастью, постановку преследовали неудачи. Репетиции начались на год позже. Вдобавок, все известные исполнительницы отказывались от главной роли. Работа шла очень трудно. Но 3 марта 1875 года состоялась премьера оперы. Парадоксально, но публика и критики не приняли и не поняли гениальное творение автора. Никто не мог и предположить, что уже через 9 лет в Париже пышно и торжественно будут праздновать тысячную постановку оперы, а певицы будут мечтать и буквально впиваться друг другу в волосы на прослушиваниях, пытаясь получить заветную роль Кармен. А для автора провал премьеры стал страшным ударом. По одной версии, после премьеры композитор бросился в воду сена, желая свести счеты с жизнью. По другой, он желал просто остудиться, искупавшись в холодной воде. Но после этого слег с тяжелейшей простудой. Потом добавился еще и инфаркт. Спустя 3 месяца композитора не стало. Говорят, что перед смертью к нему заходил сосед, а на шее композитора была найдена колотая рана. А сосед этот был хорошо знаком с его супругой. Было ли это самоубийством, смертью от инфаркта или убийством, установить так и не удалось, потому что документы по этому делу отсутствуют. Композитора не стало, а буквально через несколько месяцев оперу ждал фантастический успех. И с тех пор она с неизменным успехом идет на подмостках театров всего мира. Да, жизнь быстротечна, а искусство вечно. Бизе оставил нам дивную по красоте, силе и глубине музыку. А вот фрагмент увертюры, увлекший меня, так что невозможно было не сыграть это на гитаре. Наша программа подходит к концу. Как всегда, ваши пожелания оставляйте мне на страничку ВКонтакте, а информацию о наших концертах вы найдете на официальном сайте Виктора Зинчука. До новых встреч в эфире. Ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Итак, друзья, это программа НСС «Наши сильные стороны». Меня зовут Дмитрий Таиров, мы с вами хорошо знакомы. С большим удовольствием представлю вам сегодняшнюю гостью, с которой вы пока не знакомы, но все, что называется, в наших руках. Итак, сегодня будем говорить о довольно необычной специальности, напрямую связанной с искусством, напрямую связанной со всякого рода художественным выражением человеческих талантов. И поэтому, друзья, встречайте, распахнув объятия. У нас сегодня в гостях потомственный антиквар, коллекционер, ну и, конечно, эксперт по оценке антиквариата Екатерина Сергеевна Буркова.
3: Добрый день. Большое спасибо за приглашение в студию. Очень интересно, действительно, выбрана тема. У меня часто спрашивают, что же из себя представляет профессия антиквар, потому что многие даже путают эти понятия. Антиквар, антиквариат, да. Сразу для всех скажу, что антиквариат — это тот товар, который продается, а антиквар — это человек, который непосредственно занимается торговлей и реализацией антиквариата.
2: Заметили, друзья, да, какой гость у вас сегодня, и вас тоже представляю, нашу замечательную аудиторию. Сразу начали с дефиниции, сразу все точки над и проставили. О чем мы будем вести нашу сегодняшнюю беседу, о чем будем рассказывать, вы поняли, друзья. Это та самая область применения талантов человека, в которой много необходимо, очень много необходимо самых разнообразных знаний, о чем я уже заикнулся. Итак, Дмитрий Таиров, Екатерина Сергеевна Буркова и слово нашему эксперту, нашей гости. Итак, немножечко, наверное, истории, да, расскажите нам, пожалуйста, что это за такое пространство красоты, каких-то исторических артефактов, да, и как из этого сделать деньги?
3: Да, спасибо за вопрос. Начнем с того, что, конечно же, с кем связано, с чьим именем, да, с каким выдающимся деятелем связано появление антиквариата именно в России. И сейчас мы поговорим о Петре Первом, потому что благодаря именно тому, что он открыл окно в Европу, скажем так, о чем мы все знаем, в Россию хлынул поток действительно каких-то уникальных редкостей. И надо отметить, что государь сам был по себе коллекционером. Он коллекционировал антикварное оружие, и причем его коллекция была широко известна не только в России, вот об этом мало кто знает, но также и за рубежом. Он поддерживал тесные связи и общался с курфюрстом Саксонии. Они даже обменивались дипломатическими подарками. Если, опять же, мы перейдем, наверное, к началу 18 века, это время развития фарфора, появления первого фарфора вообще европейского в Европе, то вот как раз благодаря Петру Первому, да, этот уникальный материал, который до этого был завезен только из Китая, из Японии, стал также появляться в России, но уже из Германии, из Мейсона. Я вот сама являюсь, как сказали, коллекционером. Я как раз коллекционирую мейсонский фарфор. И как и у антикваров, так и у собирателей. Именно мейсонский фарфор 18 века, он до сих пор ценится, безусловно.
2: И становится, надо полагать, все дороже и дороже.
3: Становится, естественно, дороже и дороже, конечно. Именно вот благодаря Петру Первому, собственно, в Россию был произведен завоз этого материала, который до сих пор называется «Белое золото королей». Все руководители, скажем так, стран, они по-разному назывались, да, где-то короли, где-то герцоги и так далее. Вся монархическая знать Европы и благодаря Петру Первому России стала коллекционировать именно предметы из мейсонского фарфора. И развитие, которое оно в дальнейшем уже получило при дочери Петра I Елизавете, завод, который Невская фарфоровая мануфактура открылся в России, это именно было вот такое фарфоровое производство, которое копировало мейсонский как раз фарфор, мейсонский завод. А на данный момент, безусловно, вещи императорского фарфорового завода вот 18 века, так же, как и мейсонская мануфактура, они высоко очень ценятся, как на международных аукционах, так и на наших российских. Поэтому вот если мы говорим о профессии антиквара и в то же время упоминаем коллекционирование, то это все вот звенья одной цепи. При Петре Первом это был не единственный.
2: Вот именно, не единственный,
3: да, не
2: предмет,
3: единственный предмет
2: интереса вообще людей к древностям как таковым. Дело в том, что тут же основная идея, знаете, как в свое время Фрэнсис Бэкон сказал, философ британский, умница, сказал, когда воспоминания о событиях уже исчезли, и сами они почти полностью поглощены пучиной забвения, трудолюбивые и проницательные люди, несмотря на это, с какой-то удивительной настойчивостью и скрупулезной тщательностью пытаются вырвать из волн времени и сохранить хотя бы некоторые сведения, да, о том, что было ранее, и как это выглядело, и что за этим таилось. Итак, вы внимательны и собраны. В эфире программа «Наши сильные стороны». У нас сегодня в гостях потомственный антиквар, коллекционер, ну и, конечно, эксперт по оценке антиквариата Екатерина Сергеевна Буркова. Помимо фарфоров, во времена Петра уже появляется интерес к древностям как таковым? Или же все-таки вот пока все это еще на уровне аристократических таких изяществ?
3: Все-таки первыми собирателями, даже не могу сказать коллекционерами, а именно собирателями, были все-таки, конечно, только аристократия. Знать, это люди, которые что-то редкое хотели у себя иметь, так и даже существовали кабинеты древности. Так называемые, да. То есть мы здесь уже переходим к мебели, да. Для слушателей поясним, что кабинет надо представлять себе не как комнату, а кабинет – это именно предмет мебели антикварной с различными полками, с различными ящиками, именно для коллекционирования каких-то небольших, но очень редких предметов, которые ты мог привезти из поездок. Потому что мы понимаем, что, наверное, достаточно сложно привезти статую крупную, да.
2: Смотря кому и в какое время, в свое время привезли из Африки, не знаю. Да. Французы утащили все, что можно.
3: Да, я согласна, конечно. Но, тем не менее, все-таки были распространены именно, как вы правильно сказали, редкости. То есть даже собирали различные минералы, драгоценные камни. Более того, как я уже сказала, Петр Первый, он был большой любитель и коллекционер оружия. То есть даже...
2: Оружие, конечно.
3: Да,
2: конечно.
3: И с различными западными кюрфюрстами была прекрасная традиция обмениваться шпагами, которые потом хранились в музее. И вот есть такой как раз про Петра Первого, такой, ну, можно сказать, даже забавный случай, что, естественно, помимо дружеских отношений, периодически какие-то военные действия происходили. И одну из шпаг, которые Петр Первый подарил курфюрсту Саксонии, в дальнейшем была обнаружена в Польше. Там в рамках военных действий найдена, обнаружена, и Петр Первый ее опять вернул назад в Саксонию и сказал, что мы подарки вот как бы не передариваем.
2: Да, поэтому... интересная история. Ну, и не стоит, наверное, забывать о том, что предметом коллекционирования и интереса антиквариата Ариев еще не антикваров, а антикварьев, это, конечно, книга.
3: Да, безусловно.
2: Инконабулы, все конечно. Эти старинные книги с монастырской, все это еще, опять же, шло, конечно же, от умных верховных правителей, которые понимали, насколько
3: да,
2: много тайн.
3: Да, и я там. Даже хотела бы отметить, что во многих странах мира изначально понятие антиквар, оно и ассоциировалось именно с человеком, который занимался...
2: Да, гуманитарного характера. Да.
3: Однозначно, именно книгами. И вот надо сказать, что в советское время, да, в советской России букинистические коллекции, они считались лучшими в мире. То есть еще оставшиеся, ну, понятное дело, переходившие где-то из поколения в поколение, где-то уже в музейных фондах, но, тем не менее, вот наши букинистические советские коллекции, они считались лучшими во всем мире.
2: Ну, это наследие все-таки, наверное, российского, да, собирательства
3: да.
2: предыдущих столетий, да, 18-19
3: да, века. Да, конечно.
2: Они уже разрозненные были, конечно, распотерянные и так далее, но, тем не менее, еще представляли такой мощный, да?
3: Да, потому что иногда люди вот не интерес. Совсем понимают, что такое коллекция.
2: Коллекция... Да, вот. Да, это... Давайте чуть-чуть об этом поподробнее. Да.
3: Поскольку коллекция все-таки она должна быть объединена каким-то действительно серьезным принципом подбора предметов. То есть ты не можешь собрать 250 чашек и сказать, что у меня коллекция чашек. Да? Все-таки если мы говорим про антиквариат, это понятие, которое должно иметь историческую, обязательно культурную ценность и многодельность, сложность в своем исполнении. То есть это вот такое понятие антиквариат. Оно не только вот продиктовано федеральным законом 2003 года, да, которая нам объясняет, что все вещи, ну, по российскому законодательству старше 50 лет, являются антиквариатом. Нет, мы должны понимать, что тут очень важна, как я уже сказала, историческая культурная ценность, многодельность, как составляющая труда мастера, который выполнил данную работу. Это очень важно.
2: А если мы коллекционируем японскую древнюю глину, да, как,
3: да.
2: помните, у них чашки
3: да,
2: они
3: конечно.
2: Оставляли. Нельзя сказать, что это сложная многодельная история. Это просто художественное произведение в силу своего историзма и необычности.
3: Да,
2: вот это многодельность, странноватое определение.
3: Да, но тем не менее, у нас, вы знаете, как бы Япония, она всегда выделена, наверное, такой вот отдельной строкой коллекционирования.
2: Восток, да,
3: все-таки и восточные коллекции, они же часто все-таки, скажем так, невывозные, и даже... Если мы сейчас покупаем какие-то произведения именно восточного фарфорового искусства в Китае, допустим, 19 века, это, ну, как и у нас, надо получать разрешение Министерства культуры, но все-таки у нас проще, если мы говорим про европейские
2: понятно,
3: коллекции.
2: Понятно, понятно. То есть, да? Восток характеризуется своими какими-то особенностями, да?
3: Да, да. да. Я все-таки больше вот говорю про Европу, mm-hmm. да, то, с чем работают все-таки наши антиквары преимущественно. И европейские даже больше пользуются популярностью такое понятие в коллекционировании, как шинуазри. это как европейцы понимали восточное искусство в 18 веке.
4: Это любопытно.
3: Да, это очень интересно. И прям я знаю очень большое количество коллекционеров, которые собирают мебель в стиле шинуазри. Такая вот, если кому-то интересно будет, это прекрасная фирма Виардо 19 века. Мебельщики делали полное повторение восточных декоров. Головы как раз драконов, змей. Но именно с таким французским шармом, из действительно дорогостоящих французских пород.
4: Да.
3: Также шинуазри, надо отметить, что присутствовало и в России. Именно вот если мы вернемся
4: интерес
3: к востоку,
4: момент до какого-то открытия добрались, доплыли и стали там ярче представлять себе этот мир.
3: Абсолютно. То есть вот если мы посмотрим, допустим, на вазы мейсонской фарфоровой мануфактуры в стиле шинуазри французского севра и императорского фарфорового завода, мы, в принципе, ну, если это не специалист, то отличие, наверное, человек даже сразу и не заметит. Настолько все старались на тот момент вот этот стиль соблюсти, а сейчас за ним, естественно, коллекционеры гоняются по всему миру.
4: На то они коллекционеры, на то они и коллекции. Ну, в общем, увы, в том смысле, увы, что время у нас с вами поджимает. Первый выпуск мы должны с вами завершить так же ярко, как начали, и, собственно, удерживали внимание слушателей, надеюсь, на протяжении всего нашего времени, отведенного для выпуска программы «Наши сильные стороны», друзья. А пока же вместе со мной, Дмитрием Таеровым, говорите большое спасибо за первый выпуск нашей программы «Наши сильные стороны». Спасибо большое нашей гости Екатерине Сергеевне Бурковой, потомственному антиквару, коллекционеру, специалисту по оценке антиквариата. Екатерина Сергеевна, мы с вами, значит, не прощаемся, а говорим до свидания нашей аудитории.
3: До свидания и до новых встреч.
4: До новых встреч.
1: Наши сильные стороны.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
9: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
10: Не обижай.
9: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Культура.
1: От пролога к эпилогу.
11: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Дома косые, двухэтажные, и тут же Рига, скотный двор, где у корыта гуси важные ведут немолчный разговор. В садах настурции розаны, в прудах зацветших караси, усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси. Николай Гумилев.

0: Слова русской усадьбы нередко рождают в душе картины идеального поэтического мира, архитектурных и природных красот. Мира, где царят гармония и покой. Посещая старинные усадьбы, мы стараемся отгадать, иногда по малейшим приметам, все то, что когда-то было связано с жизнью владельцев усадьбы. Их вкус, характер, увлечение, их духовную наполненность. Это касается людей со знаменитыми фамилиями и людей, не выдвинувшихся, может быть, в первые ряды, но уже интересных тем, что они создали. Потому что это наша историческая память, память поколений, все эти родовые гнезда, места, для которых выбирались так, чтобы жизнь в усадьбе давала отраду и уму, и сердцу. И поэтому так много стихов посвящено русской усадьбе. Вот прозвучало коротенькое, но такое обаятельное и образное стихотворение Николая Гумилева. Но кто только из великих стихотворцев, кстати, нередко творивших в усадебных стенах, не обращался к образам русской усадьбы, вдохновлявших творцов на написание шедевров. Именно на лоно природы, к стенам усадеб, где жили композиторы, писатели, поэты, традиционно приезжают тысячи людей, чтобы еще раз прикоснуться к творчеству людей избранных, ощутить близость с ними и друг с другом, близость, которую рождает высокое искусство. Праздники здесь были поэтические еще в то время, когда тут была школа, когда ни о какой, может быть, реставрации даже люди не думали. Приезжали люди читать стихи сюда, собирались здесь?
1: С 1986 года проводились световские праздники.
0: Mm-hmm. То есть, вот, надо сказать, на пустом, как, скажем, месте? Да?
1: На
0: вот,
1: пустом, да,
0: не
1: на
0: без
1: пустом
0: эстрады,
1: месте.
0: Без всего.
1: Это проходило в парковой части mm-hmm. на поляне, делалась также сцена, но все равно это было не на таком уровне, как сейчас. Mm-hmm. Это без проходит связи. Последнее воскресенье июня или первое воскресенье июля, как изначально установили, потому что этот период был самый свободный от сельхозработ. Да, это связано было именно с жизнью селян прежде всего. Ну и лето, и природа, понимаете.
2: Когда здесь читаются стихи Афанасия Афанасьевича, то вот эти образы, которые он нарисовал словом, наяву предстают перед глазами.
0: Воробьевка. Усадьба одного из самых задушевных лириков русской поэзии Афанасия Афанасьевича Фета. Усадьба находится в 10 километрах восточнее Курской коренной пустыни. Здесь поэт провел значительные для своего творчества годы. Так описывает имение племянник поэта Сергей Дмитриевич Боткин. Старинный помещичий дом с двумя флигелями и другими усадебными постройками стоял на крутом берегу речки Тускари, проходящей затем и через Курск. От усадьбы вела к речке многолетняя дубовая аллея, прерываемая изредка серебристыми тополями в несколько обхватов. Таких серебристых тополей я вообще никогда нигде не видел. По другую сторону речки были заливные луга, а вдоль нее на пригорке тянулся 20-десятинный старинный парк, кончающийся пшеничными и другими полями. Конец цитаты. В этом году исполняется 10 лет с того дня, как возрожденная в полном блеске усадьба выдающегося русского поэта Афанасия Фета распахнула двери для всех, желающих ее посетить. Первый раз я приезжала в усадьбу Фета в декабре 2015 года. И тогда же я познакомилась с заведующей музеем Антонидой Семеновной Яковлевой. Музей Фета – это ветка огромного куста, которым является Курский областной краеведческий музей, объединяющий более 30 филиалов. В то время руководила музеем Ирина Викторовна Латашова. Две эти замечательные дамы и помогали мне познакомиться с возрожденным в блеске музеем Афанасия Фета. Второй раз я побывала в музее в 2017 году. Если в декабре 2015 года было ощущение, что в доме просто начался ремонт, то сейчас казалось, что хозяин вернулся, и мебель вернулась на свои места, и картины, и предметы быта, а из окон видится та красота, о которой писал Боткин. Осмотр дома мы начали сверху, оттуда, где высокие окна доходят почти до полу.
2: Дом делится на две части. Одна пониже, второй этаж, а вторая повыше. С чем же это связано?
1: А связано это с тем, что первая половина, северная часть, это антресольная часть была, а здесь был чердак. А чердак был настолько низким, что Фета очень долго думал над тем, что нужно сделать, чтобы увеличить высоту чердачного отделения. И однажды он проснулся утром и говорит, нужно увеличить высоту. Для этого нужно добавить несколько венцов по периметру. И потом уже здесь прорубили окна. Окна такие, какие были у Афанасия Фета, они практически на полу находятся. Но это так было при жизни, и мы видим это по фотографиям Сергея Дмитриевича Боткина.
0: Воробьевка известна с 18 века. Имение переходило из рук в руки. ФЭД приобрел его у Петра Михайловича Ртищева в 1877 году. А Сергей Дмитриевич Боткин, русский дипломат, племянник ФЭДа, унаследовавший имение, оказал неоценимую услугу дяде. Он оставил множество подробных фотографий интерьеров усадьбы. Оставалось только основательно заняться их изучением. Продолжим знакомиться с домом.
3: Это жилое помещение, не гостевое для хозяина дома, да?
1: Он сказал, что из чердака можно сделать достаточно много жилых комнат, а здесь он подготовил библиотеку.
3: И вот совершенно невероятная вещь, когда подоконник на уровне почти пола.
1: Да.
3: И, конечно, эти низкие потолки, я сразу обратила на это внимание, совсем низкие потолки, но это не выглядит тесным. Вы восстанавливали даже светильники?
1: Светильники по фотографиям. Люстры покупались и на первый этаж, и на второй этаж. И лампы керосиновые вы видите здесь, подсвечники. У ФЭДа было освещение свечное и ламповое.
3: А вот скажите, вот эта вся обстановка, ведь очевидно, это задает вопрос, что подлинное, что не подлинное. Наверное, все это подбиравшееся по тем фотографиям, которые Боткин делал.
1: Да, мебель приобретена по фотографиям Сергея Дмитриевича Боткина, но она расставлена зато строго так, как было это при жизни поэта.
3: Трудно было найти вот эти вот вещи.
1: Сотрудники краеведческого музея искали в разных городах России. Мебель привозилась из Москвы, из Петербурга, в Курске покупали, в Туле.
3: То есть старались общим миром создать, а сама библиотека?
1: Книги переданы из областной библиотеки Асеевской и из фондов краеведческого музея. Они все 19 века, да, разные по жанру. Здесь и научные, и публицистические, и художественные словари тут.
2: Когда мы делали этот комплекс и заполняли его именно вот теми книгами, которые здесь представлены, мы исходили из неких исследований все-таки, чем интересовался ФЭД. То, что он был и переводчик, хорошо владел иностранными языками, соответственно, иностранная литература должна здесь присутствовать того периода времени, периода жизни ФЭДа. Он был хозяйственник, значит, он мог читать какие-то журналы, в которых выходили статьи, которые могли пригодиться в хозяйственной жизни.
3: То есть это было по существу исследовательская.
2: Совершенно
3: работа,
2: верно,
3: да?
2: Конечно. Это не потому, что мы там взяли первые попавшиеся, поэтому вы видите, что многие из них вовсе не такие красивые, но тем не менее,
3: очень
2: по содержанию они достаточно...
3: А библиотекам не было жалко расставаться с такими зданиями?
2: Ну, они-то передали не на постоянное.
3: А хранение только?
2: Да, это хранение.
0: Дальше следовало бильярдное.
1: Восстановлено вот точно так, как было по фотографиям Сергея Дмитриевича Боткина. Даже абажур шился.
2: Да. В нижнюю часть это мы приобрели, а конструкцию эту, она сварная, ее специально изготовили.
3: Угу. Оснащение бильярда, вот эти шары, кии.
2: Это бильярд, который мы приобрели у антикваров.
3: Дорогая штучка?
2: Достаточно дорогая.
3: Дешево, да?
2: Он сейчас в рабочем состоянии, то есть на нем можно играть. Мы его сюда заносили, видите, какой он большой, по частям, когда здесь еще шел ремонт. И приглашали специально настройщиков, которые выравнивали для того, чтобы здесь была совершенно ровная поверхность.
1: Ну, наверное, свободное время все-таки он играл. Недаром есть такое высказывание, когда голова моя закипит и глаза мои застонут, я иду с Марией Петровной сыграть несколько партий в бильярд. Хотя Страхов пишет, что воробьевки не только умеют играть на бильярде, а более живут умственными интересами. И лучше их понимают, чем в Москве и Петербурге. Доподлинно изучено, что висела картина вот здесь Жак-Луи Давида «Собрание депутатов в свободном зале для игры в мяч». Архитектурные, пейзажные виды. А здесь Наполеон при Ватерлоо. Наполеон оценил он как реформатора. Восхищался архитектурными видами Франции, когда посетил ее 50-е годы. Ну и в то же время видел в нем сильную такую историческую личность. Наверное, красота французская все-таки повлияла на Афанасия ФЭДа. Если даже смотреть, какие окошки он сделал на втором этаже, то это как раз запады. Это он подглядел там. И, наверное, в природе то же самое красоту заметил и перенес сюда. Посадка роз, посадка цветов как бы не соответствует русскому стилю. Из окон открывается как раз вид партер Воробьевского парка.
0: Прозвучало над ясной рекою, прозвенело в померкшем лугу, прокатилось над рощей немою, засветилось на том берегу. Далеко в полумраке луками убегает на запад река, погорев золотыми каймами, разлетелись, как дым, облака. На пригорке то сыро, то жарко, вздохи дня есть дыхание ночном. Но зарница уж теплится ярко, голубым и зеленым огнем.
1: Внизу речку Тускарь мы видим. При жизни поэта она была полноводной, и Толстому он писал: «Приезжайте ко мне погостить, полюбуйтесь нашей маленькой Волгой». Во время разлива река Тускарь выходила из берегов и заливала всю пойму, вот до той деревушки. Вот такой последний разлив был как раз в 2005 году.
3: Так столько снега было или чего?
1: Ну, снежная зима.
3: Красиво, какой вид.
1: И из окон он пишет: под моим кабинетом цветут розы. Я вижу фонтан, и от фонтана уже дорожки расходились лучами к беседке, к колодцу, к реке. Вот этот колодец справа, это...
3: Вот вы говорили, да, о том, что вот его делали. Я когда приезжала, он еще не действовал. Вот, а сейчас это уже колодец, где можно взять водички.
1: Да, с дубовым дном, это со времен Фетр колодец существует.
3: Живая вода. И вода, как мне Ирина Викторовна говорила, что очень хорошая вода.
1: Очень хорошая. Возили на анализ воду, и действительно вода никаких ни примесей не имеет.
3: Ни железа.
2: Да, чем железа, у нас ничего. Богата наша Курская область.
3: Да. Аномалия, конечно. И вот тоже все эти предметы, это все...
2: Да, даже шкаф вот этот с зеркалом...
3: Стоит на своем месте.
2: На том месте, как он должен стоять.
3: Да, ну это, конечно, труд собрать такую усадьбу.
1: Это рабочий кабинет.
3: Самого Фета.
1: Да, вы говорили о мемориальных вещах. Вот это пресс-папье в виде июльской колонны из как раз Воробьевки, фетовская вещь.
2: Мы считаем, что это мемориальное. Почему? Потому что сохранилась фотография, на которой стол. И это пресс-папье. Вот это пресс-папье хранилось в Курском областном краеведческом музее. Когда мы готовились создавать здесь экспозицию, конечно, здесь есть какие-то мелочи, которые, они могут быть, мы не знаем, уголки дома были зафотографированы. Мы себе представляем, что, конечно же, были свечи, поэтому нужны подсвечники. Мы много-много так перебирали материалы. А так как у нас музей старый, он был основан в 1903 году, то много было пожертвований, много люди приносили каких-то экспонатов.
3: 1903 уже существовал как музей?
2: Да. То есть уже существовал как музей. До революции были сделаны те основные подарки, можно сказать, музею, которые сейчас хранятся. Раритетные предметы. В частности, в нашей коллекции вот такое пресс-папье. Mm-hmm. Когда мы его внимательно рассмотрели, мы увидели, что здесь абсолютно та сохранность, именно такая, как и на фотографии. Почему мы и сделали вывод? Не может такого, чтобы вот этот предмет пресс-папье, и именно там были сколы, там и трещинки, как на фотографии.
3: А портреты вот эти?
1: Портрет Толстого в офицерском мундире, большой портрет с личной подписью Ивана Сергеевича Тургенева и жены Фета Марии Петровны. Это копии, конечно, по фотографиям такие были.
2: Именно такого же размера, этого возраста. Рамочки мы тоже подбирали, чтобы они выглядели таким образом.
1: Вот уголок вот этот, есть фотографии у нас, да?
2: Да.
1: Здесь мы видим портрет Александра II. И действительно, он при жизни поэта висел здесь, потому что Фет был благодарен за возвращение ему родовой фамилии, фамилии Шиншина. В Воробьевке он вообще известен как барин Шиншин, а не как Фет.
3: История вот этой, что значит возвращение фамилии, это не все знают.
1: В 1834 году Фет теряет фамилию, родовую фамилию Шиншина, потому что один из недругов отца, Афанасия Фета, подарил в церковную консисторию о том, что в доме воспитывается незаконно рожденный ребенок. Фет родился в 1820 году, а венчание Шарлотты Фета Афанасия Неофитовича было в 1822 году, и поэтому действительно по тем временам нельзя было ему давать фамилию отца, а священник все-таки дал такую фамилию. И до 14 лет как бы у Фета все бы складывалось хорошо. 14 лет вот он так теряет фамилию. И до 53 лет он носил фамилию своей родной матери. Фет.
2: Когда было издано первое произведение.
1: Да, и будет подписано уже не Фет, а Фет, Афанасий Фет. В типографии будет потерян.
2: Просто в типографии потеряли вот эти буковки.
3: Все, и все,
2: да.
3: А так-то, в принципе, Фёдор, да?
1: Немецкая, это немецкая фамилия. Да, родной отец Афанасия Афанасьевича, всё-таки Иоганн Петер Вильгельм Фёдор. Ну, а с 1873 года, когда будет возвращена фамилия ему родовая Шиншина, по указу Александра II, фамилия Фёдор у него остается как литературный псевдоним.
3: Да. Да.
1: Поэтому и Афанасий Афанасьевич здесь разместил портрет Александра II. Благодарность как-то.
3: Как-то хлопотал об этом или что? Вот почему возвращение этой фамилии произошло? Каким образом?
1: Фет страдал. Это не только действительно была потеря звания дворянина, право на наследство от Шиншиных, и кроме этого русское подданство, ведь везде он писал, приложив к всему руку господин Фёдор иностранец в документах. Но и у него была цель вернуть фамилию Шиншина, как он объясняет в письме, потому что был опекуном у своих племянников, племянницы Ольги Васильевны, замужестве уже Галаховой, и Пети Борисова. И нужно было рассказать своим опекунам правду о деде и бабке. Он придумывает историю о том, что якобы Афанасий Неофитович был женат на Шарлотте Фёдор еще в Дармштадте, но лютеранское венчание не признавалось в церкви. Конечно, это была выдумка Афанасия Фёдора, рассчитывая на то, что никаких документов нет, и объяснит он, что прошло по истечении стольких лет, документы потеряны. Фёдору, наверное, все-таки было важно доказать, что все-таки отец у него Афанасий Неофитович, хотя он и знал правду от матери, но тем не менее он везде считал себя русским. Я русский. Он будет подчеркивать, он будет писать об этом в стихотворениях и своим родным отцом считал того человека, который все-таки его воспитал. Да, и в Воробьевку он приезжает уже под фамилией Шиншин. Я между плачущих Шиншин и Фетке только средь поющих будет объяснять Афанасий Афанасьевич.
3: Так что у нас здесь?
1: Мария Петровна, жена Фета, была дочерью богатого чайторговца, и который имел свою чайторговую фирму в Москве под названием, мы на баночке даже читаем, да, «Товарищество Петра Боткина и сыновья в Москве». Петр Боткин. И когда после смерти Петра фирмой это владел его сын Дмитрий Петрович, а затем его сыновья Петр и Сергей Боткины. И когда Боткины приезжали сюда в Воробьевку, то привозили чай вот такой баночки.
3: Тут связывается какой-то столик, да?
2: Про столик мы рассказываем.
1: Когда Фет писал свои стихи, то здесь присутствовала его жена Мария Петровна. И Фет пишет Софье Андреевне: «Пока я пишу стихи, Мария Петровна сидит напротив меня и плетет свой нескончаемый платок Пенелоп». Вот мы видим, да, на стульчике шаль. Кажется, только что хозяйка вышла из этого кабинета. Ей компанию еще составляла и мать управляющего Александра Ивановича Иоста, Тереза Петровна, которая как бы помогала Фету в период делать переводы. «Эту страничку, голубчик, вы перевели, а к этой еще не приступали», она говорила. Такая добрая, седоволосая старушка. Ну, а Мария Петровна действительно была свидетелем при рождении стихотворений. Не случайно Фет пишет в одном из стихотворений: «Ты все стихи переплела в одну тетрадь не без причины. Ты при рождении их была, и ты их помнишь, именины».

0: Радио России.
1: Реклама.

0: любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 населенных пункта в ДНР. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде, где число погибших возросло до 5, ранены 25 человек. Специалисты не рекомендуют коротко стричь собак летом. И теперь подробнее. Подразделения южной группировки российских войск заняли населенный пункт Васютинское в ДНР. Группировка «Центр» взяла Торецкое также в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. С применением БПЛА «Герань» уничтожены пункт управления беспилотниками и логистический центр в Сумской области. Кроме того, поражены военный аэродром, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. Подразделения группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской области уничтожили 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей ВСУ. Противник потерял там до 370 военнослужащих. Суточные потери украинской армии на всех направлениях спецоперации составили 1445 человек. Российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда залпового огня «Хаймерс» и 970 беспилотников самолетного типа. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она назвала удары по гражданским объектам нарушением норм международного права со стороны киевских властей.
4: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
3: Добавлю, число погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до 5. Ранее в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказывал, что ранены 25 человек, среди пострадавших двое детей. В больницах остается 13 человек, в том числе один ребенок. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. По словам Шуваева, сейчас в пунктах временного размещения находятся 56 белгородцев. Последствия атаки устраняют свыше 200 человек. Задействовано порядка 30 единиц техники. Сотрудники военкомата на Украине не стали мобилизовывать мужчину, который выгуливал леопарда. Как передает РИА Новости,

0: Соответствующее видео разместил в соцсети владелец хищника. На нем показано, как он держит леопарда на поводке в лесу, недалеко стоит микроавтобус, а рядом два человека в военной форме. На странице владельца леопарда указано, что его зовут Александр, а животное – Зевс. Поинтересовавшись именами обоих, сотрудники территориального центра комплектования уходят. Добавлю, Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкомата по задержанию подлежащих мобилизации вызывают протесты. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва. Нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся дома, не выходят на улицу. В новые квартиры по программе реновации переедут около 1 000 000 москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в День строителя, который отмечается в 70-й раз сегодня. По словам градоначальника, за 7 месяцев этого года для программы введено в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья. Это рекорд за 9 лет ее реализации, отметил градоначальник. По его данным, полностью расселено более 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек. Собянин поздравил с профессиональным праздником московских строителей, архитекторов, проектировщиков, рабочих на стройплощадках, сотрудников предприятий строительной индустрии, а также ветеранов отрасли. Впервые День строителя отметили в 1956 году. Сегодня в России ежегодно принимают около 30 законов в сфере строительства, сообщили в Минстрое. Кинолог объяснила, почему собак не стоит коротко стричь летом. Шерсть у собак, в отличие от человеческой одежды, работает как сложная система терморегуляции, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Лишая питомца естественной защиты, вы повышаете риск его перегрева, сказал эксперт. По его словам, шерсть не только сохраняет тепло зимой, но и за счет воздушной прослойки задерживает прохладу летом. Если ее сбрить, собака лишится этой защиты. Горячий воздух и солнечные лучи будут легко достигать кожи, что увеличит риск перегрева, теплового удара и даже ожогов. Кроме того, такая стрижка может нарушить структуру шерсти. Кинолог объяснил, что после бритья подшерсток может начать отрастать быстрее, а остевые волосы будут отставать. В результате шерсть может расти неправильно, сбиваться в колтуны, а восстановление правильной структуры займет много времени. В итоге это приведет не только к нарушению терморегуляции животного, но и к риску проникновения насекомых. В сильную жару рекомендуется сократить время прогулок с любой собакой, выходить на улицу рано утром или после захода солнца. Вот такое сообщение под финал лета, хотя время еще остается. Итак, далее новости спорта, прогноз погоды.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Прямо сейчас в чемпионате России по футболу встречаются московская и махачкалинская «Динамо». Идет 34-я минута, счет не открыт. Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с Краснодаром в рамках третьего тура РПЛ. По его мнению, южане немного перестроились и иначе играют без лидеров. Но, тем не менее, у них по-прежнему хорошая линия атаки и нужно готовиться к любому повороту событий. Игра на «Лукойл-арене» стартует в 20:00 по Москве. Генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе из Европы к 18-летнему центральному защитнику армейцев Кириллу Данилову. Цитата: «Интерес от европейских клубов этим летом действительно был. Марсель, возможно, но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время. Интерес был серьезный, в диалогах фигурировала сумма от 6 миллионов евро, скажем так. Однако мы не вступали непосредственно в переговоры», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом чемпионата. Петербургский баскетбольный «Зенит» проведет товарищеский матч против австрийской «Вены». Встреча пройдет 25 августа в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Два дня спустя команда из северной столицы там же сыграет с сербским ФМП, а в последний день лета проведет спарринг с «Партизаном». По итогам прошлого сезона «Зенит» дошел до полуфинала плей-офф «Единой лиги». В серии за третье место сине-бело-голубые уступили краснодарскому «Локомотиву Кубани» 2-3. Американский баскетболист Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском клубе «Локомотив Кубань». Условия контракта легионера не разглашаются. Ему 36 лет. В России Найт выступал за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 22-23 выиграл единую лигу. У меня на этом все. До новых встреч.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В понедельник, 10 августа, в Ханты-Мансийске ожидается 18-20 градусов, дождь временами сильный. В Сургуте 19-21 градус выше нуля, вечером дождь. В Омске без осадков 26-28 градусов, в Новосибирске от 24 до 26 тепла, дождя не ожидается. В Иркутске будет сухо 23-25 градусов, в Красноярске кратковременный дождь 19-21, в Мурманске плюс 13, плюс 15, дожди, в Архангельске 21-23 градуса, временами дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, по западу области вечером дождь, 23-25 градусов днем. В Москве без осадков, ночью 13-15 градусов, днем 23-25. Сейчас столица плюс 20.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: На каком аэродроме у вас посадка?
4: На Орли, сказали.
3: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
2: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
4: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то... не привелось.
2: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
5: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
2: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Люди.

0: Позиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня, в этот воскресный день, давайте-ка мы поговорим еще раз и снова, и нескончаемо об искусстве. Потому что все-таки это та сфера, которая помогает нам лучше понять себя, Божие творение, и стать соучастниками в творении. А что греха таить, есть самые сложные иногда периоды и темы в жизни, которые осознавать, фиксировать, преодолевать нам, опять же, помогает искусство. Оно не может залечить всех ран, оно не может воскресить умерших, но оно является самой, наверное, продуктивной человечной формой переживания и проживания, в том числе войны. И сегодня у нас в гостях замечательный российский художник, художник-монументалист, действительный член Российской академии художеств, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства МГИКа Алексей Буртасенков. Алексей Николаевич, приветствую.
1: Добрый день, Сергей.
0: Ну, давайте вот немножко поговорим об искусстве и о монументальном искусстве сегодня. На самом деле, тема сложная, тема непростая. Это касается и живописи, и скульптуры, потому что именно монументальное искусство, на мой взгляд, как музейщика и как историка, зачастую первым подвергается атакам. Оно подвержено всегда вот этой вот волне гонений, пересмотра, зачастую прямым атакам, условно говоря. Мы, к сожалению, стали свидетелями того, как в июне этого года вооруженные силы Украины совершили, ну, абсолютно пребывающие в традиции их фашистских учителей атаку на наших коллег в Севастополе, уничтожив восстановленную с таким трудом и до этого уже один раз фактически почти уничтоженную панораму обороны Севастополя, РУБО, восстановленную грековцами. И вот мы видим, как валят памятники. Да что греха таить, да и у нас-то валили памятники, сколько там, по всей стране в 90-е годы. Вот как художник-монументалист, как вы смотрите на положение, скажем так, России, русского искусства сегодня?
1: Сразу хочется сказать, что мы все восстановим. Владимир Ростиславович сказал про это, и
0: так Мединский... Ольга Борисовна сказала об этом также.
1: Да, и да. Ольга Борисовна, и все наши лидеры культуры в один голос. И мы не сомневались в этом, художники в этом не сомневались, и, я думаю, простые люди тоже не сомневались. А уже неоднократно Россия сталкивалась с такими вызовами, с уничтожением нашей культуры, и каждый раз, как птица Феникс, мы восстаем из пепла, и так будет до скончания веков.
0: Хотелось бы, чтобы было меньше пепла.
1: Но к сожалению, нам не дают жить спокойно. Сейчас вот это похмелье после 90-х годов, к сожалению, вот приходится нам сейчас расхлебывать, мне кажется. Из-за того, что мы все немножко расслабились, мы миролюбивые люди, мы захотели мира, добра, со всеми дружить, а нас неправильно понимают, к сожалению, вот западные товарищи, которые нам уже не товарищи.
0: Ну, здесь действительно такая тревожная достаточно история, очень неприятная и горькая, когда и атаки на памятники на нашей территории, когда мы видим не только этот Ленинопад, как гордо это называли, и вспомни, сколько у нас сторонников таких же процессов было, да и остается до сих пор в нашей стране. Опять же, можно по-разному относиться к сложной, великой по-своему фигуре Владимира Ильича Ленина, но Ленинопад устраивать и сваливать памятники не надо, это никогда не пример оздоровления общества, условно говоря. Хотя бы если вы не согласны политически, то хотя бы потому, что это произведение искусства. Сейчас был демонтирован также вот, ну, вот в июне 25-го года памятник Михаилу Афанасьевичу Булгакову. И опять же, ему не привыкать к петлюровскому изнасилованию родного ему русского Киева, но это еще одна такая посмертная волна. Как вы смотрите на будущее развитие, на современное состояние и на развитие вот именно такого большого жанра, монументального жанра?
1: Оно должно все-таки играть большую роль, чем вот эти последние годы было. Наверное, советская монументальная пропаганда, она была правильной. то, что мы через памятники через насаживали нашу культуру, и даже где-то на побежденных территориях, там в Берлине ставили, Вутечич поставил воина-освободителя. Мне кажется, это правильно. Надо еще, наверное, в Берлине поставить памятника 3, так, в разных точках, чтобы они помнили. И, надеюсь, это будет. Обязательно нужно чтить память наших героев, восстанавливать утраченное и привносить новое. Один из примеров – это пионерский лагерь «РТЭК». Он всегда, ну, пионерский, я по-советскому еще говорю, детский лагерь, международный детский центр, он называется сейчас. Они сейчас восстановили там аллею героев и начали новую аллею героев СВО, которые были артековцами, которые стали героями. Кто-то, ну, уже погиб, но, тем не менее, память о них будет теперь жить в камне и служить примером для других ребят, которые будут туда приезжать.
0: Насколько, вот, и это вопрос такой, наверное, провокационный, но пусть он таким и будет, он просто острый. Насколько вам, как художнику, как значимому художнику, действительно, когда вы работаете с этой дорогой, важной темой, насколько все-таки проблемой является конъюнктура, когда человек может быть надеется получить заказ, и он берет эту тему и делает ее либо бездарно, либо бездушно, условно говоря. И насколько приходится и нужно все-таки при этом отсеивать людей, которые могут даже это искренне делать, но опять же, не всякая искренность воплощается в произведении искусства. И насколько, учитывая огромный запрос сейчас на появление памятников, на патриотическую тематику, на, ну, это на самом деле такая новая волна, на самом деле, скульптурная, которая накрывает Россию, да, и, к сожалению, тут, ну, давайте, что греха таить, иногда посмотришь на какие-то памятники святым. Я видел памятник Святой Троице, не очень понял, зачем. Где-то прямо в центре Москвы, где-то и на окраинах, и в регионах, но далеко не всегда есть прекрасные образцы, а есть, ну, что греха таить, такое... Кто-то воспользовался временем, по сути дела. Даже если сделал это искренне, произведением искусства это не является. Для вас какие критерии?
1: Мои критерии – это художественное образование, которое я получил. Но тут же вопрос очень сложный. Искусство – это отражение культуры общества. Если у нас общий упадок культуры, то и такое искусство получается. Возвращаясь вот как экскурс в историю во времена Константина, который, великого, который основал Константинополь, они хотели построить триумфальную арку, и не нашлось художников, потому что был общий упадок. И поставили скульптуры расцвета римской эпохи на эту арку. Вот сейчас, слава богу, у нас художников хватает, но вот образование, которое советское образование еще мы получали, оно с 90-х до 2000-х годов, скажем так, оно деградировало, и сейчас оно медленно-медленно восстанавливается общими усилиями. Но тем не менее, и общая культура, она очень быстро упала. А восстановить это сложно, так же, как восстановить потерянные там самолеты, технику. Ну вот когда это теряется, преемственность конструкторов, это потом трудно восстановить. В искусстве то же самое. И поэтому и появляются казусы, там, всемирные, уже известная Аленка это, которая там чудовище просто.
0: И они, не только Аленка, да, к сожалению.
1: Скульптура, да. Я надеюсь, наши слушатели понимают, о чем я говорю. Раньше, вот в советское время, был тоже упадок культуры после революции, потому что такие были сдвиги тектонические в обществе. Но, тем не менее, были образованы союзы художников, и появились какие-то худсоветы, которые регулировали это. Но там уже к концу 90-х тоже пошло свои проблемы, как некоторое это вырождение уже в самих сообществах. Сейчас идет какое-то обновление. И вот регулировать этот процесс очень сложно. И мне кажется, само, вот когда общество становится в целом культурное, возникают памятники архитектуры, скульптуры, живописи именно высокого качества. Поэтому надо в целом повышать культурное образование населения.
0: Вот я согласен здесь, но опять же, тут все равно, наверное, мяч на стороне профессионального сообщества.
1: Профессиональное сообщество не всегда слышат, ну, нас. Ну, то есть художники сидят в мастерской, многие работают, и им трудно уже выйти из этой мастерской, бывает часто, настолько увлекает их работа. Либо бывают, наоборот, такие популисты, вот про что вы говорили, художники, которые на конъюнктуре выезжают, но при этом они мало что умеют. Вот сложно держать этот баланс и быть художником, и быть еще популистом в этом плане, в хорошем смысле, чтобы популяризировать
0: свое... Скорее популяризатором, а не популистом.
1: Чтобы свое искусство нести в массы. То есть вот часто бывает так, что мы видим людей, которые далеки от искусства. Но у них есть время на это. А когда ты занимаешься делом, у тебя времени мало. Вот приехать на радио, это надо оторваться, положить кисть и приехать, и тогда страдает искусство, да? То есть вот этот баланс, его надо держать.
0: Ну, баланс, безусловно. И здесь же баланс, он не двусторонний между, условно говоря, художником и обществом, да? А баланс-то все-таки трехсторонний. Потому что помимо общества и художника есть этот центральный мост, через который все это либо проходит, либо нет. И это фигура заказчика. Заказчика индивидуального, заказчика коллективного, условно говоря. И вот эта тема воспитания вкуса и зависимость от вкуса заказчика, она, ну, опять же, художник, который просто тихо для себя занимается графикой или акварелью, ну, ему не так сложно, он в этом плане добудет материалы, что-то сделает, там, ну, условно говоря, как там, пожалуйста, даже там гениальный... трагический и Зверев там сделал там рисуночек, там, да, условно говоря, за бутылку, зачастую, как его заставляли. Но у него есть законченное произведение, монументалист, он прикован к материалам, к этюдам, к масштабу творения, которое он без заказчика зачастую не получит, ну, в 99% случаев. Вот сегодняшний заказчик, который заинтересован, вот собирательный образ заказчика или типажи заказчика, вот с какими вы сталкиваетесь сегодня? В лучших и в худших проявлениях?
1: Ну, сейчас вообще не самое лучшее время. Когда начинают стрелять пушки, для искусства это не самое лучшее время. С одной стороны, народ приходит в себя, понятно, что появляются такие вещи, как «Вставай, страна огромная» в музыке или в искусстве там «Оборона Севастополя» Денеки. Когда уже это идет, каждый прочувствовал это, через свою душу пропустил, и появляются искренние вещи. Для искусства это хорошо, но при этом какая-то предметность искусства украшает жизнь, она тоже уходит на второй план. И тут вот опять разговор такой философский уже может возникнуть. Что важнее это, да? А важнее наши истинные культурные ценности. И тут же и заказчики как раз диктуют, эпоха диктует свои принципы, свои запросы. Вот еще раз возвращаясь к эпохе там, с 90-х, 2000-х годов, когда все хотели красивые радужные пейзажи, морские там, лазоревые дали в росписях на стенах. И сейчас уже, да, более какое-то современное искусство пошло, архитектура более такая минималистичная, когда уже присытились вот этим таким необарокко, я не знаю, как...
0: Лужковским барокко, да-да-да, Лужковским барокко, да-да-да.
1: Поэтому сейчас вот уже возникают какие-то заказы от государства, когда увековечивание памяти героев СВО или частные люди хотят увековечить, как благотворительные. Поэтому тут портрет заказчика, это он стал серьезнее в целом. То есть это более серьезные люди, патриотично настроенные, желающие для своей страны действительно процветание добра, и чтобы страну нашу видеть сильной, и которая уважает в мире. Мне кажется, заказчик тоже меняется со временем, как и меняются люди в политике. Сейчас мы видим много героев СВО, которые там стали сенаторами, депутатами, губернаторами. То же самое и с заказчиками. Меняется контингент, меняются запросы общества, меняется и заказчик.
0: Ну вот здесь все-таки очень важный момент, мне кажется, если мы так говорим, что даже благонамеренный и даже хороший заказчик, хороший человек, герой даже, пожалуйста, не всегда сможет оценить, если это будет единоличное решение, качество произведения искусства, да, почему, наверное, вот искусство не всегда должно зависеть именно от воли одного заказчика, нравится или не нравится там, тому или иному губернатору, мэру, просто там большому спонсору, там, архиерею и так далее, что все-таки понятие худсовета некоего на государственном уровне, который предложит и как бы скажет, нет, вот сюда, в этот ландшафт, в соотношении с этими памятниками, это можно или нельзя, да? Это же должно быть.
1: Ну, про это уже давно идет речь, ну, в художественном сообществе. Художники мечтают о том, чтобы возродить худсоветы, когда люди с некой культурой, с образованием могли бы отсматривать работы, которые принимаются. Но тут, я думаю, в эти худсоветы должны входить не только стопроцентно художники. Тут должны какие-то входить деятели культуры.
0: Нет, ну, искусствоведы, охрана памятников.
1: Театралы, может быть, и там, музейные сообщества. Да, да. Чтобы это было такое принятие, общее решение.
0: Конечно.
1: Потому что практика показала, когда 100% одни художники, там уже может быть, как в театральной деятельности, как в любой другой деятельности.
0: Но это серпентарий единомышленников сразу
1: становится. То есть, может быть, какие-то перегибы. А когда уже люди... такое какое-то равное сообщество. Ну, это необходимо возрождать в любом случае, так или иначе. Но точно не будет хуже, если даже 100% художники будут в худсоветах, это будет лучше, чем сейчас.
0: Это вот безусловно, потому что диктатуры заказчика быть не должно. Это все должно быть информированным или, как по-русски хорошо, можно сказать, соборным решением. Алексей Николаевич, вот 20 мая в Совете Федерации открылась выставка «Мой позывной», которая... по сути дела, представляет собой галерею портретов участников специальной военной операции. Это ваш проект, расскажите про него немножечко.
1: Ну, это совместный проект, он возник в АМГИКе. Я просто помогал его реализовать уже физически, скажем так. Мы, художники, которые были на передовой, рисовали героев наших, воинов наших, а я считаю, все воины наши, которые там находятся с риском для жизни, они герои. Рисовали их, выставили в Совете Федерации. Я думаю, эта тема будет только дальше развиваться, потому что каждый достоин увековечивания в памяти народов, народа. И фотография – это хорошо, фотокорреспонденты – хорошо, но в картине ты не можешь себе позволить, ну, не только в портретах, еще в картине на эту тему, сделать много кадров, то есть как в телевидении, то есть там, где не можешь 20 минут, ты можешь должен там, в эти 20 минут этого репортажа, условно говоря, под огнем вместить вот самое важное. Поэтому картины остаются, они и будут оставаться, и сейчас больше и больше художников обращаются к этой теме, и искренне обращаются. Я думаю, это совместно. И заказ идет какой-то, и искренность обращения тоже, она вот кто же заставлял моих коллег рисовать на эту тему или просил,
0: конечно.
1: Ну, никто не просил, да.
0: Тем более, вы ездили, вы были под, ну, в зоне боевых действий.
1: В зоне боевых действий, да, и приходилось видеть всю эту боль, и многие погибли. Ну, у нас участвовали тоже вот Андрей Викторович Губко, Полина Зинчук, Гена Исаев с Петербурга, художники, Константин Грачев. И, то есть Москва-Петербург, такой проект, мы объединились и сделали...
0: Двух столиц.
1: Двух столиц.
0: Он открылся в Совете Федерации, но онлайн-платформа или какой-то план дальнейшего выставочного существования этого проекта, каталог, возможно, есть?
1: Все это энергозатратно очень. Я думаю, что обязательно и дальнейшие будут выставки. Уже это не первая выставка на эту тему. Я уже даже сбился со счета. И, ну, тут уже у нас наши организаторы, которые выиграла грант и традиция, они уже там по выставочной деятельности сами должны сказать, как будет. Планируются выставки в самом институте, и в дальнейшем мы обсуждали еще на разных площадках. Ну, я думаю, они вот расскажут. А отследить это можно в соцсетях, и это, я думаю, мы все это публикуем, и вот и Радио России сейчас про это рассказывает, и
0: я Радио думаю, России вот прямо сейчас, как вы слушаете, об этом рассказывает, дорогие друзья, да, так.
1: Да, поэтому тут это на слуху, и вот сенаторы нас поддержали, и выставку открывал четырежды герой Ордена Мужества сенатор Кондратьев Алексей Владимирович. То есть нас поддерживают, нас слышат, нас видят, и главное, что остается память об этих людях, потому что вот я уже... тех, кого рисовал, кто-то и погиб, ребята, к сожалению. Мне кажется, это комплексная работа, это не одна должна быть выставка. Это прям должно быть... чем больше люди с этим сталкиваются, тем больше этого будет в обществе. Ну, как мы вспоминаем Великую Отечественную войну, и мы воспитывались на наших героях, как на наших дедушках, которые участвовали во всем этом. И я думаю, что нынешние наши внуки уже будут воспитываться как раз вот на поколении ребят, которые сейчас воевали. Это уже новые герои, новые ветераны. Так что будем работать, будем увековечивать память, восстанавливать то, что теряем.
0: Спасибо вам, на самом деле, и за работу, за эту, и за намерение, на самом деле. Потому что война может оставить шрам на теле, в душе, на этой планете. Да, искусство – это все-таки форма памяти и преодоления. И увековечение тоже, почему, опять же, монументальное искусство это. Монументальное искусство – это то, что действительно всегда либо очень хорошо, либо очень плохо. Вот в отличие от малых форм. Говоря и завершая, наверное, эту нашу с вами сегодняшнюю передачу, я не могу не вспомнить о том, как работая в одном замечательном Кремле, в Московском, там, проходя кое-где по центру, приходилось видеть очень разные памятники. И даже с пафосом поставленное, но зачастую, не будем называть авторов, они были очень разные. Но иногда ты видишь, что ну, вроде технически все хорошо, а оно как-то вот, ну, не живет до конца в каких-то проявлениях. Где-то хорошие очень моменты, где-то нет. И памятник, который вот у нас возвышается на моей работе. В Новгородском Кремле это памятник тысячелетия России Михаила Микешина. Потому что, когда ты смотришь его вблизи, ты понимаешь, это не чистое желание просто сделать пафосную монументализацию чего бы то ни было, и это не фига в кармане, но это очень серьезное размышление о русской истории, где, допустим, нет никакой героизации царя Михаила Федоровича, он показан в двух ярусах как растерянный отрок, некая компромиссная фигура. В сравнении со своим отцом и сыном тишайшим, тем более с двумя внуками. Есть, если посмотреть, удивительная композиция. Издали она просто как читается такой вот монументальный, но ближе подходишь. Александр I и Николай I. Один стоит, старший брат Александр I, положив шпагу на карту, где написано «Европа». И он стоит как рыцарь-идеалист, освободитель Европы. И рядом сидит, опять же, и смотрят даже гневные, с раздражением на этого идеалиста, Николая I, с которым, в общем-то, спасаемая, как он это понимал, им Европа, обошлась совершенно по-другому. И вот давайте чаще размышлять об истории. А для того, чтобы размышлять об истории, нам нужны хорошие произведения искусства, которые российской истории посвящены.
1: Да, ну, мы историю вообще знаем по истории искусства, по сути. Вот, ну, и по книгам, по литературе, да. То есть, две такие, два столпа, на которых стоит история. И, конечно, к сожалению, там, тысячелетия истории Руси, как раз вот про памятник Микешина говорим. И Русь-то, понятно, если копать, еще у нас намного глубже история. У нас это православная история вот, тысячелетия, да, а еще же она была и до этого.
0: Алексей Николаевич, я хотел вас поблагодарить за вашу работу и за то, что к нам сегодня пришли. И, дорогие друзья, у нас сегодня в нашем таком разговоре об искусстве был художник-монументалист Алексей Буртасенков. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо. До свидания.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня у меня в гостях самый удивительный человек, которого я долго ждал, наконец дождался. Заслуженный деятель искусства РСФСР, академик Российской академии художеств, почетный профессор Московской консерватории, искусствовед, художественный критик, сценарист, педагог. И плюс ко всему в прошлом, в конце жизни СССР, он был заместителем министра культуры СССР. Это мой близкий друг Андрей Андреевич Золотов. Здравствуй, Андрей Андреевич.
2: Добрый день, здравствуй. Я так рад, что ты меня позвал в гости.
1: Это я рад, что ты пришел, несмотря на огромную занятость. Я знаю, как ты загружен и в академии. И, помимо всего прочего, ты же преподаешь?
2: Да.
1: В щепке?
2: Да, в щепке, да.
1: А что ты там преподаешь?
2: Ну, я им читаю такой курс общий об искусстве интерпретации, современный культурный процесс. Вот такой вот общехудожественный, общеискусствоведческий такой курс. Я, поскольку, как ты знаешь, включен в разные сферы искусства, рассказываю им о реальных людях и из мира театра, из мира изобразительного искусства. Я же многих знал, и есть много соображений и про актерское мастерство, и про все, что про многое.
1: У тебя сложный курс. Вот по твоему описанию сложный курс. А студенты тебя понимают? Вообще,
2: знаешь,
1: что за люди студенты,
2: ты знаешь,
1: ныне?
2: Это интересный, как теперь говорят, хороший вопрос. Студенты – народ очень интересный. Природа выбрасывает на поверхность, рождает немало, во всяком случае, даровитых людей, годных для того или иного дела, в том числе для художественной профессии. Я там преподаю именно в щепке уже 27 лет.
1: 27.
2: А до этого еще там преподавал в Институте повышения квалификации телевидения и радиовещания, но там были взрослые люди. А здесь я наблюдаю постоянный выброс даровитых людей, и при этом некоторые вибрации, не буду говорить снижение, некоторые вибрации с уровнем культуры. Конечно, уровень с чем они приходят. Ну вот за эти годы я вижу снижение некоторое.
1: Снижение или падение? Просто такое катастрофическое падение.
2: Ну, я как бы, ну, не хотел бы употреблять такие решительные слова, как падение, вариации.
1: Я почему тебя спросил, у меня трое внуков, один вот сейчас только что поступил в архитектурный институт, поэтому эту публику молодых людей я
2: знаю. Ты
1: знаешь,
2: конечно.
1: И я знаю, что они не читают абсолютно ничего.
2: Да, да.
1: Причем пишут сочинения, по Толстому сочинения, пожалуйста. А читали ли вы «Войну и мир»? Не читали.
2: Да.
1: Но пишут сочинения,
2: ну,
1: получают пятерки.
2: Да, и умничают.
1: И умничают.
2: Да, да. Но при всем при том, с ними интересно, они жадно слушают. И если ты, как бы сказать, с ними не высокомерен, да, а, ну, что называется, не знаю, по-отечески, ну, у меня, слава богу, зачеты, я не ставлю на экзаменах отметочки,
1: да.
2: Там 4-3, 2-1 или тем более 4-5, вот, у меня зачет, зачет, не зачет. Я никогда этому вслух не говорил, но я не очень хочу проверять, что они из меня запомнили. Я использую это время, чтобы им что-то внушить. Я пришел к такой мысли за все эти годы, что знания передаются самыми разными путями и способами. И чтение книг, и много-много-много. Ну, и общение. Вот мы общаемся, я же получаю от тебя какую-то энергию знания, понимаешь?
1: Ну, от меня,
2: энергию
1: от
2: знания.
1: Меня вряд ли ты энергию
2: поэтому,
1: знания
2: и
1: получишь.
2: И там через общение тоже можно передать знания. Я пришел недавно к такой, знаешь, мысли, к такой формуле, что есть тайное общение. Люди могут и разговаривать, и все, но тайное общение не будет. Либо она возникает. И когда в момент общения что-то происходит. Я внушаю тебе что-то, а ты внушаешь что-то мне.
1: Скажи, пожалуйста, большое количество выплескивается талантливых людей.
2: Даровитых, способных.
1: Еще более точно, способных.
2: Да.
1: А что с ними потом происходит? Они остаются в профессии, они становятся режиссерами, артистами, сценаристами?
2: Да.
1: Или это все уходит в небытие, и они, в конце концов, подметают улицы, убирают мусор? Нет?
2: Нет. Все-таки, как правило, они остаются в профессии, или в широком смысле слова, они остаются в жизни искусства, в культуре остаются. Ну, может быть, кто-то и находит себе применение еще иное. Но это все равно люди с артистическим каким-то складом.
1: Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, зачем молодые люди идут в вуз типа Щепки? Что они хотят? Они хотят славы, они хотят известности. Чего они хотят? Ведь там же сумасшедший конкурс. А они все идут, идут,
2: да.
1: И каждый год, наверное, конкурс больше и больше, больше и больше. Что им кажется, что вот они созданы для того, чтобы лицедействовать, на сцене выступать, в кино идти? Я не совсем понимаю этого. Ты понимаешь наверняка.
2: Ну, я тоже, как и ты, не могу сказать, что я это до конца понимаю. Но я могу сказать тебе, что я это ценю. Конечно, после даже первого курса бывает какой-то и отсев, и педагоги говорят: ты, парень или девушка, случайно сюда пришел. Но почему они идут? Ну, во-первых, многие как-то уже в школе, театральный кружок, как-то все. Ну, есть некое влечение, может быть, даже и угадывание некоторых способностей. Потом они проходят большое испытание, и их либо берут, либо не берут. Но зачем они идут? Я думаю, что они идут в том числе и для того, чтобы быть в работе в какой-то, ну, несколько иной обстановке.
1: В атмосфере.
2: В атмосфере,
1: в атмосфере, да.
2: Да, да. Есть потребность в некой идеальной или близкой к идеальной атмосфере.
1: Вот это замечательный ответ. Да. Спасибо
2: они,
1: тебе за него.
2: Они хотят, может быть, жить... У кого-то это, как и в архитектуре, и у нас, и в искусстве изобразительном, у кого-то это потомственное, там, дети художников, дети артистов.
1: И у меня внук поступил на днях. Это
2: лепить.
1: Четвертое поколение, немало.
2: Это хорошо. Это хорошо, потому что генетически, конечно, что-то передается. И потом видишь человека, видишь рядом близкого человека, отца, деда, маму, хочешь быть похожим. Ну, может быть, где-то вкрадывается и какая-то мысль о том, что авторитет отца или матери будет как-то тебе помогать
1: в жизни.
2: Кстати, в этом нет ничего плохого. У Пушкина есть такая запись, мысль о том, что твое имя твоему близкому человеку будет в помощь, имя, да? Не лучше ли это награда для христианина?
1: Прекрасно.
2: Вот. Но есть и много людей, которые, ну, что называется, шагнули в этот мир, в эту профессию, ну, что называется, в первом поколении.
1: Андрей, дорогой ты мой, вот мы начали передачу, я сразу зацепился за студентов, но мы неправильно с тобой начали. Обычно я задаю очень простой вопрос всем моим гостям. Скажи, пожалуйста, как ты пришел в эту профессию? В какую профессию? Я причем даже не понимаю. Ты такой широкий, толстый, высокий, такой многогранный. Как ты пришел? Как ты дошел до жизни такой? Вот что такое детство у тебя? Кто у тебя-то родители были? Где ты учился? В конце концов, почему ты занимаешься тем, чем занимаешься сегодня?
2: Ты знаешь, это вопрос почти сокровенный. Потому как у меня какая-то очень обычная и при этом немножко непростая история. Мой отец был профессиональный военный, мама была воспитателем в детских садах, в детских домах, но очень даровитые люди. Отец был очень расположен к искусству. Ты знаешь, для него люди искусства, люди науки – это какие-то особые люди. Вот это было поколение людей, которые органически ценили знания, носителя знаний. Отец мой прошел всю войну, дослужился до звания майора, И когда увольняли его из армии, при Хрущеве сильно сокращали армию, значит, и у него уже там было положено выслуги лет, его вывели в запас и должны были присвоить очередное звание подполковника. Он служил в этот момент на Южном Сахалине, в Южно-Сахалинске, где он только не служил, на Камчатке, в бухте Провидения.
1: Родился ты где тогда?
2: Я родился в Москве, Южно-Сахалинск, был Москве. Период, когда он служил в Москве, таких периодов было несколько. Вот. Одним словом, подполковник он так и не получил, но это чуть в сторону, такая история, не знаю, для программы или не программы, когда я вот... Ты упомянул, что я был последние 2 года советского периода русской жизни заместителем министра культуры Советского Союза и работал с замечательным человеком, моим министром Николаем Губенко, о котором я очень тепло...
1: У тебя министр был Губенко, Николай Николаевич.
2: Коля Губенко, Николай Николаевич, и я о нем сердечно тепло вспоминаю. Вот. И в этот период вдруг однажды в мой этот министерский кабинет пришел человек из военкомата, а я был капитан. Ну, как мы все там от университетских лет росли, там, сборы, то-то.
1: Что-то ты сумасшедшую военную карьеру сделал.
2: Да, у меня сумасшедшая... Да, я дорос до капитана через сборы и так далее. И вдруг пришел человек из военкомата и сказал, вот принято решение, у вас должность такая, вы должны быть на всякий случай старшим офицером, вам присвоено звание майора. И принес мне новенькие погоны. Я, конечно, поблагодарил и принял, и к ним когда не прикасался, а когда ушел мой отец, я эти майорские погоны положил ему в гроб.
1: Семья майоров у вас,
2: поскольку он настоящий майор, понимаешь? Но это так я расчувствовался от того, что мне всегда, когда вижу у тебя, Николай Иванович, как-то мне становится, я так тебе сказал, хорошо и весело, потому что ты глубокий человек, глубокий профессионал, архитектор, художник замечательный и человек, который рождает атмосферу общения. Вот эта тайна общения у тебя во взгляде. Я знаю твою выставку, выступал там на ее открытии.
1: Это тебе так кажется. Никакой глубины нет.
2: Достаточно того, что мне так кажется. Хотя я знаю, что тебя очень многие любят. Не зря же наш Союз архитекторов вот доверил тебе руководить нами всем. Именами. Понимаешь, я ведь и член 6 творческих союзов,
1: включая
2: союз архитекторов, что для меня особая
1: у
2: честь.
1: У тебя и сыновья.
2: Сын у меня архитектор, член союза.
1: Сева, да?
2: Сева. Он профессиональный архивист, он кончил мархи.
1: Я помню, пацан замечательный. Удостоился
2: чести быть тоже в союзе архитекторов.
1: Он и стал членкором академии.
2: Да, прекрасно знаю. Активно работает. Вот. Но, да, о себе. Ты хочешь о себе. Да,
1: я
2: ты,
1: хочу
2: ты
1: папу
2: действительно
1: папу помянул.
2: Всех расспрашиваешь
1: мама,
2: о себе.
1: Мама.
2: Я послушал вот некоторые твои передачи слушаю в эфире, а некоторые специально. Да, ты у всех спрашиваешь. И вот моя жизнь обычная, но странная, как всякая жизнь обычная и странная. Значит, мы жили, у нас была комната в общей квартире. Коммуналки, да. Это был хороший дом, так сказать, один из таких домов начала века. Смоленский бульвар, дом 15, там висит сейчас, слава богу, уже давно доска, что жил в этом доме генерал Карбышев, знаменитый герой войны, чудесный. Его я не застал, но его жену, еще помню, она гуляла там у нас в скверике. И в этом коридоре было 11 семей, из них 3 профессора. А один из этих 3 профессоров даже был академиком Белорусской академии наук, такой Сергей Николаевич Вышелесский. У этих 3 профессоров были библиотеки. Они все были мне открыты. Это к вопросу о нравах. Об этих общих квартирах немало сказано, так сказать, разного, в том числе плохого. Я лично ценю этот период своей жизни. И в школе вдруг на меня обратила внимание учительница пения. Прозорова была ее фамилия. Жила на Плющихе. Школа была в Первом Тружниковом переулке. И как-то однажды она мне предложила с ней заниматься, начать заниматься на рояле. Пригласила к себе домой. Мы начали заниматься. Потом, что меня до сих пор, к вопросу о педагогике и о педагогической этике, в какой-то период она решила, что мне нужен педагог большей квалификации, чем она. и отвела меня к другому педагогу.
1: То есть музыкальную школу ты не заканчивал, ты ходил из рук в руки, тебя передавали,
2: я имею
1: некоторые выше,
2: музыкальное образование, да. Вот. Но потом эта вторая моя учительница, она меня еще к третьей отвела. Уже это была формализованная. Это была знаменитая школа в Москве имени Владимира Васильевича Стасова. Это была школа очень высокого порядка, ну, очень близкая к рангу музыкального училища. Там я занимался у Марии Андреевны Шиховой, которая была и очень известной в Москве педагог. У нее учился, она этим очень гордилась, Кирилл Петрович Кондрашин, известный дирижер, замечательный.
1: Да.
2: Вот так, так все. Потом, когда уже я заканчивал десятилетку, то был для меня вопрос, идти ли, как бы сказать, в гуманитарную сферу, литературные какие-то способности, ну, склонности, как-то я в себе ощущал, вот, либо делать музыкальную карьеру, так сказать. Но я решил, что
1: И ты пошел в МГУ.
2: Да, я пошел
1: на
2: в МГУ.
1: Журналистику.
2: И я при этом, но в МГУ я пошел тоже очень интересно, и это было, то есть то, куда я пошел в то время, не знаю, как сейчас, там была очень большая свобода. Можно было, ну, не то, чтобы там уж прямо там ходить, не ходить. Поэтому я ходил в консерваторию, я ходил к искусствоведам на исторический факультет. В общем, как-то я жил интересно, понимаешь? А отец мой, когда он вот служил в Москве, он увидел мою, ну, склонность как-то, ну, к музыке для начала. Он ночами выстаивал очереди за билетами в Большой театр.
1: О, Боже мой.
2: И я мальчиком где-то там 8-9 лет, я еще застал танцующую Уланову, а потом с ней близко общался, поющих Пирогова, Козловского, Рейзена, а потом с ними общался.
1: Вот такое чувство, что ты не в середине, не в первой половине 20 века, а в конце 19 века родился. Ты называешь такие имена божественные.
2: Да, да. То есть, знаешь, такое мне везение на людей было. Поэтому я все время говорю, ну что ты, ну вот мы сейчас сидим с тобой за одним столом в этой замечательной радиостудии. Там вот прекрасные люди, специалисты нас с тобой записывают, и что-то потом вы все сделаете из этой записи. Но я ведь за одним столом сидел с Габричевским и Нейгаузом. Вот так. Повезло. Складывались обстоятельства. Но влияние этих людей на меня огромное, понимаешь? Я пользуюсь просто случаем, чтобы поклониться им всем.
1: Но не всякому везет, понимаешь? Вот тебе повезло.
2: Ну, повезло.
1: И повезло, у тебя столько было имен.
2: Да.
1: Имен.
2: Да.
1: Никто в жизни столько людей замечательных не встречал.
2: Я все-таки, знаешь, я хорошо...
1: Потому что они тянулись к тебе, извини меня.
2: Ты
1: я
2: знаешь,
1: же недаром тебя в,
2: тебе,
1: в студию пригласил.
2: Я тебе скажу, что одну вещь я тебе скажу.
1: Да,
2: я никогда...
1: Скажи.
2: Да, конечно, возникало это тайное общение. Да, я не навязывался. В какой-то момент меня, ну, приглашали. Но я никогда не был для них журналистом. Мы просто общались. Понимаешь, за всю историю моих общений я ни у кого не взял интервью. Это были неформальные отношения, понимаешь, питательные какие-то очень. И вот это удивительно. Я благодарю Господа и благодарю судьбу, что вот так случилось, понимаешь? Вот. И еще к вопросу о моем. Вот я все время к этой тайне общения возвращаюсь. Еще была одна семья, которой как бы стали моими вторыми родителями.
1: В этой же квартире, да?
2: Нет. А в этой квартире вот были эти три профессора. Между прочим, когда я начал заниматься на пианино, то у нас в семье не было пианино. Но профессор Автократов сказал мне, у него было пианино. Я услышал, ты начал музыкой заниматься, приходи, вот в такие-то часы я отдыхаю, приходи, занимайся. Эти люди, знаешь, ну, люди, люди. Вот. Но однажды в консерватории на концерте я оказался, ну, сидели двое, он, она. Не очень юные, но и не старые. Это теперь я в свои уже...
1: Не, да. Не очень юные, лет 35, да?
2: Нет, им-то... Нет, ну, я думаю, что им было уже лет вокруг 50. Вот. И, как это бывает, знаешь, перемолвились какими-то словами. Да? Раз встретились, два встретились, они пригласили меня к себе. Это были замечательные люди. Он, Николай Николаевич Некрасов, был академик Академии наук, известный экономист, большой специалист по развитию производительных сил. Он долгое время еще при Косыгине возглавлял Совет производительных сил при Госплане. А она была музыкант, грузинка, Тамара Владимировна Абаладзе. Вот, преподавала в Гнесинском училище. Они оба из Иркутска. И она, эта грузинка, тоже из Иркутска. Это были поразительные люди. У них был чудный дом, и там бывала масса людей. И там я тоже получил очень большое и профессиональное какое-то... Много чего я там получил. Так что вот что же я себе могу сказать.
1: Андрей Андреевич, дорогой, время... А что такое время? Время, значит, время передачи истекло.
2: Прости меня.
1: Ну, прощаю, конечно, как я могу тебя не простить. Этот разговор с тобой мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии был искусствовед Андрей Андреевич Золотов. Андрей Андреевич, до скорой встречи.
2: Спасибо.
0: Радио России. Просто о джазе с Михаилом. Радио России «Орел». Реклама.
3: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и

0: 8-825-86-25.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
3: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 населенных пункта в ДНР. В Белгороде число погибших из-за ночной атаки БПЛА ВСУ увеличилось до 5. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции Бушер в Иране. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника. И теперь подробнее. Подразделения южной группировки войск заняли село Васютинское в ДНР, а группировка «Центр» взяла Торецкое, также в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силы и техники 2 механизированных бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в населенных пунктах Бузова, Васильевка, Слатина, Сосновый Бор и Хрипуны Харьковской области, говорится в сводке. ВСУ за сутки потеряли до 285 военных в зоне действия «Севера». Уничтожены 13 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской области и Запорожской. Украинская армия потеряла там до 370 военнослужащих. Уничтожены 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда американской системы залпового огня «Хаймерс» и 970 беспилотников за сутки. Число погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома нашли тело погибшего мужчины. Еще один мужчина скончался в больнице, сообщили в оперштабе региона. Ранее временно исполняющий обязанности губернатор Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что в результате ночной атаки были ранены 25 человек. Среди пострадавших 2 детей. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. По словам Жуваева, белгородцев, жилье которых повреждено, отправляют в пункты временного размещения. Сейчас в ПВР находятся 56 человек. На местах продолжают работать экстренные службы. Последствия атаки устраняют свыше 200 рабочих подрядных организаций. Задействовано около 30 единиц техники. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте. В Следственном комитете пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к удару по гражданским объектам. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции «Бушер». Полное восстановление числа сотрудников в Иране возможно только после фиксации США и Тегераном договоренностей о прекращении огня. Об этом заявил журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, первые 5 человек уже приступили к выполнению своих задач. Тем самым общая численность российских специалистов на АЭС достигла 25. Если все пойдет хорошо, то «Росатом» осенью доведет численность своего персонала на «Бушере» до 100 человек, добавил Лихачев. В планах «Росатома» как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из Ирана, по соображениям безопасности. 9 августа в России празднуют 70-летие Дня строителя. В строительстве и смежных отраслях в России задействовано более 12,5 миллионов человек. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин в своем обращении по случаю Дня строителя. Вице-президент

0: Премьер перечислил достижения строительной отрасли последних лет и особо отметил труд строителей в Донбассе и Новороссии.
1: За новейшую историю строительная отрасль сделала настоящий прорыв. Возведены тысячи знаковых объектов. Это объекты к Олимпиаде и чемпионату мира по футболу. Крымский мост, мост на остров Русский, тысячи километров скоростных магистралей. М-12 «Восток» в составе трассы «Россия», трасса «Таврида», «ЦКАД» и многое другое. Идет масштабное жилищное, дорожное, транспортное строительство. Возводятся крупные научные, культурные, спортивные кластеры. Промышленные предприятия, такие как Амурский нефтехимический завод, комплекс в Усть-Луге. Преображаются города, восстанавливаются целые регионы. Хочу особо подчеркнуть героизм строителей в Донбассе и Новороссии, где они работают порой, рискуя собственной жизнью. Несмотря на внешние ограничения и объективные сложности, стройкомплекс России сохраняет устойчивость и продолжает успешно решать задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни». Несмотря ни на что, мы всегда идем вперед.
0: Строительная отрасль вносит около 20% в ВВП России, также отметил вице-премьер. Ранее Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Президент отметил, что отрасль остается одной из ведущих и обеспечивает устойчивое развитие страны. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до плюс 26. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
2: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москве потеплеет до плюс 25, осадков не прогнозируется. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа третьего тура. И в эти минуты махачкалинская «Динамо» встречается с «Динамо» из Москвы. И в этом матче пока что голов не забито. 75-я минута, ничья 0-0. Также сегодня «Зенит» сыграет с «Родиной». Московский «Спартак» примет «Краснодар», а «Рубин» встретится с «Оренбургом». В первой лиге продолжается программа пятого тура. И к этой минуте завершена одна встреча. СКА «Хабаровск» дома уступил костромскому «Спартаку» 1-3. В этом матче мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, оформивший дубль. Они отличились за «Спартак». У СКА «Хабаровска» мяч забил Михаил Гарелишвили. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатика» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов евро в качестве комиссию агенту игрока. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубани», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Года. В понедельник, 10 августа, в Мурманске ожидается 13-15 градусов дожди. В Архангельске временами дожди 21-23 градуса выше нуля. В Петрозаводске от 20 до 22 тепла. В Вологде плюс 21, плюс 23 без осадков. В Сыктывкаре тоже сухо, 19-21 градус. В Великом Новгороде 22-24, дождя не ожидается. В Калининграде 23-25 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков. На западе области вечером дождь. Температура днем 23-25 градусов. В Москве без осадков. Ночью 13-15 градусов. Днем 23-25. Сейчас в столице плюс 22.

0: «И все это музыка». Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. «Князь Игорь». Премьера состоялась.
1: Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене. И вот, наконец-то, мечта сбылась.
0: «И все это музыка». Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.

0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
2: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
3: Ну да, стараюсь.
1: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
6: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
7: Дорогие друзья, слушаем вторую часть радиоспектакля «Мартин Чезлвит уезжает в Америку» по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
8: Америка.
9: Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен.
8: Где?
9: Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр?
8: Вижу.
9: Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас вида.
10: Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество?
8: Вы спрашиваете меня, сэр?
10: Да, вас.
8: Не знаю, право, что сказать.
10: Ваша фамилия, сэр?
8: Мартин Чезлвит.
10: Сколько вам лет?
8: 20.
10: Так, так. Англичанин?
8: Да.
10: Куда вы направляетесь, сэр?
8: Я еще и сам ничего не знаю.
10: Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста.
8: Очень приятно, сэр.
10: Так вот, мистер...
8: Чезлвит.
10: Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Паукинса.
8: Очень признателен вам, сэр.
10: Вот вам адрес, любезный.
8: Благодарю вас, сэр.
11: Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Паукинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал то в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке.
10: А, вот и майор Паукинс.
12: Ну.
10: Как поживаете, майор?
12: Ну.
10: Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
12: Ну, очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилась наша страна?
8: Да, право же. Я еще так мало здесь пробыл.
12: Здесь что... вы узнаете, что такое свет солнца.
8: Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит.
12: Да? Не думаю.
10: Майор Паукинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр.
12: Да.
8: Я очень рад.
10: А, вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик.
13: Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр?
8: Да, как вам сказать?
13: Очень рад.
8: Да ничего себе, понравилось. Но...
10: Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр?
8: Увы, нет.
10: Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Ха! Вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа, Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Джефферсон Брик – один из замечательных людей нашей страны. Но взгляните на нашу газету. Вот, вы видите этот портрет? Какой лоб! Какой лоб! Знаете ли вы, кто это?
8: Один из самых замечательных людей вашей страны.
10: Один из величайших умов, сэр. Погрем, член Конгресса. Один только вызов Погрема обеспечил ему бессмертную славу.
8: Простите, сэр. А что такое вызов Погрема?
10: Ораторские выступления, сэр.
8: Ах, ну да, конечно, конечно. О чем я только думал. Да-да, помню. Оно бросило кому-то вызов. Бросило вызов...
10: Всему свету! Помериться силами с нашей страной. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте, нью-йоркский скандалист.
8: Я просмотрел вашу газету. Еще на катере. И должен сказать, уж очень много намеков на личности.
13: Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится.
8: Если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
13: Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя, прессы, сэр.
10: Бывает, что они бунтуют.
13: Бывает.
10: Ну, а вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан.
13: Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны.
8: Скажите, скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается... Не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас. Подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере.
10: Ну что ж, сэр, занимается время от времени.
8: Ну, а руководимые, как они поступают в таком случае?
10: Покупают газеты. Мы ловкий народ. И умеем ценить ловкость.
11: Разговор, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову. Доллары. Все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи, казалось, были переплавлены в доллары. Что бы ни попадало в медленно кипевший котел их беседы, они усердно подсыпали в эту кашу доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами. Жизнь продавалась с аукциона, оценивалась и шла с молотка за доллары. После долларов больше всего уважали всякие дела, помогающие их нажить. Чем больше выбросит человек за борт этого ненужного балласта чести и совести с корабля своего доброго имени и благих намерений, тем больше у него останется места для долларов. Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину.
3: Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетсе, а в Нью-Йорке я проездом.
8: Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлвит, Мартин Чезлвит. И в Америку прибыл тоже только сегодня.
3: Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас. Как вам понравился полковник?
8: Полковник?
3: Да.
8: Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях.
3: Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность.
8: Возможно ли это, дорогой сэр?
3: Да-да.
8: В таком случае я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили.
3: Да нет, били раза два.
8: Но я рад это услышать.
3: Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетели. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы.
4: Когда я в лагерь пришел с отцом, там было тракты будет, чтоб небо там толпа дыму густая.
8: Наверное, это мой слуга прибыл с багажом.
3: Ах, вот как.
4: Он покажет тут.
8: Ну, так и есть.
4: И веселый ямки дух.
8: Марк! Марк! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы не пропали.
9: Нет, нет, сэр, все в порядке. Все в порядке, сэр.
8: А кто этот джентльмен с вами?
9: Это? Это Цицерон, сэр. Он привез наш багаж. Он черный, сэр.
8: Вы, должно быть, принимаете меня за слепого, Марк.
9: Нет, нет, сэр. Я хочу сказать, он раб.
8: Раб?
9: Раб, вот именно. Не глядите на него, пока я вам рассказываю. Много лет подряд, сэр, он копил деньги и выкупился на волю. А теперь опять копит деньги, чтобы порадовать себя перед смертью еще одной покупочкой. Вообще-то так, пустяки, конечно, не о чем и говорить. Всего-навсего его родная дочь, сэр. Ничего больше. А? Да здравствует свобода! Ура, сэр!
8: Янки дудльпери! Тише, тише, не валяйте дурака, ма!
9: Сэр, Господь с вами! В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит.
3: Ваш слуга честный малый, мистер Чезлвит.
9: Благодарю вас, сэр.
3: Он слишком откровенно высказывает свое мнение и может за это попасть в беду.
8: Да-да. Марк, вы слышите?
9: Я слышу, сэр.
8: Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду.
9: Отлично, сэр. А янки дудль впереди. Он покажет удаль. Песни бой и в бой иди. Веселый янки дудль.
8: Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применения в Америке?
3: Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании, стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору...
8: Именно так я и предполагал сделать.
3: Ну вот видите, обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться.
8: Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше.
3: Да, и еще один...
14: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канат?

0: быть получше.
1: Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?
2: Да, сэр. Очень даже рад.
1: Разве вам не было там весело, Марк?
3: Наоборот, сэр, весело.
4: Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы необыкновенные люди, а какие-нибудь заморские чудовища.
5: Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят.
3: Сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте вместе с трубкой. Гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный, это нам подходит.
1: Что вы думаете о нашем будущем, Марк?
3: Что я думаю о нашем будущем?
1: Что вы думаете о нашем будущем?
3: Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а?
1: Эдем.
3: Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается.
1: Кто это вам сказал?
3: Один военный офицер.
6: А между тем, это факт.
3: Ага.
1: Что?
6: Прискорбная истина.
3: Так и есть, заговорил.
1: Что вы говорите, сэр?
6: Да. Там до черта всяких гадов.
1: А мы собираемся приобрести там участок земли.
6: Но, о, но место, место красивое и здоровое, смею вас увериться.
1: Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно.
6: А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр, смею вас уверить.
1: Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот, к нему-то мы сейчас и едем.
6: А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете.
1: Генерал Чок.
6: Кто?
1: Генерал Чок.
6: А? Генерал Чок.
1: Действительно, Чок.
6: Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я.
1: Не может быть.
6: К вашим услугам, сэр.
1: В самом деле, нам повезло, Марк.
3: Да,
1: я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивена.
6: Мистера Бивена? Ах, мистера Бивена! Боже мой, мистера Бивена! Как я рад! Как я рад! Мистер Бивена! А, мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора.
1: Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме?
6: Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании.
1: Ага. Пайщиком? Но мистер Бивен мне этого не говорил.
6: А мистер Бивен не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Вот, между прочим, со мной план Эдема. Не угодно ли вам взглянуть?
1: Конечно, конечно. О-о-о. Но это большой город.
6: Да, да, сэр.
1: Я вижу тут и банки.
6: Банки.
1: И фабрики.
6: Совершенно верно.
1: И рынки.
6: Да-да.
3: И гостиницы.
6: И гостиницы.
1: И гостиницы. Боюсь, мне, как архитектору, там нечего будет делать, сэр.
6: То есть, как? Он же не весь еще отстроен.
1: Ах, вот оно что. Простите, а вот этот рынок отстроен?
6: Этот рынок, да. Ах, этот? Нет, этот совсем еще не отстроен, нет.
1: Не дурно бы начать с него, а, Марк?
3: А, да, еще бы, да.
1: Я думаю, там уже есть архитектор.
6: Архитектор? Там? Ни единого!
1: Марк, вы слышите? Ни единого!
3: Я слышу, сэр.
1: Но... Кто же тогда в Эдеме строил все это?
3: Земля там плодородная, так постройки, может, сами из нее лезут.
6: Ну, я вижу, нам не о чем с вами разговаривать, молодые люди.
1: Прошу вас, Марк, воздержитесь от таких замечаний. Генерал, вы не сказали, кто все это строил, генерал?
6: Ладно! кто бы не выстроил, нам-то какое дело? Может быть, он убрался с целой кучей долларов, а может быть, не заработал ни цента.
4: Это все вы наделали, Марк.
6: Может быть, туда не поехала целая орда поселенцев. Может быть, даже нет такого места, как Эдем в Соединенных Штатах.
4: Надеюсь, вы довольны успехом своей шутки, Марк?
1: Вполне, сэр.
4: Я прошу вас, генерал. Ну, я очень прошу вас, генерал. Ну, не будем ссориться, генерал.
6: Ну, хорошо.
4: Вы лучше порекомендуйте нам участок, который стоило бы приобрести для нашей конторы.
6: Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме. Отличный участок, сэр. У самой пристани. Давайте деньги, сэр, давайте. Он продается совсем недорого. За него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивена я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр.
3: Когда я в лагерь пришел с отцом, там был отважный Гудин. Шумела там толпа кругом густая, словно пудинг. Янки дудл впереди, он покажет удачу.

0: Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его, и намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса, но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Те, у кого были деньги на дорогу, давно сбежали. А те, кто остался, потеряли здесь жен и детей, друзей и братьев, и терпели жестокие лишения. Многие из них болели, и все изменились так, что не были похожи на себя. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним.
1: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Марк.
2: Да, сэр.
1: Марк.
2: Я здесь, сэр.
1: Марк, чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал?
2: Сэр, сэр, что вы, сэр, что вы? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр. Нет, ради бога, все что угодно, только не это, сэр.
1: Ах, да-да, Марк, вы правы.
2: Конечно, сэр.
1: Ах.
2: Эх, конечно, сэр, могло бы быть хуже. Если бы не мое необыкновенное счастье. Оно за мной так по пятам и ходит. Как вы себя чувствуете, сэр?
1: Ох, как нельзя хуже, Марк.
2: Ого, это уже кое-что. Вот если я сам тяжело заболею, а? И до конца не потеряю веселости, тут еще будет чем похвастаться.
1: Ах, ради бога.
2: Все остальное пустяки, сэр.
1: Ради бога, не говорите так, Марк.
2: Одно только хорошо, сэр. Это то, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились, и будут орать, хоть убей. Удивительные люди. Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолоп, сэр.
1: Марк, не пускайте его. Успокойтесь. Не пускайте его, Марк.
2: Успокойтесь, сэр. Он и спрашивать не станет. Сам войдет.
3: Мистер Дипли. Как поживаете?
2: Очень недурно, сэр.
1: Ах.
3: Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь. Не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет.
1: Я думаю... Больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть.
3: Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится?
1: Ваша страна совсем не нравится.
3: А меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе.
2: Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка, особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр.
3: Ах, вот вы как! Вы видите эту щекотунью трость?
2: Вижу, сэр.
3: Так у нее внутри стилет. От!
2: Отлично.
3: А этот длинный нож, потрошитель, не угодно ли взглянуть на эти два семиствольных револьвера?
2: Отличный револьвер.
3: Эти побрякушки всегда со мной, сэр.
2: Есть, сэр.
3: Не так давно я застрелил человека в штате Иллинойс.
2: Что вы говорите? Неужели застрелили? Что ж, я полагаю, вы поступили весьма свободно и независимо.
3: Я застрелил его за то, что он утверждал в печати, будто бы древние афиняне,
2: да,
3: раньше нас выдумали демократическую программу. Так-то вот, милейший. На, вы... Начисто расплатились с мистером Чоком?
2: Видите ли, сэр, что касается долларов, то начисто.
3: Ловкое бестие этот Чок. Идет в гору. Такой человек куда угодно влезет.
2: Да. Будь моя воля, сэр. Будь моя воля, он залез бы очень высоко. Пожалуй, на самую верхушку хорошей, высокой виселицы, сэр.
3: У вас чертовски длинный язык, сэр.
2: Благодарю за комплимент, сэр.
3: С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.
2: Что вы говорите, сэр, это очень
3: скажите
2: лестно.
3: Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами.
2: В самом деле, сэр.
3: Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара.
2: Еще бы, сэр.
3: Нас надо уважать, а не то мы ощетинимся и зарычим.
2: Разве же я был непочтителен, сэр?
3: Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали.
1: Марк! Марк! Где вы? Где вы, Марк?
3: Ну, я пошел. И помните, берегитесь.
2: Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел. Сэр.
1: Ах, Мэри. Мэри.
2: Что же это такое?
1: Мэри. Мэри. Мэри, где вы, Мэри?
2: Он не узнает меня. Мэри. Как отсюда бежать?
1: Мэри, неужели мне суждено умереть здесь, Мэри?
2: Где взять денег? Где взять денег? Бивен. Бивен. Сэр! Сэр! Сэр! Какое счастье было бы не видеть этого! Знать, что это только тени! Тени, тени, исчезнувшие навсегда! Сэр!
0: И пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон». Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. Миссис Люпин глядела вниз в низкое решетчатое окно.
4: Боже мой, какая ночь! Какая страшная ночь! Где теперь Марк? Где-то теперь Марк?
5: Пожалуйста, входите сюда.
3: Что делать нам с этим феном, Джимом? Что делать нам с этим феном? Пинту самого лучшего, старого пива, сударыня.
5: Да-да, сударыня. Пожалуйста, пожалуйста.
3: Что делать нам с этим пьяным Джимом?
5: Прошу вас. Спящим?
3: Благодарю вас.
5: Плохая ночь. Она, а? Плохая ночь, говорит.
3: Да, неважная, сударыня. Неважная ночка.
5: Ну, снимите ваш плащ и шляпу.
3: А?
5: Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу.
3: Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает.
5: Ну, тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться.
3: Что
5: а то ведь погода, так можно простудиться насмерть.
3: Ну, ваше здоровье, сударыня.
5: Благодарю вас, сударыня.
2: Как у вас называется этот дом, а? Дома. Дома. Уж не дракон ли, а?
5: Да, дракон.
2: Дракон.
5: Дракон.
2: Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Тепли.
4: Тепли?
2: Да, Марк Тепли, сударыня.
4: Марк Тепли.
2: Да, Марк Тепли.
4: О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию.
2: О, куда же он уехал, сударыня?
4: В Америку.
2: В Америку.
4: Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз, и вот уже год, как от него нет вестей.
2: Нет вестей, да?
4: Нет вестей.
6: Нет вестей?
4: Нет вестей.
6: Нет вестей? Дорогая, милая.
4: Марк! Может ли это быть? Марк! Так это он. Ой, Марк, это вы.
6: Вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде.
4: О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу, так закутались в этот матросский плащ.
6: Дорогая, милая.
4: Погодите. Поглядите, сумасшедший!
6: Какая же радость видеть вас, дорогая!
4: О.
6: Еще 15 раз!
4: Ну, пойдите прочь! Ну, пойдите прочь с вашими иностранными замашками!
6: Какие же иностранные, Господь с вами! Я и не вас теперь целую! Я побывал среди патриотов! Я целую свою родину, сударыня!
4: Марк, подождите, да. Постойте. А где же ваш хозяин?
6: Хозяин?
4: Что такое?
2: Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело, здесь никого посторонних нет. Входите, сэр!
4: Мартин! Мартин!
7: Дорогая миссис Норман!
4: Мартин!
6: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Нью!
4: Здравствуйте, Мартин!
7: Дорогая миссис Нью!
4: Как я рада!
7: Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего, трудного пути.
4: О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр! Боже
7: дорогая
4: мой, боже
7: миссис
4: мой!
7: Нью.
4: Ой, да вы же насквозь промокли!
2: Ничего!
4: Нет, садитесь сюда! Садитесь.
7: Благодарю вас.
4: Ближе к огню. Вот так. Ну что ж, да, я сейчас вам подам ужин.
7: Нет, дорогая мисс Лида. Сначала расскажите нам, какие здесь новости?
4: Новости? Вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли.
7: Боже мой, какие перемены? Мэри?
4: О ней не беспокойтесь, она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете.
7: Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер?
2: Миссис Люси.
7: Дедушка! Ну, говорите же скорей!
4: Нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой.
7: Кто-то? Что с ним?
4: Он поселился у мистера Пекснифа.
2: У кого?
4: Пекснифа. Просто удивительно. А Пекснив...
7: Ну что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Люпин, ну что, Пекснив?
4: Ваш дедушка очень постарел. Ну, стал податлив.
7: Так.
4: И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу. Ну, а Пекснив...
7: Ну что же Пекснив?
4: Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пекснив, он задумал...
7: Что?
4: Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке.
7: Как? Что? Что вы сказали?
4: Да, сэр.
7: Вы слышали, Марк?
2: Еще бы.
7: Дайте мне плащ!
2: Вот ваш плащ, сэр.
4: Сэр, куда вы?
7: Дедушка!
2: Нет, молодой человек, нет, разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр.
7: Пустите меня!
8: Отойдите в сторону, Пексни.
7: Дедушка.
8: Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко.
7: Дедушка!
2: Да. Это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии.
7: Дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
2: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
8: Подумать о вас?
2: Да, сэр.
8: Подумать о вас. А я уже подумал.
2: Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться.
8: Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослепив меня блеском своего милосердия.
2: Благородный сэр!
8: Прочь, негодяй! А ты, Мартин, подойди ко мне, дорогой мой.
7: Дедушка!
8: Как мог ты бежать от меня к нему?
7: Дедушка!
8: Я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пекснев тебя прогонит. Но я плохо знал свое дитя.
7: Дедушка!
8: Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я
9: следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги.
7: Так это были вы. Вы!
9: Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку. А теперь все прошло. Все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой мальчик.
7: Дедушка.
5: Мартин!
7: Мэри! Мэри!
5: Вы вернулись?
7: Мэри! Да.
5: Мартин!
7: Да. Вернулся, голубка.
5: Мартин!
10: Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр?
9: Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте.
4: О чем вы думаете, Марк?
6: А? Я думаю...
4: Да, о чем?
6: Я думаю, вот если бы я был художником, если бы меня попросили нарисовать...
4: Кого? Кого, интересно?
6: Нарисовать...
4: Да.
6: Американского орла. То как бы я за это дело взялся?
4: Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла.
6: Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь слепотой, на петуха хвастовством, на павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит.
4: Интересно.
6: Да. Вот ведь он как выглядит.
4: Так что он думает, что никто его не видит?
6: Он думает, что его не видит.
4: Просто никто не видит.
11: Думает, что его никто не видит.

0: Вот этой английской народной песенкой «Что нам делать с этим пьяным Джимом» в исполнении Зиновия Герта заканчивается радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». Роли исполняли от автора Алексей Концовский, Мартин Чезлвит, Мстислав Ефимов, Мэри Клавдия Блохина, Чезлвит-старший Борис Оленин, Пекснев Борис Лавров, в ролях дочерей Пекснева Вера Орлова и Ирина Потоцкая, Марк Тепли, Зиновий Герт, миссис Льюпин, Людмила Скопина, Бивен Евгений Перов, полковник Дайвер, Эраст Гарин, Чолоп Владимир Любимов, генерал Чок Павел Павленко. Постановка Розы Иоффе. Спектакль создан в 1955 году, а подготовили эту запись к эфиру режиссер Лада Широко и редактор Александр Кукис.
1: Радио России. Реклама.
2: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС информирует.
4: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
5: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли села Васютинское и Торецкое в ДНР. В Белгороде 12 пострадавших после ночной атаки ВСУ находятся в больнице. 5 человек погибли. Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа из 15 пунктов. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенные пункты в ДНР, Васютинское и Торецкое, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, военный аэродром, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 164 районах. Российская армия продолжает нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночь предыдущие высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск, по данным Минобороны России, поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточнее порта Одесса, резервуары с горючим предназначены для ВСУ. Число погибших в результате ночной массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома обнаружено тело погибшего мужчины. Еще один мужчина умер в больнице, сообщает оперштаб региона. Возбуждено уголовное дело. С подробностями корреспондент ВГТРК Александр Коробов.
2: Белгород вновь подвергся террористическим ударам врага. Вооруженные формирования Украины использовали беспилотники самолетного типа. Это ударные БПЛА. На себе они несут достаточно большие боезаряды. Поэтому, конечно же, после взрыва происходят масштабные повреждения. В течение полутора часов продолжалась атака на город. Били целенаправленно по гражданским объектам. Это вот жилые дома. К сожалению, среди жителей большое количество раненых. В городе несколько пожаров, достаточно большое количество домов и различных объектов получили повреждения. Один из домов беспилотник ударил в крышу. Произошел мощный взрыв. Фрагменты кровли разлетелись на десятки метров по округе. Вспыхнул пожар. Вот он распространился по всей площади кровли. Незамедлительно на место прибыли пожарные расчеты. Повреждения зафиксированы в различных частях города. На месте работают все службы, пожарные, полиция, подразделения, спецслужб, контролируют небо. Обстановка достаточно напряженная, и вероятность новых ударов в ВСУ остается очень высокой. Поэтому, конечно же, жителям лучше находиться в укрытиях, лишний раз не покидать жилье, не выходить на улицу. И в случае угрозы, в случае, если слышно, что подлетает БПЛА, сразу занимать укрытие. Это поможет сохранить самое ценное, что у нас есть – жизнь. Александр Коробов, Вести, Белгород.
1: Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа из 15 пунктов и не выведет войска из палестинского анклава до тех пор, пока радикальное движение Хамас не будет действительно разоружено. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху на заседании правительства. По его словам, Израиль не допустит создания палестинского государства ни на западном берегу реки Иордан, ни в секторе Газа, пока он остается главой Кабмина Израиля. Ранее пресс-служба премьера сообщила, что Тель-Авив передал Вашингтону возражение по поводу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Совет мира одобрил план, предусматривающий разоружение Хамас и других вооруженных группировок в Газе. Согласно соглашению, Цахал должна начать постепенный вывод войск из анклава. Пробка на 30 километров растянулась на трассе М4 Дон, где произошло ДТП с грузовиком, передают РИА Новости. По данным полиции, ночью в Рамонском районе Воронежской области на участке дороги 63-летний водитель грузовика не учел сложные метеоусловия, не справился с управлением и наехал на метеорологию.

0: Историческое ограждение. Грузовик перевернулся, перекрыв несколько полос движения в обоих направлениях. Образовался затор. Движение транспорта затруднено. Пострадавший водитель был госпитализирован. Осенняя хандра может накрыть россиян в середине октября, однако хорошая погода способна сдвинуть эти сроки, сообщила ТАСС, старший преподаватель факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Нигар Алигаева. Психолог напомнила, что осенняя хандра, которую иногда называют сезонной депрессией, является естественной реакцией организма на сокращение светового дня в осенне-зимний период. Ее признаками являются сниженное настроение, лень и умеренная форма апатии. При этом она не имеет отношения к реальному заболеванию, сезонному аффективному расстройству, которое проявляется снижением работоспособности, стремлением к самоизоляции, чувством безнадежности, потери аппетита и отсутствием эффекта от обычных способов поднять настроение. Эти симптомы требуют обращения к врачу и подбора терапии. Фактором, ускоряющим развитие осенней депрессии, может стать, к примеру, отсутствие полноценного отдыха в течение длительного времени. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве на следующей неделе, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В эти дни ожидается облачная погода, небольшие дожди и снижение температуры. Днем 16-21 градус. По словам синоптика, такая температура примерно на 2 градуса ниже нормы середины августа. Однако похолодание будет краткосрочным, и 15-16 августа в субботу и воскресенье погода в Москве придет в норму, добавила Паршина. К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло до плюс 25 градусов. Осадков не прогнозируется. Подробнее о погоде в городах России после новостей спорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи третьего круга, и к этой минуте завершена одна встреча. Московская «Динамо» со счетом 3-1 переиграла «Динамо» из Махачкалы. В этом матче у «Динамо» отличились Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У «Динамо» Махачкала единственный мяч на 81-й минуте забил Гамид Агаларов. Также сегодня состоятся еще три матча. «Зенит» и «Родина» уже начали свое противостояние. Здесь пока что первая минута и ничья 0-0. Московский «Спартак» примет «Краснодар». Эта встреча начнется в 20:00 по Москве. И «Рубин» сыграет с «Оренбургом». В первой лиге проходят матчи пятого тура. В эти минуты «КамАЗ» принимает «Ульяновскую Волгу» и уже уступает 0-1, хотя сыграно всего 4 минуты. Ну а костромской «Спартак» сегодня со счетом 3-1 в гостях переиграл «СКА Хабаровск». Дубль в этом матче оформил Сергей Бугриев, а также отличился Амур Калмыков. У «СКА Хабаровск» единственный мяч забил Михаил Гарелишвили. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода.
0: В понедельник, 10 августа, в Перми ожидается 16-18 градусов дожди, в Кирове от 19 до 21 градуса без осадков. В Уфе утром дождь, 21-23 градуса выше нуля. В Оренбурге от 26 до 28 градусов без осадков. В Казани 20-22 градуса, будет сухо. В Самаре и Пензе 23-25 без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 23-25 градусов. В Москве без осадков. Температура ночью 13-15 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице плюс 22 градуса.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
2: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Музыка.
4: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. 22 и 23 августа в усадьбе Архангельской пройдет 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Перечислю всех участников. В субботу на малую сцену выйдут совместный проект лауреата Всероссийской джазовой премии трубача Григора Панасяна и певицы Седы Григорен Седы Бенд, ансамбль певиц Саши Алмазовой и московская группа «Артемьев». На главной сцене выступят Фонтини и ее группы, пианист Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», сургановый оркестр с специальной программой в сопровождении струнного квартета, Игорь Бутман и московский джазовый оркестр, Юрий Башмета и камерный ансамбль «Солисты Москвы». В воскресенье свои программы представят певица и актриса Аглая Шиловская в сопровождении ансамбля ЛРК «Трио», коллектив певицы Светланы Жаворонковой «Секрет Ателье», а также трио, не нуждающегося в представлении, пианиста и вокалиста Олега Акуратова. На главной сцене выступит вокалист Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Игорь Бутман, Варвара Убель, московский джазовый оркестр и группа Ума Турман и ансамбль «Вулфпэк», одного из лучших вибрафонистов 21 века, а вообще мультиинструменталиста Уоррена Вулфа. Четвертое место в только что опубликованном опросе критиков журнала «Даунбит».

Денис Донателли пришлось записывать новую пластинку в два этапа. Работу, начавшуюся в 24 году, пришлось прервать после того, как у вокалистки был диагностирован рак груди. К счастью, лечение прошло успешно, и она смогла вернуться в студию после получения заключения о полном выздоровлении. Продюсировал пластинку «Take My Breath Away» не в первый раз сотрудничающий с певицей, лауреат премии Грэмми Джеффри Кизер. Он же выступил и в качестве пианиста и аранжировщика. Из других участников записи отмечу саксофонистов Рона Блейка и Донни Маккаслина, басиста Рубина Роджерса и гитариста Йотама Зильберштейна. Думаю, с новым альбомом Донателли сможет в очередной раз претендовать на Грэмми. На данный момент она трижды попадала в число номинантов, но так и не получила заветную награду.

Одна из самых обсуждаемых бас-гитаристок последних лет Махини Дэй выпустила альбом «The Day Way». Это вторая студийная работа, отметившая в июле 30-летие уроженки Индии, уже имеющей опыт сотрудничества с такими звездами, как Закир Хусейн, Джордан Рудес из Dream Theater, Стив Вай и Грег Хоу. Каждая композиция на новой пластинке басистки записана при участии приглашенного гостя. Это дочь Уилла Смита, певица Уиллоу, барабанщики Гергио Барлай, Деннис Чемберс, Марко Челлияно, Эрик Мур, Ларнелл Льюис и барабанщица Ронни Каспи. 31 июля состоялся дебют Дэй в качестве лидера на Ньюпортском джазовом фестивале, где она как раз представила материал своей новой пластинки.

0: юбилей.
1: 3 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Тони Беннета. Вместить в одну программу, а тем более в один абзац, его биографию невозможно, поэтому лишь перечислю его достижения. Свою долгую карьеру популярнейший певец получил 20 премий Грэмми, в том числе почетную за прижизненные достижения. 2 награды Эмми, был включен в зал славы биг-бендов и зал славы джаза, стал лауреатом премии Центра Кеннеди и премии Национального фонда искусств мастера джаза, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Тони Беннет выпустил более 70 альбомов, разошедшихся тиражом более 50 миллионов экземпляров.

Журнал «Даунбит» опубликовал итоги очередного ежегодного, уже 74-го по счету, опроса джазовых критиков. Целую программу посвящать его результатам не буду. Уж больно музыковеды в последнее время увлеклись авангардным джазом. Дождемся итогов ежегодного опроса читателей, которые будут опубликованы в декабрьском номере авторитетного издания. Сегодня же лишь отмечу, что в целом победительницей опроса критиков можно назвать, опять же, авангардную исполнительницу Мэри Халварсон, победившую в номинациях «Артист года», «Гитарист года», а ее ансамбль «Амарилис» был признан лучшим малым составом.

Идея записать альбом «Kind of Grunge» возникла у барабанщика Улиса Оуэнса в 24-м году, когда он принимал участие в одной из программ, где ему предложили сыграть без подготовки барабанную партию на песне «Nirvana in Bloom». Спустя год он там же исполнил уже со своим ансамблем другую песню группы «Heart-Shaped Box». Видео за год собрало 10 миллионов просмотров, что изрядно удивило музыканта, который, по его собственному признанию, не очень любит рок-музыку. В итоге, поразмыслив, в мае 26 года Оуэнс собрал в студии свой коллектив Generation Y, а это басист Томас Миловатс, трубач и вокалист Бенни Беннек, альтсаксофонист Лэнгстон Хьюз, пианист Тайлер Буллок и гитарист Дэн Уилсон и записал 11 переосмысленных хитов гранжа. Помимо творений Курта Кобейна и компании, это песни Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Smashing Pumpkins и так далее. Плюс старая песня Лид Белли «Where Did You Sleep Last Night», которую Нирвана, кстати, исполнял на своем знаменитом концерте Unplugged. Я же хочу предложить вам послушать, как Оуэнс интерпретировал хит Pearl Jam «Even Flow».

Брэнфорд Марсалис и Дайан Ривз записали совместную пластинку в честь столетия со дня рождения Джона Колтрейна. В альбом «Dedicated to You» вошли 6 пьес, включенные в зал славы Грэмми знаменитой пластинки Колтрейна и вокалиста Джонни Хартмана 1963 года и еще несколько композиций. Вместе с Марсалисом и Ривз в записи участвовали музыканты постоянного квартета саксофониста, пианист Джои Кальдеразо, басист Эрик Ревис и барабанщик Джастин Фолкнер. Альбом «Dedicated to You» будет выпущен лейблом Blue Note 18 сентября. Ну и добавлю, что это далеко не первое посвящение пластинке Колтрейна и Хартмана. Наиболее успешным пока был концертный диск Кёрта Эллинга «Dedicated to You» 2009 года, принесший вокалисту премию Грэмми.

0: отсебятина.
1: И в рубрике «Отсебятина» сегодня совсем свежая запись. Гитарист Кори Вонг в прошлом году подготовил новую программу, с которой с успехом выступил в ряде известных клубов, включая знаменитый Blue Note. Для ее создания он привлек таких музыкантов, как барабанщик Петер Янич, басист Йоханна Стона, пианист Тейлор Айксти и, наконец, саксофонист Джошуа Редман. Недавно Кори Вонг выпустил концертную пластинку «On a Random Tuesday», запечатлевшую как раз их выступление в вышеупомянутом Blue Note. А 1 августа этот состав представил эту программу на Ньюпортском джазовом фестивале. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России.
1: Здорово, кожаные мешки! Медлим!
0: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте.

0: Городские власти признали недействительным штраф петербурженки за парковку в 40 миллионов рублей. И теперь подробнее. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Васютинская и Торецкая в ДНР. Также уничтожили пункт управления беспилотниками и логистический центр в Сумской области. За сутки нанесено поражение военному аэродрому, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ударами беспилотников «Герань» поражены железнодорожные локомотивы, которые использовались в интересах ВСУ, были поражены также железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области. Также был поражен локомотив в районе населенного пункта Кудашовка в Днепропетровской области. Кроме того, нанесено поражение локомотиву железнодорожного состава в районе населенного пункта Биланы в Сумской области. 5 мирных жителей погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых госпитализированы, сообщили в оперштабе региона. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Как заявил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев, сейчас в пунктах временного размещения находятся 56 человек. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Россия сожалеет, что Греция продолжает военную помощь Киеву. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Дипломат отметил, что греческие власти, несмотря на несогласие подавляющего большинства населения страны, уже давно дискредитировали себя оказанием военной помощи Киеву. Оружие, переданное ВСУ из арсенала в Греции, ежедневно убивает проживающих в зоне конфликта мирных жителей, в том числе этнических греков. Настрой официальных Афин продолжать поддержку Киева вызывает глубокое сожаление, заявили в МИДе России. Йеменские хуситы атаковали беспилотниками НПЗ в Саудовской Аравии. На предприятии начался сильный пожар. Причиной нападения названо нарушение саудовскими дронами воздушного пространства Йемена. Ранее хуситы ввели морскую блокаду в отношении королевства. А в Тегеране заявили, что договоренность с Оманом о создании морских маршрутов в Ормузском проливе не будет означать автоматического открытия судоходства. С подробностями корреспондент ВГТРК Александр Билипов.
1: В Ормузском проливе ни дня без происшествий. Накануне у берегов Омана атаке подвергся танкер эмиратской нефтяной компании, став уже четвертым за эту неделю судном, подбитым в акватории пролива. МИД Объединенных Арабских Эмиратов в атаке обвинил Иран, заявив, что в результате удара на судне начался пожар, который, впрочем, удалось быстро потушить. В КСИР факт атаки напрямую не признали, при этом напомнив, что Ормуз остается зоной особых стратегических интересов Исламской Республики. Соглашение о разделении пролива на две ветки, северную и южную, судоходство в которых будут контролировать Иран и Оман соответственно, пока все еще ожидает подписи сторон. Это еще одна попытка успокоить регион и избежать новой эскалации. Однако в Иране подчеркивают, даже когда документ примут, это вовсе не будет означать, что все ограничения на судоходство в проливе будут сняты. Как сообщает CNN, высокопоставленные американские военные пытаются найти вариант, при котором Пентагону не пришлось бы начинать в Иране все сначала.
2: Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн пытается убедить Дональда Трампа найти решение конфликта с Ираном и завершить его, добившись символической победы, например, путем возобновления судоходства в Ормузском проливе.
1: Впрочем, противоречивая риторика Вашингтона и лично позиция хозяина Белого дома в очередной раз становятся поводом для сарказма со стороны иранских официальных лиц.
3: Масштабная атака на подходе. Хотя нет, подождите, они хотят вести переговоры. Это бесконечный цикл показной дипломатии. Использование давления, невыполненных обещаний и фейковых новостей в качестве рычага – провальная стратегия. Признайте факты и выполняйте свои обязательства. Нам не нужен очередной спектакль.
1: А вот в Израиле, по сообщениям местных СМИ, готовятся к возможности проведения самостоятельных военных действий против Ирана в случае, если США откажутся от дальнейшей эскалации.
0: Александр Билибов передавал из Ближневосточного региона. Строительная отрасль остается одним из ключевых двигателей экономики России и вносит около 20% в ВВП страны. В этой отрасли и смежных задействовано более 12,5 миллионов человек.

0: Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
1: С 2020 года объем работы вырос на 34%. Несколько лет подряд мы ежегодно вводим более 100 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году был достигнут исторический максимум 150 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. С 2019 года построено и отремонтировано почти 200 тысяч километров дорог. Уложено порядка 1 миллиард 400 миллионов квадратных метров асфальта. Благодаря постоянной поддержке и вниманию президента, постоянной работе правительства во главе с председателем и командной работе с губернаторами и регионами, отрасль остается одним из драйверов развития экономики. Стройка со смежными отраслями дает около 20% ВВП. Это реальный вклад в благополучие нашей страны и каждого человека.
0: Сегодня в России празднуют 70-летие профессионального праздника строителей. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга назвал ошибкой задолженность одной горожанки в 40 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Ей были даны пояснения о необходимости обратиться в службу судебных приставов для устранения ошибки. Ранее местные СМИ сообщили, что женщине выставили штраф в 40 миллионов рублей после неоплаченной парковки. Сначала она не оплатила штраф вовремя, затем ей пришел штраф за неуплату штрафа, после чего на госуслугах появился многомиллионный долг, пишет ТАСС.
2: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа третьего тура. В эти минуты петербургский «Зенит» встречается с родиной. Здесь завершен первый тайм. Счет 1-0 в пользу «Зенита». Единственный мяч на 23-й минуте забил Максим Глушенков. Московская «Динамо» сегодня со счетом 3-1 переиграла «Динамо» из Махачкалы. А в этом матче все голы были забиты во втором тайме. Отличились на 77-й минуте Тимофей Маринкин у московского «Динамо», затем Дмитрий Скопинцев и в концовке Антон Мирачук. Единственный мяч махачкалинского «Динамо» на 81-й минуте забил Гамид Агаларов. В первой лиге сегодня продолжается программа пятого тура. В эти минуты КамАЗ встречается с ульяновской «Волгой» и уступает со счетом 0-1. Идет 47-я минута встречи. Ну а костромской «Спартак» сегодня в гостях победил СКА «Хабаровск» со счетом 3-1. В этом матче дубль оформил Сергей Бугриев. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов евро в качестве комиссии агенту игрока. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: В понедельник, 10 августа, в Казани ожидается 20-22 градуса без осадков. В Самаре и Пензе 23-25 выше нуля, дождя не ожидается. В Нижнем Новгороде тоже сухо, 21-23 градуса. В Ярославле 22-24 тепла. Во Владимире и Туле от 23 до 25 градусов. В Воронеже плюс 24, плюс 26 без осадков. В Ростове-на-Дону 31-33 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается по западу области, впрочем, вечером дождь. Температура днем в городе 23-25 градусов. В Москве без осадков, ночью 13-15 градусов, днем 23-25.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели Радио России, большая наша, самая любимая, самая красивая, Богом тоже любимая страна Россия. Программа «Консерватники» в эфире вашей любимой радиостанции. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев с вами.
2: Всех приветствуем. У нас сегодня, как обычно, множество замечательных тем. И в начале нашей передачи мы хочу вам рассказать о радостном событии. Мы тоже будем его постоянно анонсировать. Согласован снова в этом году общемосковский крестный ход, который состоится 6 сентября по тому же маршруту, что и в прошлом году, от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, начало в 10 утра, так что всех москвичей, жителей Московской области, а также всех наших соотечественников и других городов, которые хотят в последние теплые дни бабьего лета приехать в Москву, посмотреть на город, прийти на этот крестный ход. В прошлом году было просто замечательно, так что мы с Андреем тоже обязательно там будем, всех ждем.
1: Да, это очень важное событие, оно простирается за пределы исключительно духовного. В первую очередь, и самое главное, крестный ход – это молитвенное шествие. У нас не так есть много возможностей в году помолиться по-настоящему соборно всем нашим городам. Да. Мы с Романом коренные москвичи оба, и очень радуемся, когда есть возможность всем вместе почтить память святых Московского собора. Есть этот праздник, собственно, первое воскресенье сентября, оно всегда посвящено собору московских святых, которые сыграли ключевую роль вообще в жизни, в истории всей страны, всего нашего народа. И вот так пройти этим живым человеческим морем, помолившись в этом живом человеческом море, которое возглавляет предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, наши архиереи, священники, которые нас окормляют, нас утешают, нам помогают, трудятся, чтобы нас спасти. Вот это очень большое, великое дело. Это такое чувство единения, мира, покоя и радости, которое обязательно нужно испытать. Постарайтесь, пожалуйста, в этот день не уехать на дачу, не погнаться за очередными шашлыками, которые к концу лета должны вам уже хорошенько надоесть, а проведите этот праздник вот так, правильно, верно, почувствуйте себя частью чего-то большего, выйдите вот за предел своей маленькой клетушки, комнатушки, в которую нас загоняют технологии, так называемый прогресс, вот, энтропия, все то, что на самом деле не созидает, а разрушает человека. Почувствуйте себя живыми. Вот я, когда в том году шел в этом людском человеческом море, для меня самое важное было вот ощущать, что вокруг свои, что я не один. Ведь очень многие живут в большом городе и при этом чувствуют себя одинокими, не знают, где свои. А вот там будут свои абсолютно точно. Те, кто чувствует свою живую связь с тысячелетней историей и культурой нашей страны, с ее духом, с ее живым пульсирующим сердцем. Вот там пульс этого сердца на этом крестном ходе обязательно вы почувствуете. Поэтому не обкрадывайте себя, зарезервируйте этот день, 6 сентября, обязательно в своем календаре отметьте самым красным, самым жирным маркером и обязательно примите участие в общемосковском крестном ходе.
2: И даже если вы неофит, скажем так, начинающий православный, это хороший как раз первый шаг, чтобы начать свой путь к воцерковлению, потому что как раз именно там, как правильно сказал Андрей, вы почувствуете пульс православной веры, и если, допустим, знаменитые Великорецкий крестный ход 150 километров или 21 километр ночью пройти Царский крестный ход – это определенный духовный и физический подвиг, то как раз теплым сентябрьским воскресным утром пройти 6 километров по живописным московским набережным, молитвенным шествиям – это как раз просто замечательное начало будет вашей активной духовной жизни.
1: Это действительно так. Очень надеемся на то, что в этом году людей будет еще больше, чем в предыдущем. Переходим к другим темам. Очень много чего произошло за уходящую неделю. Вот из интересного, рупор Демократической партии США, CNN, агитка их, докладывает, что Пентагон обратился к так называемому коллективному разуму, чтобы найти новые способы давления на Иран. Сейчас зачитаю. «Мы ищем новые креативные и нестандартные способы давления на Иран и его наказания», написал офицер разведывательного управления Центрального командования США в сообщении, отправленном в среду широкой группе военных аналитиков, по словам источника, знакомого с этим сообщением. Второй источник также сообщил, что на прошлой неделе высокопоставленный военный офицер США разослал сообщение с просьбой поделиться новыми идеями о том, как вести себя с Ираном. Чрезвычайно это интересно по целому ряду причин. Ну, во-первых, получается, что у американцев действует и существует вот эта технология интеллектуального улья, когда аналитическая верхушка, да, командование чувствует недостаток экспертизы или какого-то креатива, они не забиваются в угол и не прикрываются там отчетами и графиками, а берут и обращаются к народу, можно сказать. А что вы думаете, люди? Подкиньте нам идей. И народ, военнослужащие самых разных рангов, уровней, начинают делиться своими идеями. Из них, как я понимаю, отбирают толковые. Это вообще способ выявить у себя новые таланты толковые, способных людей, которые могут как-то по-новому взглянуть на ситуацию. Это очень интересно, на самом деле, очень круто. И этим-то можно, я думаю, вполне пользоваться любой армии, любым вооруженным силам по всем уголкам мира, в том числе и нашим. У нас такая технология плюс-минус существует, но ее можно, я думаю, развить. Вот этот в эпоху нейросетей коллективный живой человеческий разум, коллективное творческое человеческое начало, оно очень важно. Другой очень ключевой момент. Говорит о том, что какие-то традиционные, обычные способы давления и нанесения вреда Ирану исчерпаны. Да. То есть, если они обратились за помощью к ноосфере Вернадского, тогда вот этому коллективному такому разуму, или даже бессознательному, возможно, американской армии, это говорит о том, что, ну, есть определенные проблемы с креативом и с идеями, как бы еще навредить. Они считают, что они навредили недостаточно сильно, чтобы добиться собственных целей. Иными словами, ну, есть определенное напряжение. И еще один момент, более глубокий. Может быть, это вообще блеф. Может быть, на самом деле все у них в порядке, и они достигают поставленных целей, как они сами считают, а это просто для того, чтобы усыпить бдительность, в том числе и нас, чтобы мы подумали, вон там, с Ираном не могут справиться, вот обращаются к широкому спектру людей, учитывая, что вброс это не там через каких-то независимых блогеров, а через CNN, тоже это возможно. В любом случае, вот в такое интересное необычное время мы с вами живем.
2: Ну, кстати, я с тобой согласен, что нужно эту технологию взять на вооружение, наверное, и нашему тоже военному руководству, потому что она себя полностью оправдала. Я вот все время работал и в агентствах рекламных, работал в крупных корпорациях, и одним из способов генерации идей это было так называемое понятие мозгового штурма или брейншторма. Когда собирались все, условно говоря, топ-менеджеров, чуть ли там не собственников компании, до людей там уровня младших каких-то дизайнеров и копирайтеров, и все высказывали свои идеи. И никто никого не критиковал, просто там наклеивали бумажки с различными идеями, все накидывали идеи, потом уже начинали их обсуждать, выявляли слабые и сильные стороны, и какую-то идею потом выбирали для того, чтобы ее уже реализовывать. То же самое многочисленные тренинги для командной работы, где я присутствовал, тоже построены так. Когда у вас есть какая-то цель, все предлагают свои идеи по достижению этой цели, и потом из них выбирается лучшее. Причем ты никогда не угадаешь, кто победит, потому что иногда бывает, что у людей высокого ранга уже глаза немного замылены, а там, условно говоря, кто какой-то молодой, младший сотрудник может неожиданно вбросить какую-то свежую, интересную идею, которая, и с учетом того, что у нас сейчас появился огромный пласт успешных боевых офицеров, волонтеров, у которых есть какие-то ноу-хау, поэтому было бы здорово, если бы тоже у нас собирались такие мозговые штурмы, где люди, достигшие определенных успехов в боевой работе, в волонтерской работе, но при этом, допустим, не являющиеся еще там полковниками и генералами, могли бы тоже представлять высшему руководству свои идеи и предложения, и лучше из них бы реализовывались. Это вполне себе рабочая стратегия. Ну и действительно, ты правильно заметил, что все думали, что Америка с Израилем там в считанные дни сомнут Иран, а получилось наоборот, что Иран нашел узкое место в виде Армузского пролива, вот, как говорится, там закоктился и причиняет намного большее количество боли и неудобств американо-израильскому альянсу и их арабским союзникам в виде заливных монархий, потому что, как оказалось, что американского ПВО не особо хватает, чтобы защитить, допустим, Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию там, или Катар с Бахрейном от иранских атак, и Иран в том числе уже может даже с американцами разговаривать с позиции силы и какие-то свои условия диктовать, и доходит до того, что, собственно, действительно в Пентагоне уже чешут репу и думают, а что бы еще такого сделать, чтобы, собственно, с иранцами справиться, потому что вроде как мы мировой гегемон, и подписывать мир на условиях Ирана, при том, что мы эту кашу заварили, как-то немножко стыдно, надо и наши какие-то условия немного продавить, ну как мы уже не понимаем.
1: Да, так что будем внимательно следить за тем, что так происходит. Вообще есть мысль о том, что очень странно и по-разному себя ведет Запад на двух театрах боевых действий. А понятное дело, что мы находимся в состоянии такой гибридной Третьей мировой войны, и фронт в Новороссии, фронт на Ближнем Востоке – это на самом деле фронт противостояния двух лагерей этой мировой войны. И если у нас противник, понятное дело, что вооруженные силы Украины, там Киев пресловутый, это просто исполнители, подрядчики, делает все возможное для того, чтобы нарушить нашу логистику, уничтожить наши НПЗ, выбить нашу энергетику, выбить наши мощности по поставке топлива не только в Новороссию и на фронт, но вообще по всей стране, то почему-то в Иране они этого не делают. По какой-то такой очень интересной причине. Собственно, исходя из этого и появилась мысль о том, что, скорее всего, это блеф, и либо Иран просто специально держит, сохраняют для решения какой-то своей потом задачи, какой-то своей схемы на Ближнем Востоке, либо они просто выжидают, ждут удобного момента. Вот почему в одном случае логистически бьют по нам и стараются максимально нас ослабить, а в Иране этого не происходит? Интересный же вопрос.
2: А я тебе отчасти объясню, почему так происходит? Потому что, к сожалению, наследие того, что у нас вот Конституция была написана в либеральные времена Ельцина, то, что в ней прописано отсутствие государственной идеологии. А штука в том, что в Иране идеологии есть. Государственная. Есть даже целая мощная служба Корпус стражи исламской революции, которая за этой идеологией везде следит и лупит по башке тех людей, которые от этой идеологии отходят. Да, даже они, вот, например, арестовали бывшего президента Ирана Ахмадинеджада, когда он, значит, начал выступать там в роли рассерженного патриота, раскачивать страну, критикуя текущую иранскую власть. Поэтому штука в чем? То есть мы видим, что вот эти удары, например, по складам типа Вайлдберриз, это попытка медийно раскачать ситуацию внутри России. То есть там попали там по складу, идет там столб дыма, какие-нибудь ценные специалисты из Средней Азии сняли это на видео, выложили в сети, и проплаченные блогеры, запрещенные в соцсетях, пишут, что все плохо, там мы все умрем, смотрите, горит склад, скоро ничего не будет. Ну, то есть попытка вызвать у населения недоверие к властям и через там различные там пятые колонны как-то вот вывести их на улицу. При этом, скажем, в случае Ирана это срабатывает несколько меньше, потому что в начале как раз ударов американцев у них была мысль, что сейчас вот иранцы протестные выйдут на улицы, а выяснилось то, что иранских либералов мало, практически нет прозападных, а, например, крупные нацменьшинства, там, азербайджанцев или белуджий, на улицы вывести не получилось, но наоборот, в принципе, эти удары, они иранскую нацию сплотили. В принципе, по большому счету в этом плане и мы тоже, как бы, от волны этой русофобии украинской и западной в большей степени сплачиваемся, но вот мне кажется, что причина как раз в том, что Ирану пытаются нанести поражение военным путем, отказавшись от внутренней, раскачки ситуации, как раз в том, что наличие вот этой вот государственной идеологии, шиитского мессианства и сплавленного с этим, с персидским национализмом, да, оно обеспечивает некую консолидацию всеобщества против внешнего врага. Я, знаешь, даже смотрел пропагандистские плакаты иранские, они там обращались к героям всяких персидских эпосов, как у нас там в начале Великой Отечественной...
1: Вспомнили про богатырей.
2: Да, вспомнили про богатырей, про Александра Невского, благоверного князя. То же самое в Иране стали показывать. И вот, и, кстати, это нам хороший урок. То есть вот эта мощная идеология Ирана, сплав шиитского мессианства с персидским национализмом, это как раз хорошая заготовка для возможной государственной идеологии России. То есть сплав просвещенного имперского русского национализма с нашей там,
1: духовной
2: традицией православной идеи Третьего Рима.
1: Ну, вполне себе полностью согласен, что называется, подписываюсь под каждым словом. В общем, следим мы и за тем фронтом большой войны, участниками и свидетелями, которые мы с вами все, дорогие друзья, братья и сестры, являемся уже не первый год.
0: Консерватники.
1: Следующая тема. Как раз в продолжение, да, войны, которая ведется всеми доступными средствами. На Урале взорвали автомобиль известного военного блогера, автора телеграм-канала «Повёрнутые на войне», создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука. Водитель и охранник погиб на месте, Владимир находится в больнице, состояние сейчас его стабильное, врачи делают все, что от них зависит, просим обязательно за него молиться. Володя – человек очень важный для нашей страны. Он очень много сделал полезного и нужного с 22-го года. Дрон «Упырь» из такого гаражного изделия, которое делалось малыми партиями, малыми объемами, энтузиастами, на собранные подписчиками средства, превратился в одно из основных средств поражения наших беспилотных систем, доказавшее свою эффективность, работоспособность, конкурентоспособность с западными аналогами. Вообще, Урал-дрон-завод, Володя Ткачук, его соратники, которые все это сделали, они селили надежду в огромное количество людей по всей стране, что мы можем с чистого листа, из ничего, за короткое время создать вообще успешное, огромное, нужное и полезное предприятие, действующее в интересах всей страны. Собственно, поэтому и было совершено на него покушение.
2: Признание заслуг,
1: да,
2: огромное,
1: да. Да, это ужасно так говорить, жутко так говорить, но это действительно признание заслуг. На огромное количество бюрократов, каких-то воров, просто каких-то непонятных людей, паразитирующих на нашем государстве, не совершают покушения, и они не беспокоятся за свою безопасность. А вот на таких, как Владимир Ткачук, на таких, как генерал Алексеев, замначальника главного управления Генштаба, да, важнейшее, ключевое лицо в сегодняшнем нашем противостоянии, в том фронте, который держит наша страна, к сожалению, увенчавшееся успехом покушение на генерала, командующего войсками радиохимбиозащиты. Вот это говорит о том, что противник внимательно смотрит, видит и анализирует людей, которые имеют ключевое, важнейшее значение для нашей страны.
2: Ну, вот в этом плане тоже, знаешь, нужно есть чему учиться у нашего врага, потому что точно так же нужно заниматься устранением важных таких влиятельных русофобов, вот, и на Украине, и на Западе, потому что мы можем вспомнить, да, наш замечательный опыт, когда наша замечательная внешняя разведка, созданная Павлом Судоплатовым, Новым Итингоном, ликвидировали успешно Троцкого, да, который после эмиграции занял важное место в Коминтерне и все левые движения направлял против Советского Союза, да, у руля которого стал Сталин. Опять же, та же самая внешняя разведка под руководством Наума Итингона и Павла Судоплатова успешно ликвидировала украинских националистов, там и Коновальца, Бандеру, Шухевича на территории Советского Союза в подполье и даже за границей. Если мы вспомним, например, тоже недавнее время, то во многом успех второй чеченской кампании был предопределен тем, что все руководство ичкерийских сепаратистов было ликвидировано. В том числе были операции, проведенные успешно за рубежом на территории Европы и Катара. Ну, в принципе, я так понимаю, что наш сегодняшний доблестный сотрудник спецслужб тоже в этом направлении работает, потому что, помним, у нас и предатель был, странным образом там погиб в Испании, который угонял вертолет, по-моему, да, наш, к украинцам, и известного русофоба сенатора Линдси Грэма хоронили в закрытом гробу после того, как он прогулялся по цехам сборки дронов в Киеве, как раз это замечательным образом совпало с точными ударами наших ВКС по точкам сбора дронов, которые находились на территории Украины, в том числе в Киеве.
1: Да, нужно понимать, что мы живем в условиях, в времена, когда все стало фронтом, что больше нету безопасного тыла и опасного фронта. Есть фронт с разной степенью интенсивности ведения боевых действий. И даже где-нибудь глубоко на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке люди должны понимать, что они находятся на войне, что они являются гражданами, частью воюющей страны и воюющего народа. И такие люди, как Владимир Ткачук, в условиях этой войны, безусловно, приближают нашу общую победу. И их нужно охранять, их нужно охранять на очень высоком уровне, и они являются нашим главным сокровищем, нашим главным кладом. Очень жалко, очень трагично, ужасно, что погиб его охранник, его водитель. Вот, вечная ему память. Вот, я, к сожалению, не знаю имя, хотя с Владимиром знаком лично. Я помню, что когда погиб наш друг Владлен Татарский, тоже в результате теракта, и тоже это, безусловно, было признание со стороны противника важности, значимости, влияния Максима на информационные, смысловые процессы, на идеологическую войну, на технологическую войну. А Александр Ильич Дугин, потерявший на этой войне свою дочь Дашу, другую нашу подругу, он сказал такую важную вещь. «Мы сами не знаем себе цену». То есть мы себя не ценим и до конца не понимаем, кто рядом с нами, кто мы сами такие, и вообще насколько ценное, насколько большое сокровище подчас находится у нас под боком. И вот такие страшные вещи, такие страшные катастрофы, удары, они, безусловно, заставляют каждого из нас задуматься о ценности, о значимости людей рядом с нами, насколько важные, насколько большие дела они делают, и насколько нужно их беречь, хранить, насколько это, ну, принципиально, фундаментальная вещь для каждого из нас. Пожалуйста, все, кто трудится на благо общей победы, в первую очередь вы, дорогие братья и сестры, берегите себя, как пел классик, следи за собой, будь осторожен. Помните, что ваше здоровье, ваши силы, ваши интеллектуальные способности – это национальное достояние. Вы не принадлежите себе, поэтому не имеете права легкомысленно относиться к собственной безопасности и к безопасности людей рядом с вами, которые также несут это тяжелое, очень важное бремя служения Отечеству. Движемся дальше к следующей теме.
0: Консерватники.
1: В нашем замечательном русском Калининграде на Русской Балтике появится мурал с изображением святого нашего адмирала Федора Ушакова.
2: Я так понимаю, что это как раз проект продолжается телеканала «Спас», когда да? создаются муралы, посвященные великим нашим святым или святым покровителям того или иного города или области.
1: Да, это действительно так, и уже появилось несколько, идут работы или уже закончились в Твери. В Екатеринбурге должен в ближайшее время появиться мурал с изображением царя нашего государя Николая II. Вот в Калининграде Федор Ушаков, Симон Канонит на юге, не помню где, по-моему, в Туапсе. В общем, знаковые, важные, ключевые святые личности.
2: Николай II для... должен появиться Нурале, в Екатеринбурге,
1: да. Да. Mm-hmm. Для той или иной местности становится частью такого современного явление в изобразительном искусстве, как мурал. Для тех, кто не знает, мурал – это вот в рост дома изображение.
2: Во всю стену, да.
1: Да, на стене чего бы то ни было. Иногда это могут быть какие-то просто ну, нейтральные там, орнаменты, украшения или какие-то пейзажи. А вот именно задумка телеканала «Спас» и Бориса Корчевникова в том, чтобы наполнить смыслом эту художественную дисциплину, и получается действительно очень здорово. Можно найти в интернете, в социальных сетях публикации на эту тему, если есть желание поддержать этот проект, потому что изготовление мурала – штука дорогостоящая. Создатели, те, кто над этой инициативой работают, будут вам благодарны. Но вообще меня очень радует и вселяет большую надежду, и, как я люблю говорить, сдержанный оптимизм, тот факт, что в наше смысловое общественное пространство стали пробиваться такие образы и смыслы, как наш святой полководец, праведный воин Федор Ушаков. Это же был удивительный вообще человек, настолько яркий, настолько важный пример для каждого из нас, что, ну, диву даешься.
2: Да, безусловно, и полностью он отвечает всем критериям канонизации, которые как существуют. То есть это человек, который добился выдающихся побед русского флота и даже турки, которых он постоянно бил на южных морях, называли уважительно Ушак-паша, и при этом это человек, который вел праведную жизнь православного христианина, и после окончания своей военной карьеры как раз-таки стал таким монахом в миру, много молился, вот, и конец своих дней провел в постах, в молитвах и в жизни такого глубоко верующего, воцерковленного человека. Конечно, такой пример должен только нас вдохновлять. Вот меня, например, удивило то, что нас сейчас пытаются переименовать в военно-морской университет в университет имени Фрунзе. Мне кажется, где Фрунзе и где флот, непонятно. То есть, как раз, мне кажется, логично было бы назвать его именем Федора Ушакова, который и русский святой, и действительно величайший наш флотоводец.
1: Да, читайте его житие, работу историков на эту тему, просто кладезь. Мы опять, мы вот живем, у нас сокровище лежит буквально под ногами, и мы его сами не видим, не знаем, не хотим разбираться. Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения морского, да. Не потерял ни одного матроса пленным, и каждый свой корабль, а корабль на флоте – это отдельное подразделение на уровне батальона, как минимум, называл именем святого. Вот, пожалуйста, вот он путь, вот она технология, вот он подход, который нужно использовать. В чем проблема-то? Движемся дальше.
2: Так, ну, теперь у нас такие новости не совсем хорошие. То есть, с одной стороны, был принят закон правильный об увеличении госпошлины для получения российского гражданства. С другой стороны, мы до сих пор сталкиваемся с такой проблемой, что у нас не разведены потоки людей не коренных национальностей, которые хотят получить гражданство России, и вот как раз они пусть платят повышенную госпошлину, и между этнически русскими переселенцами, которым должны быть определенные льготы. И получается, что по сообщению ряда каналов, сейчас русские репатрианты вынуждены отказываться от получения российского гражданства, потому что если еще семья многодетная, у них может выйти на круг там 1350 рублей на всю семью, если хотят получить российское гражданство. Вот мне видится, здесь как раз мы опять подходим к той проблеме, что у нас до сих пор нет зафиксированного перечня коренных народов России во главе с русским коренным народом, которые должны получать льготы и преференции при получении российского гражданства. То есть, если, допустим, этнический русский или татарин, допустим, из Средней Азии хочет переехать в Россию, то, наоборот, он должен получать подъемные, чтобы сюда переехать, да, а не платить какие-то высокие астрономические суммы. Если же гражданство России хочет получить представитель некоренного этноса, то да, он должен платить повышенную госпошлину, либо доказывать нам свою пользу получения гражданства России тем, что, не знаю, там, инвестировал что-то в экономику России или является каким-то уникальным, высококвалифицированным специалистом, допустим, ученым или программистом, который действительно может принести пользу и пригодиться нам своим профессионализмом. То есть здесь я уже не раз об этом говорил. Мне кажется, что нам нужно четко развести поток этнически русских репатриантов и поток мигрантов некоренных, и просто можно скопировать программу из Казахстана, потому что в Казахстане есть программа переселения этнических казахов, так называемых кандасов, соплеменников, и в отличие от представителей некоренных народов там, Казахстана, если не являешься казахом там, или русским, то ты там, в общем, гражданство Казахстана можешь получить с определенными трудностями и проблемами. Если ты являешься этническим казахом, можешь приехать в Казахстан, то тебе по облегченной схеме дают гражданство, помогают трудоустроиться, дают жилье, выплачивают какие-то подъемные. То есть программа целиком направлена на то, чтобы как можно большее количество этнических казахов переехало в Казахстан. Вот я думаю, что просто нужно скопировать, наконец-то сделать уже там паспорт русского, с которым еще будучи губернатором Антон Алиханов там выходил с этой инициативой, и, наконец, развести потоки вот мигрантов некоренных национальностей и русских репатриантов.
1: Очень надеюсь, что мы в итоге к этому придем. Очень надеюсь, что это нужно уже понять всем остальным, кто это должен был сделать много лет назад, но шаг за шагом, потихонечку мы идем в правильном направлении, и нужно также спокойно, уверенно двигаться, людям давать возможность приезжать к себе на родину. Если ты иностранец и едешь сюда зарабатывать, и у тебя какие-то более или менее, так скажем, меркантильные интересы к нашей стране, то не грех с тебя и взять и денег. А если ты едешь в Россию, что называется, по любви, для того, чтобы жить тут, служить ей, рожать тут и воспитывать детей, чтобы они приобщались к русской культуре, то это совершенно другое, и отношение к тебе должно быть другое.
0: Консерватники.
1: Ну что, перенесемся на Алтай.
2: На Алтай там.
1: Рома, расскажи невероятную новость.
2: Новость, да, которую я бы счёл, что это какой-то фейк или фантастика, но на самом деле на своей странице ВКонтакте об этом рассказал никто иной, как глава Минздрава Республики Алтай Дмитрий Хубезов. Итак, действующий участник СВО «Морпех» приехал в отпуск, ехал, значит, он по Алтаю верхом на лошади, и увидел, что его преследует медведь. Он спешился и привязал лошадь, так как понял, что медведь может их догнать, а вы знаете, что на короткой дистанции до 500 метров медведь может бежать примерно как лошадь. И когда он вступил в схватку с медведем, в этот момент в дерево ударяет молния. Заряд попал в лошадь и в него, частично парализовал нашего героя. Он в итоге пополз, отстреливался параллельно от медведя и в итоге спасся. и выжил. И, собственно, этот рассказ сам герой, находящийся в больнице, поведал Дмитрию Хубезову. В принципе, знаешь, я, поскольку часто изучаю вот истории различных русских героев-супергероев, и я даже, возможно, склонен этой истории верить, потому что бывает, что жизнь оказывается намного фантастичнее, чем сказка, и нет практически такой ситуации, из которой русский герой бы не выпутался. Вот мы на этой неделе еще 6 августа отмечали День памяти атаки мертвецов в крепости Осовец. Тоже ярчайший пример несгибаемого русского духа, когда после атаки ядовитыми газами, хлором и бромом, когда немцы уже думали, что все, в общем-то, русские сейчас сдадутся, и они все вымрут, и все умрут, пошли в атаку на крепость, и вдруг несколько десятков русских героев с замотанными, разъеденными этими газами, бинтами на лицах, кашляя от газа, плюясь кровью, поднялись, пошли в атаку, и эти несколько десятков героев обратили несколько сотен немцев вспять, те просто испугались, покидали винтовки, напоролись на свою проволоку и убежали. Поэтому с учетом того, что вот таких подвигов, как оборона крепости Осовец, у нас немало, то я считаю, что вполне возможно такой же подвиг мог и совершить герой СВО на Алтае, потому что мы, в принципе, знаем, да, что люди, которые выросли на природе, знают, как обращаться там с теми же самыми медведями, и, по большому счету, то, что немножко отчасти парализовало ударом молнии, тоже врачи говорят, что именно так обычно и бывает при попадании молнии в человека. В любом случае, желаем этому герою скорейшего выздоровления.
1: Да, это морской пехотинец, участник СВО. Тоже еще раз это хочется подчеркнуть. Вот такие у нас есть герои. Не перевелись богатыри на земле русской, но в западных социальных сетях тоже эту тему обсуждают. Там тоже не верят, но там говорят, ну, видимо, русские сделаны из совсем какого-то другого материала, из какого-то другого теста. Кто-то говорит, надо ехать в Россию и смешиваться с русским народом, чтобы просто стать причастными к этому генокоду, генофонду героев и богатырей. Ну, в принципе, понятное дело, что тут есть повод для зависти и для восхищения. Крепкого здоровья, многих лет жизни, победы и множество детей этому удивительному человеку, который должен попасть во все возможные книги рекордов мира и в целом, я думаю, должен стать предметом для изучения учеными. Дрался с медведем, ударила молния, выжил, победил.
2: Победил,
1: вот,
2: да.
1: Вот это я понимаю история. Ну, а пока одни ветераны СВО на Алтае дерутся с медведями, получают от молнии, но выживают и побеждают, добровольца из Сербии, сражавшегося в СВО за нас с вами по имени Зоран, таксист-мигрант по имени Камиль Магомедович Камилов отказался вести. И эта история, она, к сожалению, не единичная и тоже является таким грустным, печальным, отвратительным симптомом наших дней.
2: Да, и уже не раз были случаи, когда таксисты-мигранты отказывались вести ветеранов СВО, именно потому что они ветераны СВО, показывая свои негативные отношения, и никаких особых санкций в их адрес не было. Ну, то есть, максимум, что может, допустим, служба Яндекс.Такси сделать, это подарить там 200 вам бонусов там, на следующую поездку. Хотя вот один коллега писал, обращаясь к американскому опыту, есть определенные правила. И если без особых на то причин водитель такси, например, в Нью-Йорке откажется везти пассажира, и уж тем более, не знаю, там, ветеран Ирака, например, да, американского, то и он получит огромный штраф, и его там навечно уволят, отключат от сервиса такси, и миллионные штрафы прилетят самой службе такси. То есть, мне кажется, что пора бы уже такие случаи, когда таксисты неуважительно относятся там, к клиентам, высаживают их, потому что якобы с ними кто-то не поздоровался. Или там таксист-мигрант как-то грубо обращается к своим клиентам, или отказывается вести человека, потому что он ветеран СВО, как вот Зоран с позывным серп и его семью, то, конечно, если это является человек мигрантом, он должен быть из России депортирован, вот, а сама служба такси должна столкнуться с высокими штрафами, тогда уже в следующий раз будет им неповадно, и они сами будут решать такие случаи и отключать таких нерадивых таксистов от своего сервиса навечно.
1: Да, самое главное – не относиться терпимо и безразлично к такой ситуации. Нужно понимать, что любое общество, как живой организм, действует, пока существует иммунитет. И если наш иммунитет, общий с вами, коллективный, не будет реагировать на вот такую мерзость, то эта мерзость рано или поздно разъест нас изнутри, уничтожит и не оставит у нас вообще возможности для нас жить. Человек, который воюет за нас, находится в абсолютно другом статусе по сравнению с человеком, который пришел просто позарабатывать деньги, пожить по кайфу, еще понаводить свои порядки и покорчить нам тут свою козью морду. Вот этого делать вообще нельзя. И нужно понимать, что, опять же, тут это встретились два иностранца. Просто один иностранец, доброволец из Сербии, наш брат православный, да, пришел кровь свою проливать и жизнь свою отдавать за Россию-матушку, за общее наше православие. А другой приехал просто по кайфу там потаксовать, покрасоваться. А даже если и нет, то в любом случае он должен понимать, что уважительное отношение к защитникам Отечества любой страны – это базовый минимум культуры. Если ты живешь в стране, зарабатываешь деньги и не уважаешь тех, кто эту страну защищает и позволяет тебе в мирных условиях зарабатывать эти твои деньги, то ты вообще не должен тут быть. Тебя да. просто не должно тут быть с такими взглядами. Ты должен либо изменить свои взгляды, либо должен изменить место проживания. Все. Других никаких вариантов нет. Поэтому не будьте терпимы к такого рода вещам. Терпимость ко злу – это соучастие в зле. Вот именно поэтому мы с Романом эфирное время нашей программы предоставляем таким, казалось бы, локальным темам. Нет, эта тема не важная. Локальная. Это тема, что называется, федеральная, потому что она касается каждого из нас. И мы призываем органы госбезопасности, следственные органы, Министерство внутренних дел обратить внимание на эту ситуацию и наказать не только мигранта, который вот отказался вести участника СВО, но и более того, наказать сервисы, которые допускают существование таких людей, работу таких людей и заработок таких людей на каждом из нас. Это недопустимо, это не то, что несправедливо, это возмутительно.
0: Консерватники.
1: В заключение блока хочется рассказать о наблюдениях, которые мы все чаще видим в социальных сетях. Там сейчас раскрывают жуткую, абсолютно страшную тему педофилии и торговли людьми. Оказывается, что существует огромный черный рынок торговли людьми и живыми детьми. И иногда для продажи, как говорят эксперты, используют обычные платформы в социальных сетях для торговли там, вещами бэушными или какой-то там маркетплейс бэушных вещей. Размещают объявления с детской игрушкой, там, медвежонком или куколкой и назначают за него огромную там, баснословную цену в несколько десятков тысяч евро, если мы говорим о Европе, долларов, если мы говорим о США. И там прямо в описании есть, что там медвежонок ростом там, 110 сантиметров, столько-то медвежонку лет и прочее. И многие говорят о том, что это реально рабочий способ торговли людьми, торговли детьми. Для чего торгуют детьми в сегодняшнем падшем, сошедшем с ума мире, я думаю, вы прекрасно, друзья мои, знаете. Поэтому, если вы вдруг где-то в социальных сетях набредете на подобного рода вещи, а они все чаще стали появляться, в том числе, например, в ленте моей просто сообщение о том, что этого стало много, это говорит о том, что какие-то процессы выходят, какой-то гной ужасный, кровавый гной выходит на поверхность человеческого организма. Я думаю, что триггером во многом, да, спровоцировал это все ситуация с островом вот Эпштейна и раскрытием данных о том, что там происходило, и абсолютной безнаказанностью всех участников. Вы обратите внимание, сколько месяцев прошло, а хоть одно уголовное дело заведено на этих педофилов и каннибалов? Нет. Они как сверкались на ковровых дорожках, так и сверкают. Это говорит о том, что человечество, большая его часть, полностью утратила способность сопротивляться злу и стала толерантным ко злу.
2: Безусловно, причем вот ты говоришь даже о такой завуалированной нелегальной торговле детьми, а ведь на Западе процветает вполне себе легальная торговля детьми. Вот я недавно тоже увидел в соцсетях видео одной украинской беженки, которая после начала спецоперации уехала жить в Германию. И она говорит в шоке, что Европа – это кошмар, потому что вот она уехала со своими детьми, и говорит, что у вас по любому доносу, за любой там, например, чих, то, что кто-то увидел, что вы на улице повысили на ребенка голос, там, слегка там, не знаю, его шлепнули, или просто там, не знаю, вас кто-то увидел, что вы в пятничный вечер немного выпили, и вот по такому доносу у вас могут отобрать детей местной службы ювенальной юстиции в Германии или в Скандинавии, а детей потом этих скорее обычно передают либо в семьи однополые, ЛГБТ-признанных экстремистов, запрещенных в России, либо в семьи каких-то инокультурных мигрантов. Причем уже были случаи в Европе, когда действительно дети, отобранные у их реальных родителей, которые недавно переехали в какую-либо европейскую страну, попадали в семьи к педофилам, где этих детей насиловали, убивали, и таких, собственно, случаев уже было немало. Но, тем не менее, службы ювенальной юстиции в Западной Европе продолжают из нормальных семей отбирать детей, особенно если речь идет о тех же самых там беженцах из Восточной Европы, у которых меньше прав, чем у коренного населения, и сознательно передавать их вот эти вот ЛГБТшные однополые семьи.
1: Помните, в каком мире мы живем, против чего и против кого мы воюем, в том числе в зоне СВО, о духовных смыслах и о духовном разрезе этой брани мы поговорим во втором части нашей программы. У нас в студии будет замечательный военный священник, настоящий герой, отец Василий Алфеев. Не пропустите, разговор будет невероятный.
0: Консерватники.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
5: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
6: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
7: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
4: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
8: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России».
9: Здорово, кожаные мешки!
10: Гарик!
0: Радио России «Орел». Реклама.
11: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: МЧС информирует.
13: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
14: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
15: Реклама.
16: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска заняли 2 населенных пункта в ДНР. Мирный житель ранен при детонации взрывчатки в Курской области.

0: центр взяла Торецкая, также в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении военного ведомства. Суточные потери украинской армии на всех направлениях спецоперации составили 1445 человек. Российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 970 беспилотников. Мирный житель получил тяжелые ранения в Глушковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, мужчина поднял коробку в лесополосе и произошла детонация. Пострадавшему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медпомощь, сообщил губернатор. Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Запорожья покинуть город на 48 часов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции силовики киевского режима проводят регулярно в прифронтовых городах. Цель – поиск дезертиров и уклонистов, а также освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Президент Сербии Александр Вучич считает, что Европа, в сущности, ведет гибридную войну против России, оказывая военную помощь Киеву и вводя санкции в отношении Москвы. Об этом он сказал в подкасте председателя правления медиаконцерна «Аксель Спрингер» Матиаса Дёпфнера. При этом Вучич подчеркнул, что не знает, как можно победить Россию, ведь Россия является ядерной державой. Конец цитаты. Также Вучич считает, что Европа стоит на пороге масштабной войны. Он не считает, что конфликт на Украине завершится в текущем году. По мнению Вучича, для завершения конфликта на Украине необходимо компромиссное решение, а не поражение какой-либо стороны. На стройках Донбасса в Новороссии работают специалисты практически со всей страны. В ЛНР на 70 площадках возводят новое жилье, а в Мариуполе завершается строительство крупнейшего многопрофильного медицинского центра. Репортаж ко дню строителей из региона Ибрагима Сугаипова.
1: Впервые на Луганщине возводятся новые жилые комплексы. Только в этой части города одновременно реализовываются сразу 4 проекта. Когда все будет готово, здесь смогут жить 20 тысяч человек. Это целый район по меркам Луганска.
2: Новых жилых комплексов на Луганщине не было со времен Советского Союза. Строители восстанавливают разрушенные после украинских обстрелов здания и еще больше строят новый жилой фонд. Прадедушка Льва Фетискина восстанавливал Луганск после Великой Отечественной войны. Сейчас сам Лев проектирует новые квартиры.
3: В такое время живем и хочется отстроить, сделать лучше, новее, перспективнее свою республику.
2: Большая стройка – это новые рабочие места. Здесь специалисты со всех регионов. Виталий Грицын восстанавливать Донбасс приехал из Санкт-Петербурга.
4: Мы строим жилье для Луганска. Хочется поучаствовать вот в этой, внести свою лепту в историю, так сказать.
2: Сейчас в Луганской Народной Республике под новые дома выделено 73 площадки.
5: Ценовая политика такова, что стоимость квартир от 6 до 10 миллионов. И это вписывается для однокомнатных квартир в сумму кредитов 6 миллионов, которая выделяется под 2% ипотеки. И фактически человек может позволить себе под 2% купить себе однокомнатную квартиру.
2: Новое крыло крупнейшего многопрофильного медицинского центра в Донбассе и Новороссии возводится в Мариуполе. Здесь будут лечить пациентов со всех 4 исторических регионов. Врачам стало комфортно работать. Больница теперь оснащена современным оборудованием. Молодежный центр в Бердянске, университет в Геническе. Развитие регионов комплексное. 630 километров нового асфальта связывает Ростовскую область, Донбасс, Новороссию и Крым. Через сухопутный коридор по трассе Новороссия каждый день проезжает больше 7 тысяч автомобилей. Дороги, детские сады, больницы одновременно становятся современными.
1: Десятки спортивных площадок в Донбассе и Новороссии отремонтировали за последние 4 года. Они стали точками притяжения для молодежи. Сотни людей приходят сюда отдохнуть, встретиться с друзьями и позаниматься спортом.
2: На новом футбольном поле готовятся местные спортивные команды. Донецк, Луганск, Запорожье и Херсонщина стремительно догоняют другие российские регионы по развитию инфраструктуры. Киевскому режиму это не нравится. Украинские боевики часто атакуют строителей дронами. Жизнь людей в воссоединенных регионах становится комфортнее.
1: Донбасс и Новороссия преображаются. После десятилетий с начала украинского застоя, а потом боевых действий, появляются новые жилые дома.

0: обновляются, становятся современными больницы, школы, появляются новые дороги и спортивные зоны. Сейчас строители со всей страны закладывают фундамент под будущее исторических территорий России. Ибрагим Сугаипов, Вести Луганск.
1: Дональд Трамп может объявить о победе Вашингтона в войне с Ираном, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. Американский лидер готов завершить конфликт и без соглашения по ядерной программе, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в Белом доме. По их словам, Трамп в частном порядке озвучивал высокопоставленным помощникам идею, что хочет выйти из войны без ядерной сделки. Между тем, в Иране сегодня снова заявили, что не ведут США никаких переговоров и перекроют проход судов в Ормузском проливе, связанных с США и Израилем.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи третьего тура, и к этой минуте завершена встреча между «Зенитом» и «Родиной», и сенсационно «Зенит» уступил дома новичку РПЛ со счетом 1-2. Первый мяч в этом матче забил именно «Зенит», отличился Максим Глушенков. Однако затем дубль оформил Горебян. Сначала он забил на 59-й минуте, а затем отличился на 65-й. Еще в одной встрече сегодняшнего дня московская «Динамо» со счетом 3-1 переиграла «Динамо» из Махачкалы. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов в качестве комиссии агенту игрока. Россиянин Александр Власов занял 10-е место в генеральной классификации веломногодневки «Тур Польши». В воскресенье в городе Величко состоялся заключительный 7-й этап веломногодневки. Индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 12,5 километров. Власов финишировал 12-м, отстав от победителя этапа швейцарца Штефана Кюнга на 18 секунд. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
1: В понедельник, 10 августа, в Нальчике ожидается 26-28 градусов, кратковременный дождь с грозой. В Ставрополе от 29 до 31 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Сочи плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре без осадков 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 23-25 градусов. В Москве также дождя не ожидается, ночью 13-15 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И мы продолжаем обсуждать важнейшую, ключевую тему не только в рамках специальной военной операции, но и в рамках всей нашей современной истории. Возвращение к нашим традиционным ценностям, к нашим корням, осознание духовного пути России. Как это часто бывает, осознание это происходит через очень непростые, серьезные, сложные испытания. И у нас в студии наш замечательный друг, учитель, соратник, священник Василий Алфеев, помощник начальника отделения по работе с верующими Московского военного округа. Отчим, вас приветствую.
2: Приветствуем.
1: Давно мы с вами знакомы. Мы с вами знакомы почти с самого начала специальной военной операции. Неоднократно пересекались. Очень много общих знакомых, очень много общих историй. Как военный священник из Московской митрополии, по-светски говоря, из Московской области, вы основное свое служение направляете на окормление подразделений с именами православных святых. Вот этого братства, которое появилось в 22-м году, оформилось, вот этот сводный наш стяг на красном фоне, сейчас уже больше 50 подразделений, и число это постоянно растет. Расскажите, пожалуйста, вот понимаю, что накопилось на душе и на сердце чрезвычайно много, я держу в руках вашу книгу, которую вы нам подарили, «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Эта книга, она даже весит много, она тяжёлая.
3: 923 грамма.
1: Да, потому что в ней очень-очень много ваших воспоминаний, ваших каких-то переживаний, наблюдений. 34 командировки за 300 дней по дорогам СВО пройдено 130 тысяч километров. И тут замечательно, красиво показан этот маршрут. Очень, кстати, оригинальный ход. Вот расскажите, пожалуйста, что такое быть военным священником в России дня сегодняшнего?
3: Всех еще раз приветствую, дорогой Андрей, дорогой Роман, все братья и сестры, низкий вам поклон. В наше время быть военным священником – это очень большая ответственность, прежде всего, потому что солдат, он отчасти как ребенок, который очень чутко воспринимает сказанное. Ты должен быть уверен в том, что ты говоришь, ты должен по-настоящему служить. Не просто, да, для галочки приехать, там, провести духовную работу, послужить молебен, а должен именно полностью всего себя отдать на дело служения Родине, Отечеству и нашему русскому солдату. В 22-м году, наверное, потребность в священниках была не такая острая, как есть сейчас, потому что армия только начала свой тяжелый путь на войне, и с каждым годом потребность в батюшке была все больше и больше. И сейчас даже инициатива порой исходит не от нас, от священников, да, с предложениями поработать, подразделение, объехать позиции, а именно от военнослужащих. Командиры сами выходят на нас. Сейчас у нас в Московском военном округе, в других округах формируются должности помощников командира части по работе с верующими военнослужащими. Обычно это идет от полка, от бригады и выше. Ну, также по иерархии. Есть старший священник в армии. Он руководит священниками уже в полках, в бригадах. Есть штатные священники в округах, которые занимают должность помощников командующих округов. Так, у нас, например, отец Георгий Дегтярев возглавляет наш Московский военный округ и помогает командующим обеспечивать работу военного духовенства. И на самом деле это очень отрадно, потому что открываются двери воинские части, мы можем беседовать и проводить духовную работу с новобранцами, можем работать на полигонах. Сейчас условия войны диктуют нам совсем другие правила духовной работы, потому что там, где раньше мог ездить священник в 22-м году или в 23-м, сейчас туда даже пешком дойти крайне сложно и тяжело. Поэтому наша работа, она отодвинулась немножко в тыл. Мы работаем чаще на нулях, то есть там, где это не тыловые службы, да, ноль – это место, где формируется поднос, подвоз, где, куда эвакуируют раненых, где готовят боеприпасы для доставки на передовую. Там большая концентрация обычно людей, и, собственно, там мы обычно и работаем. Маршрут священника, да, он также порой очень разнообразен, потому что это не просто, да, сесть на буханку или там на Ниву, приехать в такую точку, служить молебен и уехать. Сейчас такого уже нету, раньше это было. Сейчас порой мы добираемся до границы, проходим границу, вставляем машину где-то в относительно безопасном месте, дальше нас подбирают военные, мы с ними едем на какой-нибудь там развалюхе без дверей, без крыши, доезжаем до какой-нибудь посадки, там пересаживаемся на квадроцикл, еще 2 часа едем, потом едем на мотоцикле, потом идем пешком 20 км. Вот, и бывает, дорога занимает целые сутки. Бывает даже такое, что приходится и форсировать даже реки. Вот, например, в феврале была командировка, и мы посещали Краснолиманское направление, ходили в город Терны. После города Терны есть так называемая река Жеребец, которая, к сожалению, похоронила огромное количество людей. Это был февраль месяц, был страшный гололед, и благодаря плохой погоде, был дождь, у нас удалось пройти вброд реку и пешком добраться до позиции, которая находится недалеко от Светогорска. То есть совсем уже там, в принципе, было видно его с дрона. Вот, дорога заняла у нас примерно 23 часа. Очень был сложный путь, причем даже так, чтобы вы понимали, как вообще проходит дорога. Мы на квадроцикле проскакиваем участок определенный, там, открытой местности, с нами едет тоже квадроцикл, и прилетает баба-яга, и убивает всех, кто был на нем. То есть буквально вот Господь, он как будто тебя берет за руку и ведет себя просто вот по бровке, проводит там, где, ну, бывает даже пешком пройти сложно. У нас был проводник, зовут его Алексей, слава богу, он до сих пор жив, здоров, это уже такой 50-летний мужичок, который очень бойко бегает, в день он натаптывает примерно по 40 километров, потому что работает проводником, вводит людей через дамбу. У него очень хорошо развит слух, он слышит его все дроны приближающиеся, вот, и он нас проводил. Был небольшой мороз и лил дождь, был страшный гололед. И когда мы шли по этой дамбе, дамба, чтобы вы понимали, представляла себя просто вот насыпанный в реку мешки с песком. Они все разъехались, там где-то песок уже высыпался от ветхости. Вот, и примерно воды было по щиколотку. Мы вот так вот в резиновых сапогах проходили эту реку. Примерно открытка 1,5 километра была. И потом после этой открытки, это открытая местность, было большое возвышение. И чтобы на него забраться по тропинке скользкой, приходилось цепляться руками за ветки. Вот, и еле-еле мы заползли в эту гору, и от нас уже открылись позиции подразделений. Там стоит полк 1428 имени Сергия Ратнежского, батальона имени Константина Великого. Это подразделение, которое уже давно носят имена таких небесных покровителей. И, ну, может, некоторые скажут, зачем такой риск, для чего это все нужно, потому что бойцов хватает на полигонов, их там причем гораздо больше. Ты можешь приехать на полигон, там будет 1000 человек, а можешь приехать на передовую, а там будет, например, 5 человек или 10. Но за тот день, я его очень хорошо запомнил, мы обошли примерно 8 точек, и за этот день причастилось около 60 человек. Вот, и на одной точке бывает был один человек, бывает 2, 3, 5, 10. Причащал в том числе группу, которая готовилась к штурмовой задаче. Очень было тяжело с ними беседовать, потому что это люди, которые, ну, чтобы понимали, вот мы зашли в блиндаж, а в метре от блиндажа лежала небольшая гора тел тех, кого эвакуировали буквально вот там за несколько часов. И эти ребята, как бы, они видели своих собратьев, которые ушли на задачу там несколько дней назад, их эвакуировали уже погибшими и ранеными, и им предстоит идти же в это самое место. И, собственно, священник, он не имеет права как-то легкомысленно относиться к своим обязанностям, потому что очень сложно говорить о Боге, о жизни и о вере тем, кто смотрит в глаза смерти. Это очень, на самом деле, тяжелый труд. Но, опять же, говорю, Господь, вот, как говорится в таинстве, молитвенно во время таинства Евхаристии, Господь, который немощная, врачующая, скодевающая, восполняющая. Вот, и он, на самом деле, дает какие-то силы. Бывает, ты вот идешь весь такой потный, грязный, уже ноги там все забились. И потом приходишь к ним и понимаешь, что, Господи, что я сейчас буду им говорить? Потому что сил уже нет. А потом раз, такой прилив прямо сил, чувствуешь благодать, и все пошло, и слова находятся, и как-то уже в конце таинства какой-то улыбки появляются на лице. Что еще важно? То, что многие имеют возможность принять таинство крещения. Это очень важно, потому что каждый раз я замечаю, когда ты идешь на какой-то риск, так сказать, кидаешь, может быть, вызов судьбе и говоришь командиру, давайте попробуем туда доехать. И он, скрипя сердцем, отпускает тебя на определенную точку. Там всегда есть те, кто хочет давно креститься. Всегда. Вот. Мне ни разу не было такого, что ты приезжаешь, и там ты не нужен. То есть всегда, как бы, ребята, просят благословения. Вот недавно крестил одного бойца, зовут его Анатолий, у него отец погиб под Вербовым. И как только ему исполнилось 18 лет, этот парень пошел в военкомат и принял решение уйти в армию, в общем, добровольцем. У них большая семья, и этот Толя вот пришел в армию, в батальон Ариба Голюбского, кстати, который воюет на Днепропетровском направлении за Угледаром. Вот, и, в общем, он давно хотел принять крещение, я его крестил там, и он буквально через 2 месяца погиб, к сожалению. Был выстрел танка, танком засыпало блиндаж, в котором он находился. Вот. Но он, как бы, когда крестился, даже плакал, говорит, батюшка, говорит, мой папа очень доволен мной. То есть, вот, такие слова бы говорил, которые, на самом деле, очень так глубоко впадают в сердце. И для его мамы, конечно, было большим утешением, что сын ее ушел как христианин. Вот. Поэтому, ну, примерно такое, наверное, служение батюшки. Каждый может рассказать какую-то свою историю, наверное. У каждого свой такой путь. Но те, кто, так сказать, воюет уже духовно, на духовном фронте с 22-го года, у них уже свое определенное впечатление сложилось о войне, о служении военного духовенства, ну и, конечно же, такой опыт, который мы будем применять в дальнейшем.
0: Скажите, вот, допустим, поскольку люблю часто полемизировать с нашими оппонентами, допустим, вот бывает часто критика со стороны там каких-нибудь либеральных там заукраинцев, релокантов или даже, собственно, там иноагентов типа Андрея Кураева в адрес Русской Православной Церкви, якобы в ее милитаризме, потому что, соответственно, священник и святейший молятся там за русское воинство, военные священники благословляют в бой тоже наших воинов. Вот, соответственно, как можно с точки зрения православного священника, определить, почему, соответственно, нужно сражаться с врагами нашего Отечества, отвечать, допустим, на вот эти инсинуации наших оппонентов, что там Иисус Христос говорил, там, не убий, учил добро и милосердие, почему там русские священники православные благословляют воинов на ратные подвиги.
3: Ну, мы, прежде всего, благословляем защищаться свое отечество, это, прежде всего, самый популярный вопрос, потому что говорится «не убий», как мы благословляем на убийство. Мы не благословляем на убийство, мы, наоборот, призываем наших воинов к милосердию, к состраданию и призываем их к защите тех, кто за их находится спиной, потому что сам Господь тоже говорит, что нет больше той любви, кто даст свою душу и свою жизнь за близких своих, поэтому... То, что выполняют наши бойцы, конечно же, это достойно высших похвал и выше награды у Бога, потому что мы даже уверены, что люди, которые дают свою жизнь там, они попадают в Царство Небесное. Буквально позавчера погиб очень хороший человек, зовут его Денис, позывной «Оса». Вот, просто я вам расскажу кратенько его историю, и вы поймете, почему мы этих ребят, почему мы с ними, почему мы их благословляем. Когда я к ним приезжал на Купянское направление, это район железной дороги, вот, он шел с передовой 20 километров или 25, чтобы причаститься. Он узнавал, что приезжает священник, и он вместе со своим другом Владимиром Волей, он тоже из Московской области, рано утром вставали где-то в час или в два и пешочком топали, чтобы причаститься. Что меня еще удивило, представляете, я один раз поставил будильник и, к сожалению, проспал. Мы должны были с ним примерно в 7-8 утра встретиться. Они, когда пришли на точку, где я ночевал, они меня не будили, потому что я, батюшка, устал, пусть поспит. И я, извиняюсь, там, продрых почти до, наверное, до 10 часов утра. Когда я проснулся, вылез из своей берлоги, весь заспанный, и увидел их, они сидели на, этом, на пеньке, ждали меня. Батюшка говорит, ну, слава богу, проснулся, говорит, так пить, говорит, хочется. Я удивился, они даже ни глотка воды не сделали. То есть они встали ночью, пришли на причастие, мало того, что правила прочитали, так они еще и не пили, и не ели. Вот, конечно, мы с ними послужили молебен, их причастил. Он поисповедовал. Крайний раз мы виделись с Денисом в июне месяце. Он как раз причастился, и потом узнал, что он погиб. И смерть его была настоящая смерть христианина. Он увидел из блиндажа, что его служивец подорвался на мине, вот, получил тяжелое ранение, и как раз была очень непростая обстановка в небе. Но он выскочил, побежал по открытой местности к монастырю, чтобы помочь ему, и подорвался на мине сразу насмерть. Вот, то есть, когда мы работаем с бойцами, говорим им, если вы берете пленных, не нужно их мучить, не нужно, как бы, да, делать то зло, которое применяют к нам. Вот в Угледаре, когда город освободили, многие местные рассказывали, да, что видели замученных русских солдат в подъездах домов, на площадках детских, и слышали те крики, которые доносились с улицы, когда мучили наших ребят. Поэтому если в армии, на самом деле, вообще на войне все очень просто. Если не ты, то тебя. Если ты не возьмешь в руки оружие, как сделал, например, Александр Невский, там, или Дмитрий Донской, или другие наши великие святые воины, то просто враг сметет тебя с лица земли, а потом тех, кто находится за твоей спиной, твоих детей, твою жену, твоих близких, родных, твоих родителей. Поэтому мы, ребят, призываем прежде всего действовать по совести. То есть, если бы... Не нужно ни в коем случае насаждать какую-то жестокость, кровожадность. Не нужно, чтобы война, она вошла в твою душу, да, и полностью попрала все твое человеческое достоинство. Собственно, мы к этому, ребята, призываем, чтобы они на войне, несмотря на то, что боюем 5-й год, чтобы они оставались людьми, оставались православными христианами, с чистой душой, с незапятнанной совестью, чтобы не мародерили, не блудили, чтобы старались жить по совести. Потому что, дай Бог, вернуться некоторые домой, чтобы им было проще войти в мирную жизнь, найти себе какую-нибудь профессию, да, и уже жить в мире. Мы воюем за мир, поэтому церковь всегда там, где армия, и там, где мир.
1: Книга ваша называется «Служить вере, православной и Отечеству. Дневники военного священника». Я очень рад, что она появилась. Как вы помните, я с 22-го года всем говорю, пишите, записывайте, запоминайте, потому что забудется. Забудется память об этой войне, забудутся, к сожалению, очень многие люди, героически погибшие, ушедшие на этой войне. А вот такие книги, они сохраняют память. Как вы приняли решение вот над ней работать, и к чему вы сами, как я понимаю, это ваш первый литературный опыт такой серьезный пришли? Потому что, ну, во-первых, я должен сказать, что она прекрасно издана, она замечательно выглядит, издательство Московской Патриархии, и качественная сама полиграфия, и видно, что труд фундаментальный.
3: Спасибо большое за высокую оценку, Андрей. На самом деле, книга родилась не спонтанно. С 22-го года я вел небольшие путевые заметки. Как бы являюсь администратором телеграм-канала «Всё для фронта, всё для победы». Там у меня есть подписчики, друзья, прихожане, храмов нашего благочения и вообще других уголков России. Мы как-то в 2022 году объединились для помощи фронту. Собирали средства материальные, покупали автомобили, дроны, ну и прочее оборудование, необходимое для бойцов. И когда ездил в командировки, то старался отчитываться перед своими читателями о том, где я был, с кем встретился. И цель книги именно была рассказать о героях. Не о своих там похождениях и поездках, а именно о героях, потому что очень много встретил настоящих людей, настоящих героев и таких прям патриотов. Причем многие из них до войны, кто-то был шахтером, кто-то был священником, кто-то просто был обычным рабочим, кто-то был шалопаем, кто-то сидел в тюрьме. То есть, ну, как бы настолько было переплетение судеб. И в этом всем в винегрете, на самом деле, таких легендарных людей рассмотрел, и комбатов, и рядовых бойцов, и хотелось про них рассказать, потому что, к сожалению, в книге много о ком говорится, и большинство из них уже погибло. Кто о них не расскажет, кто о них расскажет, как не мы, поэтому хотелось бы их память немножко увековечить, потому что, опять же, порой такие истории слышу удивительные, например, тот же самый город Терны. Маршал Жуков, когда подошел к этому городу, он не мог его взять в лоб, и мне эту историю рассказал командир полка Артур Меч, позывной Меч. Он говорит: представляешь, батюшка, я посмотрел дневники Жукова, и оказалось, что когда подошел к Тернам, он не мог его взять в лоб. Ему пришлось обходить Терны и брать их через Макеевку стороной. А у нас подразделение, полк 1428, стоял около Тернов, наверное, года полтора или два. Тоже не могли его штурмовать никак. И представляете, под покровом ночи 15 бойцов, имена которых неизвестны, они мало того, что преодолели большую открытую местность, так еще форсировали реку Жеребец. Причем многие, просто чтобы вы понимали ужасы, они ночью шли по этой реке и локтями расталкивали тела погибших, потому что было огромное там количество. Они форсировали эту реку, и из-за того, что была плохая погода, они поднялись на гору и закидали гранатами пулеметные дзоты, которые не давали нашим штурмовикам пройти. И эти 15 человек, они взяли, можно сказать, город Терны. Потом пошли уже основные силы, и город был взят. Про это просто не пишут. И герои, к сожалению, они погибли уже, все 15 человек. Мы не знаем их имена, но знаем только эту историю. Поэтому нужно о них говорить, нужно про них рассказывать. И про наших земляков вот из Московской области, там писал про Егору Приму. Парень, который с рядового вырос до лейтенанта, у которого отец занимает очень высокую должность, и он мог спокойно своего сына от армии уберечь от призыва, но сын сказал: я пойду служить. Вот, и он ушел, к сожалению, тоже погиб. Он воевал в батальоне имени Константина Богородского, нашего покровителя, нашего города Ногинска. Поэтому про этих ребят хотелось бы рассказывать.
1: Вы упомянули тоже уже не одно подразделение с именем православного святого. Расскажите, пожалуйста, про эту инициативу. Это такое настоящее братство наших подразделений. Расскажите про подразделение Константина Богородского, батальон. Вы являетесь настоятелем храма в честь этого святого в городе Ногинск. Кто не знает, Ногинск до революции был Богородском и по сей день является центром Богородского городского округа. Вот, но название пока еще...
3: Ходят слухи, что наш уважаемый Сергей Лавров хочет переименовать город и прикладывать его усилия.
1: Да, Сергей Викторович Лавров, да, оттуда родом.
3: Переименовали, да, в город Богородск.
0: Да, да, очень хорошее, да, начинание, потому что на самом деле непонятно, почему Ногинск, потому что я еще с детства запомнил, что у нас Китай-город назывался Площадь Ногина в моем детстве, я там ездил туда на вольную борьбу на автобусе, хорошо переименовали, потому что нет ничего плохого, когда у нас улицы названы деятелем советского периода истории, который что-то полезное сделал для России. Но я просто напомню нашим слушателям, что товарищ Ногин тоже был профессиональный революционер, работавший против Российской империи. Вот, и, собственно, ничего особо такого полезного он для нашей страны не сделал, поэтому надо вернуть замечательное название Богородск, а то у нас до сих пор странные какие-то происходят. Вещи. Екатеринбург, но Свердловская область. Да. Ногинск, но Богородский район.
1: Санкт-Петербург, но Ленинградская область. Ленинградская область, да.
0: Какая-то странная.
1: Так вот, Очи, расскажите, пожалуйста, вот у вас вообще наложение происходит. Вы и ездите в подразделение Константина Богородского и служите в храме в честь этого святого. Вот про это явление хочется больше понять, потому что ведь очень многие видят сводные стяги на красном фоне с зелеными шевронами, но не знают историю этого явления.
3: Да, на самом деле, сейчас, как Андрей уже сказал, больше 50 подразделений входит в список подразделений с именами святых. Ну, это все зародилось еще в 2022 году. уже получила свое развитие, наверное, в 23-м. Ну и сейчас как бы активно-активно все новые и новые подразделения принимают себе небесного покровителя. Но обычно как это происходит? Приезжает священник подразделения, там общается с командиром, общается с солдатами, вот и предлагает им избрать себе небесного покровителя. В разных подразделениях это разные святые, например, вот полк Сергия Радонежского. Долго они выбирали между Александром Невским, но уже такое подразделение было, поэтому они остановились на Сергии Радонежском. Вот совсем недавно в список подразделений вошел гаубичный дивизион 70-го полка в честь Казанской Божьей Матери. Вот шеврон тоже сегодня и Андрей, и Роман получили. Причем интересно, что это подразделение, оно дислоцируется в Чечне, в городе Шали. Там очень много представителей Чеченской Республики, и, несмотря на это, все почти проголосовали за то, чтобы принять себе покровительницу Божью Матерь. Мы там сделали блиндажный храм, повесили гаубичную икону подразделения, главную икону подразделения. Обычно это писанные иконы, но бывает так, что мы их печатаем на хорошем дереве, вот и помещаем в оклад, и иконочка находится либо в штабе, либо в храме в блиндажном. В эти подразделения регулярно ездят священники. У нас в Московской митрополии действует программа по окормлению подразделений с именами святых, и больше 100 священников регулярно находятся в зоне СВО. Обычно у нас
1: только есть... по этой программе?
3: Только по этой программе, да.
1: То есть только из Подмосковья больше 100 священников находятся регулярно в зоне
3: СВО? Да, они по ротации ездят туда, то есть мы отправляем священников, 3 человек, они приезжают в подразделение, размещаются, начинают свою работу примерно 2 недели. Через неделю приезжают еще 3, то есть у нас 6 человек находятся там постоянно, ежедневно. Потом 3 уезжают, мы добавляем еще 3, и так вот мы постоянно-постоянно, заменяя друг друга, священники трудятся окормлять наших бойцов. В подразделениях, которые носят имена святых, вот надо тоже это заметить, совсем другая обстановка атмосферы, именно духовная. Видно, что наши небесные покровители помогают, оберегают. Вот даже расскажу небольшое одно чудо. 2 года назад, когда мы освящали блиндажный храм в честь Сергия Радонежского, ну, даже это не храм, а такая часовенка, недалеко от города Рубежное, там такие леса, пески. В общем, был страшный пожар. Это как раз было в июле месяце. Был страшный пожар, все горело. Сгорело у них как бы медрота, операционная сгорела. То есть там технику пытались перегнать, некоторая техника погорела. Вот. И что еще удивительно, когда мы зашли в храм, в этот блиндажный, в блиндаж, там был огромный рой мух. Просто мухи жужжали, как будто, извините, как в туалете. И мы сначала расстроились, думали, как там здесь делать, как там вешать иконы, лампады, если здесь как бы такая обстановка. Как только мы повесили последнюю иконочку, забили последний гвоздь, мухи ровно строем по-армейски вылетели из двери, и на следующий день никого там не было, и до сих пор там никого нет. То есть как они это почувствовали, непонятно. Мы начали освящать, почитали молитвку, окропил им снаружи, их часовенку и внутри. Вот. И что удивительно, после того, как мы окропили, пошел сильный дождь, которого не было очень долго, и он потушил весь пожар. То есть даже командир полка, он вообще с такими глазами ходил.
1: Я помню, это, по-моему, 23-й был год, да?
3: Да, когда были эти пожары. Да, 23-й год.
1: Купянское направление.
3: Купянское направление, да. Не, Краснолиманское.
1: Ну, там, в той стороне.
3: В той стороне, да. Еще что удивительно, мы писали бумагу на имя митрополита Кирилла с просьбой присвоить наименование в честь Сергия Радонежского, и бумага как-то она затерялась, потом ее нашли, и она была подписана 5 мая. А 5 мая – день рождения Сергия Радонежского.
1: Да.
3: Вот, то есть, как бы видите, так вот все очень удивительно сложилось, такой пазл. И Сергий Радонежский, на самом деле, мы еще ездили в Троицу Сергия в Лавру, владыка Кирилл, епископ, он нам подарил икону писанную с чистого гроба Сергия Радонежского. И мы как раз поместили в этом храме, ребята регулярно к ней прикладываются, молятся, сделали шевроны. И удивительно, знаете, что бывает в городе, даже вот в нашем Ногинске или в Киржаче, откуда я родом, бывает, иду по городу, вижу бойца, который в отпуске, и он идет с шевроном Сергия Радонежского. И это особенно приятно, потому что там за 2000 километров почти находишь бойцов, которые носят, которые молятся, которые ценят.
1: Священник находится на стыке огромного количества военных дисциплин. Помимо самого главного, самого важного, безусловно, духовного кормления, таинств, молитвы, также священник, можно сказать, иногда является помощником или даже заменителем при отсутствии военного психолога и замполита. Что дает подразделению, вот если спуститься на один уровень ниже от духовного, духовно понятно, что это дает. Это спасение, там, вечная жизнь, вообще смысл и источник всего. А вот если говорить с точки зрения более прикладной, потому что, ну, находясь в зоне боевых действий, ты от этого тоже никуда не денешься. Священник приносит и такую функциональную пользу. Вот на что бы вы обратили внимание, как человек с большим опытом, который видит в динамике развития, трансформации организацию Института военного духовенства от такого полуподпольного движения в 22-м году к незаменимой и абсолютно законной части вооруженных сил в 26-м?
3: Ну, прежде всего, священника такое новое, свежее лицо, потому что все друг к другу уже привыкли, некоторые друг другу надоели, все живут там на одном пятачке, и раз появляется человек с земли, там еще и в черном подряснике, еще кто-то умные вещики наговорит. Конечно, ребятам все это очень интересно, и причем даже представители других религий, они часто порой остаются на беседы, даже на молебны. Бывает так, что один раз служил молебен, блин, даже у медиков, и со мной попросились поприсутствовать на молебне, один язычник, другой мусульманин. Ну, они, конечно, они не участвовали в таинствах, они просто присутствовали, вот, но это было очень отрадно и утешительно. Причем один из язычников потом крестился, вот, зовут его Андрей, в честь Андрея Боголюбского. Он сначала был на беседе, так немножко агрессировал, вот так как бы, потом гляжу, потом демонстративно ушел, потом он пришел еще раз, это, уже остался, послушал, уши там свои растопырил, потом вот, третий раз он уже говорит: «Батюшка, меня Николай Чудотворец спас, я хочу креститься». Вот. Об этом в книге тоже говорится. Поэтому священник, прежде всего, это такой новый человек, который может рассказать, как там дела на большой земле, который может как-то может передать весточку из дома, который, ну, приводит детские письма, который как-то, может быть, духовно успокаивается, не можно поговорить о своих проблемах, потому что, к сожалению, ну, если есть у бойца проблемы в семье, кто у нас сейчас воюет? В основном это, ну, молодое поколение. Сейчас, конечно, набирают уже людей постарше, мы уже встречаем там и 50-60-летних, их очень много, но основной состав армии – это молодые ребята, которые, вот, например, только-только женились, и судьба их позвала, все, они встали в ружье и пошли воевать. Ну, прожили там они в семье, может, год. Некоторые, я даже знаю таких, которые они сыграли свадьбу, и через день они уехали уже на СВО. То есть семьи еще не скрепленные любовью. И многие браки, к сожалению, распадаются. И эти проблемы в семье они возникают, когда с кем он пойдет, кому он пойдет с этими проблемами? К замполиту, там, командиру, у которых так ответственности и задач вагон. Поэтому, когда приезжает батюшка, он может с ним побеседовать, поговорить там, на тему воспитания детей, на тему проблем в семье. И поэтому священник, он себе, так сказать, объединяет много разных сторон.
0: А вот такой тоже к вашему рассказу про язычников рассказ. Ну, не секрет, что есть определенный процент бойцов, которые являются не язычниками, потому что все-таки у нас вот в русском национализме есть православные националисты, есть языческие, и тоже у них как приоритет защита Отечества, многие пошли сражаться. И вот, например, в работе с ними какие вы методы убеждения применяете, да, потому что, ну, что действительно важно, допустим, человека не оттолкнуть, сказав ему, а вот ты там дурак, молишься там деревянным истуканом, но при этом все-таки вывести его к вере Христовой, потому что я тоже знаю там массу примеров, когда действительно люди там были не язычниками, а потом встречались там на пути или хороший священник, или просто грамотные христиане, которые потом их, соответственно, возвращали к вере, они шли тем же путем, что и русский народ из язычества к крещению.
3: Ну, главное действовать с любовью. То есть, прежде всего, ни в коем случае их не отталкивать, потому что они такие же бойцы, они герои, и многие погибают как настоящие герои, отдают свои жизни за своих близких, за родных. Вот, ни в коем случае нельзя говорить, что вы там какие-то изгои, вы неправильные, там, неправильные какие-то, не наши. Все как бы не наши, всех мы их любим, и солнце светит одинаково для всех, и для православных, для язычников, и для иудеев, для мусульман. Ну, прежде всего, мы ничего не навязываем. То есть, когда мы приезжаем в подразделение, нет такого, что там, да, что давайте все строго стоим здесь, слушаем, что говорит батюшка, там, и у нас нет такой уставщины. Я сразу, ну, говорю, ребята, кто неверующий, кто не православный, там, язычники, мусульмане, буддисты, если хотите, оставайтесь, нет, пожалуйста, я вас не задерживаю, можете идти. Некоторые уходят, некоторые возвращаются и остаются на беседе, после которой подходят, задают свои вопросы. Ни в коем случае это, так сказать, у нас нет задачи всех за уши насильно там, к вере притянуть. Это путь добровольный, и человек сам должен Бога обрести. Мы можем только ему помочь, взять его за ручку, так, подвести его, рассказать ему про Бога, про веру, про наши традиции, да, про наши правила, про заповеди Божии. Поэтому, если человек подходит, он обращается с вопросом, мы ему рассказываем. Но мы ничего не навязываем, не ходим за ними там, по пятам, не говорим, что давайте там, поговорим о Боге, как делают наши там, сектанты некоторые. Поэтому здесь главное делать с любовью и служить собственным примером делу вере, потому что язычники, они очень пристально смотрят на священника, что он говорит, а расходятся ли его дела словами. То есть поэтому надо быть для них примером, не показывать свой страх и стараться служить именно делами любви. Там, знаете, даже бывает такой пример, у меня есть товарищ один, позывной Виллис, Ну, понятно, что он язычник. Но когда я приезжаю к нему подразделение, он первым бежит, говорит: батюшка, тебе чай приготовил, там, самый лучший, там, какой-то, мне с Китая прислали, там, вот тебе чаёк, эти конфетки, он там посидит, все, блиндаж мне застели. Мне почему-то в некоторых подразделениях очень любят селить в блиндажи к язычникам, либо к мусульманам. Я бывает ночую, там, у меня в блиндаже там висит какой-нибудь с арабской вязью какой-то флаг, либо там еще что-нибудь, там, где-то руны висят, я там ночую. Но я считаю, батюшка переночевал, значит, место осветил.
0: Правильно.
1: А почему так происходит, что люди в мирной жизни, ну, не задумывались о Боге, не задумывались о духовной стороне жизни, которая на самом деле есть у каждого человека? Каждый человек – существо не только телесное, но и духовное, но мы как-то вот в рутине нашей, в жизни дом-работа-дом, или там дом-телевизор-пивная-работа, как-то забываем, упускаем. Вот я все время размышляю об этих 65 тысячах людей, которые в массе своей, ну, взрослые русские мужики, которые крестились уже на войне. То есть человек прожил свои 30, 40, 50, иногда даже больше лет, и как-то вот, ну, не попал он в храм, не дошел до него. Он принял для себя решение подписать контракт с вооруженными силами или добровольческим корпусом. Он уже надел форму, оказался на войне, и вот только там, наверное, после там первой опасной ситуации для себя, после, возможно, потери сослуживца или вообще наблюдения того духовного пространства, которым является война, очень непростого духовного пространства, он вдруг о чем-то задумывается и принимает креститься решение уже в блиндаже. То есть не крестится в храме рядом с домом перед тем, как отправляться на фронт, а вот там уже оказавшись, вот как в притче про пришедших в 11 часу работать в винограднике отца и получивших ту же самую награду, вот там уже оказавшись, они что-то для себя получают. Вот как это происходит? Что вы, как священник, видите в этом механизме и в этих, ну, 2,5, почти 3 дивизиях, крестившихся в окопах?
3: На самом деле, знаете, страшно то, что могло бы их быть гораздо больше, потому что у многих, наверное, было желание креститься, некоторые не успели. У нас просто, наверное, такой вот есть характер русского человека, который делает все опосля. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так, наверное, мы и живем. Но здесь на самом деле такая двоякая ситуация. С одной стороны, это очень здорово, хорошо, что люди крестились и обрели Бога и веру. А с другой стороны, это плохо, потому что мы не доработали, значит, батюшки, до войны. Потому что что мы сделали для того, чтобы эти 65 тысяч пришли к Богу до войны? Почему мы допустили такую ситуацию, что они не знали о Боге, не знали о вере? Значит, они, наверное, не видели священника. То есть здесь как бы можно и себе упрёк, конечно, поставить, что мы здесь как бы, да, не дотрудились. Но с другой стороны, люди все молодые, там, да, у кого-то была учеба, там, семья. И, наверное, когда в жизни все относительно хорошо, про Бога особенно не вспоминаешь. Потом попадаешь в страшную ситуацию, видишь первую смерть, вот, видишь страдания, кровь и насилие. И ты понимаешь, что без Бога остаться человеком на войне крайне сложно, тяжело. И только там ты понимаешь, зачем нужен Бог. Причем, знаете, как бывает так, что многие обретают Бога, ну, как, даже как дети. Есть, конечно, примесь суеверия еще тоже в этом. На всякий случай я крещусь, лишь бы все у меня было нормально. Потому что, например, одни бойцы вот машину осветили, ее не подорвали, а я не осветил, у меня подорвали. То есть такое тоже бы есть. То есть он даже не вдаётся в подробности, зачем освещать нужен автомобиль.
1: Как страховку покупать.
3: Да, как страховку, да. То есть там материться нельзя, да, в машине. Он тоже об этом не думает.
0: Ну, видно, у тебя есть ОСАГО, есть иконостас,
3: как у таксиста. Ну, есть машины, которые просто увешаны все иконами, да, полностью. Ну, а некоторые даже предъявляют: батюшка, у меня там в машине было 129 икон. Почему она подорвалась? Да, имеется претензии такой, причем очень серьезно, наезжает прямо.
1: Верните деньги.
3: Да, да. То есть мы им объясняем, для чего все это нужно, что, конечно, это не гарантия. Гарантия, не страховка того, что крещенные там все выживут на войне, а не крещенные нет. Не мы им объясняем, конечно, что у крещенных у них есть шанс, так сказать, жизни вечной.
0: Вечно, да.
3: Да, и счастье у Бога в Царстве Небесном. Но, конечно же, это нельзя, так сказать, брать у Бога благодать авансом. То есть, если бы я сейчас крещусь, я такой молодец, нахожусь на СВО, мне там можно где-то заблудить, там налево сходить, где-то там можно своровать. То есть, некоторые думают, что, находясь на СВО, можно очень многое допускать себе. Мы с этим тоже работаем, потому что нельзя злоупотреблять Божьим милосердием. Нельзя, как бы, так сказать, Богу кидать вызов и жить, так сказать, в долг. Мы бойцам всегда объясняем, что нужно заслужить себе Царство Божие. И то, что находятся они там, это, конечно, очень здорово, они герои, они молодцы. Но если ты будешь позволять себе чуть больше, чем в миру, будешь изменять своей супруге, своей жене, будешь там, да, там мародерить, будешь лукавить, врать, все это, к сожалению, ляжет тяжким грузом на тебя, и ты можешь от Бога отдалиться, и от благодати отдалиться. И, к сожалению, можешь попасть в неприятную ситуацию.
1: Вы как священник, что получили от опыта нахождения в зоне боевых действий? Литургию у себя в храме по-другому служите? По-другому молитесь или все так, как было?
3: Нет, конечно, по-другому. Стараюсь всегда поминать всех бойцов и на Яктенях поминаю всех комбатов. На Проскомиде, конечно, всегда стараюсь поминать. У меня уже большой список скопился. Причем они равны о здравии и упокоении, к сожалению. Ну, я молодой священник, и у молодых, наверное, батюшек списка о здравии не такие большие, но война, к сожалению, внесла свои коррективы, и список упокоения даже, может быть, чуть больше, чем о здравии. Всегда стараюсь не пропускать за упокойную Яктенью. То есть, как бы, если большого праздника нет, на Буднях всегда я служу, поминаю погибших бойцов. К сожалению, мы начинаем привыкать к таким смс-очкам, да, что там батюшка, там, приветствую тебя, погиб такой-то, такой-то, и скидывают список там, да. Вот, сначала все это очень тяжело бы воспринималось. Ну, потом все это боль остается, она немножко притупляется. Вот, как бы, и помогает, конечно, молитва. Всех, кого скидывают, стараюсь поминать на службе. А так, конечно же, война, она дала огромный опыт. Прежде всего, дала друзей хороших, потому что друзья, с кем общался до войны, ну, очень мало кто остался, так сказать, рядом. Огромное количество друзей обрёл именно там. Причем друзей не по возрасту, а по понятиям, по идее, по вере. Вот. У меня есть друзья, которым 60 лет, которым 70 лет, а мы с ними на «ты», там, и там «братан, братан, привет», там, друг друга обнимаем, то есть мы каждый раз встречаемся и очень радуемся дружбе.
1: А что можно сказать о военных священниках? Вот вы, как человек, который трудится в военном отделе Московской митрополии, как тот, кто трудится в отделении по работе с верующими, Московского военного округа. Вот что можно сказать об этом военном нашем духовенстве, о том явлении, которое, казалось бы, из небытия возникло? Да, в 2008, по-моему, году был подписан закон о военных священниках, тогда это было, кстати, президентство Дмитрия Анатольевича Медведева, вот он подписал такой документ, в армии они появились, но понятное дело, что армия мирного времени, армия военного времени – это разные армии. И военный отдел Московского патриархата мирного времени и военного времени – это абсолютно разные организмы, структуры. Вот что можно сказать о ваших собратьях, о военных священниках? Какие они? Зачем военные священники туда едут? Ведь у воинов одни мотивы, у священников другие. Что вы об этом можете сказать?
3: Ну, я могу сказать, что военные священники – это настоящие христиане, которые выполняют главную заповедь – любви к ближним, потому что они едут туда, где тяжело, где страдания, где смерть. Они многие очень рискуют, и мы знаем, что есть же погибшие среди священников.
1: Да.
3: Вот недавно же тоже погиб один монах.
1: Отец Рафаил
3: да, погиб, царство небесное. Да, и батюшка получил ранение, которое с ним вместе был. То есть это прежде всего такие жертвенные воины, жертвенные служители Церкви Христовой, настоящие воины. Не каждый священник может стать военным священником, так говорить, потому что у каждого свои таланты, свои способности. Некоторые хорошо работают с детками, некоторые находят себя, например, в работе с учеными, батюшка, который имеет какие-то ученые степени. Но военные священники, мы обычно такие, ну, простой народ, как бы, которые служили, наверное, в армии, многие из нас служили в армии. Некоторые приходят к военному служению в церкви именно через военную службу. То есть он был, например, офицером, потом ушел в отставку, отучился в семинарии, стал священником, да, и обрел себя, опять же, обрел свою паству именно в армии. В срочку мы многие служили, и, так сказать, когда началась война, многие из тех, с кем мы служили, пошли на войну. И мы не могли просто сидеть на одном месте ровно, и мы движимы, так сказать, совестью, пошли тоже туда, и чтобы быть с ними рядом. Все это делается безвозмездно, и многие из нас, из военных священников, да, многим жертвуют. Некоторые батюшки, я знаю, вот сейчас, слава богу, Министерство обороны уже компенсирует нам командировки, а раньше все же за свой счет все делали. То есть священник сам,
1: да,
3: там, прихожане собирали там на бензин, да, там. Ну, это штатные священники, не получают компенсацию. Но это не все.
1: Да.
3: Но есть огромное количество нештатников, которые за свой счет едут, рискуют, у них ломаются машины, бывает негде ночевать, они попадают в неприятные ситуации. И они все это переживают, и нет такого, что ой, все, задолбало, больше не поеду. Они приезжают домой, прошло там неделю-две, литургию послужил, матушку встретил, деток обнял, раз, снова его сдуло туда на фронт, и он поехал снова помогать. Потому что ты там получаешь всем, ну, наверное, такую отдушину, потому что ты чувствуешь себя там нужным. Это не значит, что священники, трудящиеся здесь, как бы в тылу на большой земле, они как-то не нужны. Нет, конечно. То есть просто там потребность в Боге и в вере, которую ты можешь дать, она гораздо острее ощущается. Поэтому мы, военные батюшки, снова и снова садясь в машину, едем туда, на южные рубежи нашего Отечества.
0: А вот у нас получилось, что военное священство восстановилось впервые, по сути, после Первой мировой войны. То есть последний раз до СВО военные священники были частью нашего воинства в Первую мировую. Там довольно тоже были яркие персонажи и подвиги. Вот. Вы из истории военного священства что-нибудь там изучаете? Может, кто-нибудь там вас вдохновляет из тех, кто был вашим предшественником в царской России?
3: Он как раз привез книгу. Ну, это моя книга, не подарите, а просто показать. Это дневники братерей Митрофана Серебрянского, который после войны Первой мировой стал духовником Марфоморинской обители.
1: Угу. Он канонизированный ведь святой.
3: Да, он канонизированный.
1: Я был у его ураки с его мощами.
3: Да, были выпущены его дневники, тоже, видите, даже здесь карты есть вот на абзаце. И очень интересно читать, потому что ты сравниваешь вот военное духовенство того времени...
0: С сегодняшним.
3: На самом деле, все одно и то же вообще, абсолютно. То есть, как бы, конечно же, там война чуть отличается. Немножко другие рубежи, дистанции другие, но все то же самое абсолютно. Но что здесь, знаете, радует, что когда читаешь дневники отца Митрофана, он, например, пишет, послужили ли другие, пел офицерский хор, целый дивизион стоял на службе, там, это, ну, несколько сотен человек, все подпевали символ веры, все пили «Отче наш». Сейчас, конечно, такого нет. Мы понимаем, что когда собираем бойцов, там некоторые креститься не умеют элементарно, но это только должно нас мотивировать к труду, мы должны заново рассказать ребятам о вере. Для меня было очень радостно, когда крестил двух бойцов, они пришли из зоны, ну, в общем, с тюрьмы. Когда я их крестил, они пели со мной вместе символ веры. Я стою и слышу, там кто-то хрипит там за моей спиной и подпевает символ веры, причем четко, ни разу они не ошиблись. Это очень радостно, потому что как бы, вроде они обрели только Бога и веру, но они уже знают символ веры. Они пришли к этому осознанно.
1: У нас остается не так много времени, и мы всегда стараемся, особенно гостям, которые так наполнены смыслом, предоставить свободное время, что называется, свободный микрофон.
0: Вот, чтобы обратиться к народу.
1: Нас слушают по всей стране. У Радио России самая большая площадь покрытия. В самых удаленных, в самых глухих местах нашей страны, где ничего вообще не работает, Радио России работает. Не просто от Калининграда до Владивостока, а в глухих сибирских селах, на крайнем севере, на границах южных нашей страны. У вас есть возможность, как у военного священника, вот обратиться к нашему огромному и на самом деле живому, чувствующему и переживающему за судьбу Отечества народу.
3: Ну, дорогие братья и сестры, хотелось бы, конечно, чтобы мы с вами все вместе объединились ради победы, потому что давайте будем честны и искренни друг с другом, что, к сожалению, не все мы до сих пор прочувствовали на себе это. Только, наверное, с ударами вглубь страны мы начали ощущать уже, что такое прилеты, что такое смерть. У каждого, к сожалению, из нас уже появились те люди, которые ушли в мир иной на войне. Вот. Но знаете, что самое главное? Чтобы бойцы, которые вернутся домой, чтобы они чувствовали себя лишними и брошенными. Это, наверное, самое главное, потому что многие приезжают, когда приезжают в отпуск, они видят такую мирную, спокойную Россию, иногда бывает очень веселящуюся, которая даже, знаете, это не значит, что нужно там надеть себе траурные там костюмы, да, как бы, и посыпать голову пеплом и грустить. Нет, конечно, но часто порой ребята, которые совсем живут в другом измерении, для них очень больно бывает видеть то, что происходит у нас здесь. Вот мне так кажется, что нужно быть немножечко сплоченнее, более, наверное, объединенными ради будущей победы, прилагать все усилия, прежде всего молитвенные, не лениться приходить в храм, молиться за бойцов тех знакомых, которые окружают вас, которые, бросив все, свою семью, своих близких, родных, ушли на войну, молиться о усопших. Вот. Ну и, конечно же, нам нужно всем трудиться ради победы. И материально, я как вот администратор телеграм-канала могу сказать, что сборы очень сильно упали. Конечно же, это ни в коем случае не камень там, в огород людей, которые жертвуют, потому что мы прекрасно видим, что жизнь стала сложнее, мы видим цены в магазинах, все, к сожалению, растет, и топливо, и прочее. Ну, проблемы у нас как бы есть, не надо это отрицать. Но люди, что очень радостно, многие остаются те, кто остаются еще те, которые жертвуют, которые помогают, отделяют от себя, порой в ущерб себе. Не поехал в отпуск, а дал там денежку, купил ребятам там квадрокоптер или на автомобиль скинулся. Ребята это очень сильно ценят. Они очень ценят письма. К сожалению, сейчас их стало меньше. То есть детки стали меньше писать. В 22-23 году писем прямо тоннами, наверное, возили, а сейчас, к сожалению, стало их меньше. Вот в книге, которую написал, там в конце есть раздел «Солдатские письма детям». Некоторые письма, которые были с плохим почерком, мы набрали, оцифровали, а некоторые письма сканировали и поместили вот в этот раздел книги. Они очень проникновенные, чуткие, ребятам не хватает общения. им не хватает именно такого, знаете, живого слова. Не приказов, а именно живого слова. Детей там. Вот, например, в Махачской обители недавно сестры собрались и написали ребятам письма. Каждая монахиня написала письма. Поэтому давайте с вами постараемся объединиться ради будущей победы, молиться наших воинов, ну и стараться сделать все, чтобы мы поскорее победили. С Богом.
1: Благодарим вас, дорогой отец.
0: Спасибо,
1: Василий.
0: С Богом.
1: Священник Василий Алфеев был с нами в студии, незаметно пронесся блок нашей программы. Отец Василий, я в вашем лице хочу еще раз до земли поклониться и поблагодарить всех наших военных священников, трудящихся в зоне СВО, трудящихся и на полигонах, и в тылу, везде, не только таких вот штурмовиков безбашенных, как вы, там, которые вместе со штурмами куда-то могут залезть, а всех, потому что вы делаете огромное великое дело, и плод ваш, который нам кажется, что виден сейчас, он проявит себя через 5, 10, 20, 30 лет. Может быть, уже убирать его будут другие, не мы. Но то, что вы сейчас, вот жертвуя собой, идете и сеете туда, в живую абсолютно точно пульсирующую и кровоточащую часть нашего народа, воюющего в зоне СВО, это великое дело. И при всех трудностях, при всем ужасе войны, вот военные священники – один из главных факторов, заставляющих меня быть хоть и сдержанным, но оптимистом.
3: Спасибо, Господи.
1: С Богом. Берегите себя, любите Россию.
2: Консерватники. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли два населенных пункта в ДНР. Уголовное дело о теракте возбудили в СКР после массированной атаки украинских дронов на Белгород. Срок оплаты штрафов для машин с иностранными номерами России могут сократить до суток. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенные пункты в ДНР Васютинское и Торецкое, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, военный аэродром, а также пункты временной дислокации ВСУ в 164 районах. Российская армия продолжает нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины,

0: Будили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она назвала удары по гражданским объектам нарушением норм международного права со стороны киевских властей.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: 5 человек погибли в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород. Ранены 25 человек. Среди пострадавших двое детей. В больницах остаются 13 человек, в том числе один ребенок, сообщили власти региона. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. По словам ВРИО губернатора Александра Шуваева, сейчас в пунктах временного размещения находятся 56 белгородцев. Сотрудники военкомата забрали протодиакона канонической Украинской православной церкви Александра Ювку после воскресного богослужения, сообщили в Спасо-Преображенском Нищеровском монастыре Киевской области. Информация о дальнейшей судьбе протодиакона и других обстоятельствах задержания не сообщается. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ Московского патриархата, самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской Православной Церкви, проводить контрразведывательные мероприятия, обыски у епископов и священников в храмах и монастырях в поисках доказательств антиукраинской деятельности. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры. Многие находятся под арестом, пишет РИА Новости. В сентябре 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Ограничений на проход судов через турецкие проливы в Черное море на данный момент нет. Об этом со ссылкой на турецких неофициальных лиц сообщает агентство Рейтер. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море на фоне участившихся атак на ее суда. Срок оплаты автомобильных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами в России могут сократить до суток. Соответствующий законопроект правительство планирует внести в Госдуму в следующем году. В настоящее время общий для всех машин срок оплаты штрафов составляет 60 дней. При этом, как ранее отмечали в МВД, собственники транспортных средств, зарегистрированных в других странах, могут за это время беспрепятственно выехать за пределы России, не исполнив соответствующее постановление. Поэтому за нарушение ПДД на машинах, зарегистрированных за рубежом, планируется ввести срок оплаты штрафа в течение суток со дня вступления постановления в силу. По истечении этого срока автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до оплаты штрафа. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до плюс 26. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
2: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К

0: Следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, обещают синоптики. Дневная температура поднимется до плюс 21-25 градусов. Осадков не прогнозируется. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи третьего тура. И в эти минуты московский «Спартак» играет с «Краснодаром». Идет четвертая минута, и «Спартак» ведет со счетом 1-0. Первый мяч в этом матче на третьей минуте забил Манфред Угальде. В других встречах сегодняшнего дня «Зенит» сенсационно уступил «Родине» 1-2. У «Родины» дубль оформил Артур Гарибян. У «Зенита» отличился Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате России. Еще в одном матче московская «Динамо» победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3-1. В первой лиге сегодня проходят матчи пятого тура. В эти минуты «Велес» играет с «Ленинградцем». Идет второй тайм. Счет пока не открыт. Ничья 0-0. А «Ротор» громит «Челябинск» со счетом 4-1. Здесь идет 72-я минута. В других матчах дня ульяновская «Волга» в гостях победила «КамАЗ» 2-1. А «СКА Хабаровск» дома уступил «Спартаку» из Костромы со счетом 1-3. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лунгс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: В понедельник, 10 августа, в Мурманске ожидается 13-15 градусов, дожди. В Архангельске 21-23 градуса выше нуля, временами дожди. Петрозаводске без осадков, плюс 20, плюс 22 градуса. В Вологде от 21 до 23 тепла, без осадков. В Сыктывкаре 19-21 градус, будет сухо. В Великом Новгороде дождя не ожидается, 22-24 градуса. В Калининграде 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 23-25 градусов. В Москве также будет сухо, ночью 13-15 градусов, днем 23-25. Сейчас в столице плюс 21 градус.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
5: Появилось новое понятие «цивилизационная война» и «цивилизационные конфликты», но у нас сейчас появился очень правильный термин «миграционное оружие». То есть мигрантские потоки используется как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который прошел в Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
2: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Медицина.
7: Посоветуйте, доктор.
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
9: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. В историческом музее в Лондоне висит такое объявление. Молодым людям до 13 лет спиртные напитки не отпускаются. В каменном веке люди жили не больше 20 лет. В средние века продолжительность жизни увеличилась до 40. Шекспировской Джульетте было всего 13 лет, а ее маме, достопочтенной синьоре Капулетти, всего 27. Продолжительность жизни растет ускоряющимися темпами. Специальная возрастная градация, принятая Всемирной организацией здравоохранения, говорит о том, что до 25 лет сегодня – это возраст юности. 25-45 – молодость, 45-60 – зрелый возраст, 60-75 – пожилой, а 75-90 – старческий. Те же, кто живут дольше, считаются долгожителями. Но даже эту градацию ученые сегодня считают устаревшей. Определить возраст человека, просто взглянув на него, становится все сложнее, поскольку паспортный возраст очень часто не соответствует физическим и интеллектуальным способностям людей, которых принято считать пожилыми. На самом деле, многие из них могут дать фору молодому диванному поколению. По словам Рональда Клатца, мирового авторитета в области антивозрастной медицины, хронобиологические часы, по которым мы традиционно исчисляли свой возраст, сегодня вышли из моды. Пришло время сверять жизнь по часам биологическим. Сегодня будем говорить о том, как перевести назад стрелки, измеряющих наш возраст часов, как увеличить жизненный ресурс здоровья и довести физические возможности человека до возрастной нормы, если они истощились раньше времени. У нас в гостях руководитель образовательного центра Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства России, президент Национальной федерации массажистов, доктор медицинских наук, профессор Михаил Анатольевич Ерёмушкин. Михаил Анатольевич, приветствую вас.
10: Добрый день, Ольга Сергеевна. Рад вас видеть.
9: И я рада. Первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот физкультура. Мы еще с советских времен помним эти слова. Физическая культура, да? Вот вдумаемся. Физическая культура. У нас много других терминов. Фитнес, спорт, спортивные нагрузки, любительский спорт, физическая нагрузка, физическая активность. Что вкладываем мы в этот термин «физическая культура»? Потому что именно о нем мы сегодня будем говорить в связи с долголетием.
10: Для начала хочется сказать действительно об актуальности этой темы. Она чрезвычайно важна. Вообще недостаточность физической активности или физическая инертность, так называемая, занимает 4-е место по значимости из факторов риска глобальной смертности. А это 6% случаев вообще всех смертей в мире. По данным ВОЗ, вообще физическая именно инертность – основная причина почти 25% случаев рака молочной железы, почти 27% случаев диабета и более 30% случаев ишемической болезни сердца. То есть, действительно, эта тема чрезвычайно важная, актуальная и насущная. Мы говорим о здоровом образе жизни, но основную часть вот этого здорового образа жизни как раз и занимает адекватная, правильная физическая активность. Что касается непосредственно физической культуры, хочется сказать, если действительно в мире говорят больше вообще о физической активности как таковой, в Советском Союзе, а дальше уже в Российской Федерации, рассматривается это понятие более широко или более конкретно, что ли, физическая культура как часть общечеловеческой культуры. То есть мы не просто двигаемся, движение ради движения. Нет. Это движение ради здоровья, ради оптимальной работоспособности, ради качества жизни, ради активного долголетия. Физическая культура как раз и представляет собой сегмент культуры человеческого общества, сегмент цивилизации, который и занимается вот этими вопросами, в том числе активного долголетия.
9: И в том числе отбора из всех движений тех, которые действительно способствуют здоровью и активному долголетию. То есть культуре остается лучше, так мы понимаем.
10: Безусловно.
9: Во всех частях наследия культурного.
10: Да. Для того, чтобы вот представить, как происходит этот процесс формирования оптимального двигательного стереотипа, можно для себя изложить как бы в несколько этапов. Первый, когда мы осваиваем так называемые кондиционные двигательные способности, это тонус мышц, гибкость, сила мышц, там, выносливость. Следующий блок – координационные двигательные способности. Это уже сложно координированные движения конечностям, вообще туловищем. Следующий идет блок – конструктивные двигательные способности. А это бытовая нагрузка, профессиональная, в том числе спортивная. И этому тоже нужно учить. Даже программисту, который сидит за столом, ему нужно учить, как правильно сидеть. И это касается абсолютно любой профессии. И последний уровень, так называемый творческий двигательный способности, это современный балет, это паркур, как фриран, свобода бега, свобода движения. К этому тоже уровню нужно подойти. Всем ли нужны вот такие высоты? Наверное, далеко не всем. Но, тем не менее, первые два блока, кондиционные и координационные двигательные способности, они должны быть развиты у каждого человека. И мало того, для всех вот этих физических качеств существуют свои, в том числе, и возрастные нормы.
9: Ну вот смотрите, во всем вашем перечне я не услышала слово «спорт» и «спортивные нагрузки». То есть это совершенно отдельная часть культуры двигательной.
10: Нет, это относится как раз к конструктивной двигательной способности. Спорт как профессия. И мы рассматриваем ее как профессию, но это не самый высокий уровень. Самый высокий уровень – это, я вернусь к паркуру. Когда мы идем по улице и видим какую-то большую лужу, конечно, мы можем ее обойти. Но вот этот прыжок через эту лужу – это первый элемент вот этой свободы движения. Почему я должен обходить? А я могу, я хочу и я могу, самое главное. Мой опорно-двигательный аппарат позволяет взять и прыгнуть вперед.
9: Или перемахнуть через трехметровый забор.
10: Или так, тоже возможно. Да.
9: Спасибо. Тогда давайте мы с вами уже и подойдем к этим пунктам, но будем уже о них говорить совершенно простым языком, приводить примеры. Итак, самый низший уровень той самой физической культуры, которой любой современный человек должен овладеть, чтобы жить.
10: Это вот эти кондиционные двигательные способности. К ним можно отнести тонус мышц, гибкость, их растяжимость, ловкость, быстрота, сила, выносливость. К примеру, даже такое качество, как часто называют прыгучесть. Существует тест на прыгучесть пациента. Если привести его к примеру. Можно подойти к стене, взять в руки или мелок, или, допустим, карандаш, и вытянутой рукой очертить полоску, а дальше присесть, желательно поглубже, и прыгнуть вверх.
9: И тоже нарисовать там точечку.
10: Да, провести там мелком. И допустим, для молодых людей до 30 лет средние значения, они различаются и для женщин, и для мужчин, но это в среднем разница должна составлять 30 сантиметров. Для, допустим, лиц постарше 40-50 лет, эта разница должна уже быть поменьше, то есть порядка 25 сантиметров. А для людей старше 60 лет все равно средняя разница должна составлять 20 сантиметров. Это возрастная норма.
9: Хорошо, а если человек вообще еле прыгает или там даже, честно говоря, и прыгнуть-то не может?
10: Беда, это качество, значит, не развито. Если даже у человека ничего там не болит, не беспокоит, но он не может сделать этот прыжок, это серьезная проблема, которая рано или поздно скажется очень серьезно на его здоровье.
9: Смотрите, здесь я хотела бы подчеркнуть, что те тесты, которые вы сейчас приводите, это не просто нормы, а это своего рода тесты с прогнозом на долголетие. Они входят на равновесие, на прыгучесть, на гибкость. Вы сейчас привели первый тест на прыгучесть, и мы с вами поняли, какие нормы для разных возрастов есть. Если человеку 80 лет, а он прыгает на 30 сантиметров, значит, прыгучесть, это качество у него развито, как у молодого, и его возраст тот 80-летний не соответствует, в смысле, паспортный не соответствует реальному, тот человек реально моложе, физически моложе. Естественно, прогноз на долголетие у него больше. Давайте еще другие тесты. Прыгучесть посмотрели, что у нас еще.
10: допустим, вот именно с такими возрастными градациями тест на выносливость мышц живота, выносливость к статической нагрузке. Вообще мышцы живота являются ключевыми для любых систем физической культуры и так далее. Вот почему очень близка к такой советской системе лечебной физкультуры система Пилатес. Именно по той причине, что мы начинаем прежде всего с укрепления именно мышц живота. А дальше уже по диагоналям идем как бы вверх там, или вниз и так далее. Поэтому оценка именно мышц живота чрезвычайно важна. Ну вот тест. Лежа на спине, согнуть ноги в коленях. Стопы лучше всего подсунуть под шкаф, под диван для какого-то противовеса.
1: Чтобы удерживаться.
10: Руки завести за спину, соответственно, затылок в замок. И приподнять туловище примерно на 60 градусов.
1: Угу. Попытаться.
10: Да. Вот для детей норма до 40 секунд. Это для детей до...
1: Удерживать.
10: 12 лет, да. А начиная уже с 15-16 лет до буквально до 60 лет, норма составляет 60 секунд, то есть минуту.
1: То есть я правильно понимаю, мы такую позицию должны удержать в течение минуты?
10: Да.
1: Именно удержать?
10: Вот взрослый человек от 15 лет вот эту позицию должен удержать от 15 до 60 лет. Любой. От 61 года и старше, здесь уже рекомендации опять 40 секунд. Кому просто интересно из наших там зрителей, слушателей, это можно попробовать. И далеко не каждый.
1: Не каждый сможет, но я подумала, для тех, кто не сможет удержать 60 секунд, а сможет только 40, можно себя утешить тем, что он практически как ребенок до 15 лет. Его возраст соответствует. Это так, шутка. Подождите, а это тест на что был?
10: На выносливость, на силу и выносливость.
1: На силу и выносливость, так дальше.
10: Допустим, для мышц спины то же самое можем в плане выносливости. Это когда исходное положение лежа на животе, а туловище свешивается с края, допустим, кушетки, там, стола. Ноги кто-то должен фиксировать и приподнять туловище параллельно полу. То же самое. Выносливость. Здесь немножко показатели. Эти мышцы посильнее. И вот для детей норма до 12 лет 60 секунд, с 13 до 15 там, до 90 секунд. В принципе, до 60 лет 90 секунд. Это норма.
1: Полторы минуты держим.
10: Да, а больше 60 секунд. Вот тесты чрезвычайно важны. Иногда вообще получается, что пациент, когда приходит и говорит, у меня, допустим, болит поясница. Начинаем его тестировать, и вроде все остальные тесты все хорошо, а вот выносливость к статической нагрузке снижена. И нам понятно, на самом деле, какие упражнения давать этому пациенту. То есть основная задача специалиста по физической культуре, по лечебной физической культуре – довести его функциональные возможности до возрастной нормы.
1: Здорово. Хорошо, мы с вами сейчас поговорили об этих тестах, а вот такие тесты, которые как бы задействуют уже в основном возможности нервной системы, то есть на равновесие, на координацию, вот это сюда входит или это другой?
10: Это следующий блок.
1: А, это следующий
10: блок. Это вот как раз координационный
1: Хорошо.
10: Тест.
1: А первый мы весь рассмотрели блок основной, да?
10: Основные такие самые простые тесты, которые можно показать.
1: Михаил Анатольевич, можете сейчас дать по несколько упражнений на каждую способность? Которые вы даете тем людям, которым требуется вот это поднять уровень. Начали с чего? Начали с прыгучести. Как нам эту прыгучесть развивать? Прыгать? Или что-то еще? Подождите. Если человек не прыгает, наверное, у него не хватает сил, икр, мышц или еще чего-то. Чего-то ему не хватает. Вот эти качества, наверное, надо тогда развивать или худеть ему там надо. Что?
10: Правильно. Тренировка, прежде всего, икроножной, четырехглавой и ягодичных мышц. Вообще, вот эти мышцы, так называемые, это мышцы антигравитарные. То есть, благодаря им мы выпрямляем ноги. А благодаря ягодицам вообще держим прямую осанку. Вот именно как раз благодаря ягодицам. То есть эти мышцы нужно укреплять. Укреплять можно с упражнениями, с сопротивлением, с отягощением. А самый простой пример – это приседания. Но обращаю внимание, что глубоких приседаний, тем более пациентам в возрасте, делать ни в коем случае не нужно. Это приседания…
1: Полуприседы.
10: Да, в коленных суставах до 90 градусов. Этого вполне достаточно. Мало того, в таком положении можно… и длительное время сохранять его, и ходить не гуськом, вот с низким приседом, а именно вот в таком полусогнутом положении. Мне этого вполне достаточно.
1: Что значит ходить в полусогнутом положении? Не поняла.
10: Прямая спина, руки на пояс, так. Ноги согнуты в коленных суставах под 90 градусов, и в таком положении Допустим, ну вот пройтись по комнате.
9: А, вот так, понятно, интересно. А знаете, еще какая штука есть классная? Вот видела у своего одного знакомого. Это вот эти такие надутые шары размером с очень большой, огромный такой арбуз. Мячи умеренно плотные, резиновые, и их можно сжимать, напрягая соответствующие мышцы. Например, руками вот так ты тренируешь мышцы рук, да? Локтями, соответственно, ты тренируешь вот эти мышцы. Ногами сжимаешь, соответственно, ты тренируешь бедренные. То есть там можно тренировать с помощью вот этих сжатий, сила, да, просто сжимаешь шар. Самые разные мышцы. Это такая штука замечательная и приятная очень.
10: Можно шарик, а можно даже начать с домашней маленькой подушечки, ну, только такой плотной, и тоже ее сжимать.
9: Руками, ногами, да, то есть придумать самые разные интересные позиции для сжимания этой подушки. Да, это хорошая штука. Так, ладно, это мы тренируем мышцы. Прежде всего, мышцы ног, бедер, голеней, чтобы потом нам прыгать. Дальше мы прыгаем. Но здесь тоже надо быть аккуратными все-таки.
10: Начать, допустим, маленькие прыжки, когда с пятки на носок, то есть прыжки совсем невысоко. Попытаться, ну, если есть такая возможность, даже вспомнить детство и начать прыгать на одной ножке. Помните, как классики были? То же самое, прекрасное упражнение. Скакалка – замечательный инструмент для формирования выносливости, быстроты и прыгучести. Снова взять ее, не знаю, где-то достать из шкафа и начать заниматься.
9: С одного прыжка хотя бы, да, с одного прыжка для начала. Это здорово.
10: Конечно. Большая дорога начинается с первого шага.
9: А, ну здесь дело тонкое. У меня вчера муж решил меня впечатлить. Мы с ним гуляли в лесу, и там упавшее дерево, достаточно высокое. Я там через него перелезаю, а он так раз разбежался и прыг через это дерево. Ну, я могу сказать, что нам уже не по 25, скажем так, да, не будем уточнять. И я, честно говоря, забеспокоилась, как бы он себе там, не знаю, голеностоп не повредил и так далее. То есть я к чему это рассказываю, чтобы все-таки поаккуратнее с такими интересными молодежными вариантами физической культуры обходиться.
10: Начинать всегда нужно с очень постепенного. Самый простой вариант в плане физической активности, конечно, это ходьба. Любая ходьба, в принципе, уже об этом говорили, то есть с скандинавскими палками, без них, как угодно. Но это первый шаг. А дальше мы уже приступаем к тренировке, ну, конкретных физических качеств.
9: Ну и прыгать через лужи, если такие лужи попадаются, хотя бы маленькие. Не обходить их, да?
10: Да.
9: А по возможности прыгать. Так, хорошо, с прыгучестью разобрались. Теперь у нас сила мышц живота и сила мышц спины. Основные по паре упражнений.
10: Есть определенные показания, противопоказания к этим упражнениям. Но вот такой вариант может выполнять, ну, практически любой человек. Исходное положение лежа на спине. Приподнять одну ногу на угол 30 градусов. Две не надо приподнимать, потому что очень часто это бывает противопоказано, вызывает и боли и так далее. Начинать нужно с одной ноги. Приподнять на 30 градусов, удержать 10 секунд, можно на счет до 10 опустить. Первое упражнение. Второе. Точно так же приподнять одну ногу, выполнить маленькие, то есть небольшую амплитуду, а маленькие амплитуды круги. 10 кругов наружу одно упражнение, второе 10 кругов внутрь. И следующее, то же самое, одной ногой выполняем упражнение типа велосипед. Но обращай внимание, это не просто как бы сучить ножками. Когда нога разгибается, она почти должна ложиться на пол.
9: Угу.
10: То есть, ну вот если представить пяткой траекторию движения, это не круг, а эллипс, который как раз выполняет именно пятка. То есть вот это обязательное условие, выпрямляя ногу до конца. И, конечно, самое простое – это как только что вот мы описывали тест, лежа на спине, ноги согнуты, под шкаф, под диван, приподнять туловище, но только удерживать уже не за предельное время, те же самые 10 секунд. Если не получается руки за голову, можно руки положить на пояс. Все, вот этот комплекс, даже вот этот комплекс, будет достаточно ближайшие, ну, скажем так, 2-3 месяца. Для того, чтобы пациенту восстановить свои те же самые возрастные функциональные возможности.
9: А еще мы с вами забыли рассказать про тест с линейкой. Он на быстроту реакции и на координацию движений. Один человек держит линейку и затем неожиданно ее отпускает, а другой должен быстро ее поймать.
10: Тест достаточно простой. То есть, когда сильнейшая рука, чаще всего, с разогнутыми пальцами, ребром ладони вниз, в таком положении вытянута вперед. Здесь нужен помощник, который устанавливает чаще всего линейку 40 или 50 сантиметров параллельно ладони. Где-то на расстоянии 1-2 сантиметра. То есть не вплотную, а чуть-чуть на расстоянии. Нулевая отметка линейки, она должна находиться на уровне нижнего края ладони. И по команде, допустим, внимание, там, или вперед, там, помощник в течение 5 секунд должен эту линейку отпустить. А, соответственно, тот, кто оценивается, тестируемый, ее схватить. Как правило, предпринимается 3 попытки. То есть одной иногда недостаточно, но с 3 попыток, в принципе, всегда получается. Норма, здесь мы уже оценим по сантиметрам, 13 сантиметров для мужчин и 15 сантиметров для женщин.
1: На этом уровне надо поймать линейку от нуля.
10: Да, как раз пролетает вот эти 13 или 15 сантиметров. Опять-таки оцениваем по нижнему краю ладони, по ребру ладони.
1: Угу. Стоим напротив друг друга с помощником.
10: Да, да.
1: Угу.
10: Да.
1: Но это возрастные, то есть для всех или это до какого-то возраста? Здесь есть градация по возрасту, нет?
10: Здесь обычно нет. Чаще всего, вот я говорю, разница есть только мужчины и женщины, а вот по возрасту они не отличаются. Есть, если опять-таки еще тест мужчины и женщины, это тест показатель кистевой темпометрии, так называемый. То есть когда постукивают по столу кончиком пальца в течение 10 секунд.
1: Так.
10: Мужчин, как правило, это 55 и более, у женщин 45 постукиваний.
1: А, то есть надо как можно быстрее постукивать.
10: Да, да, да. Вот в течение 10 секунд сколько стука получилось.
1: Я, знаете, что думаю, у Мацуева получится намного быстрее. У него пальцы развитые. У музыкантов. Я имею в виду пианистов, музыкантов, у которых эти пальцы прекрасно двигаются.
10: Кстати, массажисты могут путем точечной вибрации выполнить прием как раз точечной вибрации с частотой 8 Гц. Герц – это одно движение в секунду. То есть в секунду 8 движений.
1: Надо же. Я забыла про массажистов. Они тоже приравниваются у нас к пианистам. Так что здорово. Я хочу здесь напомнить, уважаемые радиослушатели, сейчас мой гость перед нами, это совершенно уникальный человек. Главный массажист всей Руси, я бы так сказала. Это человек, который занимается массажем всю свою жизнь. Это его любимая вообще тема. Здесь он знает все и даже больше. И он является главным редактором журнала «Массаж и эстетика тела». Конечно, проводит массу всяких мероприятий для профессионалов, для специалистов в области массажа, с зарубежными представителями и так далее. Но вернемся к нашему разговору о том, что наши физические возможности определяют резерв здоровья. То есть являются такой броней на пути различных заболеваний. Восстанавливая, казалось бы, какую-то функцию мышцы или еще что-то, каждым конкретным упражнением и всеми вместе ими восстанавливая физическую свою выносливость и свои резервы физической силы, мы же при этом обеспечиваем себе профилактику очень многих хронических заболеваний. Люди должны это понимать, что это не просто мышцу накачали, Цель не эта.
10: Мы как раз и говорим, что такая физическая активность снижает риск инсульта, развитие диабета, болезнь Альцгеймера в том числе. Вообще считается, что физическая активность на 40% снижает риск развития болезни Альцгеймера. В том числе даже и раковые заболевания. То есть это все, на самом деле, кажется, что очень просто, и мы говорим о простых движениях, но это серьезная вещь, и на это нужно обращать внимание. Сейчас нам не хватает этой двигательной активности. Ее нужно обязательно восполнять.
1: Спасибо. Давайте к следующему этапу перейдем.
10: Координационный, двигательные способности, да.
1: Координационный, так.
10: Это тест стойка на одной ноге. То есть исходное положение стоя, а одну ногу согнуть и стопой упереться в боковую часть коленного сустава.
1: Другой ноги, соответственно, другой ноги.
10: Руки на пояс и в таком положении постараться удержаться. Для детей до 10 лет это примерно 10 секунд. С закрытыми глазами, обращаю внимание.
1: Еще с закрытыми.
10: С закрытыми
1: глазами. Да.
10: Стоять 10 секунд, для взрослого человека 20 секунд, а для людей старше, опять-таки, 60 лет, снова 10 секунд.
1: Слушайте, вы меня успокоили, потому что где-то я читала в тестах, что там, по-моему, 30 секунд ты должен простоять, тогда у тебя отличный прогноз на долголетие. Но на самом деле это очень трудно, хотя может показаться, господи, что там 30 секунд простоять? Попробуйте. Уважаемые радиослушатели, это очень трудно.
10: Это я сейчас перечислил с закрытыми глазами. А с открытыми глазами, как раз вы действительно правы, дети, до 10 20 секунд. Взрослый человек от 16 до 44 лет – это вообще 50 секунд. А вот как раз 45-60 лет – это 30.
11: Ага, только там, знаете, такие танцы начинаются. Я вам как человек опытный говорю, ты так встаешь, начинаешь качаться, удерживать равновесие. На самом деле это здорово, когда ты удерживаешь равновесие.
10: Это тоже тренировка.
11: Да.
10: Продаются сейчас маленькие какие-то и надувные блинчики, на которых тоже можно стоять. Кто-то даже самостоятельно из деревянной, не знаю, полена, опять-таки делает такие тоже балансировочные платформы, начинает на них тренироваться. Замечательно. То есть любой вариант, он подходит.
11: Слушайте, могу дать совет. Отличный тренажер, отличный самокат. Я обожаю электрические самокаты. Я гоняю на электрическом самокате, ну, в основном по паркам, чтобы людям не усложнять жизнь. Делаю я это очень хорошо, чувствую себя прекрасно, но могу вам сказать интересную вещь. Очень многие говорят, да что ты там стоишь, ты же даже не ходишь, у тебя никакой физической нагрузки, ничего подобного. Может быть, физической нагрузки аэробной и минимальное количество аэробной, безусловно. Но вот, понимаете, здесь другая нагрузка. У меня работают глубокие мышцы спины, я постоянно поддерживаю равновесие. И у меня перестает болеть поясница, например, там какие-то вещи, которые в обычной жизни, когда я, например, стою у плиты, они у меня начинают болеть, там даже где-то немеет что-то. Этого нету, когда я могу часами стоять на самокате. Я поразилась этому, но этого нет, потому что работают, постоянно работают те мышцы, которые в обычной жизни мы не задействуем. Поэтому это очень классная штука, именно потому что стоя, а не как на велосипеде сидя. Я стою, держусь за руль, несусь, и вот поддерживаю это равновесие.
10: То есть тренируются разные качества, в том числе аэробных. Нету, но есть некая тренировка баланса. Но занятие одними и теми же упражнениями вот в лечебной физической культуре должно по времени составлять не более 3 месяцев. Вот за 3 месяца мы должны натренировать какое-то одно двигательное качество. Дальше упражнения нужно менять, безусловно. А вообще занятия более 6 месяцев одними и теми же упражнениями вообще считается вредным. То есть, когда мы тренируем только одно двигательное качество, не обращая внимания на другие. Конечно же, желательно, то есть и силовая нагрузка была, и аэробная нагрузка, и тренировка на баланс. То есть, разные двигательные нагрузки.
11: Сейчас вы говорите об упражнениях, а я говорю о таких живых вещах, как вот, например, катание. Там нет такого, чтобы ты что-то одно тренировал, там сразу много. Или игры. Теннис, баскетбол, волейбол, все это дает такую функциональную, очень многообразную нагрузку на все вообще. И, кстати говоря, на нервную систему, на мозг, на центральную нервную систему это развитие. Не только книжку читать, английский учить. Центральная нервная система омолаживается. Ну, так вот, грубо говоря.
10: Правильно. Поэтому мы перешли как раз к конструктивным, творческим двигательным способностям, где как раз и происходит тренировка когнитивных, то есть познавательных функций. А здесь как раз и говорили о том, что игры, подвижные игры, игровые путешествия, то есть что это может быть там, море волнуется раз, море волнуется два, старая детская игра, то же самое, угадывание там выразительных походок, кто вот так ходит, попытка подражать. Все это вот как раз и относится к тренировке кондиционных двигательных способностей, вот на грани как раз с творческими. Когнитивные способности, там, свойства, это прежде всего познавательные свойства. Способность дифференцировать целое и частное, интегрировать из частей целое. Вот как раз как не в игровой форме можно именно этим заняться. А уж где вот взрослому человеку? Мне кажется, сейчас в парках, в парке культуры, в Сокольниках, во многих парках и в разных городах в том числе проходят и танцевальные вечера, и там какие-то встречи. Вот, то есть нужно ли на них ходить? Конечно же, это тоже самая тренировка.
11: Ну, и еще мы здесь вспоминаем шахматы, коль уж мы говорим о когнитивных способностях, и вспоминаем, что шахматы – это вид спорта, между прочим, уважаемые радиослушатели. И сейчас, кстати, возвращаются к этой прекрасной традиции советских времен, когда в парках устраивают соревнования, шахматные турниры, и люди играют с одним каким-нибудь гроссмейстером, играет много-много желающих за разными столами. Но это интересно. Я считаю, это очень здорово и интересно. Пусть это будет. Продолжаем. Физкультура. В советское время, мы помним, это было везде. Это на радио была утренняя гимнастика под пианино. Кстати, сейчас мы это возродили с помощью нашего главного терапевта, академика Оксаны Михайловны Драбкиной. Во время коронавируса, я напомню нашим слушателям, когда мы все сидели дома и не могли вообще выйти за дверь, мы придумали гимнастику такую по утрам. И ее одобрили у нас на Радио России, мы ее включили в программы. И даже сейчас, когда уже все это в прошлом, я надеюсь, мы продолжаем это. Программа называется «Привычка быть здоровым». Она выходит на Радио России каждое утро в 6:35. Так что проснулись, сразу включайте радио, делайте гимнастику и молодейте вместе с нами. Там как раз рассказываем о гимнастиках, учим людей правильно заниматься вот этой самой физической культуре. Так что вот это есть. Но я хотела бы, чтобы вы рассказали поподробнее, как это сейчас развивается в нашей стране. И как люди простые могут принять участие, туда попасть в какие-то программы, если они есть.
10: Действительно, то, что сделано за последние 5-10 лет в стране, это уникальная ситуация. Такого в мире нет, а есть в Российской Федерации. Когда направление профилактической медицины, которая как раз и как пионер, как, не знаю, ледокол, который продвигает академик Оксана Михайловна Драбкина, оно действительно уникальное. Сегодня профилактическая медицина состоит из трех уровней, ну или видов можно называть. Вот первый уровень профилактики. Что мы профилактируем? Мы профилактируем возникновение заболеваний. Физическая активность также имеет здесь чрезвычайное значение. Это вот двигательные возможности пациентов, ходьба, какие-то спортивные занятия. Это все вот блок как раз недопущения возникновения заболеваний. Первый уровень. Второй уровень – это уже профилактика возникновения обострения заболеваний. Здесь органично вообще выстраивается система санаторно-курортного лечения, которая, по сути, также является видом вообще профилактической медицины. И где лечебная физическая культура и просто физическая культура, более широкое понятие, органично сочетаются. А вот третий уровень – это профилактика осложнений, заболеваний. Здесь уже включается и блок медицинской реабилитации, исключительно связанный с занятием лечебно-физической культуры. То есть вот эта целостная система, она в стране построена. Сейчас нужно действительно только улучшать, углублять и...
11: Привлекать людей. И вот, понимаете, самое главное – это привлекать людей в какие-то мероприятия, в какие-то инициативы, вот, понимаете, их включать. Как это интернет сейчас? Интернет во все работает, включают неизвестно куда людей. В какие-то соревновательные форматы, которые иногда могут, ну, быть просто опасны, вот, будем честными. Когда какой-нибудь блогер там заставляет, сушка там какая-то сумасшедшая, вот люди вообще там не едят, двигаются круглосуточно. Я не знаю, если какой-нибудь больной человек... Не дай бог попадет в такой соревновательный формат, ну, то он просто может умереть. Ну, будем, так сказать, объективными. Нельзя этого делать. Должен быть какой-то контроль. А здесь мы говорим о том, что обычные люди, конечно, со своими болячками, конечно, со своими проблемами, хотят оздоровиться. Как им попасть в ваши мероприятия, в ваши форматы, которые Минздрав контролирует?
10: Очень просто. Сейчас открываются и кабинеты здоровья везде, вот, во всех городах. Формируются во всех парках те же самые группы здоровья, занятия какими-то минимальными упражнениями, но есть такая специальность, как лечебная физкультура и спортивная медицина. Есть и другие специальности – врач физической реабилитационной медицины, врач профилактической медицины. То есть нужно не стесняться, а обращаться именно к этим специалистам, которые как раз и смогут подсказать и помочь выработать правильный объем двигательной активности, ну, буквально человеку с любыми коморбидными состояниями, соматическими заболеваниями.
11: Знаете, я вас о чем попрошу, Михаил Анатольевич? Я вас попрошу, можете вот после нашей беседы подготовить мне список, ну, каких-то адресов, контактов для разных городов, да, куда они могут люди стучаться? Мы же понимаем, что в обычных поликлиниках нет таких врачей, во многих, ну, нету.
7: Советуйте, доктор.
11: Куда им стучаться? Как они в рамках своей карточки по ОМС, да, полиса, могут воспользоваться этими возможностями? Вот это самое главное, то, чем можем мы, журналисты, вам помочь. Достучаться, вот этот мостик от вас к людям провести.
10: Ну, для москвичей проще всего. Это НМИЦ, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, который, ну, уже имеет столетнюю историю.
11: Китай-город.
10: Да, Китай-город, Петроверикский переулок.
11: Дом 10. И это бесплатно. Это бесплатно, потому что это государственный центр.
10: Конечно. По всем регионам, вы даже не представляете, насколько сейчас центр ведет активную работу с регионами, начиная от Калининграда, заканчивая Якутском. То есть везде сотрудники приезжают, консультируют, смотрят, дают рекомендации, мало того, даже проводят огромное количество мероприятий. Можно зайти на сайт там центра, посмотреть. То есть, наверное, перечисление только этих мероприятий займет все время нашей программы.
11: Центр терапии и профилактической медицины Минздрава. Это можно набрать в любом поисковике и попасть на сайт центра. И все-таки я вас попрошу мне этот список подготовить, и я его у себя в соцсетях везде опубликую для тех, кто желает вот проконсультироваться и выработать правильную стратегию формирования здоровья в любом возрасте, такой вот с помощью физической культуры, физической активности. А мы с вами продолжаем, и я вас попрошу рассказать о том, все-таки вот как поэтапно наращивать свои возможности. Мы все-таки берем возраст уже, давайте так, 55-60+.
10: Прежде всего мы говорим о свободном движении. А свободное движение – это движение без насилия. То есть ни в коем случае нельзя над собой издеваться. То есть то, что можно было в 20, даже в 30, кому-то в 40 лет, я смогу, я через себя переступлю. Все, не надо больше этого делать. Лицам старше 50 лет, вот совершенники такие акты героические над собой ни в коем случае не нужно. Постковидная ситуация, много вот различных проблем, которые у нас там были в стране, действительно снизили двигательную активность людей. И иногда вот даже сам термин постковидного синдрома, он больше включал синдром гиподинамии, а не какие-то другие причины. То есть ходить. Ходить можно по улице, по паркам, ходить можно по ступенькам в своей квартире, на работу обязательно то же самое ходить. И вообще, не знаю, многим нужно задуматься о работе, которая находится в какой-то шаговой доступности от дома. Потому что ездить на машине, какая бы замечательная работа ни была, но если время занимает 2 часа, говорить о действительно физической активности достаточно сложно. Человек должен ходить. Мы предназначены не бегать, а именно ходить. Это первое. Дальше. У кого есть возможность, это фитнес-залы. У кого нет возможности, те же самые старые упражнения лечебной физкультуры, о которых мы вот даже сегодня говорили и приводили пример. 10, 20, 30 минут всегда можно себе уделить.
11: Обязательно утром?
10: Нет, не обязательно. Хоть перед сном. Даже перед сном и то допустимо. Единственное, чтобы помещение было проветренное. И, обращая внимание вот лицам старшего возраста, лучше во время упражнения считать вслух. То есть не про себя, когда выдох происходит, ну, как бы при тихом голосе, а именно вслух, громко. Тогда вот получается как раз и вдохнуть, и выдохнуть. И уже эти упражнения становятся не такими тяжелыми.
11: А, это вот интересный момент, да, потому что когда мы немножечко добавляем кислорода, то и возможности мышечные у нас увеличиваются. Кстати, в связи с этим вот интересный вопрос, который мне пришел от слушателей, поскольку мы эту тему физической активности с целью достижения долголетия активного уже начали до того, как мы сегодня с вами встретились. Вот люди задают вопрос. Скажите, почему один день я выхожу и просто лечу, не чувствую никаких зажатий, там, пережатий сердца или там еще что-то, мышц, когда у меня ноги прекрасно слушаются, нет никакой слабости, голова свежая. Другой день выхожу, то же самое время, еле ползу. Как это можно вообще объяснить, и можно ли с этим как-то побороться?
10: Ну, это очень сложный вопрос.
11: Многие люди спрашивают, не один какой-то человек, что, оказывается, возможности не одинаковые ежедневно у людей.
10: Конечно, не одинаковые. Это зависит и от настроения, и от предыдущего, скажем, вечера, предыдущего дня.
11: Что ел, что пил.
10: Конечно, много составляющих. Но очень важно, а мы, в принципе, уже даже об этом говорили, это мотив. То есть зачем я куда-то иду? Если я иду на любимую работу, заниматься любимым делом, если я иду кому-то помогать, делать, не знаю, какие-то добрые дела, хочешь не хочешь, крылья вырастают за спиной. И для любой физической активности главное именно мотив. А мы, ну, как раз и говорим о воспитании оптимального двигательного стереотипа, двигательного развития, но с таким мотивированным подходом на формирование личности. Именно как физической культуры.
11: В этом смысле одинаковые упражнения каждый день в своей этой маленькой комнатушке мало мотивируют. Это как обязаловка, надо сделать и все, а потом пошел, жизнь начинается после физкультуры. В этом смысле, да, поэтому разнообразие, что-то такое, какой-то пейзаж перед глазами, вот этот очень важный момент.
10: Но мы говорим активное долголетие. А для чего оно активное долголетие? Ведь для каких-то, не знаю, свершений, для чего-то. Наверное, только для себя, для удовольствия этого мало. А если человек все-таки живет для других, для, не знаю, те же самые там, волонтеры, люди абсолютно мотивированы и в плане своей физической активности совершают действительно чудеса. То есть, кажется, ну, давно устал, уже спать лег. Нет, они, не знаю, что-то выполняют, куда-то едут, куда-то бегут. То есть мотив, зачем мне нужно, необходимо, это активное долголетие. Это чрезвычайно важно.
11: Возвращаясь к этапам, я бы вас попросила, можете составить для человека, ну, скажем так, без каких-то очень тяжелых заболеваний, 60+, вот составить такую ежедневную, там, как вы говорите, 20-минутную гимнастику с включением всех вот этих упражнений, которые для каждого этапа, да, характерны, которые развивают ловкость, которые развивают те или другие мышцы, которые развивают равновесие и так далее. Ну, то есть вот такую умную гимнастику вы для нас можете составить?
10: Ольга, на самом деле, открою маленький секрет. На сайте Центра терапии и профилактической медицины есть отдельная рубрика «Школа здоровья», где благодаря как раз Оксане Михайловне все эти комплексы представлены, имеют, ну, достаточно серьезное обоснование. То есть при разных-разных состояниях...
11: Правильно, правильно. И эти комплексы, они у нас звучат на Радио России в программе «Привычка быть здоровым». Кстати, название «Привычка быть здоровым» это тоже придумано было Оксаной Михайловной в свое время. Хорошие, правда, слова «Привычка быть здоровым». Классно. И там это, конечно, есть. Но это вот знаете как? Например, там при венозной недостаточности, там при заболеваниях шейного отдела позвоночника, комплекс. А я-то вас прошу сейчас, дайте нам вот этот 10-15-минутный комплекс упражнений, который на разные группы мышц, на разные возможности, а не на что-то одно. Вот почему я вас спрашиваю. Потому что там именно вот такие упражнения.
10: Сделаю, обязуюсь. Даю честное, благородное слово.
11: Хорошо, и мы этот комплекс опубликуем во всех соцсетях. Значит, мы ждем от вас этот комплекс, а может быть и не один, их опубликуем. А сейчас я вас возвращаю к началу нашего эфира, когда вы сказали, что даже программист должен знать, как правильно сидеть и делать определенные упражнения для того, чтобы его работа не была ему во вред, да, многим его органам. Значит, сейчас, так как мы все работаем за столом и очень много времени проводим за столом, я вас попрошу дать такой комплекс для людей, работающих за столом.
10: К примеру, изометрические упражнения, которые можно выполнять действительно в положении сидя за рабочим столом. Для начала, скрестив руки вместе, взяв замок на уровне груди, локти развести в сторону и на счет до 10 попытаться разорвать этот замок. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 10.
11: Это как за сцепервал, изометрическое упражнение.
10: Конечно. Вначале один хват, потом поменять руки другим хватом. То же самое. Упоры ладони. Опять вместе локти в сторону. Опять на счет до 10. 1, 2, 3, 10. Сделали.
11: И второй также, да?
10: И второй, да. Руки положили на стол. Выпрямились, спина прямая. Давить ладонями и предплечьями вниз. Опять на счет до 10. Сделали. Если как раз стол это позволяет.
11: Под столом.
10: Под столом коленками. Упор попытаться, можно вначале по одной коленке, а можно и сразу двумя, на нижнюю спинку стола. Надавливаем. Стопы, опять-таки, вместе, как бы, как ладони скрестили, тоже давим друг на друга. Раз, два, десять. И самое главное – что для любого специалиста по IT-технологиям во время рабочего стола важно, это встать со стола и хотя бы в течение минуты обойти этот стол. Как можно чаще менять двигательные стереотипы, менять движение. Вот это основное.
11: Просто обойти, просто, я не знаю, там выдохнуть, вдохнуть руки вверх-вниз, это уже ты себе дал зарядку на возможность еще просидеть там 10-15 минут и проработать. Да, я помню, кто-то из известных писателей говорил, который писал уже в таком преклонном возрасте, может быть, 70+, он говорил, что это самая большая и трудная работа в моей жизни – сидеть. Сидеть и писать, печатать там, или, может быть, он писал, я не помню, от руки, рукой. И он говорил, что меня спасали мои массажисты. Он прям так говорил, что это единственное, что меня спасало. Потому что, ну, 70-летнему человеку сидеть целый день и писать – это действительно трудная работа.
10: Положение сидя не свойственно именно человеческой природе. И, кстати, тоже такая особенность. Если в начале 20 века большинство людей имели четыре головки, четырёхглавые мышцы бедра, то уже последние исследования показывают, что образуется некая пятая головка, то есть одна из боковых...
11: Пятая точка.
10: Эволюция тоже происходит. Почему это происходит? Ну, наверное, связано с тем, что вот берет частично нагрузку в положении сидя на себя. То есть вот мы тоже постепенно эволюционируем для сидячего положения.
11: Да, и то, что 90% людей в очках, это тоже, скажем так, достижение такое сомнительное нашего времени. 90%. Врачи говорят о том, что это уже и не болезнь. А те, которые без очков, это какое-то отклонение. Мало, наверное, читали, мало занимались, много бегали.
10: Может быть, но самое главное – это активное долголетие. Чтобы активно, несмотря ни на что, мы могли совершать наши подвиги.
11: Да, и в том числе сидя за столом, потому что мы многие наши подвиги совершаем, сидя за столом. Это наши будни 21 века. Спасибо вам огромное, Михаил Анатольевич. Жду от вас комплексы гимнастик, которые мы опубликуем. Вам большое спасибо. Всего хорошего. До свидания.
10: Большое спасибо. До свидания.
11: Гостем студии сегодня был руководитель образовательного центра Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства России, президент Национальной федерации массажистов, доктор медицинских наук, профессор Михаил Анатольевич Еремушкин. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
3: «Посоветуйте, доктор».
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
2: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
3: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
4: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
5: Московское время, 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли два населенных пункта в ДНР. В Белгороде число погибших из-за ночной атаки БПЛА ВСУ увеличилось до 5. Власти Германии признали невозможность с легкостью закрыть русский дом в Берлине. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, Васютинское и Торецкое, заявили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки южной группировкой войск, которая заняла Васютинское, нанесено поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах Краматорска и Славянска, а также Белокузьминовки, Дружковки и Никаноровки в ДНР. Противник потерял до 190 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектроники. Борьбы. Подразделения группировки войск «Центр», которые взяли под контроль Торецкое, нанесли удары по живой силе техники противника в ДНР и Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны. По информации ведомства, потери ВСУ свыше 345 военнослужащих на этих направлениях. Уничтожены 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Число погибших в результате ночной массированной атаки БПЛА ВСУ в

0: Полтора часов продолжалась атака на город. Били целенаправленно по гражданским объектам. Это вот жилые дома. К сожалению, среди жителей большое количество раненых. В городе несколько пожаров. Достаточно большое количество домов и различных объектов получили повреждения. Один из домов беспилотник ударил в крышу. Произошел мощный взрыв. Фрагменты кровли разлетелись на десятки метров по округе. Вспыхнул пожар, вот он распространился по всей площади кровли. Незамедлительно на место прибыли пожарные расчеты. Повреждения зафиксированы в различных частях города. На месте работают все службы, пожарные, полиция, подразделения, спецслужбы. Контролируют небо. Обстановка достаточно напряженная, и вероятность новых ударов в ВСУ остается очень высокой. Поэтому, конечно же, жителям лучше находиться в укрытии, лишний раз не покидать жилье, не выходить на улицу. И в случае угрозы, в случае, если слышно, что подлетает БПЛА, сразу занимать укрытие. Это поможет сохранить самое ценное, что у нас есть – жизнь. Александр Коробов, Вести, Белгород.
1: Власти Германии признали невозможность просто так закрыть русский дом в Берлине, сообщают местные СМИ. Основательница немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт «За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила 6 августа о создании петиции против призывов к закрытию русского дома в Берлине, которая может начаться после выборов в палату депутатов немецкой столицы, намеченных на 20 сентября. По ее словам, закрытие дома добиваются в частности и в партии «Зеленые». Чтобы прекратить работу русского дома, необходимо расторгнуть германо-российское соглашение, на основании которого Россия имеет право управлять этим домом, говорится в публикации. Таким образом, попытки закрытия русского дома, инициированные некоторыми немецкими политиками, столкнулись с серьезными правовыми препятствиями. Посольство России в Берлине ранее заявило об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом и информационном пространстве Германии в связи с предстоящими выборами в ряде немецких федеральных земель, пишет РИА Новости. 2 человека погибли, 12 пострадали после опрокидывания судна у берегов Нью-Йорка. Инцидент произошел рядом с островом Либерти, на котором находится статуя Свободы, сообщают американские телеканалы. Пострадавшие госпитализированы. Причины случившегося пока неизвестны. По меньшей мере 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в испанской провинции Аликанте. Инцидент произошел утром в городе Алдее. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Причиной стало неисправность пиротехники. Основная волна грибного сезона в Подмосковье ожидается ближе к концу августа и продлится как минимум весь сентябрь и захватит октябрь. Создатель научно-популярного проекта «Охотник до грибов» грибник Дмитрий Тихомиров рассказал в интервью «Вестям ФМ», какие грибы можно ожидать в это время.
2: Как говорит прошлый опыт, когда летом долго жара, а потом температура понижается и идут затяжные дожди, буквально несколько дней, а лучше неделю, понизится температура хотя бы до 17 градусов и пойдут дожди, то тогда должны быть грибы, потому что нормального слоя грибов в этом сезоне еще не было. Были какие-то отголоски слоя. Пока в лесу есть только лисички. Я надеюсь, что если температура понизится и пройдут дожди, полезут все долгожданные. И в первую очередь это, конечно, белый елов, боровик. Боровика под Москвой нет. Поэтому за ним лучше ехать куда-нибудь, знаете, в Гусь Хрустальный. Там неделю назад люди собирали грибы. Но сейчас они тоже от жары. Даже те белые боровики, которые вырезали, они тоже все абсолютно и червивые, и просто гниют буквально даже в младенческом возрасте. Поэтому третья грибная волна, она традиционно всегда наступает в конце августа, в начале сентября. Я думаю, с грибами вот в это время все будет хорошо, но все зависит от прогноза погоды, на который мы повлиять не можем. Нужно убедиться, что будут дожди, потому что очень-очень сухо. Вот я сейчас нахожусь в лесу, даже лисички, которые обычно терпеливы, могут переносить засушливость. Даже они абсолютно сухие, но зато они в лесу есть. Других грибов абсолютно нет. А порой волна, кстати, может сместиться даже и в конец сентября, в начало октября.
1: Создатель научно-популярного проекта «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. И далее новости спорта.
3: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер

0: Лиги сегодня проходят матчи третьего тура. И в эти минуты московский «Спартак» играет с Краснодаром. Завершен первый тайм, счет 2-1 в пользу Краснодара. Причем первый мяч на третьей минуте забил Манфред Угальде. Однако уже на шестой Лукас Аласа счет сравнял, а на одиннадцатой Жоао Батчи вывел свою команду вперед. Еще один матч третьего тура в эти минуты продолжается. Рубин играет с Оренбургом. Здесь только 34-я минута и счет ничейный 0-0. В других матчах «Родина» сенсационно обыграла «Зенит» со счетом 2-1. У «Родины» дубль оформил Артур Гарибян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. Ну а московская «Динамо» победила «Динамо» Махачкала со счетом 3-1. В первой лиге состоялось 4 матча пятого тура. «СКА Хабаровск» дома уступил «Спартаку» из Костромы 1-3. «КамАЗ» не справился с «Ульяновской Волгой» 1-2. «Ротор» дома разгромил «Челябинск» 4-1, а «Велес» оказался сильнее «Ленинградца» со счетом 2-1. Футбольный «Монако» на выезде держал волевую победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. «Монако» уступало 0-2 по ходу матча, но затем Александр Головин заработал пенальти и реализовал его, а команда сумела забить еще 2 мяча. Головин был заменен на 75-й минуте. Ранее россиянин также отличился в товарищеской игре против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» 31 июля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода.
2: В понедельник, 10 августа, в Перми ожидается 16-18 градусов, дожди. В Кирове 19-21, без осадков. В Уфе утром дождь, плюс 21, плюс 23. В Оренбурге от 26 до 28 градусов тепла, в Казани 20-22. В Самаре 23-25 градусов, в Нижнем Новгороде 21-23. Во Владимире и Туле 23-25. В Воронеже без осадков 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве также без дождя. Ночью 13-15 градусов. Днем 23-25. Сейчас в столице 20 градусов.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Сегодня нашу программу хочу посвятить новому спектаклю театра «Геликон Опера» в постановке народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана, опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Опера «Князь Игорь» – это действительно образец настоящей русской классической оперы, которая в муках создавалась. 18 лет Бородин писал это произведение, и так и не дописал, и заканчивали, как известно, эту оперу Глазунов и Римский-Корсаков. И, конечно, эти муки композитора, они действительно есть в музыке. Общеизвестно, что Александр Порфирьевич Бородин не закончил оперу и не расставил музыкальные номера в том порядке, в котором он хотел это сделать. То есть его задумка до конца осталась непонятой, и оркестровку окончательную делали Глазунов и Римский-Корсаков, и уже они делали нумерацию отдельных частей. На всякий случай скажу для радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этой оперой и вообще с творчеством Александра Порфирьевича Бородина, что этот композитор, он был ученым-химиком. Надо сказать, что у него много патентов, он потрясающее открытие оставил. И в рядах химиков, и вообще в химическом сообществе он известен как очень большой ученый. Но музыке он уделял достаточно много времени, но она все равно для него была второстепенна. И вот эта второстепенность музыки, с одной стороны, не давала Бородину писать много, а с другой стороны, когда он уже погружался в музыку, рождались совершенно удивительные образцы искусства. Общеизвестен факт, что Римский-Корсаков, который уже просто изнывал и требовал от Бородина писать эту оперу, Бородин, понятно, он замысел придумал начало нескольких номеров и так далее, замысел весь рассказал своим друзьям по могучей кучке. Римский-Корсаков не выдержал в определенный момент, пришел к Бородину, положил на стол пачку белой нотной бумаги, где наверху было написано «Александр Порфирьевич Бородин, опера «Князь Игорь», и сказал: «Пиши». То есть от Бородина все требовали писать, потому что знали его гениальность, чувствовали его самобытность совершенную. И важно сказать, что Бородин был семейным человеком. Он обожал всю свою семью, всех своих родственников, всегда всем помогал. Это отмечали все его друзья, что он совершенно широкой души человек. И вот эта широта Бородина, глубина его мысли, она в опере «Князь Игорь» как нигде проявилась. И, конечно, мы все обожаем эту оперу за потрясающие арии. Достаточно вспомнить общеизвестную арию «Игорь».

0: или арию Кончака.
1: Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе...

нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчи?

Конечно, Александр Порфирьевич Бородин все-таки был в историческом контексте. Мы знаем, что слово о полку Игореве – это основа оперы «Князь Игорь». Но, тем не менее, свое отношение к истории, свое отношение к этому неудачному походу князя Северского он выразил именно и в музыке. И вот в театре «Геликон опера» будет идти необычная редакция. Это будет редакция нашего театра, которая была создана в 2012 году Дмитрием Александровичем Бергманом и музыковедом Анной Булычевой. Она была исполнена в концертном исполнении в зале Московского международного дома музыки. И с тех пор Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене, в костюмах, в декорациях, как полноценный спектакль. И вот, наконец-то, мечта сбылась.

Есть классическая версия спектакля в оркестровке Римского-Корсакова и Глазунова, в большей степени Римского-Корсакова, в которой композиторы, последователи Бородина уже после его смерти позволили себе сделать некоторые изменения замысла Бородина. Но, в частности, была убрана сцена бунта князя Галицкого. По политическим ли мотивам, исторически это неизвестно, нигде это не указано. Но, тем не менее, в версии в театре «Геликон-Опера» эта сцена есть.

0: со смердами подлыми, с девками гулящими, княгине помешал.
1: Оркестровка Римского-Корсакова тоже очень отличается от оркестровки Бородина. Римский-Корсаков, как более маститый композитор, он все-таки позволял себе делать замечания и предложения Бородину, а уже после его смерти менять его оркестровку. По версии Римского-Корсакова не совсем удачную. Это тоже в версии Геликона, эта несправедливость, она тоже устранена. Самое главное в версии Геликона то, что мы постарались как можно ближе приблизиться к замыслу Александра Порфирьевича Бородина, с уважением отнесясь, конечно, и к работе Римского-Корсакова и Глазунова, но тем не менее Бородин – это главное в версии Геликон оперы. Это впервые будет исполнено на оперной сцене. Как я уже говорил, это было концертное исполнение в 2012 году, и теперь это полноценное воплощение на сцене.

шедевр симфонической, хоровой музыки, половецкие пляски, которые, конечно же, больше всего привлекают неискушенного зрителя на спектакль «Князь Игорь». Это удивительное произведение, которое часто исполняется отдельно. Достаточно вспомнить, что великий Дягилев привез на русские сезоны в Париж именно половецкие пляски. И великие хореографы обращались к постановке половецких плясок. Это всегда отдельное шоу внутри спектакля. Это, несомненно, жемчужина вообще любого русского репертуара, украшение любого концерта русской музыки. Это, наверное, самое известное русская классическая музыка, которая, ну, помимо Чайковского, конечно, которая звучит во всем мире.

хор «Улетай на крыльях ветра». Это музыка, которая к творчеству подвигала не только других композиторов, но и людей, которые писали современную музыку, рэперов. Огромное количество каверов сделало на эту музыку. И это все Александр Порфирьевич Бородин.

0: Над постановкой князя Игоря в Геликоне трудилась большая команда. Большой спектакль, большая команда.
1: Замечательная команда постановщиков. Режиссер-постановщик, народный артист России, лидер, президент театра Геликон-опера Дмитрий Бертман. Дирижер-постановщик, главный дирижер нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Валерия Кирьянов. Художники по декорациям, народный художник России Игорь Нежный. Художник по костюмам, народный художник России Татьяна Тулубьева. Художник по свету Денис Юнюков. Хормейстер, заслуженный артист России Евгений Ильин. Хореограф Эдвард Смирнов. Это огромная команда, которая действительно вложила в этот спектакль все свои знания, все свои чаяния, надежды, потому что, как мне кажется, этот спектакль очень современный. Несомненно, будут какие-то аллюзии с сегодняшним днем, но это исторически очень красивый спектакль, то есть это стилизованные под эпоху костюмы и противники так называемой реж-оперы, режиссерской оперы, которые всегда противостоят переносу действия в другое время, будут спокойны, потому что в нашем спектакле это стилизованные исторические костюмы, это большие масштабные декорации, это действительно очень масштабное и яркое зрелище. Ну и, конечно, психологическая драма, совершенно необычная трактовка Дмитрием Александровичем Бертманом образа Игоря и вообще всех персонажей этой истории. И Бородин таким Игоря задумывал, то есть это очень противоречивая личность. И, конечно, много вопросов, уверен, будет у публики к себе, ко времени, к Геликону, несомненно. Но мы очень ждем этих вопросов, мы готовы обсуждать, готовы, что спектакль будет обсуждаться, будет много споров, и это очень важно для нас. Геликон всегда отличался тем, что о театре говорили много и хорошего, и плохого. Но это совершенно не важно, главное, чтобы говорили.

И, конечно, очень хочется отметить потрясающую глубокую работу Ани Булычевой над подготовкой нотного материала. Какое количество архивов Аня взбороздила, сколько перечитала дневников, воспоминаний, где можно было найти какие-то крупицы. И вот по этим крупицам она составляла именно бородинский замысел. Анна Булычева – замечательный музыковед, и я кланяюсь ей, и спасибо ей огромное за ту неимоверную, удивительную работу, которую она произвела, и благодаря чему теперь этот спектакль будет жить на сцене Геликона. Я надеюсь, будет долго жить. Для Дмитрия Александровича Бергмана это не первая постановка «Князя Игоря». Конечно, мы все помним замечательный спектакль в Турции, в Стамбуле, на сцене Стамбульской национальной оперы. И потом эта постановка перенеслась в знаменитый «Аспендос». Этот спектакль был показан на фестивале, огромнейшем фестивале под открытым небом, там же, в Турции, с участием огромного количества певцов, с животными на сцене. Это был действительно такой классический, очень красивый, яркий спектакль. И вот с тех пор Дмитрий Александрович мечтал, что «Князь Игорь» обязательно будет в Геликон опере, и вынашивал идею решения этого спектакля долгие-долгие годы. И вот, наконец, пришел на сцену Геликона.

Это новый совершенно спектакль. Ничего общего он не имеет с тем, что было в Турции, с той постановкой. И артисты Геликона начали подготовку задолго, за год, наверное, до премьеры. Мы начали репетировать. Очень большая опера для хора. Это настоящее хоровое испытание для артистов хора, любимых артистов хора театра Геликон опера, потому что очень много хоровых сцен, они все в движении. Вы знаете, что в Геликоне всегда хор не только поет, но много двигается и танцует. Это очень пластичные ребята, поэтому это будет очень насыщенное хоровое действие, очень много хоровых сцен, ярких, массовых, сильных, не побоюсь этого слова. И я думаю, что публика действительно должна оценить вот этот титанический труд, который выполнил главный хормейстер театра Евгений Ильин, ну и, конечно, все артисты хора, потому что ребята замечательные. А солисты, ну, всегда в Геликоне отличались тем, что у нас оснащенные артисты, люди, которые не только поют, двигаются, но и действуют. Мы всегда обращаем большое внимание на занятия актерским мастерством, на внутренние монологи, на предлагаемые обстоятельства, на действенную интонацию. Много-много терминов внутритеатральных, но для зрителей, которые, может быть, еще не совсем близки к опере, я должен сказать, что в опере не должно быть скучно. И это всегда было девизом театра Геликон опера. Князь Игорь часто будет идти в нашем театре, и поэтому, милости просим, вы увидите действительно очень интересную историю с потрясающей, великолепной музыкой Бородина. Я без ложной скромности должен сказать, что в спектакле принимают участие ведущие солисты театра Геликон, одни из лучших солистов и певцов нашей страны. Я, конечно, могу их всех назвать поименно, но это будет очень длинный список, потому что во время постановки мы подготовили 3 или даже местами 4 состава на каждую роль. В театре всегда важна премьера, важен спектакль. Невозможно отменять спектакли. В Геликоне отменяли спектакли только во время ковида. Вот за всю историю театра никогда не было отмены спектакля. И поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в случае болезни исполнителя обязательно была замена. Поэтому приглашаю всех в Геликон на оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего великого классика и охотника, который в своих знаменитых записках охотника сказал примерно следующее. «Как-то в поле я встретил страстного охотника, а следовательно, отличного человека». То есть охотник по определению не может быть плохим человеком. И прямо сейчас я с большим удовольствием хочу представить двух моих гостей. Это Алексей Беляков, писатель, журналист, страстный охотник. Мой большой друг Алексей, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Николай.
1: А вот место у второго микрофона занял Игорь Жигарев, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского государственного педагогического университета. И, конечно же, опытнейший, много повидавший на своем веку охотник. Игорь Александрович, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
3: Здравствуйте.
1: Игорь Александрович, в одной из наших программ с вашим участием, обсуждая разные темы, вы также объяснили, как совмещаются и сосуществуют такие понятия, как охота и охрана природы. И что охота – это совсем не убийство, а охотник, он на самом деле приносит гораздо больше пользы, чем зоозащитники или зеленые. Вы также говорили о том, что среди ваших коллег, ученых, зоологов было много заядлых охотников. А вот не могу не спросить вас, как вы сами пришли в охоту? Это случилось как-то само по себе вдруг? Или вас на это что-то сподвигло? Возможно, какие-то семейные традиции? Возможно, кто-то из домашних увлекался охотой? Вот как вы попали в охоту?
3: Я пришел к этому от своего отца. Отец у меня был заядлый охотник, и, собственно говоря, он меня к этому приучил. И вообще, возможно, и, собственно говоря, к любви к природе и к биологии я стал биологом благодаря ему. Это вот точно. Если говорить о первой охоте, это, ну, сложно достаточно, потому что официально, когда я получил свой билет охотничий, в 16 лет была такая процедура в старые времена без права охоты. То есть охотничий билет – это когда ты ходил с охотником, то есть в данном случае с отцом. А официально он у меня появился, естественно, в 18 лет. Как только исполнилось, я уже буквально на следующий день имел, ну, там плюс-минус несколько дней, имел охотничий билет. Но первые охоты, конечно, были в глубоком детстве, там, в 8-9 лет меня отец таскал на охоту, естественно, тогда я не стрелял, я просто ходил, и масса впечатлений, они вот, если хотите, такие детские впечатления, потому что, ну, вот я, например, помню, когда отец, он удивительно был охотник, он мог брать один в лесу зайца-беляка, я вот до сих пор не понимаю, как, вот просто не понимаю, я понимаю, как один я могу охотиться на зайца-русака. Это такая очень сложная достаточно охота, очень интересная, очень азартная. Но вот беляка очень трудно брать, потому что это лес, это мелкие елочки, это снег, и это очень сложно. Естественно, если есть загонные охоты или там с собаками, это уже другой разговор. Но я сейчас говорю про одиночную охоту. Вот он это умел. И я помню, когда был снег, и он мне говорит, вон, видишь, заяц на лёжке лежит. В голос, ну, так тихо, шепотом говорит, метров 15-20. Я говорю, я не вижу. Говорит, ну, вот он. Я говорю, я не вижу. И я и так, и сяк, я шевелился. И только вот я сделал какое-то неосторожное движение, он вскакивает. Понимаете, для меня это вот просто брызги снега, и вылетает заяц вместе. Ну, я честно смотрел на это место до этого минуту назад, и я его не видел. И вот это удивительная вещь, это какая-то зоркость и умение видеть в природе то, что обычный человек просто не видит, тем более ребенок. Но я помню другие охоты. Я помню, как я первый раз добыл тетерева, как я полз за ним. полз весной в грязи, ну, буквально выплёвывая грязь изо рта, потому что я старался прижиматься. Мне же отец сказал...
1: А сколько ему было лет? Извините, перебиваю.
3: Ну, это уже, наверное, вот как раз лет 18, наверное, да. И он говорит, ты должен прижиматься так, что если ты видишь цель, то, значит, и она тебя видит. И я вживался буквально вот в эту стерню, в эту травку, в эти кустики и старался не видеть. То есть я, ну, как увижу и ползу дальше так, чтобы не видеть, где тетерев такует. И понимаете, когда я добыл его, счастье было просто невероятное. И само ползание, это я помню, и холодную землю, и эту жижу такую, и желание посмотреть, и в то же время не поднимая головы. Ну, подполз.
2: Я теперь понимаю, на самом деле, у нас первое знакомство с Игорем было, именно вот так оно и прошло. То есть, а где Игорь? Он ползет к тетереву. Вот, теперь я понимаю, откуда. Это из детства просто.
3: Да. Это да. Ну, из детства у нас многое что. Понимаете, вот отец, он привил и любовь к природе. И это чувствовалось во всем, в том числе и вот в манере охоты.
1: Вы знаете, вот пришлось к слову, что называется, да, вы вспомнили детство, как вас еще в детстве водили на охоту. Алексей тоже еще с молодых ногтей, я знаю, и Алексей приобщал и сына своего с малолетства к охоте. Я знаете, к чему подвожу? Вот вообще тема молодежи и тема охоты, это очень интересно, она актуальна и сложна одновременно, потому что нет четкого понимания с учетом нашего законодательства о том, как правильно вовлекать молодое поколение в мир охоты. Я думаю, что, ну, наверное, так оно и есть, что на теме «Дети и охота» у нас, по сути, законодательно поставлен крест. То есть ты ребенка официально не можешь взять, пока ему 18 лет не исполнилось, да, на охоту. Отец мне было 9 лет, я таскал за ним ружье, значит, через плечо. Я был счастлив. Ну, сколько я мог, там, почти 3 килограмма, 100 метров протащить. Но для меня это было все. А когда я нюхал эти стреляные гильзы, которые папа мне давал, я был самый счастливый человек на свете, да. Но этого делать нельзя. Ребенку давать оружие просто в руки, передавать оружие нельзя законодательно. Ну, там много нюансов. А если человек выложил фотографии в интернет, то это может вообще плохо закончиться. Или я ошибаюсь?
4: Ну, я не знаю. В наше время же тоже ребенку нельзя было давать. Оно законодательно.
2: Просто никто не выкладывал фотографии.
4: Да и не пытались это наказывать специально. Все понимали, что, ну что я своего, извините, там, 10-летнего сына, я ему дам ружье, когда идем на охоту. Ну, вот как ты говоришь, ну, он пронесет его там 100 метров. Ну, просто сам факт того, что на охоту я могу его брать. И сейчас точно так же берут их, собственно. Ну, вот мы с Игорем, наверное, ты сказал про вхождение в охоту. Мой сын с Игорем как раз познакомился. Извините, там добыли лысуху, и вот холодно на улице, хотя август месяц, руки стынут. Но вот он говорит, я хочу снять шкуру. И вот мы с Игорем стояли и смотрели, как он снимал шкурку. И он говорит, будет зоологом. Ну вот Олег, собственно, сын был у Игоря студентом потом. Сам прикол, то есть это воспитание какое-то внутреннее, оно воспитывает именно в нем том, что вот он взялся, он должен сделать, должен доделать. Ему это интересно. А как это сделать? Чтобы понять, что это сложно, нужно это попробовать. Если ты ребенка не будешь брать с собой, и, собственно, все воспитание это наше, оно идет с того, что ты берешь ребенка с собой на охоту. И неважно, то есть кто там, друг твой захотел поехать, берет с собой сына, дочку, то есть для того, чтобы они увидели природу изнутри, увидели охоту изнутри. Потому что охота, собственно, не знаю, она рождается в тот момент, когда ребенок видит вот это вот приближение. Как Игорь говорит сейчас про зайца, то же самое. То есть не утку, которую ты кормишь хлебом, и которые там сейчас вот были в парке Царицына, там, извините, кряквы почти не осталось, там сплошной огарь. То есть он вытеснил откровенно крякву. Они просто толпой летят, чтобы поесть. А вот когда ты подкрался, когда ты сидишь в шалашике и видишь эту птичку, которую... Я помню одну из первых охот, которую в кружке натуралистов делала. Со мной мальчик сидел, и мы охотимся. То есть, да, я скажу, наверное, по законодательству мне нельзя было. Ему там 16 лет, я ему даю свое ружье, чтобы он выстрелил в этого селезня. И я вижу, что он не может стрелять. У него адреналина столько, что оно вот прыгает вот такое. Я говорю, стоп, мы ничего не делаем, мы просто наблюдаем. То есть сам факт, если этого не делать, то мы потеряем охотников совсем. Извини, Игорь, я как бы начал тему, перебил фактически. Прочитал статистику новостей, что в какой-то из наших областей, то ли в Кемеровской, то ли, по-моему, в Новосибирске, количество людей, подавших заявки, чтобы стать охотником, в два раза меньше оказалось, кто в прошлом году сдал оружие и вышел из охотничьих обществ. И это не от того, что они не хотят быть охотниками, а от того, что экономическая ситуация сложилась так, что они не хотят этим заниматься, потому что продление оружия дорого, пройти медкомиссию 6 тысяч рублей. Но если для Москвы это можно сказать, что небольшие деньги, то, извините, для регионов это уже очень много. И люди начинают отказываться от охоты именно по экономической. Естественно, их дети, которые не охотятся с родителями, они тоже будут постепенно уходить от этого.
1: Вот в качестве зарисовки Лев Толстой впервые пошел на охоту в 10 лет, Аксаков в 12 лет, Александр II в 19 лет добыл медведя. Ну, конечно, Александр II – другая весовая категория, но, тем не менее, это я к тому, что наши предки вообще считали, что охота закаляет и делает из молодого человека мужчину. Так оно и есть.
3: Да, так и есть.
1: Да. Некоторые наши охотники частенько сравнивают разные охотничьи вопросы, да и вообще дела охотничьи, с положением дел у западных коллег. Как у нас, мол, и как у них. Конечно же, там тоже есть ограничения и по возрасту, но они не такие жесткие, как у нас. Охота обычно преподносится не просто как коллективное времяпрепровождение, а очень часто как семейное. Во многих специальных охотничьих журналах есть целые странички и рубрики, посвященные теме «Дети и охота». Там разные детские рассказы о животных, о природе, примерно то, о чем писал наш Бьянки. Вы знаете, я как-то заглянул в охотничий магазин в Австрии, так вот там наряду с амуницией и одеждой для взрослых охотников продавалась одежда для совсем маленьких охотников. Тирольские шляпки с перьями, жилеты на любой вкус и цвет, какие-то специальные штанишки, охотничьи ботинки на 5-летних детей. Я так понимаю, что на все эти предметы есть спрос, хотя они и стоят довольно дорого. Я упомянул охотничьи журналы, в которых есть обязательные рубрики для детей, чего нет у нас сейчас совсем. Так вот, если вы посмотрите архив детского журнала «Мурзилка» за 1955-1965 годы прошлого века, то вы удивитесь количеству номеров, посвященных охоте. И не просто охоте. Ну, например, как маленький Ваня, которому только исполнилось 7 лет, пошел охотиться на зайцев или на гусей. Причем все это прекрасно иллюстрировано. Маленький мальчик с ружьем в руках и с ягдашем через плечо в окружении молодых охотничьих собак идет на охоту. И все это в порядке вещей, все это нормально. Но, увы, все это в прошлом. Я думаю, что если не реанимировать все это дело, а начинать с детских журналов на радио и на телевидении сделать сложнее, но можно попробовать, то ничего не получится. Ни о каком приобщении молодого поколения к охоте не может быть и речи. Более того, в продолжении темы, возможно, нужно будет и пересмотреть позицию некоторых авторов-составителей школьных учебников. Кто-то из охотников как-то показал мне школьный учебник «Окружающий мир» за 4 класс. И там можно было встретить термины «незаконная охота», «браконьерство», «гринпис» и ничего про охоту. То есть получается, что 10-летний ребенок, абсолютно не зная и не понимая, что такое охота, как она проводится, какие есть правила и законы, тем не менее, уже знает, что такое браконьерство, незаконная охота и Гринпис. Как-то так. Игорь Александрович, вернемся к вашей охоте, именно к вашей персональной охоте. Я где-то читал, что вы не любите коллективные охоты. Почему?
3: Нет, я охочусь много в коллективе, очень много. Основная это охота коллективная. Я индивидуалист, я на охоте индивидуалист. Я люблю на охоте быть одним. Даже вот, понимаете, там вот есть такие нюансы, когда ты предвидишь какую-то ситуацию, и тебе надо изменить маршрут, когда я один, я легко это делаю, я это делаю инстинктивно. А если я охочусь с напарником, или там тем более много людей, то мне надо как-то сообщить, мне надо включить рацию, переговорить и обсудить. Это все меняет, вы понимаете, это меняет ощущение вот этого единства с природой. Я вот, знаете, вот 90-е годы, когда только появились мобильные телефоны, я помню картину, когда мы вышли с товарищем на весеннюю охоту, на тягу Вальшнепа, и шикарный вечер, садится солнце, Вальшнеп уже оттянул, уже темно стало, журчит ручей, еще снег лежит, все это запахи эти невероятные.
4: Как Тургенев. Так мы все Тургенева немного в душе.
3: И вот, понимаете, вот ну просто красота такая. И уже стемнело, я подхожу к товарищу, ну все, закон, мы ничего не подстрелили, как бы, ну вот это ощущение было удивительное этой природы. И вдруг он достает телефон, говорит, хочешь домой позвонить? Вы знаете, у меня все рухнуло. рухнуло. Не то, что я не хочу позвонить, но я воспринял это как нечто инородное, потому что где я? Я вот, да, это было в Подмосковье, это, ну, тогда это все добирались еще на электричках, но вот это вот телефон, когда я вдруг, не телефон-автомат, не городской телефон, это я к чему? К тому, что вот вмешательство, в том числе радиостанции, вмешательство крикнуть даже товарищу там как-то, чтобы, ну, потому что это техника безопасности, нужно понимать, куда ты идешь. Если мы договорились так-то, то менять направление, ну, просто нельзя, это опасно. А когда я один, я этого не делаю. Я весь живу вот этой природой. Поэтому, и я знаю, что мне одному-то, в общем-то, несложно добыть практически там любой вид, поэтому мне это интересно. Мне интересно побороть и быть, если хотите, в контакте именно со своей добычей и понимать, что у него больше шансов, чем когда нас двое или трое, и что больше шансов убежать или улететь. И вот это мне больше нравится.
4: Знаете, интересно, что большинство хороших охотников, они все индивидуалисты. Но мы ездим в коллективе, вот мы с Игорем много куда ездили. Коллектив нужен для того, чтобы прийти и поделиться этим. Потому что вот когда ты один, да, ты прекрасно, ты поохотился, потом нужно выйти к друзьям и им рассказать. Не для того, чтобы они позавидовали, по-хорошему позавидовали тебе, а ты позавидовал им тому, как у них это получилось. То есть, поэтому действительно в коллективе это бывает здорово. Поэтому я, например, в коллективе люблю охотиться даже на любой, на загонной охоте, на какой-то гусиной. Я иногда даже не поднимаю оружие, то есть кто-то там отстрелялся просто, а ты радуешься за него, то есть слушаешь его рассказ. Буквально загонная охота, на лось человек добыл, все потом собираются, снег лупит какой-то мокрый, а он стоит и в эмоциях рассказывает, как это все происходило, все стоят на него, вот они тоже там, они тоже это переживают, как будто это с ними произошло, хотя он один это сделал, он знал, как это сделать и так далее. Интересно про мобильную связь ты когда сказал, мы же вот много лет ездим, я понимаю, почему ты в Костромскую область уезжаешь, где нет никакой этой связи, а я также езжу в Вологодскую, и вот сейчас, когда работы очень много происходит, как раз связанной с мобильной связью, вот сейчас сын приезжал, а внуки вот нашего товарища Алексея, они, ну что, им там по 13-11 лет, они в районе гаража, это единственное место, гараж, откуда берет мобильная связь. Они сбоку поставили такие, как крылья, две решетки арматурные, и связь стала работать чуть меньше. У меня есть даже фотография, сыну надо работать, он все время связан с интернетом. И вот он сидит в этом гараже в кресле и работает за компьютером, потому что единственное место, где берет связь. А куда-то в сторону уходишь, и там ее нету просто. И мне приехал сюда, мне жена говорит, сын, говорит, хоть это спал. Говорит, связи не было, а то он все время работает. И мне кажется, вот это отсутствие любой связи, какая есть, когда человек находится внутри, как на тяге, ты стал рассказывать, мы прям вот вкусили, тебе она не нужна. Она бывает нужна, когда действительно какая-то происходит критическая ситуация, вот тогда связь бывает нужна, вот тогда нужна и рация, и что-то еще. То есть это действительно
5: да, это да.
4: Зависит от иногда выживания. Ну вот. А когда это у тебя идет от того, что вот просто вот позвонить и рассказать, ну а зачем? На тяге у нас сколько раз было, ну здесь мы в ближних районах, когда человек стоит на тяге, стоит, болтает, ты поворачиваешь, ему орать, ну выключи ты мобильный телефон, ты пытаешься вальшно послушать, а он там бу-бу-бу-бу-бу-бу.
1: Я лично всегда отключаю на охоте. И когда уезжаю, всех предупреждаю, что, допустим, два дня я буду вне доступа.
3: Хорошая традиция. Но я тоже еще одно слово хотел сказать вот по поводу многогранности охоты как явления. И вот это единение охотников вместе – это одна из составляющих охоты. Вы понимаете, когда собирается группа единомышленников, это потрясающая вещь, потому что там идут такие рассказы, такие обмены мнениями, что ты переживаешь за других людей и их эмоции, и это очень приятно. Поэтому вот в охоте, кроме самой охоты, есть еще и вот это единение единомышленников, самих охотников. Это надо учитывать, это всегда приятно. Кто-то скажет, ну да, вот как вот мужики собираются там в гараже обсуждать, как устроены машины, где карбюратор, где что. Но там, кроме вот этого обсуждения, есть вот эта вот особенность, которая связана именно с единением, будь то специалистов по технике, они всегда находят язык, я всегда слушаю их, я потому что, ну, понимаю в технике много, но не так, как вот они, как эти специалисты. Когда они начинают обсуждать, мне тоже интересно, это такая часть вот этого, ну, если хотите, даже творчества этих людей. И у охотников то же самое, поэтому охота, она многогранна, это не только природа, но и общение.
4: Интересно, на самом деле, у нас с Игорем тоже был случай, когда охотники собираются, же разные очень общества бывают, и люди из самых разных сфер. У нас есть общий друг Женя, ну вот, и мы на одной из охот как бы охотимся, и приезжает охотовед. Я не буду Женю называть как он по фамилии, и он приезжает и говорит: «Я же по вашим книжкам учился». Ну вот, и начинает звонить кому-то из своих друзей, говорит: «Представляешь, я рядом с этим человеком, по чьим книжкам мы учились». А мы с Игорем стоим хохочем, потому что тот человек, по чьим книжкам они учились, он раза в три, наверное, старше нашего друга Жени, его давно нет. Вот мы хохочем, а Женя к нам поворачивается и говорит: «Не мешайте мне наслаждаться человеческой славой». Да, вот
3: мы там просто... Они просто однофамильцы.
4: Они однофамильцы, да, и вот просто вот никто же не спорит. Мы... Все это по-дружески происходит, хотя вот эта вот слоистость в охоте иногда, я сказал, с конфликтом не приводит, но приводит к тому, что люди могут поговорить на самые разные темы. То есть вот технари, действительно, они зацепляются, а мы зацепляемся за охоту.
1: Ну что ж, я надеюсь, что мы в ближайших программах еще с вами... также будем говорить. Наши радиослушатели узнают много интересного. Уважаемые друзья, мы завершаем нашу программу. Я хочу поблагодарить моих гостей за очень интересную и содержательную беседу. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, писатель, биолог, опытный охотник и мой большой друг. Ну, спасибо тебе.
4: Спасибо.
1: И Игорь Жигарев, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, да и к тому же страстный охотник. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через одну неделю. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
3: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки войск «Центра» освободили населенный пункт Торецкая в Донецкой Народной Республике. Уголовное дело по статье о теракте возбудили против после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде, сообщили в Следственном комитете России. Тем временем профильный комитет иранского парламента одобрил законопроект по Армузскому проливу. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям, сообщили в Минобороны. Высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы наши военные поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск удары также пришлись на склады ГСМ и военного имущества. В населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее порта Одессы атакованы резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось и о взрывах в Харькове. Подразделения группировки войск «Центра» освободили населенный пункт Торецкая Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки взяли Васютинское в ДНР, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Славянск ДНР. Противник потерял за сутки до 190 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 утра до 20 часов перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями, над Московским регионом, а также Крымом и Башкирией.

0: многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
1: По данным оперштаба региона, жертвами ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород стали 5 человек, 25 получили ранения. Среди пострадавших 2 детей. В больницах остаются 12 человек. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью на телеканале «Россия» заявил, что работать на этом посту ему дается сложнее, чем воевать в зоне СВО.
2: Где сложнее, в Авдеевке или в Белгороде?
3: Ну, здесь намного сложнее, чем там. Потому что я заходил в сентябре 22 года в аэропорт Донецкий, и оттуда уже развивались события на тактическом авдеевском направлении. Здесь намного сложнее сейчас.
2: Почему?
3: Больше дронов, больше поражений идет жителей. Там было намного меньше. И когда мы уже на 140 километров отошли от Донецка, большие ракеты уже не прилетали. Поэтому здесь летит все, что можно.
1: Еще одно срочное сообщение от Минобороны. Вооруженные силы России беспилотниками уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции «Бушер». Первые 5 человек приступили к выполнению своих задач, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, Росатом планирует отправить следующую группу сотрудников в Иран на АЭС «Бушер» в ближайшие 2 недели, если не будет очередной эскалации. Как отметил Лихачев, если все пойдет хорошо, то Росатом осенью доведет численность своего персонала на иранской АЭС до 100 человек. Глава Росатома напомнил, что в Иране продолжается сооружение зданий 2-го и 3-го энергоблоков АЭС «Бушер». Идут подготовительные работы на гидротехнических объектах. Тем временем профильный комитет иранского парламента одобрил законопроект по Ормузскому проливу, который запрещает проход судов, связанных с США и Израилем. Сегодня в Тегеране снова заявили, что не ведут с Вашингтоном никаких переговоров. Между тем, как рассказали газете Wall Street Journal, чиновники из американской администрации, Дональд Трамп готов завершить конфликт и без соглашения по иранской ядерной программе, но при условии, что Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, глава Белого дома в частном порядке озвучил высокопоставленным помощникам идею о том, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
4: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
1: Синоптик также сообщил, что к следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло. Дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, а осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа третьего тура. И в эти минуты казанский «Рубин» играет с Оренбургом. Идет 77-я минута. Счет ничейный 1-1. Первый мяч на 48-й минуте забил Эмиль Ценов, а затем на 60-й Оренбург отправил мяч в свои ворота. Краснодар сегодня в гостях обыграл московский «Спартак» со счетом 2-1. У Краснодара отличились Лукас Алласа и Жоан Бачи. У красно-белых мяч забил Манфред Угальде, причем именно красно-белые победили.

0: вели в счете в этом матче на второй минуте. Родина сегодня сенсационно обыграла петербургский «Зенит» со счетом 2-1. Дубль в этом матче оформил Артур Гарибян. У «Зенита» забил Максим Глушенков. Ну а московская «Динамо» победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3-1. У победителей отличились Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. В первой лиге сегодня состоялись матчи пятого тура. «Спартак» из Костромы со счетом 3-1 переиграл «СКА» Хабаровск. Ульяновская «Волга» справилась с «КамАЗом» со счетом 2-1. «Ротор» разгромил «Челябинск» 4-1. «Велес» оказался сильнее «Ленинградца» со счетом 2-1. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 15 градусов, облачно, вечером и ночью сильный дождь, в Южно-Сахалинске до 22 градусов, малооблачно и без осадков. По сообщениям Центра ФОБОС, 10 августа в Екатеринбурге до плюс 20, облачные ливневые дожди, в Иркутске днем будет плюс 24, малооблачно, без осадков. В Мурманске по-прежнему прохладно, 13-15 градусов, выше 0, облачно и дождливо. В Перми до плюс 18, дожди, в Самаре плюс 25, без осадков. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до 33 градусов. И в Сочи плюс 25, кратковременный дождь и гроза. В столице до 25 градусов тепла.
1: Радио России. Люди.
3: Историкум. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Прошу всех на сцену. Зрители, полный стадион. Эта фраза героя или, скажем так, персонажа замечательного, блистательного фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» принадлежит незадачливому футбольному тренеру, который переквалифицировался в режиссеры народных театров. И я рискну предположить, что если бы театральное представление с участием народного артиста Евгения Александровича Евстигнеева состоялось бы на стадионе, то он был бы наверняка полон зрителей. Вот такое мое смелое, не театровеческое предположение. И я хочу спросить, согласны ли с ним наши гости. Ольга Егошина, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор школы-студии МХАТ. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
5: Здравствуйте. Целиком согласна, потому что, ну, мне кажется, что из людей, которые любили Евгения Александровича Евстигнеева, действительно можно составить не только стадион, но и город. Потому что, как бы, когда говорят, ну, вот есть артисты, популярные артисты. Он, конечно, был популярным артистом. Но, наверное, что гораздо более важно, он был любимым артистом. Вот поколения людей выросли, смотря фильмы с его участием, смотря спектакли его с его участием. Вот сейчас ехала на такси, и меня просто спросили, куда. Я говорю, ну вот на передачу. Мне говорят, а про кого будете говорить? Про Евгения Евстигнеева. Ох, я видел его на сцене. Мы смотрели «Старый Новый год» с семьёй. Говорю, да, он был фантастическим Иваном, Иваном Адамычем, который так и обозначен как чудак. На самом деле, мне кажется, что это вот, ну, то, что называют народный артист. Часто говорят, что это звание. На самом деле, это не звание, а это призвание. Человек, который пришел в театр, ну, как бы абсолютно ничто не предполагало, что будет артистом. Мальчик, который родился на окраине Нижнего Новгорода, который назывался скоро городом Горький, поселок Володарского, в семье рабочих, папа металлург, мама презировщица, папа старше мамы. По-моему, почти на 20 лет, то есть рано остался сиротой в 6 лет. Сам закончил 7-летку, пошел учиться в техникум, война, слесарь на заводе «Красная Этна». То есть вот это то, что актера делает его память эффективная, любимая идея Станиславского, что надо набирать жизненные впечатления. Ну вот, по-моему, Евгения Александровича было с перебором. В ту минуту, когда вот, работая на заводе, стал участвовать в самодеятельности, и ректор Горьковского театрального института увидел этого мальчика на сцене и сказал: «Тебе надо идти в артисты». И все домашние были против, и все считали, что актер это несерьезно, это порочная профессия, вообще скучно.
4: Не мужское дело, да.
5: Но пошел, но закончил Горьковский институт и распределился в театр, и опять, казалось бы, можно успокоиться уже в театре, такие роли, как Меркуцу. Владимирский театр вполне крепкий театр. Но нет, вот какая-то внутренний голос, я бы сказала, голос призвания, говорит, что нет, надо двигаться дальше. Вот он уже взрослый, возрастной, лысеющий, поступает в школу-студию МХАТ.
4: Совсем не голливудской внешности мужчина.
5: Да, и попадает среди мальчиков и девочек. Это же фантастический курс, где там Доронина, Басилашвили, Сергачев, Казаков, то есть красавцы. Юные, молодые, породистые. И вот человек из провинции. Причем провинция, ну как, его в голосе была. Он же говорил вот этими фразами, когда чуть глотал звуки в словах и глотал слова в предложении. Его внешность носатый, невысокий. И надо приглядеться, что выразительные ступни, что потрясающие кисти рук, что удивительное чувство ритма. Что в этом мальчишке, когда он выходил на этюды, что-то такое уже начиналось, что действительно и Родомыслинский, который его увидел, сразу взяли на третий курс, что важно. И когда Олег Николаевич Ефремов начал ладить свою студию молодых актеров, то он его привлёк практически сразу. По-моему, Евгений Евстигнеев чуть ли не единственный, кто был старше на год Олега Николаевича. То есть в данном случае вот этот паритет, что я старше и все помладше, здесь не работал. В первом же спектакле «Вечно живые» сыграл администратора филармонии, этого циничного дельца, принеся, ну, опять знания вот этих людей. Мне кажется, что в Евгении Александровиче Евстигнееве, в «Современнике», вот Олега Николаевича больше всего привлекало то, что это был человек, которых он очень любил, человек с жизненным опытом другим. Вот то, что сам Ефремов все нарабатывал походами по России, в нем было естественно. Он знал этих людей, он знал, какие бывают партийные функционеры. Не знаю, когда в Амхате поставят спектакль «Столивары», и на сцене будет сделан целый...
4: Да, «Столивары», да. А мы ниже подписавшиеся, да. Где у него была крошечная роль начальника поезда, и он там проходил, и, ну, там по ходу, как говорится, пьесы, билет на поезд провалился между стеклами вагона, и он произносил, ну, с неподражаемой интонацией эту фразу: «Стекла надо мыть». Вот так, ну, это просто одна фраза запомнилась мне просто необыкновенно. Ну и вообще все его, он же и классику всю,
5: конечно,
4: переиграл, и «А голый король» современник.
5: Ну вот это и был момент, когда там, вот я просто помню в воспоминаниях Олега Павловича Табакова фразу, что один актер очень редко говорит о другом. Он говорит: вот после «Голого короля» стало понятно, что в театре есть солнце. Наше солнце современника был Евгений Евстигнеев. Ну, «Голый король» вообще, конечно, наверное, спектакль легенда не одного театра, а всего нашего театрального процесса, когда все снятые крупные партийные чиновники после того, как их снимали, шли на «Голого короля». Теперь можно и надо себя как-то вознаградить. Посмотреть, как Евстигнеев играет того самого короля, про которого Майя Туровская писала, что это ничто, которое определяет все. Вот как сыграть ничто, которое определяет все, ну вот, наверное, мог только Евстигнеев.
4: Дело в том, что ведь, понимаете, ему же удавалось и классика прекрасно, и партийный функционер, и король, отец принцессы, и Чебутыкин, и Шабельский, и Дорн, и вот эти все роли отнюдь не были, так сказать, ему чужды, как бы, да, вроде бы при его там, ну, опять мы уже это говорили, при его там внешности, может быть, не такой особенный. Только я, знаете, о чем хотела бы отдельно, может быть, два слова сказать? О фильме «Строится мост», который в 1965 году Олег Ефремов вместе с режиссером, если я не ошибаюсь, Еги Азаровым, снял фильм «Строится мост», в котором... Это такой, по-моему, уникальный случай. Снялся весь коллектив, вся труппа «Современника» молодого. И в этом фильме, я его помню, ну, так не могу сказать, что очень подробно, но там была потрясающая пара. Евстигнеев-Волчек, они играли семейную пару, там строится мост, люди живут на пароходе, и вот эта вот семейная пара самых так разных по характеру людей, и они оба настолько хороши, что мне кажется, просто я вот советую нашей аудитории, этот фильм есть наверняка в интернете, просто посмотреть этот фильм, это все звезды современников вместе, и такой, казалось бы, тоже, ну, производственная тема, мост в Саратове там строится через Волгу, что может быть тут интересного? Ну, какая-то совершенно захватывающая история, вот именно человеческая, вот то, о чем мы уже сказали, человеческая история, судьбы человеческие и так далее.
5: Да, мне кажется, что у него было вот это понимание людей, которое позволяло ему играть, ну, такие полярные, в общем, роли, как в партийных функционеров, там, не знаю, в каком-нибудь назначении, или там, когда он играл, наоборот, очень продвинутого заседания парткома, вот, начальника, который чувствующий и понимающий. Мог играть слесарей, мог играть действительно чудиков, а при этом мог играть профессоров. Серебрякова, мог играть графа, как Шабельский, когда он играл в Иванове, мог играть профессора Преображенского. Мне кажется, что вот это прямо какая-то отдельная работа, когда, ну, целый какой-то человеческий тип, вот ушедший тип дореволюционного профессора-интеллигент, тип ученого. Удивительность, конечно, Евстигнеева, то, что он, когда произносил что-то со сцены, это становилось то, что сейчас называют мемом. Вот вешай меня, водитель такси, вспомнил из старого Нового года, говорит, ровно оттуда помню, сколько купаемся в серной кислоте.
4: Да-да-да-да-да.
5: И я вдруг вот четко вспомнил этот спектакль, вот эту фразу, интонацию Евстигнеева, которая живая абсолютно.
4: Или еще его замечательный Иван Адамович... А что, говорит, тебе надо? А что у меня есть? А что у тебя есть? А что мне надо? Ну, вот вся жизненная философия вот буквально в трех словах. Потом, знаете, вот у каждого артиста есть какие-то свои там слабости, может быть. Я об этом еще потом расскажу одну маленькую байку, такую мхатовскую. Евгений Александрович был замечен в том, что он не всегда помнил текст. И допускал иногда, как, опять же, есть такая фраза замечательная, «берегите автомобили», перестаньте нести от себя тяну. Вот. Что касается съемок, как рассказывают, он придумывал на съемках какие-то такие совершенно замечательные словечки, обороты, и это ничуть не мешало, так сказать, ни ходу пьесы, ни тексту, ничего. Но при этом, вот как это так, он же в «Декабристах», в «Современнике», он играл и Чернышова, и императора. То есть он такой вот при всей своей вот этой вот внешней, казалось бы, невыразительной виду такому, вот он был всегда статуарен и прекрасен. А чувство ритма его даже просто и можно специально целую, наверное, главу написать. Потому что если вспомнить фильмы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», как он там, это же вообще чечёточник от Бога, что называется.
5: Как раз, по-моему, это было в «Мои джаза», когда он просто показал, как можно сыграть столовыми приборами на рюмках.
4: Да-да-да-да.
5: Вот эту самую мелодию, и когда он, ну, когда он пришел и сказал, что будет сниматься, он потребовал, чтобы мы шили костюм. И тогда сказали, ну как, такая, в общем, эпизодическая роль и костюм. Он говорит, я играю криминального авторитета, он не ходит в стандартной одежде. Это только инт-пошив. То есть в этом смысле он, конечно, при том, что сам мог про себя интервью сказать, я просто как валенок, но ведь на самом деле был совсем непростым артистом. То есть вот эти все его роли, когда их смотришь в ретроспекции, понимаешь, что это, ну, коллекция русских типов и коллекция советских типов. То есть человек, который разбирал вот тот самый национальный характер в каких-то точных исторических еще промежутках с точными характеристиками, и при этом, ну вот... Артист, который очень не любил вносить себя в роль. То есть он всегда понимал своего персонажа, но почти никогда не вносил Евгения Евстигнеева. Вот эта исповедальность, которая, казалось бы, была свойственна современниковским артистам, которая была там у Олега Николаевича, например, в нем не было совсем. Он действительно был артист, который очень любил цитировать Москвина о том, что каждый актер должен помнить, что он еще и клоун. Вот это чаплинское начало. Умение найти характерность, умение найти в своем персонаже вот этот вот жест, походку, как у профессора, как в 17 мгновений весны, ну, нельзя забыть походку. Его тоже, кстати, профессор, когда он идет вот немножко вперед рукой и боком. Вот он просто идет этой походкой, про человека почему-то ты все понимаешь. Когда он там, не знаю, играет Сатина и находит своего собственного Сатина. Вроде бы, ну, роль начинающая, которая первая, да, пьеса «На дне Горького», которую играли в «Современнике», одна из их немногих таких, ну, постановок классики, роль, которую первый раз первым играл Станиславский все-таки. Вот казалось бы, да, вот на тебя должно давить, что когда-то Станиславский, двухметровый красавец, выходил Сатина, говорил, человек звучит гордо. И Евстигнеев, который произносил это вот этот кабацкий цицерон, вот эта измученная душа. Вот этот рассказ, когда в зале сидит Анджей Вайда, а Евгений Евстигнеев забывает от волнения вот весь этот длинный монолог и произносит буквально несколько фраз, что человек – это я, ты.
4: Он Наполеон, ну это
5: мы как-то можем. Уходит в это, говорит, человек звучит гордо и уходит. И Вайда в восторге, говорит, боже, как правильно прочитан. Какая проникновенная интонация.
4: Напомним нашей аудитории, что Анджей Вайда – это великий, знаменитый польский классик польской режиссуры.
5: В чей визит в «Современнике», конечно, был огромным событием. И Олег Николаевич потом, конечно, долго бушевал, как можно было при Вайде забыть монолог. Ему говорили, ну, Вайда был в восторге.
4: Кстати, вот насчет забыть, я вот как раз, наверное, настал момент вспомнить эту мхатовскую байку, значит, про Евгения Александровича. Это был год, примерно, наверное, 1984-й. Играли Чайку, Евстигнеев в роли Дорна. И его персонажу, его герою принадлежит вот последняя фраза, значит, в пьесе, когда стреляется сын Аркадиной. А в то время генеральным секретарем Политбюро был Константин Устинович Черненко. А фраза такая: «Уведите отсюда Аркадину. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился». И, как рассказывают, значит, очевидцы, Евгений Александрович страшно боялся перепутать Константина Гавриловича с Константином Устиновичем. Не дай бог произнести, что Константин Устинович застрелился. Поэтому он решил по-своему. Он так паузу такую сделал. Дело в том, что Костя застрелился. Народ, который, значит, там стоял в кулисах, рухнули все. Ну, как артисты, значит, всегда веселятся. И долго потом эту историю, значит, вспоминали, как, значит, Евстигнеев решил не искушать судьбу, не испытывать. И, значит, не дай бог не оговориться. Так что тоже такие всякие с ним были истории.
5: Ну, их собирали целый фольклор.
4: Да.
5: Редко с кого из артистов так любовно собирают все оговорки. Все как кололся на сцене, как расхохотался, как что-то перепутал, как Луначарский, выходя от Ленина, сказал, что жоп лоптый вместо лоб желтый. И раскололись все комиссары, пришлось прервать спектакль. Но при этом как бы сохраняется все время во всех рассказах, а вот это его, я бы сказала, потрясающей нравственной высоте. Ну, когда он действительно ушел за Олегом Николаевичем из «Современника», одним из первых, художественный театр, и действительно играл во всех производственных пьесах, которых, ну, казалось бы, артист такого масштаба мог бы и отказаться, сказать, ну, надоело мне носить там лопаты с углем, вот вспоминали Столяров, когда он там, его герой Петр Чернов, подкидывал угля на сцене в эти самые заслонки. Заслонки падали, поскольку декорации были не совсем отлажены.
4: Ой, это вообще был легендарный спектакль, я его видела. Это нечто было, конечно. Ну что, Олег Николаевич был мудрым руководителем коллектива. Это было, значит, нужно в то время. Ну и потом это было, кстати, ходили, потому что там музыка была хорошая в Столяварах, песни такие популярные, «Листья жгут прошлогодние», «Про заводской гудок». Ну, в общем, это была такая, ну, театр. Из этой театральной истории нашей не выкинешь же вот это вот. И Евстигнеев там свое место занял прочно и, так сказать, законно.
5: Мне кажется, что Евстигнеев в этом смысле действительно везде занимал именно свое место, поскольку никто другой этого места занять не мог. Он был настолько уникальным артистом, что, понятно, режиссеры, которые говорят, нет, ты должен сыграть Евстигнеев, и никто другой. Ну, в том же «Зимний вечер в Гаграх». Потому что действительно, ну, артист, божьей милостью, с одной стороны, действительно патологически естественный, говорил про Евстигнеева, Ширвинт, который тоже был вполне артистом, который знал, что такое естественность. Но вот эта естественность кошки, Вот это то, что нельзя переиграть Евстигнеева на сцене, в нем всегда была. Вплоть до его последних ролей, когда, уже уйдя из МХАТа, он там играет в «Игроках», в «Артели артистов», он играет Глова отца, потрясающий. Когда он играет Фирса, вот одна из его последних работ, вот эта вот замечательная чеховская роль, когда он вот собрал, я бы сказала, вот эту галерею русских характеров и вот заключил вот этим соединяющим века стариком Фирсом. Это какой-то абсолютно вечный образ и очень сильный. Старик, остающийся в доме, уходящий. И когда рассказывают о его кончине, я не уверена, что это правда, что он действительно умер просто от своего воображения, представив, как ему будут делать операцию, поскольку ему делали в Лондоне, ему там доктор очень подробно описал все, что будут делать с его сердцем на операции, ну так положено. А он так в это вжился, что не выдержало сердце. Не уверена, что это так, но если это так, это очень укладывается вот в эту фигуру артиста, который проживает свои роли сердцем, который действительно в каждую роль вкладывает частичку себя, частичку Евгения Евстигнеева, вкладывает свою вот эту живую душу. Играет не только своим мастерством, хотя у него было потрясающее, не только вот этим яркими жестами, не только умением парадоксально подсветить ситуацию, не только умением пойти от противного, но вкладывает какую-то ту истинность, которая пробивается к зрителю. Это вот к вашему первому вопросу, собрал бы стадион. Думаю, что да. Думаю, что и нынешнее поколение все-таки смотрит фильмы и понимает, кто перед ним. Молодые зрители, которые не успели его застать на сцене. Теперь хотя бы в кино, он действительно, ну, сотни фильмов. Я думаю, что невозможно хоть как-то, изучая, не запомнить. Евгений Евстигнеев нельзя не запомнить. То есть он сразу встает перед глазами.
4: Когда вот рассказываем мы там об актерах, писателях, музыкантах в нашем проекте «Настоящее историческое», думаю, вот, ну, интересно ли это народу, и зачем это, и как бы вот... Каков есть тут момент какой-то, ну, воспитательный, без, конечно, там, назидания какого-то. И я вспоминаю, сейчас боюсь за точность цитаты, не ручаюсь, но на памятнике великому артисту Щепкину есть такая надпись: «Поднимая память о великих людях, мы рождаем в сердцах соотечественников любовь к родине и светлые чувства». Вот такая цитата, боюсь, что не совсем точная, но смысл ее вот такой. Поэтому вот я думаю, когда мы поднимаем память о наших современниках, о тех, кого мы видели, слышали, о тех, кого мы не знаем и только читали о них, это, наверное, важно, и вы как вот педагог, как профессор школы, студии, понимаете, что, ну, наверное, вот когда учатся сегодняшние ребята, они же, им же показывают, и знают они, кто такие Евстигнеев, и Ефремов, и Попов, ну, все вот величины такие. Им, я думаю, это необходимо знать. Как и, я думаю, нашей аудитории тоже.
5: По-моему, у Валерия Фокина есть красивый образ, что театр – это ты всегда не приходишь на пустое место и не уходишь в пустоту, ты несешь эстафету. Эстафету можно уронить, но ее надо сразу поднять, потому что иначе что-то произойдет. А эстафета – это как раз вот эта живая память. То есть в этом смысле, конечно, Евгений Александрович Евстигнеев знал про предшественников мхатовских. Сейчас он входит, ну, то есть хотел он или не хотел, но он действительно наследовал великим мхатовским старикам, которые работали в МХАТе рядом с ним, когда он пришел. Какие-то роли входил, играл доктора Дорна, после Смоктуновского играл Чебутыкина, вводился в воды. То есть были прямые воды, но были просто влияния людей рядом, того же Попова. И в этом смысле, конечно, вспоминая вот сейчас Евгения Евстигнеева, мы, ну, с одной стороны, артисты понимают, что театр – это место, куда приходят люди отовсюду. И то, что ты там родился где-то очень далеко, и, казалось бы, ты далек от театра, но это иногда твой выигрыш. В этом смысле, конечно, пример просто Евгения Александровича Евстигнеева, мне кажется, должен быть очень полезен очень разным артистам, потому что человек сам себя сделал, человек сам определил свой путь, и человек выбрал этот путь очень точно и осознанно, и шел по нему до конца, абсолютно оставаясь все время верным своей профессии, верным своим друзьям, верным своим привязанностям, верным своему театру. Он мог уйти из театра, но он ушел из театра только тогда, когда уже там плохо себя чувствовал и как бы не мог нести ту нагрузку, которую нес до этого. Он же фантастически много играл в «Амхате». Очень много ролей, параллельно он очень много снимался. В этом смысле не берег себя совсем. Ни после первого инфаркта, ни после второго. Профессия была для него, я бы сказала, воздухом и жизнью. Ну а зачем иначе приходить в профессию актера?
4: Так что неправы были его родители, когда его отговаривали в свое время и считали, что это не совсем достойное занятие для мужчины из рабочей семьи. Оказалось, вот самое что ни на есть достойная профессия. Еще раз скажу, да, достойное место в истории отечественного театра. 100 лет прошло со дня его рождения. С удовольствием я сегодня о нем с вами беседую. Надеюсь, что интересно было и нашим слушателям. И самое главное, ну, спасибо телевидению. Много есть фильмов с его участием. И блистательный совершенно «Старый Новый год» Ивана Адамовича, великолепный там он. И тоже есть там такая фраза, не знаю, значит, не уверен, что в пьесе Михаила Рощина она так звучит, когда там сцена, знаменитая сцена в бассейне, когда ему, значит, там товарищи говорят, ну, там, Адамыч, представь. И он, значит, встает простынёй такой, значит, как римской тогой, значит, закрывается, руку поднимает. «Римлянцы, совграждане, товарищи дорогие». Я думаю, что вот эти «совграждане» вместо... Он придумал там сам. Ну, в общем, это очень-очень, так сказать, все запоминающееся. И на этом, пожалуй, закончим. Спасибо вам, Ольга Владимировна. Будем встречаться еще. Нам предстоят еще юбилеи в этом году. Так что не исключено, что мы опять с вами встретимся в нашей студии. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
3: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Музыка.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наш сегодняшний выпуск, в процессе которого мы листаем страницы популярного ежемесячника прошлых лет, начнем с отличной песни, шлягера, как сказали бы во времена былые, или хита, как принято говорить сейчас. Ну, все эти определения не так важны, когда речь заходит о композиции, неизменно звучащей свежо и ярко. Начнем с песни в исполнении Ларисы Мондрус под названием «Синий лен». Музыка композитора Раймонда Паулса, слова Альфреда Круклиса, русский текст Александра Домаховского. В журнале «Кругозор» песня вышла на гибкой пластинке летом 1970 года.

0: Песня «Синий лен», музыка Раймонда Паулса, слова Альфреда Круглиса, русский текст Александра Дмаховского. Прозвучала она в исполнении Ларисы Мондрус. На Кругозоровской пластинке песня вышла летом 1970 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Еще один летний кругозор, на этот раз за 1973 год. В том номере вышел материал «Гамарджоба Иверия», посвященный популярному грузинскому вокально-инструментальному ансамблю. К материалу этому мы еще обратимся. А сейчас скажу лишь, что ансамбль «Иверия» образовался в 1968 году в Тбилиси. В его составе под руководством композитора Александра Басилая собрались музыканты, не только хорошо знающие отечественную музыку, но и знающие толк в фанке, джаз и арт-роке. Работая с народной традицией, они привносили в нее и элементы этих жанров. Еще не вышли музыкальные фильмы «Свадьба соек» и «Аргонавты», и песня «Аргоне» разошлась по всей стране, а участники «Иверии» уже вовсю демонстрировали свое удивительное инструментальное и, главное, вокальное мастерство. Отдельным этапом в их творчестве стало обращение к песням, очень популярной на том историческом этапе английской группы «Юрай Хип». В 1973 году на кругозоровской пластинке вышла версия песни «Юрай Хип» «July Morning» — «Июльское утро» с альбома «Look at Yourself» — «Посмотри на себя» 1970 года в исполнении ансамбля «Иверия». Авторство песни в кругозоре указано не было, и рядом с песней «Моя Грузия» вышла песня «Июльское утро» с пояснением, звучавшим так. Мы предлагаем на звуковой странице и английскую мелодию, которую они привезли из гастрольной поездки. Таким образом, пускай и без указания авторства, авторами песни «July Morning» являются вокалист группы «Юрай Хип» Дэвид Байрон и клавишник Ли Карлс Лейк, песня английского ансамбля «Юрай Хип» в исполнении грузинского ансамбля «Иверия» в 1973 году получила свое хождение по всей территории СССР. Давайте послушаем.

0: Это была песня «Июльское утро» авторства английской группы «Юрахип» в исполнении грузинского ансамбля «Иверия». Журнал «Кругозор», лето 1973 года. Добавлю, что «Иверия» к творчеству «Юрахип» обращались еще два раза. В 1974 году на пластинке «Миньоне Иверии» вышла еще одна песня группы «Юрахип» под названием «Sunrise» — «Восход солнца» с альбома «Magician's Birthday» — «День рождения волшебника» 1972 года. И в 1976 году, также на «Миньоне», в СССР в исполнении «Иверии» вышла версия песни «Devil's Daughter» — «Дочь дьявола» с альбома «Юрахип» — «Return to Fantasy» — «Возвращение к фантазии» 1975 года. Знали ли музыканты из «Туманного Альбиона» о версиях своих песен в исполнении коллег из «Солнечной Грузии»? Сказать сложно, но то, что их композиции обрели благодаря «Иверии» у нас в стране особое звучание и огромную аудиторию, абсолютно точно.
1: Наш друг Кругозор.
0: В августовском номере журнала за 1978 год вышел материал, посвященный Михаилу Боярскому, актеру, певцу, искреннему почитателю группы «Битлз» и болельщику футбольного клуба «Зенит». Об этом в кругозоровском материале ничего нет, но все равно обратиться к нему приятно. Построен материал в форме вопросов читателей журнала и ответов на них 29-летнего Михаила Боярского. Вопросы, может быть, и простые, но приятно осознавать, что популярность ярких артистов охватывала огромную страну, и достойные роли и хорошие песни неизменно находили своих зрителей и слушателей. Материал называется «В театре и кино». Многие из полученных редакцией писем адресованы артисту Михаилу Боярскому. Вопросы разные. Лукоянова, город Набережные Челны, семья Мартыновых, город Петрозаводск. Когда и как вы начали работать в театре? Ответ. Я родился в Ленинграде, в театральной семье, но с самого детства мечтал быть моряком или летчиком. Родители отдали меня в музыкальную школу при консерватории. Я пошел с радостью, потому что больше всего на свете любил петь по долинам и по взгорьям. Эту же песню я исполнил при поступлении. Позже маме говорили, что я не столько пел, сколько кричал и топал ногами. Но комиссии понравилась моя эмоциональность. Словом, меня приняли. Через 8 лет я окончил школу по классу фортепиано. Был рекомендован в консерваторию, но к этому моменту во мне созрело другое решение. И я пошел в актеры. В Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Захаровы, город Миасс, Симкины, город Бахчисарай. Какие вы любите роли? Ответ. Мои первые роли в театре имени Ленсовета были связаны с музыкой и песней. Я люблю театральную музыку, но это совсем не то, что песня на эстраде. На сцене песня – это голос с биографией героя. Мне повезло с учителем на сцене. Моим первым режиссером был и остается народный артист СССР Игорь Петрович Владимиров. Мне повезло, что у меня прекрасные партнеры и, прежде всего, великолепная актриса Алиса Фрейндлих. Как бы часто я ни снимался в кино или на телевидении, я всегда возвращаюсь в театр, как в главную творческую лабораторию. Белозерово, город Рубцовск, Кузьменко, Покровка, Приморский край. Ваши роли очень разнообразны. Легко ли вам дается перевоплощение? Ответ. Я был и человеком, и волком, и пел за рыбу пилу в мультфильме. Для меня было сложной, но интересной работой петь в Труффальдино из Бергамо за Костю Райкина. Прекрасного артиста, своеобразного, подвижного, не просто было попасть в стилевые игры. Я растерялся, когда, начав работу над фильмом «Старший сын», услышал от режиссера. «Зритель должен знать и понимать, что ты умеешь играть и петь, но ты не будешь делать ни того, ни другого». От такого запрета работа стала неимоверно трудной и потребовала большого актерского опыта. Но для меня это было полезно и интересно. Фролово, город Ташкент. Алхазов, город Моздок. Что вам нужно больше всего сейчас в вашей работе? Ответ. Самой работы. Я счастлив, что у меня ее сейчас много. Несколько фильмов, театр. Но внутри меня живет беспокойство. Хочу еще работы. Еще и еще. Интервью вела Наталья Ростовцева. Конец цитаты. Песенный репертуар Михаила Боярского обширен. «Зеленоглазое такси», «Листья жгут», «Остров детства», «Большая медведица», «Спасибо, родная», «Городские цветы», «Все пройдет». И, конечно, песня «Мушкетеров» из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгольда Хилькевича и «Ланфрен Ланфра» из «Гардемарины вперед» режиссера Светланы Дружининой. Эти песни, конечно, известны всем. Тем не менее, на кругозоровских пластинках раз и найдешь что-нибудь неочевидное. Ну ладно, не слишком очевидное. Вот, например, песню «Бармалей» на музыку Александра Зацепина и слова Юрия Энтина в исполнении Михаила Боярского сходу вспомнят, наверное, не все. Песня эта прозвучала в фильме режиссеров Мукаддаса Махмудова и Валерия Харченко «Повар и певица», вышедшем на экраны страны в 1978 году. И в августе того же года песня появилась на кругозоровской пластинке.
2: Я думаю, что для актера современного драматического театра совершенно закономерно, часто даже необходимо уметь и любить петь. Что я особенно люблю петь, на это, пожалуй, не так-то просто ответить. Если музыка хорошая, интересная для актерской игры слова, то что же может быть лучше? Поэтому трудно сказать, веселые или лирические песни для меня любопытней. Оттого, вероятно, и так широк диапазон репертуара. Я записывал и самые разнообразные жанровые песни для грампластинок, для мультфильмов, для детских фильмов, естественно, и для взрослых тоже.

0: Песня «Бармалей», музыка Александра Зацепина и слова Юрия Энтина. Прозвучала она в исполнении Михаила Боярского. Журнал «Кругозор», август 1978 года.
1: Наш друг «Кругозор».
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады у нас сегодня представлены композицией группы «Карат» из Германской Демократической Республики. Песня вышла в сентябрьском номере журнала за 1979 год. К заметке о группе «Карат» и их песне «Семь мостов» мы уже обращались в одной из наших программ, а сегодня послушаем еще одну композицию с кругозоровской пластинки. Группа «Карат» работала во многих стилях, и здесь мы имеем дело с их, в соответствии с сезоном, обращением к теплым ритмам регги. Композиция «Ах, дизе зомме», «Ах, это лето» в исполнении группы «Карат». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
4: Московское время – 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции. Кроме того, беспилотниками уничтожена инфраструктура газового месторождения в Сумской области. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 6, сообщили в оперштабе региона. США бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщает американская пресса. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции, а также по 7 электроподстанциям. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, беспилотниками уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, которая используется в интересах ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Ранее в Минобороны заявили, что в порту Одессы поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск были поражены склады ГСМ и военного имущества. В населенных пунктах Белиры и Новые Белиры, северо-восточнее порта Одесса, резервуар с горючим, предназначенным для ВСУ. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Доброволье, Малиновка, Новониколаевка, Днепропетровской области, а также Червоный Яр и Ясная Поляна в Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 6, об этом сообщили в оперштабе региона. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, сказано в сообщении. Также за медицинской помощью обратились еще 2 мужчин, получивших ранения при ночной атаке. Они продолжат лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований.

0: международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
1: В Следственном комитете, еще раз напомню, отметили, что удары по городской инфраструктуре являются нарушением норм международного права со стороны киевского режима. Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью на телеканале «Россия» заявил, что работать на посту главы региона ему дается сложнее, чем воевать в зоне спецоперации.
2: Где сложнее, в Авдеевке или в Белгороде?
3: Ну, здесь намного сложнее, чем там. Потому что я заходил в сентябре 22 года в аэропорт Донецкий, и оттуда уже развивались события на тактическом авдеевском направлении. Здесь намного сложнее сейчас.
2: Почему?
3: Больше дронов, больше поражений идет жителей. Там было намного меньше. И когда мы уже на 140 километров отошли от Донецка, большие ракеты уже не прилетали. Поэтому здесь летит все, что можно.
1: На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, ветеран, участник спецоперации, получил удостоверение о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Напомню, выборы пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. США бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, говорится в статье американского журнала «Атлантик», передает ТАСС по данным издания «Вашингтон», передает киевскому режиму информацию для наведения ударов по позициям российских войск и по энергетической инфраструктуре в России. Журнал пишет, что в поддержку этого в американской администрации выступает в частности директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Президент Сербии Александр Вучич обвинил страны Евросоюза, которые вооружают киевский режим и вводят антироссийские санкции, в ведении против России гибридной войны. Он настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине. Сербский лидер также отметил, что Европа стоит на пороге большой войны, передает ТАСС. Эти заявления Вучич сделал на следующий день после переговоров в Белграде с Зеленским. Напомню, патриотические силы в Сербии подвергли власти республики резкой критики за решение пустить в страну Зеленского. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду. К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло. Дневная температура будет в районе 25 градусов, осадки прекратятся. Тем временем кризисная ситуация сложилась в большинстве департаментов Франции. Они страдают от засухи. По данным французских СМИ, 43% небольших рек и ручьев уже пересохли или находятся в процессе пересыхания, что является беспрецедентным показателем. Июль во Франции в этом году был особенно жарким, а дефицит осадков составил 70%. Синоптики прогнозируют продолжение засушливой погоды, даже несмотря на небольшое количество гроз. Напомню, соседняя с Францией Германия из-за аномальной жары столкнулась с обмелением рек, в том числе Рейна, Эльбы и Дуная. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Горебян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате России. Еще в одном матче московская «Динамо» переиграла «Динамо» Махачкала со счетом 3-1. Костромской футбольный «Спартак» обыграл «СКА» Хабаровска в матче пятого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, оформивший дубль. В других матчах «КамАЗ» уступил ульяновской «Волге» 1-2, «Ротор» оказался сильнее «Челябинска» 4-1. «Монако» на выезде одержал волевую победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. «Монако» уступал 0-2, но затем Александр Головин заработал пенальти и реализовал его, а команда сумела забить еще два мяча. Головин был заменен на 75-й минуте. Ранее россиянин также отличился в товарищеской игре против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» 31 июля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом.

0: В этом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. Для Александровой эта победа стала третьей в карьере над первой ракеткой мира. Все три она одержала на турнирах WTA 1000. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, сегодня днем до плюс 22 градусов, малооблачно и без осадков. В Тюмени до плюс 27, ливневые дожди и грозы. В Красноярске 20 градусов тепла, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде до плюс 25, также дожди и грозы. В Оренбурге жара, плюс 28 градусов, переменная облачность и без осадков. В Туле плюс 23-25, осадков не ожидается. В Краснодаре до 33 градусов, выше 0, без осадков. В Ялте плюс 28-30, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге 10 августа переменная облачность без осадков. По западу области вечером пройдет дождь, ночью плюс 15-17 градусов, днем до плюс 25. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В Москве малооблачно без осадков, ночью те же 15 тепла, днем плюс 23-25. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 18, осадков не наблюдается.
1: Радио России. Музыка.
3: Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.

Мне представляется, что русский пыл — совершенно особое чувство, скорее мистического, чем разумного порядка, особенно впечатляющее тех, кто сам его испытал хотя бы на мгновение, поднимает Рихтера на неведомую для других высоту, утверждает Бруно Монсижон, французский музыкант и режиссер, автор документальных фильмов-портретов выдающихся музыкантов XX века, в том числе и Святослава Рихтера.

Его размышления о музыке и о себе вскоре были опубликованы в книге Монсижона «Диалоги и дневники», листая страницы которой, попытаемся представить масштаб и уникальность художественной натуры Святослава Теофиловича Рихтера. Свой рассказ он, как и полагается, начинает с воспоминаний о детстве.

Житомир, город, где я появился на свет, сегодня находится на Украине. Но в 1915 году Украины не существовало. Это была Россия, Малороссия. Мой дед по отцу был немец из Брезин, сейчас находящихся на территории Западной Украины, но в то время принадлежащих Польше. По примеру многих немцев, отправившихся в поисках удачи в Россию, он в середине столетия начал работать настройщиком в Житомире, где и родился мой отец.

Моя мать, урожденная Анна Павловна Москалева, была русской. Ее отец был помещиком и долгое время не давал согласия на ее брак, потому что отец мой был из мещан. Тем не менее, отец в конце концов обвенчался с матерью. Вскоре после моего рождения отцу предложили занять должность преподавателя Одесской консерватории, и наша семья поселилась в Одессе.

В семье Теофила Даниловича Рихтера, превосходного пианиста и органиста-импровизатора, не увлечься музыкой с раннего детства было просто невозможно. Что и произошло с его сыном, хотя начал заниматься он по своей методе. Не играл ни гамм, ни упражнений, ни этюдов. Юный Святослав решил, что начинать надо сразу с музыки Шопена. Так одной из первых пьес в репертуаре начинающего музыканта оказался ми-минорный этюд из 25-го опуса.

идея стать профессиональным пианистом возникла почти случайно, после нескольких удачных выступлений в кругу друзей и родственников.

В 15 лет мне предложили выступать аккомпаниатором на небольших концертах и в клубах. Приходилось разбирать ноты прямо на сцене. Я никогда не знал заранее, чего ждать. Нужно было аккомпанировать певице, скрипачу, балетному номеру, цирковому. И всегда сходу. Именно тогда, странствуя по клубам, я начал зарабатывать немного денег. Иногда платили натурой, так было даже лучше. Однажды после концерта меня одарили мешком картошки, которая пришлась весьма кстати. –

0: Я был аккомпаниатором, репетитором в опере. Не получил никакого академического музыкального образования. В 1937 году мне было 22 года. Я решил выяснить, способен ли стать пианистом. И отправился к Нейгаузу с намерением поступить в консерваторию в его класс.
1: Только человек, совершенно не искушенный в вопросах музыкального образования, мог решиться на такой шаг. Генрих Густавович Нейгауз, известный пианист и ректор Московской консерватории, был немало удивлен, когда узнал, что молодой человек из Одессы, не закончивший даже музыкальной школы, хочет поступать сразу в консерваторию. Но он все-таки решил послушать его игру, после чего все сомнения сразу исчезли.

Нейгао стал мне как бы вторым отцом. Поразительно щедрая душа. Никогда больше не встречал я человека, наделенного таким обаянием. Легкий, чуть ли не беспечный, и тем не менее. Я многому научился от него, хотя он неустанно повторял, что ничему не может меня научить. Но он прежде всего научил меня ощущению паузы и певучести.

Он говорил, что я невероятно упрям и делаю, что придет в голову. Это правда. Я всегда играл лишь то, что мне хотелось. А он давал мне полную свободу. Единственное произведение, которое я исполнил помимо своего желания, это соната «Ля бемоль мажор», опус 110 Бетховена. Нейгаус уверял меня, что в ней много поучительного.

Есть русская поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Она не лжет. Куда бы я ни пришел, даже в самый разгар войны, всюду находилась для меня картофелина на ужин. Меня совершенно не заботило, что я не имел пристанища. Ночевал у кого придется. Но главное, в продолжении многих лет я находил приют у Нейгауза. Квартирка у них была крошечная, так что спал я под роялем.

0: В сущности, начало моей карьеры совпало с началом войны. Я оставался в Москве до самого конца, в отличие от большинства музыкантов, уехавших в эвакуацию. Нередко случалось дежурить на крышах, нести вахту во время воздушных тревог.
1: Концерты в эти суровые дни не отменяли. Все, кто оставался в столице, продолжали выступать, в том числе и Святослав Рихтер. Более того, ему предложили гастрольный тур – Киев, Тбилиси, Баку, Ереван, Сухуми.
0: А после возвращения в Москву меня послали в Архангельск и Мурманск. Авантюрное путешествие в поездах без света и отопления, в результате которого мы очутились на фронте, прямо в окопах. Я играл там для солдат и раненых.

Помнится, в Мурманске я играл прелюдию соль минор Рахманинова, которую очень люблю. Позднее я узнал, что именно в тот день, когда я играл эту гениальную прелюдию, Рахманинов умер. В марте 1943 года.

0: Говорят, ничто в жизни не происходит случайно. И, кажется, сама судьба уготовила Святославу Рихтеру стать современником таких титанов XX века, как Прокофьев и Шостакович.
1: Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед. Это был Прокофьев.

Они неоднократно встречались в доме Нейгауза, а в 1943 году произошло событие в высшей степени значимое. Сергей Прокофьев предложил Святославу Рихтеру исполнить только что написанную седьмую сонату. Премьера состоялась в Октябрьском зале Дома Союзов и прошла с огромным успехом.

Соната бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил, но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Стремительный, наступательный бег, полный воли к победе, сметает все на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь.

0: Что же касается знакомства Святослава Рихтера с Дмитрием Шостаковичем, то оно началось с мимолетной встречи.
1: Это случилось перед зданием Одесской оперы, в сумерках, когда еще не зажигаются уличные фонари. Шедший навстречу мужчина внимательно посмотрел на меня. У него были белые, без зрачков глаза. Внезапно я понял, что это Шостакович. Из сочинений Шостаковича я знал тогда симфонии, квартеты и, главное, «Нос» — совершенно удивительную саркастическую оперу.

Настоящая встреча с Шостаковичем произошла позднее, когда он пришел ко мне репетировать свой цикл из еврейской народной поэзии. Я испытывал такое чувство, будто сам Чайковский пришел в гости. Я играл многие его произведения. Квинтет, трио, 16 из 24 прелюдий и фуг – все эти поистине грандиозные партитуры, которые я числю среди наиболее значительных творений нашего века –

Звезды мировой сцены, как правило, очень придирчиво выбирают инструмент, на котором собираются играть во время выступления. Например, Владимир Гуровец приезжал на гастроли с собственным роялем, который привозили отдельным самолетом. Святослав Рихтер играл в любом зале и на любом инструменте.

Помнится, Игумнов как-то сказал мне: «Вы не любите рояли». «Возможно», — отвечал я, — «предпочитаю музыку». В российской глуши я далеко не всегда располагал наилучшими инструментами. Кстати, мне случалось играть на ужасных роялях и весьма недурно играть.

0: Грандиозный репертуар Святослава Рихтера охватывает сочинения композиторов разных эпох и разных стилей. Кажется, его увлекала любая музыка, кроме заигранных произведений.
1: Стоит упомянуть при мне сонату си бемоль минор Шопена, как мне сразу становится тошно. А ведь соната гениальная. Что ж теперь? Снова и снова играть мои излюбленные баллады Шопена, наилучшие его создания? Но это уже невозможно. Шедевров несметное множество, а я — воплощение лени и бездеятельности. Я просто пытаюсь привнести немного новизны, играя что-нибудь неожиданное, не то, что играют все. Я сделал подсчет. Помимо камерной музыки, мой репертуар включает около 80 разных программ. Я всеядное и прожорливое животное.

0: Слушая музыку, люди получают возможность пережить то, что чувствуют и переживают великаны. С Андреем Белым, которому принадлежит это высказывание, трудно не согласиться. Особенно, если речь идет о таком мастере, как Святослав Рихтер, который всегда считал музыканта лишь исполнителем воли композитора.
1: Если исполнитель талантлив, то приподнимает завесу над истинным смыслом произведения. Лишь оно гениально, и лишь оно в нем отражается. Он не должен подчинять музыку себе, но раствориться в ней. В отношении любого произведения я всегда был уверен, что его следует играть именно так, а не иначе. Почему? По очень простой причине. Я внимательно смотрел в ноты. Ничего другого и не требуется, чтобы стать зеркалом содержащегося в них.

0: Ключевые знаки.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России нанесли ракетный авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции, а также 7 электроподстанциям. Об этом сообщили в Минобороны. Также беспилотниками уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватая» в Сумской области. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 6 человек. Об этом сообщили в оперштабе региона. Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, он предостерег Европу от стремления нанести России поражение в конфликте с Украиной. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции, а также 7 электроподстанциям. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, беспилотниками уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватая» в Сумской области, которая используется в интересах ВСУ, уточнили в российском военном ведомстве. Ранее в Минобороны заявили, что в порту Одесса поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск поражены склады ГСУ и военного имущества в населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее порта Одесса, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Российские войска освободили населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике. Об этом также сообщается в сводке Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в Днепропетровской области, а также в Запорожской. Противник потерял до 370 военнослужащих. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 6. Об этом сообщили в оперштабе региона. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, сказано в сообщении. Также за медицинской помощью обратились еще 2 мужчин, получивших ранения при ночной атаке накануне. Они продолжат лечение амбулаторно. Ранее сообщалось всего о 25 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению

0: Atlantic. По данным издания, компания беспокоит вопросы кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они считают потенциально невыгодной для себя передачу Киеву лицензии. Поскольку на Украине себестоимость производства систем ПВО может оказаться ниже, чем в Соединенных Штатах. Напомню, Дональд Трамп ранее поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологии производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензии на производство американских вооружений. Европа оказалась на пороге большой войны, так считает президент Сербии Александр Вучич. Он также выразил мнение, что конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован. И именно поэтому я надеялся, что к данному моменту кто-то уже предпримет что-то для установления мира, сказал Вучич. Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться о наступательные действия вооруженных сил России. Это именно принуждение к мирному решению. Президент Сербии также предостерег Европу от стремления нанести России поражение в конфликте на Украине. Я бы не стал ждать полного истощения российских войск и определенного момента, когда, как нам кажется, из-за этой войны на Украине Россия значительно ослабнет, сказал Вучич. Вместо этого он призвал сделать все возможное, чтобы добиться перемирия в конфликте на Украине. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Самарской области, нарушенные из-за непогоды. Здесь прошли грозы с сильным градом. Порывы штормового ветра достигали 27 метров в секунду, что привело к обрыву проводов и повреждению опор. К восстановительных работах задействованы 62 бригады, это 176 специалистов и 67 единиц спецтехники. Отмечается, что работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. Энергетики призывают жителей не приближаться к оборванным проводам ЛЭП и не проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Также более 73 миллиметров осадков выпало в воскресенье в Татарстане из-за сильного ливня и ветра. Повалено 63 дерева, сорвана кровля с 12 сооружений. Временное отключение электроэнергии зафиксировано в 51 населенном пункте, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану. Третий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» завершился в воскресенье в столице Казахстана Астане. Соревнования в 8 дисциплинах прошли на достойном уровне. На них довольно успешно выступили российские спортсмены, заявили организаторы. «Игры будущего» проводятся в фиджитал-дисциплинах. Напомню, в них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. Мячи забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамит Агаларов. Маринкину 18 лет, воспитанник Академии «Динамо», забил свой первый гол за взрослую команду. Еще в одном матче «Зенит» уступил дома родине 1-2. В этом матче дубль оформил Артур Гребян. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов в качестве комиссии агенту. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном «Локомотиве Кубани», сообщается в телеграм-канале команды. Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым выиграл единую лигу. Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лунгс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Брянцева.

0: Середина.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня, 10 августа, в Хабаровске до плюс 25 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте плюс 20, облачно, вечером дождь. В Омске до 28, тепла и без осадков. В Петрозаводске плюс 20-22, осадков не ожидается. В Казани такая же температура. В центре Поволжья повсеместно без осадков. В Воронеже воздух прогреется до плюс 25. В Ставрополе и Севастополе до 30 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков. По западу области лишь вечером возможен дождь, днем до плюс 25 градусов. В столице без осадков, днем те же плюс 25. Атмосферное давление будет в рамках нормы.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
9: Российский радио. Университет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем историческом факультете мы отправляемся в смутное время, в самое страшное время развала Руси, и мы будем говорить о тех людях, которые воспитывали тех лидеров Руси, которые собирали Русь, которые восстанавливали порядок, которые обеспечили демократические выборы нового царя. Вообще те люди, которые научили русских людей быть воедино. И мы в рамках нашего проекта «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией, мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующего кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, почетного работника сферы образования России Олега Викторовича Стародубцева. Здравствуйте, Олег Викторович.
11: Дмитрий, приветствую вас, и вместе с вами мы приветствуем всех наших слушателей.
10: Олег Викторович, когда я читал материалы для школьников, по которым они изучают, например, решение Земского собора 1613 года, который положил конец смуте, там проскакивают характерные фразы. Казаки отстаивали свои интересы, боярство отстаивало свои интересы, духовенство согласилось с их решениями. Но ведь кто-то воспитывал и этих казаков, и этих бояр, и государственных крестьян, которые собрались на собор. И эти люди были уже взрослые. Долгие годы смуты. Ведь кто-то русских людей вел, наставлял. Не сами они были. Они приходили к священникам, они приходили в монастыри, они приходили к своим учителям. Все-таки давайте расскажем сегодня об учителях земли русской в смутное время. Кто были эти люди?
11: Замечательно. Спасибо, Дмитрий, за правильные посылы, потому что не может такого быть и не должно такого быть, что когда-то в какой-то момент вдруг внутренняя составляющая нации, народа в целом становится неважным, становится потерянным в каких-то моментах или, может быть, невостребованным. Такого не было. Действительно, Господь посылает и послал в те времена русскому государству, русскому народу вот эти тяжелейшие испытания, которые, давайте честно скажем, которые выросли из копеечной проблемы в те времена. Это ведь всего лишь вот та ситуация, связанная с голодом 601-603 года, не урожай, и все полетело. Народ был недоволен, начались мор, начались нестроения в народе. Кто виноват? Виноват царь. Да, хотя Борис Годунов, мы на эту тему с вами уже говорили, был человеком прагматичным и, в общем-то, хорошим государственником. Может быть, человеком не очень искренним и честным, но такое бывает. Вот. И понятно, что вот это действительно в историю это входит великая русская смута. То есть, оказывается, из-за вот таких, опять же, вопрос голод, опять же, вопрос неурожай. Это не сказочное явление, которое бывает один раз в тысячу лет. Это явление, которое для наших территорий, ну, скажем так, условно говоря, обычное явление. Часто неурожай бывает. Но вот случилось в России именно так. Вот. И вот эта великая русская смута, вот эти лжедмитрии, вот эта постоянная дележка власти. Что же, в общем-то, привело, к чему все это привело? Да привело так совершенно разорительным вещам. Почти треть населения, а это крестьяне в первую очередь, они просто вымерли от голода и от этих вещей. Половина земель перестала обрабатываться. То есть и это на что жить, как выживать, как кормить скот, как создавать собственное время. И понятно, что вот в этот момент вот эта дележка власти, опять же, все рушится, все падает, но главная власть, главная власть. И вот тут, конечно, мы должны сказать, и мы не будем ни в коем случае, это будет неправильно с точки зрения историков, идеализировать какую-то ситуацию. Вот если бы не это, то это. Если бы вот как есть, так оно и есть. И нужно эту историю рассматривать. И этот период действительно, к сожалению, наша молодежь, наше современное поколение как-то вот к истории относится, может быть, невнимательно или, может быть, считает, что это уже давно минувшие дни. Но если мы эти моменты не будем помнить, они будут повторяться. А повторяться они будут потому, что выводы не делаются, и, в общем-то, какие-то моменты остаются вне поля современного человека. Поэтому эти вещи нужно помнить, и давайте мы сегодня все-таки, мы с вами говорили достаточно подробно о предпосылках этих событий смутного времени, о персоналиях, о Борисе Годунове, о Василии Шуйском, о Семибоярщине. Вот. Но давайте посмотрим, где был стержень всего этого, где была вот та внутренняя сила, которая, по большому счету, и сохранила эту государственность и привела к Земскому собору 613 года, избранию новой династии и постепенному, очень медленному, нужно отметить, восстановлению российской государственности. И давайте вспомним еще раз, вернемся, я обращаю на это внимание, на времена Ивана Васильевича IV, русского царя, который, в общем-то, объединил русские земли в единое целое. Это тот самый поход 551 года на Казань и присоединение Казанского царства. И мы с вами на это обращали внимание, что к этому моменту Казань была, вот это еще раз нужно проговаривать и говорить, Казань была тем краем, многонациональным краем. Вот действительно многонациональным. Там и в Казани жили и православные, и мусульмане, там жили и язычники, и представители еще славянских верований. Но вот когда Казань была присоединена к Московскому царству, политика московского, центрального московского государства была крайне сдержанной и очень мудрой. И вот здесь, наверное, вспомним, не будем вспоминать, что налоги были сделаны крайне небольшие, что были всевозможные финансовые преференции для присоединившихся. Мы давайте посмотрим с вами, коль уж я представляю Сретенскую духовную академию, посмотрим вопрос религиозный. Что же за персоналии были в этот момент, и кто, собственно говоря, пришел на эту землю? И тут мы будем делать контраст между, опять же, вспоминая Александра Невского, вспоминая крестовые походы на Русь западных миссионеров, которые крестом, огнем и мечом несли свою веру. Так вот, сразу после того, как Казань становится, входит в состав Московского царства, туда отправляется на служение молодой епископ. Это был Гури. Вот, он, давай, вот все в истории, все нужно внимательно смотреть, и мы увидим. Он был выходцем из Радонежских земель, из Подмосковья. Из тех земель, которые были прославлены, овеяны именем преподобного Сергия Радонежского, Никона Радонежского, учеников и этих прославленных подвижников. Это знаменитая русская обитель, мы про нее с вами говорили, когда в смутное время оттуда раздавали хлеб для крестьян, чтобы они могли вести посевы. Вот. И вот из этих земель, из достаточно богатого зажиточного рода, происходит вот этот будущий святитель, который отличался большим благочестием, был грамотным человеком. Ну, понятно, что грамотность в данном случае была предопределена его происхождением, но он принимает монашеский постриг Иосифа в Волоколамском монастыре под Москвой, и в 1550 был игуменом этого монастыря. В 1555 году его через жребий выбор, очень интересный момент, определяет первым казанским епископом. Вот давайте посмотрим. Город разорен, да? Среди горожан разные люди. Среди горожан есть совершенно очевидно были и недовольные, те, которые не хотели власти московского царя. Но вот человек оказался удивительно простым. Человек оказался удивительно доступным. Почему? Потому что с чего он начал? Он начал с того, что были открыты первые обители, были построены. Был построен кафедральный собор, пусть небольшой, но был построен. Но главное, чем он занимался, и это очень важный момент, он занимался просветительской работой. Проповедовал Слово Божье, переводил на татарский язык, я подчеркиваю, переводил на татарский язык жития святых, христианских святых. Говорил, произносил проповеди на русском и татарском языке. Были организованы первые школы для иноверцев, для того, чтобы могли люди, которые были в этом краю, получить образование, которое было значимо по тем временам, и для Казанского царства это было неслыханным явлением, когда кто-то занимается не тем, что собирает налоги втридорога и обдирает по полной, так как вы были покорены, а занимается открытием школ. И вот он недолго был на этой кафедре, но вопрос в том, что вот бывает такое в жизни, и это очень важный момент, когда некрасивые призывы, к сожалению, мы сегодня, и нас за это могут упрекнуть, порой мы слышим самвонов такие призывы к праведной жизни, но на деле за этим порой бывает немножко все не так. Он был человеком, который действительно показывал этот пример лично. Будучи человеком образованным из княжеского рода, он был человеком простым, он ходил по улицам, помогал нуждающимся. То есть действительно, и вот тут он нес пример. И это для жителей Казани и Казанского края было каким-то совершенно необычным явлением. Ну как так-то? Вот он, мы его видим в золотых одеждах на богослужении, вот с крестами, серебром и в золоте. А он в монашеской простой одежде ходит по улицам, помогает бедным, собирает этих самых учеников, толковых молодежь на обучение, дает им бесплатное образование, книги дают, что интересно, в руки, и дают эти книги читать, и это было совершенно явлением необычным. И вот мы сейчас с вами этот момент, эту мысль продолжим. Он скончался очень достаточно молодым, и следующим его преемником, опять же подвижником, стал другой человек, это монах по имени Варсонофий. У этого человека была другая несколько судьба. Он происходил из Серпухова, тоже из Москвы, московской, из московских земель. И в ранние годы, в 17 лет, оказалось так, что он оказался в плену у крымского хана. Среди многих, это вот то время, среди многих, которые были в те времена пленены, там он провел много лет в этом крымском плену, бежал оттуда. И после побега, в благодарность всемилостивому Богу, он принимает монашеский постриг в Песножском монастыре. Был очень уважаем среди монашествующих, вскоре стал игуменом. И вот его вскоре после игуменства отправляют вслед за Гурием, отправляет вот этот Казанский край. Он становится вторым епископом казанским. И вот его деятельность была продолжением трудов своего предшественника. Во-первых, очень важный момент. Будучи так получилось уж в жизни у него, что он долгие годы был в плену крымских ханов и прекрасно знал татарский язык. И вот когда этот человек пришел на эту кафедру со знанием родного языка, это было очень важным, потому что если Гурий занимался проповедью только в Казани и создавал школы, то Варсонофий уже эту просветительскую работу вел среди крестьян, среди жителей, которые жили на удалении от Казани. То есть фактически его труды были направлены на весь Казанский край. И для людей того времени, человек, святитель, который разговаривает с ними на родном языке, на понятном языке. Вот. Было, конечно, явление очень важным, колоссально важным. И нужно отметить, что в этот момент, вот уже трудами второго епископа, очень много было крещений. То есть люди принимали крещение осознанно. А вот теперь давайте мы немножко с вами забежим вперед и еще раз напомним нашим с вами замечательным слушателям второе ополчение. Мы с вами, помните, говорили Нижний Новгород. Да сидели бы, как хорошо, что им не жилось-то. Татары, там, поляки, там, шведы, там, Москва горит, все. Нам-то что до этого? А ведь второе ополчение поднимается, и к нему присоединяются вот те самые казанские жители, те самые казанские воины, которые к тому времени уже из малышей и подростков стали воинами, стали взрослыми людьми, которые создают или, вернее, поддерживают, вливаются вот в это ополчение Минина и Пожарского и, в общем-то, поддерживают и Москву, и, в общем-то, оказывают колоссальное влияние на исторические моменты того времени. Поэтому вот смотрим, что да, а мы еще одно имя не назвали. Важнейшее имя, опять связанное с Казанью, это будущий патриарх московский Гермоген. Ведь он был простым священником приходским в Казани в конце 16 века, овдовел. Именно он был участником событий обретения Казанской иконы Божией Матери, которая была обретена в 1579 году. Именно он, оказавшись в сложном положении после смерти своей жены, занимался также проповедничеством. И именно его, как человека, выросшего на этой земле, в Казани уже, именно его ставят уже первым митрополитом казанским. Это 1596 год. А вот теперь давайте, как я всегда говорю нашим студентам, смотрим на детали. Смотрите, 1555 год открывается епископия, туда отправляется Гури, а 1595 год открывается митрополия. О чем говорит? О том, что количество верующих, количество христиан уже было огромно. И, в общем-то, Казань представляла из себя уже не какая-то часть русского царства на отшибе, а полновесная митрополия. В этом плане это очень важный момент, потому что Казань стала и есть сегодня, и мы должны об этом свидетельствовать, важнейшим центром русской государственности в целом. Еще раз подчеркну, многонациональным государством. Поэтому вот этот человек становится, его делают первым митрополитом казанским. Именно он составляет первое житие Гурия и Варсонофия казанских чудотворцев. Именно он составляет первое описание обретения, в силу того, что он сам был участником, иконы Казанской Божией Матери. И вот когда уже пришло время, когда престарелый митрополит Иов, вот это смутное время, это Лжедмитрий, это разорение Москвы, Иов абсолютно ослеп, был немощной, его, он уже не мог управлять митрополией. И вот в 1606 году Гермогена призывают в Москву на патриаршую кафедру. Вот смотрите, да, очень важный момент. Если бы сейчас сказали, как из глубинки, да, то есть человек из народа. Он действительно приходит на эту кафедру московскую в тяжелейшее время, времена Василия Шуйского, но первое, что он делает, он и спрашивает благословение на труды, продолжение трудов у престарелого и больного первого патриарха Иова. И вот тут я даже немножко как-то был удивлен каким-то вещам, какие-то вещи, к сожалению, проходят порой мимо нашего восприятия, но я был удивлен тому, что, внимательно ознакомившись с его житием, он заступил на патриарший престол, еще раз напомню, в 606 году. Чем он занимается? Москва, непонятно где. Кто в Москве? Семибоярщина, Василий Шуйский, эти туда. Поляки стоят под Москвой. Тушинский вор, непонятно, что происходит. И вот при всем этом, вот в этой сложной обстановке, он осознанно понимает то, что необходимо. И это было очень важно, мы давайте на это обратим внимание. Очень сильно в этот период, бывают такие периоды, упала грамотность. Грамотность среди простого народа. А это создавало и очень большую проблему предрассудки, сплетни, наговоры, всевозможные вещи, которые непотребны. И вот начиная со своего патриаршества, 606 и 68, пока он был на свободе, он занимается тем, что начинает в тяжелейших условиях в Москве заниматься тем, что редактируются жития святых, пытаются печатать новые книги с поучениями, с наставлениями для паствы, с наставлениями для князей. И это все происходит вот в самое смутное время. То есть мы видим, что, оказывается, не все можно было решать стуком кулаков по столам, вот, бросанием шапок, вот, криками на Красной площади и забрасыванием ораторов на лобном месте. Вот чем занимался Гермоген в сложнейшее время истории российского государства.
10: Олег Викторович, то, что вы рассказываете, обычно не прописывают в учебниках, потому что вся эта история с русскими и татарами, которые учились друг у друга, которые понимали друг друга, она ведь показывает и о будущем нашего государства очень много. И в данном случае, вот вы сказали, что Гермоген пришел из глубинки. Но тут важно, из какой глубинки. Мы должны понимать, что есть, условно говоря, нож, но есть и оселок, о который нож затачивается, да? Мы прекрасно знаем характер нашего родного татарского народа. Насколько они любят обычаи, насколько они сильны, ну так скажем, в своих семьях, насколько они понимают правду, справедливость, ну так скажем, стойкость, да, народную. Что греха таить? И русские, и татарин, и мордвины, и чуваш, мы все разные, но мы все учимся друг у друга. Вот в данном случае, как вы думаете, какой урок для себя воспринял Гермоген, когда увидел вот эту столичную смуту? Тут же и поляки, тут же и польские моды, и расшитые кунтуши, и ходят эти казаки, и вот это все бурлит. Но оно же вот это то, что мы бы сейчас сказали, как Майдан, да, хочу кружевные трусики и ЕС. А он вот там с очень непростыми татарами умел находить общий язык, приходит в Москву и здрасте, вот тебе москвичи, вот тебе какие-то поляки, вот тебе вся, извините, сволочь со всей Европы сволоченная. Какой он урок для себя?
11: Вы знаете, я вам могу вот такой момент сказать. Мне кажется, не то что кажется, а вот когда он оказался в Москве, он был в шоке. Я объясню почему. Потому что вы правильно обратили внимание. Вот в той среде, в которую он возрастал, среди многонациональной среде, вот, в той среде, в которой он проповедовал и служил как первый митрополит, он видел вот в тот момент истории, он видел не то что больше, он видел основу, мир, он видел сотрудничество разных людей и живущих на одной земле, он видел взаимопонимание людей, которое там было. И действительно, этот вопрос национальный, он очень сложный, казалось бы, а для него, который он вырос в этой провинции, на отшибе, да, он видел только позитив, потому что, вот опять же, вспоминая Гурия и Варсонофья, заложивших основу, да, он видел, что христианство несло мир и спокойствие, и понимание. И вот вы правы, когда он оказался в Москве, для него это было, ну, вавилонское столпотворение, потому что, так вы же столица, вы же для нас пример, а у вас тут творится такие вещи, какие поляки, кто откуда, какие красные сапоги, кто куда, в карты играют, пьянствуют, это же и вы называетесь православной столицей, для него это было, конечно, вещью совершенно неприемлемой. И он ведь, давайте посмотрим, вступив на патриарший престол, мы обратили внимание, запросив благословение престарелого, больного и слепого патриарха Иова, тоже почивающего во святых русских, он ведь просто был шокирован такими вещами, и он начал впрямую теперь уже этому же Василию Шуйскому говорить, хотя он был его ставленником, условно говоря. Он говорит: вы что, ребят, что вы творите? Какие сговоры с поляками? Этого быть не может. Вы понимаете, что мы все потеряем? В конце концов, Шуйского сбросили. Начинается семибоярщина. Ведь именно патриарха Гермогена, давайте мы не будем все на поляков валить, мы на них можем часть нашей вины, безалаберности русской повесить. Но ведь давайте скажем честно, ведь к патриарху Гермогену приходили с оружием, с холодным оружием, в его покое требовали от него, требовали, угрожали ножами и кинжалами, требовали, чтобы он подписал грамоту, чтобы тот же самый Шейн, который 20 месяцев охранял и защищал город Смоленск, сдал Смоленск полякам, в частности Сигизмунду. Вот что от него требовали. То есть это же, ну, если мы переведем на язык современных диалогов и понимания, это предательство государственное. Вот что от него требовали. И он отказался. И ведь это требовали от него не поляки, а вот та самая семибоярщина, которая была в Москве. То есть он был в тяжелейших условиях, и буквально через несколько месяцев в Москве уже поляки, где Гермоген? Гермоген в темнице. Почему? Потому что его голос, это был голос для народа, единственный и последний авторитетный голос, потому что, помните, мы с вами неоднократно обращали внимание, перелеты, да, когда князья туда, где заплатят, где дадут, нам не важно что. Единственный человек, который для людей был последним и главным авторитетом.
10: Олег Викторович, и все-таки Гермоген, он не сам из Казани появился в Москве. Его избирали люди, его все-таки поддерживали люди. Он не был один как перст. Возможно, история не сохранила имена тех, но кто, говоря по-современному менеджерскому, был в его команде. Ведь были люди, которые за него выступали. И простые священники, и, возможно, епископы русской церкви. То есть все-таки вот эта среда, которая понимала, что русских людей, столичных людей, нужно приводить в чувство, это же был не один Гермоген, иначе бы его, ну точно, извините, прирезали. Как это все распространялось? Кто-то же передавал из плена его письма, кто-то же обеспечивал связь разорванных русских земель в это время. Это же были не люди семибоярщины, это было вот то самое русское сопротивление, духовное сопротивление, которое по всей земле распространяло в том числе и воззвание Гермогена.
11: Дмитрий, а вот в вашем вопросе и ответ. Вот давайте посмотрим. Если бы действительно вот это христианство, которое было принято князь Владимиром и Ольгой, если бы это христианство было наносным, не внутренним, понимаете, оно бы в конце концов в какой-то момент дало не то что сбой, оно бы просто исчезло, оно бы прекратилось, потому что так не бывает. Искусственно насадить нельзя, вернее можно, но результат будет отрицательным. Подобные ситуации уже были, вспомним, и в татаро-монгольские времена, при Александре Невском, и при других, когда вопрос внутренней веры. Вот здесь действительно, когда государство, когда простые люди смотрят, типа, ребят, вы там что творите-то вообще? Куда что? Хорошо, давайте мы вспомним еще этот же самый момент, коль уж мы говорим на эти моменты. Мы с вами эту тему аккуратно задевали, и условно скажем, может быть, кто-то думает о том, что а что было плохого, если поляки у нас были с того времени? Да, и мы бы сейчас действительно ходили бы, помните, вот вы говорите там про красные, так сказать, составляющие одежды, вот, всевозможные. Было бы все, и там в кружевах все было бы замечательно. Да ничего не было бы, потому что давайте посмотрим эти же самые годы. 610-е, 611-е годы. Это мародерство вот этих поляков. Это оголтелое, просто дикое совершенно, дикое поле, потому что давайте вспомним пример игумени в городе Углич. Игумени Анастасия Угличская, которая вместе с патриархом Гермогеном впоследствии будет причислена к лику русских святых, мучеников. Потому что когда эти оголтелые поляки, пьяные, развратные, врывались в монастырь, они ведь не то что требовали содержания, продуктов питания, они глумились над святынями. Вы понимаете, это совершенно неприемлемо, потому что люди, называющие и считающие себя христианами, глумятся над святынями. И кончилось тем, что ведь это мало, может быть, момент этот знает, это имя, но Анастасия Угличская была примером защитниц женщины в монастыре. Вместе с ней, обратим внимание, были замучены 30 сестер. За что? За веру. Вместе с ней были замучены 2 священника, которые до последнего охраняли не амбары с пшеном, не амбары, так сказать, с квасом и пивом и запасами. Они защищали свою святыню, свой монастырь, свои храмы, уже выжженные к тому времени, ограбленные к тому времени, но не покорившиеся. Поэтому понимание вот этого безобразия, которое творилось, я думаю, что ну, просто так не бывает такие вещи. Если Господь попустил России такое испытание, оно было, скорее всего, и я уверен, что заслуженное русским народом, Вот. Но как из него выходили люди, вот тут, конечно, вот нужно отметить, то самое – это вера. Больше уповать было не на кого. Вот этого христианства западного с крыжами нам было не нужно. А еще обратим внимание, к этому моменту ведь в Европе еще была одна серьезнейшая проблема – это протестантизм, протест против Римо-католической церкви, который в конечном итоге тоже стал большим примером, потому что, казалось бы, обновление, казалось бы, понимание ситуации, возвращение к апостольским традициям, но нет, еще хуже. Поэтому наши предки все это на себе испытали, и вот действительно, еще раз обращаем внимание, вы правильно сказали, ведь были те люди, которые письма Гермогена передавали, значит, они были в этом окружении, не понимали, что происходит, что они что-то могут сделать. Мы вспомним, что письма того же игумена Авраамия Палицына, Келлера, Троицкого монастыря доходили к народу. И мы вспомним, что именно вот это послание патриарха Гермогена читал на Новгородской площади в Новгороде Великом тот самый Минин к народу, спрашивал: ребят, братья, брательнички, а что в Москве-то творится? Патриарх в темнице, в патриарх в заточении, святыни разграблены, куда? А мы здесь сидим, мы здесь можем что-то сделать или мы должны сделать? Вот действительно поднимается вот это второе русское ополчение после первого, которое поднялось с Рязани. И вот вместе с первым и вторым ополчением, действительно, вот еще раз давайте мы проведем эту красную нить. И вот в день 4 или 7 ноября 612 года Москва была освобождена. Москва освобождена. Войско Минина и Пожарского шло в Москву с иконой Казанской Божией Матери. Казань спасает Москву. Давайте на это обратим внимание. С иконой Казанской Божией Матери, я не могу сказать точно, с тем ли списком, который был найден, обретен, или его список чудотворный, это не важно, потому что икона была крайне почитаемая. И вот когда забежим вперед, проведем последнюю, наверное, мысль, когда все закончится, хотя бы внешняя интервенция, патриарх московский Филарет даст благословение строить в Москве на Красной площади в память Казанской Божией Матери и окончание Великой Русской Смуты Казанский собор, 1625 год. Этот собор был построен, ныне он воссоздан, он был разрушен в 1929 году, воссоздан в 1995 году. И вот на Красной площади появляется храм-памятник, храм-памятник русского ополчения и окончания Великой Русской Смуты. И вот тут еще одна интересная особенность, возвращаемся чуть дальше. 1551 год присоединение Казани, 1555 год строительство Покровского собора на Красной площади в память присоединения Казанского царства, и буквально через полвека строится другой храм памяти уже Казанской Божией Матери на Красной площади. Вот даже эти моменты, наименование икон, да, территориально явление их, они объединяют русскую землю и тогда, и сейчас. И поэтому вот этот день народного единства, народного единения, который мы сегодня отмечаем, мы должны помнить, в каком плане. Это действительно день памяти, потому что могло все бы измениться совершенно в другом направлении.
10: То, что вы рассказываете, Олег Викторович, абсолютно принципиально для времени нынешнего, потому что уж наши западные соседи наверняка знают, что русских людей могут победить только сами русские, рассорившиеся между собою. Всегда они ждут этого раскола, всегда они ждут этой смуты. Неважно, смута это или революция, или что-то. Русских могут победить только русские. И на это они уповают. Мы поэтому и рассказываем в Российском радиоуниверситете в проекте «Сретенский» о тех людях, тех русских подвижниках, которые учили людей собираться воедино, учили их очищаться, иметь совесть, видеть будущее России, в конце концов, строить будущее России. И это нам большой урок. Но об этом, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня на нашем историческом факультете говорим о русских подвижниках, которые учили людей не просто выживать, но побеждать и собирать землю русскую во времена Великой Русской Смуты. Мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующего кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцента, почетного работника сферы образования России Олега Викторовича Стародубцева. И, Олег Викторович, вы рассказывали о очень символических моментах русской истории, когда от взятия Казани к спасению русской земли и решением Земского собора 1613 года мы увидели, как может объединяться русская земля. Но все-таки, когда вы заговорили о вот этом польском мародерстве, все-таки мы тоже должны называть вещи своими именами. Не только поляки там были. И не столько это была польская интервенция, и даже не польское иго, сколько крестовый поход. Самый настоящий крестовый поход. Не одни поляки там шли. Но шли там и не только поляки. Шли и казаки. Шли другие какие-то русские люди. Шла европейская сволочь. То есть очень много народов участвовало в этом крестовом походе на Русь. Они же не только шли с оружием, не только с организацией государственной властью польских королей. Они несли и соблазны. Они говорили русским людям: посмотрите, вот вам кружевные трусики, посмотрите вам, как хорошо можно жить. Вот у нас вера католическая, вот у нас моды польские и не только. Посмотрите, какой мы вам прогресс принесли. А была ли вот эта навала, был ли этот крестовый поход, ну, так скажем, символом прогресса. Ну, могли бы москвичи сказать, или жители столиц: о, посмотрите, какие модные к нам ребята зашли, какие они образованные, какие они культурные. Мы на них будем равняться и жить хорошо. Ну, дела торговые делать, и вообще все будет зашибись.
2: Ну, давайте уж, если вопрос этот с этой стороны, мы рассмотрим с вами. Во-первых, наши предки, и не только в 15 или 16 веке, и раньше, прекрасно торговали. Торговали много, товары шли в Европу огромных количествах, в первую очередь это пушнина, мед и кожа, зерно целыми отправляли амфорами и кораблями. Все это было. То есть в этом плане наши предки не были, так сказать, в лесу. Это первый момент. И второй момент, они не были изолированы от мировой цивилизации. Отметим на это. Каждый раз вопрос упирался в вопрос веры, именно веры. И правильно вы обратили внимание, что это действительно крестовый поход, потому что, ну, давайте уж просто еще раз вспомним и еще раз напомним нашим слушателям, когда Сигизмунд III, польский король, так сказать, вознамерился пойти брать Смоленск, а потом идти на Москву, ведь римский папа, зная об этом, передает ему меч. Меч, понимаете? То есть это передается оружие как символ того, что вот идите и несите этот меч на эту землю. Вот это ваше оружие. Не крест, вот мы сегодня с вами говорили, не открытие школ, не проповедь на национальном родном языке Слова Божье, не нравственные ценности христианства, а меч. И опять же, с веками ничего не будет меняться. Вы правильно обратили внимание, что да, вот эти замечательные, просвещенные поляки, шведы, немцы – та же, кстати говоря, и нужно обратить внимание, это особая тема, очень болезненная, я не очень хочу на нее говорить, но два слова скажу. Эти же самые казаки, которые были порой, вели себя очень крайне сложно, потому что они то примыкали, то уходили, то переходили на сторону крымского хана, то потом возвращались, то потом опять были непослушани. Это сложный момент, это нужно отдельно говорить. Но вопрос в том, что действительно в этих вопросах главное это выступал вопрос веры. И когда наши предки, простите меня, видели такое кощунство, а еще интереснее в том, что пройдут века, и когда просвещенные французы придут снова, так сказать, просвещать нашу землю при Александре I и придут в Москву, будет то же самое. Они будут рушить русские святыни, они будут обдирать иконы, покрытые золотом и серебром, они будут выбрасывать из рак в Успенском соборе мощи московских чудотворцев. То есть для москвичей, для людей того времени, уже 19, это просвещенная Европа, вот это вы несете миру. Опять же вопрос, возвращаемся к простому. Торговать – да. Обмениваться знаниями, культурными ценностями – да, безусловно. И никакая культура, и в частности и русская культура, не жила и не будет жить в изоляции. Это самопогибель. Всегда мы жили в контакте и с большим, так сказать, уважением к другим. Но с другой стороны, когда навязывают огнем и мечом, навязывают вот такие ценности, и мы еще дойдем с вами и поговорим об этом, что когда придут события, страшнейшие события, испытания русского народа, русской земли в 1941-1945 году, те посылы, которые будут внедряться или которые будут пониматься, что такое русские люди или там советские там люди, да, это будет то же самое. То же самое. Быть не должно, культуры нет, памятников культуры нет и быть не может на Восточном фронте. Все должно превратиться, как и хотел вот в 610 году Сигизмунд, как хотел превратить Московское царство в колонию, в которой не обсуждался бы вопрос, даже не обсуждался вопрос православия как такового.
1: Олег Викторович, когда историки в своих работах исследуют и смутное время, и свидетельствуют о том, как развивалась Русь, все равно она развивалась, даже переживая страшное время, обычно, так скажем, используют свидетельства западных путешественников, интервентов, поляков, всех, кого там не было, француза того же Маржерета. Но вот какой момент? Ведь русских традиционно, подчеркиваю, в западных источниках, и это перекочевало в советские учебники истории, рисуют, ну, такими лишенными демократических основ. Ну, это, я не беру то, что у нас не было каких-то рыцарей, прекрасных дам, как они любят говорить, западные теоретики развития цивилизации. Но ведь то, что русские люди делают на пепелищах Москвы, это же чистая народная демократия. Помимо того, что это народное ополчение, это еще и прямые выборы государя. Извините, там участвуют государственные крестьяне. Не получается с марксистско-ленинской теорией сказать, что люди сами себе, рабы избрали себе деспота. Такой на восточный манер. У нас все сословия Руси собираются. И вот здесь... А какова роль была духовенства? Потому что она вот все-таки как-то, как будто в тени находится духовенство, как будто все решали казаки, Менин-Пожарский, как будто вот они между собой за чубы тягались. А как вот этот демократический процесс, говоря современным языком, как он обеспечивался с точки зрения церкви?
2: Когда была освобождена Москва в ноябре 1612 года, к этому времени патриарх Гермоген уже был мертвым, но его послания, его воззвания, которые были им составлены, отправлены, имели свое значение. И еще раз напомним, что именно Гермоген, обращаясь к пастве, говорил: единственное спасение России – это созыв Земского собора, избрание всей землей русской нового царя. Другого пути нет. Местничество и избрание группой единомышленников, как избрали Шуйского, неприемлемо. Это нужно избрание всей земли. И вот тут давайте еще раз обратим внимание. Земский собор – это не польский сейм, это не рада, это не конгресс или другое. Это совершенно уникальное русское явление, потому что, еще раз обращаю внимание, в Европе ты себе такого вряд ли могла позволить. Наши предки смогли собраться, и вот это осознание внутреннее. Если Москва была освобождена в ноябре 16 года, сожженная, разоренная, пустая казна, ничего нет, вообще собраться негде. И обратите внимание, январь 13 года, то есть через 2,5 месяца, открывается Земский собор. Где? В Москве. Ну нет ничего, в Успенском соборе Кремля. И еще интересный момент, нужно обратить внимание. Казалось бы, натерпелись, казалось бы, осознали, но собор с точки зрения юридически европейских норм выдержал все, потому что было представлено 10, не менее 10 кандидатов, разбирали каждого, то есть не просто нужных-ненужных, а, допустим, первого разбирали царевича Владислава Польского, которого Семибоярщина призывала 2 года назад на правление в Москве. Его вычеркнули из списков. Почему? Все было четко сделано. Он так и не принял православие. Потом разбирался вопрос Марины Мнишек и ее сына. Это жена Лжедмитрия I тоже было. То есть обратите внимание, потом разбирались такой пример, как тот же самый князь Дмитрий Пожарский или князь, допустим, Трубецкой. Великолепнейшие военачальники, талантливейшие, которые освободили Москву, и каждый из них, так сказать, находил плюсы и минусы. То есть собор работал полноценно, абсолютно. И вот последняя, когда уже фигура была, вот та самая фигура Михаила Романова, нейтральная фигура, еще раз мы напомним, что в той ситуации действительно было это, чтобы не склониться ни к какой сильной личности, которая могла бы тоже узурпировать власть, с ней уже нажились наши люди. Вот была это принято, мне кажется, в тот момент абсолютно правильное решение, избрание абсолютно отрока молодого царя из рода Романовых, Кошкиных, которые, в общем-то, вот этот период междовластия русской, великой русской смуты не запятнали себя позором, не запятнали себя сношением с польскими интервентами, и это было общее соборное решение. Очень важный момент, потому что все разорено, но сознание и благословение патриарха Гермогена было исполнено. И тут, конечно, необходимо важный момент отдать, конечно, русскому духовенству и монашествующим. Одни примером молитвенной жизни своей показывали, как нужно жить, другие проповедью, наставлениями, тот же Авраам Палицын, тот же патриарх Гермоген, то есть которые обращались посланиями, примерами личной жизни и понимали, что без, как говорится, путь без Бога – это путь в никуда. Это было очевидно. Поэтому русское духовенство дало вот мощный импульс русскому обществу, высшему обществу того времени и, в общем-то, сохранило русскую государственность в своей сути. Не в форме, а в сути своей. Это нужно помнить, и всегда в нашей памяти русского народа должно сохраняться.
1: Удивительная история, Олег Викторович. Мы говорили о русских святителях Казани, еще недавно покоренной Иваном Васильевичем, Иваном IV. Какой они для себя урок вынесли, общаясь с нашим родным татарским народом, когда многонациональное общество, которое сложилось вокруг Казани, пришло на помощь второму ополчению Минина и Пожарского. Мы говорили о том, как русские люди сопротивлялись, и мы выходим не на форму, неважно, по сути дела, великие князья, цари, императоры, президент. Мы говорим о сути русской государственности, самостоятельности, то, что называется еще на юридическом языке суверенитета, самовластия в этой земле. Давайте мы вот о сути избрания русского самодержца мы поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас – на Радио России каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торецкое в Донецкой Народной Республике, а подразделение южной группировки взяли Васютинское в ДНР. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белград увеличилось до 6. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, ветеран и участник спецоперации, получил удостоверение о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции, а также 7 электроподстанциям. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, беспилотниками уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватая» в Сумской области, которая используется в интересах ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Ранее в Министерстве обороны заявили, что в порту Одесса поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск поражены склады ГСМ и военного имущества, а в населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее порта Одесса, резервуары с горючим, предназначенным для вооруженных сил Украины. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделение южной группировки взяли Васютинское в ДНР. Нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял на данном направлении за сутки до 190 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотников над российскими регионами. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белград увеличилось до 6. Об этом сообщили в оперштабе региона. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, сказано в сообщении. Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, получивших ранения при ночной атаке. Они продолжат лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью на телеканале «Россия» заявил, что работать на посту главы региона ему дается сложнее, чем воевать в зоне спецоперации.
2: Где сложнее, в Авдеевке или в Белгороде?
3: Ну, здесь намного сложнее, чем там. Потому что я заходил в сентябре 22 года в аэропорт Донецкий, и оттуда уже развивались события на тактическом авдейском направлении. Здесь намного сложнее сейчас.
2: Почему?
3: Больше дронов, больше поражений идет жителей. Там было намного меньше. И когда мы уже на 140 километров отошли от Донецка, большие ракеты уже не прилетали. Поэтому здесь летит все, что можно.
1: Напомню, на этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, ветеран, участник спецоперации, получил удостоверение о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Напомню, выборы пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент.

0: определенного момента, когда, как нам кажется, из-за этой войны на Украине Россия значительно ослабнет, сказал он. Вместо этого Вучич призвал сделать все возможное, чтобы добиться перемирия в конфликте на Украине. Дональд Трамп готов завершить конфликт и без соглашения по иранской ядерной программе, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в американской администрации. По их словам, глава Белого дома в частном порядке озвучивал высокопоставленным помощникам идею о том, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Между тем, в Иране снова заявили, что не ведут со Штатами никаких переговоров, а профильный комитет иранского парламента в воскресенье одобрил законопроект по Ормузскому проливу, который запрещает проход судов, связанных с Соединенными Штатами, а также с Израилем. Следующее первенство Европы может пройти в России. Об этом заявил глава Европейской федерации водных видов спорта португалец Антонио да Силва. Он подчеркнул, что такие обсуждения уже идут и скоро будет принято решение.
1: Уже сейчас Россия имеет право на проведение международного старта, например, чемпионата Европы в 2028 году. Мы, к сожалению, не смогли провести его в 2024 в Казани, поэтому перенесли на 2028. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю ситуацию в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами – Российской Федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана. Решение будет принято в ближайшие дни. После этого мы, конечно, сделаем официальное заявление, а окончательное решение примет бюро European Aquatics.
0: Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году пока остается в календаре. Ведутся переговоры с Европейской федерацией водных видов спорта. Как напоминает агентство, 13 апреля Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров с флагом и гимном. Однако 1 мая Европейская федерация водных видов спорта запросила отсрочку по вопросу участия россиян и белорусов с флагом и гимном, поэтому на текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступали без национальной символики. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Горебян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате России. Еще в одном матче московская «Динамо» переиграла «Динамо» Махачкала со счетом 3-1. Костромской футбольный «Спартак» обыграл «СКА» Хабаровска в матче пятого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, оформивший дубль. В других матчах «КамАЗ» уступил ульяновской «Волге» 1-2, «Ротор» оказался сильнее «Челябинска» 4-1. «Монако» на выезде одержал волевую победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. «Монако» уступал 0-2, но затем Александр Головин заработал пенальти и реализовал его, а команда сумела забить еще два мяча. Головин был заменен на 75-й минуте. Ранее россиянин также отличился в товарищеской игре против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» 31 июля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. Для Александровой эта победа стала третьей в карьере над первой ракеткой мира. Все три она одержала на турнирах WTA 1000. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода.
0: По данным центров ОБС, 10 августа в Магадане до плюс 12 градусов днем, облачно, дождь, временами сильные. В Челябинске также дожди и грозы, плюс 25 градусов. Такая же температура и в Новосибирске, но там без осадков. В Вологде плюс 21-23, осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде 22 градуса тепла, без осадков. В Пензе и Владимире до плюс 25, осадков не будет. В Волгограде воздух прогреется до плюс 30, а в Симферополе плюс 28-30 градусов, кратковременный дождь. дождь и гроза.

0: Санкт-Петербурге без осадков. По западу области вечером возможен дождь, ночью плюс 15-17, днем до 25 тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве без осадков, ночью те же 15, днем плюс 25. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.

Дорогие друзья, из далекого 1910, а может быть 11 года, нас приветствуют оркестр Большого театра, еще тогда Императорского Большого театра, под управлением маэстро Ипполита Альтани и знаменитый тенор Леонид Собинов. Приветствуют нас песней из оперы Антония Степановича Оренского «Рафаэль», которая стала украшением концертного репертуара прославленного певца. Именно эта опера нас сегодня будет интересовать, опера чрезвычайно редкая, но заслуживающее внимание. Мы попробуем подойти к ней в нашем излюбленном жанре. Вот коллеги-радиожурналисты знают, а слушатели, я надеюсь, догадываются, что такое живопись по радио. Это по красоте и невероятным возможностям, открывающимся для нашего с вами воображения, сопоставимо только с балетом по радио. Ее не видно, но, дорогие друзья, это такая живопись, которую стоит себе представить, стоит вспомнить, как она выглядит, если примерно понять, что Рафаэль — это тот самый Рафаэль, один из величайших художников итальянского возрождения, маэстро Рафаэль Санти, современник Микеланджело и Леонардо. Такого рода фамильярность допустима только по отношению к ним. И действительно, их фамилии Буонаротти или да Винчи излишни, так же, как и фамилия Санти тоже особенно ничего нам не добавляет, если мы понимаем, что Рафаэль — это Рафаэль. Это бесценные шедевры мирового искусства и история появления на свет одного из них. Но о самом шедевре чуть позже, пока об опере и обстоятельствах ее появления на свет. Оренскому, 33-летнему профессору Московской консерватории, к тому времени уже достаточно хорошо известному, но все-таки еще очень молодому, заказали эту вещь к большим московским торжествам 1894 года. Торжества сопровождали открытие Третьяковской галереи. Там был и конгресс художников, и множество разных других встреч и событий. И, кстати, именно силами студентов Московской консерватории, так же, как в свое время Онегин Петра Ильича Чайковского, эта опера впервые была там представлена и показана. Она одноактная, но удивительно точно подходит к тому поводу, ради которого была заказана. К Оренскому обратились потому, что как раз совсем незадолго до этого и в значительной степени усилиями того же Чайковского, он очень уважал Антония Степановича и очень высоко ценил его музыку, стала широко известна предыдущая опера Антония Степановича. Она называлась «Сон на Волге». Это версия той же комедии Островского, на которой в свое время была основана и ранняя опера Чайковского «Воевода». Вот как звучал этот «Сон на Волге», увертюра, ставшая знаменитой. Просто чтобы подчеркнуть, как иногда бывает с произведениями искусства и не только изобразительного, предпосылки к заказу и сама реализация, исполнение заказа могут очень сильно не совпадать. Но в случае с Оренским они очень удачно совпали.

Это образец почерка Оренского, на основании которого ему была заказана опера «Рафаэль». Теперь про самого Рафаэля. Это, по сути, история создания одной единственной картины. Но картину зовут «Сикстинская Мадонна». Да, та самая. Шедевр из шедевров. Даже бессмысленно лишний раз повторять слово «бесценный». Я напомню, что там, кроме самой Мадонны с младенцем, присутствует еще несколько человек, и в самом низу этой, кстати, очень большой, физически большой картины, два на более чем 2,5 метра ее размеры, еще два таких совершенно очаровательных ангелочка так опираются на локти и чудесным, чуть-чуть шаловливым взглядом на зрителя смотрят. Сикстинская — это Мадонна, потому что создавалась для церкви святого Сикста в Пьяченце. Это святой покровитель семейства, из которого происходил тогдашний римский папа Юлий II, семья Делла Ровера. И папа, конечно, несколько злоупотребил своей властью, но так делали почти все римские первосвященники, тем более речь идет об Италии начала XVI века. Однако он очень правильно поступил, что выбрал именно Рафаэля для исполнения этого заказа. Так вот, кроме всех прочих неизреченных достоинств этого непревзойденного шедевра мировой живописи, у Сикстинской Мадонны есть одна особенность. Считается, что женское лицо, которое мы там видим, это реальный человек. Более того, с почти 100% точностью та же самая дама изображена и на двух других картинах Рафаэля. Я бы сказал, полотнах, но одна из них на холсте, а другая на деревянных досках написана. Одна называется «Донна Велата», то есть «Дама в вуале», а другая – «Форнарина». И ее, эту даму, которая действительно существовала, которая действительно жила в Риме в начале XVI века, в истории искусства принято Форнариной и называть. Более того, именно под этим именем она фигурирует в опере Оренского. И еще больше вам скажу. В той записи, которую мы с вами будем слушать, а это запись Всесоюзного радио, сделанная в конце 50-х годов прошлого столетия под управлением Виктора Смирнова, эту роль поет непревзойденная и исключительно обаятельная Зара Александровна Долуханова. Потрясающая певица, вот ее голос во многом сообщает и этой музыке, и этой истории ту удивительную поэтичность, которой, собственно, Оренский и добивался, и которой от Оренского очень ждали при самом первом появлении этой оперы перед публикой, в том самом 1894 году, когда Рафаэлем открывали Третьяковку в Москве. Так вот, Форнарина — это не имя и даже не прозвище. По-итальянски это слово означает «булочница», потому что форно – это печка. И она действительно была дочерью римского булочника, пекаря, Франческо Лути по прозвищу Сенезе. Это значит, что он или его предки родом из тосканского города Сиена. Он жил в Риме в районе Трастевере, это значит Заречье, а потом недалеко от Пьяцца Навона. И там даже иногда экскурсоводы, если публика очень интересуется изобразительным искусством, находят и показывают дом, где находилась его пекарня. Более того, они даже указывают окошко Форнарины. Существует несколько легенд о том, какие отношения Рафаэля с этой дамой связывали. От совершенно платонических рабочих, она просто приносила хлеб туда, где он работал, а он расписывал виллу Форнезина по просьбе одного очень влиятельного римского заказчика, банкира Киджи. Может быть, просто так. А может быть, она была его музой, может быть, она была его тайной возлюбленной, может быть, явной, может быть, он на ней был тайно женат, может быть, она даже получила после его безвременной кончины наследство, может быть, она, не перенеся этой утраты, потом ушла в монастырь. Есть и такие документы, почти что подлинные. Там она везде фигурирует под именем Маргарита. Но дело не в этом. Дело в том, что лицо-то одно, и значит, действительно существовала та дама, он не выдумал ее черты, ее облик, ее обаяние и красоту, он их видел и писал с натуры. Вот это те немногие факты, на которые мы можем опираться для начала. Но пока мы постепенно приближаемся как раз к той самой площади Пьяцца Навона, где нужно создать атмосферу оживленных народных гуляний. И вот очень скоро вы услышите, каким образом она создается в опере Оренского «Рафаэль».

Это опера Антония Степановича Оренского «Рафаэль». Друзья, я напомню, в нашем сегодняшнем оперном путешествии мы предприняли его с целью поиска исторической правды, достоверности, там, где она вовсе не обязательно есть и где ее не обязательно очень много, но все-таки мы уже кое-что нашли и надеемся еще найти те крупицы правды, которые связывают искусство с жизнью. Так вот, мы отправляемся сегодня в Рим, примерно 1518 год, но это не точно, что Рафаэль Санти, величайший художник всех времен и народов, заканчивает работу над некой картиной, про которую мы-то с вами уже знаем, что это будет Сикстинская Мадонна, но пока этого еще не знают все остальные. У него проблема в этой опере. Сейчас мы уже переходим к оперной истории, в отличие от истории подлинной. Кардинал, его влиятельный покровитель, почти договорился о свадьбе Рафаэля с его племянницей. И кардинала очень тревожит, что Рафаэль, вместо того, чтобы думать о предстоящей свадьбе, оказывает знаки внимания той самой Форнарине, которую мы очень скоро услышим в исполнении Зары Долухановой. В опере, в оперной истории, ей придан статус замужней женщины, что, кстати, неправда. Дочь булочника не была замужем, видимо, просто она еще для этого была слишком юна. Но как бы там ни было, такой роман, особенно если он становится заметен окружающим, посторонним людям, если о нем знает кардинал, это проблема. И они постепенно будут решать эту проблему, однако в конечном счете победит волшебная сила искусства. Мы так и не узнаем, женится ли Рафаэль на племяннице кардинала, но искусство победит, потому что в конце будет предъявлен шедевр, та самая Сикстинская Мадонна, которая будет смотреть на зрителей глазами той самой Форнарины, то есть Маргариты Лути из булочной на Пьяцца Навоне. И в немом восторге все замрут.

Да, друзья, я напомню, это опера Антония Степановича Оренского «Рафаэль». Одно из редчайших произведений русской оперной классики, записанное в 1957 году прошлого века на Всесоюзном радио под управлением Виктора Смирнова. Это и хор, и оркестр Всесоюзного радио, и певцы. Их там, собственно, всего трое, потому что три главных роли. Алексей Королев, Виктор Калужский, это кардинал Рафаэль, соответственно, и Зара Долуханова в роли Форнарины. Что же касается народных гуляний, то вот удивительное дело. Единственная страница из этой оперы, которая и пережила свое время, и сохранилась в репертуаре до наших дней, и неизменно вызывает живейший отклик слушателей, это самый несущественный персонаж из тех, кого на сцене вообще нет. То есть кардинал, Рафаэль и Форнарина там, естественно, есть. Их не только слышно, но и видно, когда оперу представляют. А вот певца со сцены его не видно. Он только поет именно то, с чего мы начали, голосом Собинова. Здесь он поет другим голосом, голосом из хора, не более того. Но иногда так бывает. Вот самое незаметное становится самым главным.

Да, это Рафаэль Оренского. Рафаэль Санти, величайший художник итальянского возрождения. Опера к открытию Третьяковской галереи в 1894 году. Московская премьера, московские торжества и главная идея всего того, что мы с вами сегодня слышим, что мы сравниваем с подлинной, фактической, реальной историей того самого итальянского возрождения, того самого итальянского XVI века. Огромная, самодостаточная ценность искусства. Все эти человеческие отношения, в конечном счете, только путь к тому, что станет итогом. А станет этим итогом вот та самая Сикстинская Мадонна. И мы в самом конце оперы Рафаэля услышим момент, когда она появится, когда с нее будет снято покрывало, и ее увидят все. Вот в этом суть. Жизнь коротка, искусство вечно.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком. Опера и жизнь.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции, а также семи электроподстанциям. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское, а подразделения группировки «Центр» взяли Торецкое в ДНР. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород накануне ночью увеличилось до 6. Туристическая группа, в составе которой есть дети, не может пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции. За ними отправились спасатели. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции, а также семи электроподстанциям, сообщили в Минобороны. Кроме того, беспилотниками уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, которое используется в интересах ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в порту Одесса поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый и перевалочный комплекс в порту «Черноморск». Также поражены склады ГСМ и военного имущества в населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее порт Одесса, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» взяли Торецкое в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Светогоровка Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 345 военнослужащих. В подконтрольном ВСУ Запорожье жителей призывают покинуть город на двое суток, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции проводится регулярно во многих прифронтовых украинских городах. Целью является поиск уклонистов и освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Средствами ПВО с 8 до 20 часов в воскресенье перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотников над российскими регионами. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 6. Об этом сообщили в оперштабе региона. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружили тело еще одного погибшего мужчины, сказано в сообщении. Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, получивших ранения при ночной атаке. Они продолжат лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью телеканалу «Россия» заявил, что работать на посту главы региона ему дается сложнее, чем воевать в зоне спецоперации.
2: Где сложнее, в Авдеевке или в Белгороде?
3: Ну, здесь намного сложнее, чем там. Потому что я заходил в сентябре 22 года в аэропорт Донецкий, и оттуда уже развивались события на тактическом авдеевском направлении. Здесь намного сложнее сейчас.
2: Почему?
3: Больше дронов, больше поражений идет жителей. Там было намного меньше. И когда мы уже на 140 километров отошли от Донецка, большие ракеты уже не прилетали. Поэтому здесь летит все, что можно.
1: Добавлю, что на предыдущей неделе временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, ветеран, участник спецоперации, получил удостоверение о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Выборы пройдут в единый день голосования, напомню, с 18 по 20 сентября. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, после подписания указа президента России Владимира Путина об упрощенном

0: Камчатской геотермальной станции на Камчатке, так как уровень воды в реке значительно вырос. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. На помощь путешественникам в ночь на 10 августа выдвинулась группировка спасателей. Планируется, что они организуют веревочную переправу через реку и проконтролируют безопасность перехода всех членов туристической группы через водную преграду, сообщает ведомство. Туристы совершали многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек в Елисовском округе. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в понедельник в Тихом океане у побережья Северных Курил. Его ощутили на острове Порумушир, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елены Семеновой. По ее словам, землетрясение ощущалось в Северокурильске силой до 2-3 баллов. Тревога от цунами не объявлялась. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода. Осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. Мячи забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамит Агаларов. Маринкину 18 лет, воспитанник Академии «Динамо», забил свой первый гол за взрослую команду. Еще в одном матче «Зенит» уступил дома родине 1-2. В этом матче дубль оформил Артур Горебян. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов в качестве комиссии агенту. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном «Локомотиве Кубани», сообщается в телеграм-канале команды. Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым выиграл единую лигу. Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лунгс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня 10 августа в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15, облачно, вечером и ночью сильный дождь, в Сургуте до плюс 20, вечером дождливо, в Новосибирске до 26 градусов и без осадков, в Великом Новгороде плюс 24, осадков не будет, в Перми плюс 18 дожди, в Казани плюс 22 без осадков, в Ярославле еще теплее до плюс 24, в Ростове-на-Дону жара 33 градуса днем и без осадков, в Нальчике плюс 26-28, кратковременный дождь и гроза, в Санкт-Петербурге без осадков днем до плюс 25, низкое атмосферное давление в Москве также без осадков, днем плюс 23-25, атмосферное давление в норме.
4: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши

0: Лицо и сердце. Часть шестая.
1: Итак, мы с вами оказались в великолепном парке при дворце трех толстяков и...
2: Подождите, вы уже продолжили рассказ, а мы хотели спросить вас.
1: О чем?
3: Вы обещали, что мы тоже сможем участвовать в происходящем, а не только кое-что придумывать.
1: И что же?
2: Сегодня уже шестой день, но...
1: Но разве я не говорил вам, что всему свое время? Не стремитесь обогнать действие, идите за ним, оно само все покажет и устроит. Быть в начале еще не значит быть первым. А, кстати, теперь я хочу спросить вас. Вы хорошо помните, что было в начале?
3: Конечно. Сначала богатая, уродливая, злая всадница похитила у доктора Гаспара волшебное зеркало, чтобы с его помощью стать красивой. Но, правда, после того, как она ускакала, мы ничего о ней не слышали.
2: А потом мы узнали, что порабощенный тремя толстяками народ мечтает свергнуть их власть. И что солдатами под командованием жестокого генерала Караски пойман и арестован главарь бунтовщиков, оружейник Проспера. Зато другому герою, площадному актеру Тибулу, удалось сбежать. И теперь мы с нетерпением ждем, когда и где он объявится.
1: А у кого же железное сердце, а?
2: Может, у одного из трех толстяков?
3: Или я чувствую что-то такое.
1: И не даром. Но пока, давайте послушаем, о чем беседуют стражники.
4: Я и сам боюсь этого принца, что ли.
5: А у него... Правда, железное сердце?
4: А кто его знает? Три толстяка хотят, чтобы он вырос жестоким, чтобы потом управлять, знаешь как? О, как! Живых детей ему не показывают. Вот, у него есть кукла. Ну, слово понятно.
5: Вроде похитили мальчика из народа, и теперь...
6: Ой, живот! За что?
4: Не болтай лишнего, понял?
6: Да.
4: Не болтай!
6: Молчу.
4: Похитили! Для нас наследник – принц. А что говорят, не нашего ума дело. О, что я вижу?
5: Что?
4: Спрячемся, давайте!
5: Спрячемся!
1: Он увидел выбежавшего на балкон мальчика лет 13 в золотых кудрях, одетого очень изящно, в лаковых сапогах со шпорами, с хлыстом в руке. Мальчик пробегает по балкону возбужденно, и можно понять, что он выбежал в порыве спора, тем более, что пробежав, он тут же возвращается обратно в дверь, которая ведет, как оказывается, в некую красивую залу. Впрочем, не важно, чтобы именно в залу. Может быть, и под какие-нибудь арки, в пролеты которых опять-таки виден сад. Этот мальчик и есть наследник Тутти. Вбежав, он продолжает спорить. Ну, не спорить, но во всяком случае злиться на кого-то. Мы видим на кого. На пожилого человека в сером парике и вообще серого, с длинным лицом, как будто покрытым пылью, который держит в руках глобус.
7: Надоело! Кукла! Надоело! Я хочу играть с живыми детьми! И если вы меня не пустите к поварятам... Хохочет, швабра! Хохочет! Отдайте сюда глобус! Вы не смеете держать в руках такой вещи, как глобус! Она голубая, а от вас пыль! Пыль!
8: Ой! Ну вот, видите, уронили...
7: Ничего, земной шар всегда катится. Пустите меня к поварятам. Да почему вы хохочете, черт возьми? Почему вы хохочете?
8: Играть с живыми детьми? Ну как это, с вашим железным сердцем вы будете играть с... Ой, разве так можно?
7: В следующий раз я запущу вас не только грушей, но чем-нибудь потяжелее за ваше железное сердце. Вот ваше железное сердце.
8: Ой, однако вы взбунтовались сегодня. Господи.
7: Да, да. Я взбунтовался!
2: Как вам не стыдно?
7: Вам, воспитателю, говорить, что может быть железное сердце!
8: Я слышу, как оно стучит. Вот, помолчим, и вы сами убедитесь. Вот. Вот. Слышите?
7: Это часы. Это часы.
8: Часы? Ладно. Остановим часы. Так. Вот. Все равно стучит.
7: Ну, это дятел. Это дятел стучит.
8: Дятел. Действительно. Дятел был, но он улетел. Улетел. А? Стучит.
7: Так не железное. Обыкновенное. Обыкновенное! Ну как ему не стучать, если я так сержусь? Если я... Хорошо. Сейчас я узнаю. Я спрошу сейчас у моей стражи. Эй, солдат, распори мне грудь. Ну, скорее! Ну что ж ты не двигаешься? Ну, распори, я приказываю. Не слушаешь меня? Не слушаешь? Вот тебе! Вот тебе! О, прости. О, прости. Ты ни при чем. Прости. Они меня мучают. Они говорят, что у меня...
8: Ваша кукла. Она там. Она... Посмотрите на нее. Посмотрите, она кажется такой печальной, что нельзя удержаться от слез. Это потому, что вы плохо себя ведете.
7: Да что вы? Кажется печальной? Бежим. Бежим!
8: Куда?
7: Я ее успокою. Ну же, бегите! Я скажу, что я больше не буду. Что я...
8: Не бегите. Не бегите так быстро. Я не успеваю. Ой, ой.
7: Она выглядит печальной. Ах, ах. Вот она, моя печальная кукла, сидит в кресле. Сейчас она будет выглядеть еще печальнее.
1: Тутти толкает кресло ногой. Оно вместе с куклой валится с края, возможно, террасы, на какую-нибудь площадку внизу.
7: К черту куклу! К черту!
1: И сразу же мы переносимся на кухню. Царство поварят.
9: Цукаты, цукаты для хренов и для теск. Их только ест богатый, а бедный их не ест.
1: Поварята в белых фартуках и колпаках идут гуськом к возвышающемуся огромному кондитеру, тоже в белом фартуке и колпаке.
9: Ха!

0: положено.
1: Поварята ставят возле кондитера тарелочки с цукатами.
2: Крем, крем, быстро!
1: Поварята гуськом маршируют за кремом.
0: В

0: В этот момент на пороге кухни появляется Тутти. Кондитер пугается и, тотчас покинув свое возвышение, прячется за какое-то прикрытие.
1: Живые дети! Живые дети!
0: Поварята несколько растерялись, но не испугались. Скорее, они пронизаны, да будет нам позволено так выразиться, молнией любопытства. Тутти сходу весело дает первому поваренку пощечину. Тотчас же получает сдачу. Тотчас же дает пинка, сваливая поваренка. Тотчас же получает пинок от другого и сам валится. Вскакивает, хватает в объятия третьего, прыгает вместе с ним, хватает в объятия другого. В конце концов создается то, что называется «куча мала». Кондитер срывает с огромной кастрюли крышку и, держа ее как щит, хватает одновременно большой дуршлаг и держит его как орудие защиты.
2: А вот и не догонишь, а вот и догоню!
0: Поваренок убегает от бегущего за ним Тутти, спотыкается и падает в ларь с мукой. Сразу вырастает целая стена белой пыли, которую пронизывают лучи солнца. Сквозь эту стену в огромное окно влетает со своей гроздью шаров продавец и с размаху садится в огромный торт, изготовление которого только что закончил кондитер.
3: Смотрите!
4: Смотрите!
5: Что это? Шары! Что это?
3: Шары!
5: Шары!
1: Ух ты! Птица! Птица! Откуда? Из Африки, из Австралии!
5: Погиб! Торт! Боже мой! Торжественный обед! Это торт! Ужас!
0: Грохот возник от того, что кондитер, взволнованный и обессиленный, повалился задом в кастрюлю, с которой раньше снял крышку.

0: господин кондитер, торт не погиб, а наоборот, получил великолепное украшение. Если облепить этого парня кремом...
1: Браво, браво! Давайте крем, правильно?
2: Крем!
3: Ой, что они делают? Продавца летят комья крема и цукаты. Сам же он, как закрыл в ужасе глаза, очевидно, еще тогда, когда понял, что летит в одно из окон дворца, так с тех пор и сидит с закрытыми глазами.
1: Еще! Еще! Кидайте в него крем! И цукат! Цукат побольше!
0: А потом в печку его, да подрумянится!
3: Что?
1: Правильно! В печку его! В печку!
3: Продавец, весь облепленный кремом, облитый сиропом, в цукатах, вскакивает со своего трона.
4: Что? Я не хочу в печку! Я не хочу в печку!
5: Ой, смотрите,
6: что он делает?
5: Он отпустил шары!
6: Где он отпустил шары?
1: Они улетают в окно! Ловите! Ловите!
3: Все выпрыгивают в окно. Продавец мечется и падает, наступив на крышку кастрюли. На этой медной крышке медное же рельефное изображение пчелы. Оно бьет, поскольку крышка поднялась, продавца по лбу.
4: Ой, пчела!
3: Это кричит из кастрюли кондитер, который по-прежнему в ней сидит. Пришло время сообщить вам, что в кастрюле этой нет дна. Отсюда начинается подземный ход. Мы видим кондитера как бы в трубе довольно большого диаметра, держащимся за одну скобу и хватающимся за другую скобу повыше, чтобы выбраться.
6: Караул! Караул, спасите!
4: Где ты?
6: Здесь! Подземный ход! Руку дай руку!
3: Продавец протягивает руку и тут же с испуганным криком исчезает, втянутый в кастрюлю. И вот он летит по трубе, из поверхности которой торчат скобы. Шлепнувшись на дно, продавец вскакивает, мечется и бежит по подземному коридору. Кондитер же зацепляется за что-то, вылезает из кастрюли, поднимает крышку с медной пчелой, кастрюлю захлопывает и садится на нее.
6: Фу!
3: А в парке поварята и Тутти гонятся за волочащейся веревкой, за уносящимися шарами. Мечутся павлины. Пантера, игравшая мечом, теперь испуганная и рассердившаяся, выгибает спину. Несколько поварят хватаются за веревку, и шары их уносят. Среди схвативших Тутти.
1: Летим! Летим! В Австралию! Ура!
3: Шары проносятся таким образом, что за ними на одно мгновение виден великолепный балкон и на нем хохочущие три толстяка. Шары, видим мы, отвязываются от веревки, улетает один, улетает другой, все улетают в разные стороны и поварята сыплются сверху, кто на клумбу, кто в бассейн вокруг фонтана, кто на лебедя, плавающего в пруду. Что касается Тутти, то он падает на гравий, почти к ногам хохочущего генерала Караски, чуть позади которого стоят офицеры. Тутти поднимается. У него от прежнего лоска не осталось и следа. После драки, после беготни в мучной пыли, после кидания продавца кремом, летания с шарами, он испачкан. Одежда его в беспорядке. Не хватает одной шпоры, другая повисла, вот-вот отвалится.
7: С благополучным прибытием, ваше превосходительство.
1: Не называйте меня превосходительством. Я несчастный мальчик, который...
7: Которого решено сделать рыцарем.
1: Рыцарем?
7: Да, рыцарем ключа. И доверить дело государственной важности. Капитан, господа офицеры, встаньте смирно. Последнее время вы что-то совсем не в своей тарелке. А сейчас даже можно подумать... Можно подумать, что вы просто выскочили из какой-то тарелки. Нельзя, мой дорогой, носить шпоры и барахтаться в муке с поварятами. Но к делу. Видите этот ключ? Угу. Он внушительного вида, не правда ли? Это ключ от двери, за которую брошен Проспера. Вам поручается его хранить. Зная, что вы с вашим железным сердцем суровы, непреклонны, и... Я, кстати, не верю, что у вас железное сердце. Если оно не таково...
1: Железное? Железное?
7: Ну, раз вы сами это чувствуете, в таком случае я вам завидую. Как это хорошо иметь железное сердце. Ну что ж, я думаю, вы будете хранить этот ключ на вашем железном сердце. Железо к железу. Железо к железу. Ну-ка, что за цепь висит у вас на груди? Она мешает. Снимем ее. Ого, какая тяжелая.
1: Ничего нет тяжелее золота.
7: Ну, это философия. Так, эту цепь я пока возьму, а вам надену другую, железную, с ключом. Ну вот, храните его. Вы и только вы его рыцарь. Что бы ни было.
1: Никому не отдам. Никому.
7: А то еще, играя с поварятами...
1: А я их велю высечь. Высечь. Сейчас же.
7: Вот, вот это правильно. Ну, до свидания, рыцарь ключа.
1: До свидания, генерал Караска.
2: Да здравствуй, генерал Караска.
7: Пойдемте, господа офицеры. Да, это недурно придумано. Мальчишка вернулся в свою тарелку. Ключ, кстати говоря, не имеет никакого отношения к той двери. Просто старый ключ от одной из дверей казармы. Да, надо же отдать ему цепь. А впрочем, посмотрите, как он гордо шествует. Как переживает. Ну, не будем ему мешать.
8: Не будем, пойдем.
1: Расскажу кукле, что меня сделали рыцарем. Да, да, расскажу кукле.
9: А кукла эта действительно такая необыкновенная?
3: Конечно.
9: И она умеет разговаривать?
3: Возможно. Или нет?
9: И да, и нет. Не пойму. Во мне что-то такое происходит, а что, не могу понять.
3: Это просто предчувствие. Завтра, завтра все объяснится.
10: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, генерал Караска Андрей Ташков, наследник Тутти Татьяна Веселкина, продавец воздушных шаров Алексей Мишаков, воспитатель наследника Тутти Александр Вдовин. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина, копери «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: На левом берегу Оки есть небольшой, но очень интересный и живописный город, который целых 200 лет был столицей татарского ханства, в составе Московского царства, хотя основан город был Юрием Долгоруким, так же, как и Москва. Так вот, вся историческая часть города, формирующая его облик, застроена одним архитектором, да еще и самоучкой из купеческой среды, в конце 18-го, и где-то в начале 19 века. Причем здания представляют собой не только историческую, но и бесспорную архитектурную ценность. Оригинальные, гармоничные и создают такой особенный ансамбль, так сказать, визитную карточку города. Можете привести подобные примеры, когда один архитектор сформировал облик целого города? Торговые ряды, церкви, административные здания, особняки, усадьбы богатых горожан. И все с выдумкой, с фантазией и с изящным вкусом. Согласитесь, случай уникальный. Имя. Иван Сергеевич Гагин. Время. Родился в городе Касимов, Рязанской губернии, 13 октября 1767 года, где и прожил всю жизнь, 76 лет, до самой смерти, 1 октября 1844. В самом Касимове Иван Гагин, если можно так выразиться, историческая достопримечательность. Этакий уездный Леонардо да Винчи. Поскольку, как часто водится, талантливый человек оказывается талантлив, если уж не во всем, то во многом. Поэтому во всех справочниках и энциклопедиях Гагин числится как русский провинциальный архитектор, историк, археолог, механик, изобретатель и топограф. Прилагательное «провинциальный» здесь используется вовсе не для того, чтобы как-то умалять его значимость, а просто как определение, жил и работал в провинции.
2: Да, судьба Ивана Сергеевича Гагина, она очень интересная и, наверное, даже необычная. И, как это часто бывает, гений проявился, скажем так, не благодаря каким-то событиям, а скорее вопреки.
1: Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов, чьи семейные корни тоже уходят в этот славный город на Оке.
2: Дело в том, что Иван Гагин, он родился в 1771 году в купеческой семье в городе Касимов. И причем семья Гагиных, это была одна из старейших семей этого города, купеческих семей. И сохранились документы, причем даже в Государственном историческом музее в Москве эти документы с упоминанием фамилий Гагиных, они присутствуют в коллекции. То есть, действительно известная фамилия была, в своем масштабе. И должен был он стать, по идее, таким же купцом и промышленником, какими были и его предки. Но судьба его сложилась совершенно по-другому, несмотря на то, что еще... Тут нужно сказать, что еще до рождения Ивана Гагина Екатерина II издала указ, согласно которому все города Российской империи должны были строиться согласно генеральному плану развития города. То есть сегодня наличие генплана у города – это не что-то такое удивительное, а вот появилась это относительно недавно, эта идея. И в конце 18 века Иван Гагин нарисовал первый генеральный план развития Касимова. Он тогда еще не был никаким архитектором. Он все еще думал, что он будет купцом и промышленником.
1: Тут надо заметить, что Касимов в конце 18 века был городом купеческим. Все-таки стоял на судоходной Оке, а по ней и Нижний Новгород, и выход на Волгу-матушку. Но пытливый отрок Ваня Гагин страшно интересовался разными механизмами, ловко мастерил всякие поделки, много и жадно читал, прекрасно рисовал, чертил, поэтому ему и поручили выполнить план города. Кто же мог с этим справиться-то лучше? Но коммерческой хваткой, видимо, не обладал. Утерял родовую деловитую жилку. Почему, видимо? Потому что биографических сведений об Иване Гагине очень-очень мало. Хорошо, хоть здания им построенные до нас дошли, и кое-что из архивов сохранилось. Весь род Гагиных занимался торговлей медом. Так что кое-какое состояние родители ему оставили. Но Ивана тянуло производить, ну, что-то особенное. Занялся производством фаянсовой посуды, вложил туда все свои средства, но разбогатеть не удалось. Земную жизнь пройдя до половины, он очутился в сумрачном лесу, в тупике, как по Данте.
2: Но предприятия, в конце концов, разорились, и он был на, как называлось, питейные откупщики. Он был подрядчиком у различных купеческих семей, в том числе у Алянчиков, это знаменитый Касимовский род, которым он впоследствии построил усадьбу. И в начале 19 века, даже в середине 10-х годов, то есть там 1814-15, все его дела прогорели. Он оказался в таком состоянии, что действительно планировал покончить жизнь самоубийством. Он ходил по берегу Оки и действительно думал сейчас вот брошусь. А ему на тот момент был, на секундочку, глубоко за 40.
1: За 40. По меркам начала 19 века более чем зрелый возраст, когда уже пора остепениться, состояться, нажить капитал, обзавестись семейством. В отчаянии Иван Гагин хотел броситься с высокого обрыва. Благо на быстро извилистые Окей хватает. Но тут услышал глас откуда-то свыше. «Смирись и не отчаивайся. Дай себе зарок служить людям и приносить им пользу добрыми делами». Об этом пишет историк Михаил Погодин, с которым Гагин был знаком лично. И вот с этого момента начинает отчет вторая половина его жизни. Очень, надо заметить, плодотворное.
2: И он начал свою жизнь с чистого листа. Он устроился землемером, он начал изучать архитектуру. Он и так этим интересовался в качестве хобби. Но тут он начал серьезно изучать архитектуру, живопись, землемерие. Начал писать исторические очерки об истории Касимова. И несколько их издал. И в том числе один из них он преподнес цесаревичу, за что был жалован перстнем.
3: Он, по-моему, еще и церкви строил, да? Храмы?
2: Ты знаешь, вот удивительное есть сооружение. Мы, по-моему, говорили о нем в одном из выпусков программы. Это здание храма в поселке Гусь-Железный, который находится в 20 километрах от Касимова. Это совершенно потрясающее сооружение. Совершенно не подходящее на первый взгляд скромности вот этого поселка Гусь-Железный, потому что такого уровня монументальности храм должен стоять где-нибудь в столице. И, по-моему, он считается самым большим храмом российской провинции. И в том числе считается, что Иван Сергеевич Гагин мог быть и автором этого храма, наряду, например, с известным архитектором, автором дома Пашкова, Баженовым. До наших лет это здание сохранилось, этот храм действующий, можно приехать, посмотреть, полюбоваться и даже сходить на службу.
3: Ага.
2: И тут, если мы говорим об истории восхождения гения Ивана Сергеевича Гагина, случилось еще одно событие, оно, казалось бы, для многих было несчастливым, да, но в 1828 году произошел очень сильный пожар в Касимове. Очень много зданий сгорело. И его архитектурный талант стал очень востребованным. К нему очередь выстроилась заказчиков на постройку домов взамен сгоревших.
1: Как вы понимаете, сгорели старые деревянные дома. Так что само провидение расчистило Ивану Сергеевичу Гагину поле для деятельности. Надо заметить, что с одной стороны у него выработался свой, заметно узнаваемый стиль, а с другой именно его непрофессионализм давал ему изрядную фору, ведь он не был зажат в строгие архитектурные каноны классицизма и не был приучен подражать большим мастерам. То есть он брал от них только то, что нравилось, и смело импровизировал, соотнося свои задумки с требованием заказчиков, разумеется. А уж купцы особым изяществом нравов не страдали. Любили крепкое, прочное, основательное и фундаментальное. Таковы и были гагинские творения, дошедшие до наших дней. Но кто бывал в Касимове, знает. В этот город обязательно хочется вернуться еще раз. И мы с вами обязательно вернемся. И снова поговорим о самобытных творениях Ивана Гагина. Ибо они этого вполне заслуживают.
0: Имя и время.
4: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
5: Утро. Прибор на запястье. Цифры на экране. Для миллионов это не просто показатели, это сценарий всего дня. Почти все мы привыкли жить с оглядкой на погоду и бояться магнитных бурь. Утро, которое должно начинаться с кофе и планов, начинается с измерений. Но скажите честно, разве это та жизнь, о которой вы мечтали? Вы заслуживаете большего. Сегодня у меня в гостях специалист Международного центра здоровья Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Почему мы годами живем, словно в тумане? Боимся лишний раз наклониться или быстро встать?
6: Да просто привыкли уже. Многим кажется, что именно так и должно быть после 60. Шум в ушах, слабость, утренняя тяжесть – это не норма. Это все крик организма о помощи, который мы не слышим. Это звоночек о том, что система кровообращения внутри нас забита и работает на пределе, буквально на износ.
5: Но ведь мы сбиваем давление, становится легче. Разве это не говорит о том, что мы контролируем ситуацию?
6: Конечно, нет. Это просто самоуспокоение. Раз стрелка поползла вниз, все хорошо, якобы мы справились. Но в этот момент истинная причина проблемы никуда не делась. И тут важно понять, откуда она вообще берется.
5: Давайте разбираться, что является первопричиной нестабильного давления.
6: Первопричина – это холестерин, точнее его избыток. Ну, представьте себе, обычный садовый шланг. Пока он новый и чистый внутри, вода идет легко, напор прекрасный. Но что будет, если изнутри на его стенках нарастет толстый слой налета? Просвет сузится. Чтобы полить грядки с тем же напором, вам придется до упора открыть кран. Давление в шланге резко подскочит. Шланг начнет раздуваться, трещать по швам. И рано или поздно он просто лопнет в самом слабом месте. Так вот, наши сосуды – это такой же шланг, а налет внутри – холестериновые отложения.
5: Ну давайте так, после 40 все мы сдавали анализы на холестерин. Вот у меня он чуть-чуть выше, на уровне погрешности.
6: Норма на бумаге и реальное состояние сосудов – совершенно разные вещи. Холестерин копится годами, тихо, незаметно, без боли. А когда появляются первые скачки давления, значит, что просвет сосудов уже может быть критически сужен, и организм перешел на аварийный режим работы. Знаете, что происходит в организме при повышении давления?
5: Может чувствоваться тошнота, головокружение.
6: Да, но сейчас не об этом. При повышенном давлении кровь, как отбойный молоток, бьет по внутренней стенке сосуда и травмирует ее. Каждый удар пульса при давлении 160 на 100 – это микротравма сосуда, из-за чего стенка сосуда становится уязвимой и еще более восприимчивой к новым отложениям холестерина, что может приводить к риску инсульта и инфаркта. И это еще не все. На месте микроповреждений сосудов начинают формироваться тромбы. Это тоже риск. Думаю, каждый не раз слышал про внезапно оторвавшийся тромб.
5: Получается, это как снежная лавина. Начинается с маленького снежка и превращается в огромный ком.
6: Именно. Но давайте на минуту представим, что будет, если ничего не делать. Если просто сбивать давление и закрывать глаза на остальное. Проходит год, два, три. Вы замечаете, что сил все меньше. Прогулка до магазина превращается в испытание. Любимая дача зарастает, потому что наклоняться тяжело, а копать страшно. Вы все чаще отказываетесь от встреч с друзьями просто потому, что нет энергии. А постоянно ловите себя на мысли, что уже не вы управляете своим днем, а ваше состояние управляет вами. Но разве мы для этого живем? Разве мы не хотим и в 60, и в 70, и в 80 лет оставаться хозяевами своей жизни?
5: Конечно, хотим.
6: Тогда важно подойти к этому вопросу комплексно. Ведь если просто снижать давление, но не помогать организму справляться с холестерином, отложения продолжат накапливаться. Если заниматься только холестерином, но не поддерживать эластичность сосудов, стенки будут оставаться уязвимыми. Но если мы поддерживаем организм сразу по нескольким направлениям, каждый шаг будет усиливать следующий.
5: Надеюсь, вы расскажете о возможном способе поддержания здоровья.
6: Для этого я и пришла сегодня. Хочу рассказать об итальянской разработке «Липидин». Идеальный контроль давления и холестерина. Липидин – это комплексный подход для поддержания сердечно-сосудистой системы.
5: Вы сказали, итальянская разработка?
6: Да. Они первые поняли, что нужна не точечная, а комплексная поддержка. И знаете почему? Итальянцы – гурманы и жизнелюбы. Они любят вкусную, калорийную пищу. Вспомните – пицца, паста, лазанья, множество соусов. Все это серьезное испытание для организма. В первую очередь для сосудов и печени. Поэтому итальянские ученые озаботились разработкой дополнительных возможностей поддержки организма. Так и был создан липидин – идеальный контроль давления и холестерина.
5: Если вам знакомы усталость, перепады настроения, метеозависимость, нестабильное давление, если вы хотите поддержать сердечно-сосудистую систему, звоните скорее. При заказе в течение часа вы сможете получить липидин в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнать, как это сделать. Елена Игоревна, давайте теперь подробнее поговорим про липидин. Что входит в его состав?
6: В состав таблеток липидин собраны компоненты, традиционно используемые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Основа – красный ферментированный рис. Он содержит вещество монокалин К, необходимое для поддержания нормального уровня холестерина в крови. Мне кажется, сейчас только ленивый не слышал, что 80% холестерина вырабатывается в печени, и только 20% мы получаем из пищи. Так вот, монокалин К – это компонент, который способствует ограничению излишней выработки холестерина в печени.
5: Получается, липидин способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы и здорового кровотока?
6: Да. Все же 20% холестерина мы получаем из пищи, поэтому в состав липидин входит еще и комбинация пищевых волокон под названием сперф-блокер.
5: Пищевые волокна, насколько я знаю, поддерживают пищеварение.
6: Не только. Попадая в кишечник, они образуют вязкий гель, своего рода сетку, в которую попадает плохой холестерин из пищи, и затем выводится естественным путем.
5: То есть получается, что сперф-блокер, входящий в липидин, как рыбак, ловит в сетку плохой холестерин, и тот уже не попадает в организм. Получается двойная поддержка. И со стороны печени, и со стороны питания.
6: Вы правы. Холестерин – это только одна сторона вопроса. В состав липидин входит еще и олеурапеин, который обеспечивает антиоксидантную защиту. Почему это важно? Антиоксиданты способствуют укреплению внутреннего слоя сосудистой стенки и помогают активировать синтез оксида азота.
5: А для чего это нужно?
6: Оксид азота – ключевой элемент, который позволяет сосудам расширяться и оставаться гибкими. Благодаря этому организму проще удерживать кровоток, нормальное давление и уменьшать вероятность появления микротравм сосудов, а следовательно и тромбов.
5: Ага, значит, липидин еще также помогает поддержать сосуды в тонусе. Вы должны понимать, что когда сосуды чистые, гибкие, эластичные, органы работают в органичном и естественном режиме. Напомню, что если вы сделаете заказ в течение часа, вы сможете получить липидин и идеальный контроль давления и холестерина в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. И, кстати, хороший кровоток – это же еще и доставка кислорода, глюкозы и всех питательных веществ туда, где они нужны – к сердцу, к мозгу, к тканям.
6: Но продолжим говорить о составе таблеток липидин. В состав еще входит рутин. Рутин – помощник для самых мелких сосудов и капилляров. Он способствует укреплению прочности и упругости их стенок. Проще говоря, рутин заботится о том, чтобы мельчайшие сосуды оставались крепкими и хорошо выполняли свою работу. То есть липидин заботится о сосудах на всех уровнях, от крупных до мельчайших капилляров.
5: Мы обсудили холестерин, давление, сосуды, но есть еще кое-что. Та самая усталость, которая накрывает уже к обеду. Вроде и давление в норме, а сил нет ни на что. Откуда это берется?
6: С возрастом в организме снижается выработка коэнзима Q10 – вещества, которые участвуют в энергетическом обмене каждой клетки. Его даже называют свечой зажигания. Без него клетка не может производить энергию. Особенно это заметно на сердечной мышце, которой энергия нужна постоянно, без выходных и перерывов. И вот как раз липидин помогает сердцу получать энергию, необходимую для его ежедневной работы.
5: То есть дело не только в сосудах, но и в том, хватает ли сердцу сил.
6: Абсолютно. Представьте, сосуды в порядке, кровоток хороший. Но если сердечной мышце не хватает энергии, она работает на износ. Как мотор, в который залили хорошее масло, но свечи уже изношены. Коэнзим Q10 в составе липидин как раз и помогает поддерживать энергетический обмен в клетках миокарда. Многокомпонентный состав липидина помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, способствует поддержанию нормального артериального давления, помогает сохранять эластичность и тонус сосудов, поддерживает энергетический обмен в клетках сердечной мышцы, способствует комплексной заботе о сердечно-сосудистой системе. То есть организм получает не точечную помощь, а слаженную поддержку. А теперь представьте утро. Вы открываете глаза. И вместо привычной тяжести, вместо мысли «надо померить давление», вы просто поднимаетесь, смотрите в окно и понимаете. Сегодня вы сами решаете, как пройдет ваш день. Ни погода, ни магнитные бури. Вы.
5: Уверенность вместо тревоги.
6: Это не фантазия. Это результат того, что вы однажды сказали себе: «Я хочу не просто держаться, я хочу жить». Активно, с удовольствием, с легкостью. Липидин – идеальный контроль давления и холестерина, создан для тех, кто выбрал такой путь.
5: Я спешу напомнить, что сегодня каждый радиослушатель может получить при заказе липидин – идеальный контроль давления и холестерина в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «звездочка 2203». Сделайте шаг к легкости и уверенности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
8: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
9: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
8: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
10: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
8: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска.